0: на фоне эскалации между Ираном и Израилем. Кроме того, больницам было поручено подготовиться к выписке пациентов, которые проходят плановое лечение. Иран вечером в воскресенье выпустил несколько ракет по северу Израиля. Атака последовала через несколько часов после угроз из Ирана о том, что Тегеран ответит на недавний удар израильской армии по пригороду Бейрута. ОБСЕ в своем нынешнем состоянии не способна сейчас сдержать распространение хаоса в Европе. Об этом заявил постпред при организации Дмитрий Полянский. Он пояснил, что изначально Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе задумывалась как организация, в которой каждая страна говорит за себя. А с момента появления Евросоюза, с момента, когда НАТО подмяло под себя европейскую безопасность, алгоритм работы сильно изменился, появился блоковый подход. По его мнению, в результате ОБСЕ утратила возможность быть площадкой для полноценного диалога и поиска решений в сфере европейской безопасности. Россияне начали сталкиваться с новым видом косвенных фейков, которые создают нейросети, обученные на иностранном культурном коде. Эксперты отмечают, что нейросеть затягивает в себя в том числе ценности установки той культуры, в которой она обучалась, имеется в виду отношение к тем или иным событиям, нормы поведения, традиционные ценности и многое другое. По мнению специалистов, такой текст, написанный с помощью искусственного интеллекта, может подталкивать людей к ошибочным решениям и поступкам. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже менее чем через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Живая природа. Эдгардом Запашным.
2: Дорогие друзья, всем хорошего настроения. Это «Радио Спутник». Мы продолжаем работу. В студии Эдгард Запашный, Александр Бугарев.
3: Я вот тут еще смотрю как раз уже на фотографии первого нашего обсуждаемого лица, так да, скажем, главного. И у меня вызывает, ну, я бы сказал, опасения даже некоторые. Вот-вот, особенно вот эта фотография, да, вот она выглядит крайне страшно. Вот таком в черном. Где-то находится соплезубый полуолень, полукролик, а это на самом деле кабарга.
2: Вот. О ком говорит Александр? Саша говорит об очень интересном животном. Кабарга — это такой, кстати, надо узнать, кабарга или кабарга. Сейчас мы узнаем у нашего специалиста, как правильно, потому что я слышал несколько версий. Это такой маленький олень, который вдруг резко всплыл на повестке, потому что прямо сейчас на Алтае хотят создать национальный парк для того, чтобы спасти вот этого безрогое существо. Дело в том, что на Алтае вообще сейчас большая работа проводится по выведению тех или иных видов животных. Я посещал Алтай, Горно-Алтайск, было там прекрасное место под названием Карым, есть такое поселение, и вот я видел большие пастбища оленей, там большая работа с пантами проводится, пантовые ванны можно принимать, лекарства делают и все остальное. И вот кабарга, ну вот...
3: Кабарга.
2: Сегодня на повестке, потому что это маленькое, очень уязвимое существо, хотя, как правильно вот ты отметил, странно выглядящее, да?
3: Я бы сказал, пугающее в некотором роде. Ну, действительно, такое саблезубое с... Вот глаза, я не понимаю, они как будто напоминают даже больше козла или лягушку. Вот и если смотреть у него, потому что вот такая как будто бы легкая перегородка в центре глаза, вот посередине, и при этом вот это сочетание, вроде бы олень с кроличьими ушами вместо рогов, саблезубый и, ну, не знаю.
2: Есть легкое ощущение, что это олень, превращающийся в вампира, нет?
3: Это некий утконос из мира оленей, я не знаю, вот в нем соединили сразу несколько животных, и вот это получилось.
2: Я вижу, как уже улыбается спикер, который сейчас присоединится к нам по видеотрансляции. Дорогие друзья, подключайтесь, пожалуйста, официальный телеграм-канал «Радио Спутник», группа ВКонтакте, в Макс. В общем, у вас будет возможность не только услышать, но и увидеть. У нас на связи председатель Экосовета Алтайского края и глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, коллеги. Всем привет. Эдгард, Саша.
2: Спасибо вам
3: Рады
2: большое.
3: Приветствовать.
2: Скажите, да. Скажите, пожалуйста, почему вдруг решили заговорить о кабарге? Правильно я ударение ставлю?
4: Да, точно. Кабарга.
2: Да. Почему вдруг? Что случилось? Небольшое количество этих оленей или просто решили в этом регионе заняться ими?
4: Эльгар, во-первых, очень важно для понимания, что это Алтайский край. Не Алтай.
2: Алтайский край. Простите, да.
4: У нас два региона, да, их путают. И там разница есть, это климатическая разница, географическая.
2: Хотя близко располагаются друг к другу, да?
4: Ну да, соседи, да, и горная система единая. Уязвимый вид, 200, вот по последним подсчетам посчитали, 239 осталось их просто в таком количестве.
2: 239 головы, не тысяча?
4: Да. Нет, 239 штук просто голов. В Советском Союзе их было там больше 100 тысяч. Ну, вот сейчас что имеем. Уязвимый вид, у него очень узкая кормовая база. Они питают. Это, кстати, не хищники, это оленята такие, не больше метра. Вы правильно отметили, саблезубые, самцы саблезубые, да, это уникальная такая тоже... Визуал такой у них. Сибирская кабарга исчезающая, и это привлекло внимание прежде всего жителей Алтайского края. Там есть такое место, горная Колывань. Он очень популярный, очень востребованный у туристов сейчас, экологически чистое место. Но самая главная угроза, коллеги, это то, что у нас налажена система браконьерство, их просто уничтожают ради одной штуки. Это секрет мускусной железы. Это то, что продается, востребовано сегодня в парфюмерии, в здравоохранении. Если мы с вами откроем интернет, вот не будем, конечно, делать рекламу, то огромное количество предложений. Я сегодня специально зашел, посмотрел огромное количество предложений. Как это все, откуда это все появляется? Просто уничтожается животное, добывается вот этот вот секрет, мускус этот. И ради этого уничтожается вид. Жители почему забили тревогу? У нас там сложная ситуация с добычей рассыпного золота. Это вид такой экономической деятельности, который вообще никакого экономики в себе не несет, но огромный имеет эффект разрушительный для экологии, для экосистем. И начали обращать внимание, что уничтожается вот эта природная среда, где кабарга и обитает в таком вот уже ограниченном виде. Обратились в правительство Алтайского края. Мы, как экосовет при губернаторе, поддержали. И сейчас на федеральном уровне принимается это решение. Нацпарк – это, вы знаете, дорогие друзья, нацпарк – это сохранение природной среды, создание защищенной территории, заповедной территории, на которой не разрешена экономическая деятельность, любая. Поэтому это для них будет как минимум такой ореол сохранения обитания. Вот. Плюс к этому, конечно, нужно запрещать браконьерство и запрещать экспорт и продажу вот этой вот штуки, которая очень востребована, к сожалению. Вот уязвимость этого саблезубого нашего олененка небольшого. Они горные, у них, почему я сказал, узкая кормовая база, они на высокогорьях питаются, по деревьям лазают, то есть они вот такие вот уникальные у нас ребята, их надо сохранять, но сохранять как? Территорию защитить, это самый оптимальный сегодня самый оптимальный способ защитить территорию.
3: Ну, тут сразу несколько как будто факторов сыграло, и экономические, плюс ко всему вот этот секрет пытаются добивать. И мне вот только интересно, а секрет, он прям особенность исключительно вот этих саблезубых оленей, или почему?
4: Да, мускусный, мускус, это то, чем метят территорию самцы. Это вот такая уже где-то сакральная даже история, многие в это тоже верят. Но это очень раскрученный уже бренд, раскрученная эта история на рынке. Открыто продается, вот в чем проблема, ребят, открыто продается. Мы не можем никак это запретить, повлиять, но с этим что-то надо делать.
2: Ну вот скажите, пожалуйста, 200

0: принимать меры. Принимать меры. Мы на федеральном уровне все, что можно, сейчас сделали. Провели исследования, подтвердились, все документы предоставили. Наукой доказано. И краснокнижный, там еще огромное количество краснокнижных растений. То есть вот такая комплексная история, хорошая, красивая, правильная. Ждем от федералов соответствующих решений.
1: Ну, иногда бюрократия...
2: Я вот сейчас, кстати, да, посмотрел, пожалуйста. Общее количество 120-125 тысяч особей в России, а вот как раз в Сахалине 600-800 особей, в Алтайском крае 239 и Северо-Дальнего Востока 200-300.
1: Ну, то есть дробление идет, да?
0: Да, у нас, да, территориальная привязка, да, именно в этом месте, да, в этом месте их.
1: Скажите, пожалуйста, ну вот помимо человека, как врага, естественные еще враги есть? Ведь в Алтае есть... Есть и медведи, и волки. Вот здесь-то как вопрос будет?
2: В Алтайском крае.
1: В Алтайском крае, простите,
0: нет,
1: да.
0: Да, нет, больше ничего нет. Они достаточно защищены из-за того, что они обитают в недоступных местах. Ага. И в этом их прелесть, и особенность.
2: Понятно. А я вот не могу не спросить, ну любопытно ведь. Ну, саблезубые животные – это такая редкость нынче. А как так вообще получилось, что он, во-первых, травоядный, но при этом саблезубый?
0: Да.
1: И зачем нужны вот эти вот клыки и бивни?
0: Это нужно только для боев со своими соперниками в периоды ухаживания. Да, только для этого.
2: Это замена рогов. То есть рогами-то не получится, уши
0: рогов,
2: ведь?
0: Да, это альтернатива. Это то, что могут мужики вместо рогов использовать для своих забав. Но это... Очень серьезная история, потому что и гибнут они от этого, то есть это раны серьезные. Ну, это не просто украшение для такого.
2: То есть драки между ними – это распространенная такая история.
0: Да. И они это реально приносит серьезный вред и гибнут из-за этого. То есть это такое оружие.
2: А как вариант подпилить? Нет, нельзя? Для того, чтобы они поменьше друг друга ранили?
0: Если только их жены могут им это сделать или подпереть.
1: Понятно. Спасибо вам громадное. Спасибо. Я надеюсь, что все получится, что мы будем услышаны. Вы прежде всего будете услышаны, потому что тот вопрос, который вы подняли, чрезвычайно важен. Небольшое количество животных сохранилось. И самое главное, теперь надо не упустить эту возможность и увеличить их. У нас был на связи председатель Экосовета Алтайского края, глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов. Мы продолжаем. Александр, вот скажи, пожалуйста, ты когда-нибудь боролся с полчищами комаров? Вот прям, чтобы их много было.
2: Не когда-то, а каждый год. Ну ладно, еще на самом деле в детстве для меня это воспринималось куда страшнее. Я-то как раз в деревне большую часть времени обитал. И вот этих полчищ комаров у нас было настолько много и настолько часто они объявлялись, как раз потому, что у нас там болотистая местность. И особенно, я помню, где-то к середине июля ты понимал, что один комар там размером с хорошую такую пчелу или, я не знаю, кого-то такого, и он на тебя нападает, а ты думаешь, что с ним делать, потому что вот так они покусывают, и ты, если побыстрее идешь, то за тобой вот так резко повернутся, если будет вот такое небольшое облачко.
1: Облако, да.
2: Да, и вот я совсем недавно, кстати, с родителями разговаривал, они говорят, да вот сейчас сидим в беседке, тут вставили вот эту вот штуку, которая как раз отгоняет их, и они вот таким ореолом вокруг этой беседки все собрались, то есть они говорят, барьер пока не пробит, но в любой момент он может уже пасть, они могут привыкнуть или еще что-то как-то адаптироваться.
1: Я такое видел в Астрахани, когда ездил на рыбалку, и вот правильно сейчас ты описал, вот эту вот туча просто преследует за тобой, как в мультике «Винни-Пух», только там пчелы летали, а это вот комары, и вот они реально летят и ждут момента, да, получается. Но мы все с вами знаем, кто такие комары, что такие комары, но по информации полчища комаров атаковали российские регионы.
2: Вот, кстати, вот такого я ни разу в жизни не видел, где вот прям полностью застилает все небо и все пространство. Вот как мы можем на видео наблюдать, это, конечно, уже что-то из разряда, действительно, апокалипсиса какого-то.
1: В другом телеграм-канале, энтомологи опровергли это заявление, говорят, что это фейк. Ведь мы же сейчас в таком мире живем, когда очень легко сделать новость, не выходя из дома. И если ты владеешь еще искусственным интеллектом, то за тебя могут сделать все, что угодно. Давайте поговорим. У нас на связи научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии Вадим Мариинский. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Ну, скажите,

0: Пожалуйста, наступило уже время для полчища комаров или нет? Вот лето только-только пришло к нам.
1: Ну, страна у нас действительно огромная, по-другому и не скажешь, поэтому в разных регионах по-разному.
0: Угу.
1: Если говорить про, например, широту там, центральной части Европейской России, ну, грубо говоря, широту Москвы, то обычно первая партия, первое поколение комаров как раз вылетает в зависимости от погоды весной в конце мая, начале июня. Понятно, что на югах они появились раньше. Ну а в более северных регионах они либо только начинают появляться первые, так скажем, ласточки, либо появятся через неделю или даже пару недель. То есть все зависит от региона.
2: Но я вот просто сейчас думаю, а вот такого количества комаров, это вообще нормально? Всегда, ну, если мы привыкли, да, конечно, к тому, что комары — это такая летняя беда, с которой ты пытаешься справиться, все разные методы используешь, ну, кстати, о методах тоже надо будет поговорить. Но вот чтобы настолько много, прям смотрит там, человек подъезжает на машине, вот так вот не боится открыть окно, потому что за окном ничего не видно, там только комары.
1: Ну, опять же, для некоторых регионов нашей страны это абсолютная норма. То есть ничего экстраординарного здесь нет. Для некоторых регионов это действительно не такое частое явление, но оно, опять же, очень легко объяснимо. Дело в том, что это взрослый комар, нормальное летающее насекомое, как мы вот представляем себе насекомых. А личинки кровососущих комаров, они развиваются в воде. И в воде развиваться им нужно примерно в районе 2 недель. На самом деле любой человек, у которого на даче стоит, не знаю, там бочка с водой, накапливающейся дождевой, если в середине лета по ней ударить, там такие смешные маленькие, как запятые, кувыркаются. Это как раз и есть личинки кровососущих комаров.
0: Угу.
1: Так вот, они развиваться могут в любых водоемах, но там, где есть рыба, рыба их выедает. Поэтому эффективнее всего развиваются в лужах. То есть надо, чтобы весна была достаточно влажная, чтобы сформировались большие лужи, чтобы они не пересыхали хотя бы пару недель. А дальше очень интересно. Чем выше температура воды, тем быстрее идет развитие вот этих личинок. Чем ниже, тем медленнее. Эта весна, ну если говорить, например, про, опять же, центральную часть Европейской России, была, с одной стороны, достаточно влажная, а с другой был в конце весны мощный заряд тепла, который нас всех впечатлил. И вот этот заряд тепла, он прогрел те самые лужи и ускорил вылет взрослых кровососущих комаров. И их вылетело просто одновременно много. Ну и, соответственно, когда их вылетает одновременно много, это действительно не слишком приятно.
2: Но вот если об этом заговорили, о температуре, то там же вот буквально пару дней была вот такая прям жара-жара, а после этого, наоборот, резкое похолодание. Это, может, как-то откатило популяцию комаров обратно к нормальным значениям? Ну или должно было?
1: Нет. Скажем так, похолодание, конечно, было, но прям не такое уж, чтобы как-то на них драматически сказалось. А вот такая жара, понятно, что лужи, они прогреваются очень быстро, очень хорошо. И это просто ускорило их развитие, и, соответственно, их вылетело. Вылетели они чуть раньше, и вылетело их действительно одновременно очень много. Mm-hmm. Вот и все.
0: Скажите, пожалуйста, а насколько опасно для человека, ну или для другого существа, ну я не знаю, там кто-то в лесу живет, вот полчища комаров? Потому что когда человек оказывается вдруг резко в каком-то регионе и видит вот такую вот, даже не тучу, а облако комаров, ну, плохие мысли, что его там могут закусать до смерти, наверное, появляются. Это вообще реально или нереально? Вот если заблудиться в это время в лесу, и понятно, что отбиваться от комаров уже не представится никакой возможности, какие-то плохие последствия могут быть или нет? Или все это пережить можно?
1: Ну, человек может умереть от болевого шока. Особенно если у него на слюну комаров, а дело в том, что когда комар кусает, он впрыскивает слюну, угу, чтобы разжижать кровь, есть, ну, даже не аллергическая, а просто заметно сильная реакция. Я думаю, все замечали, что кого-то комары кусают, он их смахивает и говорит, да, мне и пшикаться ничем не надо, они меня не беспокоят. А кого-то укусит один комар, и он весь исчешется.
0: Да.
1: Поэтому да, если у человека сильная реакция на комаров, то, к сожалению, они его могут, ну, действительно, привести к неприятным последствиям, но для этого их должно быть действительно очень много. Все-таки, будем честны, вряд ли где-нибудь, не знаю, в якутской тайге человек окажется, не знаю, в шортах и футболке, без каких-то репеллентов, средств защиты и без возможности за пару часов дойти до жилья. Uh-huh. Да, ну, если окажется, то, наверное, у него и другие какие-то проблемы поэтому есть. Помимо этого есть. А что касается животных, ну, понятно, им-то деться некуда. Да, животные, конечно же, другие испытывают проблемы. Ну, например, в тех регионах, где кровососущих насекомых очень много, известно, что лоси иногда заходят по шею, а то и почти по глаза в реку, просто чтобы немного дать себе передохнуть. Но понятно, что человек-то он млекопитающее голое, его укусить легко. Но другие млекопитающие, которые в нашей стране живут, у них довольно густая шерсть, которая не может полностью, но все-таки снижает, конечно же, урон от укусов комаров.
2: Ну, шерсть спасает, а у нас, вот как вы сказали, мы голые, нам надо чем-то защищаться. Понятное дело, одежда имеется, но они находят открытые участки, да и, кстати, не всегда одежда их останавливает. Футболки и майки, они очень здраво прокусывают. А какие методы есть защиты, помимо, ну, может быть, всем известных? Потому что вот всегда интересовало. Мы прыскались неоднократно вот всеми разными вот этими вещами, которые вроде бы как должны защищать, проходят какое-то время, все, комары как будто бы привыкают. Есть у них такое, что они привыкают то к запаху, то еще к чему-то, и начинают уже игнорировать все вот эти методы защиты?
1: Ну, если мы говорим про репелленты, вещества, которые отпугивают кровососущих комаров, то в целом действительно с некоторыми из них наблюдается не слишком какой заметный, но все-таки наблюдается эффект, что комары к ним чуть-чуть адаптируются. Но в основном все репелленты, которые сейчас предлагаются, они хорошо работают. Главное – пользоваться ими согласно тому, как рекомендовано. То есть, если написано «наносить только на одежду», только на одежду. Если и на кожу можно, то и на кожу. Ну и смотреть на то, а сколько часов обещает производитель, такой репеллент будет работать. А? Ну и плюс ко всему важно понимать, что если вы обрызгались репеллентом, пошли на прогулку в лес, допустим, после дождя или после росистого утра, вас исхлестали ветки и трава, то весь этот репеллент с вас, в общем-то, смыло, и ожидать, что он дальше будет эффективно отпугивать, не приходится.
0: А как объяснить то, что каких-то людей действительно комары ну просто-напросто уничтожают своими домогательствами, а кого-то просто не трогают? Ну, есть миф, да, мы между собой говорим, ты такой сладкий, что тебя там комары любят. А кто-то говорит, что я там теплокровный, а ты хладнокровный, поэтому тебя комары трогают или, наоборот, не трогают. Вот какое-то объяснение есть. Вот мы два
2: голубая
0: родных...
2: кровь.
0: Ну, вот мы два родных брата, я вам честно скажу, я и Аскольд, да, мой брат, всю жизнь вместе в одних и тех же комнатах детских спали, он всегда был искусанный. И он всегда был, он чесался все. А меня как-то не очень трогали. Почему?
1: Ну, это вообще очень интересный вопрос. Дело в том, что комары, помимо того, что обладают прекрасным, замечательным зрением и с большого расстояния могут увидеть движущегося человека или какое-то другое животное, они обладают совершенно великолепным обонянием. Они за несколько, не только десятков, а даже сотен метров могут почувствовать запах веществ, которые выделяются у человека вместе с потом. И стоит отметить, что вот набор этих веществ, их концентрации у каждого человека немножко индивидуально. Да мы и сами, у нас, конечно, обоняние так себе, но мы все равно чувствуем, что люди по-разному пахнут. И вот здесь просто вопрос в том, что некоторые вещества позволяют комарам с большего расстояния вычислить человека и уже устремиться к нему. Ну а если они наметили себе одну цель, зачем им на кого-то переключаться? Да? Mm-hmm. Если вот вкусно пахнущее блюдо, вот оно, вот они все туда летят и все кусают. Поэтому на самом деле просто у них очень хорошее обоняние, и они летят на вкусный запах. Вот и все.
0: Спасибо большое. Буду теперь брату объяснять, почему вот у него такая судьба была.
2: Интересно, какое объяснение, брат мойся, или чаще, или что.
0: Научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии МГУ Вадим Мариинский был у нас на связи. Спасибо вам огромное. Дорогие друзья, мы сейчас сделаем небольшую паузу, обязательно вернемся. Впереди еще две интересные новости. Лебедь прогнал человека с ну, с патриарших прудов знаменитых. Вот. Поэтому будет интересно. Оставайтесь на радио «Спутник».
3: Живая природа с Эдгардом Запашным.

0: Говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник».

0: «Живая природа» с Эдгардом Запашным.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем. Эдгар Запашный, Александр Букарев в студии. И следующая новость у нас связана со знаменитыми патриаршими прудами, которые все чаще и чаще стали ассоциироваться с неумными девушками, да, судя по социальным сетям, да, видео, которые оттуда множатся.
2: Ну, а конечно. Там, кстати, если я не ошибаюсь, в другое место уже переехали вот так потихоньку люди, там патриарши пруды, это уже не круто, это уже не интересно.
1: Да, но с патриарших прудов не переехали лебеди. И появилось видео в одном из телеграм-каналов, где мужик, ну, работяга, вот видно по его структуре, вдруг зачем-то решил поплавать. При поддержке другого работяги полез в воду, и вот тут вот, откуда ни возьмись, взялся лебедь. Красивый, большой, белый, все по классике. И достаточно уверенно попер.
2: Я вот прям смотрю сейчас это видео, он, ну вот как раз мужчина плавно заходит в воду, и лебедь, вот это как крейсер на перехват просто идет, мгновенно включился, у него, значит, мотор заработал, он к нему приплывает, даже вон тяпнул его немного.
1: Укусил, да, он ущипнул, наверное, в случае лебедя, правильно говорить. И мужик ориентировался, если не стал продолжать конфликт, очень корректно себя повел, вышел из воды, конфликт как бы окончен. Вопрос, что двигало лебедем? Защищал ли он территорию или там кто-то его обитает, семья, просто...
2: А может, поиграть захотел?
1: Да, может быть, это форма игры, почему бы нет? Не всегда, кстати, животные, когда атакуют, является началом конфликта. Это может быть и игра такая. Вот, давайте поговорим. У нас на связи, присоединяйтесь, друзья, к нашей видеотрансляции. Кандидат биологических наук, орнитолог Александра Василевская. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Ну вот скажите, пожалуйста, вот атака такого красивого животного, она всегда имеет оправдание?
3: Ну, в данном случае точно имеет оправдание. Насколько мне известно, сейчас там в домике у этого лебедя сидит дама на гнезде. Так что, соответственно, это четко совершенно защита территории, защита вот дамы на гнезде. Причем такая поза еще характерная, вот, наверное, обратили внимание, такие приподнятые крылья, это такая именно вот поза угрозы. То есть уже издалека лебедь, на самом деле, показывает, что уходи отсюда, а то будет плохо. Вот. И так что это он по-серьезному все на самом деле. Хотя, ну, такой достаточно вежливый все равно лебедь.
2: Но он после этого поконтролировал немного обстановку. Вроде бы сразу не уплыл, так еще хвостом повилял, головой покрутил, вот все показал. А это вот он так, кстати, просто демонстрирует, что все, я тут победитель, или это, так скажем, воду стряхнуть?
3: Ну, И то, и другое. Ну и вообще хвостом виляют птицы и от возбуждения, и, ну, даже перед тем, как, ну, извините, облегчиться, тоже такое вот там есть, такой элемент.
1: Скажите, пожалуйста, как долго лебедь будет находиться вот на этой работе? Он же защищает, как вы сами сказали, домик, там мама сидит или, может быть, уже выкармливает птенцов. Вот сколько по времени вот такое гнездование может быть на одном месте? И улетят ли они в конце концов?
3: О, ну это дело надолго. Это высиживание яиц длится больше месяца. Потом еще несколько месяцев пара с лебедятами возятся, но они их не выкармливают, это выводковые птицы, то есть они им просто показывают, так сказать, чем кормиться, а лебедята сами это делают. Вот. Насчет улетят, не улетят, но так это лебеди-то не дикие, это лебеди откуда-то из каких-то там питомников, и, опять же, не знаю, может быть, у них даже подрезаны маховые перья, не знаю, есть такое или нет, обычно у таких вот лебедей, которых выпускают в декоративных целях на пруды, обычно им подрезают маховые перья, чтобы они не улетали. Насчет этих конкретно не знаю.
2: Но он, по крайней мере, защищать может точно. Но вот, кстати, вот еще сказали, что достаточно, ну, так аккуратно он себя повел. А что значит неаккуратно? Ну, вот вроде ущипнул. А если бы мужчина остался, скажем, давайте сражаться за территорию?
1: Если бы конфликт продолжился, да.
2: Что, какие последствия могли быть? Ну, обвился бы вокруг шеи, задушил или что?
3: Нет, тогда бы так покусал просто поосновательнее и крыльями бы начал бить.
2: О, вот, даже
3: еще
2: так?
3: Вот такой вот есть еще элемент в птичьих драках, это удары крыльями. Вот такой крупной сильной птицы можно очень хорошо огрести. Но уж я молчу про эти укусы. Вот, это, во-первых, на клюве есть роговые пластинки. Еще есть на языке тоже такие достаточно острые роговые пластинки. Так-то они служат для отцеживания всякой мелочи из воды. Но если ими ущипнуть, это должно быть больно.
2: Ну вот, кстати,
3: не знаю,
2: еще.
3: Меня лично лебеди не щипали, не знаю.
2: Ну вот лебеди не щипали, а вот гуси щипали. Вот мне просто перед эфиром любопытно стало, насколько гуси и лебеди друг на друга похожи. Потому что я вспоминаю просто вот свое детство, когда полчища гусей атаковали меня, и я пытался от них сбежать. Ну, на самом деле, потому что действительно страшно. Летит на тебя целая куча раскрывших вот так вот в разные стороны свои крылья гусей, пытающиеся тебя, я не знаю, съесть, покусать и все остальное сделать. Лебеди, они похожи в этом плане на гусей, или все-таки гуси поагрессивнее будут?
3: Ну, вообще, я бы сказал, похожи. Тем более, это одно семейство. Вот. И я даже больше скажу, раз уж заговорили о гусях и лебедях, сказка «Гуси-лебеди» не так уж и врет. Известны гибриды.
2: Угу. А гибрид, он как?
1: Гуся с лебедем.
2: Он, да, он в какую сторону больше? Он больше в сторону лебедя?
1: Что получится?
3: Но я бы так сказала, он действительно похож на что-то среднее. Вот можно вполне нагуглить такие картинки. Действительно, что-то такое среднее. Ну, я бы сказала, такой лебедь с чуть укороченной шеей, что ли.
1: Но это дворняжка, правильно? Это без продолжения.
3: Вот врать не буду. Не могу сказать, есть продолжение или нет. По идее, не должно быть, ага. Но может быть.
2: Называется даже свуз, бывает. Вот как пишется. Свуз.
1: А, отдельное название, да уже, свуз. Значит, это уже понятно. Скажите, пожалуйста, лебедь, который будет находиться там, дети, которые будут появляться, они вообще к людям как относятся? Вот в дальнейшем начнут к себе подпускать, или в это озеро уже точно никто не зайдет?
3: Ну, скорее всего, когда уже так, птенцы так окрепнут, то уже агрессия снизится, уже скорее будут они так потолерантнее к людям. Вот, тем более, что, опять же говорю, это поскольку лебеди не дикие, они, в принципе, к людям уже, в общем-то, привычнее. Вот, но просто сейчас такой прям вот особо острый такой опасный период. Дальше, конечно, будут потолерантнее, но все равно это не значит, что надо там купаться.
2: Ну вот что значит, а хочется, ну ладно, ну на самом деле не хочется, но сам вопрос, конечно, да, любопытный. А если вот мы бы вот, ну, уже объяснили, как лебеди работают, тут гусей затронули, есть еще птицы, вот, которые, скажем, настолько готовы большую территорию защищать, в том числе и от людей, вообще не опасаясь, ну я вот просто не припомню других настолько, ну скажем, храбрых птиц.
3: Почему же? Они есть и даже прямо рядом с нами, и они распространены даже шире, чем лебеди. Это на самом деле очень даже простые дрозды и рябинники. Ну, то есть, конечно, не стоит опасаться укуса дрозда-рябинника, но у них есть очень оригинальный способ защиты. Они гнездятся колониями, они на любого хищника налетают, как правило, всей толпой. А. И самое главное, что они делают, так это они устраивают бомбардировку.
1: Вот. Да. Специально, да?
3: Это именно специально, намеренно, чтобы, ну, потому что обычно это от пернатых хищников они защищаются. Соответственно, чтобы им, грубо говоря, перья склеить таким образом, в общем... Мало не покажется.
1: Скажите, пожалуйста, насколько это миф или нет? Потому что очень часто девушки своим парням говорят, вот лебеди однолюбы, возьми с них пример, одна пара на всю жизнь. Вот это миф или это правда, что вот животные находят друг друга и остаются верны друг другу на долгий срок?
3: О, обожаю развенчивать этот миф, потому что да, это таки миф. Значит, да, конечно, есть лебеди, которые могут себе, да, выбрать пару на всю жизнь и оставаться с ней, такие есть. Но даже есть такие пары, у которых вроде бы все хорошо, а либо самец, либо самка ходят налево.
2: Более
3: того, было интересное наблюдение, точнее, целое исследование, такое большое, там, с хорошей выборкой, на черных лебедях, вот этих австралийских. На самом деле, в 40% выводков присутствуют чужие птенцы. Запросто.
2: Она как? Да, надо ДНК-тест для них придумать.
3: А так уже и проделали, как и определили, собственно, что чужие птенцы. Именно по ДНК. Так, все отработано, технология уже.
2: Да, у них-то страсти даже поинтереснее получается. И вот этот знак как раз объединенных голов лебедя, который образует сердце-то, оно вон как, понятно.
1: Миф развеян.
2: Миф развеян. Но все-таки лебедя-то как-то надо, ну я не знаю, что ли, приручить, прикормить. Можно это сделать в краткие сроки или все-таки он трудновато поддается подобному?
3: Да нет, приручить-то можно, прикормить, только вот чем будут прикармливать, это вот другой уже вопрос, потому что, ну, обычно ассоциация с тем, чем кормить водоплавающих птиц, это обычно хлеб.
2: Да.
3: Вот, и желательно целый батон в воду кинуть, вот, чтобы не голодали птицы. Не надо так. Не надо.
1: Ну, вот смотрите, знаменитый балет «Лебединое озеро» и по драматургии, значит, белый лебедь – это хороший, черный лебедь – это плохой, это злой, это там агрессивный, да. Вот вообще эти животные по своему характеру из-за цвета перьев отличаются или нет? Или это все тот же лебедь, но просто один белый, другой черный?
3: Нет, таких уж прямо диких различий нет. Они различаются скорее даже не только внешним видом, а географией. Черный лебедь австралиец, вот, а белый, ну вот этот белый у нас шипун, а есть еще несколько белых лебедей, вроде там кликуна или тундрового. Угу. Вот, это вот Евразия, соответственно, больше их разделяет география. Впрочем, если возникают условия, когда география не разделяет, ну, скажем, на одном пруду живут белые и черные, но тут тоже они будут скрещиваться. Вопрос о лебединой верности, да.
2: Не, ну здесь можно понять на самом деле черного лебедя. Когда ты в Австралии живешь, там сколько всякой опасной живности-то надо быть пожестче, иначе можно получить.
1: Спасибо вам громадное, спасибо большое, очень интересно. Кандидат биологических наук, орнитолог Александра Василевская была на связи, мы говорили про лебедей, но прямо сейчас будут кошки, мы продолжаем. Ну, кошки. Самые, наверное, популярные животные в нашей стране, потому что по статистике домашних кошек гораздо больше, чем домашних собак.
2: Я вот полностью за кошек.
1: Да?
2: Со мной очень многие поспорят, но я полностью за кошек. Потому что я собак люблю. Угу. Но собака, особенно если нет частного дома, это, во-первых, большая нагрузка для нее, для ее владельца, потому что ее надо выгуливать. Это, ну, все равно это время, это силы определенные. Плюс, какую собаку можно в доме, ну, или в квартире, там, не знаю, завести. Маленькую, наверное, ну, с большой будет неудобно, да и самой собаке как-то некомфортно. А кошка, вот она ходит где-то здесь под диваном, прошла еще куда-то, прошла. За ней ничего, в принципе, ну, как-то какого-то особого ухода она не требует. Живет себе спокойно, и все.
1: Ну, в общем, разговоры про кошек были, есть и будут, потому что поведение этих удивительных животных всегда интересует людей. И вот, значит, когда коты ложатся на ноутбук, например, что это значит? Кто-то говорит, что здесь тепло, хорошо, удобно. Второе, ограниченная площадочка, которая некий пьедестал для кошки, четко отведенное место. Третьи утверждают, что таким образом кошка показывает свое доминирование, что вот она захватила.
2: Но
1: захватила
2: вот я не верю в доминирование.
1: Вот.
2: Мне кажется, это больше, ну, может быть, с человеком еще побыть рядом, с хозяином, что...
1: Привлечь внимание.
2: Есть же еще, да, я не совсем недавно узнал о том, что коты могут воспринимать человека как своего сородича, только большого, и поэтому, когда мы спим, и они начинают вот так в середине ночи будить, они просто проверяют, жив или не жив, потому что ну, как-то боязно, надо же спасти
1: сородича. Кто утром
2: сородича.
1: Кормить будет, да?
2: Действительно.
1: У нас на связи эксперт-филинолог, эксперт-инструктор Международного союза филинологов Светлана Пономарева. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Алло, добрый день.
1: Здравствуйте, да.
4: Небольшая ошибка. Я не Светлана Пономарева. Светлана очень хороший эксперт. Я Макарова Людмила Алексеевна.
1: Людмила Алексеевна, простите, пожалуйста, это чисто техническая ошибка. Ну вот скажите, пожалуйста, почему у нас кошки вот так себя ведут?
4: Потому что они себя чувствуют членами одной семьи. И им надо быть рядом с человеком, им надо быть в курсе всех семейных дел. Даже если хозяин занят чем-то другим, не обязательно компьютер, все равно кошка хочет быть рядом. Даже если хозяйка гладит белье, то кошка будет сидеть рядом, смотреть, а потом спокойно ляжет на стопочку выглаженного белья. Это потому что ей надо быть в курсе всех семейных дел.
2: Ну, а вот тут любопытно, все-таки, да, есть коты и кошки, которые вот, ну, так сказать, социальные, ну, по крайней мере, вот мы так своего кота называем, потому что куда мы, туда и он. А есть, ну, скажем, менее общительные, они любят там где-то одни побыть, куда-то уйти, и потом вот такой неожиданный жест в виде того, что они ложатся на какие-то ваши вещи или вообще мешают вам работать, это может быть, ну, какое-то, я не знаю, требование, возмущение, помимо того, чтобы просто побыть со своим человеком.
4: Но это такой своего рода конкуренция с тем, кто отвлекает внимание хозяина. Если я сижу за компьютером, значит, кошка меня в это время теряет как своего собеседника, своего как партнера по играм, по общению.
2: А, то есть это все равно такая некая демонстрация, что внимание может быть только мое и ничего, никого больше.
4: А все зависит от того, как вы воспитывали котенка. Если котенок был воспитан целиком, ну как ребенок, вы воспитываете его целиком как небожителя, а если это просто нормальный член общества, это немножко по-другому. Кот хочет участвовать в вашей жизни, хочет быть рядом и делать то, что делаете вы.
2: Людмила Алексеевна, а вот еще есть всегда, конечно, вопросы по действиям кошек и котов, не только потому, как они там ложатся на ноутбуке и что-то еще, а в принципе потому, как они себя располагают относительно своего хозяина. Очень многие говорят о том, что вот там, если на спине кот лежит, то есть живот демонстрируя, или вообще максимально расслаблен там на руках и где-то еще, то он полностью доверяет и вообще готов со своим хозяином и в огонь и в воду. А если вот его на руки берешь, а он пытается там кусаться, вылезать, то он вообще не уважает и готов продать за горсть монет.
4: Думаю, что это не совсем так. Видимо, какие-то были в детстве обиды, которые запомнились. Наверное, котенка много тискали, таскали, и ему некомфортно в человеческих руках.
2: А вот это давайте... как-то можно, я вот, можно это как-то вообще, вот эту как-то обиду, что ли, убрать, извиниться, я не знаю, предоставить что-то, что могло бы загладить вину?
4: У кошек очень хорошая память. И если кто-то кота обидел, то это будет уже положено в голову.
1: Угу. Вот давайте поговорим с вами про воспитание. Ну, это слово... К кошкам, на мой взгляд, не часто применяется. Все-таки кошка вот как будто просто существует где-то с тобой в одном пространстве. Да, научилась ходить в лоток и все остальное. Но вы произнесли слово «кошку надо воспитать». Как воспитывать собаку, наверное, всем понятно. Поводок, ошейник, пошел погулять, команда, фу, ко мне, место, все дела. А вот с кошкой-то какие действия надо провести? Потому что сейчас нас наверняка слушают люди, которые либо захотят получить себе котенка, либо, может быть, скажут, о, я, оказывается, все неправильно сделал. Давайте небольшой мастер-класс по воспитанию кошки.
4: Никогда не сравнивайте кошку с собакой. Угу. Они совершенно по-разному воспринимают социальную жизнь. Собака – это подчинение, а кошка – это уважение. Uh-huh. Это надо запомнить сразу. И тогда отношения будут правильными.
2: Уважение? А вот что значит уважение? Потому что это такая любопытная достаточно категория для домашнего животного. Все-таки, ну, это же питомец. В любом случае, есть хозяин, а есть сам, ну, так сказать, представитель животного мира, которого и кормит, и поет, и все для него делает.
4: Даю вам пример. Даю пример. У кота любимое кресло, в котором сидит только кот. Приходит посторонний человек, гость в семью, садится в это кресло. Кот залезает за спину этого человека очень спокойно, очень осторожно и начинает, упираясь спиной в спинку кресла, ногами выталкивать этого человека. Почему он сел в его кресло? Вот как вы это расцените?
1: Ну, защита собственной территории.
4: Как вариант. Так, а как вы должны поступить? А вы должны уважать его. Правда, это член вашей семьи. Угу. И нарушили его права.
2: Ну, а если этот член семьи, покушается на то, чтобы залезть на стол, ну, или там сбросить что-то со стола, да или как-то по-другому, насолить, то, нельзя же сказать, хорошо, мы уважаем твой выбор, продолжай этим заниматься, надо же тоже как-то,
1: отставить приструнить. Интерес.
4: Опять даю пример. Коту запрещено залезать на стол. Просыпаюсь среди ночи. Кот сидит на столе. Он хозяин сейчас. Понимаете, у него мозги работают, что никого нет, все спят, а теперь он хозяин стола.
2: Ну вот это тоже любопытно.
1: Но это
2: все
1: надо
2: спят,
1: поощрять,
2: да,
1: или нет?
4: Простите?
1: Это надо поощрять такое поведение? Или все-таки сказать, что ночью тебе тут тоже делать нечего?
4: Нет, извините, я сплю, я ничего не вижу.
1: Ага.
4: Я не... Поэтому я предпочла уйти от разрешения этого конфликта.
2: Ну вот это да,
4: я
2: это получается.
4: Я уважаю своего кота.
2: Получается, я хозяин в то время, пока я бодрствую, как только я сплю, ты хозяин. Ты теперь следишь, ты ответственный.
1: Дежурство.
2: Ну а что? Да, вот такое распределение обязанностей. Ну, а на самом деле, если вот поговорить еще немного о кошачьем здоровье, просто тут тоже такая отдельная тема. Совсем вот недавно столкнулись с такой, я бы сказал, небольшой бедой. Кот очень сильно переживал из-за того, что на долгое время оставался один. И вот когда он оставался один, он прям начал потихоньку и худеть, очень мало есть из той миски, в которой у него было достаточно еды, там, на целый, табун кошек, а тут мы приезжаем, смотрим, ничего не съел, какой-то весь уставший, плохо себя чувствует. Насколько сильно вот сказывается на кошке, потеря хозяина из вида на какое-то время
4: очень
2: или что с этим связано?
4: Очень сильно, да, коты очень переживают. Однажды я уехала в командировку, мне было 3 дня, кот все 3 дня плакал, и мужу приходилось носить его на руках, укачивать, уговаривать, успокаивать, а кот очень переживал.
1: Угу.
4: И это многими людьми подтверждается.
1: А это говорит о том, что кошка привязывается к конкретному человеку, но вот вы сказали, мужу пришлось. А значит, все-таки кот скучал конкретно по вам, да?
4: Да, да, но потому что я больше внимания ему уделяла.
1: Ага.
2: Ну, то есть у него присутствует вот это разделение, как главный хозяин и второстепенный хозяин. Ну, как есть,
4: конечно,
2: некоторые,
4: конечно,
2: забавные видео, где, особенно, кстати, девушки снимают, говорят, вот есть основной хозяин, который вроде бы кормит, там, убирает и все остальное делает, но он неинтересный. А есть вот любимый хозяин, который играет и там просто бесится вот с этим котом. Они разделяют, так сказать, на тех, кто вот просто обслуга, и на тех, кто действительно взаимодействует.
4: Ну, все члены семьи признаются членами семьи. Всех уважаем, всех любим. Но, разумеется, кто-то самый любимый.
1: Спасибо
4: даже,
1: вам большое.
4: Даже в человеческой семье это наблюдается.
1: Спасибо вам большое. Специалист по кошкам Людмила Алексеевна Макарова у нас была на связи. Ну, соглашусь, конечно, что кошки продолжают, во-первых, радовать нас своим присутствием, а во-вторых, влюблять в себя и все еще давать нам почву для подумать.
2: Ну, вот почву для подумать не знаю, это в какой момент.
1: Ну, что мы продолжаем их изучать.
2: Тоже вот. Верно.
1: Да.
2: Да, это верно.
1: Дорогие друзья, оставайтесь, пожалуйста, на радио «Спутник». Ну, а я, Эдгар Запашный, Александр Букарев, с вами прощаемся, мы переходим дальше.
0: «Живая природа» с Эдгардом Запашным.

0: Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
1: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
2: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
3: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник».

Ограничение военных полномочий Трампа в Иране. Контекст. Палата представителей одобрила резолюцию о конфликте США с Ираном. В документе указано, что Дональд Трамп должен либо завершить его, либо заручиться поддержкой всего парламента. И тогда продолжать применять военную силу. Не спасло очередное заявление президента, что Вашингтон и Тегеран как никогда близки к заключению превосходной сделки. По словам Трампа, иранские власти готовы отказаться от ядерного оружия. Но это вызывает сомнения. Несколько дней назад Тегеран заявил, что открыт для компромиссов по ядерной программе на переговорах. Но тема обогащения урана обсуждению не подлежит. Так что мирное соглашение может опять забуксовать. В который раз. А вялотекущие боевые действия в регионе продолжаются. КСИР сообщил об ударе по американской военной базе и штаб-квартире 5-го флота. Центральное командование армии США, в свою очередь, заявило, что военнослужащие атаковали иранский остров Кешм и уничтожили несколько баллистических ракет и дронов. Понятно, что резолюция – документ символический. Он показывает, что общество устало от конфликта. И политики его слышат. Впрочем, даже если документ одобрит Сенат, президент вправе наложить на него вето. Но звоночек прозвучал.

0: все не то.
1: Ага.
0: Нужен и мужественный, и заботливый.
1: Ага.
0: Чтобы говорил интересно.
1: Ага.
0: И с чувством юмора.
1: Ага.
0: Нужен он, тот самый.
2: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
0: Тот самый.
3: Это Владимир Мединский и моя авторская передача «Рассказы из русской истории». Вместе с гостями задаем и обсуждаем непростые вопросы нашей истории, ищем на них ответы. Каждый понедельник в 8 вечера на волнах радио «Спутник».
2: Узнать за 90 секунд. Без устройств, генерирующих интенсивные узконаправленные пучки света, известных как лазеры, современная жизнь невозможна. Их используют в медицине, промышленности, науке, связи, военном деле и быту. С помощью лазеров читаются и записываются данные на компьютерной и аудиотехнике, происходит мгновенная фокусировка камер в смартфонах. Многие ошибочно полагают, что это изобретение – плод усилий американских ученых. Один из основоположников квантовой электроники, Чарльз Таунс, действительно вошел в число создателей лазера. И даже Нобелевскую премию получил. Но не он один. Таунс разделил высшую награду с советскими физиками Николаем Басовым и Александром Прохоровым. Не имея никаких контактов с США из-за железного занавеса, они вели параллельные разработки и добились выдающихся результатов. Первый советский полупроводниковый лазер появился в начале 1960-х. Он произвел революцию, подтвердив статус СССР как великой научной державы. Александр Прохоров и Николай Басов стали академиками. Басов возглавил физический институт и создал лабораторию квантовой радиофизики. Прохоров – институт всеобщей физики Академии наук. И параллельно стал главным редактором Большой советской энциклопедии.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 утра, в Новосибирске 8.00, в Магадане полдень. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. В СУ убивают мирных жителей в Днепропетровской области, чтобы занять дома под позиции. США призвали Нетаньяху отказаться от ответного удара по Ирану ради сделки. Власти Германии не хотят расследовать подрыв северных потоков. Теперь подробнее. Боевики ВСУ убивают мирных жителей в Днепропетровской области, чтобы занять их дома под позиции и не дают гражданским возможности эвакуироваться. Об этом сообщил оператор беспилотных систем группировки войск «Центр». Он рассказал, что во время разведывательных полетов на Днепропетровском направлении российские операторы неоднократно фиксировали действия украинских подразделений в населенных пунктах, расположенных вблизи линии боевого соприкосновения. По его словам, приоритетом для украинских подразделений стало создание укрепленных позиций, а не обеспечение безопасности гражданского населения. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп попросил премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху воздержаться от ответных ударов по Ирану из-за того, что Вашингтон и Тегеран близки к заключению сделки, утверждает портал Axios. Отмечается, что премьер Израиля сначала возражал, но в итоге псевдосогласился временно отложить военные действия. Разговор был спокойным, в отличие от напряженной эмоциональной беседы лидеров на прошлой неделе. Тогда портал сообщил, что Трамп вышел из себя и разразился нецензурной бранью во время телефонного разговора с Нетаньяху, назвав премьера сумасшедшим. Лидер партии «Сильная Армения» предприниматель Самвел Карапетян заверил, что власти Армении не получат той победы на парламентских выборах, о которой мечтали. По его словам, даже по лицам представителей правящей партии во время пресс-конференции премьер-министра Никола Пашиняна было понятно, что их дела идут неважно. Пашинян ранее заявил, что его партия «Гражданский договор» победила на парламентских выборах и единолично сформирует правительство Армении. При этом Центризбирком страны сообщал об обработке лишь 10% бюллетеней. Власти Германии не хотят расследовать подрыв северных потоков. Такое мнение выразил депутат Бундестага от правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Штефан Котре. Он напомнил, что федеральное правительство, по сути, не провело надлежащего политического расследования, а также отметил, что известное заявление бывшего президента США Джо Байдена о том, что трубопровод будет остановлен, если Россия введет войска на Украину. Напомню, взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу произошли в сентябре 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Запад способствовал к приходу к власти в Молдавии президента Майи Санду и ее партии, чтобы они стали удобным тылом для ВСУ. Об этом заявил лидер оппозиционной партии социалистов Республики Молдова Игорь Дадон. Он объяснил, что при действующей власти через Молдавию поставляются военные грузы для нужд ВСУ. Дадон подчеркивает, что вместо этого Молдавия должна выступать за мирное урегулирование в соседней стране, поскольку это соответствует национальным интересам республики. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, фото интересных видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Разворот на восток.
2: Друзья, приветствую. В эфире «Радио Спутник. Разворот на восток». С вами в студии работает Урал Керимов, российский востоковед, африканист, советник медиагруппы «Россия». Сегодня восточный час нас ожидает. Два блока, как обычно. Традиционно обсуждаем важнейшие события, темы, новости, происшествия. Ну и актуальные вопросы Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего, Среднего Востока, Юго-Восточной Азии, Южной Азии, Центральной Азии. Ну, то есть у нас тем всегда много. Времени всегда мало. Не буду долго рассказывать. Сразу перейду к сути. Петербургский экономический форум все еще остается в топах. Обсуждаем мы итоги этого главного экономического события в нашей стране, да и не только. В этом году большое количество было участников, принимающих участие в работе форума, ну и иностранные делегации, делегации из Азии. Казалось бы, форум в Петербурге, Петербург – вторая столица, ну или такая самая европейская, наверное, столица России за всю ее историю, но при этом на форуме по большей части мы наблюдали очень-очень активное участие азиатских государств, стран Ближнего Востока. Сейчас направимся в Азию прямиком, тем более, что с нами на связи Владимир Николаевич Колотов, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, доктор исторических наук, человек, который непосредственно принимал участие в работе ПМЭФ, ну и может рассказать нам много чего из-за кулис. По крайней мере, мы на это надеемся. Владимир Николаевич, здравствуйте, рад вас приветствовать.
3: Добрый день, Турал. Рад вас видеть.
2: Спасибо, что нашли время. Ну и традиционно, на самом деле, уже не первый раз мы с вами подводим итоги и ПМЭФ, и ВЭФ. Ну, ВЭФ — это в начале осени. Если ПМЭФ — это начало лета, то ВЭФ — это начало осени. К ВЭФу мы еще через 3 месяца придем. Китай, Индия, Монголия, Вьетнам, Мьянма, Лаос, ряд других государств, стран, в том числе постсоветского пространства, Казахстан, Узбекистан. Узбекистан был, кстати, представлен на пленарной сессии. Президент страны Шавкат Мирзиёев приезжал с большой делегацией. Китай был представлен на высоком уровне. Также принимал участие Китайская Народная Республика в пленарной сессии. Ну и очень много было сказано об отношениях Российской Федерации с ключевыми партнерами в Азии. Конечно же, это и Китайская Народная Республика, это и Индия, это ряд других государств. Владимир Николаевич, скажите, пожалуйста, акценты, которые были на этом ПМЭФ расставлены, о чем они говорят, что нам нужно иметь в виду? Я всегда обращаю внимание на то, что не все, что происходит, естественно, публично озвучивается. Ну и большая часть отношений, двухсторонних отношений, многосторонних отношений между разными странами, и наша страна в этом смысле не является исключением, остается где-то за закрытыми дверями. Ну, как айсберг, да, только 1/10 его видна над водой, над поверхностью воды, а 9/10 находится в глубинах. Так вот, что этот айсберг, который мы наблюдали на ПМЭФ, нам говорит в этот раз?
3: Ну, у вас, как всегда, очень глубокие вопросы, отвечать на которые приятно. Дело в том, что у меня такие очень нестандартные впечатления от работы на ПМЭФ, поскольку зачастую мне приходится принимать участие в 2 или в 3 ипостасях. То есть это как спикер, просто как участник и как переводчик, причем как переводчик-синхронист. И, соответственно, формируется такая вот трехмерная картина. В этот раз я больше переводил, и если очень кратко выразить впечатление от форума, это 2 слова – динамика и энергетика. То есть чувствовалось, что жизнь бьет ключом. Все вот эти истории про изоляцию России и так далее, они полностью провалились. Причем даже на пленарной сессии мы видели, что выступали представители, в том числе и Соединенных Штатов, были из Евросоюза, причем им в зал были предоставлены микрофоны, у них была возможность выступить. То есть, когда речь идет о мероприятиях, где принимают участие главы государств, там все сценарии расписаны поминутно, если не посекундно. И когда появляется возможность просто вот человеку из зала поднять руку и сказать несколько слов, это как раз говорит о том, что как бы, организаторы совершенно не боятся того, что что-то может пойти не так. Пожалуйста, хотите выступать, выступайте. Ну и, конечно же, больше всего главное событие этого форума, помимо там, многих миллиардов, на которые были подписаны контракты, инвестиции, планов на будущее и так далее. Самое основное – это, конечно, выступление президента Путина, его ответы на вопросы, в том числе на вопрос такого провокационного характера. В хорошем смысле пытались ведущая, в том числе пыталась провоцировать. Тем более, что несмотря на языковой барьер, многие шутки проходили очень хорошо. В частности, вот ее шутка всем понравилась о том, что мы очень любим нарушать традиции, давайте предоставим слово кому-нибудь из зала. И как раз получил возможность выступить министр энергетики Саудовской Аравии. Это ключевая страна в мире по, скажем так, запасам нефти, по влиянию на энергетические рынки, которые сейчас, в общем, лихорадят из-за нестабильности в Ормузском заливе. То есть масса вопросов экономических, которые в том числе зависят и от геополитики. И все вот эти вопросы геополитического характера, экономического характера, они обсуждались. Ну и, конечно же, на пленарной сессии Центральная Азия была очень сильно представлена президентом Узбекистана, который очень хорошо выступил. Ну и, в общем, мне тоже было приятно слушать, поскольку вот свою службу еще в советской армии срочно я как раз начинал в краснознаменном Туркестанском военном округе в Самарканде. Помню экскурсии в минареты, знаменитые минареты и так далее. И вообще, конечно, приятно, что республика динамично развивается и рассматривает Россию как своего ключевого инвестиционного партнера. Разумеется, в зале были представители ведущих российских компаний, как принято говорить, капитаны российского бизнеса. И в том числе в кулуарах на такого рода мероприятиях тоже обсуждаются очень серьезные вопросы, связанные с планами на будущее, с инвестиционными проектами и так далее. И это все является очень важной составной частью Петербургского экономического форума. Ну, еще один немаловажный момент, что наконец-то в это время у нас установилась теплая солнечная погода. На прошлой неделе было достаточно холодно, поэтому все гости чувствовали себя очень комфортно. Начинается период белых ночей, город практически на пике своих туристических возможностей, поэтому, как говорил губернатор Петербурга и президент, и многие гости это отмечали, в том числе вот представитель Соединенных Штатов, что ему в городе очень комфортно, приятно, спокойно себя чувствовать, несмотря, конечно же, на попытки, в том числе с украинской стороны, обострить ситуацию с помощью атак беспилотниками. Участники отмечали, и вот на пленарной сессии профессор Санкт-Петербургского университета, экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсе сказала, что война ведется без каких бы то ни было правил. То есть цинично наносятся удары по студенческим общежитиям, убивают детей. И, ну и там был такой вот крик души, как это можно все остановить и так далее. Ну, как сказать, остановить можно только самым простым традиционным способом в формате «работайте, братья». Что и было сказано президентом на пленарной сессии. Я, честно говоря, вот после форума настолько серьезный был накал всего этого, до сих пор не могу в себя прийти, в таком вот состоянии нахожусь. Поэтому, если вы будете задавать вопросы в формате, что вам больше всего интересно, я, может быть, более конкретно буду отвечать.

0: со всей, скажем так, ответственностью к развитым государствам. Хотя на Западе очень не хотят этого делать, и это очень странно. Призываем не ориентироваться на их классификацию. Но многие государства глобального юга — это, к сожалению, страны, которые занимают топы мировых рейтингов с конца и в вопросах развития, и по самым другим, значит, и по самым разным другим сферам и областям. Скажите, пожалуйста, по нашим союзникам в вопросах формирования нового мира. Да, я сейчас говорю не про военно-политических союзников, а про единомышленников, которые, собственно говоря, в основном там и были представлены. Причем это не только те страны, с которыми у нас есть традиционно хорошие отношения. Китай, Индия, кстати, особо, да, Владимир Владимирович говорил и об отношениях с Пекином, и об отношениях с Нью-Дели. Много есть спекуляций о том, что, мол, отношения России и Китая почему-то неравноправные, и вот эта вот старая игра столкнуть, собственно говоря, две державы и на их противоречиях пытаться каким-то образом пропихнуть собственные интересы. Со второй половины 19 века, на самом деле, вот уже почти 200 лет, ничего не меняется, да, более 150 лет уж точно. С Индией та же история. Надавить на Индию, заставить ее отказаться от собственных интересов во благо эфемерного представления стран коллективного Запада о том, как другие государства должны коммуницировать друг с другом, просто потому что, собственно говоря, кто-то считает их отношения элементом большой игры на международном уровне. И подчеркнуто было, что Индия является нашим привилегированным стратегическим партнером. И, ну, получается, почти 80 лет, да, эта история, она идет по возрастающей, и в этом контексте, естественно, хотелось бы узнать у вас про те государства, про которые, возможно, не так громко говорили, но которые также были там активно представлены. И Вьетнам, и Мьянма, и Индонезия, и Лаос, и Филиппины, и Таиланд. А это государства в совокупности, в которых живет, ну, тоже практически 500 миллионов человек, да, если так посчитать. Вообще Юго-Восточная Азия один из самых динамично развивающихся, если по каким-то, значит, параметрам не самый динамично развивающийся регион в мире. Что говорили они, какие у них представления, какие у них впечатления, какие у них посылы, ну и Петербург — это все-таки Европа, это далеко от Юго-Восточной Азии. Я уверен, что многие из тех, кто присутствовали на форуме, были впервые, ну, если не в России, то точно в Петербурге. Как вот этот симбиоз, синергия между нами, нашими государствами, людьми на гуманитарном уровне, на уровне бизнес-сообщества сейчас вот развивается?
1: Ну, я большей частью, так получилось, что в этот раз общался с представителями политических кругов, а также крупного бизнеса. И хотелось бы сказать следующее, что, конечно, они очень заинтересованы в сотрудничестве с Россией, потому что вот эта система, как звучало уже на форуме, такое определение, что однополярный мир умер, а многополярный еще не родился. И если сейчас страны, в том числе глобального юга, будут принимать активное участие в такого рода форумах, то они смогут практически влиять на создание нового многополярного мира, который был бы более справедливый, чем тот, который уходит. Если говорить про страны Юго-Восточной Азии, практически все страны, ну, юридически за исключением Таиланда, в прошлом Сиама, они имели колониальный статус. То есть они были завоеваны в жесткой открытой конфронтации европейскими странами, и их жестко эксплуатировали в самом прямом смысле. То есть их грабили, унижали, эксплуатировали многие десятки лет, а некоторых многие сотни. И когда этот процесс начался, они друг другу не помогали. То есть наоборот, даже смотрели, а вот там, значит, с таким злорадством, что вот эту страну, значит, сейчас подчинили, совершенно не просчитывая, что следующими под удар могут попасть они сами. В 13 веке, когда, кстати, было монгольское нашествие, такого не было. И страны Юго-Восточной Азии, которые либо уже попали под удар, либо находились на грани, они друг другу помогали. В том числе направляли боевых слонов. Это единственный фактор, который мог остановить их.

0: жестко повлиять на монгольскую конницу. В 13 веке. В 19 такого уже не было. И вот сейчас, пройдя вот этот этап грабежа, эксплуатации, унижений, последние несколько десятилетий регион является локомотивом экономического роста. Связано это прежде всего с тем, что эти страны прошли процесс, первое, деколонизации, который проходил с прямым участием нашей страны. Без вклада советского никакой деколонизации бы не было. И так же и продолжали бы грабить. И, во-вторых, первоначально за счет дешевой рабочей силы, благоприятного географического положения, они стали привлекать прямые иностранные инвестиции. И на этой базе стали сами развивать технологии. Копировать, покупать, развивать, создавать что-то свое. И в настоящее время этот регион состоит из 11 стран с населением больше 700 миллионов человек. То есть Вьетнам уже в прошлом году, у меня как раз была встреча в ЦК партии с генеральным секретарем, он сказал, на встрече нас 105 миллионов человек. Там 305 было Индонезия, самая крупная мусульманская страна мира, она находится в Юго-Восточной Азии, кстати. И,
1: Да, вот
0: соответственно, этот регион
1: с
0: быстро
1: Индонезией.
0: развивается.
1: Владимир Николаевич, я прошу прощения, прерву вас, буквально ремарка. Индонезия в этом смысле, вот в конфессиональном смысле, это такая Россия наоборот, да, если в России мусульмане, автохтонное население, как Владимир Владимирович сказал,
0: Наше свое, да.
1: люди, у которых нет другой родины, кроме нашей страны, это 10-15%, скорее 15%, как президент нашей страны сказал, то в Индонезии наоборот, там действительно где-то 80-85% населения это мусульмане,
0: Да.
1: а остальное население больше. Часть, да, 15-20% это христиане. И в этом смысле мы действительно чем-то похожи. То есть мы можем говорить на языке тех посылов, которые понятны нам всем. Кстати, то, что мы сближаемся с Индонезией последние полтора года, явно происходит переформатирование наших отношений. Это тоже очень важный фактор. Есть и другие государства, там те же Филиппины, о чем я хотел вас отдельно спросить, если вы не против. Я слежу за новостями из Юго-Восточной Азии, не могу сказать, что они у меня на первом месте всегда, но так или иначе за теми процессами, которые там происходят, я вообще рекомендую всем это делать. Почему? Потому что, вот Владимир Николаевич, как и вы тоже подчеркнули, это регион, который по многим параметрам превосходит тот же Евросоюз. Я понимаю, что Евросоюз у нас за границей, условно говоря, да, на некоторых участках нашей государственной границы, но будущее все-таки не за ним, будущее все-таки за Азией, за Юго-Восточной Азией. Так вот, на Филиппинах происходят процессы интересные, там нынешний президент, значит, Маркос-младший был в тандеме с дочерью бывшего президента Дутерте, Родриго Дутерте, да? И теперь получается, что у него рейтинги меньше, чем у, если не ошибаюсь, ее зовут Сара Дутерте, чем у нее. Скажите, пожалуйста, что там происходит? Я помню, когда только-только Маркос-младший стал президентом, а его отец, Маркос-старший, 40 лет назад тоже был президентом, там вообще была интересная история и с коробками из-под обуви, и с тем, как это называют первой цветной революцией, революция зонтиков, если не ошибаюсь, да, она там была желтая. И в этом контексте, что там сейчас происходит на Филиппинах? Будет ли там какая-то, значит, обстановка, которая, возможно, приведет к внутриполитическому столкновению? Есть ли там какой-то элемент внешнего давления? Потому что как только Маркос-младший стал президентом, он сразу же стал демонстрировать такую явную, открытую проамериканскую политику, видимо, ну, для того, чтобы был какой-то контраст с Дутерте, который, я помню, называл Барака Обама. Бараку Обама, прошу прощения, это цитата, сукиным сыном. Да? Это вот то, что он сказал в свое время. Ну, то есть, что там происходит? Как это влияет? Вообще, какая сейчас обстановка в Юго-Восточной Азии? Раз мы уж стали об этом говорить, немножко оттолкнемся от ПМФ, потому что, ну, все-таки интересно узнать.
0: Оно на самом деле очень тесно связано с ПМФ, потому что на ПМФ и президент России Путин, и зампредседателя КНР Хан Джен, они говорили, что российско-китайское сотрудничество не направлено против третьих стран. А в Юго-Восточной Азии с подачи Соединенных Штатов подконтрольные им структуры, в том числе в области СМИ и кое-кто, скажем так, на персональных контрактах, прокачиваю тему старую, как вот это было в 50-х, 60-х годах прошлого века, про советско-китайский или российско-китайский блок, который хочет там едва ли не захватить Юго-Восточную Азию. И, соответственно, в Юго-Восточной Азии в США видят потенциал для того, чтобы создать некое подобие азиатского НАТО. И Филиппины, как пограничная страна, имеющая морские границы с КНР и территориальные споры по Парасельским островам, и там кое-что в Спратли тоже, значит, они спорят друг с другом, соответственно, рассматривается как такой еще один непотопляемый авианосец для того, чтобы ограничить работу Китая на южном направлении. И, соответственно, через Маркоса-младшего они пытаются усилить именно этот формат. Проводятся постоянно военно-морские учения американо-филиппинские, настроенные против Китая, разумеется. Постоянно раскачивается ситуация в Тайваньском проливе. Поставляются туда оружие, строятся то есть модернизируются старые, строятся новые военные базы. Ну, мы все прекрасно понимаем, для чего это делается. В свое время, вот еще в 2007 году на своей исторической речи в Мюнхене Владимир Владимирович Путин задал вопрос нашим европейским и западным в целом партнерам. А против кого происходит расширение военной инфраструктуры на восточном фланге НАТО? Да, вот сейчас прошло почти 20 лет.
1: Ну как против кого? Против Ирана тогда нам говорили.
0: Да, да, ну, против Ирана в том числе. И Иран тоже задействован, про него тоже не забыли. Но опять-таки речь идет о чем? Нам пытаются создавать проблемы. Причем руками каких-то прокси. И своими, в частности, если прокси где-то там не дорабатывают. Но, соответственно, ведь у нас же некоторое время и на предыдущем ПМФе много говорилось про коридор север-юг. На саммите БРИКС про это говорилось, про коридор север-юг из России в Иран. Ну вот мы видим, что там в Иране происходит. Сейчас об этом уже так особо не говорят. Хотя вот президент Путин сказал, что Иран не обращался к России за военной поддержкой. Такая поддержка не оказывалась, но это был прямой вопрос. Что там вот в Иране происходит? Но, разумеется, мы очень заинтересованы в том, чтобы ситуация там нормализовалась, чтобы Иран остался независимым государством, чтобы с него сняли санкции, для того, чтобы заработал этот коридор север-юг. Потому что, согласно классике геополитики, нам пытаются законопатить выходы во все моря. Балтийское, Черное, Средиземное, Индийский океан.
1: Ну, Арктика. Северный Ледовитый. Арктика. Владимир Николаевич, вот вы как раз сказали, что российско-китайский тандем, оказывается, еще Юго-Восточную Азию старается или пытается захватить, или планирует. Я, если честно, у меня уже как-то,
0: жители этими сказками.
1: А когда это там произойдет? Это после захвата Гренландии будет или после захвата Кубы? Ведь на Кубе же тоже пугают, в смысле, американцы. Пугают, по вопросу да. Кубы пугают Китаем и Россией всех. Это вот где? Между ними где-то как-то или что это будет? Ну, такой
0: более
1: риторический
0: того,
1: вопрос.
0: На одной из конференций я в свое время цитировал, в январе как раз у нас была очередная конференция по евразийской системе дух нестабильности, как раз тогда вышла вот эта стратегема от Дональда Трампа из 4 слов. Ну, не будем в эфире повторять там такие жесткие выражения.
1: Полминуты у нас, Владимир Николаевич. Да, да. А? Полминуты у нас.
0: Да, поэтому современный мир видит, что российская повестка имеет ярко выраженный конструктивный характер. Мы настроены на взаимоуважительный диалог. Причем диалог, который подразумевает выгоду всех, кто к нему
1: имеет отношение.
0: Да, кто в нем принимает участие?
1: Владимир Николаевич, спасибо вам большое. Спасибо за участие. Владимир Николаевич Колотов, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, доктор исторических наук, один из лучших специалистов по Вьетнаму современности, был с нами в первом блоке. Говорили про азиатский вектор в ПМФ-26. После вернемся в эту студию, продолжим. С вами Роман Туралкин. Оставайтесь на радио «Спутник».

0: В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному Дон Кихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник».
1: Вам удобно?
2: Ну да.
1: Лампа не слишком светит в лицо?
2: Нет.
1: Камера не смущает?
2: Вовсе нет.
1: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума.

0: Разворот на восток.
1: Продолжаем «Разворот на восток». В эфире «Радио Спутник». Для вас работает Урал Хитримов, российский выставитель, африканец, советник медиагруппы «Россия». Сегодня говорим про ПМЭФ и не только. Но все-таки не можем в этом контексте не упомянуть, что страной-гостем в этом году на Петербургском международном экономическом форуме была Королевство Саудовская Аравия. 400 квадратных метров павильон этой страны. Достаточно красочно она была представлена. Министр энергетики был во главе делегации. Ему дали слово во время пленарной сессии. Очень красиво было сказано и однозначно об отношениях и о том, какой характер они носят между Москвой и Риядом. С учетом того, как они складывались исторически с момента создания королевства, а там тоже столетие отмечается Саудовская Аравия с момента своего появления, ну, не как та страна, которую мы знаем сейчас, там все-таки история того, как формировалось единое государство, тоже достаточно интересная, мы о ней не раз рассказывали. Ну, и были разные периоды, сближения и активного сотрудничества во время формирования молодой Советской Республики и Королевства. Советский Союз, кстати, был первой страной в мире, которая признала Саудовскую Аравию в качестве независимого государства. Потом был период замораживания отношений, он длился очень долго, эти отношения были, ну, на самом таком уровне, я бы не сказал бы низком, а неудовлетворительном, вплоть до конца 80-х. Там разные геополитические процессы также сопровождали формат отношений между двумя странами. Это все-таки и конец холодной войны, и распад двуполярной системы, распад Советского Союза. Это и кризис в Персидском заливе. Ну и то, как королевство стало постепенно открываться миру. Процесс этот продолжился и в нулевые, и в десятые, с 2015-го совершенно новая эпоха началась в Саудовской Аравии и в саудовско-российских отношениях тоже. О том, как арабские государства представляли арабский мир на ПМЭФ, о чем шла речь, что нужно подчеркнуть, ну и про важнейшие события региона тоже пару минут на это уделим. Поговорим. С нами сейчас уже в эфире наш гость Дмитрий Бриджей, политолог, эксперт по Ближнему Востоку. Дмитрий, приветствую. Рад, что нашли время. Спасибо.
2: Добрый день, спасибо большое за приглашение на вашу программу.
1: В контексте ПМЭФ арабские государства и Саудовская Аравия, и Арабская Республика, Египет, и Султанат Оман, и Катар, и Объединенные Арабские Эмираты, и Бахрейн, и ряд других стран традиционно играют заметную роль. Это не первый форум, когда страны залива, страны Ближнего Востока приезжают на ПМЭФ, активно участвуют. И в данном контексте, естественно, говорить о том, что они только-только знакомятся с Россией или же пытаются каким-то образом создать для себя впечатление о нашей стране, мы уже не можем. Это впечатление уже существует. У нас есть активное инвестиционное сотрудничество, политическое сотрудничество, экономическое сотрудничество, культурное, гуманитарное сотрудничество. Вот в этой форме, которую сейчас приобретают современные международные отношения, ну и, естественно, в контексте тех событий, которые наблюдаются на Ближнем Востоке, что арабские друзья, арабские гости говорят о России и об отношениях стран региона с Россией, своих стран с Россией? Как они оценивают перспективы?
2: С моей точки зрения, конечно же, очень важный аспект того, что Россия сближается с странами Персидского залива, или даже, как говорят в арабском мире, это Арабский залив. Всегда арабы не очень доброжелательно относятся, когда говорят Персидский залив. Вот. И, конечно же, сближение с королевством Саудовской Аравии, потому что Саудовская Аравия тоже меняется под видением 2030 принца Амира Мухаммеда бен Сальмана, который также видит приоритет сближения с Российской Федерацией в экономическом вопросе, в энергетическом вопросе. И тут, конечно, в главе энергетического вопроса, наверное, больше будет взаимодействовать с королевством Саудовской Аравии Росатом, но и также и в рамках культурного обмена некого, культурного взаимодействия с Российской Федерацией, потому что сейчас все-таки безвизовый режим с королевством Саудовской Аравии, что позволит многим предпринимателям и туристам посетить королевство Саудовской Аравии без проблем. Прямые рейсы до Рияда из Москвы, это тоже дает возможность развивать российско-саудовские отношения. Ну и традиционно, конечно же, с Объединенными Арабскими Эмиратами. Это страна, которая и так уже много лет имеет хорошие отношения с Российской Федерацией во многих направлениях. и большое количество российских предпринимателей инвестируют в Объединенные Арабские Эмираты, в недвижимость, в те или иные отрасли. Поэтому сейчас вопрос, конечно, стоит во главе, как будут дальше развиваться отношения с королевством Саудовской Аравии в рамках тех реформ, которые возглавляет премьер Мухаммад бин Сальман, потому что это все-таки приоритет для королевства. И тут, конечно, во многом стоит вопрос энергетики, атомной энергии, которая во многом сейчас в приоритете для королевства Саудовской Аравии. Вопрос связан с агроиндустрией, как дальше будут развиваться отношения в этом направлении. Ну и, конечно, современные технологии, IT-сфера, искусственный интеллект — это тоже вопрос, который в приоритете для королевства Саудовской Аравии, потому что все-таки сейчас королевство Саудовской Аравии переходит на альтернативную энергию, старается решить вопрос, связанный с экологией, потому что экологическая сейчас проблематика, она все-таки в приоритете для стран залива. И в рамках, конечно, ПМФ было подписано около 30 соглашений о партнерстве, сотрудничестве между российскими и саудовскими компаниями. Это, конечно, открывает большие возможности для российского бизнеса, малого и среднего, взаимодействия с королевством Саудовской Аравии. Уже многие компании сейчас стараются выйти на рынок Саудовской Аравии, на рынок Жедда, Рияд и других городов королевства Саудовской Аравии. И встроиться в видение 2030, потому что все-таки для королевства Саудовской Аравии приоритет — это национализация той или иной компании, которая заходит на их рынок. Ну и, конечно, мы наблюдаем, сейчас видим, как многие саудиты, эмирации посещают нашу страну, изучают рынок Российской Федерации, узнают о российской, о русской культуре, о российских городах. И это, конечно же, тоже важно для Российской Федерации, для привлечения инвестиций, потому что во многом сейчас решается экономический вопрос. Та задача, которую поставил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин для развития российских городов и регионов, это тоже в рамках этих взаимоотношений является тоже приоритетом, потому что тем больше будут посещать жители там Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Султанатом от Российской Федерации, узнавать о возможностях, узнавать о регионах России, и тем, конечно же, лучше будут улучшаться отношения между странами. Это тоже в рамках межкультурной коммуникации стоит в приоритете. Ну и образовательный сектор тут тоже должен подключаться, потому что, если мы вспомним, в Советском Союзе многие жители арабских стран, Сирии, Ирака, Ливана и даже стран Персидского залива обучались в российских вузах, изучали русский язык, получали образование в России. Это тоже помогало развивать отношения между странами, между Россией и арабским миром. И тут, конечно, это Россия может использовать как мягкую силу, soft power, для решения тех или иных задач и для, конечно, сближения с этими странами. Ну и, конечно, приезд большой делегации, около 20 представителей королевства Саудовской Аравии посетили ПМФ, было подписано 3 соглашения. Это, конечно, тоже важный этап в развитии российско-саудовских отношений, столетие этих взаимоотношений. Советский Союз — первая страна, которая признала королевство Саудовской Аравии. В этом, конечно же, это говорит о том, что Россия, как наследница, можно сказать, Советского Союза, политики Советского Союза в каком-то смысле, должна сохранять эти отношения и должны быть правильно поставлены приоритеты для решения тех или иных задач, чтобы эти отношения, чтобы эти соглашения перешли в реальную, как бы, в реальные сделки между российскими и саудовскими компаниями. И это, конечно, в этом должны, как бы, хорошо работать в этом направлении российские дипломаты, МИД Российской Федерации, для того, чтобы было, как бы, эффективно выстроено это отношение. Потому что во многом тоже бывают проблемы, вопросы, связанные с межкультурной коммуникацией, и это тоже, когда российская компания взаимодействует там с саудовской компанией, многие ожидают быстрый результат, все-таки там по-другому выстроена культура бизнеса, и это тоже усложняет некоторые процессы между российскими, арабскими, как бы, странами, компаниями и предпринимателями.
1: Дмитрий, действительно, кросс-культурная коммуникация — это важнейший элемент любых контактов. И конечно, в данном контексте без этого, и не только вообще в целом, да, говорить о каких-то связях, международных, внешних связях, без этого невозможно. Но невозможно об этом говорить и без, так или иначе, нормальной обстановки, международной, региональной обстановки в сфере безопасности, мира, да, в конце концов. в том числе на Ближнем Востоке, и в первую очередь, я бы даже сказал, на Ближнем Востоке. ПФ в этом году прошел буквально через месяц после прекращения активной фазы военных действий между США и Израилем с одной стороны, Исламской Республикой Иран с другой стороны. Удары наносились в том числе и по территории арабских государств, практически все арабские страны региона, за исключением, как бы это ни казалось странным, по-моему, только Сирии и Йемена подвергались ударам и атакам. Хотя мы привыкли, что последние 15 лет Сирия, Йемен, ну, были, извините за цинизм, главными поставщиками подобного рода новостей для нас. Что говорят представители арабских государств о происходящем в регионе? Как они оценивают нынешнюю обстановку? Какие, на их взгляд, перспективы у Ближнего Востока геополитические? И в контексте тех заявлений, которые были сделаны президентом России Владимиром Владимировичем Путиным на пленарной сессии, он сделал действительно важные заявления касательно и Ирана, и роли России на Ближнем Востоке, и тех вариантов выхода из сложившейся ситуации, как арабский мир дает свою оценку происходящему.
2: Конечно же, да, заявление президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина говорит о том, что Россия имеет осознанную политику по отношению к тем событиям, которые наблюдаются на территории Ближнего Востока между Соединенными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран. Это важно, и это все-таки решает многие вопросы, все-таки правильная политика России в этих вопросах. Ну и, конечно же, мы видим тоже некую конкуренцию на территории Ближнего Востока. Нельзя отрицать то, что даже в странах залива происходит конкуренция между Объединенными Арабскими Эмиратами, Королевством Саудовской Аравии, между Риядом и Абу-Даби в рамках вопросов, связанных с безопасностью, в рамках экономических вопросов, потому что чем больше будет укрепляться роль Риада в регионе, тем это больше также будет усложнять отношения между ОАЭ и Королевством Саудовской Аравии, потому что все-таки некоторые страны Персидского залива решили подписать аврамические соглашения в 2020 году. Это тоже меняет политику, архитектуру безопасности на территории Ближнего Востока. Ну и конфликт, конечно, показал, что пока Соединенные Штаты Америки стараются решать те или иные вопросы военным путем, вместо того, чтобы решать дипломатическим путем, все равно то, что мы наблюдали и сейчас наблюдаем, например, скажем, тоже в Ираке, это ослабление роли прошиитских, проиранских группировок в Ливане, где Хизбалла также теряет свое влияние, укрепляется роль государства и армии Ливана. То есть, в принципе, архитектура безопасности в течение нескольких лет полностью поменяется, и даже с точки зрения интеграции Ближнего Востока в другие организации, в тот же самый БРИКС, скажем, Объединенные Арабские Эмираты, которые также являются важным игроком в рамках БРИКС, также и Королевство Саудовской Аравии, которое до сих пор не отказалась от своих взаимоотношений с Российской Федерацией, несмотря на то, что мы тоже очень хорошо понимаем, что страны залива очень взаимосвязаны с Соединенными Штатами Америки в рамках вопросов, связанных с безопасностью. Потому что когда Иран атаковал страны Персидского залива беспилотниками, и конечно же, страны залива стали больше взаимодействовать с Израилем и Соединенными Штатами Америки. То есть это тоже определенный вопрос, который нужно понимать, что страны залива не смогут отказаться полностью от взаимодействия с Соединенными Штатами Америки в рамках вопроса, связанных с безопасностью. Потому что система ПВА, ПВО, Патриот и все как бы сами системы, вся система безопасности, она очень тесно связана с Соединенными Штатами Америки и с Израилем. Поэтому, с одной стороны, да, страны залива стараются взаимодействовать с Россией, но с другой стороны, они также не могут отказаться от своего взаимодействия с Соединенными Штатами Америки и с западными странами. Но все больше они осознают то, что нужно как бы искать альтернативы и в рамках некого сближение с Россией в БРИКС и в рамках торговых взаимоотношений, потому что должен быть некий баланс сил в регионе, не только гегемонии Соединенных Штатов Америки, но и также сближение с Турцией, сближение с Россией, сближение с Китаем, также помогают региону решать те или иные экономические вопросы, потому что во многом многие страны стали понимать безумие Трампа, что Трамп не может соглашаться, не может договориться с Исламской Республикой Иран, не может решать некоторые вопросы дипломатическим путем. Поэтому страны понимают, осознают то, что мы все больше переходим к многополярному миру, где не только Соединенные Штаты Америки будут диктовать те или иные правила, но и также Россия, Китай, и Индия и другие страны, которые имеют иную позицию по тем или иным вопросам. Поэтому в рамках ПМФ мы видим это очень хорошо. Мы видим, что страны Персидского залива осознают важность роли Российской Федерации в мировой экономике, понимают, что российская экономика будет развиваться в течение 50 лет, потому что мы это можем видеть даже по торговому обороту с королевством Саудовской Аравии, которое к концу года, по крайней мере, по разным источникам дойдет до около 4 миллиарда долларов США. Это тоже определенный показатель того, что товарооборот увеличивается странами залива. Ну и тут тоже также с Объединенными Арабскими Эмиратами, Султанатом Оманом, с Катаром и с другими странами залива. Поэтому это для России важно, и важно для того, чтобы решать те или иные экономические вопросы, потому что до сих пор страны Запада стараются использовать экономику для того, чтобы надавить на Россию, для того, чтобы заставить Россию поменять позицию по украинскому вопросу. Поэтому, конечно же, России нужно именно решать свои экономические проблемы, и это, конечно же, возможно только если взаимодействовать с дружественными странами по отношению к России.
1: По взаимодействию с дружественными странами, вот если говорить, опять же, о Ближнем Востоке и нашей стране, ведь у нас же недружественных стран на Ближнем Востоке нет. Наша дипломатия выстроена таким образом, что у нас достаточно ровные и стабильные отношения сейчас и с важными основными игроками в регионе, и со странами, которые, возможно, не имеют того экономического или политического веса и влияния, и с негосударственными акторами на Ближнем Востоке. Это могут быть какие-то крупные движения, организации, допустим, там, та же Хизбалла в Ливане или же Хамас в Палестине. При этом мы знаем, что Палестина рядом государств мира не признана, ну и де-факто, по сути дела, как некая единая, целостная, самостоятельная, субъектная и полноформатное государство также не существует. Да? И в этом смысле, когда спросили у Владимира Владимировича про ситуацию вокруг Ирана, был же достаточно четкий конкретный ответ не про две стороны конфликта, не про Трампа и Исламскую Республику, но и про Израиль. Вот в этом контексте, что сейчас происходит в регионе, что происходит в заливе, что происходит на Ближнем Востоке в целом, есть ли какое-то изменение статус-кво помимо Саудовско-Эмиратского раздрая, если да, это можно так назвать? Ведь все-таки, вот сегодня, кстати, по-моему, сотый день, да, с начала бомбардировок, вторых бомбардировок США и Израиля по Ирану, и регион не вернулся в то состояние, в котором он находился до войны. И это касается не только арабских монархий, это касается и Ирака того же, это касается, естественно, и Ирана. Ну и в целом региональные коммуникации, региональная экономическая, финансовая связанность, вопросы, которые касаются, естественно, и энергетики, в том числе глобальной. Как они видят происходящее, и что они говорят о том, как ситуация будет развиваться, какой взгляд у арабов, в частности, на это?
2: Ну, у арабов, конечно же, взгляд то, что Иран угрожает национальной безопасности многих стран залива, то есть у них очень резкая позиция по отношению к Исламской Республике Иран, это мы больше наблюдаем в Объединенных Арабских Эмиратах, которые видят то, что нельзя пойти на компромиссы с Ираном, потому что, по крайней мере, сейчас замороженные активы Исламской Республики Иран будут использоваться для восстановления экономик стран залива, для решения тех или иных экономических вопросов, по крайней мере, об этом заявляет американская сторона. Поэтому, конечно же, страны залива пока что не могут как бы решить вопрос, связанный с Ираном, потому что Иран каждый день атакует Кувейт, Бахрейн, ну и Объединенные Арабские Эмираты беспилотниками, поэтому, конечно же, для них это тоже неприемлемо, потому что они считают, что эти атаки, они являются террористическими, поэтому тут, конечно же, вопрос не очень простой, потому что, с одной стороны, мы видим, опять же, эту конкуренцию между Риадом и Абу-Даби, эта конкуренция все больше и больше увеличивается, мы наблюдали за этой конкуренцией и за некой конфликтной ситуацией, которая произошла в Йемене, и также и даже она наблюдается и в Судане. Поэтому она пока что не решилась, потому что есть разные приоритеты у стран. И, конечно же, укрепление роли Риада в регионе тоже будет усложнять ситуацию взаимоотношений между Объединенными Арабскими Эмиратами и Королевством Саудовской Аравии. Но мы видим, что Иран теряет свои позиции, по крайней мере, он теряет свои позиции в Ливане и в Ираке, потому что чем больше будет укрепляться власть государства Ирака и Ливана, то есть ослабляться роль местных группировок, тем сложнее будет Ирану потом взаимодействовать с этими государствами. Но для России важно сохранить это взаимоотношение с разными сторонами конфликта, потому что мы знаем, что Россия имеет взаимоотношения и с Израилем, и с Хамасом, и с Фатхом, ну и также и со всеми странами региона. Поэтому, мне кажется, все-таки арабы сейчас раздражены от атак со стороны Исламской Республики Иран. Они хотят, чтобы эта ситуация быстрее решилась, потому что это усугубляет экономическую обстановку в регионе. Да, и усугубляет, конечно, с точки зрения взаимодействия с внешним миром. Поэтому сейчас предлагаются альтернативные экономические пути через Сирийскую Арабскую Республику
1: Дмитрий,
2: Иран.
1: Спасибо большое. Спасибо. Я предлагаю нам договорить в ближайшие эфиры. В наше время, к сожалению, заканчивается. Дмитрий Бридже был с нами на связи. Говорили про арабский мир, про МФ. Разворот на восток на сегодня заканчивается. С вами был Турал Керимов. Оставайтесь на радио «Спутник». Спасибо.

0: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник».
2: Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков.
1: Начинаем новую неделю.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится.

Полеты по биометрии. Контекст. Массовое внедрение системы посадки на рейсы при помощи биометрических данных начнется в этом году. Об этом заявили в Минтрансе. Осталось завершить инфраструктурные приготовления и окончательно наладить технику. Для пассажиров в аэропортах Пулково и Шереметьево эта услуга уже доступна. Биометрия будет применяться для всего процесса обслуживания. От сдачи багажа до прохода на борт без предъявления бумажных документов. Биометрические персональные данные – уникальные сведения, подтверждающие физиологические и биологические особенности конкретного человека. К ним относятся отпечатки пальцев, голос, строение глаза, ДНК. В отличие от привычных бумажных документов, биометрию нельзя подделать или изменить. В нашей стране этот инструмент используют для идентификации личности. С его помощью можно пользоваться метро, совершать покупки, оформлять загранпаспорта и сим-карты, подтверждать оформление кредита и дистанционно открывать бизнес. Биометрические данные также защищают практически каждый смартфон. По словам вице-премьера Дмитрия Григоренко, на 2026 год около 10 миллионов россиян зарегистрировали свои данные в единой биометрической системе.

0: Введите имя.
1: Герман Клименко.
0: Уточните свой статус.
1: Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики.
0: Введите пароль.
1: Радио «Спутник».
0: Докажите, что вы не робот.
2: Что? Виртуальная реальность порой неотличима от настоящей. Нас захлестывают потоки данных и заменяют цифровые двойники. Как не распасться на пиксели и победить матрицу? Клименко советует. Если прогресс не остановить, его нужно возглавить. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего экспрессо.
3: Что? Что?
2: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью.
4: Провожу анализ. Англосаксы – 0,0%. Франко-галлы – 0. Русский на 100%.
2: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем!

знать за 90 секунд. Сон в общественных пространствах и на рабочем месте в подавляющем большинстве стран не приветствуется. Как минимум вызывает удивление или подозрение. Но только не в Японии. Там он одобряется и поощряется, когда речь идет о работе. Она в этой стране возведена в культ, в абсолют. Преданность своей компании и максимальная отдача ей всех сил – чуть ли не основная ценность для японцев. Они работают по 12 часов, очень часто с единственным выходным в неделю. Не мудрено, что часто работники от усталости засыпают прямо за рабочим столом. И это не ошибка или проступок. Наоборот, убедительное свидетельство самоотверженности и рвения. У коллег и начальства спящий в рабочее время сотрудник вызывает уважение. И не исключено, что он получит внеочередную премию. Вообще японцы спят везде. Порой человека в дорогом офисном костюме можно увидеть спящим на лавочке, в кафе, прямо на тротуаре или на остановке общественного транспорта, облокотившимся на свой портфель. Никому и в голову не придет его будить, включая полицейских. Спящий не нарушает порядок, а пользуется своим законным правом на отдых. Практика непродолжительного сна в Японии даже свое название получила – инемури.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 5 утра, в Якутске 11:00, в Хабаровске полдень. В студии Наталья Бута. Здравствуйте. В этом выпуске. В СУ атаковали семью с ребенком в Родинском во время перемирия. Пострадавшим от пожара в поселке под Магаданом выделили по 100 тысяч рублей. Многие депутаты Европарламента выступают за диалог с Россией. Теперь подробнее. Украинский дрон атаковал семью с ребенком, пытающуюся эвакуироваться из города Родинское в ДНР во время пасхального перемирия. Об этом рассказал беженец. Он добавил, что в тот же день из города выехали 17 человек, 16 из них добрались до безопасного укрытия. Пасхальное перемирие было объявлено с 11 по 12 апреля текущего года по поручению президента. Минобороны зафиксировало 6558 нарушений режима тишины со стороны ВСУ, которые наносили удары беспилотниками и артиллерией по российским позициям, а также по гражданским объектам в приграничных районах России. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги. Об этом сообщает Росавиация. Уточняется, что принятые меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Власти Вольского округа выделили по 100 тысяч рублей жителям, пострадавшим от пожара в многоквартирном доме. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. Ранее в поселке Ола под Магаданом сгорел многоквартирный дом. Всех жителей эвакуировали. Огонь перекинулся на местный военкомат. Здание его также сгорело. Власти сообщили, что сгоревший двухэтажный дом был аварийным и в большей степени расселен. В нем оставались несколько семей, живущих в 7 квартирах. Уточняется, что под военкомат в поселке выделили временно новое помещение. Сейчас для него подбирают здание. Гипоаллергенное меню может появиться в российских школах уже в начале этого учебного года. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что во многих школах сейчас также популярны шведские столы. По словам Поповой, Роспотребнадзор не препятствует и применению такой практики. Российская отрасль фармацевтики уже занимает лидирующие позиции в радиофармии и биотехнологиях. Об этом рассказал глава Минпромторга России Антон Алиханов. Кроме того, отечественными компаниями в настоящее время активно разрабатываются вакцины против социально значимых заболеваний. При этом он отмечал, что ведомство готово оказать дополнительную поддержку разработке инновационных препаратов в стране. Многие депутаты Европарламента выступают за диалог с Россией, однако опасаются открыто говорить об этом из-за давления. Об этом рассказал депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Катайзер на полях Петербургского международного экономического форума. По его словам, среди европейских депутатов есть политики, выступающие за компромисс и дипломатический подход, но они предпочитают пока не афишировать свою позицию. После обработки половины бюллетеней на выборах в парламент Армении партия «Гражданский договор» премьера Никола Пашиняна набирает 51% голосов. Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома. Блок «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна набирает 23,2% голосов. Блок «Армения» бывшего президента Роберта Кочаряна 9,52%. Всего в выборах участвовало 18 партий и блоков. Это все новости к данной минуте. Следующий выпуск уже менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Культурная симпатия с Дмитрием Егорченковым.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. Это «Культурная симпатия», совместный просветительский проект «Радио Спутник» и медиаресурса «Метаметрика». Здесь, по традиции, мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике. Дмитрий Егорченков в студии. Не только об этом всем мы говорим, в принципе, о мире нас окружающем. Поэтому сегодня у меня в гостях Ирина Мейцнер, главный биолог, руководитель биологического департамента Москвариума. Ирина, я вас приветствую.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Москвариум – удивительный объект. Приходишь на ВДНХ, там где-то около павильона «Космос», вдруг появляется огромное непонятное нечто, которое и снаружи выглядит убедительно. Я боюсь представить, что внутри.
1: А вы не были?
2: Я был. Я имею в виду за сценой. Потому что, конечно, даже те люди, которые представляют, как выглядит внутри стадион или там какой-нибудь, не знаю, спортивный объект, понимают, что это очень сложная техническая задача сделать такое. Что нужно делать, чтобы в огромном комплексе жили подводные обитатели? Все то, что можно увидеть в кинолентах команды «Кусто», которые все люди моего возраста любят, ценят и помнят, и далеко не все способны это увидеть в реальном мире, я вообще боюсь себе представить. Давайте расскажем немножко нашим зрителям и слушателям, что такое вообще «Москвариум», как это сложно и интересно, и, может быть, вы нам расскажете, а кто у вас живет.
1: Ну, кстати, по поводу «Кусто», часто его вспоминают в современности, но на самом деле, если попробовать пересмотреть некоторые фильмы «Кусто» сегодня, в 2026 году, многие методы, они покажутся, ну, как минимум, варварскими. То есть сейчас, конечно, уже так никто не делает. Например, у него... Ну, в одном из его фильмов можно увидеть способ, как биологи исследовали срез океана, и если сегодня это там подводная съемка, подсчет, то раньше просто взрывали динамит и доставали все, что было взорвано, и аккуратно пересчитывали. То есть сегодня уже, конечно, никто так не делает. И в целом подход к животным, к содержанию сегодня намного более гуманистический. То есть в первую очередь, особенно когда ты содержишь водных обитателей, задача — воссоздать максимально приближенные к естественным условиям параметры гидрохимические, режимы, нормы кормления для того, чтобы животные чувствовали себя максимально комфортно, максимально могли демонстрировать какие-то свои поведенческие паттерны. Поэтому, по сути, все это и есть то, чем занимается команда «Москвариума». То есть ежедневно, безустанно мы воссоздаем для наших обитателей условия, максимально приближенные к естественным, для того, чтобы они могли комфортно у нас существовать.
2: Ну, то есть это не история белка в клетке, это значительно более сложный и процесс, и... То есть это не совсем даже зоопарк, это просто искусственная среда, где они живут.
1: Да, несомненно. Mm-hmm. И, кстати, зоопарки в том числе сейчас идут по пути развития от клеточного содержания к каким-то более таким ландшафтным паркам. Ну и в целом сейчас идет тренд на то, чтобы благополучие животных стояло во главе угла.
2: Давайте мы представим, что мы пришли в «Москвариум». Я уверен, что многие из наших слушателей и зрителей были там одни, с детьми, по-разному. Но тем не менее, вот мы заходим, попадаем в большой прекрасный зал, а дальше... экспозиция. А дальше у нас еще площадка, где происходят концерты, спектакли. Я не знаю, как это назвать, где выступают животные.
1: Ну, по сути, да. Заходишь в «Москвариум», и дальше нужно выбрать, с кем ты пришел, что ты хочешь увидеть, потому что есть выбор. То есть можно пойти в экспозицию аквариума, насладиться водными обитателями. Можно пойти на водное шоу и посмотреть морских млекопитающих в обрамлении какого-то красивого сценария, красивого сюжета. Можно отправиться, если это вечернее время, в пространство моря музыки и насладиться каким-то концертом, опять-таки в присутствии водных животных. Можно пойти в детский театр. Ну, в общем, у нас есть что показать любому зрителю и для того, чтобы опыт был наиболее многогранный.
2: Вот мы с вами так и поступим. Мы сначала пойдем в аквариум. И расскажите нам, что у вас там. Я понимаю, что там, наверное, тысячи видов сейчас.
1: Да, порядка больше 600.
2: Больше 600, это много, да, это уже почти
1: 12 тысяч особей.
2: Удивительно. А про кого вы хотите рассказать больше всего?
1: Ну, конечно, нельзя так говорить, но у меня, естественно, есть любимчики. Но любопытно то, что мои любимчики — это низкоорганизованные животные. То есть я люблю разных беспозвоночных, я люблю сообщество коралловых рифов, очень люблю головоногих моллюсков, то есть всех тех обитателей, которые не являются высокоорганизованными, то есть мои любимчики, в том числе за счет их уникальности, то есть их сложным приспособленческим вот этим свойствам. И особенно они мне интересны тем, что их очень сложно содержать, поскольку они максимально требовательны к условиям среды. Ну, то есть, если мы говорим про рифовый аквариум, и вода в нем не соответствует каким-то критериям, вилка вот этой чувствительности у кораллов, полипов, она очень маленькая, то они не будут страдать, терпеть, они просто сразу погибнут. Поэтому, если вы видите морской аквариум с живыми кораллами, значит, там все замечательно. Поэтому мои любимчики — это, соответственно, рифовый зал, ну и гигантский осьминог, наверное, это поистине удивительное животное. Его, в принципе, ну, не часто можно встретить, особенно в Москве. В природе это сложно.
3: Нет, у него нет имени. В целом биологи достаточно...
2: Он считает, что у вас тоже нет имени, я уверен.
3: Ну, кстати, не факт, потому что осьминог узнает всех тех людей, которые с ним работают. Он тоже выбирает своих любимчиков, среди водолазов особенно. Ну и в целом осьминог — это достаточно интеллектуальное животное, несмотря на его низкую организацию. И с ним, конечно, очень интересно работать.
2: Наверное, еще такие условия, которые созданы в москвариуме, они позволяют еще и изучать, вести научную работу, изучать поведение. Давайте начнем, да, с низкоорганизованных, в том числе. Очень хорошее, да, слово, очень мне нравится. Потому что изучать их в море — это отдельная задача, значительно, ну, не знаю, значительно ли более дорогая, но значительно более сложная, естественно. Какие научные возможности дает вот такая форма организации жизни морских животных?
3: Да, вы совершенно правы. Исследования в море, они значительно затруднены, потому что сложно наблюдать за, например, отдельно взятой особью. То есть можно наблюдать за какой-то картиной в целом. Содержание в искусственных условиях, оно, конечно, очень удобно тем, что твой объект, который ты наблюдаешь, он всегда рядом с тобой, особенно если это какие-то истории, касаемые там поведения животных. Но также мы несем достаточно важный вклад в науку, поскольку мы обладаем огромной материальной базой. Ну, например, у нас содержится такой вид, как серая кошачья акула. И она у нас достаточно активно и стабильно размножается. То есть приплод этой акулы у нас оценивается в сотнях особей.
2: Расскажите, насколько большая эта акула? Все же большую белую представили немедленно.
3: Нет, кстати, это заблуждение. Особенно, когда человеку говоришь слово «акула», все сразу представляют большую белую. Но акулы — это огромная группа животных. Самые маленькие акулы, они там буквально десятки сантиметров, самые крупные, соответственно, несколько метров. Не все они активные пелагические хищники. В частности, серая кошачья — это донный хищник, зубы которой похожи, ну, в большей степени на зубы скатов. То есть это такая сросшаяся хрящевая пластина, которую она удерживает и всасывает корм, который она находит на дне. Ну, по сути, она питается в основном креветками, моллюсками и всеми теми, кого можно найти у поверхности дна. И вот это как раз акула, которая достигает в длину порядка метра, не больше, взрослые половозрелые особи. Они у нас очень активно размножаются, поэтому мы можем обеспечивать соответствующие научно-исследовательские институты материалами. То есть мы передаем яйца, эмбрионы кошачьих акул, мы в большом количестве забираем у них кровь и отдаем их в лаборатории, поэтому у нас есть коллеги, у которых буквально работа в году запланирована под материалы наших животных. Поэтому мы буквально можем обеспечивать научные организации материалом для исследований. Это достаточно ценно.
2: Вы уже упомянули, что изучается и опыт поведения животных. Это такая, может быть, не самая очевидная сфера, этология животных, не самая очевидная сфера для большой аудитории. Какую-то историю по поведению, что-то, что вам покажется наиболее интересным из того, что на вашем опыте было. То, что мы не знали, например, о каком-то конкретном осьминоге Василии, назовем его так примерно, я думаю, что он не будет против, и вдруг мы поняли, что они это делают.
3: Очень сложный вопрос, потому что таких примеров настолько много, что они, можно сказать, стираются в какую-то такую общую картину. Но если уж как бы мы про осьминогов заговорили...
2: Да, все знают, что они залезают в условную бутылку, там, ну не бутылку, а какой-то сосуд, а может быть, они еще что-то делают. Может, они туда приносят чего-то. Вот
3: ну, несомненно, они очень аккуратны, то есть у осьминога есть нора, за которой он очень тщательно следит, и

0: подпирать их под потребности какого-то вида. Ну и, собственно, осьминог – это то животное, которому игрушки тоже идут на пользу. Наш, кстати, очень любил. У нас дети как-то принесли подводную лодку на дистанционном управлении. Осьминог был в восторге, потому что он чувствует вот это электромагнитное излучение, он этой лодкой занимался очень долго. Потом он
1: управлял ее, я надеюсь?
0: Нет, он ее разобрал на маленькие детали, так красиво разложил. Но больше мы ему такое не показывали, это было не очень дешево. Дети сказали, что больше не принесут. И у них еще, значит, была история, когда они принесли осьминогу игрушку, это же нужно ему каждый раз сочинять что-то новое, потому что он научился что-то разбирать, и дальше ему это неинтересно. Ну, то есть закручивающаяся банка — это самая простая головоломка. И дети сделали такую достаточно сложную стеклянную колбу с отверстиями, ну и там всегда есть корм, то есть задача извлечь кормовой объект. И осьминог, он очень долго ковырялся в этой игрушке, и потом он в итоге начал злиться, он когда злится, он становится такого багрового цвета, то есть это, ну, не интерпретация, не субъективизм. И он в итоге взял эту игрушку и разбил ее об камень. В принципе-то он решил задачу, ну, таким достаточно оригинальным способом.
1: Как Александр Македонский почти. Здесь действительно осьминог ведет себя как в этом смысле как почти как ребенок.
0: Примат, который, да.
1: Да, как очень похоже на поведение приматов. Мы все еще находимся в аквариуме, и если я правильно помню, у вас он разделен на часть, которая более-менее мелкие аквариумы, которые показывают определенные биомы определенных регионов, и огромный аквариум в центре, в котором что живет?
0: У нас вся зона, она, можно сказать, разделена по географическому принципу. Там в зоне аквариума есть два крупных тоннельных аквариума, один с амазонкой и другой главный морской танк с акулами, то есть с океаническими жителями. Ну и, конечно же, с экспозиции в том числе видно морских млекопитающих. То есть со второго этажа можно увидеть китообразных через стекло их вольера.
1: Да, вспомнил. Точно. Китообразных тоже можно. И я думаю, что как раз содержание китообразных — это самая сложная часть. Ну, даже для аквариумиста, наверное, понятно, для такого бытового аквариумиста, как содержать морских млекопитающих в городе Москва. Это прям задачка не для слабонервных.
0: Ну, как и любое другое животное, за которого ты берешь, можно сказать, на себя ответственность, это, конечно, непростая задача. Но если мы сравниваем, кстати говоря, с аквариумистикой, то содержание аквариума — это намного более сложная задача, поскольку в аквариуме нужно соблюдать намного больше гидрохимических параметров, которым в том числе кораллы, например, если это морской аквариум, намного более чувствительны. Чем сложнее организация животного, тем ниже у него потребности именно к микроэлементному составу воды. Поэтому если в рифовом аквариуме мы контролируем 75 показателей параметров, то у китообразных это может быть буквально 10, те, которым они строго требовательны и толерантны.
1: Я где-то прочитал, что у вас вода из Японского моря, это правда?
0: Ну, конечно, нет. Вообще вода в Японском море, я бы не сказала, что оптимально соответствует требованиям всех животных. Поэтому для наших обитателей мы готовим морскую воду из дистиллированной воды с добавлением химически активной соли, которая после растворения полностью имитирует состав океанической воды.
1: Йодированная, то есть?
0: Нет, она не только йодированная, она как раз-таки содержит в себе 75 элементов, а не только калий и йод.
1: С этим поняли. Теперь с кормлением. Ну, как питаются кораллы, все более-менее понятно. Опять же, а вот теперь про питание крупных морских млекопитающих, акул и всего прочего, потому что акул надо, мы из фильмов знаем, кормить девушками в бикини, где вы их берете, это непонятно. Расскажите, пожалуйста, про это.
0: Ну, в кастинг, конечно же, на девушек. Но вообще это одна из основных задач наших специалистов, в том числе составление рационов и использование такой кормовой базы, которая будет максимально закрывать потребность всех животных. Ну, кстати, с питанием кораллов я бы поспорила, что там все понятно, потому что у них смешанный тип питания, автотрофный, гетеротрофный, поэтому помимо питания им еще нужен оптимального состава свет определенного спектра, чтобы симбиотические водоросли могли эффективно фотосинтезировать. Но, тем не менее, под каждого обитателя у нас есть нужный корм. Если мы говорим про наших крупных животных, то это, конечно, охлажденная рыба, которую они получают ежедневно. Рыбы проходят очень жесткий ветеринарный контроль, то есть есть порядка 15 показателей, по которым рыба отбраковывается. Почему это важно? Когда человек получает в пищу, например, рыбу, мы, как правило, едим ее термически обработанной. И если она, например, долго хранилась и успела обсемениться какими-то бактериями, то термическая обработка, конечно же, сделает свое дело, и рыба не будет для человека опасна.
1: В большинстве случаев, да, назовем.
0: В большинстве случаев, да. Ну, если мы не говорим там про суши или роллы. Когда мы кормим наших обитателей, животных, то рыба, конечно же, термически не обрабатывается, поэтому критически важно

0: важно, чтобы она была исключительно высочайшего качества, и чтобы никакая бактериальная обсемененность в их организм не попала. Поэтому во всех аспектах, которые касаются содержания, самое важное — это предотвратить любые заболевания, любые попадания каких-то патогенов или условно патогенных организмов к нашим животным для того, чтобы не допустить развития каких-то болезней, чем, собственно, неустанно занимается и наша ветеринарная служба, и тренерский состав.
1: Если не секрет, что в меню? Какая рыба?
0: Очень разнообразное меню, то есть мы используем гарпушу, форель, терпугу, селедку, салаку, мойву, ментая. Это вот то, что сразу вспомнилось.
1: Да.
0: Плюс это беспозвоночные, кальмар, мидия, креветка, лангустин. И для наших самых маленьких обитателей мы используем замороженный или, собственно, произведенный планктон, то есть для сложных животных, сложных рыб и беспозвоночных, таких как, например, морские коньки или крокатицы или медузы. У нас есть собственная лаборатория живого корма. Там мы выращиваем собственный зоопланктон, для которого мы выращиваем собственный фитопланктон. И именно благодаря этому они, собственно, могут жить и размножаться.
1: Опять же, мы так пытаемся периодически заглядывать за шторку москвариума, то, что не видят люди обычно. Это прям выращивание зоопланктона, то, что чан у вас огромный стоит. Что это?
0: И не один. То есть у нас есть достаточно большое помещение. Это наша кормовая лаборатория. Там стоят реакторы, в которых мы сначала вылупляем из цист крошечных ракообразных, ну, планктон, по сути, и который потом в течение месяца употребляет фитопланктон и растет до нужного калибра. И, соответственно, в зависимости от размера ротового аппарата или возраста рыбы, или там медузы, или какого-то другого животного, на определенной стадии этот планктон животному скармливается. Вообще у многих рыб есть, или у креветок, такая особенность, то, что мальки не могут употреблять неподвижные кормовые объекты. Ну, то есть невозможно взять там сухой корм для рыбок, да, вот покрошить и заставить их есть. Кормовой объект должен, подходить по размеру к рту, да, и, он должен быть подвижный. И, собственно, это такая достаточно сложная задача. Например, есть виды морских коньков, которые могут есть до 9 раз в день. То есть ты буквально каждый час подходишь и наливаешь ему вот этот движущийся планктон.
1: Таких людей знаю. Слушайте, а друг друга они едят в москвариуме?
0: Рыбы? Или сотрудники?
1: Сотрудники едят, это понятно. Вот. А вот рыбы, ракообразные, все остальные. Ну, условно, там может где-то кто-то на кого-то напасть.
0: Ну, вообще, как правило, это редкость, поскольку животные всегда сыты, и у них нет необходимости охотиться на своих сородичей. В том числе, если кто-то из рыб в аквариуме заболевает по каким-то причинам, то мы достаточно быстро эвакуируем его из аквариума на экспозиции и переносим в карантинное помещение, там, где их теплопатолог быстро оказывает помощь, лечит эту рыбу, ну и дальше мы возвращаем ее на экспозиции. В природе, как правило, хищники крупные, они охотятся как раз-таки на заболевших, на ослабленных особей, поэтому мы стараемся не давать такой возможности нашим акулам в том числе, и наш теопатолог реагирует намного быстрее самой стремительной акулы и вылечивает ее, эту рыбу, до того, как ее успевают расценить как потенциальный кормовой объект.
1: Если не секрет, сколько ученых, биологов, биопатологов там и так далее, можем длинный список перечислять, вообще работает в москвариуме?
0: Ну, если мы говорим о тех людях, которые непосредственно работают с животными, то есть это тренерский состав, это ветеринары, это рыбоводы, это гидрохимическая лаборатория, то это порядка 100 человек.
1: То есть за каждым животным есть определенный человек, который закреплен там?
0: Или несколько.
1: Или несколько. Даже несколько человек. Ну, естественно, если это крупные...
0: Да, конечно, чем крупнее животное, да, тем больше людей за ним закреплено. И, соответственно, эта корреляция работает в одну сторону. Если мы говорим про аквариумистов, то там на несколько аквариумистов животных больше, чем людей положено.
1: Попробуем покинуть зону аквариума и пойти дальше. В шоу, программу шоу, вы несколько раз упомянули слово «тренеры». Не то, что обычно бывает в цирке, а тренеры. Почему так?
0: Ну, опять-таки, мир развивается, и если раньше животными работали и употребляли слово «дрессура», то сейчас, ну, плавно осуществлен переход все-таки к тренингу. В чем отличие? Дрессировка — это обучение с применением наказания. То есть, когда животного наказывают, бывает положительное, бывает отрицательное наказание. Разница в том, что ты либо даешь это наказание, ну, там это условно может быть там физическое воздействие, либо ты что-то отбираешь, например, там...
1: Игрушку.
0: Да, к примеру. В этом суть наказания, и дрессура это наказание подразумевает. Тренинг подразумевает работу исключительно на подкреплении положительном, ну или, соответственно, отрицательном. Поэтому мы используем слово «тренинг». Наши методы работы, они исключительно, опять-таки, основаны на тренинге. То есть если животное выполняет какие-то нежелательные действия для тренера, то максимум, что после этого происходит, это игнорирование этого действия. Поэтому мы часто говорим нашим посетителям, что если они не увидели какое-то животное, будь то экспозиция, будь то шоу, то это нормально, то есть мы не будем применять к животным какие-то методы воздействия для того, чтобы оно обязательно появилось. То есть у животного есть возможность не выйти, не показать себя, и для нас это нормально. В том числе существует правило 5 свобод благополучия животных. И, собственно, одна из этих свобод — есть свобода от жажды, от голода, от дискомфорта, от боли. И одна из этих свобод — это, собственно, возможность иметь личное пространство. То есть любое наше животное, оно может уйти в укрытие, как осьминог, например, он может зайти в пещеру и просто не взаимодействовать с нашими посетителями. Это
1: посторонним в.
0: Да, посторонним вход запрещен. И это важная веха их благополучия.
1: Но при этом с ними занимаются, и они участвуют, я имею в виду, ну, например, ластоногих и крупных китообразных, в ежедневных и, по-моему, несколько раз в день шоу-программах.
0: Ну,
1: как вы это совмещаете?
0: У нас, ну, в целом, все млекопитающие, которые у нас содержатся, они делятся на, условно, там, две большие группы. То есть это млекопитающие, которые живут в аквариуме, и это в основном пресноводные животные, и животные, которые выходят в чашу на представление. Соответственно, если возникает вопрос, почему капибара не идет в шоу, ответ очень простой, потому что в чаше соленая вода. А животные, которые живут на экспозиции, они пресноводные. Поэтому байкальская нерпа, например, она тоже не может принять участие в большом представлении. Животные на экспозиции, они тоже регулярно участвуют в открытых тренировках. То есть это несколько подходов в день, когда посетители могут непосредственно видеть процесс кормления и тренинга. Тренинг — это очень важная часть в вот этом большом процессе обеспечения благополучия животного, поскольку тренинг бывает когнитивный, медицинский, игровой. И это все обеспечивает животному умственную нагрузку и их безопасность нахождения у нас в том числе. Например, если у нас появляется новое животное, например, кто-то родился или к нам кто-то приехал, то первым делом мы обучаем животных медицинским процедурам, например, добровольно сдавать кровь или добровольно лежать под аппаратом УЗИ. Таким образом, мы имеем возможность в случае необходимости проведения диагностики или диспансеризации не фиксировать животное, потому что все эти действия выполняются добровольно.
1: Очень интересно. Я хочу эту мысль еще подчеркнуть и еще раз ее прогнать, что тренинг — это в том числе обеспечение комфортной жизни животного, потому что он не просто предоставлен сам себе в замкнутом пространстве, он чем-то занимается, они чем-то занимаются, они развиваются, они взаимодействуют друг с другом и с человеком, и это, в общем, создает для них благоприятную среду.
0: Да, все так. Это, соответственно, является факторами благополучия. А есть маркеры, которые можно отследить, прямо посчитать количественно, является ли среда благополучной или нет. Если животное начинает скучать, ему некомфортно, среда недостаточно разнообразна, то есть мало игрушек, мало какого-то обогащения, то у животного можно наблюдать элементы стереотипии. То есть, ну, самый такой классический пример, когда там в условном зоопарке, да, в условной клетке тигр ходит из угла в угол, например, вот, и протаптывает себе буквально дорожку. Это как раз-таки и является стереотипией, стереотипическими какими-то паттернами. У людей это может проявляться в грызении ногтей, в каком-то там почесывании себя, ну, какие-то вот эти вот...
1: В цикле, да, в
0: каком-то, да, какие-то циклические действия. Соответственно, животные делают то же самое. Поэтому у нас есть протокол, и мы регулярно выходим к стеклам, наши сотрудники это делают, и считают поведенческие паттерны для того, чтобы объективно удостовериться, есть какие-то проявления стереотипии или нет. Важно
1: вот
0: отметить...
1: Вот здесь мы должны сделать паузу, потому что мы на радио, будет реклама стереотипическая, новости, погода, все стереотипическое. А потом вернемся и продолжим про животных.

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
1: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
3: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 17:00 вечера на радио «Спутник».

0: «Культурная симпатия» с Дмитрием Егорченковым.
1: И снова здравствуйте, друзья. «Культурная симпатия», Дмитрий Егорченков, Ирина Мейстер сегодня в студии, биолог. И мы про москвариум разговариваем, про его замечательных обитателей. Понятно, что те стереотипические действия, о которых мы говорили, закончили разговор в первой части, они наиболее болезненно воспринимаются высокоорганизованными животными, там, начиная там выдры какие-нибудь, дальше понеслось котики, дельфины и все прочее. Игрушки, вы уже сказали, какие самые забавные игрушки есть у животных в москвариуме?
2: Ну, самые забавные игрушки, наверное, у наших самых сильных животных. Во-первых, это должны быть антивандальные игрушки, потому что условная выдра, она прокусит все, что ты ей даешь, поэтому они проходят тщательный отбор. Но, как правило, это...
1: Выдру не надо дома держать?
2: Выдр ни в коем случае не нужно заводить дома. Это опасное достаточно животное, это хищник. Если это обыкновенная выдра, которая водится у нас на территории Российской Федерации, это красная книга, а это сразу незаконный оборот краснокнижного животного, да, поэтому не стоит. В первую очередь, игрушки должны быть антибандальные, и они должны быть, ну, постоянно должно быть что-то новое. Например, для наших крупных животных мы специально заказываем игрушки из полипропилена для того, чтобы крупное животное могло ими безопасно играть. Кстати, в зоопарке часто для белых медведей используют вот эти оранжевые дорожные конусы, да, или бочки крупные, да, да. Ну, да, по сути, мы делаем то же самое. Также часто мы используем какие-то нетипичные элементы обогащения со стекол. Ну, когда какую-то игрушку небезопасно дать животному, потому что животное может ее сломать, съесть, подавиться. Ну, в общем, это не ок. И со стекол мы иногда показываем нашим китообразным светящиеся шары или какие-то фонарики. Им очень нравится
1: играть. То есть свет в окошке такой у них,
2: да,
1: появляется,
2: да, да,
1: телевизор.
2: Да, такие элементы, они тоже очень охотно на них реагируют. Ну и, конечно, наверное, самое такое для нас важное обогащение – это обогащение живыми кормовыми объектами. То есть для наших млекопитающих мы специально выращиваем кормовую форель, которую мы регулярно привозим им, и она как раз-таки помогает им поддерживать вот эти их охотничьи инстинкты.
1: Они очень... то есть прям живую запускаете?
2: Да, мы запускаем прям живую. Она, конечно, очень недолго выдерживает нахождение в соленой воде, но, тем не менее, животные успевают поохотиться, половить живую рыбу, и обычно они очень, очень классно на это реагируют.
1: Поскольку мы находимся сейчас территориально вот в районе чаши, да, где они выступают все, они же выступают в том числе все вместе. Как между собой взаимодействуют дельфины, касатка, белуха, вот ластоногие тоже самые разнообразные, не возникает ли у них конфликтов?
2: Не все группы животных могут одновременно оказаться в большой чаше. Есть группы животных, которые хорошо совместимы между собой. Например, наши ластоногие прекрасно взаимодействуют с дельфинами. И это, кстати, тоже является для них частью обогащения среды. Ну, по сути, они ходят друг к другу в гости. Морж, например, очень любит плавать вместе с дельфинами в вольере. Это для всех абсолютно безопасно. И это в том числе обогащение среды. Но если мы говорим про крупных хищников, то там, конечно же, прямой контакт нежелателен. Но они могут часто взаимодействовать друг с другом через их вольеры, поскольку они прекрасно друг друга слышат, и они всегда могут переговариваться между собой.
1: Сбежать никто не пытался?
2: Только осьминог.
1: Осьминог пытается регулярно. Когда идет представление, животные понимают, что они выступают, или они просто вот как бы рандомно им открыли шторку, они выплыли, поплавали и все? Или они прям понимают, что это часть шоу-программы?
2: Для животных это игра. Они очень любят находиться в большой чаше, там очень много места и достаточно большой простор для того, чтобы можно было применить скоростное плавание в том числе. Поэтому они скорее любят находиться там, чем не находиться. Поэтому, ну, скорее всего, для них нет большой разницы, репетиция это или непосредственно выступление, потому что разница только в наличии посетителей в зале. Более того, если шоу в какой-то определенный день нет, они все равно выходят в чашу для того, чтобы порепетировать, для того, чтобы поплавать, немножечко изменить обстановку. Ну, в общем, для них это в любом случае польза, потому что это разнообразие. Поэтому выход в чашу – это регулярное мероприятие, и в любом случае это всегда польза для животных, потому что это разнообразие.
1: Вы сказали, что еще новые форматы появляются, море музыки?
2: Да, у нас есть очень такой красивый проект, называется «Море музыки». Это акустические концерты на палубе, как раз там, где находятся смотровые стекла китообразных, и оттуда же открывается вид сверху на главный пресный танк, там, где у нас Амазония. Оттуда, соответственно, можно послушать какой-нибудь концерт. Стекла вольеров обычно открыты в этот момент, то есть можно посмотреть на животных и можно остаться в вечернем океанариуме и посмотреть на обитателей в такое ночное сумеречное время.
1: Китообразные не подпевают музыки?
2: Нет, они не подпевают. И, кстати, достаточно популярный вопрос, не наносит ли музыка им какого-то вреда. На самом деле нет, поскольку существуют достаточно жесткие правила о силе и интенсивности звука, который может быть применим в присутствии животных, поэтому мы соблюдаем все эти нормы, и животные, поскольку они в том числе находятся в воде, они, конечно же, не слышат этот звук так интенсивно, как слышим его мы, находясь непосредственно около источника этого звука. Поэтому для них это точно такое же обогащение среды, когда у них перед стеклом добавляются какие-то световые, осветительные приборы, какой-то новый свет, какие-то люди в нетипичное для них время. Поэтому тут еще вопрос, кто кого обогащает, они нас или мы их.
1: Просто как биологу, кого бы вы хотели еще в москвариум? Или кто, может быть, кто-то уже появился, кого вы очень хотели?
2: У нас есть новые обитатели, но я не буду спойлерить, поэтому да, следите. У нас скоро выйдут инфоповоды с нашими обновлениями.
1: Новые прям будут какие-то.
2: Прям новые.
1: Большие? Ну ладно, чуть-чуть.
2: Да не скажу.
1: Хорошо. А какие-то форматы интерактивные? Возможно, сейчас это очень модно, поэтому... Есть ли они, не знаю, детские, взрослые, какие-то особенные форматы такого общения с средой?
2: Ну, общение со средой – это, конечно, очень такой тонкий момент, но у нас, конечно, есть детский интерактив. Во-первых, у нас регулярно проходят и обновляются интерактивные выставки для детей. Там животных нет, то там очень много всякого познавательного контента, в том числе какого-то и визуального, и тактильного. Ну, в общем, там полный интерактив. Но если мы говорим про непосредственное взаимодействие с животными, то у нас есть занятия в лектории, которые посещают разные обитатели, для которых это не наносит какого-то вреда. То есть, например, у нас есть занятия, на которых мы приносим морских звезд, афиур, морских ежиков.
1: Я знаю, куда осьминог сбегал.
2: Осьминога маленького, тропического мы один раз приносили тоже детям. Очень понравилось всем, мне кажется, в том числе осьминогу. Ну, для него это, по крайней мере, было комфортно. Туда же у нас ходят разные рептилии, амфибии, поэтому в ходе этих занятий дети могут прям вот повзаимодействовать с ними. И, наверное, у нас был самый такой трогательный опыт. Это когда к нам приходили дети с ограниченными возможностями зрения. И вот для них это была, наверное, единственная возможность прикоснуться к морской звезде, кошачьей акуле, потрогать их руками. И там, конечно, ну, для детей это какие-то непередаваемые эмоции, но там все взрослые были максимально растроганы, потому что смотреть, как восторгаются дети, это, конечно, непередаваемо.
1: Что самое сложное в работе биолога, отвечающего за среду в москвариуме, с вашей точки зрения?
2: С моей точки зрения, самое сложное... Да все сложно. Или все просто. Ну, я не могу выделить какой-то вот самый сложный аспект. Но, наверное, сложно работать в какой-то тревожности, потому что в каждый момент что-то может пойти не так.
1: Высокий уровень ответственности.
2: Конечно, и нужно быть готовым к любым каким-то неполадкам систем СЖО, каким-то форс-мажорам, когда нужно быстро реагировать, потому что от тебя буквально зависит жизнь и здоровье животных. И самое, наверное, сложное — это объяснить это всем тем, кто косвенно относится к работе с животными и, возможно, немножечко недопонимает ту степень ответственности, которая на этом человеке лежит, даже если он не находится в непосредственном контакте.
1: Ну, то есть та часть персонала, которая обеспечивающая работу, что называется, ну, условно, электрик.
2: Ну, наверное. Конечно, да. То есть у нас все наши 700 человек, они, естественно, понимают, что даже если ты выполняешь какую-то абсолютно там не касающуюся непосредственно животных функцию, ты все равно косвенно влияешь на наших обитателей. Поэтому самое сложное — это чтобы все вот эти 700 человек были синхронизированы и работали на благо наших зверей.
1: Московский аквариум, он же Москвариум, по-моему, самый крупный такого масштаба объект в Европе и так далеко от моря. Где есть еще? И бывали ли вы там? И есть что сравнить? Есть чему научиться, может быть?
2: Мы одни из крупнейших по критерию водоизмещения. У нас 25 миллионов литров воды. Это действительно много. Но мы не крупнейшие, например, по площади. То есть океанариумы, которые занимают большую площадь там, по их территории, например. Да, конечно, я была в других океанариумах в достаточно большом их количестве. Сложно сравнивать, потому что разные аквариумы имеют разные проекты, то есть все они сконструированы непохожими способами, то есть это есть отдельно стоящие здания, есть здания, которые являются частью какого-то там парка или зоопарка или комплекса. Но, наверное, из таких ярких впечатлений это океанариум в Китае, в котором содержат китовых акул. Это, конечно, фантастическое зрелище, это невероятное животное, акулы, которые в длину достигают 7 метров, и когда она мимо тебя проплывает, это буквально похоже на космический корабль. Ну, то есть это выглядит просто фантастически.
1: Это правда, что акуле надо, чтобы дышать, нужно плыть?
2: Некоторым видам акулам, да. Например, черноперая акула. Она обладает очень слабым жаберным насосом, поэтому ей нужно действительно непрерывно плыть. У нее для этого есть однополушарный сон, когда, извиняюсь, она для этого может плыть исключительно на спинном мозге, на рефлексах.
1: На головной автопилоте. Мозг. Да, я знаю таких людей. Да.
2: Да, именно так. Головной мозг при этом отдыхает. Но если мы говорим, например, про донных акул, то им такая опция не обязательна. То есть они могут вполне комфортно прилечь на дно и дышать жабрами, не находясь при этом в движении. То есть таких акул, кстати, можно у нас в том числе понаблюдать.
1: Кошачьи
2: или белоперые акулы, то есть они вполне себе могут такой отдых позволить.
1: Слушайте, вы еще капибару упомянули. Я не помню, есть же, да, у вас капибары?
2: Есть, да.
1: Они прям ныряют, можно посмотреть, как они это делают.
2: Да, но я бы не сказала, что они любят нырять. Они все-таки любят проводить время на мелководье. Но, тем не менее, да, капибары у нас есть. Очень популярное сейчас животное, но в категорию моих любимчиков она все-таки не попадает. Но ее очень любят наши посетители. У нас топ, наверное, животных, к которым посетители стремятся, это вот капибара, выдры, нерпы, осьминог, акулы. Это вот прям топ запросов, зачем люди идут к нам.
1: Да, дельфинам надо работать над собой больше, я смотрю. Бывает ли так, опять же, работать над собой, когда животные содержатся в такой среде, все-таки все равно ограничены. Мы уже обсудили, что мы ее всячески, эту среду обогащаем и так далее, но тем не менее какой-то уровень стресса, уровень апатии наблюдается, не наблюдается у животных?
2: Это всегда путь. Ну, то есть не бывает какого-то вот идеального периода времени, когда вот все хорошо, потому что это всегда закончится, и тебе нужно будет придумывать что-то новое для того, чтобы обитатель не скучал. То же самое можно сказать и про человека. Но, то есть, если постоянно находиться в одних и тех же условиях, будет наступать скука, поэтому среда должна быть изменяемой
1: и пластичной. Это для медиа-среды очень характерно.
2: Ну, в том числе. Да, поэтому, собственно, мы постоянно перепроверяем сами себя, мы постоянно оцениваем, в каком состоянии животные, комфортно ли им, мы изобретаем новые игрушки, мы привносим какие-то новые элементы, обогащение среды. Именно для того, чтобы... Ну, мы понимаем, что у вот этого процесса, у него нет конца, да, по сути, это просто бесконечный процесс.
1: Перебор вариантов, да.
2: Да, перебор вариантов для того, чтобы все чувствовали себя комфортно.
1: Международное сотрудничество сейчас существует у Москвариума или научная среда за рубежом не хочет его?
2: Ну, кстати, международное сотрудничество есть, то есть многие специалисты, они вполне себе лояльны, они понимают, что, конечно, все лежит в какой-то степени в поле политики, но, тем не менее, у нас сохранились практически все контакты с нашими иностранными коллегами, с экспертами в том числе. Мы вполне находимся в тесном контакте, они задают нам вопросы, если это необходимо. Мы точно так же консультируемся у них, если есть какой-то запрос. Мы регулярно участвуем в международных конференциях, это тоже важная часть нашей работы, обмен опытом. Поэтому здесь люди достаточно открыты, и мы сохраняем достаточно тесный контакт.
1: Естественно, Москвариум, поскольку он находится в городе Москва, столица нашей родины, он, наверное, взаимодействует как-то и с регионами, большой нашей страны, и, возможно, проекты у вас какие-то региональные тоже присутствуют, как научные, так и, назовем это там, научно-просветительские еще какие-то.
2: Мы достаточно тесно взаимодействуем со специалистами, которые оказывают помощь животным в естественной среде, то есть когда происходят какие-то выбросы животных, мы, конечно же, оказываем консультации, поскольку плюсы в нашей работе, их значительно больше, чем минусов. В том числе мы обладаем достаточно большой экспертизой в вопросах ветеринарии животных, в вопросах их поведения, содержания. Поэтому, если необходимо оказать помощь какому-то животному в естественной среде, то мы с огромной радостью можем использовать этот наш накопленный опыт, накопленную экспертизу для того, чтобы им помочь. В том числе у нас есть проект, который мы курируем. Это работа некоммерческой организации «Сердце морей» в Калининградской области. И там мы реабилитируем серого тюленя. То есть существует проблематика, когда из-за антропогенного фактора матери могут недокармливать своих детенышей, и они оказываются на побережье в истощенном виде. Их находят, естественно, туристы или местные жители. Такие детеныши попадают в реабилитационный центр, вылечиваются от заболеваний, которые у них есть, доводятся до нужного целевого веса, это порядка 35 и более килограмм, и торжественно выпускаются в естественную среду. То есть в Европе, например, которая страна, которая находится на Балтийском побережье, такие центры существуют уже десятилетиями, они активно работают, очень важную часть составляет именно просветительская деятельность. Но в Калининградской области такого центра не было, хотя она тоже находится как раз-таки на Балтийском море, поэтому мы с огромным удовольствием нашу экспертизу применили для помощи тюленятам там.
1: И это прям постоянная работа, то есть вот это не разовая какая-то история, а это прям длинный проект. Я так понимаю, что ученые Москвариума, они там постоянно летают в командировки, еще что-то. Может, привозите кого-то оттуда?
2: Нет, мы пока только отсюда везем туда медикаменты и прочие необходимые расходники. Это уже второй год, когда идет наш проект, и проект сезонный. То есть тюленята начинают появляться где-то в конце марта, начале апреля. Реабилитация длится порядка 3-4 месяцев. И примерно к августу все тюлени уже оказываются выпущенными, и центр консервируется до следующего сезона.
1: С точки зрения развития самого Москвариума, есть ли план? Хорошо, не в целом у Москвариума, а у биологического департамента.
2: Ну, планов, конечно, громадье, поэтому следите за нашими обновлениями.
1: Ладно, вот. Сдайте нам что-нибудь хотя бы.
2: Не знам.
1: Что так? Мы поняли, что кто-то появится, это хорошо. А с точки зрения, не знаю, новых программ, новых еще чего-то, о чем можно говорить сейчас?
2: Ну, мы неустанно работаем над нашей экспозицией, над тем, как мы обрамляем наших обитателей, для того, чтобы это был максимально эмоциональный опыт для наших посетителей. Поэтому мы регулярно меняем декорации, мы делаем какие-то обновления, то есть мы перестраиваемся, добавляем какой-то интерактив. Для того, чтобы каждый раз, когда наш посетитель возвращался к нам, он находил для себя что-то новое.
1: То есть, если человек уже был в Москвариуме, это не значит, что не надо идти туда снова.
2: Все верно. Если человек был у нас 5 лет назад, и он придет к нам сегодня, он увидит очень много нового. Ну, не так, конечно, что он прям вот все не узнает, но тем не менее, наша задача — это постоянно привносить какие-то новшества для того, чтобы посетитель возвращался к нам и всегда находил что-то новое и интересное.
1: Прочитал я тут недавно на одном форуме, что у вас есть аксолотль. Это правда или нет?
2: Конечно.
1: Дети любят аксолотли, вы же знаете. Они в Майнкрафте.
2: Куда без него. Кстати, не знала, что они в Майнкрафте, но теперь буду знать. Да, то есть в рамках регулярных обновлений мы стараемся менять наши экспозиции. Вот в том числе недавно у нас появились аксолотли, аквариум с аксолотлями. Они сидят там разных цветов, то есть можно понаблюдать за их поведением. Тоже недавно мы открыли новую экспозицию с илистыми прыгунами. Удивительные рыбы, которые практически вышли на сушу. То есть большую часть бюджета своего времени они проводят как раз-таки на берегу. Если мы с вами ныряем на задержке дыхания воздуха, то они буквально из воды выныривают на воздух на задержке воды. То есть они набирают...
1: Это такая моделька, по
2: воду,
1: сути,
2: да.
1: Выжившая тех первых тетрапод, которые выползали на сушу, когда они вдруг передумали жить в воде и решили стать четвероногими.
2: Собственно, да, вот за ними тоже можно теперь у нас понаблюдать. Они живут в большом биотопном акватеррариуме вместе с василисками. Ну, такая достаточно большая
1: Теми самыми василисками?
2: Не те, которые из «Гарри Поттера», которые ящерицы. И таким образом мы постоянно что-то новое к нам привносим.
1: А дети – значительная часть вашей аудитории?
2: Да, дети – это очень большая часть нашей аудитории. И поэтому мы очень сильно работаем над подачей для того, чтобы детям было интересно. У нас регулярно проходят мероприятия для детей, разные квесты, квизы, в которых дети могут в игровой форме познакомиться с обитателями водного мира.
1: Что им больше всего нравится? Какие-то опасные животные, какие-то яркие, какие-то раскрученные и популярные, типа капибар, там, выдр, рыбка Дори, возможно, есть у вас?
2: Ну, у нас есть шутка, что дети идут к нам за огромной красной рыбой с огромными зубами, и жаль, что не в каждый аквариум ты такое не посадишь. Но, конечно, чтобы удерживать интерес, экспозиция должна быть разнообразной. То есть в одной зоне можно посмотреть на травные аквариумы, в другой — на акул, в третьей — на капибар. А поэтому детям, наверное, больше всего заходит вот это разнообразие. Но, конечно, любимцы — это всегда Дори, Немо, те обитатели, у которых были хорошие маркетологи, которых можно видеть в мультиках, про которых дети читали в книжках. А там, конечно, да. Ну, то есть основное внимание приковано к вот этим известным обитателям.
1: Ну и отсюда же немедленно вопрос. У вас, наверное, есть и экскурсии для детей, которые проводят для ребенка, по сути, огромный такой экскурсионный тур по всему Москвариуму.
2: Ну, конечно, да, тематические занятия, есть обзорные экскурсии, есть интерактивные занятия в лектории, поэтому дети всегда могут полноценно посмотреть всю экспозицию в понятной, классной детской подаче.
1: Такой очень современный вопрос. С вашей точки зрения, сколько нужно времени, чтобы полностью, хорошо, с чувством, с толком, с расстановкой осмотреть московский аквариум, он же Москвариум?
2: Ну, если целиком, то это несколько дней, наверное. Потому что невозможно, придя на один день, осмотреть все наши экспозиции, ознакомиться со всем тем, что мы можем предложить. Да даже если и можно, то это будет настолько сильный эмоциональный перегруз, что многое просто не запомнится. Но в целом к нам можно прийти рано утром, начать с аквариума, потом зайти на шоу, пойти на интерактивную выставку, вечером окунуться в море музыки и оставить еще парочку локаций на следующий день. Но вообще я бы рекомендовала разделить поход на несколько приемов.
1: Вы, простите меня, работаете вы не только в выходные, и, наверное, приходить к вам лучше не в выходные.
2: Конечно. Естественно, самый загруз у нас — это выходные, это каникулярные дни. Поэтому, если хочется пройтись по экспозиции с минимальным количеством посетителей, лучше приходить либо пораньше, либо в дни вне детских каникул.
1: В зоопарке есть проблема — днем животные спят. У вас, наверное, не так? То есть с точки зрения времени суток все равно? Или вот,
2: наши
1: или
2: животные, конечно же, тоже спят, но для нас это не проблема, поскольку мы понимаем, что никаким образом нельзя влиять на биологические ритмы животных. Но у нас предусмотрено расписание показательных кормлений, в которые ты достоверно увидишь животное бодрствующим и во всей, так сказать, красе. Поэтому перед тем, как прийти к нам, лучше ознакомиться на сайте в разделе «Спланируй свой визит». Как раз-таки расписание вот этих мероприятий для того, чтобы можно было точно застать осьминога, играющих, бодрствующих выдр, ну или других животных, тех, которых именно хочет посмотреть наш посетитель.
1: Да, иначе у вас получится так, как у нас все время получается с Манулом Тимофеем, который уже третий раз к нам не вышел. И мы очень по этому поводу переживаем. Коту Тимофею, Манулу Тимофею отдельный привет, естественно. А символ Москвариума кто?
2: Это наше здание, символ Москвариума.
1: А из зверей?
2: Мы не выделяем какого-то обитателя, потому что мы любим всех от мала до велика, одинаково и равно.
1: А что у вас покупают в игрушечном магазине? Нерп?
2: Капибар, кстати, капибар? Они у нас, да, в топе, можно сказать. Капибары, нерпы, осьминог-хамелеон. Это, да, наш топовый продукт.
1: Ну, вот они в каком-то смысле для детей являются символами московского аквариума. Мне очень приятно было сегодня с вами поговорить, потому что я в Москвариуме был раза 4, и я все время понимал, как это сложно, понимал, какой высокий уровень ответственности у всех людей, которые работают в этом прекрасном месте. И, естественно, понимал, что там огромная научная составляющая за этим стоит. И вы меня в этом смысле абсолютно не разочаровали. Я желаю вам огромных успехов и операционных, как принято говорить, да и научных тоже, потому что таких площадок в мире не так много. И это прекрасная возможность не только знакомить людей с обитателями морских глубин, с обитателями вообще, если так подумать, чуждой для человека среды, но и вести серьезную экспериментальную, научную, всю прочую работу, которая в том числе и не только занимается просвещением, но и двигает отечественную науку куда-то в будущее. Ну и, кроме всего прочего, предоставляет рабочие места отечественным биологам. Это тоже немаловажно. Спасибо большое. Ирина Мейстнер была сегодня в студии «Культурной симпатии». Дмитрий Егорченков был с вами, как всегда. Друзья, обязательно подписывайтесь на ресурсы «Культурной симпатии» на всех площадках. И на «Спутники», и на «Метаметрику» подпишитесь. Нас можно увидеть везде, кроме запрещенных сетей, соцсетей. Во всех остальных местах, пожалуйста. Ну и мы с вами увидимся через неделю в нашем проекте и продолжим разговор о чем-нибудь не менее интересном. Спасибо, Ирина. Надеюсь, не последний раз увидимся.
2: Спасибо. До свидания.
1: Всего доброго, друзья.

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник».

Бесперебойная работа интернет-ресурсов во время ограничений. Контекст. Правительство и ФСБ до 1 июля должны представить президенту доклад о стабильной работе важнейших сервисов. По словам Владимира Путина, граждане страны должны иметь постоянный доступ к социально значимым ресурсам даже в условиях ограничений, связанных с вопросами безопасности. Госструктуры в приоритетном порядке обязаны обеспечить функционирование платформ, направленных на оказание медпомощи и госуслуг, а также платежных систем. Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава ФСБ Александр Бортников. На необходимость координации между правоохранительными органами и гражданскими властями для поиска оптимальных решений в этой сфере Владимир Путин обратил внимание в апреле. Именно тогда стали поступать массовые жалобы жителей ряда регионов на перебои с мобильным интернетом. Президент отметил, что граждане должны своевременно информироваться о затрудненной работе сети, а сами ограничения связаны с оперативной работой спецслужб по предотвращению терактов. Белый список цифровых платформ, доступных при отключениях связи, был сформирован в прошлом году. После обновлений в него входят 500 отечественных сервисов, сайтов и приложений.

0: Скажите, Дмитрий, вы хотите поговорить об этом?
1: Большая тема, интересная, сложная и разнообразная.
0: И что вы чувствуете?
1: Ну, это как вот в анекдоте. Знаете, что это ужас, но не ужас, ужас. То есть печально, конечно, грустно, но что делать?
0: А чего бы вам хотелось?
1: Хочется поворчать, естественно.
2: Откровенный разговор, который никого не оставит равнодушным.
1: То, что меня довольно сильно волнует, и то, что, я думаю, волнует миллионы людей, кроме меня.
2: Авторская программа Дмитрия Ольшанского «Комиссар исчезает».
3: По средам в 9 вечера на радио «Спутник».
2: Узнать за 90 секунд. Когда гитлеровская Германия была повержена, советско-американские отношения вроде бы находились на подъеме. Встреча на Эльбе, объятия политиков, слова о дружбе и союзничестве. Но противостояние с СССР уже вызревало в лондонских и вашингтонских кабинетах. За год до знаменитой фултонской речи Черчилля, давшей старт холодной войне, весной 1945-го был подготовлен план союзников по возможному вооруженному противостоянию с Советским Союзом. В Кремле это прекрасно понимали и предпринимали контрмеры. Группа советских пионеров в качестве жеста дружбы преподнесла американскому послу в Москве Уильяму Гарриману вырезанную вручную из ценных пород дерева копию большой печати США. Дипломату поделка настолько понравилась, что он повесил ее в своем кабинете. За 7 следующих лет в этом помещении успели поработать еще 3 посла. А печать висела в полной неприкосновенности, став неотъемлемой частью интерьера. Какова же была ярость американских спецслужб, обнаруживших в ней в начале 1950-х хитрого «жучка», использовавшегося для разведывательной деятельности на высочайшем для тех лет техническом уровне. Конструктор «Трояна» Лев Термен за это и другие шпионские устройства тихо и без шумихи был удостоен сталинской премии.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 утра, в Уфе 8:00, в Якутске полдень. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. Иностранцы проявляют интерес к российским электросудам. Абхазия планирует в разы увеличить экспорт голубики в Россию. Власти Молдавии делают все для сокращения общения на русском языке. Теперь подробнее. Ударные беспилотники российской группировки «Восток» уничтожили штурмовиков ВСУ в Запорожской области, сорвав попытку наступления. Об этом сообщили в Минобороны. Там подчеркнули, что взаимодействие подразделений ударных и разведывательных БПЛА велось с использованием штатных отечественных систем связи и управления. Временные ограничения введены в воздушном пространстве московского аэропорта Домодедово. Авиагавань обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщает Росавиация. Уточняется, что эти меры приняты для обеспечения безопасности полетов. В расписании возможны корректировки. Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта. Также ведомство информировало, что ограничения были введены в аэропортах Краснодара, Нижнего Новгорода, Волгограда и Калуги. Иностранные государства, в особенности страны Латинской Америки и Персидского залива, проявляют интерес к российским технологиям в области электрического водного транспорта. Об этом рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов. Он добавил, что, как предполагается, компания будет не только поставлять готовые суда, но и работать над совместной реализацией комплексных проектов в области устойчивого водного транспорта и внедрением технологий зеленой мобильности на воде. Абхазия намерена в разы увеличить экспорт голубики в Россию из-за высокого спроса. Об этом заявил глава республики Бадра Гунба. Он отметил, что объем сельскохозяйственного производства сегодня растет. В основном это касается всех видов цитрусовых. Но в последнее время власти фиксируют повышенный интерес россиян к голубике, что стало новшеством для сельхозпроизводителей. Ранее Гунба рассказал, что в этом году инвестиции в сельскохозяйственную отрасль Абхазии достигли рекордных показателей – 500 000 000 рублей. Власти Молдавии целенаправленно ограничивают использование русского языка в стране, в том числе запрещая двуязычный документооборот. Об этом заявил лидер партии социалистов Игорь Дадон. Он отметил, что руководство страны лицемерно прибегает к русскому языку лишь в предвыборные периоды для привлечения голосов избирателей. До ноября 2014 года русский язык в Молдавии был обязательным для изучения в школах. Потом его, по предложению нынешнего президента Майи Санду, которая тогда была министром образования, причислили к иностранным языкам. Оппозиционный блок «Армения», возглавляемый бывшим президентом страны Робертом Кочаряном, обвинил премьера Никола Пашиняна, объявившего о своей победе на парламентских выборах, в попытке узурпации власти и подмене Центризбиркома. Пашинян ранее заявил, что его партия «Гражданский договор» победила на парламентских выборах и единолично сформирует правительство Армении. При этом Центризбирком страны на тот момент сообщал об обработке лишь 10% бюллетеней. Отвечая на вопрос, почему о победе он говорит он, а не Центризбирком, Пашинян заявил, что у них есть доверенные лица во всех участковых комиссиях, и они делают свои подсчеты. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Следующий выпуск уже менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Ключи Захара.
2: День добрый, это программа «Ключи Захара» на «Радио Спутник». В студии я, Захар Прилепин, мои товарищи и соведущие Олег Демидов.
3: Всем привет.
2: И Алексей Колобродов.
4: Здравствуйте, товарищ.
2: Филологи и литературоведы. И говорим мы, как обычно, о филологии и литературе, и литературоведении. А в июне мы не можем не говорить про наше все, про Александра Сергеевича Пушкина, солнце русской поэзии, прозы, литературной критики, философии и вообще русской мысли как таковой. 6 июня наш гений национальный, дарованный нам всеблагим Господом, родился на белый свет. Но То ли происходит так, то ли не происходит так. Сейчас мы разберемся, что Пушкин заслоняет с собой как минимум всю современную ему словесность. И мы попытаемся разобраться, так ли это, так ли сложно современному человеку кого-то увидеть в лучах Пушкина, разглядеть. Ну вот для меня, допустим, ситуация совершенно очевидная, что Гаврил Романович Державин – гениальнейший просто литератор, великий поэт, и просто если бы не было Пушкина, то представить невозможно. Но, тем не менее, если бы не было Пушкина, конечно, в основании нашей литературы поставили бы Державина. Вот, и от него бы шли все вот эти токи. И тем более, что они и шли от него, потому что современный человек, может быть, не до конца понимает значение Державина, но его влияние на Маяковского, что там для многих неожиданно, на Игоря Северянина, там, на самые...
3: На Мандельштама.
2: На Бродского, на Мандельштама, да. Просто огромный и сопоставимо с пушкинским, да. И вот и биографии увлекательнейшие, там, и если надо, я о нем отдельно поговорю, ну и так далее. Там и Дельвик, Кухельбекер, Батюшков, Боротынский, Бестужев, Марлинский, Рылеев, Катенин. Плеяда уникальнейших людей с удивительными биографиями, которые, конечно, зачастую даже у филологов сливаются в какое-то единое пятно. Я часто иронизирую, говоря о российских политиках, что отличить современный политик Батюшкова от Боротынского, их обоих от Бестужева-Марлинского, не может ни один, а Ленин знал всех, и причем и наизусть еще, вот, чтобы было понятно. Ну, в общем, мы постараемся в этом разобраться, и я передаю слово своим коллегам, чтобы они начали эту ниточку потихонечку тянуть, возможно, от родителей, да?
4: Да, мы затронем и родителей, и родственный круг, но я сначала сделаю такое, может быть, философское вступление о том, что вот вторая позиция, в которой наиболее рельефно, полно и выпукло отражается гениальность Александра Сергеевича, помимо его, естественно, произведений, помимо его литературы, это дружбы, это дружеский круг. Я не знаю, правда, я не знаю, ну, сейчас попробуем как бы кого-то сопоставить. Ни одного литератора ни в 19-м, ни в 20-м веке, в 21-м знаю. Вот, который бы так умел дружить и захватывать вот свои, вот это вот свое поле, вот своего обаяния, да, вот, людей с совершенно разных поколений, совершенно разного круга, совершенно разного рода занятий, и всех людей чрезвычайно достойных просто. Это там, что ни на друга посмотришь, сам по себе он памятник, помимо того, что он как бы у пьедестала.
3: И как безупречно находил в них те или иные одаренности. Катерину говорил, пиши критику.
4: Да.
3: Поменьше стихов лучше, побольше критики. Этому то, этому все. Раздавал всем задания, и все исполняли, и создал, по сути, базис русской литературы. Извини.
4: А да, может быть, как-то можно сопоставить. И не сравнивая масштабов, разумеется, а исключительно вот эти вот широту и объем творческого круга Владимира Высоцкого. Ну, как мне кажется, там другая история. Там в людях уже проявлялось и тщеславие, вот, и какие-то материальные интересы. Очень много людей объявили себя, так сказать, не являясь таковыми по факту. А в 21-м, конечно, очень напоминает всю эту историю. Вот дружеский круг Захара Прилепина.
2: Знаешь что, Горького, конечно, надо называть. Ну что уж, ей-богу. Конечно, Максим Горький вел работу соразмерную пушкинской в смысле пересобирания литературы.
4: Там меньше было вот этого огня, тепла.
2: Ну да, тепла. Там дружеского было меньше.
4: Да, больше было революционного, политического, литературного, делового.
5: Я бы вспомнил Сергея Есенина, но вспомнить, опять-таки, как он умел и ссориться со всеми, и прерывать отношения, ну, потом восстанавливать.
2: Все равно. Масштабы не то. Есенин соревновался, а Пушкин нет. Есенину надо было доказывать без конца, что он все-таки первый, а Пушкину ничего не надо было доказывать.
4: И что интересно, да, что интересно. И Пушкин включал своих друзей. Ну, как мне кажется, вот этот вот переход из детства в лицейскую юность, мне кажется, во многом друзья включили того самого Пушкина, которого мы знаем. Потому что вот готовясь, я посмотрел очень много как бы соприродных воспоминаний, документов и, в общем, обнаружил с некоторым удивлением, раньше я этот момент пропускал, что до лицея Саша был такой, в общем, уволень, такого какого-то зен-буддистского плана. Сестра Ольга вспоминает, что он убегал от мамок, садился на обочину дороги и мог день сидеть, глядя на проезжающие.
5: Не, ну я книжки читал, был одиночка, это безусловно. Если говорить о семье, то и отец Сергей Львович Пушкин, и мать Надежда Осиповна мало обращали внимания на детей.
4: Конечно,
5: были
4: конечно. Надежда Осиповна выделяла Ольгу. Оба они обожали беспутного Левушку. Вот о Левушке мы еще скажем два слова, потому что он не только беспутный, не только брат, но и друг достаточно близкий, сохранивший это дружество при всех их там высекании, обоюдном высекании искр периодически. Да? Ну, как мне кажется, вот этот блестящий, блистательный лицейский круг, прежде всего, Иван Пущин, Антон Дельвик, Кюхельбекер, Бекер несчастный, да? Вот они Пушкина включили, зажгли вот на ту мощь, вот потому что вот с этого момента, с 10, наверное, лет, Пушкин становится полной противоположностью себе в детстве. Он становится такой абсолютно энергетически заряженный такой. То есть вот он бегает, он их заряжает. Он начинает работать, вот это вот, вот к шалостям склонность, да? И склонность к трудолюбию, ну, знаменитую оду «Воспоминания в царском селе». Вот, когда он узнает, что будет не Жуковский на этом экзамене, а Державин, а ждали Жуковского. Она была сделана в стиле Жуковского. С напевностью такой, с романтическими мотивами. Вот, он в два дня ее переделывает под Державин.
2: Молодец.
4: Вот это уже такой профессионал. Это в 15 лет уже абсолютный профессионал, абсолютный работяга. Да, и здесь как бы в этом смысле лицейский круг, конечно, как мне кажется, его серьезнейшим образом включил. Мы еще к этому кругу вернемся.
5: Давай пока вот ты сказал 15 лет, это 1814 год, и мы скажем, что именно в этом году происходит поэтический дебют Александра Сергеевича Пушкина в журнале «Вестник Европы», который начинался с Карамзина, который продолжался Жуковским, а Пушкина напечатал писатель и цензор Владимир Измайлов. И Пушкин публикует под псевдонимом Александр Н.К. Ш.П., перевернутое согласное Пушкин, да, посвященное Кюхельбекеру, опять-таки, стихотворение другу-стихотворцу. А там сюжет этого стихотворения строится на том, что есть диалог с другом и одновременно диалог с самим собой. Насколько ты вообще поэт как таковой? Насколько ты достоин стоять в ряду великих? Насколько ты выдержишь все это соревнование? В том числе и не снесет ли тебя ветром истории? Да, и все это обращено так несколько со смехом к Кюхельбекеру. У них вообще отдельное отношение, но об этом еще скажем.
4: Да, конечно. И, соответственно, значит, вернемся к ближнему кругу, к родственникам, чтобы потом на каком-то новом этапе перейти к лицеистам. А здесь очень интересно, потому что совершенно верно, и мы уже замечали, что в родителях Пушкин вот этого тепла и кровного, и тепла домашнего, и тепла вот просто вот такого вот как бы обоюдного кровотока не находил. Вот, потому что вот Надежда Осиповна, когда уже позднее, в предсмертном году, когда она сильно заболела, Пушкин за ней ухаживает трогательно, очень занятой, очень, очень своей семью погруженной. Тут уже начинаются вот эти вот как бы преследуют его вот эти вот дурные настроения и предчувствия. Но он, тем не менее, каждый день к ней заезжает, подолгу у нее сидит, с ней общается. И она испытывает, наконец, этот комплекс вины, да, что вот не додала в свое время. Что-то было ли подобное у Сергея Львовича, я не знаю, да. Ну, в общем, как бы...
5: Пушкин тогда сказал, что, по сути, у него мать была ровно год.
4: Последний. Да, да, вот это как раз тот самый 36-й год, да. Ну, он нашел, конечно, именно друзей, больше, чем родственников, в дяде Василия Львовича, вот, и в Левушке. С Василием Львовичем забавная история, значит, Василий Львович такой, ну, классический московский барин, сибарит, франкофил, библиофил, такой весь тусовщик замечательный. Поэт интересный, я вот перечитал его самую знаменитую вещь «Опасный сосед». Вот, это забавно, да, это как бы такая фривольная поэма, конечно, потому что действие происходит в борделе.
5: Но это ни разу не Иван Барков.
4: Это не много Барков,
5: это
4: уже поэзия, и уже как бы оттуда вышел, уже понятно, почему оттуда вышли вот эти вот срединного периода михайловские поэмы Пушкина. Граф Нулин, вот очень похоже.
5: Ну, Нулин просто списан с Василием Львовичем.
4: Пушкин, конечно, блестящий, Василий Львович не столь блестящий, но если бы он серьезно занимался, из него мог бы выйти очень интересный, как бы, поэт. И вот это тоже, вот парнасским отцом его Пушкин называл, да, и вот никаких обид не держал. Там как бы смешная история, когда Пушкина провожали в лицей, тетушки, мамушки насовали, значит, денег, ну, около 100 рублей там считается, да. Василий Львович повез Сашу.
5: Не так. Отец, не мать, дядя.
4: Не отец, не мать, Василий Львович. Да, и заметим еще один момент очень важный. Ни Сергею Львовичу, ни

0: 300 рублей мне. У меня надежнее. Вот, и все. И заиграл что-то там. Значит, и когда Сергей Львович приехал навестить Сашу, тот говорит: пап, дай хоть 10 рублей там на орехи, на конфеты. Вот, потому что ребята там покупают лавочки, делятся. Вот, он говорит: Сашенька, ну 100 рублей же тебе мамушки наложили там. И он сдает Василия Львовича, который, по-моему, за всю жизнь так и не вернул. И тут трогательным образом Александр Сергеевич в последний год Василия Львовича тоже, в общем, прикладывает все усилия, чтобы достойно уходил Василий Львович, берет на себя. Пушкин, который нуждается, которому тяжело, но он берет на себя все заботы по похоронам Василия Львовича. Вот, и, в общем, как бы вот такое какое-то невероятное благородство проявляет по отношению к дяде своему, прямо скажем, человеку не самому нравственному. Вот.
1: Про его франкофилию пару слов, да? Была история такая. В то время тоже было не очень просто выбраться за границу, да? Во-первых, нужны какие-то накопления, а у Пушкина с деньгами всегда были проблемы.
0: У всех
1: Пушкина, да. Вот Василий Львович оказался в трудных обстоятельствах, у него была жена, но одновременно появилась девушка, в которую он просто влюбился, ничего не мог с собой поделать, взял ее и убежал в Париж.
2: Молодец.
1: Нашел все варианты, да, и в Париже, так как он общительный, так как он дэнди, так как он сибарит.
0: Французы его страшно полюбили.
1: Да, его страшно полюбили французы. Одна какая-то известная француженка отдала свою ложу в театре, чтобы он посещал все премьеры. Он успел добиться посещения Наполеона, когда тот был еще не императором, а консулом, или как это у них правильно называется. И когда французы в 12-м году подошли к Москве, сожгли все его имение, всю его библиотеку.
0: Библиотеку, сам
1: он
0: говорил.
1: Ужасался, ну как это, французы такие галантные, такие, ну, европейцы, и сжигают книги.
0: А мы их так любили.
2: И так 200 лет у нас это не прекращается, этот вопрос. Как же так? Это же французы.
0: Лев Сергеевич, это еще интереснее. Вот, еще раз скажу, что Левушку, конечно, Левушку забавывали в детстве. Ну, он был красивенький такой, кудрявенький, это сам, светлый. Вот, причем какие-то тоже что-то африканское, негритянское проглядывало в лице, но он был блондин. Это, конечно, такое было сочетание вот, ну, да. Яркое очень. Вот, Лёша Лапай абсолютный, значит, и когда ведет дела Пушкина, когда тот на юге находится, в южной ссылке, так называемой, начинает путать тоже, как Василий Львович, в свое время свой карман с карманом Александра Сергеевича, то есть выручает какие-то деньги на продаже пушкинских рукописей, но далеко не все до Александра Сергеевича доходит. Того это страшно, выбешивает, конечно, но при этом Лёвушке все вот сходит с рук абсолютно. Другое дело, что у него, конечно, есть заслуги перед русской литературой, потому что у Льва была совершенно феноменальная память. Пушкин все у самых разных причин не все хранил в виде рукописей, и иногда просто Льву начитывал готовые произведения, чтобы они у него хранились. И таким образом была спасена пятая глава Онегина, которую Пушкин проиграл.
1: Проиграл, отыграл, потом вновь потерял.
0: Снова проиграл. И это срамная сказка, забавная очень, «Царь Никита и 40 его дочерей», которую Лёва тоже запомнил.
1: А вот это уже ближе к Ивану Баркову, да? По поводу пятой главы Евгения Онегина, опять-таки, надо понимать, что это за глава и какой главы мы лишились бы, да? Там мы знаменитые строчки «Зима, крестьянин торжествуя», «Над ровнях обновляет путь», про Татьяну, которая видит сон с медведем.
0: Там, конечно, да, конечно. Да. Там уже весь Достоевский.
1: И в пятой главе, вот мы говорим о дружбе Пушкина со всеми остальными его друзьями-поэтами, там полно отсылок к самым разным людям. Братынский, Вяземский. И вот, пожалуйста, специально, раз про Василия Львовича говорим, отсылочка к Василию Львовичу. «Своей супругой удородной приехал толстый Пустяков, Гвоздин хозяин превосходный, владелец нищих мужиков, скотининой чета седая, с детьми всех возрастов считая, от 30 до 2 годов, уездный франтик Петушков, мой брат двоюродный Буянов, пуху в картузе с козырьком, как вам, конечно, он знаком, и отставной советник Флянов, тяжелый сплетник, старый плут, обжора, взяточник и шут». Буянов – это, собственно, тот самый опасный сосед.
0: Опасный сосед? Нет, конечно, конечно. Здесь уже такая постмодернистская игра совершенно начинается с Василием Львовичем и со всем дружеским кругом. Конечно, все там друг друга понимают и узнают. Вот, Левушка удаман, вот. Хотя храбрый офицер, воюет на Кавказе, заслуживает достаточно серьезные награды. Но если Александр Сергеевич тоже играет в юности, и, в общем, как бы, ну, когда Пушкин взрослеет, когда становится мужем и отцом, все это потихонечку, вся эта история у него сворачивается карточная. А Лёва остановиться не может. Самый грандиозный Лёвин проигрыш – это 30 тысяч рублей.
2: Ух.
0: 30 тысяч рублей. Вот это, я не знаю, как это на современные деньги перевести. Это миллионы и миллионы просто-напросто. Да? Все, когда Пушкина узнали об этом, они поняли, что все. Александр Сергеевич понял, что наследства у него не будет никакого. А Соболевский, по-моему, пишет: ну да, вот теперь Александр Сергеевич еще и Лёвушку кормить. Ну, кормить.

0: Иван, полбеда. Вот поить, это уже тебе. Лев любил дорого. Поесть, замечательно выпить. Снимал всегда самые дорогие номера в гостинице. Ну, в общем, там все как бы было великолепно. Вот такой как бы братец. И друг при этом. Друг, который был не только другом своему брату, но и большой, очень друг сблизился потом с Лермонтовым на Кавказе. Что-что, а дружить Лев умел. Видимо, вот у всех Пушкиных это было свойство. И у Сергея Львовича это были друзья. Его очень ценили. При том, что как бы с сыном там холодные отношения, но вот тот же круг старших друзей Пушкина, и Жуковский, и, по-моему, Карамзин, очень ценили разговор и беседу Сергея Львовича. Это как бы вот это, видимо, у них у всех был у Пушкиных дар дружить. Вот, который особенно, конечно, проявился у Александра Сергеевича, но вот и Лёва был хорошим, надежным другом. Да, когда Александр Сергеевич погиб, есть легенда, а может и не легенда, что Лев рвался ехать в Париж, вот, вызвать на дуэль Дантеса и его убить. Начальство об этом узнав, просто не дало ему отпуска. Иначе могло все пойти как-то совершенно завернуться. Лев был замечательный стрелок, тоже бритер, такой парень в этом смысле тоже серьезный.
1: Само описание, которое блистательно сейчас дал Алексей Коломбродов, показывает, как много для русского народа, хотя бы путем экранизации, не открыто восхитительных сюжетов в русской поэзии, в русской классике. Ну, бери и снимай просто фильм про братьев Пушкиных или Пушкина и его родителей. Тут все как бы вмещается: дружба и война, и мир, и государь, и французы, и все что угодно.
0: Да, что интересно еще. Вот в Левиной жизни, правда, сюжетов, я вот говорю, последнюю неделю как-то плотно им занялся. Лев был на Сенатской площади. Все его видели, шумел, кричал, ничего ему за это не было.
1: Паразит.
2: Как искусство воды, это Пушкины. Это Пушкины.
0: Все его видели, все его запомнили, ничего.
3: По поводу Лермонтова, по поводу вояк, тут, наверное, уместно перейти уже к друзьям и начать с Антона Дельвига, может быть, самого близкого его друга, тоже поэта.
0: Знаешь, вот секунду, ремарочку. Я тоже, когда вот в эту тему погрузился, у меня был соблазн самыми близкими, вот я по одному посмотрю как бы материалы, о, вот он, наверное, был самый близкий, ну вот, наверное, Соболевский в последние годы. Нет, получается, что Винощекин там где-то.
3: Винощекин,
0: вот,
3: да.
0: Дельвиг, да. Нет, Пущин, вот тут, вот тут.
3: Я что-то не задумал. Все по чуть-чуть, все по чуть-чуть. Но пока у нас есть немного...
0: Все по ногу.
1: Все по ногу.
0: Не, тут чуть-чуть никак не годится.
1: По чуть-чуть это можно сказать про Катенина там и про Бестужева-Марлинского. А Пущин с Дельвигом и с там еще рядом по ногу. Как у Пушкина хватило жизни на такие огромные дружбы. Язык вот, Николая забыли. Тоже блистательнейший поэт. И...
0: Батюшка. Он очень сочувствует его болезни, которую он навещает. Боротынский, с которым просто, в котором он признает поэта первого ряда, безусловно. И там действительно достаточно плотная, крепкая дружба, совершенно лишенная всякой литературной зависти.
1: Ну, сейчас мы просто увлечемся. Я просто единственное сделаю тут ремарку и передадим Олегу слово про Дельвига. В том числе и когда работал над книгой «Взвод офицера и ополченца русской литературы», обратил внимание на вещь, вот не имеющую аналогов в русской литературе, что для всех крупнейших величин предпушкинского, пушкинского и отчасти постпушкинского времени Пушкин так или иначе оказывается центральной фигурой в их жизни. То есть это нельзя сказать про Есенина или про Маяковского или про Горького. При всей любви к ним этого не скажешь. Но, конечно же, Пушкин у того же самого Языкова, Пушкин у Дельвига, Пушкин у Бестужева, у Батюшка, у кого угодно, и, конечно, у Вяземского особенно. Они не могут, они так или иначе в его кругу не сказать, что они там могут зависимы быть этим, могут независимы, могут как Катенин пытаться отталкиваться. В любом случае, он центральный персонаж. Вся их биография, куда ни пойди, все время утыкаешься в Пушкина, к Пушкину, от Пушкина, вокруг Пушкина, для Пушкина и ради Пушкина. Вот какая магия фигуры. Причем его уже нет, уже 10, 20, 30 там лет, а те, кто еще жив, они все равно с Пушкиным.
0: А это, понимаешь, происходят поразительные мировоззренческие переломы. Когда Пушкина не стало, Вяземский пишет знаменитое свое стихотворение, по сути, эпитафию поколению «Я пережил и многое, и многих, и многому изведал цену я». Ну, кажется, после этого не живу. Он еще живет 40 лет, все время сколько, в этих воспоминаниях. Да. И резко, как по щелчку из знаменитого либерала, Паванофиева, ну, Вяземский, да, вдруг становится консерватором, охранителем. Вот это примерно один рубеж начала, вернее, конец 30-х, начало 40-х.
1: Про Вяземского отдельно поговорим, а пока Олег про Дельвига нам расскажет.
3: Я, собственно, хотел показать, как их воины, друзей Пушкина, у нас происходят. У Дельвига войны как таковой не было, насколько я помню.
0: Ну, Дельвиг, но были
3: русские песни. Этих русских песен у него понаписано десяток, наверное, да? И вот одна из них 1812 года вдруг, неожиданно, пока я готовился, у меня запараллелилась с Константином Кавафисом, с его самым известным стихотворением «В ожидании варваров». Да, там...
1: Объясни слушателям, кто такой Кавафис.
3: Известный греческий поэт рубежа 19-го, начала 20 века, которого любили многие наши поэты Серебряного века, Бронзового века, которого много переводили и переводят. Он известен в переводах Софьи Ильинской, известен в переводах Геннадия Шматова, Иосифа Бродского и многих-многих других. Да? «В ожидании варваров» — это такая история, где... Давайте я лучше прочитаю. «Чего мы ждем? Собравшись здесь на площади, сегодня в город прибывают варвары. По что бездействует сенат? По что сенаторы сидят, не заняты законодательством? Сегодня в город прибывают варвары. К чему теперь сенат с его законами? Вот варвары придут и издадут законы. Зачем так рано император поднялся? Зачем уселся он у городских ворот на троне при всех регалиях и в золотой короне? Сегодня в город прибывают варвары, и император ждет их предводителя, чтоб свиток поднести ему пергаментный, в котором загодя начертаны торжественные звания и титулы». Стихотворение длинное, длится еще и длится, и длится, и длится, а заканчивается вопросом сначала констатации фактора, что варвары не пришли, а потом вопросом, а вот варвары не пришли, и что нам теперь делать? И как нам жить,
0: без варваров? Да? Оказались нам подобием выхода.
3: Это такой европейский философский вопрос самим себе, да, как вообще жить без
0: это
3: противостояния.
0: Это на самом деле.
3: Нет, нет, вот русский ответ как раз-таки дает Антон Деник в русской песне 1812 года. «Как разнесся слух по Петрополю, слух прискорбнейший россиянину, что во матушку Москву каменно взошли варвары иноземные, то, услыхавши, отставной сержант подозвал к себе сына милого, отдавал ему свой булатный меч и, обняв его, говорил тогда: «Вот, любезный сын, сабля острая, неприятелей разил кое я, бывал часто с ней во сражениях, умирать хотел за отечество и за батюшку царя белого, но тогда уже перестал служить, как притребил коленое ядро, оторвало мне руку правую, вот еще тебе копье, меткое, с коим часто я в поле ратовал, оседлай, мой друг, конья доброго, поезжай разить силы вражески под знаменами Витгенштейна, вождя славного войска русского, не пускай врага разорить и Русь, или пусти его через труп ты свой». Вот русский ответ. Во что бы то ни стало защищать свою родину, передать сыну, чтобы сын точно так же наследовал русскому духу, как постоянно говорит Захар, быть как передние князи, быть как свои отцы, деды, прадеды.
0: А давайте еще про Дельвига скажем. По сути, Дельвиг у нас основоположник школы русского романса.
3: Да,
0: потому что это первый, и по сути эстрадой, ну уж давайте огрубляя, так скажем, это первый русский поэт, стихи которого пишут все тогдашние композиторы, самые знаменитые, Дорогомышский, Алябьев. Кстати, знаменитый Соловей, живой до сих пор, посвященный Пушкину.
3: Посвященный Пушкину.
0: Вот, это Глинка. И до сих пор десяток, наверное, романсов вот продолжают звучать. Они не просто как бы предмет какого-то изучения, они в жизненном обиходе. Это Дельвиг.
1: Понятно, что это еще и Пушкин, конечно же, поется ряд романсов на Пушкина. Дельвиг, я бы назвал еще поэта Федора Углинкова, на которого тоже есть 3-4 знаменитейшие песни.
0: Живых до сих пор.
1: Живых до сих пор.
0: Учится тройка удавая.
1: Да, да, и про сидящего в тюрьме. И на частоку у часового горит какая-то там луна. Вот эти пушкинские волны разнообразные расходились во все стороны и касались его товарищей, и преображались какие-то еще творческие вещи. Мы об этом будем говорить в следующей части нашей программы «Ключи Захара». Не покидайте нас, скоро вернемся.

Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник».

0: Ключи Захара.
1: И снова здравствуйте. Это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». В студии я, Захар Прилепин, мои товарищи и соведущие Олег Демидов.
2: Всем привет.
1: И Алексей Коловродов.
3: О, здравствуйте.
1: Филологи и литературоведы. И сегодня, в силу того, что пришел июнь, продолжаем говорить о Пушкине, об июньском нашем гении. Что любопытно, ну, лично мне во всей этой истории. Пушкин не застал огромной войны. Ну, то есть он его застал, но не смог стать ее участником. Рожденный в 1799 году, соответственно, в 1812 году он был подростком, и так или иначе, как подросток, все это воспринимал, а потом война выкатилась за пределы Российской империи, и 13-14 год она продолжалась в огромнейших сражениях по всей Европе. И, да, это изучается, кстати, этому уделяется огромное внимание со стороны историков, но она, кстати, в национальной памяти не так сильно, не так ярко, не так глубоко отображена. Зарубежный поход 13-14 года, как события 43-го, 44-го, 45-го годов в Европе. Вот что-то там такое огромное происходило, но для Пушкина это был предмет зависти, вот такой как бы ностальгии по несостоявшемуся, тоски о том, что вот он не угодил на войну. Пушкин всю последующую жизнь, вот начиная с тех пор, как он немного повзрослел, как только начинается любой военный конфликт, Пушкин рвется туда изо всех сил. Как-то Господь части и государь, и российская власть предусматривали, они его старались туда не допускать. Вот. Но, тем не менее, он несколько раз туда попадал, и Пушкина на всех основаниях можно называть участником как минимум одной русско-турецкой войны. То есть, там, когда люди говорят, ну, он там пробыл всего месяц, там полтора, ну, друзья мои, давайте я свожу на месяц-полтора на войну. Блин, что это за... Вот это мне поражает, на самом деле. Вот человек там когда-нибудь однажды в жизни там чуть не утонул, или там был в драке, где вытащили нож, он всю жизнь про это рассказывает, и тот же самый человек начинает говорить, что а ну там месяц, ну, он на войне был коротко, там месяц, два, три. Ну, друзья мои, на войне коротко, это
3: минуты хватит.
1: Ну, да, иной раз там, да, чтобы тебя убили, мало времени надо.
2: Эрих Мария Ремарк тоже месяц, полтора-два пробыл, а потом всю жизнь об этом писал.
1: Да, ну и было что сказать. Так вот, 1819 год, начинается то самое восстание греков за независимость. Естественно, греками болеет все российское общество, так или иначе воспитанное на античности, на Гомере, на всем остальном. Пушкин в это время находится в ссылке на территории Молдавии. Там у него еще одна дружба наиважнейшая. Мы не упоминали этого поэта замечательного, преддекабриста Владимира Раевского. Вот он с ним ближайшим образом общается. Он узнает, что его собираются арестовать. Тогда он еще был офицером. Он его предупреждает об этом Раевского. Вот Раевский отказывается куда-то прятаться, убегать, подает под арест и так далее и тому подобное. Но в любом случае начинается война. Она в целом, друзья мои, совершенно идентична восстанию на Донбассе 2014 года. Вот там вот как бы вот начинается восстание, и из России рвутся туда разнообразные персонажи. И как у нас был отчасти причастен к началу этого восстания на Донбассе Игорь Иванович Стрелков, бывший офицер Федеральной службы безопасности, там и так был, также был причастен к греческому восстанию бывший полковник российской армии, грек Испиланти, по-моему, фамилия.
3: Испиланти,
1: да. Вот, и Пушкин, как только узнает, что грек там, наши туда уже тянутся ручейками, туда наши добровольцы, он мечется по границе в Российской империи, в Молдавии. Как мне туда попасть? Пишет стихотворение. Война классическая, что вот скоро я увижу эти кровавые битвы, эти реки крови. Болеет этим, как первым свиданием юноша. Болеет идеей войны. И, кстати, не перестанет болеть этим никогда. Не перестанет так или иначе описывать войну, описывать свою тоску по состоявшимся или не состоявшимся боям до самой смерти, до самых последних стихов. По сути, последнего крупного стихотворения посвящено как раз 1812 году. Достаточно быстро подавили тогда восстание. Россия не вела войска, так же, как у нас в 2014 году. Тогда требовало все русское патриотическое общество. Государь, веди войска. Государь, веди, пожалуйста, войска. Веди скорее, вводи войска. Вот. Но государь не ввел войска, и это все отложилось. Освобождение Греции и всех иных под Османской империей находившихся территорий отложилось на потом. Тем не менее, вот эта история вспыхнула в Пушкине. Я не очень люблю эти все наши двойственные для нашего, так сказать, простонародья попытки совмещать и сравнивать Пушкина и Высоцкого как двух гениев. Конечно, это несоразмерные величины, но вот тут уж точно у них есть схожесть в том, как Высоцкий тосковал по войне, которую он не застал. Вот как он всю жизнь про это писал, как он в своих песнях, в своих стихах, в своем бесконечном размышлении об этом сделал себя фактически фронтовиком. Там, да, фронтовики воспринимали Высоцкого как своего. И здесь в пушкинской истории тоже вот такая важная вообще в целом для русских ветеранов, как войны 19-го года, так и советских ветеранов войны 45-го года, отсутствие чувства дедовщины по отношению к молодым литераторам, которые этого не застали. Ну, то есть после войны 12-го года Денис Васильевич Давыдов там, и ряд литераторов, которые имели к этому прямое отношение, они могли бы просто смотреть на всю эту шелупонь детскую и разговаривать с ними через губы.
3: Пацанята какие-то.
1: Да просто, да, дети, что вы видели вообще в своей жизни, да? Тем более Денис Давыдов, который просто воевал не переставая, начал до 12-го года, в 1807, по-моему, году, вот, и на всех фронтах, какие тогда возникали, воевал везде просто, и...
3: И, причем, ну, и превратил себя просто в архетип воина. Архетип от всех воина, домах, да. От крестьянских до княжеских висели его портреты. Да. Это был как бы архетип русского воина.
1: Невероятная популярность и народ.
3: Кутузов, на тот момент.
1: Да. И то же самое произошло и после Великой Отечественной войны. Тоже обратите внимание, что поколение фронтовиков и Ван Шенкин, и Орлов, и Винокуров, и там, ну, чуть раньше ушедший Шубин, кто угодно, любую фамилию называйте, вплоть до Симонова там и так далее, они, ну, так спокойно отошли, когда явились шестидесятники, и не пытались прикрикнуть, типа, что вы тут эти клювы свои раскрывали там, да? Имеете совесть.
3: Не положено.
1: Не положено. Нет, этого не было ни тогда, не было ни после этой войны. Я, кстати, предполагаю, что и сейчас тоже не будут явятся фронтовики, в том числе, которые пишут блистательные стихи, но тут же явится какое-то новое поколение, и они будут так на них поглядывать, ну, как бы, ну, что поделать. Ну, вот, пришли мы, будем сидеть в своем стариковском, как бы, углу, вспоминать свои раны. Это хорошая черта для фронтовиков, не очень хорошая для тех, кто после них приходит. Но в случае Пушкина там тут другое, потому что Пушкин, конечно же, испытывал абсолютный пиетет ко всем этим персонажам. И тут мы еще одну фигуру не назвали, тоже огромную для русской культуры, которую периодически пытаются использовать там наши сотоварищи, вернее, оппоненты по либеральному лагерю, конечно, Петр Чаадаев. Философ замечательный, мой мыслитель блистательный и гусар. Вот про это мало кто помнит, что он, его воинский путь, его смелость, его мужество, его участие в боях, оно, ну, то в русской литературе такого уровня бесстрашных бойцов поискать еще. И это, конечно же, говорит о том, что действительно там был золотой век. В одном человеке могли совмещаться такие вещи. То есть один из умнейших людей Европы, прочитавший все, что только возможно, говорящий на каких угодно языках, центр вообще интеллектуальной пульсации страны, и при этом бесстрашный, беспощадный...
3: Кусар-спецназовец.
1: Да, спецназовец, да. Вот это просто, вот, представьте сегодняшнего полковника спецназа, и то, что он одновременно он еще и Чаадаев. Это невозможно. А тогда было.
3: И который вот, костюмом занимается по часу, по два.
1: Да, при этом, да, он светский человек, он там, да, он шутит, он всегда в центре любых там интеллектуальных или... танцор при этом, и досуговых каких-то встреч, балов и всего остального. И Пушкин на него смотрит, конечно, с завистью, и он тоже, он с ним начинает советоваться, я тоже хочу быть, как Леша выразился, спецназовцем-гусаром там, да. Но тогда это, просто надо понять, что тогда это было ужасно дорого. Там, гусар должен был сам не просто оплачивать лучшую лошадь, там, да, или там несколько лошадей, там, но форма сама по себе...
3: Да нет, там, конечно, когда Александр Сергеевич заявил, молодой, выпустившись из лицея, что пойдет в гусары, у Сергея Львовича ум.
1: Конечно, да.
3: Ну, Сергей Львович вообще был приженец, ну, и были основания, они действительно были...
1: Ну, я один факт просто приведу, тогда... Положено было, кстати, вот тоже нынче не положено, а по факту гусарам было положено посещать все, в том числе и театральные мероприятия, потому что они должны находиться в курсе, в центре культурной жизни, быть в курсе всего. Так они были обязаны сидеть только на первых трех рядах. Если гусар сидит на четвертом, пятом, это вообще не гусар, как бы тебя выгонят сразу. И Пушкин говорит, ну, там лошадку найдем, там оденем. Ты на театр просто спустишься, что ты зарабатываешь. Просто...
2: Извиняюсь, еще плюс понты и выпендрешь. Без этого тоже никуда.
1: Ну, там все, конечно, и там и напитки, и все остальное, и вот как бы включая театр. Поэтому вот так Пушкин не попал в гусары, вот, но, тем не менее, там все дальнейшие события, какие бы они ни происходили, они продолжали увлекать Пушкина на войну. Сейчас я передам свое слово товарищам, просто еще один факт напомню, про который я всегда люблю рассказывать, и не грех про него еще раз напомнить. Тогда состоялось очередное русско польское восстание. А уже это было после восстания декабристов. Это 1829 год, да? Если не ошибаюсь.
3: 29-30.
1: 29-30, совершенно верно, да. И тут надо понимать, что такое... Откуда вообще, во-первых, взялась Польша в составе Российской империи? Польша досталась нам по результатам, соответственно, зарубежного похода 1813-14 года. То есть как еще дополнительная часть Польши. Первая часть Польши досталась еще при Екатерине. Это была просто русская земля. Это была Украина и Белоруссия. А после зарубежного похода Польшу разделили между тремя европейскими странами и Российской империей. Вот, и царство польское забрали уже целиком, потому что они самым активнейшим образом участвовали в походе Наполеона в Российскую империю, воевали, зверствовали, там поставили мощнейший состав своего уже польского гусарского там спецназа, и за это Российская империя их наказала. Ну и вообще ее в целом, Польшу, надоевшую всей Европе, решили разделить, поэтому Россия взяла себе, там Пруссия взяла себе, все там взяли себе, кто был рядышком, все взяли себе. Поляки поднимают восстание, и вдруг оцените европейское фарисейство и, как бы, что называется, двойные стандарты. Они все знают, что Польшу разделили на троих, но они говорят, Франция и Британия, Лондон, начинают говорить, русские проклятые, типа, покорили свободный польский народ, давайте поможем полякам, как бы, давайте поляков спасем, давайте вообще введем войска. Надо понимать, что такое 1629 год. Это прошло всего, ну, там, сколько, ну, 13, 14, 15 лет после войны 1812 года. Только что мы их всех погнали до самой Франции, все эти 2 на 10 языков, которые к нам приперлись, мы их туда загнали туда, нас везде встречали, потом уже по итогам наших побед, как освободители Европы, в Лондоне, нашим солдатам руку плескали, офицеров обожали, и проходит всего полтора десятилетия, и они вновь решаются переться в Россию, чтобы якобы спасти поляков. На самом деле, они как бы посидели эти 15 лет и поняли, что русские их унизили. Ну как, они же великие, прекрасные белые христианские европейцы, а тут пришли какие-то варвары, и их спасли от Наполеона. Нет, так не может быть, надо вернуть.
3: Калмыки,
1: какие-то башкиры,
3: казаки,
1: неприятные.
3: Да.
1: Давайте мы сейчас спасем поляков, и заодно как бы русским устроим там им как бы передел, новый территориальный передел. Надо обратить на это внимание. Не только в пушкинские времена уже сложилось, спустя 15 лет после войны, в высшем свете, в высшем обществе определенный круг полонофилов, весьма очень серьезный, которые сразу начали болеть за Польшу. Обратите внимание, 15 лет прошло после войны, как у нас примерно расстояние от 45-го года до 60-ников, и они уже проевропейские.
3: В царской семье, Константин.
1: Конечно,
3: Радный,
1: говорит, как мои, как он говорит про поляк, как мои замечательно воюют, давайте, ребята. То есть они убивают русских людей, брат государя болеет за поляков. Ну, вообразите себе там, да? Вот, и то же самое было после Великой Отечественной войны, когда наша вот эта розовая шестидесятническая интеллигенция болела, естественно, за Прагу, за Венгрию, там, за все, что восстает против Советского Союза, прям чуть ли не под нацистскими знаменами, они за всех болеют. И так же было в 19 веке. Вот великий парадокс какой. Ну, естественно, весь этот круг Акуджав разнообразных, они и в том восстании, которое было в 1829-30 годах, они тоже втайне болели за поляков. Вообще, полонофилия, она была характерна для послевоенного советского поколения. Это Станислав Куняев в своей книге, по-моему, «Предательство таинственное», как это называется?
2: «Предательство таинственная страсть».
1: Страсть, да-да-да. «Предательство таинственная страсть», он это описывает, как любили Польшу вот эти советские шестидесятники. И тогда то же самое. И Пушкин, по сути, когда он сочиняет «Клеветникам России», смысл которого, что вы опять собрались сюда идти, вы опять претесь сюда, тут не чуждые вам гробы. Вас тут похороним опять. Как бы он же узнает прекрасно про то, что и французы, и британцы собираются поддерживать, далеко не только они, собираются поддерживать Польшу. Денис Давыдов отправляется сюда воевать, начинает там этих поляков крушить. Тут еще важно, что еще надо отметить. Это же было не просто польское восстание. Польша претендовала на Украину и Белоруссию. Они хотели вернуть Киев. Они сказали, мы восстали, мы не просто Варшаву освободим, мы заберем
3: всю Украину. Берем под Днепру, конечно.
1: Да-да-да, все туда забираем себе обратно. То есть это была, по сути, очередная, вполне себе претендующая на отечественную война. И они поначалу поперли, прям мама не горюй. Они начали ломить, они начали давить российские войска. И Пушкин рвется сначала там на фронт, рвется просто, его не пускают. Он говорит, ну дайте я хоть как-то буду участвовать, дайте я буду выпускать журнал, дайте я буду выпускать газету. Я хочу, причем он не с поляками хочу воевать, а хочу с Европой, лживой, распространяющей фейки, фарисействующей, подлой Европой, которая относится к нам совершенно безобразно. Мы их спасли, его прям бесит это. Мы их спасли, мы им подорвали свободу, они вот это вот творят и как бы и собираются опять к нам вернуться. Это, друзья мои, конечно, это абсолютно похоже на наше время, когда разнообразные демагоги начинают говорить, что вот, как бы не надо путать одно с другим, завоевательные войны, ля-ля-ля, как бы Пушкин еще неизвестно, как себя повел, все известно, как повел себя, все написано по этому поводу, все есть, как бы все можно проследить. Вот, ну, здесь, на этом месте я остановлюсь и передам слово товарищам, потому что я еще долго могу
3: прочитать. Я хочу сказать, в общем-то, о двух людях, про которых говорили, что находись они в Петербурге, дуэль бы не было. Вот, это младший друг и очень близкий друг Сергей Соболевский, которого мы уже упоминали, да, и вспомним, что расстроил, скорее всего, смертельную для Пушкина дуэль в 1829 году, незадолго до свадьбы, со знаменитым бритером Толстым американцем, вот, когда Пушкин вызвал Толстого американца, расстроил эту дуэль как раз Соболевский. Приложил все свои дипломатические усилия, потому что понимал, что Толстой американец — это очень серьезно.
1: Расскажи про Соболевского, просто люди могут не...
3: Да, Сергей Соболевский — это круг как раз Льва Сергеевича. Вот это ребята младшие, вот и упомянутые Нащекин, Сергей Соболевский. Вот, это, собственно, люди, это московские люди, это московские друзья Пушкина. Он у них живет, когда бывает в Москве. Они очень тесно и плотно общаются. И это, по сути, люди, которые начинают служить Пушкину уже в пору его творческого рассвета. Они уже понимают, что их жизнь, вот, она должна состояться вокруг Пушкина. И продолжают ему служить, естественно, посмертно. Вот, и вот говорили, не сам он говорил, а говорили, будь Соболевский, он за границей был. А Соболевский, помимо всего прочего, поэт интересный, в основном такого тусовочного круга, эпиграммного. Вот, библиофил, вот, московский, да. Вот, богатый, очень щедрый в этом плане, потому что Пушкин пользовался и кредитом его, и он ему обеды устраивал, и все. И, собственно, вот говорили, что да, вот не было Соболевского, он расстроил эту дуэль с Дантесом. Вот, и про Пушкина говорили, Иван Пушкин. Иван Пущин в лицейские годы просто, ну, мало того, что соседи, они по кельям, и ему посвящено «Мой первый друг», «Мой друг бесценный», да? Угу. Человек ослепительного совершенно благородства. Это признавали, опять же, все. Вот в тот век вот этих светских сплетен, болтовней, скажем так, обоюдной иногда, в общем, такой агрессии, да, все признавали за Пущиным какое-то невероятное благородство, храбрость невероятную, потому что во время ссылки в Михайловское Пушкин прям опальный-опальный, за ним следят. Естественно, следят, кто его посещает. И вот в начале 25-го года совершенно спокойно Пушкин заброшен. Еще как бы вот народной тропы-то нет. Еще вот нет этим летом, понятно, там Тригорская, вот эти вот девушки, сестры Осипова. А зимой, и вот Пушкин приезжает.
2: На день всего лишь.
3: На один день. Три бутылки «Вдовы Клико». Вот поэма, да, «Горе от ума», только что вышедшая последняя сенсация. Угу. И просто дружеские объятия. Кусок тепла там он ему передает. Вот, и Пушкин, который вот, ну, реально в депрессии, тоже неизвестно, что могло быть, вот это его как бы посещение Пушкина, его слово возвращает к жизни. И Пушкин рассказывает, что там у них происходит, рассказывает про общество, рассказывает, что вот как бы готовимся, да. Вот, и как раз вот под влиянием этих рассказов, узнав о смерти государя Александра, вот, Пушкин пытается выехать в Петербург, и, собственно, его ждут на квартире Рылеева, где все как раз затевается, происходит. Ну, тут вот эта история с Зайцем. Угу. Вот, он не попадает. А Пушкин, участник, активный участник восстания, отказывается бежать. Причем Горчаков, их лицейский товарищ. С Пушкиным он не сильно дружил, а с Пушкиным они были близки. Горчаков – карьерист. Он уже делает сногсшибательную совершенно карьеру, он дослужился до канцлера, как мы помним, да? Вот, Горчаков приходит к Пущину, ну, вот после разгрома восстания, говорит, Иван, вот загранпаспорт, вали, вали.
2: Загранпаспорт Горчакова, что удивительно.
3: Да, самого Горчакова. Вали, я рискую, но я не могу по-другому. Горчаков, карьерист, вот, слуга, преданный. Вот, Пущин отказывается. Пущин отказывается, не могу ни тебя подставлять, ни товарища. Вот, и тоже, собственно, вот как бы последующее уже после возвращения с каторги ссылки, жизнь Пушкина, это тоже как бы определенное служение, он записывает воспоминания, он живет Пушкиным, он живет вокруг него. Не доживает Кюхельбекер, но тоже вот это отдельная трагическая история. Кюхельбекер, конечно, это человек, которому не везет тотально. Угу. Он вступает в общество, Рылеев его принимает за 3 дня до восстания. Угу. На площади мог бы отличиться, застрелял Михаила Павловича, великого князя. Михаил Павлович, засечка. Стрелял, нет, не в Милорадович, какого другого генерала, а Сенечка. Ну, как бы по всем заслугам его должны были повесить. Вот, он бежит, в отличие от Пущина, Вильгельм бежит. Вот, там все это тоже ворох приключений. Вот, ну, вот это его уже где-то в Варшаве как раз. Вот. И вот, собственно, его не в Сибирь гонят, а через Шлиссельбург.
2: Прибалтика.
3: Прибалтику, да. Через Шлиссельбург в Прибалтику, в Латвию. Вот эти его мытарства по тамошним казематам. А потом чудо происходит. В 31-м году его этапируют как раз вот туда, в Сибирь. И они встречаются где-то между Петербургом и Тверью. Они встречаются с Пушкиным. 31-й год. Это их последняя встреча. Вот. Ну, Вильгельм не доживает. Чахотка, вернее, Пушкина-то он переживает. Но вот, по сути... Вот как бы он совсем в тени, как поэт. А ведь он писал очень интересные, как бы, очень интересные стихи, очень интересные.
2: Но Кихельбекер в 46-м году умирает.
3: В 46-м, да.
2: Он сначала слепнет, да, его переводят из Прибалтики в Баргузин. Это по сегодняшним меркам ближе к Улан-Удэ.
3: Да, Забайкалье.
2: Да, определенное Забайкалье. Потом его переводят...
3: Курган.
2: В Курган.
3: А потом умирает он в Тобольске уже.
2: Да.
3: Ну, то есть
2: да,
3: так
2: да.
3: Он и не вернулся.
2: Вот. А по поводу Пушкина чуть-чуть добавлю, насколько это благородный человек, всеми уважаемый. Мы все были в Чите, все любим Забайкалье, и там стоит отдельно декабристская церковь, в которой венчались многие-многие декабристы, да?
3: Например, Анненков со своей француженкой.
2: Да. И Пушкин вот с 26-го года в Шлиссельбурге, потом его переводят как раз-таки в Читинский острог. И там он становится распорядителем малой артели, то есть казначеем, и ни у кого никаких вопросов никогда не возникает. И в Чите они из маленькой, по сути, деревушки создают прототип будущего города. И сады разбивают, и огороды, и занимаются школами, и другим просвещением. То есть декабристы облагораживают это место, да, создают все для будущего прорыва технологического.
1: Знаете, я тут, пользуясь случаем, все-таки произнесу этот монолог, который у меня все время кипит на зубах, потому что у нас периодически возникают вот эти вот новейшие турбопатриоты, охранители высшего порядка, которые валят все в одну кучу. И они без конца рассказывают про то, что декабристы – это вот нынешние буквально иноагенты, английские просто шпионы и все остальное прочее. Во-первых, декабристы, по словам Пушкина, это Пушкин подтвердил всей своей жизнью, всей своей позиции, это наиважнейшие, честнейшие, чистейшие люди эпохи. Там, конечно, бывали разные персонажи, но в целом, если говорить о сообществе этих людей, это удивительные молодые юноши, действительно желавшие свободы своему русскому народу, который вы так любите, русскому народу, который переживал там, ну, некоторые сложности, так мягко говоря, в связи с крепостным правом и некоторым беззаконием, в котором он пребывал. Кроме всего прочего, для декабристов характерно вот то, что сказал Олег, они необычайно мощнейшие...
2: Образованные.
1: Мощнейший вклад внесли в развитие территории, в просветительство. Кроме всего прочего, как только началась любая очередная война, огромное количество декабристов просились на фронт и отправлялись на фронт и воевали. Ну, то есть сравнивать их с нынешними иноагентами, чтобы... иноагент попросился бы воевать куда-нибудь. Ну,
3: они патриоты России больше, чем двор.
1: Абсолютно. И в этом вся эта туфта, навязшие в зубах про английских шпионов, про то, что они такие же, как там Гарри Каспаров, недавно получивший иноагента, и все остальные прочие, это бесстыдная просто подлятина какая-то. Это неуважение к огромному пласту русской национальной культуры, потому что там, как минимум, из числа сосланных все в Сибирь декабристов, там порядка 20-30 поэтов было, и там замечательные величины, и художники, и философы, и кто угодно, люди, составляющие свет нашей русской национальной культуры. Ну и в том числе и те, которые были и повешены, тоже не последние персонажи в русской культуре, в том числе и Рылеев, о котором мы сегодня не упоминали. То есть я хочу сказать, что когда вы такое произносите, вы на самом деле не декабристов тупите, вы Пушкина. Пушкина выставляете недостаточно разумным человеком, недостаточным, в отличие от вас, патриотом. Вот вы-то такие умные, все знаете про английскую разведку, а он такой был дурачок, негритянин, который написал им послание в Сибирь. Хватит нести эту свою чертову ахинею. Уважайте, в конце концов, нашего национального... Уважайте нашего национального
3: гения.
1: Но при этом учитесь и Пушкину, потому что в одном человеке может блистательно сочетаться и бунтарь, и вольнолюбец, и патерналист, и государев человек, и патриот в самой высшей степени. И все остальное прочее. И человек, верующий в Бога, и моралист, и при этом хулиган, шутник и затейник. Не бегайте с совком и с веником за каждым человеком, с каждым литератором, способным на какое-то особое поперечное слово. Потому что у нас вообще культура не останется с вашими мракобесными заходами в качестве цензоров русской литературы, русской классики. Пушкин, мерило всего. Всем спасибо. Это была программа «Ключи Захарова» на радио «Спутник». Со мной были мои товарищи и сведущие Олег Демидов.
2: Всем пока.
1: И Алексей Колобродов.
3: Всего доброго.

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.

Ограничение военных полномочий Трампа в Иране. Контекст. Палата представителей одобрила резолюцию о конфликте США с Ираном. В документе указано, что Дональд Трамп должен либо завершить его, либо заручиться поддержкой всего парламента. И тогда продолжать применять военную силу. Не спасло очередное заявление президента, что Вашингтон и Тегеран как никогда близки к заключению превосходной сделки. По словам Трампа, иранские власти готовы отказаться от ядерного оружия. Но это вызывает сомнения. Несколько дней назад Тегеран заявил, что открыт для компромиссов по ядерной программе на переговорах. Но тема обогащения урана обсуждению не подлежит, так что мирное соглашение может опять забуксовать, в который раз. А вялотекущие боевые действия в регионе продолжаются. КСИР сообщил об ударе по американской военной базе и штаб-квартире 5-го флота. Центральное командование армии США, в свою очередь, заявило, что военнослужащие атаковали иранский остров Кешм и уничтожили несколько баллистических ракет и дронов. Понятно, что резолюция – документ символический. Он показывает, что общество устало от конфликта, и политики его слышат. Впрочем, даже если документ одобрит Сенат, президент вправе наложить на него вето. Но звоночек прозвучал.

0: Вам удобно?
1: Ну да.
0: Лампа не слишком светит в лицо?
1: Нет.
0: Камера не смущает?
1: Вовсе нет.
0: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
2: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума.
3: Мне кажется, что ты...
4: Это проекция.
3: Но я хочу...
4: А это зацикленность на себе.
3: Нет, дело не в этом.
4: Вытеснение и отрицание.
3: Да просто поговори со мной.
2: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник».

0: Знать за 90 секунд. В эпоху Просвещения выдающиеся умы изобретали устройства, на столетия опережающие время. Массовыми они стать не могли, не было промышленности и технологий. Но публику вводили в ступор, граничащий с ужасом. Часовщик Пьер Жаке Дро в 1770-х годах спроектировал немыслимую вещь – программируемого андроида, которого потом назвали автоматоном. Он стал первой в мире куклой-роботом с механическим приводом, способной последовательно, согласно заложенному заданию, выполнять сложные движения. Автоматона изобретатель создал в виде босоногого мальчика-писателя, сидящего за столом. Он выводил гусиным пером слова и целые предложения. Мало того, был способен снимать крышку с чернильницы, обмакивать в нее перо и стряхивать лишние капли, чтобы не допустить клякс. Начинка изделия поражала воображение. Свыше 6000 взаимосвязанных и безупречно работающих деталей, приводящих в действие пишущий автомат. Изобретатель, не мудрствуя лукаво, назвал свое творение «каллиграф», то есть специалист, владеющий искусством красивого и выразительного письма. И это было чистой правдой. Пьер Жаке Дро еще не раз изумлял людей инновациями. Этот технический гений создал первые анимированные часы с поющими птицами.
1: Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Спутник». Разберемся.
3: Семь утра в российской столице, столько же в Анапе и Казани. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Пассажиры всех поездов в Крыму эвакуировали после атаки дрона на состав «Москва-Симферополь». Израиль атаковал Иран ракетами воздушного базирования. В России появится первая вакцина от менингокока. Подробности далее. Два мирных жителя пострадали из-за атаки ВСУ в Белгородской области, сообщил региональный оперштаб. Уточняется, что украинский FPV-дрон нанес удар по частному дому в Грайвороновском районе. В результате ранены мужчина и 14-летний мальчик. Им оказана вся необходимая медицинская помощь. Пассажиров с трех поездов доставляют на автобусах в Симферополь после атаки дрона на поезд в Крыму, сообщает Grand Service Express. Отмечается, что еще 8 составов остановлены. Это 5 поездов в Крым и 3 по направлению из республики. Кроме того, эвакуированы пассажиры всех поездов на территории Крыма. Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что дрон атаковал пассажирский поезд «Москва-Симферополь». Ранен машинист, его помощник погиб, пассажиры не пострадали. Европейские страны в ОБСЕ лишены возможности самостоятельно вести диалог с Россией, поскольку вынуждены придерживаться общей линии ЕС и НАТО. Об этом заявил РИА Новости постпред России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Дмитрий Полянский. Он уточнил, что из-за этого все контакты российской стороны с европейцами лишь индивидуальные. Полянский добавил, что если ОБСЕ не вернется к изначальным принципам, при которых каждая страна самостоятельно участвует в обсуждении вопросов безопасности, то организация так и останется площадкой, где члены НАТО и ЕС будут собираться и критиковать Россию. Израиль атаковал цели на территории Ирана баллистическими ракетами воздушного базирования, сообщил Корпус стражи Исламской революции. Ранее Цахал заявил об ударах по военным целям в центральной и западной частях Исламской республики. При этом, как передает корреспондент РИА Новости, в Тель-Авиве звучат сирены воздушной тревоги после запуска ракеты с территории Йемена, о чем сообщила армия обороны Израиля. За несколько минут до сигнала тревоги Цахал рекомендовал израильтянам находиться в убежищах из-за ракетной атаки. Данных о падениях, снарядов или пострадавших пока не поступало. Менее 50% набирает партия «Гражданский договор» премьер-министра Армении Никола Пашиняна на парламентских выборах. Об этом свидетельствуют данные Центра избиркома республики после обработки 68% бюллетеней. Так, за партию Пашиняна проголосовали 539 503 человека. Блок «Сильная Армения», возглавляемый предпринимателем Самвелом Карапетяном, по данным Центра избиркома, набирает менее 24% или 246 693 голоса. «Альянс Армения» экс-президента Роберта Кочеряна чуть более 10%. При этом для единоличного формирования правительства партии необходимо набрать как минимум 50% голосов. Первая российская пятивалентная вакцина от менингококковой инфекции получит регистрацию и выйдет на рынок уже в 2026 году. Об этом сообщила в интервью РИА Новости руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова. Она также отметила, что линейка препаратов большая, и сразу же после зарегистрированных медикаментов пойдет волна следующих лекарственных средств. Следующий выпуск на радио «Спутник» в середине часа.
2: Вы слушаете радио «Спутник». Экспрессо.
4: Всем доброе утро, кто не женился 6.06.2026, а кто женился, то еще и вообще добрее утро.
5: Экспрессо. У меня аж рот открылся, ты видишь, а стоп, а кто женился?
4: Ну, 6.06.2026, это ж красиво было.
5: Ну, ты пропустил, получается, дату.
4: Я уже 36 лет как пропускаю.
5: Костя такую девушку нашел. Зайдите посмотреть в телеграм-канал Константина, что там есть.
4: Там не женщина, а мечта. Катерина Кирберева, Константин Придыбайлов в эфире «Экспресса». Да, действительно. Ой, любовь с первого взгляда. Я в нее поверил. Вот вчера шел по Садовому рынку и встретил ее. И не мог уйти без нее я домой, поэтому теперь у меня будет... В общем, да, посмотрите в Телеграме или в Максе.
5: Обязательно зайдите, посмотрите. Там такая девушка, что тут есть рассказ «Сирены Титана». Знаешь, кто же его написал? Который Курт Вонегут это написал. «Сирены Титана». Там, значит, один человек увидел девушку на картинке, влюбился в нее, так стремился к ней. Она была на другой планете Титана. Она туда прилетела. Вернее, он туда прилетел, и оказалось, что это в фонтане просто скульптура. И знаешь, вот мне напомнило твою историю.
4: Да, что-то есть. Григорий Л. пишет, у меня племяш родился 06.06.
5: Ура!
4: 26-го или пораньше родился. Но в любом случае, с днем рождения тоже всех. Но 6.06.26, это было красиво, это правда. Ну что, у нас отбивка и новости, поехали. Сегодня 8-е, кстати. А то просто сейчас кто-то проснулся такой, где я, что я, какое число, а мы так и не сказали. 8 июня, между прочим, 7 часов и 6 минут московского времени «Экспресса» с
5: новостями.
4: Ну правильно,
5: после выходных откуда можно узнать, какое число? Никак не узнаешь, пока не включишь «Экспресс».
4: Да. Ну, тем временем, пока мы наслаждались жарой в Москве и в московском регионе, кстати, оранжевый уровень опасности уже введен у нас. Эта неделя будет просто пекло. Друзья, будьте осторожны.
5: Да?
4: Да, эта неделя будет 30 с лишним градусов жары будет у нас в будни дни. Ну, как всегда, к выходным и к празднику пойдут дожди. Да нет, на самом деле, и 12 июня, День России, тоже по прогнозу прям очень-очень-очень жаркий. Так вот, пока мы наслаждались жарой, Израиль нанес авиаудары по Ирану.
5: О, боже. Ну, причем это с 8 апреля впервые. Вообще вот эти атаки, там дело в том, что сначала Иран запустил баллистические ракеты по Израилю, правда, они были сбиты ПВО. Трамп сразу заявил, что сейчас я буду звонить в Иран, говорить, чтобы прекратили. И, в общем, он там изо всех сил просит помириться.
4: Но там не совсем из-за Ирана, там Израиль начал атаковать Ливан. У Ливана не было ресурсов или не было желания, в итоге Иран сказал, мы сейчас за Ливан отомстим. Либо вы ни с кем не воюете, либо воюете со всеми, сказали иранцы. И далее уже то, как ты рассказала. Израиль начал, и, в общем, все опять возбудилось. Как рассказывает журналист Axios, один из тех самых как сливных бачков, можно так сказать, администрации Трампа, он собирался звонить Нетаньяху, с призывом не бить по Ирану. Вот не знаю, позвонил ли.
5: Знаешь, что насчет Аксиаса еще интересно? Что у них прямая линия с Трампом, и вот когда читаешь новости, так журналист Аксиас пообщался по телефону с Трампом, Трамп рассказал журналисту Аксиас. То есть действительно у них сейчас вот это канал, через который они сообщают какую-то более или менее официальную информацию.
4: Ну, как более-менее? Это чистый слив, на самом деле. Ну, так делают все. Uh-huh. Просто когда был Байден, были другие сливные бачки, а Трамп не дружит с теми медиа. Он, кстати говоря, очень даже так поругался с ведущей NBC, поспорил с ней. Там он сказал, что вы не являетесь журналистами. В общем, интересное было интервью. Ваши выборы нечестные, вы нечестные, говорит Трамп. Ну, суть в том, что они обсуждали как раз-таки вообще, как проходят выборы в Америке. И Трамп вспылил, сказал, что все это уже устарело, все это вообще ни о чем. И вообще все вот эти телеканалы, ABC, CBS и CNN, это односторонние, нечестные телеканалы.
5: Такой вот нервный Трамп. Не знаю, как журналистам с ним общаться. То есть такое впечатление, что он позволяет только, ну, вот это бесконечное присмыкаться перед собой и все. И что это за общение, и что это за вообще позиция такая, что ты король, тебе вот это вот на плечо руку кладут, перед тобой все постоянно присмыкаются, никакого другого отношения, никаких острых вопросов или вообще каких-то адекватных вопросов.
4: А я Трампа понимаю, я Трампа абсолютно понимаю. Ну, потому что когда шла предвыборная кампания Трампа, вот последнее, то все эти каналы, NBC, CBS и прочее, они топили против него.
5: Mm. И он обижен.
4: Он обижен, и он имеет полное право разговаривать с ними как угодно. Он может хоть закрыть их к чертовой матери. Собственно, он же и прервал интервью с этой журналисткой, когда понял, что уже, наверное, цензурных слов не подберет для разговора с ней. Поэтому нет, я его прекрасно
5: так
4: понимаю.
5: Так думаешь? А я думаю,
4: я бы закрыл.
5: Да? Да. А я думаю, что ты приходишь на интервью, ты понимаешь, что тебе будут задавать... Это определенный телеканал с определенной идеологией, у них есть свои нарративы. Ты же, когда приходишь, ты понимаешь, что тебе будут задавать вопросы, ну, вот такого толка. И ты абсолютно к этому не готов. Ты такой, а что вы у меня спрашиваете? Не знаю, для меня это такое странное. В этом и смысл как бы критики, цензуры, что ты отвечаешь на эту критику, тебе дают возможность на нее ответить, и ты ответь на нее так хорошо, чтобы все посмотрели и такие, да, действительно, ты прав.
4: Так, а речь-то не про критику, а речь про то, что Трамп просто их не любит. Вот
5: да, да, да, да. Ну, есть, да.
4: Не, ну я прекрасно его понимаю. Я бы на месте Трампа закрыл бы всех, и все, и вот эти вот всякие NBC и CBS и прочее. Прочее. Стрелянный воробей пишет, телеканал ANBC.
5: ANBC.
4: Для Трампа, да, актуальная история. Но что он еще сказал интересного в этой программе? Он заявил, что Тегеран и Вашингтон близки к окончательной сделке и не хочет, чтобы текущий обмен ударами Ирана и Израиля ставили ее под угрозу. И об этом уже другие журналисты начали писать, в том числе. Он, кстати, как раз-таки вот этому Бараку Ревиду сказал из Аксиас, в том числе, что иранские удары никого не задели и выразил надежду, что Израиль не будет на них отвечать. А Израиль ответил.
5: А Израиль взял, да, ответил, да. И Трамп говорит, сейчас я буду разбираться с Ираном, чтобы они перестали. Но вообще вот к Тегерану такое интересное отношение сейчас, ну, я думаю, у общественности, что это фактически единственная страна, которая за своих соседей, в том числе, как такой реальный пацан, идет за своих стеной. Но вот какие у нас еще страны? Вот очень много вопросов же, да, к разным странам, что там происходит на Ближнем Востоке, там, а почему вот эти сильные страны, ну, Китаю обычно, да, вот они там не принимают участие, а Иран такой, оп, и мы тут за всех, за наш регион.
4: Китаю задают вопросы те, кто не знают философию китайскую, потому что Китаю вся эта возня, она неинтересна. Китай мыслит размерами вековыми. Для них вот это то, что Иран и Израиль сейчас что-то делают, это такое, это все, это вспышка, одна строчка в учебнике истории, и то не факт. Поэтому Китай никуда и не впрягается.
5: Знаешь, Кость, философия, я с тобой согласна. И, ну, есть действительно у них такое, что мы вообще тут в космос нацелены, что нам тут ваши вот эти вот мелкие какие-то дрязги, с одной стороны. Но с другой стороны, мы же понимаем, что вот эта геополитика и что противостояние, которое сейчас между США и Китаем, это отражается во всех конфликтах, которые сейчас есть на Земле. И Израиль, и Иран, и Россия. России, все это так или иначе отражается на Китае. Поэтому, конечно же, все смотрят на них и вопрошают, а что происходит.
4: Ну, во всех конфликтах Китай получает свои бонусы.
5: Есть такое, да.
4: Поэтому зачем им вмешиваться? В конфликте Ирана и Израиля у Китая дешевая нефть появилась, понимаешь? В конфликте Украины вместе с 56 странами против России у Китая и газ тоже есть недорогой, и нефть та же есть недорогая. А китайцы еще и продают всем все подряд, там, начиная от каких-то дронов, запчастей и прочее, прочее. Поэтому китайцы, зачем им вмешиваться, чтобы все закончилось? Пожалуйста, воюйте.
5: Андрей пропишет: Иран за всех, потому что брат за брата, такой закон шариата. Мне нравится.
4: Да. Как говорят сами персы, куда спешить, впереди вечность. Ну вот типа того, да. Но тут вечность иногда срывается, запланированная на сегодня, я так понимаю, в понедельник. Поездка Владимира Зеленского в Будапешт сорвалась из-за отсутствия окончательной договоренности о встрече с премьером Венгрии. А премьер Венгрии там новый, Петр Мадьяр, напомню.
5: Мадьяр. То есть все вот эти разговоры о том, что Мадьяр Зеленскому будет помогать, что договорились, они пока остаются на уровне разговоров. Ну, будем смотреть.
4: Но венгры, Мадьяр, когда пришел, они же начали поднимать вопрос о правах закарпатских венгров, которые живут на территории Украины, мы об этом тоже говорили.
5: Было.
4: И такие требования у них достаточно серьезные. Там, и про язык они начали говорить, что там в Закарпатье венгерский язык должен быть каким-то как официальный введен или как, какая-то, ну, другая возможность для венгров использовать свой родной язык. Там, ну, интересные вопросики Мадьяр начал поднимать.
5: То есть они как бы чуть-чуть оттяпывают кусочек Украины, который населен венграми, такой, ну пусть там все говорят по-венгерски, пусть там школы будут на венгерском, вообще там официальный язык в каких-то...

0: Прошли выборы в Армении, парламентские, обработано чуть больше половины голосов ЦИКом.
1: Там Пашинян, да, как будто побеждает.
0: Как будто бы дорисовали Пашиняну 50,28 на данный момент, насколько я понимаю. Это партия Пашиняна, на втором месте партия Самвела Карапетяна, бизнесмена, которого он арестовывал, которого он там душил, гнобил, потом его отпустили вроде как там под подписку. И так далее. Ну, в общем, молдаване в эти дни мне писали, мои друзья молдаване, да и в своих каналах они писали: друзья армяне, не повторите наших ошибок.
1: Да, а что армяне? Ну вот у меня есть знакомые армяне, мы буквально вчера общались, они вообще с ужасом смотрят на то, что происходит, и ну, не подтверждают того, что армянское население вот так вот поддерживает Пашиняна. Они говорят, что все, конечно же, смотрят на это как на какое-то, я не знаю, какое слово, кроме слова, испанский стыд, вот наше, кроме слова кринж, да, что можно подобрать.
0: Ну, говорить, что все там против или все за, так, конечно,
1: многие.
0: Нельзя. Все там очень спорно, разделено, и очень много. Да, вообще проблема в том, что еще и партий много у них было, на мой взгляд. Нужно было как-то оппозиции постараться объединиться. Ну да ладно, это все разговоры в пользу бедных, но пока явка действительно была высокая на выборы, люди пошли голосовать, но лидирует партия Пашиняна. Посмотрим, что будет дальше. Пашинян, кстати, вспылил там на один из вопросов по поводу ОДКБ, как быть, когда вы идете в Евросоюз, а оставаться в ОДКБ, и вы же приостановили членство в ОДКБ, что будет дальше? На что Пашинян пару дней назад сказал: ну, захотим выйти, выйдем, вот и все.
1: Ага, мы вас оповестим, да, такого типа?
0: Да.
1: Там есть еще одна очень интересная новость, что на эстонско-российской границе выстроилась очередь из желающих попасть в Россию ко Дню России. Там же очень много русских живет, и, собственно, пунктов перехода границу осталось не так много, то есть это Нарва там по сути, ну, еще там 1-2 пункта. И вот мы вчера тоже буквально разговаривали с девушкой. У нас есть девушка, которая живет в Финляндии, она член нашего кружка по изучению капитала. И вот они ездят...
0: У нее подожди, кружка чего?
1: И мы изучаем капитал Маркса, у нас там уже 4-й год, вообще 8 лет уже это у нас. Да.
0: Кружок?
1: Да.
0: По изучению капитала Маркса?
1: Да, капитала. Мы встречаемся каждую...
0: Вы разбираете там строчки?
1: Да, мы встречаемся каждую неделю и разбираем прям главу за главой. Да, и уже так 3 года, уже заканчиваем.
0: А вы говорили, что вот фурии — это странные хобби, там какие-то квадроберы.
1: Да.
0: Тут вот у вас рядом сидит...
1: У нас...
0: Капитал изучают.
1: Да, у нас научное хобби. Ну так вот, и вот она живет как раз в Финляндии, а гражданство российское. У них 3 детей, все дела, и вот они несколько раз в год ездят в Россию. И она рассказывает, какие издевательства там происходят на границе. Она говорит, что там есть список, например, предметов, которые нельзя выводить. И туда входят такие вещи, как там бумага или дерево. То есть, например, у тебя в рюкзаке у детей есть листы бумаги, на которых они, ну там, порисовать в самолете. Mm-hmm. У тебя будут отбирать. Карандаши то же самое могут отбирать. Отобрать. Рассказывали, как в очереди у ребенка стали отбирать флейту. Ну, то есть она повезла с собой флейту, и ей типа выбрасывай. Ну, понятно, что это и дорогой инструмент, и ты не будешь выбрасывать. С деньгами то же самое. У них сейчас есть, ну, на законодательном уровне, чтобы не распространялись банкноты вот Евросоюза в другие страны. И поэтому банкноты нельзя вывозить. И тебе буквально могут сказать, ну, иди там, хоть выбрасывай, хоть что хочешь делай. И вот эти вот издевательства, она говорит, ну, до какого-то такого уровня доходят, что, ну, это просто вот выглядит даже непонятно зачем.
0: Она гражданка
1: зачем.
0: Финляндии?
1: Нет, Россия.
0: А, ну, тогда еще...
1: Но они там живут, работают много лет, у них там недвижимость. То есть,
0: финнам это не объяснить, конечно.
1: Да.
0: Но если бы она была еще гражданкой Финляндии, это было бы совсем комбо. Ну, это известная история, как вот Литва, Латвия, они запрещают ввозить бензин, например, там, с той же территории Беларуси.
1: Да, да, да.
0: Когда тебя смотрят, там, ты на выезде ставят специальную меточку в такой бумажечке, сколько у тебя было бензина в баке. Вернуться с большим количеством бензина ты не имеешь права.
1: Да.
0: Но это же дурдом. То же самое там с деньгами, с едой. Ну, например, сейчас в Литву, Латвию и Польшу нельзя, если ты едешь, например, на автобусе через Беларусь, то нельзя бутерброд, например, провести.
1: Это какой-то кошмар. Причем, ну, представляешь, вот ты летишь с детьми, ладно, там взрослый может поголодать, а тут у тебя там вода, лекарства, да. Вот эти все вещи. И там до такой степени, она говорит, что у нас чаты созданы по переходу вот это через границу. И там люди задают вопрос, а там можно ли учебники, например, провести? Ну, вот на лето едем, нужны учебники, можно или нельзя? Там какую-то еду, сувениры. А, с сувенирами вообще доходит до того, что те, кто летит,

0: обратно из России, у них советская символика запрещена, она у них считается там, ну, экстремистской.
1: Оккупационной.
0: Да. И если ты, например, купил там на Красной площади какую-нибудь ушанку со звездой, тебе все, скажут, выбрасывай.
1: Подожди, а звезду же можно снять?
0: Ну, я имею в виду, знаешь,
1: провести?
0: Там футболку, например, с какой-то символикой там и так далее.
1: Ну, и это как свитер был у Сергея Лаврова, да,
0: да,
1: с надписью СССР,
0: да,
1: когда
0: да,
1: он прилетел,
0: да,
1: на Аляску. Я думаю, что за это теперь тоже в Финляндии,
0: да,
1: будет срок.
0: Книги они рассказывают, то есть, например, Льва Косиля книги, ну, вот купили в России здесь просто в книжном магазине, а у них это запрещено. И они говорят, мы их ну, то есть мы прокладываем их между книгами, которые у них разрешены, заворачиваем во что-то, чтобы они, ну, просто не открыли, не увидели обложку.
1: А Маркс,
0: и вот тогда
1: разрешен
0: провозят
1: в Финляндии?
0: Нет, конечно, ты что?
1: А, то есть она там прям, считай, шпионка?
0: Представляешь?
1: Она в вашем кружке состоит.
0: Да, да. Нет, ну, разрешен, не разрешен. Ладно, я сейчас тут не буду, потому что я не уверена в этом. Вот, ну, Ленин там наверняка не разрешен. Маркс, он все-таки европейский, знаешь, там, немец.
1: Ну, может быть, тут... да. Ну, начали мы эти истории рассказывать после прочтения новости, что на эстонско-российской границе очередь желающих попасть в Россию ко Дню России. 12 июня мы отмечаем этот праздник. В Нарве люди нанимают профессиональных стояльщиков в очередях.
0: Да, да.
1: Покупают место в очереди примерно за 5000 рублей. Причем, я так понял, департамент полиции уже вывесил объявление, что да, мы знаем о людях, которые предлагают за деньги постоять в очереди и занять место. Но поскольку в этих действиях нет состава преступления, полиция не может это запретить.
0: Угу.
1: А состава нет.
0: Ну, правильно, да. Это знаешь, как стоят в очереди, например, за айфоном, за каким-нибудь.
1: Ну, раньше такое было, да. Что еще из интересного? Ну, тут полная идет милитаризация Европы, европейской части. Тут Париж собирается подписать договор с Кипром и разместить там военную базу, например.
0: Вообще, у Кипра еще такое положение, что они же находятся там, получается, между Африкой, Ближним Востоком, Европой, и вот эти военные базы там для европейцев очень выгодно.
1: Формулировка такая. Франция разместит войска на Кипре, цитирую, в гуманитарных целях.
0: Ну, в каких же еще-то?
1: А что там, война на Кипре идет? Там Северный Кипр с Южным воюют или что? Какие гуманитарные цели? Или сухпайками будут французские военные кормить каких-то кипрских бездомных?
0: Ага.
1: В чем смысл? Я...
0: Но они, как обычно, там освобождают от российской агрессии, видимо, от ближневосточной агрессии, наверное, будут защищать Кипр. Это Кипр же у нас офшор, там денежки лежат, их надо.
1: Возможно, гуманитарная история, да. И, ну, есть и хорошие новости, связанные с военкой. Все 6 атомных подводных лодок Британии простаивают в портах в ожидании технического обслуживания. Все, у Британии не осталось ни одной работающей на данный момент атомной подводной лодки. Ура, товарищи!
0: Да, но мы можем прочитать эту новость с другой стороны, что все подводные лодки, которые есть у Британии, отправлены на ремонт. Вот как тебе такая формулировка? То есть сейчас-то войны нет, то есть они отправили это на ремонт с тем, чтобы в какое-то время, обозримое, они были отремонтированы и снова встали в строй.
1: Ну, они же новые там строят, дредноуты, вот эти подводные лодки, которые еще ждать и ждать, наверное, лет там 10-15. Но сейчас-то все стоят. Шанс воспользоваться.
0: Ну да, вообще сам факт, конечно, супер забавный, что Британия, как страна, которая была самой сильной на море, теперь уже уступает многим-многим.
1: Ну, она уступает как минимум американцам.
0: Да.
1: Как минимум, я думаю, еще японцам подуступает, китайцам в том числе, ну и России, само собой.
0: Я думаю, что американцы следят, чтобы все, вот кто в их орбите, им уступали, чтобы и японцы им уступали, и англичане им уступали.
1: Быть самым сильным.
0: Да, да.
1: Но тут еще, кстати, как посчитать, в свете введения новых войн, назовем это так, с беспилотниками, дронами и так далее, то американские авианосцы — это просто плавучие пока временно... гробы для самолетов.
0: Насколько
1: вот
0: поменялось, да? Причем они стоят каких-то сумасшедших денег.
1: Так вот, появились кадры с того самого авианосца, который был подбит иранцами. И там, несмотря на то, что дрон-то был не самый мощный, повреждения достаточно серьезные. Так что тут еще надо поспорить, у кого самая сильная флотилия.
0: Причем всегда вот это интересно, сравнивать цены, что у тебя за какие-то сумасшедшие деньги, не знаю, там авианосец или ракета или еще что-то такое, и ПВО там, который, или дрон, который это все сбивает, он стоит там из серии, знаешь, там $100 или $1000, и у тебя такой несопоставимый экономический ущерб получается.
1: Да, да. А вообще, где Петров и Баширов? Вот мне интересно. Друзья, возле британских портов очень много интересных шпилей. Я думаю, что эту парочку самое время отправить в Британию по проторенной дорожке, посмотреть парочку шпилей возле доков, где ремонтируются как раз-таки британские подводные лодки, и вдруг они, не знаю, утонут, например.
0: А знаешь, что мне еще стало интересно вот сейчас внезапно? Кто ремонтирует эти лодки? Тоже, что ли, американцы? Или у них там свои есть ремонтные мастерские?
1: Свои, у них британская армия, это 100%. Но пока мы ищем Петрова и Баширова, новости будут сейчас на Радио Спутник. Подпишитесь на канал Макс, Радио Спутник, ну и на нас с Катей тоже.

0: Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
1: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
2: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
3: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Скажите, Дмитрий, вы хотите поговорить об этом?
4: Большая тема, интересная, сложная и разнообразная.
0: И что вы чувствуете?
4: Ну, это как вот в анекдоте. Знаете, что это ужас, но не ужас, ужас. То есть печально, конечно, грустно, но что делать?
0: А чего бы вам хотелось?
4: Хочется поворчать, естественно.
0: Откровенный разговор, который никого не оставит равнодушным.
4: То, что меня довольно сильно волнует, и то, что, я думаю, волнует миллионы людей, кроме меня.
0: Авторская программа Дмитрия Ольшанского «Комиссар исчезает». По средам в 9 вечера на радио

0: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский на 100%.
1: Егор Холмогоров всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии журналист Руслан Осташко и эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. После 18 часов. Не пропустите! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
2: Студия Анна Грузлова. Здравствуйте. Подходящим переговорщиком для возобновления контактов между Евросоюзом и Россией мог бы стать бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Об этом заявил РИА Новости депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер. По его словам, Юнкер хорошо знает президента России Владимира Путина, главу российского МИД Сергея Лаврова, а также он обладает значительным опытом работы в европейских институтах. Ранее Владимир Путин говорил, что лично для него в качестве переговорщика был бы предпочтительнее экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер. При этом он отмечал, что европейцы сами должны выбрать человека, которому они доверяют и который не высказывался негативно о России. Институты Евросоюза ведут целенаправленную кампанию по дезинформации, навязывая своим гражданам недостоверные стереотипы о России. Об этом заявила в интервью РИА Новости депутат Сената Румынии и Европарламента Диана Шушака на полях Петербургского международного экономического форума. По ее словам, таким образом Брюссель и ЕС пытаются оправдать агрессивную внешнюю политику со своей стороны. Шушака добавила, что визит на такие площадки, как МЭФ, позволяет европейцам увидеть реальность положение дел в России и разрушить пропагандистские мифы, которые выстраивают западные медиа. МЭФ проходил с 3 по 6 июня. Председатель КНР Си Цзиньпинь прибыл в КНДР с первым за 7 лет государственным визитом, сообщает центральное телевидение Китая. Ранее МИД КНР сообщал, что Си Цзиньпинь посетит Пхеньян 8-9 июня по приглашению лидера страны Ким Чен Ына. В поездке китайского лидера сопровождает его супруга Пен Июань, член политбюро ЦК КПК, Цай Ци и министр иностранных дел КНР Ван И. Цунами после землетрясения у Филиппин не окажет катастрофического воздействия на побережье Китая, сообщает Центр предупреждения о цунами Министерства природных ресурсов КНР. Также Тайвань не входит в зону воздействия цунами, о чем сообщает Центральное информационное агентство острова. Крупное землетрясение произошло в ночь с воскресенья на понедельник у берегов острова Минданао на Филиппинах. Как сообщало издание Manila Times, по меньшей мере один человек погиб, еще несколько пострадали. Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин объявил угрозу цунами, предупреждение о котором также объявлено на обширной территории Японии вдоль Тихоокеанского побережья с юга на восток. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. «Экспрессо».
3: Доброе утро, друзья, это «Экспрессо», Константин Придыбайло, Кир Берё, Катерина. Гонг пишет, тяжело с утра и в жару доносить новости. У нас, кстати, прохладно в студии.
4: Да, в студии так прохладно, что? А на улице уже действительно начинает преть, греть и жара, жара впереди.
3: Ну, нормальное уже... лето как лето. Чего жарко, нормально. Не 30 же 7, 28 градусов вполне себе комфортно, можно купаться идти на речку.
4: Дмитрий говорит, еще не жарко, утро, я в тенечке. Да. Кстати, речки, да, прогреваются, я так понимаю. Ну, я уже видел первых купающихся в Истринском водохранилище. Душа за них, конечно, переживала, но я думаю, им понравилось самим покупаться. Было, на мой взгляд, холодно все еще в воде. Ну да ладно, берегите себя. Что еще у нас из интересного?
3: Корж, Макс Корж.
4: Слушай, вообще очень спорные вот эти все события. Тут мне не нравится, как некоторые наши коллеги, журналисты подают. Белорусский артист примирил тысячи россиян и украинцев. Якобы на концерте вот этого Макса Коржа развернули флаг России. Действительно такое было. И там неподалеку флаг Украины. Но я не скажу, что кого-то примирило. Как можно примирить людей, которые сбежали в свое время из России, и часть людей, которые сбежали из Украины? Ну, в чем
3: у них
4: был конфликт?
3: А ты думаешь, они там живут? Мне кажется, что они поехали на концерт специально.
4: Да нет, 99% людей, которые были на этих концертах в Варшаве, в Будапеште, там будут и в Стамбуле были, это люди, которые живут за границей. Mm-hmm. Ну, как минимум, они разделяют определенные ценности, не пересекаемые со мной, например. И они и так были... Ну, в чем проблема?
3: А я подумала, что это именно люди, которые поехали на концерт. В целом, нет. Вот мы же говорили с тобой про Канье Веста, и мне нравится вот эта идея поехать заодно на концерт, погулять по Стамбулу, тем более, что, ну, я не знаю, что там сейчас с ценами на самолет в Стамбул, но, в принципе, если это такое путешествие на 3-4 дня и заодно сходить на концерт, ну, класс, почему нет?
4: Ну, вот как из Украины молодой парень не выйдет сейчас? По видео этим ребята, эти чувачки абсолютно призывного возраста.
3: Mm-hmm.
4: Из Украины они не могут сейчас выехать никоим образом.
3: Да.
4: Значит, они живут не на Украине, правильно? Значит, эти люди, которые, скорее всего, наверное, либо осуждают режим Зеленского, либо они такие же русофобы, просто не хотят воевать.
3: Mm-hmm.
4: У меня с ними ничего общего нет. Но а те, кто там приехал, например, с российским флагом, да, они приехали, привезли...
3: Это наш.
4: Флаг России, да. Но я не знаю, как бы, почему они туда поехали, почему они слушают этого очень специфичного парня. Я могу об этом говорить долго.
3: А ты знаешь Макса Коржа? Я почему-то думала, что это какой-то кальянный рэп. Я честно, не в курсе. Это не то, да?
4: Нет, это не кальянный рэп. Это толпа гопников. Вот субкультура, которая вокруг Макса Коржа как-то так сплотилась.
3: Футбольная такая вот?
4: Не футбольная, нет. Это вот гопота. Вот откровенная гопота. Люди, которые... дерутся на концертах, во время концертов, до концертов. Люди, которые устраивают погромы. Варшава приняла этот концерт месяц назад, и оттуда депортировали несколько человек, потому что они действительно устроили драки. Ну, то есть это вот откровенная гопота.
3: А на кого похоже? Вот сравни с кем-нибудь.
4: Несравнимо, мне кажется. Ну, это...
3: Rage Against the Machine?
4: Я просто не слушаю такую музыку, я в ней не разбираюсь. А Макс Корж, да, это белорусский артист, и в свое время, в 2012 году, когда он вышел из армии, он интервью дал мне одному из первых. Вот. Я его знаю еще, как говорится, маленький.
3: С пеленок.
4: Да, я даже сегодня ехал, нашел фотографию, где я молодой, Макс Корж молодой. Но то, что он делает сейчас, это вообще мне не нравится. И как... А он-то тоже уехал. В чем была история? Он попытался несколько лет назад высказаться против государственного устройства в Беларуси. Ему ничего не сделали. С ним поговорили, сказали, парень, ну, ты молодой, ты талантливый, у тебя жена, дочка только что родилась. Живи, занимайся музыкой, не лезь в политику. Макс Корж испугался, собрал вещи и свалил. И все вот это вот теперь началось. Почему он там... Там, ну, много, на самом деле, можно говорить о том, как эти технологии... используют там в раскручивании Коржа и прочее, прочее. Но, в общем, я бы не радовался, как некоторые коллеги говорят, примирил тысячи россиян. Ну, тысячу гопников, да. А гопник что на Украине, что в Будапеште, что в России, это есть гопник. Я бы не хотел ассоциироваться с гопотой.
3: А вот смотри, Григорий Л. пишет, что раньше тоже так относился к коржу, но после концерта, на котором был, понял, почему он нравится людям. И это было еще до 2020 года. Но концерты вообще это очень специфическая вещь. То есть в основном концерты, на которые придешь, они понравятся, потому что там определенная атмосфера, вот эта музыка, какое-то настроение. Это обычно классно, но если это прям такой слэм жуткий, где ты можешь пострадать...
4: Вот это да.
3: Ага.
4: Они так делают. Тут медицина и здоровье, отличный аккаунт, пишет «Сам ты гопота!» Нормальные люди тоже его слушают. У него много песен нормальных и нейтральных. Так я же не говорю, что там все плохое. Я вам, наоборот, объясняю, что я знаю коржа с молодых ногтей буквально. Я даже, хотите, фотку покажу?
3: Ой, ну это, конечно, вечный спор про вот эту музыку там и все остальное. Да это все нормально, да там ничего страшного нет.
4: Я слева, молодой, в жилетке. А там Макс Корж. Вот можешь камеру показать. И девочка еще одна с нами там была.
3: Тут Константин вообще как с Pepsi Pager MTV, смотрите.
4: А, ну так не видно, наверное, конечно.
3: Ну вы так не увидите. Ну зайдите вот в телеграм-канал Константина, он обязательно выложит.
4: Слушай,
3: там
4: я не публиковал.
3: Ну, вот как раз повод.
4: Вот так я как-то выглядел. Ну кто смотрит трансляцию, наверное, увидит.
3: Я бы тебя не узнала, честное слово.
4: Да я бы сам себя не узнал. Да. Нормальная музыка у коржа, пишет Иван Иванович.
3: А смотри, медицина и здоровье тоже с Ижевска.
4: Да, я буду в Ижевске 12, 13 и 14. Забьем стрелку. Чисто вот по гопоте пошли.
3: Ой, смотри, гопота, ни музыки, ни смысла в словах. Надо же, слушай, как Макс Корж. Я вот абсолютно не знала, кто это, но меня как-то вообще вот обошли эти артисты. Теперь повод послушать.
4: А вот еще один штрих к портрету. Макс Корж стал популярен, когда служил в армии. В белорусской армии тогда были запрещены телефоны, сейчас уже разрешили. А что произошло? Он выступал по клубам с диджеем. Диджей Селебриум его звали. И когда Макс Корж ушел в армию, этот диджей тихонечко у себя дома сделал 2 трека из клубных выступлений с очень плохим качеством. Он это все вытянул, все это как-то обработал. И появились 2 песни «Выгоняем алкоголь» и «Небо поможет нам». 2 песни, самые популярные песни за всю историю Макса Коржа. И пока Макс Корж служил в армии, этот диджей вывалил эти песни, тогда еще ВКонтакте, выложил, и Макс Корж стал популярен.
3: Ух ты!
4: А когда Макс Корж из армии вернулся, вот та фотография, которую я показывал, это было буквально там через месяц после его возвращения, то он даже, по-моему, спасибо не сказал этому диджею. И все.
3: Это как ТикТоки сейчас. То есть, если ты хочешь стать популярным исполнителем, как этот Айсгергерт, вот он сейчас как раз на этих ТикТоках, чем больше под твою песню снимают всяких дурацких роликов, чем больше она на слуху, тем ты становишься более популярным.
4: Ну вот, а он, видишь, он даже спасибо не сказал. И нигде нет сейчас в титрах, в авторах этого диджея. Да?
3: Ну да,
4: сволочь.
3: Интересно.
4: Да. Ну, может быть, они как-то договорились, я не знаю. Но для меня это штрих к портрету. Ладно, поговорим мы про честь. Так вот, кодекс школьника хотят создать в России. Мало нашим школьникам проблем. Так тут еще и нормы этикета хотят прописать. Затем эти правила планируют донести до каждого школьника, чтобы дети знали, как оценивают их поведение. Тем более оценка за поведение есть.
3: Да, это вот к этой оценке имеет отношение, которую там собрались вводить, что будет не просто оценка за знания, но еще и за поведение.
4: Это будет определенная шкала. Нарушил конкретную норму – минус балл. Если нет конкретных норм, то оценка будет субъективной. Вот сейчас как раз-таки она такой и является.
3: Не, ну, с одной стороны, конечно, логично, что, ну, просто оценить... Вот как я оценю твое поведение, на 5 или на 3? Это вот просто мое личное мнение. Должна быть какая-то шкала оценки. Но, с другой стороны, очевидно же, что можно точно так же... Ну, как закон, как дышло, как говорят, что, в принципе, и это все тоже будет подстраиваться. Не знаю. Для меня это вообще странная, конечно,
4: история. На что бы ты внесла в кодекс школьника? Не бить окна. Стекла. И не бегать на перемене. Что еще?
3: Не знаю, я бы наоборот внесла бегать на перемене. Потому
4: Почему?
3: Что, представляешь, все, ну серьезно, у детей перенапряжение умственное, они там сидели целый урок, смотрели на доску, концентрировались, так им нужно наоборот энергию свою выплеснуть.
4: А потом грязными потными сидеть в классе.
3: А, ну какую-нибудь, знаешь, зарядку, этот флешмоб. ну, я не знаю, что-то вот такое делать.
4: Не знаю.
3: Ну, не разговаривать, наверное, на уроках.
4: Вот.
3: Наверное, что-то такое.
4: А как тогда? А как не разговаривать на уроках? А ручку попросить, там, стиралку?
3: Не знаю. Для меня это вообще все, честно скажу, загадка.
4: Ну, я считаю, что не нужно никаких кодексов поведения школьникам. Ну, это в очередной раз наших детей напряжет.
3: Я тоже так считаю. Я вообще считаю, что все, что касается воспитания, это ну, общественный процесс. Я вот сейчас, кстати, Макаренко читаю педагогическую поэму. И там очень здорово описано, что, во-первых, то, как у тебя воспитываются дети, это результат деятельности всех педагогов, ни одного, ни там родителей каких-то, а общество в целом и тех, кто взаимодействует с детьми. Это раз. Второе — это дисциплина. То есть у тебя дети должны уметь делать то, что им не хочется делать. Вот. И все вот эти вот рассказы о том, что надо, чтобы было интересно, надо игрой увлекать. Но это, конечно, неплохо, но... Нормальный член общества не выйдет из такого человека, который только на интересе двигается. А все, что ему не интересно, он такой: ой, ну все, я пошел, мне не надо.
4: Ну да. Так и будет странный человечек.
3: Ну, поэтому надо работать, опять же, с коллективами, с учителями, повышать уровень уважения к учителям в школах со стороны и родителей, и детей, и всех на свете. Ну и престиж вообще профессии. И вот тогда. Они смогут выстраивать дисциплину.
4: А я вот вчера, когда стоял в пробке, возвращаясь с любимой женщиной в багажнике, то... Хорошо звучит.
3: Красотка.
4: То я обратил внимание на рекламу «Стань учителем нового поколения». Я сначала не понял, а потом как понял, какая игра слов здесь. «Стань учителем нового поколения», то есть новой формы учителя.
3: Да.
4: А второе, что ты будешь учителем для нового поколения, ну, то есть для следующего. Да. Тоже очень прикольно. В общем, засывают, как могут у нас в России стать учителями, быть учителями. Мне кажется, престиж этой профессии постепенно повышается. Но надо, конечно, снижать на них нагрузку. Я узнал, что, да, оказывается, они двойную работу ведут. Они ставят оценки в живой журнал, ну, прям не ЖЖ, то алды поймут, а в журнал, который многостраничный. И потом дублируют эти же оценки в дневник онлайн.
3: Ладно,
4: зачем?
3: Оценки. Они, знаешь, что делают? Они перед каждым уроком записывают план урока. Что было сделано на уроке, домашнее задание, которое они задали, они все это вносят в электронный вот этот вот журнал. Это огромная
4: зачем?
3: Бюрократическая работа. Ну зачем? Вот хороший вопрос. И, ну, опять же, престиж, видишь, об этом же много уже говорили, что образование становится услугой. Ну, здрасте, что это за услуга? Это воспитательный процесс, который ты не можешь там отказаться, сказать, что меня не устраивает. Здесь по-другому это все просто должно работать. Это то, как общество воспитывает своих детей, то, как в тех идеалах, какими она хочет видеть будущих членов общества, будущих взрослых.
4: «Я о чем всегда говорил, — пишет Иван Иванович, — одноклассники, учителя и родители влияют на то, какой вырастет из ребенка взрослый, а не только все из семьи, как говорила Катерина».
3: Так я наоборот не говорю, что это из семьи. Семья — это часть общества. А ребенок там после определенного возраста, для него вообще семья начинает играть все меньшую роль, а общество начинает играть гораздо более значимое.
4: А вот Григорий Эл спрашивает по следам ПМФ, наверное. Интересно, искусственный интеллект как может помочь учителям, на ваш взгляд? А я знаю, как может помочь. Есть целые устройства. Ты можешь, например, урок записать аудио, угу, выступление на уроке, а потом сдать задание искусственному интеллекту, сделать вот тот самый план.
3: Summary, да?
4: Да, и что было, что обсуждали на уроке. И искусственный интеллект это тебе вставит, например, в твою форму. Учителя, дорогие, молодые учителя, кто меня слушает, вам лайфхак. Есть, ну, есть такие, как диктофончики.
3: Да-да-да.
4: Можешь просто телефон, диктофон включить. Да. Аудио записал, закинул в искусственный интеллект, он расшифровал. Другой искусственный интеллект это все тебе написал вот сводку. Как прошел урок? Ctrl-C, Ctrl-V.
3: Да, объяснить, опять же, какие-то непонятные темы. И здесь всегда вопрос к преподавателям в том числе. Вот я, например, на своих занятиях студентам все время даю задание пользоваться искусственным интеллектом. То есть, например, если мне нужно, чтобы они на семинаре что-то подготовили, я им говорю: ребят, используйте искусственный интеллект, но для меня важно, чтобы вы, например, цифры, которые вы там даете по экономике, чтобы вы их все проверили, чтобы источники тех данных, которые вам дает ИИшка, чтобы вы их тоже проверили, а так на здоровье пользуйтесь. То есть, опять же, нужно уметь и взрослым тоже всем этим пользоваться, чтобы понимать, с какой стороны подходить. к инструменту.
4: Да, вот и детям на информатике задание придумали. Да нет, это все есть, все есть. Сперва семья, затем школа, затем двор. Вот что формирует личность ребенка, но сперва идет семья.
3: А вот дворы сейчас как-то все меньше и меньше.
4: Мне кажется, опустели дети. Дворы вообще, опустели. Как будто бы. Хотя вот я не знаю, я проехался вчера по Московской области и видел в некоторых... Вообще очень много детей и подростков появилось. Меня, как юного автолюбителя, это пугает, потому что они ходят вдоль дороги, ходят неправильно, они не носят светоотражающие элементы. Дорогие родители, если вы отправили своих детей к друзьям на дачу или к бабушке в деревню, купите им фликер, черт побери.
3: Ну, а, на даче, да?
4: Да, А-а-а. Толпы просто ходят. У меня еще просто район моей дачи, он такой модно-молодежный по факту. И очень много детей и подростков. И это страшно. А они еще сели, заразы, на эти квадроциклы. Mm. Гоняют непонятно как, непонятно где. Я вычислю тебя, кто возле моего дома гоняет с утра и до ночи. Вот, а я шучу. И еще вот эти питбайки. В общем, это все... Дворы есть, но летом, мне кажется.
3: Ну, слушай, им весело вообще там за городом, конечно, студентам хотела сказать, ну, подросткам.
4: Да.
3: Да, они там и купаться могут пойти на речку, и вообще, ой, красота. Я бы, конечно, с удовольствием в подростковом возрасте на даче бы время проводила.
4: Миша Мура пишет, я имел в виду окружение ребенка, с кем он дружит, с кем поведешься, от того и наберешься, да? Как говорится. Ну, тут еще такой, одной строкой можно прочесть новость. В школах может появиться гипоаллергенное меню. Сказала глава Роспотребнадзора Попова. Ну, я не знаю.
3: Я тоже.
4: Ну, дети аллергики были всегда.
3: Да.
4: Какое-то специальное меню для них делать. Ну, не знаю.
3: Ну, хорошо, будем считать это каким-то развитием, прогрессом. Хорошо.
4: Да. Ну и новость, которую мы обсуждали до эфира очень активно в редакции. И я предлагаю обсудить ее вместе с вами, наши радиослушатели. Говорят, что женской дружбы не бывает. И есть тому подтверждение. Все. 60% девушек больше не делятся личными проблемами с подругами, показало всемирное исследование. Главные причины – страх осуждения, зависть и недоверие. Многие предпочитают держать переживания при себе и встречаются только с подружками по делам, потому что из-за идеальной картинки в соцсетях обычные проблемы становятся стыдными. Психологи отмечают, а у мужиков дружба осталась. Парни изначально дружат не для секретиков, а просто дружат.
3: Господи, какая скучная у вас жизнь.
4: А как... у женщин без эмоциональной поддержки все разрушается.
3: Непонятно, с кем сплетничать. А, вот знаешь, очень интересно в свете этой новости, кого они там опрашивали, какой возраст этих людей, потому что действительно, чем старше ты становишься, тем меньше у тебя остается, ну, времени и вот таких подруг, с кем ты постоянно взаимодействуешь, и вот это вот хочется посплетничать, пожаловаться, поплакать и так далее. И, ну, просто какие-то другие люди заменяют это. А с другой стороны, у детей и у подростков, которые очень много проводят времени в онлайне, тоже может не быть вот этого офлайн-общения. Такого близкого, глубокого, трепетного. Наверное, меняется, да.
4: Изменилось ли у вас что-то, друзья? Плюс 7-495-95-95-91-2. Телефон прямого эфира. Радио «Спутник». Плюс 7-495-95-95-91-2. Телефон прямого эфира. Звоните. Согласны ли вы с вот этим исследованием, что женской дружбы реально нет? А мужская есть? Вот я считаю, это правда.
3: Да?
4: Конечно. Ну, вообще, женские коллективы, я не верю в них. Они все очень-очень такие токсичные.
3: Не знаю. У меня когда были подруги, ну, просто...
4: Были.
3: Помоложе. Ну, просто знаешь, когда у тебя всё. Вот это вот время, когда ты постоянно проводишь время вместе, и такое вот близкое, очень глубокое общение, ну, потом оно, конечно же, уходит, потому что какой-то образ жизни становится другой, когда уже там встречаешься раз в год. Ну, конечно, вот. Посплетничаешь, поноешь, но это уже не то.
4: Видишь, все больше нет, получается, подруг, а друзья мужские остаются.
3: Мужские остаются?
4: Конечно.
3: Ну, не знаю, мне кажется, мужчины тоже редко встречаются. Что вот вы делаете? Что вы, кстати, делаете, когда встречаетесь, мужчины?
4: Там много чего делаем.
3: Ну, пьете? Мне кажется, пьете.
4: Нет, вообще нет.
3: Не пью. Ну ладно, а что вы делаете, когда не пьете?
4: Не знаю, можем на лодках кататься, на рыбу ловить. Можем обсуждать машины, можем ремонтировать машины, можем что-нибудь строить, собирать,
3: ну, то
4: ковырять.
3: То есть все равно по делу, видишь, получается, что какое-то вы дело совместное находите, да. И все равно какое-то...
4: Мясо можем жарить, еще что-то.
3: Ну, мы вот на концерт можем пойти. Например, мы с подругой недавно ходили на концерт на классный.
4: Тоже можно. Звоните, расскажите, есть ли у вас мужская или женская дружба, и как крепка. Плюс 7-495-95-95-91-2, телефон прямого эфира. А тут пишут, что более трети людей после 45 чувствуют себя одинокими. После 30 количество близких друзей неуклонно снижается. А к 40 годам у многих наступает кризис дружбы. Почему это происходит? А чтобы стать близкими друзьями, нужно около 200 часов общения.
3: Да.
4: У мужчины с работой, семьей и усталостью взять их неоткуда. Также расходятся траектории жизни. Угу. Мужчины учат быть сильными и не ныть. Дружба строилась на общих делах как раз-таки, а не на разговорах. А после 45 контекст для общих дел исчезает, а говорить по душам никто не научил. Вот так.
3: Да, я тоже так думаю, что просто не хватает времени на это общение, а все-таки дружба — это работа, которую нужно проделывать. И когда вот это без конца, ой, мне лень, он мне неохота никуда идти, я лучше дома посижу. Ну, честно говоря, нужно себя в какой-то момент и заставить. И ведь всегда так получается, что встретишься с другом, а потом думаешь, ой, как хорошо, что повидались.
4: Ну да, а как раз-таки вот это и рекомендуют. Чтобы возобновить общение, нужно всего лишь позвонить человеку, с которым давно не говорили, предложить встретиться, например, в пятницу.
3: Угу.
4: И вообще 200 часов можно набрать достаточно легко, говорят, 4 часа в неделю, и за год нужные часы наберутся.
3: Ну вот поэтому и получается, что общение уже складывается с людьми, с которыми ты постоянно взаимодействуешь по делу. Ну, с коллегами там и так далее. Видишь, вот у меня кружок, опять же.
4: Макса.
3: Да, то есть получается, что у тебя есть много направлений, по которым ты взаимодействуешь с людьми, и у вас какие-то вот общие такое дело. И у тебя уже с ними возникают сплетни, общие всякие шуточки.
4: Гонг пишет: о своих переживаниях не распространяюсь, а дружу с одноклассницей, обсуждаем только факты и их оценки. Лучшая подружка — это твоя подушка, пишет Иван Иванович.
3: Ну, видишь, мужчины какие. А я так люблю ныть. Мне кажется, что вот я пожалуюсь, и мне легче становится.
4: Просто женщины в основном психи. О чем с ними разговаривать? Они и мужчинах так же думают, говорят.
3: Ну, разные женщины, ты мужчины разные.
4: Опа, Нафтуся пишет. Был вариант работа в чисто женском коллективе и в чисто мужском. Работать с мужчинами невозможно. Наглые, несообразительные, без инициативы, ленивые и вруны.
3: Вот а это интересно, ужас. Женщина или мужчина написала?
4: Нафтуся.
3: Девушка, да?
4: Да, да.
3: Угу. Ну,
4: какой прям ужас.
3: Ну, вполне возможно, что просто женщинам комфортнее работать с мужчинами, а мужчинам, наоборот, с женщинами.
4: Так она про женщин так пишет, что
3: да.
4: С мужчинами невозможно работать.
3: А, с мужчинами невозможно, все, да, прошу прощения.
4: Да, ужас. Я за всех мужчин обиделся сейчас. Дружба появляется, когда люди вышли из самой плохой жизненной ситуации вместе, а еще лучше, если друг другу помогли в этом.
3: Да. Ну и когда вот много общего, особенно объединяя... Что может объединить людей? Во-первых, ну, беда, это понятно, но еще объединяет дружить против кого-то. То есть вот когда ты кого-то ненавидишь вместе, mm-hmm. это вполне себе прекрасный повод для дружбы.
4: Иван Иванович пишет, что у меня осталась пара друзей из детства. Ну это вообще хорошо, у меня из детства вот не осталось друзей. Мужчина и женщина — дружба телесная, трепетная, нежная. И uh-huh. друзей много быть не может.
3: Много быть не может. Ну, хорошо, когда много друзей, правильно? Я думаю, здорово. Вот тут женщины считают, что мужчина всегда думает об одном и том же, о чем думает женщина. Что бы это ни значило, окей.
4: Да. Ну что ж, никто не позвонил. Видишь, это опять показывает, никто не хочет ныть. Не научились ныть, не научились жаловаться. А вот написать в интернете, конечно, тоже легко.
3: Ну, ой, можно я поною?
4: Давай.
3: Ну, у меня под домом строят новый дом, там реновация, расселение, вот это угу. все. И Костя, они просто целую ночь стучат, возят машинами туда все, разгружают. Они так громко себя ведут, что я не понимаю, это вообще законно по ночам строить?
4: Не совсем.
3: Вот я тоже думаю,
4: уровень
3: что нельзя.
4: Шума надо мерить. Паныла, да. Я тебя по-дружески поддержал. И даже нашел рецепт. Нужно вызвать специальных людей, измерить уровень шума, и все будет хорошо. А уровень шума завтра в 7 часов в «Экспрессе» будет. Также Катерина Кирберева, Константин Придыбайло. Пока.
3: Пошумим вот так.
1: Что если наш мир всего-навсего механизм? где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп. Как все устроено, Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.
5: Мне кажется, что ты...
6: Это проекция.
5: Но я хочу...
6: А это зацикленность на себе.
5: Нет, дело не в этом.
6: Вытеснение и отрицание.
5: Да просто поговори со мной.
1: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30. На радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Восемь утра в Луганске. Столько же. В Ереване 9 часов. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска уничтожили 7 роботизированных платформ ВСУ на Харьковском направлении. Не менее 3 человек погибли при землетрясении на Филиппинах. Россия примет несколько миллионов туристов в 2030 году. Подробности далее. Подразделения российских войск беспилотных систем группировки «Север» уничтожили 7 наземных роботизированных платформ ВСУ в Харьковской области за неделю. Об этом сообщил РИА Новости командир взвода ударных дронов с позывным «Кот». Он уточнил, что ликвидация таких платформ нарушает логистику подразделений противника, что снижает боеспособность боевиков. А на Сумском направлении расчеты в ПВ дронов северян уничтожил замаскированную в лесу боевую бронированную машину ВСУ «Новатор», о чем сообщил оператор БПЛА с позывным «Физик». Люди уезжают из стран Запада из-за ограничений свободы слова, заявил РИА Новости глава рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй. Он отметил, что сам живет в добровольном изгнании и не возвращается в Великобританию после того, как британские правоохранители устроили ему и его супруге многочасовой допрос по возвращению со Всемирного фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде в 2025 году. Тогда полиция заявила, что пару остановили в соответствии с положением закона о противодействии терроризму и безопасности границ, которая разрешает правоохранителям остановить, опросить, досмотреть и задержать человека для того, чтобы выяснить, не вовлечен ли он во враждебную деятельность. Армия обороны Израиля заявила, что зафиксировала пуск ракет из Ирана в сторону израильской территории. Системы ПВО ведут перехват. Вечером 7 июня Иран выпустил несколько ракет по северу Израиля. Атака последовала через несколько часов после угроз из Ирана о том, что Тегеран ответит на недавний удар израильской армии по пригороду Бейрута. Позже Цахал заявил об ударах по военным целям в центральной и западной частях Ирана. Не менее 3 человек погибли при землетрясении на Филиппинах, передает агентство КИОДА. Уточняется, что у побережья Филиппин зафиксировано цунами высотой до 1,5 метра. Также, как сообщает Главное метеорологическое управление Японии, цунами высотой 10 сантиметров зафиксировано в районе острова Титидзима, архипелага Агасавара. В районах малайзийского штата Сабах зафиксировали подземные толчки от землетрясения у Филиппин, о чем сообщил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. При этом, по данным российского посольства на Филиппинах, информация о пострадавших среди россиян после землетрясения в стране не поступала. Крупное землетрясение произошло в ночь с воскресенья на понедельник у берегов острова Минданао на Филиппинах. Согласно данным европейских сейсмологов, магнитуда составляла 8,1, а позднее была пересмотрена до 7,8. Ежегодный поток зарубежных туристов в России может вырасти до 16 миллионов человек к 2030 году, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что в этом году планируется принять до 7 миллионов иностранных туристов. А в 2025 году Россию посетили почти 6 миллионов иностранцев, напомнил Чернышенко. И это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Разберется.
3: Дорогие друзья, всех приветствую. Меня зовут Александр Букарев. Это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стасом, ай, как просто. Время 8 часов 4 минуты. Следующие 2 часа, как всегда, будут информативными и веселыми. А мы вещаем на частоте 91,2 в Москве, 91,5 в Санкт-Петербурге. Наши соцсети. Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Заходите, подписывайтесь, смотрите актуальные новости, пишите в чате. И также смотрите трансляцию, а в следующем часе нам звоните. Сейчас, Стас, привет.
2: Да, доброе утро.
3: Ага, так вот насколько сильна задержка?
2: Меня,
3: насколько сильна задержка? Давай вот прямо сейчас посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять.
2: Так,
3: большая
2: а
3: задержка.
2: Все раз, еще два, есть. Три,
3: так, ну, давай вот, я думаю, сейчас немножко тут подредактируем, посмотрим, покопаемся и все доделаем. Вот сейчас как раз пока что, пока подключаем, и всех еще раз призываю к нашим соцсетям подключиться, кто еще этого не сделал, это идеальная возможность, можно и мне написать, я вот прямо сейчас все это вижу, и в том числе Стасу передаю, и также мы будем некоторые вопросы, ваше мнение, в том числе выводить на экран, да и просто обсуждать в эфире. Ну вот, возьмем мы какую-нибудь новость, как минимум обсуждение вот этой спецоперации, которую начал Китай возле Тайваня. Звучит, да, достаточно необычно. А для тех, особенно, кто в последнее время не смотрел за новостями, а вот мы как раз их и будем вам рассказывать, что же там такое творится, чем это все вызвано, к чему это может привести. Может быть, все уже. Мир прямо сейчас заполыхает весь. Тут, значит, и Иран, и Ближний Восток, и Китай. Ну вот, в общем, у нас веселуха действительно максимальная.
2: Так что, меня слышно?
3: Вот. Насколько быстро ты слышишь меня?
2: Да и вот вроде нормально я тебя слышу.
3: Ну
2: а ты
3: вот,
2: меня нормально
3: я
2: слышишь?
3: Тебя тоже прекрасно,
2: ну,
3: все, слышу.
2: Да, доброе утро, вот наконец-то только начинаем. Это на самом деле вот эти вот стандартные заминки. После того, как у меня, прикинь, у меня прямо около дома ПВО построили, и вот с этого момента все начало плохо работать.
3: Построили, как будто из лего собрали, вот так из кубиков.
2: Слушай, вообще очень быстро построили, я что-то прям удивился, я, честно говоря, не понимаю.
3: А ты его прямо из окна видишь, самоустановку?
2: Ну да.
3: Ого.
2: Она прям не то, что даже из-за окна, я тебе скажу так. Как бы так вот сказать, чтобы не спать. Просто его на самом деле вот уже несколько месяцев строят. С этого начались мои проблемы с интернетом. Очень большие, между прочим. Но я его, ну скажем так, да, вижу прям вот из окна. Причем вот прям очень хорошо вижу.
3: Ну, вот это, конечно, интересно. Но я думаю, у тебя теперь с интернетом проблемы еще чаще будут. Поэтому
2: да,
3: запасайся
2: да.
3: какими-то, я не знаю, супер-мега-роутерами, которые будут ловить связь.
2: Да нет, там не в роутере дело. У меня же все по проводу подсоединено. Просто у меня тут сложная сетевая структура. Короче, просто прикол в том, что я монтирую на дорожке, я монтирую с основного компа. У меня подключено по сети все. И я, когда все это настраивал, оно нормально работало. А сейчас вот из-за всего этого, из-за строительства там ПВО и прочее, начал хуже. Это надо день просто отделить. У меня, знаешь, как я там это, как я все делал, у меня в потолке дырка просто, чтобы по проводу один компьютер подключить к другому, и чтобы он от него питался интернетом. Но это создало некие проблемы. Я Wi-Fi вообще не пользуюсь, потому что Wi-Fi — это дно.
3: А телефоном ты как пользуешься? У тебя по дому нет Wi-Fi? Или ты просто все время с мобильным интернетом?
2: Есть, но я вообще стараюсь с мобильным интернетом, потому что VPN плохо через Wi-Fi работает у меня. Вот. Но раньше нормально работал, но начали все ограничивать. Я уже десяток VPN-ов сменил, да, то есть у меня свой сервер был, через который я все разворачивал, но... Ну, короче, это вот просто, знаешь, это вот когда, типа, ты там сам все делаешь, это надо просто сесть и целый день этому выделить. А у меня в итоге все скатывается, знаешь, к тому, что ты там один раз настроил, оно потом перестало работать. Ты никак не можешь собраться, чтобы заново все это перенастроить. У меня вот шмотки в гардеробной просто валяются, потому что у меня там кучу раз все было постирано, но я тебе посмотрю, ну что, футболка, да? Ну что она там стоит? Там 700-800 рублей. Футболку надеваешь, 2-3 дня относил. Пока ее стирают, проще новую заказать, учитывая, как у нас сейчас ламоды привозят. И я вот так вот в итоге за полгода-год, да, у меня в итоге просто куча шмоток, я причем половину из них даже не помню.
3: И надо просто все это сейчас разобрать. Почему посмеялся, я вспомнил, ну, я не знаю, это не анекдот даже, это просто вот такая расхожая история, как девушка поехала, значит, кататься на новой красивой машине, потом там закончился бензин, Масик, купи новую машину, а это все, это больше не рабочее. Но вот у тебя с футболками так же. Загрязнилось,
2: да, да,
3: все,
2: это...
3: новую покупаем, эту выкидываем.
2: И это все надо вот разобраться, и я такой, типа,
3: занятия. Ну, у тебя, кстати, выходные-то как прошли? Бодро, весело или так, в обычном режиме?
2: Хорошо, но хочу жаловаться на московский зоопарк.
3: Почему ты хочешь
2: это
3: жаловаться?
2: Это просто днище. Короче, пошли мы в московский зоопарк.
3: Ну ладно тебе, нет. Да, ну я тут с тобой не соглашусь. Я сам недавно был. А почему? Там есть капибары. Я вообще...
2: Я ни одного вообще животного не увидел. Я увидел только панду, Катюшу спящую, все. Ну ей простительно, панды ленивые. Вот. Но я не увидел вообще... То есть мы, короче, с дочерью идем и с женой. Во-первых, очередь огромная, просто фантастическая. И я думаю, слушай, я уже готов развернуться, а никто не покупает по QR-кодам. То есть вот это меня поразило. Очередь тянется человек по 50, да, то есть там две кассы по 50 человек. Я подхожу, там просто QR-код. Я думаю, ну, наверное, не работает, иначе бы все эти люди не стояли. Просто беру, покупаю билеты, спокойно прохожу. Какая-то хабалка нагрубила. Я вот, знаешь, ненавижу, вот мы стоим в очереди, она прям в меня, это плечо меня, бэмс. Я типа, ну, как бы промолчал. Ну, она прям, знаешь, вот люди вплотную становятся. Зачем? Она стоит, и она прям мне в затылок дышит. Она еще уродливая такая, усатая женщина косоглазая. Я смотрю...
3: Ну, хватит, ну, нельзя так.
2: Нет, ну, правда, ну, нельзя так. Нельзя усы носить женщине. Вот что я считаю, нельзя.
3: Ну, подожди, всякое может быть. Ну, ты тоже вот так начинаешь.
2: Пусть побреется. Не, понимаешь, мне бы было все равно на ее внешность, если бы она не вела себя как быдло. И причем она еще вот, она стоит, дышит мне в затылок. Я уже, типа, нервничать начинаю. Это неприятно.
3: Это вот смотри, это надо было наоборот объяснить, не уподобляться, сказать: женщина, пожалуйста, ведите себя поприличнее, ну
2: да,
3: или как-то
2: дальше до этого дойдет. Так. Но я как бы игнорирую. Подходит наша очередь проходить, она мне говорит: ну что вы стоите? Я типа, мы свидетельство о рождении ребенка как бы достаем, да, в этот момент. Там еще человек предыдущий не прошел. Я говорю: а вы куда торопитесь-то, что у вас? Начинает меня это просто сволочь какая-то. Просто быдло натурально. Я-то быдло деревенское, но она... Я не знаю, я ненавижу, когда мне дышат в затылок просто. Ладно, проходим. Народу куча, ни одного животного мы не увидели. Я вот так вот... Не, мы увидели морских котиков, они хотя бы там кайфовали. Это было прикольно. В остальном все животные спрятались, их вообще абсолютно никого не видно. Я, честно говоря, не знаю, как эту проблему решать. Наверное, зоопарк должен быть полностью под закрытым всем, чтобы животные от жары не прятались. Панды просто лежали, причем ты заходишь, лежат панды, вот Катюша и ее детеныш, да, и все, и куча игрушек. То есть мы животных не видели, нам только игрушки, мороженое, сахарную вату пихали.
3: Ну, на самом деле, просто не повезло. Я вот тоже сказал, что недавно ходил, осенью я ходил, получается, уже почти год назад.
2: Но... Наверное, летом просто нельзя ходить. Ну, ни в московский зоопарк, ни в какой. Но в ростовском я летом был офигенно вообще. Мы всех животных увидели, я прям на волка посмотрел, повосхищался волком, какие у него вот эти вот лапы такие поджарые, худые, сколько в них силы. Вот это круто, но я не знаю, мне очень не понравилось.
3: Капибару не видел?
2: Капибару видел.
3: Вот. Можно считать, что успешно сходил. Но я фанат капибары. Я не знаю, мне очень нравятся эти животные. Это такие мафии животного мира. Вот есть король животного мира, это лев. А вот капибары — это мафия, потому что их никто не ест, их никто не трогает, а сами они настолько борзые, что ли, что могут, просто сидеть на крокодиле, и им нормально. Почему бы и нет?
2: Ну, не знаю, но в любом случае я очень расстроился, потому что мы вообще никого не посмотрели, все попрятались. Закрывайте тогда на лето зоопарк. Я отдал 3600, это с учетом того, что дочь ходила бесплатно, да, там свидетельство о рождении показываешь, и ее типа пропускают, потому что ребенок до 4 лет. Ну, там вообще, по-моему, до 8 или до скольки бесплатно. Но мы с женой по 1700 отдали, я отдал 1700, ну, то есть 3400 я отдал за то, чтобы просто походить по жаре, потолкаться, потому что народу было какое-то невообразимое количество, и не увидеть вообще ни одного животного. Ну, хотя бы посмотрел панду, у нее так смешно, зубы так упирают, когда она спит. Ну, и попу панды увидели, это тоже мило было. Вот, все, да.
3: Но зато смотри, сколько эмоций. Обычно ты говоришь...
2: Негативных.
3: Ну, что ж поделать, это тоже эмоции. Обычно ты говоришь: вот я выходные доработал, а тут вот куда-то сходил. Ну, не повезло. А ты в океанариум ходил?
2: Нет.
3: Вот сходи, очень красиво. Там еще на касатку можно посмотреть. Огромная такая, мне прям очень понравилось, тогда я ходил. Но, честно говоря, я залипал на медуз. Там есть такие маленькие аквариумы, где ярко светящиеся маленькие медузы.
2: А знаешь, смотришь, что еще залипал на медуз? Небо. Матранг. Но для него это ничем хорошим не закончилось.
3: Да. Так, ну что, давай к темам нашим переходить, а то мы немного заговорились. Но вот
2: призываю всех людей, если вы стоите где-то в очереди, не жмитесь к человеку.
3: Это кстати, да, тут поддерживаю.
2: Это как будто бы ненормально. Вот прям, знаешь, не, вот прям вот так вот вплотную, прям вот, то есть...
3: Я понимаю,
2: если
3: да.
2: Если бы у нее был, если бы это так же делал мужик, то он бы упирался в мою эту, сами понимаете, чем. Это вообще ненормально, я не понимаю, зачем люди так делают.
3: Но вот если бы ты за рулем ездил еще, ты все время бы бесился с того, как многие прижимаются прям очень близко, как раз сзади к тебе. Очень многие так делают, и ты думаешь, что... Особенно, кстати, это нервирует на склоне. Ты стоишь и понимаешь, тебе достаточно на пару сантиметров назад отъехать, и вот уже ДТП. Так, ну все, давай переходить к тому, что действительно может вызвать такое массовое ДТП, всемирное ДТП. Это спецоперация морских правоохранительных органов вокруг Тайваня,

0: Между Японией и Филиппинами, которые решили провести делимитацию вот как раз одной морской линии. Ну, что такое делимитация? Это по факту признание границ. А значит, это урезание некоторого суверенитета и возможностей и прав Китая на определенную территорию, что Китай, конечно, терпеть не может. Давай вот сначала попробуем обсудить возможное там начало каких-то боевых столкновений и всего остального, потому что там Тайвань тоже некоторые свои корабли, значит, выставили в ответ на эту спецоперацию, а потом поговорим уже про саму Японию, которая во все это влезла очень активно и продолжает влезать.
1: Смотри, тут вообще ты так рассказал, что я вроде утром читал про эту новость, разбирался, да, а в итоге я сам что-то сейчас запутался и ничего не понял. Вот эти вот формулировки в новостях, вот слава богу, что есть переводчики с русского на русский, вроде меня. Короче, смотрите, в чем прикол. Есть конвенция ООН по международному праву, по морскому праву, она называется ЮНКЛОС. Что это значит? Это значит, вот есть у тебя остров, допустим, вот у тебя есть территория твоя прибрежная, да, допустим, остров Тайвань. 200 морских миль, это около 300 километров, все, это твоя граница, да, то есть вот там у тебя тайваньский полуостров, у тебя 370 километров от него в любую сторону. Там ты можешь ловить рыбу, добывать ресурсы, отправлять свои корабли, делай там, что хочешь. Но проблема в том, что некоторые острова, они друг к другу находятся близко, и происходит пересечение на этих 370 километров, и тут уже ООН такой, ну, ребятки, давайте как-то договаривайтесь. В принципе, есть все договора, они сформированы, но есть вот такое желание у всех все постоянно пересмотреть, да, то нам говорят, Курилы, отдайте, то с Тайванем там, вот давайте, вот это будет наша территория. Япония, Филиппины и Тайвань на эту тему ведут как бы переговоры, постоянно происходит делимитация границ. У нас, допустим, даже там сколько лет после Второй мировой прошло, у нас с Норвегией такое было, допустим, в Баренцевом море, да, потому что, типа, они такие, а вот мы здесь хотим добывать, а у нас вот здесь вот пересекается, ну, давайте мы вам вот это отдадим. И они между собой на эту тему постоянно ведут беседы, да, и вот в этот раз Филиппины и Япония решили пересмотреть в очередной раз границы и сделать это вместе с Тайванем. Но сейчас власть, которая на Тайване, Китай ее не считает легитимной властью. То есть, опять же, с точки зрения права, там, не права, я не знаю, как к этому относиться, но я в любом случае на стороне Китая, потому что Тайвань – это марионетки
0: США.
1: Но
0: Китай признает своей провинцией.
1: Если бы, я просто скажу, ну, я свое отношение скажу, да, если бы Тайвань был там марионеткой России, я бы был против Китая, я бы был за Тайвань. Просто почему? Потому что есть вот более прогрессивные силы и менее прогрессивные. Я против США при любом раскладе, потому что сколько Тайвань... Раньше Тайвань был единственным верным Китаем, потом Китай стали сильнее, все, получили место и в ООН, и США их признали официально, а до этого они только Тайвань признавали и прочее. То есть это, опять же, право сильного. И что делает Китай? По сути, Китай сделал то же самое, что в свое время сделал там Владимир Путин в 2014 году, когда просто отправил истребитель над авианосцем полетать, да, чтобы сказать, ребятки, тут как бы наша территория, давайте-ка вы сюда не лезьте. То есть, по сути, ни о какой спецоперации даже речи как будто бы не идет, просто Китай отправил туда и сказал, вы можете делить там что угодно, вы можете как угодно там свои военные права использовать, но Тайвань – это Китай. Это демаркация границ, она невозможна, делимитация, да, и вы должны договариваться с нами, а не с тем, кто там в Тайване сидит и что-то там называет себя там настоящей властью. Поэтому все, то есть они просто заняли территорию, потому что они сильные, потому что они могут, и все.
0: Не, ну тут знаешь, вот по поводу, кстати, США, здесь же не прям однозначная ситуация, они разорвали дипломатические отношения с Тайванем еще в 79-м году и признали, что единственным как раз правительством является КНР, единственным законным представителем. Представителем Китая. И поэтому как таковым Тайвань они отдельным государством не признают, но продолжают ему свое вооружение поставлять. Вот у них вот такая картина складывается. Мы вроде бы как Тайвань не признаем суверенным, но при этом обеспечиваем его, ну так скажем, свободу от Китая, ну если так выражаться, скажем, западным языком. Что-то типа
1: ну,
0: того.
1: Да. Тут, в принципе, это никак и не скажешь. Но это, опять же, знаешь, юридически все эти проволочки. Я уже снимал фильм «Право сильного», да, где я обо всем об этом рассказывал. Там про Тайвань я не так глубоко касался, по-моему, вообще особо не говорил о нем. Но суть в том, что все равно тот, кто сильный, тот и будет делать.

0: Создавайте террористические группировки, спонсируйте их оружием, а потом с ними и воюете. У США вся политика на этой идиотии строится просто. Поэтому
1: это факт,
0: там они
1: да.
0: могут.
1: Но тут да. есть один момент важный. Я думаю, просто ты говоришь, ну вряд ли тут какой-то военный конфликт вообще может возникнуть.
0: А нет, я говорю сейчас.
1: Сейчас. Ну а что должно произойти, чтобы он возникнул? Потому что. Вот какие условия должны быть соблюдены для того, чтобы Китай, ну вообще, а как это должно происходить? Вот тоже, ну,
0: смотри,
1: такой определенный вопрос.
0: Как бы это могло произойти? Китай вел свои корабли на эти линии, которые собираются поделить. Филиппины и Япония договорились о другой демаркации границы. Они отправляют туда свои корабли и нападают на Китай. То есть это единственный вопрос. Но поскольку у них мощи нет, и сами по себе они не сильны, а от США сейчас, которые все свое вооружение израсходовал на Иран и вообще погряз в этом конфликте, они рассчитывать на них не могут. Поэтому они просто затерпят. И Китай сейчас их просто унизит. Он просто покажет, вы там давайте, ребятки, надумывайте, что хотите, делите как угодно, но решать все будет, если что, грубой военной силой. И в итоге Филиппины и Япония, когда они обо всем об этом там решат, они будут выглядеть просто слабаками. Так же, как Украина, которая признает Крым частью Украины, но отвоевать его не может.
1: Но
0: может
1: это тоже,
0: теракты устраивают.
1: Знаешь, по поводу того, что США сейчас глубоко в Иране потратили огромное количество вооружений, ну, звучит как, пожалуйста, Китай, давай решай эту проблему быстро и удобно, без участия
0: Китай...
1: Соединенных Штатов.
0: А Китай
1: почему
0: решает.
1: Ты не делает?
0: Ну... Китай все делает правильно. Китай экономическими методами притягивает к себе Тайвань, технологическая зависимость, дотации для компаний. Китай использует исключительно мягкую силу. Китай вообще суперграмотная политика. Они... Во-первых, смотри, помимо того, что они там разбираются с Тайванем, да, они внутри, сколько там генералов пересажали, какие там чистки, там смертные казни за коррупцию. Китай полностью очистил свою армию, и в этом плане они занимаются и внутренними проблемами, и Тайвань возвращают экономическим путем, повсеместно там настраивают за себя Казахстан, Иран и все остальные страны, и действуют исключительно прагматично,
1: это
0: отличная дипломатия.
1: Это тоже выглядит очень странно, это как будто, а вот только мы, Китай, знаем, что они там проворачивают, значит, политику мягкой силы в отношении Тайваня, их экономически к себе притягивают, а Соединенные Штаты вообще вот с такими открытыми круглыми глазами думают, а что же происходит, а мы вообще ничего
0: нет.
1: не понимаем.
0: А
1: они
0: что
1: же,
0: значит думают?
1: Они, ну подожди, ну они же тоже видят, так, они пытаются перетянуть к себе Тайвань. Значит,
0: и
1: мы
0: что?
1: Вот эти дотации перекроем своими дотациями, вот это там отрежем и, ну, каким-то образом...
0: А могут
1: образом,
0: ли
1: равно... Ну, а вот это второй вопрос уже.
0: Нет, тут... они не могут, они заняты зарабатыванием денег, понимаешь? Еще бы демократы, я считаю, демократы могли бы там как-то поучаствовать, но они сейчас заняты вот извлечением прибыли максимальной, плюс внутренние противоречия по поводу республиканцев и демократов, которые бесконечно собачатся между собой и не могут никаких нормальных решений, в том числе и по Ирану, принять. И Илоны Маски, и все остальные, кто занят выкачиванием денег, в том числе и через Украину, через противостояние с Россией, им сейчас просто не до этого, понимаешь? Внутренние проблемы, все заливается деньгами, внешние проблемы, ну, на них просто не хватает уже ни сил, ни времени. Плюс еще в ноябре сейчас выборы, и Китай может что-нибудь запланировать уже настоящую спецоперацию, когда США настолько будут понять, что они сами себя раздирают внутренними противоречиями.
1: Ну, я согласен, но вот эти внутренние противоречия, они есть практически в любой стране, хоть ты сейчас скажешь, что у нас такого нет, там, в Китае такого нет, да, действительно.
0: Нет, почему?
1: У нас...
0: Я скажу, что они у нас есть, у нас, но вопрос в том, что США
1: слабее.
0: Они глобальные.
1: У нас они слабее, да, я про это и говорю.
0: Ну, скажем, не, я бы сказал не то, что у нас слабее, я бы сказал, что там уже просто терминальная стадия,
1: ну, да,
0: к которой они шли.
1: Да.
0: Достаточно давно.
1: Но суть-то остается прежней. Вот как мы неоднократно повторяли о том, что кто бы ни приходил к там, руководству Соединенных Штатов, кто бы ни побеждал, демократы или республиканцы, они всегда движутся в одной колее. То есть от перемены мест слагаемых здесь сумма не меняется абсолютно. Угу. Если во время демократов они поддерживали, значит, противостояние, войны и все остальное, и те же самые террористические и, ну, там, наркокартели по всему миру, угу. А прямо сейчас что-то поменялось? Да нет. Все то же
0: да,
1: самое.
0: Нет, поменялось.
1: Ну что оно, поменялось? Оно стало более открытым.
0: Нет, оно стало более приватизированным. А значит, чем больше приватизации, чем больше частников во всем этом деле участвуют, тем больше денег испаряется просто в никуда и уходит в частные карманы.
1: Тогда важность Тайваня еще выше, потому что это как раз производство полупроводников, которые максимально необходимы, микрочипов, которые максимально необходимы для вот тех самых коммерческих компаний.
0: Для этого нужно мыслить стратегически.
1: Так.
0: А капитал, чем больше у тебя именно власть капитала частного, тем больше он мыслит еще и минутным извлечением прибыли. Да. То есть они будут мыслить не тем, что мы будем делать завтра, они мыслят тем, как сегодня больше заработать. А в этом случае проще забить на все противоречия с Китаем, которые аукнутся когда-нибудь через 2, 3, 4, 5 лет, но заработать денег сегодня на производстве вооружения, чтобы слить его все в Иране и заработать на этом денег на ВПК.
1: Ну, может быть, да. Ну вот, кстати, мы тут немного подзабыли про Японию. У нас тут 2 минуты остается до перерыва, но в любом случае про Японию чуть-чуть пока
0: Япония
1: что поговорим.
0: Япония страна терпил просто. Они ничего не могут. Они уже как бы все подслили свой потенциал. Они разрываются внутренними мигрантскими противоречиями. Да, миграционными. Они разрываются этими противоречиями. Там, конечно же, большой рост правых идей. Но это проблематично, потому что я боюсь, что Япония может дойти до того состояния, когда им придется напасть.
1: Но в том-то и дело, они милитаризируются.
0: Как с Перл-Харбором было.
1: Да,
0: 1%... Они милитаризируются, да, из-за проблем в экономике.
1: Оборонные расходы Японии выросли почти вдвое с 22 года, с 1% до 2%. Звучит вроде бы 1-2%, что это не так много. Но по оценкам к 30-му году Токио может выйти на уровень 3% ВВП и станет третьей армией, японский военный бюджет станет третьим в мире после Китая и Соединенных Штатов. А вот это уже смотрится и звучит совсем иначе. И, ну, мы понимаем, сейчас милитаризируется Германия, милитаризируется Япония. Ближний Восток пока что вот в таком, я не знаю, тлеющем состоянии. Китай, спецоперация вокруг Тайваня. Противостояние с Украиной, да и вообще со всей Европой. Мир, конечно, уже прям так подгорает.
0: Так это Третья мировая. Она идет, по сути, это с 2022 года. Да, Украина — это равносильно разделу Польши. Да, когда-то с поляков начали, в этот раз раздел мира, когда все заработали, и пирог уже стал совсем маленьким и не всем доставался, начали делить с Украиной. Это то, о чем как бы коммунисты, да, говорят с 2022 года.
1: Ну вот, кстати, у нас слушатель пишет. Республиканцы кормятся от Израиля и войны с Ираном. Демократы — от евроглобалистов и войны в Украине.
0: Знаменитое противостояние Байдена против Нетаньяху, да, конечно. Демократы, они такие святые люди против Израиля.
1: Так, а прямо сейчас новости на радио «Спутник», потом будем продолжать.
2: Стас разберется. Так-так, повернитесь левее. Угу. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
3: Это Владимир Мединский и моя авторская передача «Рассказы из русской истории». Вместе с гостями задаем и обсуждаем непростые вопросы нашей истории, ищем на них ответы. Каждый понедельник в 8 вечера на волнах радио «Спутник».
4: Введите имя.
5: Герман Клименко.
4: Уточните свой статус.
5: Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики.
4: Введите пароль.
5: Радио «Спутник».
4: Докажите, что вы не робот.
5: Что?
6: Виртуальная реальность порой неотличима от настоящей. Нас захлестывают потоки данных и заменяют цифровые двойники. Как не распасться на пиксели и победить матрицу? Клименко советует. Если прогресс не остановить, его нужно возглавить. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
7: Студия Анна Грузлова. Здравствуйте. Пассажиры одного из поездов в Крыму, которые были эвакуированы из-за атак ВСУ, доставлены автобусами в Симферополь, сообщили РИА Новости в компании-перевозчике Grand Service Express. Там добавили, что также доставлена часть пассажиров еще одного поезда. Ранее в компании сообщали, что пассажиры всех поездов на территории Крыма были эвакуированы после атаки дрона на поезд Москва-Симферополь. По данным главы республики Сергея Аксенова, в результате удара ранен машинист, его помощник погиб, пассажиры не пострадали. Сгорание на территории перевалочного комплекса из-за атаки дрона произошло в Новороссийске, сообщает оперштаб Краснодарского края. Пострадавших нет. В тушении задействованы 130 человек и 39 единиц техники, в том числе сотрудников Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. Россиянку освободили из мошеннического колл-центра в Мьянме, сообщили РИА Новости в посольстве России в Янгоне. Согласно данным, женщина получила предложение о трудоустройстве за рубежом в апреле. Она приехала в Янгон из Таиланда, после чего ее отправили в район города Мьяводи в Карельской национальной области. Там под угрозой физического насилия женщину принуждали к участию в мошеннической деятельности. В начале июня ей удалось связаться с российским посольством в Янгоне и попросить о помощи. В настоящее время женщина находится в Мьянме, в Мьянманском депортационном центре и поддерживает контакт с российской стороной. Партия «Гражданский договор» премьера Армении Никола Пашиняна не набирает 50% голосов на парламентских выборах, сообщает армянский центр «Избирком». Согласно опубликованным данным, за него проголосовали 707 858 избирателей, то есть 49,82%. На втором месте блок «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна, чуть более 23%. На третьем «Альянс Армения», набирающий менее 10% голосов. Пашинян ранее заявил, что его партия «Гражданский договор» победила на парламентских выборах и единолично сформирует правительство Армении. При этом Центр избирком страны на тот момент сообщал об обработке лишь 10% бюллетеней. Южная Корея должна регулировать отношения, поддерживать необходимое общение с Россией и Китаем, заявил президент Республики Корея Ли Джи Мин на пресс-конференции по случаю года нахождения у власти. Он добавил, что в то же время Сеул, безусловно, должен уважать Союз Республики Кореи и США, считать его важным и развивать его в ориентированном на будущее направлении. Также, хотя наблюдается сближение КНДР с Китаем и Россией, по словам Ли Джи Мина, с КНДР необходимо продолжать попытки диалога. Это все новости к данной минуте. Больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
2: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
8: Разберется?
9: Четко. Разберется.
10: Разберется.
11: Разберется.
2: Стас разберется.
1: Дорогие друзья, продолжаем эфир. Это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стасом, а как просто. Меня зовут Александр Букарев. Наши соцсети Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Заходите, подписывайтесь, смотрите актуальные новости, подключайтесь к чату и трансляции. А мы будем продолжать. Так, по поводу Японии. Мы по большей части это все сказали, но я должен отметить, что они тут занимаются некоторыми планированиями в плане... Ну, в планировании в плане. Что за тавтология неожиданная пришла. В общем... У них сформировался план, каким образом они будут в дальнейшем действовать. И эта тактика, этот план называется «Трезубец». А в чем заключается вот
0: есть
1: этот план?
0: Есть у нас одна страна тут с трезубцем.
1: Да.
0: Планы такие себе.
1: Первый его вот этот зубец. Наращивание военной мощи. Сейчас японские силы самообороны получают дальнобойные ракеты, ударные подводные лодки, беспилотники. Министр обороны Кайдзуми и другие высокопоставленные чиновники допускали даже строительство атомных подводных лодок. Дальше. Второй – это многоуровневое партнерство с другими странами против усиливающегося Китая. А Токио выстраивает разветвленную сеть партнерств, например, с Австралией, с Филиппинами, с которыми укрепляет военное сотрудничество. Третий – это удержание США в регионе. Вот это, я думаю, у них одна из главных задач. Токио обеспокоен тем, что Вашингтон сейчас занят на Ближнем Востоке и хотел бы видеть в американской стороне более надежного партнера. Вот так они выражаются. Ну и, собственно, совсем недавно мы наблюдали вот как раз встречу премьер-министра Синаэта Каити и Дональда Трампа. Они там провозгласили новую золотую эру, все у них прекрасно, двусторонний союз, все супер. Единственное, что тут вряд ли можно говорить о равноправном союзе, тут больше, наверное, союз вассала и сюзерена, но суть остается прежней. Таким образом они собираются действовать, и если мы обсуждаем вот с этой точки зрения, то как будто это не слишком прям там, как ты назвал их, терпилы, они пытаются...
0: Наоборот, терпилы.
1: Но почему? Они...
0: Ну, потому что с Россией никогда не было проблем, потому что их всегда США уничтожали методично.
1: А, это
0: Хиросима,
1: факт,
0: Нагасаки,
1: это да,
0: это
1: с этим
0: все.
1: Да.
0: Ну, поэтому и терпилы.
1: Туда,
0: это как
1: согласен.
0: Если бы мы сейчас, я не знаю, там, с Германией против всех объединились.
1: Ну и что? Ну, как будто бы у нас обида... Ну, подожди, а ты какую-то обиду до сих пор на немцев держишь?
0: Но
1: на тех,
0: лично...
1: которые прямо сейчас живут.
0: Не, ну я говорю про то, как это бы выглядело. Смотри, все-таки Германия-то там режим сменился, а американский режим не менялся. То есть это примерно то же самое, как если бы мы, допустим, проиграли бы Великую Отечественную и с потомками Гитлера бы объединились против кого-нибудь еще.
1: Не, ну это да, да. Но тут вопрос другого уже характера стоит. А может ли Япония пойти против США? Вот это важный вопрос. Да и...
0: Нет, они не могут пойти против США, они могут вместе с США против всех пойти.
1: Не, я согласен.
0: Хотя, может быть.
1: Я и говорю про то, могут ли, потому что у них эта возможность-то как будто обрезана. Но и при этом они очень сильно не то что благодарны, а просто обязаны Соединенным Штатам за восстановление экономики как раз после Второй мировой войны. А Соединенные Штаты очень грамотно сделали. Они начали активно вкладываться как раз в развитие Японии. И теперь нынешняя Япония — это по факту создание Соединенных Штатов. Вот и все. Ну, что уж тут говорить. Ну и... аниме и все остальное, это да. Это вот есть шутки с тем, как Япония такая злая, агрессивная, с мечом нападает, ну только не с мечом, а с катаной, нападает на всех, а потом прилетает по ней ядерная бомба, и у нее ушки вот так вот вырастают, и она становится это, японская анимешка. Такая вот миленькая, красивенькая.
0: Но ядерка-то по ним прилетела, когда они уже проиграли.
1: Да,
0: это
1: да.
0: На самом деле было против Советского Союза, а не против Японии. Просто Труман решил японцев немного в жертву привести, принести. И для нас это сегодня выглядит, конечно, абсолютно дико. Это дикостью и является. Но в то время, это, знаешь, это с годами вот эта вот рана, которая не затянулась. То есть тебя ножом пырнули, ты думаешь, а, ладно, царапина. Но в итоге эта рана у тебя остается на всю жизнь. Это шрам остается, причем, знаешь, прямо на лице. И потом, конечно, Труман, я вообще считаю, ну, просто конченая мразь. Но, как бы, тогда это так не выглядело. Тогда, ну, продолжение, как бы, войны, ядерка. Это потом уже, после роста ядерной истерии, когда ядерное оружие стало намного-намного мощнее, чем то, что использовалось, да, этот толстяк, который использовался в Хиросиме и Нагасаке, бомба так называлась. Это потом уже оно вот так вот обросло, то есть это часть пропаганды, но все равно дикость.
1: Труман, чтобы нас устрашить, превратил Японию в аниме. Вот так слушатель пишет. Ну да, действительно. В общем, ну Японию пока, я думаю, оставим. Давай сосредоточимся как раз на том, о чем очень сильно сами японцы переживают.
0: Слушай, ну подожди, про Японию надо сказать, что там японцы могут переживать вообще о чем угодно. Но, опять же, чем больше у тебя финансового капитала, чем больше он тобой начинает рулить, я считаю важным в очередной раз про это сказать. Да? Когда вот у тебя есть... компания, допустим, вот у тебя есть Росатом,
1: так.
0: И Росатом, он там делает какие-то проекты, что-то делает в минус, он там создает в Финляндии АЭС, да, и это все делается на деньги российских налогоплательщиков, и многие могут сказать, да зачем это, у вас вот предприятие убыточное, это все делается в минус, зачем, давайте лучше эффективным собственникам все отдадим. И когда, допустим, Росатом начинает просто торговаться на бирже, то те банки, которые распоряжаются деньгами и принимают решение дать Росатому очередное кредитное увеличение мощностей или нет, они диктуют условия. То есть ты, будучи частной компанией, будучи государственной компанией, ты приходишь к Путину и говоришь, ребят, ну нам надо вот эту штуку построить, это нам в будущем, в перспективе 10-20 лет даст что-то такое, да, это государственное планирование. Путин говорит, ну ладно, там обложим новыми налогами, чуть-чуть затянем пояса, но раз это там для России энергетически важно, и там Финляндия от нас будет зависеть, давайте сделаем. И это нормальный подход. А вот когда у тебя всем управляют частники, то они тебе говорят, допустим, Росатом, слушай, ну вот этот вот АЭС, а как мы тебе деньги отдадим, мы как вкладчикам это объясним, да, то есть это на самом деле суть империализма, до которой еще нужно дойти, но вот я понимаю, как мне кажется, чуть-чуть больше, чем раньше понимал, как это работает. То есть ты приходишь ко мне, я вот банкир, я тебе говорю, слушай, ну вот эти вот твои АЭС в Финляндии, когда-то, через 10 лет, ты деньги-то от меня на строительство этого, от банка частного хочешь сейчас, да, а значит, мне нужно акционеров. Как я смогу их убедить, что я сейчас твои деньги во все это вложу? Ну, мне надо пообещать им быструю прибыль. А быстрая прибыль — это что? Это, конечно, оборонка. Все, ты вот завтра уже зарабатываешь на этом. И в Японии по мере финансиализации произошло все то же самое. Почему Китай империалистической политикой не занимается и войн не начинает? Не потому, что Си Цзиньпин такой вот добренький, он там сидит. Просто потому, что у них все вот это вот финансовое подключение к Уолл-стрит, оно на самом деле намного меньше, чем в других странах. И вот теперь смотрите. С июля 2024 года IHI Corporation, это которые производят авиадвигатели, ракетные двигатели, производят ПВО, рост, вот вы вдумайтесь, за два года для многомиллиардной корпорации плюс, еще раз, плюс 223%. То есть было у тебя в 2024 году условно 100 миллиардов, теперь у тебя компания стоит 3,2 миллиарда, 223%. Кавасаки, да, они же не только мотоциклы делают, а еще подводные лодки, вертолеты и ракеты, 155%. Митсубиши, 109%. Компания больше чем в два раза подорожала. НЭК. Очень люблю мониторы НЭК, очень качественные, использовал в свое время для цветокоррекции, у них рост плюс 55%. И даже Fujitsu, да, это японская компания, которая производит IT-системы для вооруженных сил, я с ней знаком достаточно давно по ноутбукам, это, кстати, всегда у нас на Митинском радиорынке была такая диковинка, когда ноутбуки от компании Fujitsu приезжают, плюс 29%, то есть конкретные компании на росте оборонки зарабатывают. Оборонка, вообще, я считаю, что вот хотите исключить империализм, все оборонные предприятия должны принадлежать только государству. Никаких частных подрядчиков. Их быть, в принципе, не должно. Потому что тогда и появляется империализм. Потому что банковский капитал, который смотрит на финансиализацию, на показатели, которому плевать на человеческие жизни, он эти войны все и развязывает. И мы в Японии видим ту же самую тенденцию.
1: Ну, тут я с тобой соглашусь, но не полностью. Просто там есть еще одна большая проблема. У них население стареет. Им как раз надо откуда-то...
0: У всех стареет. У нас тоже стареет.
1: У них очень сильно стареет. Там, если смотреть, то действительно это страна
0: стариков.
1: Смотри,
0: а почему... Не, подожди, а почему стареет? Потому что в Японии тоже все превратилось в услугу. То есть там это дошло... У нас-то... Ну, все плохо. А у них вообще дошло до абсурда. Там вот чисто распространено на всяких улицах, например, на Шибуе, где тусуется, на станции Шибуе, где тусуется вся эта прогрессивная молодежь. Там стоят девочки, и они с тобой общаются за деньги, ты их зазываешь, ну, они тебя зазывают, ты им оплачиваешь коктейль, они с тобой за деньги общаются. И вот это вот все. То есть это, чем больше все это коммерциализированность идет, тем меньше у человека вера хотя бы во что-то светлое, во что-то большее, чем
1: во
0: просто
1: во что-то
0: бабки.
1: Живое, давай вот так.
0: И тем меньше, да, тем меньше он хочет размножаться. Вот и все.
1: Ну, да, так и плюс ко всему, в принципе, просто люди начинают задумываться вот о вот этих личных, что ли, о себе, о, там, не знаю, о каких-то путешествиях, заработке.
0: Ну, смотри,
1: и всем остальном.
0: О чем ты задумываешься? Вот, допустим, я тебе уже говорил, да, что мы дочь там безумно любим, но если бы финансовое положение не позволяло, садик, 50 тысяч в месяц где-то, в бесплатный ты, ну, очень тяжело попасть. Это там, конечно, есть новость в Екатеринбурге, там, в Свердловской области пустуют садики. У меня друзья в ЕКБ живут. Может быть, где-то на Уралмаше, там и пустуют садики. Да? Но люди обычно пытаются с этого района уехать. А вот в нормальных районах ЕКБ, как и Москвы, садики, там просто огромное количество мест. И ты можешь идти только в такие. Образование постоянно дорожает. Вот недавно мы обсуждали МФТИ, факультет информатики, рост на 46%. Ой, а что ты, вот, Стас, негодуешь? Бюджетные места-то есть, надо там, чтобы ребенок там это заниматься, так это надо вкладываться в репетиторов, потому что школы тоже напрочь коммерциализированы, и ты нормальные оценки, чтобы получить, должен быть каким-то гением, а иначе просто платить. И ты вот просто вот так вот прикидываешь, мне сейчас платить за ребенка в детском саду, платить вот эти вот там, ну, игрушки с одной стороны подешевели, это как бы хорошо, но все остальное это подорожало, кормить ребенка, заниматься им постоянно, оплачивать детский садик, после детского садика школа, сдайте на шторы, оплатите репетиторов, оплатите секции, которые по большей части все платные. Бесплатные места формально есть, но они уже для кого надо. Места. То же самое с бюджетом, с образованием и прочее, прочее, прочее. И все это стоит огромных денег, и ты понимаешь, что родить ребенка сегодня, это просто ты на десятилетие в долговом рабстве. Да, то есть оно все распределено надолго.
1: Ну с другой стороны, ребенок — это большие затраты. Так и никто не спорит. У нас поэтому есть и такая большая проблема. Но первая проблема связана с жильем. Поэтому все и думают, а как...
0: Жилье, конечно.
1: Ну вот, а все остальное...
0: Да, я про это говорю. Чем больше все эти сектора коммерциализированы, чем больше туда частников приходит, тем хуже становится, тем меньше люди хотят размножаться, и тем больше дети в конечном итоге, ну, просто многие отказываются от деторождения, потому что понимают, что просто не подтянут все это дело.
1: Да, да. Не, я тут вот с тобой полностью согласен. Да, конечно. Но...
0: И поэтому хотят пожить для себя, понимаешь?
1: Да, да, да. Но понимают, что просто не получится обеспечить, а все деньги потратишь на то, чтобы вырастить ребенка, а сам уже, считай, жизнь закончилась.
0: А сам уже, да, и не поживешь. А ты, при этом, да, после там 90-х, 2000-х, ты думаешь, вот я только более-менее как-то жизнь наладил, у меня там, может быть, квартира в ипотеке. Ну, хочется как-то пожить. То есть поэтому население, оно стареет абсолютно
1: вот, кстати,
0: везде, но
1: вот
0: все это из-за капитализма.
1: Один слушатель пишет, просто сейчас, постоянный слушатель, просто сейчас огромное количество доступных развлечений, а ребенок — это конец веселья, ответственность. То есть,
0: ну да, все.
1: Ну, отчасти тоже может быть в этом, а не на полную. Понятное дело, большая часть — это проблема как раз денег. Но многие не хотят брать эту ответственность. А зачем? Столько всего интересного, столько всего, что можно попробовать. Возможность куда-то отправиться, а ты должен, там, не знаю, с ребенком сидеть, ограничен в передвижении, ограничен в принятии решений. Но не все к этому готовы.
0: Да, слушай, если бы можно было нормально ребенка сдать там в детский лагерь на лето, да, ну там на месяц, как нас в детстве родители отправляли, но быть за него спокойным, потому что у нас детские лагеря, это тоже была наркомания, драки, фашисты. Вот в каждом детском лагере, в котором я был, всегда был минимум один-два чела с погонялом фашист. Да, и как ты понимаешь, они не просто так брались, это все вот эта вот скинявая мода была и прочее. Но это все тоже напрочь коммерциализировано, это очень больших денег стоит. То есть государство, оно на себя как будто минимум забот о детях берет, вот только берет каких-то одаренных, да, а все остальные, ну, как бы вы сами разбираетесь. И это, ну, очень тяжело. Ну, конечно, я понимаю людей, которые хотят для себя пожить. Я вот так вот думаю, я там до 27 лет просто горбатился денно и ночно, чтобы хоть что-то себе позволить, хоть что-то в этой жизни суметь хоть как-то себя обеспечить, да, это я-то не был каких-то таких вот убеждений, что надо срочно съезжать от родителей. Я жил с родителями в родительской хате, потому что мне вообще платить еще за съемную квартиру, но это вообще, это бы меня просто довело, поэтому меня вообще это не парило. Вот, а если бы я еще и это, то еще бы те бабки бы не позволяли, да нет, вообще.
1: Ну вот тут даже у нас прямо сейчас в чате, ну я бы не сказал, что некоторые прям спор, но противоборствующие мнения появляются. Сейчас вот одно мнение. Вот смотри, сейчас просто всем хочется кайфовать, а брать ответственность не хочется. В то же время вот отвечаю...
0: А жизнь, она нужна, чтобы кайфовать. А почему я должен вот вообще всю свою жизнь знать только страдания и работу?
1: Тут,
0: я хочу тоже отдохнуть
1: важно,
0: и посмотреть.
1: Тут еще важно и понимать, что ну не надо воспринимать ребенка как все, кайф закончился. Нет, просто надо уже кайф получать, возможно, от другого. А в том числе, вот пишет слушатель, я со своим сейчас...
0: А что значит надо? Кому надо? Почему я кому-то что-то должен?
1: Не, ну ты не должен, можешь ходить грустить и быть в депрессии. Я к тому, что ты должен кайфовать. Я вот такое говорил.
0: Понимаешь, кайфовать от ребенка можно только если это осознанное решение.
1: Ну, конечно.
0: И ты как бы к этому готовился и прочее. А если это просто все на тебя наседали, рожай, рожай, рожай, и ты как бы на это повелся, родил, а потом все оказалось, что все сложнее, что и детские садики, и вот это вот все, это очень платные истории, тебе теперь еще больше работать, то, конечно, ты со временем кайфовать перестанешь. Я просто считаю, что государство, раз оно заинтересовано в росте, там, скажем так, рождаемости, да, оно должно обеспечить для этого условия. И не просто на словах, а на деле. В том числе, чтобы там можно было ребенка бесплатно, да, ключевое слово «бесплатно», хотя бы на утро куда-то сдавать, а потом уже с ним заниматься и заниматься его воспитанием. Но если вы заинтересованы в гражданах, которые будут двигать страну вперед, вы должны приложить тоже усилия. А то, получается, образование дорожает, все становится платным, но при этом вы потом должны государству. То есть тут должны быть обоюдные отношения. Сейчас, когда какой-нибудь из чиновников заявляет, что вот убегают, уезжают из страны подонки там неблагодарные, таковы же, ну, детям-то, по сути, ничего не давали особо. Если бы вы им давали, разумеется, они были бы благодарны и все бы это отрабатывали, да, там потом ты приезжаешь. Итак, опять же, да, наше государство есть множество вещей, которые они нам дают, и поэтому сейчас иммигранты, которые уезжают в Америку, такие, ой, а мы-то и не думали, да, каждый второй там иммигрант сейчас возвращается после Европы и Америки. Потому что сравнивай, ты понимаешь, что в России все равно как бы лучше, чем там. Но это не значит, что все вот прям таки идеально, и не значит, что все эти проблемы, о которых мы постоянно говорим, получится решить просто бесконечным. Вы нам должны, вы нам должны. Вы дайте что-то, вы дайте всем как бы бесплатное образование, а люди потом вам уже будут благодарны. И тогда вы имеете право требовать какую-то отработку. Не только с бюджетников, сделайте всех бюджетниками. Почему вузы, они вообще какие-то бабки зарабатывают?
1: Не, ну подожди, это тоже отдельный вопрос. Вот по поводу того, если все будут бюджетниками, если все могут пойти на высшее образование бесплатно, без какого-то конкурса, отбора и всего остального, так да. Тогда у нас все с высшим образованием, извините, а кто будет работать руками?
0: Не, подожди, а никто, не факт, что все еще окончат
1: да,
0: его.
1: Да, не, я тебе так скажу, скорее всего, будут там как-то все равно стараться, пытаться, попробуют, может получится, не, может
0: подожди,
1: не получится.
0: Не окончил, иди тогда работай как бы руками.
1: Но в любом случае многие могут возможно, окончат, и причем по тем направлениям, которые им вообще не нужны. Просто это, скажем, трендовые направления. Это, как знаешь, экономисты-юристы. Вот все mm-hmm. шли на экономистов и юристов, потому что, вот это прибыльно, это модно, это классно, это интересно. А сейчас огромное количество экономистов-юристов, которые многим не нужны. То же самое происходит с айтишниками, бывает. Которых просто вот тьма тьмущая, из которых вот есть прям некоторая выборка тех, кто действительно умеет что-то делать на практике. Тут вообще сложно обучать, я не представляю.
0: Это не-не-не-не-не, это тоже неправильно, потому что в айтишники просто, когда начались налоговые льготы для IT-корпораций, начали все записываться в айтишники.
1: Ну, да?
0: Я помню, у нас, когда было модно быть менеджерами, мы очень смеялись с ребятами, причем еще в школе учились, что уборщиц в некоторых компаниях переименовали клининг-менеджер. Я такой ха-ха-ха-ха-ха, мы смеялись, но это же все имеет перед собой экономические предпосылки. Нормальных айтишников, ребят, которые идут в какой-нибудь математический факультет МФТИ, я тебя уверяю, просто убрать из этого коммерческую выгоду для вузов и для всех остальных, и людей пойдет намного больше. Кто-то не окончит, да, пойдет на более, на менее квалифицированную специальность работать. Но как только, опять же, вот эти вот налоговые
1: льготы,
0: это же порождение капитализма.
1: Вот я бы, кстати, не разделял менее квалифицированные или более квалифицированные. Знаешь почему? Потому что очень часто я, по крайней мере, сталкиваюсь с тем, что человек обладает высшим образованием, да, он там отучился в университете. Но с точки зрения анализа, с точки зрения возможности взаимодействовать с информацией, что должен как раз уметь человек, который закончил университет, есть огромные проблемы. А есть другой человек, который, скажем, занимается той же сваркой, зарабатывает очень хорошие деньги, при этом является крайне образованным человеком, который и с информацией, в принципе, неплохо работает, и с соцсетями у него взаимодействие отличное, но при этом он работает руками. И вопросов никаких не возникает. Я к тому, что
0: высококвалифицированный... Так он, может быть, еще и зарабатывает больше, чем вот это высококвалифицированное. Нет, под высококвалифицированным я подразумеваю людей, которые умеют что-то в реальной жизни делать.
1: Да.
0: Они как раз-таки с этой точки зрения, для меня сварщик, он более высококвалифицированный, чем какой-нибудь IT-специалист, который прошел курсы по устройству на работу. Да, как я вот знаю, человек вот реально дуб-дубом работает в крупной государственной компании, вообще ничего не соображает. Вот он просто... я считаю, что нездоровый человек. Потому что он иногда вещи творит, просто нездоровые. И, соответственно, речь идет именно о производстве реальном. То есть к чему мы стремимся? Ты понимаешь, вот эти все высококвалифицированные специалисты, они берутся, в кавычках высококвалифицированные, они берутся как раз-таки как порождение капитала, потому что нужно отмывать деньги, и вот на этих специалистов нужно выделять деньги, пусть они ничего и не делают, а у нас еще и большая часть денег, выделенных в кармане, оседает, а потом мы получаем просто переназванный китайский процессор за 1,4 миллиарда рублей, да, который оказывается в итоге лонгсуном. Или получаем какие-то автомобили по типу москвича. Вот, Давидыч-то высококвалифицированный специалист, но был взят просто для рекламы, для того, чтобы что-то подать, для того, чтобы медийно все это дело распиарить, и в итоге-то все бабки попилились. Давидыч какие-то копейки получил, тот, кому выделили деньги на этот проект, получил какие-то десятки, сотни, может быть, миллионов, а может быть, даже и еще больше денег, и все довольны. То есть эти люди, которые получили высшее образование, но по факту ничего не умеют создавать и делать, работать, совмещать ручной труд с интеллектуальным. Это офшоры, это человек-офшор.
1: Так я вот и говорю, что таких возникнет как раз огромное количество при возможности поступать абсолютно всем. Вот сейчас
0: я понимаю... При возможности...
1: Я понимаю картину, которую у нас сейчас пытается сделать руководство, с тем, чтобы поступить в вуз, и не было, в принципе, желания у ребенка. И я смотрю вот на свою младшую сестру, я смотрю на других, ну, достаточно молодых сейчас ребят, которые выбирают, а что же делать, после 9 класса идти в 10-11, сдавать ЕГЭ или нет. Но вот это настолько огромная нагрузка, что многие предпочитают, а пойду-ка я в колледж, отучусь в колледже, а дальше уже, возможно, там
0: потому
1: кто-то выберет.
0: Потому что оно коммерциализировано, Саш. Потому что оно коммерциализировано. Потому что ты знаешь, что ты будешь платить бабки, и ты в любом случае диплом получишь. А значит, тебе, в принципе-то, и учиться не надо. То есть, если вот эти вот бабки мы из уравнения убираем, то все уже становится лучше. Это не отменяет взятничество полностью, коррупции. Но вопрос всегда в масштабах, да? Потому что коррупцию ее не победить. Но вопрос-то в масштабах. Одно дело, когда у тебя твой ВПК будет развязывать войны из-за того, что коррупция теперь является официальной политикой государства. А другое дело, что у тебя где-нибудь в магазине «Березка» какой-нибудь там директор магазина стырит колбасу, да, и будет ее, или точнее не стырит, а из-за плановой экономики будет продавать там своим друзьям, откладывать, чтобы они могли купить. Это разные масштабы коррупции.
1: Ну да, хорошо, конечно, хорошо. Но вот даже если мы говорим про коррупцию, получается, отменили все, значит, платы в университетах, все, каждый может поступать без каких-либо ограничений. Вот тут коррупция-то и будет процветать только, ну, лучше и лучше. Здесь как будто бы надо смотреть дальше. Надо искоренять те возможности в трате денег и частной собственности, если ты уж про это говоришь. Потому что если человек, ну, скажем, преподаватель, ему нет смысла эти деньги брать, потому что он не сможет их потратить, потому что они там где-то и будут задокументированы, и в принципе, честно, ну, такого ничего он приобрести не сможет. Это уже будет другой вопрос. Но это тоже странно. Из разряда человек получает деньги и не может их потратить. А
0: все
1: тогда...
0: странно. Ну, слушай, вот. Все странно. Просто выбор между плохим и очень плохим, и мы почему-то все время аргументируем, ну давайте мы выберем лучше очень плохое вместо просто плохого, потому что ну о чем мы дураки плохое выбирать? Ну и вот это вот, на мой взгляд, намного больше глупости, в этом намного меньше рационального. Вот только потом все вот эти вот ребята, которые суперски отучились и реально вложили свои бабки в образование, или родители там денно и ночь 24/7 горбатились, они работать будут не в России, потому что Россия, а что это, я платил за свое образование, я стране ничего не должен. Ну, поеду в Китай, там мне программу с супероплатой труда сделали. Благодарности просто не будет, понимаешь?
1: Тут я, да, тут я с тобой, наверное, соглашусь. А прямо сейчас, дорогие друзья, будем делать небольшую паузу на радио «Спутник», послушаем новости и напоминаю, что в следующем часе можно нам позвонить по номеру +7 495 95 95 912. А сейчас новости.
8: Стас разберется. Узнать за 90 секунд. Джеральд Форд прослыл неуклюжим политиком. Он постоянно спотыкался и падал на публике. Это происходило во время госвизитов в другие страны и на внутриамериканских мероприятиях. Президента стали пародировать в одном из популярных шоу. Там он задолго до Джо Байдена представал слоном в посудной лавке, сбивающим предметы, путающим телефонную трубку со стаканом, промахивающимся мимо ступенек и повторяющим одни и те же фразы. Злые языки шутили, что у него две левых ноги. Путь в большой политике у Форда тоже был нестандартным. Он стал первым и единственным главой государства, пришедшим в овальный кабинет не в результате президентских выборов. В качестве конгрессмена Джеральд Форд участвовал в работе комиссии Уоррена, расследовавшей убийство Джона Кеннеди. Стал противником социальных программ администрации Линдона Джонсона. В 1973 году освободился пост вице-президента. Погрязший в скандалах Спиро Агню ушел в отставку. Впервые в истории для замещения этого поста была задействована 25-я поправка. Ричард Никсон выбрал Форда. А через год сам Никсон пал жертвой Уотергейтского скандала и главой государства стал вице-президент.
12: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Девять утра в российской столице, в Перми 11 утра, в Бишкеке полдень. В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Почти 70 раз ВСУ атаковали Белгородскую область за сутки. Силовики накрыли преступную организацию, обеспечившую в России финансирование 14 онлайн-казино. Выборы в Армении невозможно считать демократическими. Подробности далее. Силовики накрыли организованное преступное сообщество, которое контролировало сервис по приему ставок для 14 онлайн-казино. Об этом сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. 24 человека задержаны, еще 8 фигурантов объявлены в розыск, возбуждено уголовное дело. Почти 70 раз ВСУ атаковали 11 муниципалитетов Белгородской области за прошедшие сутки, сообщил в РИО губернатор Александр Шуваев. По его данным, один мирный житель погиб, 5 ранены. Шуваев добавил, что ВСУ 9 раз обстреливали регион артиллерией и реактивными системами залпового огня. Также 5 раз были сбросы взрывных устройств с БПЛА. Более 300 украинских дронов уничтожили за ночь над российскими регионами, сообщили в Минобороны. Уточняется, что средства ПВО перехватили и ликвидировали беспилотники над Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Орловской, Тульской, Липецкой, Калужской, Рязанской областями, а также над Краснодарским краем, Московским регионом, Республикой Крым и над акваториями Черного и Азовского морей. Выборы в Армении невозможно считать демократическими, заявил лидер партии «Сильная Армения» предприниматель Самвел Карапетян. По его словам, власти страны остановили подсчет голосов на парламентских выборах, понимая, что проигрывают. Политик утверждает, что показатели правящей силы снижались по мере поступления данных с избирательных участков. Карапетян также подчеркнул, что на оппозицию оказывают давление. Около 700 сторонников партии «Сильная Армения» были задержаны, а порядка 80 человек арестованы. Карапетян добавил, что вопрос о возможном оспаривании итогов голосования будет решаться после публикации официальных результатов. Напомню, в Армении 7 июня прошли выборы в парламент, в них участвовали 18 партий и блоков. Премьер Никол Пашинян заявил, что его партия «Гражданский договор» победила и единолично сформирует правительство страны. При этом Центризбирком на тот момент сообщал об обработке лишь 10% бюллетеней. Армия обороны Израиля заявила о нанесении ударов по нескольким целям на нефтехимическом комплексе в иранском городе Бендер-Махшехар. Ранее Цахал заявлял, что зафиксировал пуск ракет из Ирана в сторону израильской территории. Система ПВО вела перехват. Также, как сообщал КСИР, Израиль атаковал цели на территории Ирана баллистическими ракетами воздушного базирования. Для отказа от ядерного оружия необходимо создать условия, при которых Пхеньян не будет ощущать угрозы своему режиму и сочтет, что ядерное оружие ему больше не нужно. Об этом заявил президент Республики Корея Ли Джей Мин на пресс-конференции по случаю первой годовщины нахождения у власти. При этом он отметил, что это является долгосрочной целью, тогда как в краткосрочной перспективе необходимо добиться хотя бы прекращения дальнейшего наращивания ядерного оружия КНДР. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Разберется?
3: Дорогие друзья, продолжаем эфир. Меня зовут Александр Букарев. Это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стасом, а как просто? Как всегда, обещаем на частоте 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Наши соцсети Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Не забывайте заходить, подписываться, смотреть трансляцию, писать комментарии в чате. Можно, кстати, и другие трансляции посмотреть, в том числе, которые были до этого, возможно, пропустили. А вот есть возможность зайти и увидеть. А номер телефона в этом часе плюс 7 495 95 95 91. Еще раз, плюс 7 495 925-95-95-112. Ждем ваших звонков, высказывать свое мнение по тем темам, которые обсуждаем, может быть, по совсем другим темам. Задавайте вопросы, а мы постараемся на эти вопросы ответить. Так, мы немножко, я бы сказал, даже немножко ушли от повестки. Давай вернемся.
4: Да, я вот тебе просто скажу, те реформы, которые в Китае в последнее время были, да, например, у них есть некоторое количество вузов, в основном университеты федерального подчинения, и там вообще, в принципе, полностью бесплатно образование, так они еще и стипендии предлагают, еще и проживание, да, и как раз-таки в Китае это тоже связано с демографическим кризисом. То есть там тоже образование, оно формально платное, но есть вещи, которые вот так вот делают, то есть образование бесплатное для всех, и я думаю, что они будут идти в сторону.
3: А я вот тут подумал как раз, вот чтобы не было вот так, скажем, опасных последствий бесплатного образования в виде увеличения коррупции, это чтобы вот как раз у преподавателей было достаточно денег или достаточно всех условий, то есть там им жилье предоставили, все остальное. Ну
4: это
3: да,
4: база,
3: то есть
4: да.
3: Заменить. А, так, у нас уже есть звонок. Здравствуйте, вы в эфире, слушаем вас.
5: Доброе утро, уважаемая ведущая Екатерина.
4: Доброе.
5: Можно небольшую ставку позволю себе по поводу того, что вот вы говорите про кризис демографический. Мне кажется, если бы граждане нашей страны больше изучали социальные программы, которые предоставляют при рождении детей, возможно, кризис был бы и не такой.
3: Ну вот, кстати, тоже. Но вот это вопрос их доступности и, что ли, распространенности. Ну, отдельный. Насколько люди знают, какие у нас программы есть, а каких нет.
4: Но лучше всего, как показывает практика, в них разбираются мигранты.
5: Кстати, знаете, еще что хотела сказать, что энергетик, который вы искали много раз в Рыбинске, у нас в огромном количестве.
4: А я его уже нашел, Юдзю называется этот, адреналин Раш Юдзю. Да, я потом его нашел, то есть он на какое-то время, как только он мне попался, он пропал, и потом я типа пару месяцев это не отслеживал, и он вернулся, да. Ну кайф, у нас он в Яндекс.Лавке продается опять, вернулся. Мы уже потом написали, спасибо, да.
5: Такой вопрос. Учитывая, что Китай начал вот эту морскую спецоперацию, скажем так, может ли это быть связано с тем, что они таким образом и хотят проверить намерения США в том, что они действительно не будут поставлять в таком объеме оружия, как обещали? Спасибо.
4: Тайваню, да, спасибо. Угу. Да, мне кажется, это наоборот увеличит поставки оружия, потому что США скажут, вот, на Тайвань нападают, Китай считает, что они их собственность. Да нет, я думаю, там все намного проще, они просто как бы занимают место, чтобы его не заняли другие, да, то есть они говорят, нам плевать, о чем вы договоритесь, это наша территория, и все это международное право вы используете себе. Ну, смотрите, здесь какая действует логика? Точно такая же, как параллельное правительство России, да, состоящее из экстремистов Юлии Навальный, Михаила Ходорковского.
3: Экстремисты-террористы вдвойне иноагенты.
4: Да, они ходят и от имени России, да, просто они создали вот такую вот параллельную Россию и ведут там всякие договоренности. Ну и Китай, в отношении Китая делается то же самое, но со всякими параллельными правительствами Тайваня. И Китай говорит, что просто мы не признаем этих договоренностей. То есть нет какого-то плана что-то там проверить. Есть вот конкретно, типа, нет, вы не власть, мы власть. То есть они это этим и говорят, и все. Но это как, знаете, если бы мы признавали решение вот этого параллельного правительства.
3: Да, да. Так, в итоге, я думаю, давай вот на этом как раз эту тему и завершим с обсуждением Китая, Тайваня, Японии.
4: Да, потому что это стандартная история. У нас мы тоже таким образом действовали. Например, во время советско-финской войны, да, у нас было параллельное правительство Финляндии, Отто Куисен, опять же, извините, если неправильно произношу, но он тоже, типа, от советского руководства переговаривался. И это примерно то же самое, как мы бы сейчас Януковича вернули в качестве легитимного президента, и он бы начал, чтобы там ехать диктовать. Я бы, кстати, так и сделал. Но у нас как бы можно международных партнеров таким образом обидеть, поэтому не надо, конечно. Вот, потому что обидно будет США-то ссориться. Они вот наконец на экономический форум к нам приехали. Это наконец нас признали, все. Поэтому не надо ссориться. Но я бы Януковича бы вернул в президента Украины и сказал бы, все, вот, реальный президент Украины, легитимный, избранный. Вот мы с ним и будем договариваться.
3: Мне тут слушатель говорит о том, что я, когда повторял номер телефона телефона не договорил 195. Давайте исправлюсь. Плюс 7-495-95-95-912. 395 получается, если я правильно посчитал, чтобы все дозвонились, чтобы у всех все получилось. А мы пока давай будем продолжать, но Китай все еще затронем, но уже не в сторону, так скажем, Тайваня, а немного в другую. А тут планируется поездка. 8 июня председатель КНР Си Цзиньпин начинает двухдневный государственный визит в КНДР. Поездка уже привлекла, конечно, повышенное внимание всех аналитиков, поскольку это станет такая первая зарубежная поездка Си Цзиньпина в 2026 году. И начали сразу думать, а что это за поездка, зачем она нужна? Для того, чтобы рассказать, о чем поговорили с Дональдом Трампом, для того, чтобы показать, что все еще являются близкими союзниками. Может быть, это в том числе, кстати, и с Тайванем вообще связано. А может быть, это связано с поддержанием вот такого, как сказать, ну, союзнического треугольника Россия, Китай и КНДР. В общем,
4: это
3: вот...
4: Это ось зла! Какой союз?
3: Ух ты, мы ось зла. Нет, мы осью зла не являемся. Мы ось добра, света и вообще несем, там, не знаю, меч паладина во спасение мира.
4: Мне кажется, вот все равно ты это, вот эту репутацию не перепишешь. Надо ей тогда наслаждаться, понимаешь? Вот знаешь, бывает там человек какой-то, вот он типа вроде бы умный, все, но постоянно сомневается, что-то там вот так вот. И остальные такие, ну что за мямля, да? Вот Россия себя на международной арене ведет так же. А я бы просто сказал, да, все, мы ось зла, мы за два гендера, все остальные идите куда подальше, мы вот такие вот, все, давайте. Просто я бы этот бренд бы сделал вот таким, особенно в эпоху деконструкции всяких, это наоборот модно.
3: Ну, не знаю. Мне кажется, что нехорошо. Зачем нас называть тем, чем мы не являемся? Хотя это и так происходит, поэтому уже привыкли. В общем, как считаешь, зачем в КНДР Си Цзиньпин-то едет? С какой целью? Договориться о чем? Ну, или, в принципе, просто обычный визит. Почему бы нет?
4: Ну, будут договариваться о военном, в том числе сотрудничестве. КНДР растут. Ставка, которую они сделали там 20 лет назад во время рамочного соглашения, когда США их кинули, они растут. Вот Иран, Россия, США, Китай. Вот эта вот ось зла, да, как нас называли, нас к этому подтолкнули, к нашему сотрудничеству. Ну, подтолкнули, ладно, мы будем сотрудничать. Раз вы нас отовсюду пытаетесь уничтожить, ну, значит, мы сами как-то будем. Поэтому все правильно. КНДР — это дополнительные военные мощности. Не дай бог, еще какая-нибудь война на каком-нибудь фронт откроется, Китай будет им помогать.
3: Угу. Ну вот, кстати, профессор Южнокорейского университета...
4: Ой, КНДР будет им помогать, извините.
3: Да-да-да. А Южнокорейского университета говорит о том, что Пекин намерен послать Вашингтону сигнал о том, что именно Китай является одной из главных осей северокорейско-китайско-российско-российского лагеря. Вот так вот. По оценкам аналитиков Сеула, визит следует рассматривать в контексте продолжающегося стратегического соперничества между США и Китаем. Ну, в общем, из разряда показать, что вот у нас еще и КНДР. Ну, или в очередной раз, может быть, привлечь все-таки КНДР ко всему веселью, а то вот я до сих пор не могу забыть эти великолепные мемы, когда началось противостояние между США, Израилем и Ираном, и как раз Ким Чен Ын смотрит в бинокль и называет неотесанными варварами всех тех, кто в этом участвует. Ну, собственно говоря, есть, конечно, у меня вот мысль, что все равно какие-то прямо сейчас могут вестись обсуждения уже, ну, так скажем, возможных действий. Потому что я вот в первом часе говорил, что весь мир потихоньку-то уже начинает возгораться. У нас тут с Европой, значит, Тихоокеанский регион.
4: Да не потихоньку.
3: Ну, уже, да, уже неплохо, но еще не слишком полыхает. Вот когда заполыхает, тогда мы все заметим и почувствуем. Но сам факт, может, тут... говорится уже не просто о каких-то оборонных договоренностях, а прямо уже о серьезных действиях. Ну, а почему бы нет? Попросить, подсказать, помочь. А может быть, Китай, вот как вариант к обсуждению Тайваня. Китай, ты говорил, не будет действовать, он будет действовать аккуратно, мягкой силой и все в этом роде. А попросить КНДР?
4: Мягко, но жестко.
3: Мягко, но жестко. А тут они попросят КНДР, скажут, а у вас нет вопросов к Тайваню? Не хотите?
4: Слушай, КНДР уже давным-давно находится в лоне взаимодействия с Китаем, это уже не первое десятилетие происходит, поэтому я думаю, это просто продолжение сотрудничества, новые какие-нибудь договора, например, то, чего раньше Китай опасался из-за санкций, ну, я как бы из деревни, Яндыки, Астраханская область, вот, они говорят обо всяких там договорах, да, для того, чтобы дальше расширять экономическое сотрудничество и ближе быть, да, то есть раньше, допустим, Китай боялся каких-нибудь дополнительных санкций от США и такой, ну вот это вот, ну поймите, мы не можем. Сейчас все будет более напрямую делаться, и Китай, ой, КНДР сейчас это достаточно мощная военная сила, они себя в Курской области показали, да, то есть, понятное дело, еще раз, КНДР, братский народ, вписались в первую... Вот, насколько я знаю, да, вот для меня лично, это единственная страна, которая за Россию просто без всяких «но», без всяких этих вписалась, да, это вот единственные ребята, которые типа «а, русские, мы с вами». Но все-таки это в том числе... То есть я не знаю, там, было ли это первоначальным планом или нет, но подобно тому, как Россия там АЗС, атомную электростанцию в Финляндии строила, подобно этому и КНДР показали свою военную способность, и поэтому, как обученная крутая армия, плюс еще и с боевым опытом, они теперь интересны еще и в этом числе. Так что, может быть, Тайвань где-то... Ой, извините. Так что, может быть, КНДР где-то предстоит повоевать в качестве какой-нибудь ЧВК, да, или... Допустим, как было во времена Корейской войны с Соединенными Штатами, как такая вот армия непонятного назначения.

0: очередь хотел вас поблагодарить, конечно. Спасибо, я давно подсел на вашу станцию благодаря вам.
1: Спасибо большое.
0: Вот, это Дмитрий, Ейлейская автономная область. Я вам уже звонил. Вот я хотел высказать свою идею по поводу вот межконтинентального тоннеля, который затронули на форуме вот, в Питере. И все думают, для чего же он, зачем он нужен. Слушайте, а у меня вот такая вот возникла идея. А вдруг Трамп и Путин договорились, там же проходит разлом тектонический. Это же весьма опасная зона. Вдруг они договорились забуриться туда поглубже, с двух сторон, чтобы выпустить оттуда чертей, которые загасят тех чертей, которые заполонили нашу землю, вот эти вот, особенно в Европе.
2: Они, то есть американцев? Ну, мне кажется, в первую очередь надо американцев валить тогда. Европейцы это так себе.
0: Я имею в виду политиков.
2: Ну, так Трамп первый будет в очереди.
0: Ну, я так думаю, что они договорятся с ними. Их черти не тронут. И они вот загасят их, потом к себе уберутся в преисподнюю, запечатают с двух сторон этот тоннель, и на земле наступит мир. Вот как ты думаешь, что...
3: Ну да, картина у нас, конечно, мощная такая складывается. Уходим немного в обсуждение. Как раз вот там американцы НЛО сбивают, инопланетян показывают, а мы чертей достаем.
2: Еще и чертей. А чисто этот, неуязвимый последний сезон, где этот еще, если вы смотрели, вот этот еще сыщик там был из преисподней, и неуязвимого призвали в ад, чтобы он им помог. И Марк там, собственно говоря, все разруливал. Ну, не, как бы, понимаете, я считаю, что черти, они сидят на Уолл-стрит. Я бы быка пнул. Понимаете, а не каких-то там чертей призывать. Зачем? Все черти уже здесь давно, там уже под землей никого не осталось.
3: Ну, не пинай Ламборгини, ладно, тебе оставь. Но на самом-то деле, вот сам вопрос так, вот этого... Да-да-да.
0: Спасибо.
3: Да, спасибо большое,
2: да,
3: конечно.
2: Спасибо
3: огромное.
2: За звонок.
3: Очень рады всегда послушать вас. А континентальный туннель, вот мне кажется, это вообще, это прекрасно, это очень радует, что это продолжает обсуждаться, потому что я вспомнил тогда еще давным-давно это затронулось, вроде бы как немного-немного покрутилось, Трамп пару вроде бы ответов дал, сказал, интересная идея. Там еще Зеленский как раз за столом сидел, он говорит, любопытная идея, Зеленскому не понравилось. Но вот сейчас это тема все еще не забыта, и хочется верить, что
2: может
3: быть...
2: А что если просто США от любых скандалов с островом Эпштейна и прочее отвлекают как раз-таки НЛО, а у нас вот этот вот межконтинентальный тоннель?
3: А мы отвлекаем от чего? А почему он идиотский?
2: А мы просто отвлекаем.
3: А почему ты считаешь, что он идиотский?
2: Зачем он нужен? Ну, конечно, я просто не понимаю, это чушь какая-то. Зачем он нужен?
3: А что, это как минимум удобно, это соединение двух материков. Ну, а чем плохо?
2: Двух материков, у которых сейчас большие проблемы друг с другом во взаимоотношениях.
3: Ну, это знаешь, это опять же, вот ты говоришь, большие проблемы во взаимоотношениях, но вот эти политические проблемы, они могут быть зачастую вообще никак не связаны с экономическим взаимодействием.
2: Так и экономически там нет ничего, есть много предприятий, куда вложиться будет намного с точки зрения бабла интереснее и эффективнее.
3: Да ладно, мне кажется, очень даже удобно это и для одной, и для другой страны, для того, чтобы как минимум там развивать... в том числе Аляску и Чукотку. Почему нет?
2: Не знаю, ерунда какая-то. Удобнее было бы, чтобы нам потом эту Аляску вернуть просто.
3: Чтобы мы по этому тоннелю... Да, мы по этому тоннелю, операция труба, вот она, собственно говоря. Там просто высадимся, и Аляска наша.
2: Межконтинентальная труба просто.
3: Межконтинентальная труба, но это звучит уже сильно. И вот прямо сейчас, мне кажется, в мире наступает межконтинентальная труба, но труба в переносном значении. Так, хорошо, давай, спасибо еще раз огромное за звонок. Ждем ваших звонков дальше. Плюс 7495-95-95-912. А теперь давай как раз про США, Иран и вот про эту межконтинентальную трубу. А здесь стоит что отметить? Дональд Трамп продолжает делать супер-мега-гипер заявления. Я не могу их никак иначе описать, потому
2: классика,
3: что тут требуются только такого рода эпитеты, другие не подходят. Он сказал, что даже если никакого мирного соглашения не будет заключено, то в любом случае весь обогащенный уран будет уничтожен. Я когда первый раз эту формулировку услышал, я подумал, ну, это слишком как будто честно. То есть, фактически, Дональд Трамп сказал, нам не важно, что вы там напишете в этой бумажке, нам

0: ну, просто надо это уничтожить. Мы готовы нарушить будем в любом случае этот, эту договоренность. Но здесь, конечно, имеется в виду, что сама эта договоренность должна в себя включать пункт об уничтожении, иначе никакой договоренности быть не может. И если этой договоренности не будет, то будет, значит, военная, ну, очередная эскалация, опять разгорание военного конфликта. Но вот по поводу, кстати, разгорания военного конфликта. Просто мы про эти пункты уже говорили миллиард раз о том, что пока что ничего там недостижимо и даже близко. А тут ракеты
1: не
0: полетели.
1: Пока что, а в принципе.
0: Да и в принципе, да. Тут ракеты полетели со стороны Ирана в сторону Израиля вечером 7 июня. И там очень сильно запереживал, кстати, Дональд Трамп, потому что Израиль тоже очень быстро отреагировал, сказал, Тегеран должен гореть. И вообще намеревались уже все развязать, ну, точнее, не развязать, а возобновить горячую фазу. Но как будто бы Дональд Трамп пришел, сказал, пожалуйста, не надо, мы не готовы, мы не хотим, мы этого не вывезем. И в итоге вроде бы пока что остановились. Но это уже такой, ну как будто серьезный моментик. Тут непонятно еще, Израиль готов будет дальше слушать Соединенные Штаты или нет.
1: Они могут слушай, это очередной раз, когда США потеряли контроль над тем вассалом, которого взращивали. Да? Потому что ты взращиваешь радикала, напитываешь его человеконенавистничество, идеологии, да, сколько там в Израиле было вложено сил в то, чтобы заставить ненавидеть арабов, просто там найти миллиарды поводов для того, чтобы их ненавидеть. В принципе, Израиль, оно, ну, как государство, оно началось как государство-террорист, да, то есть это вот эта вот концепция фашизма на экспорт, которую я в данном случае поддерживаю. Оно началось как государство-террорист. Первые главы Израиля — это как раз-таки террористы. Кто наиболее эффективно устраивал теракты, те, собственно говоря, потом и возглавили спецслужбы Израиля и, по сути, их создали, да. И, по сути, вся эта концепция, она продолжается. Так что здесь нет ничего удивительного. США, я не скажу, что США, они такие бедные и несчастные, как сейчас пытаются всякие республиканцы выставить, что вот, Нетаньяху, сволочь, обманывает Трампа и прочее. Нетаньяху, он абсолютно такой же, как Зеленский.
0: Так да там же еще и шпионский скандал обострился с тем, что Нью-Йорк Таймс публиковали, буквально там всех подслушивают, значит, израильские спецслужбы, и там уже сильно забеспокоились США, говорят, ребята, а вы как будто бы некоторые берега попутали, занимаетесь совсем не тем, что вам дозволено. Но Израиль действительно занимается всем тем, чем хочет. Но, кстати, я вот к той самой истории просто маленькую корректировку еще сделаю. Тут напомню для слушателей, что Иран не просто так нанес этот удар. Тут сразу несколько вещей есть, которые сопутствуют всем, ну, как бы, ныне происходящим событиям, потому что в пунктах перемирия было прописано, что, во-первых, Израиль не наносит никаких ударов по Ливану, потому что Ливан является как раз стороной конфликта. Кроме того, никаких ударов по самому Ирану, которые, кстати, уже были нанесены, в том числе и Соединенными Штатами. Ну вот такой удар Ирана был произведен. Ну, кстати, а вот как думаешь, Иран ожидал ответки? Они хотели ответки?
1: Ну, я не то, чтобы хотели. Кто-то хотел, кто-то нет. Но я думаю, что, конечно, ожидали.
0: Но, получается, план-то не сработал. Видимо, все-таки ресурсы поднакопили, все ракеты достали, все готово к новому раунду. Ну или просто уже блокада и вся вот эта ситуация вокруг Армуза начала давить на Иран. Почему это вообще произошло? Ну, вроде бы и дальше могли сидеть. Все-таки удары по ним были достаточно давно. Ну, как давно?
1: Потому что в любом случае тебя атакуют. Ты можешь как бы не ждать этого, да, ты можешь не готовиться к этому, но ты будешь атакован в любом случае.
0: Ну,
1: то есть войны
0: нельзя
1: избежать, ее можно только отсрочить. Ну и
0: Израиль, но тогда вопрос в таком маленьком ударе, ну а в чем его смысл тогда? Это же выглядело как провокация для того, чтобы они нанесли уже более массированный удар, и дальше Тегеран включился в полную мощь.
1: Еще раз.
0: Ну вот я говорю, смотри, а зачем тогда, если они, ну вот действительно собираются, ну как скажем, наносить превентивный удар против противника, который находится постоянно там, то надо было действительно атаковать, а не буквально там пару ракет запускать для того, чтобы фактически спровоцировать Израиль на более серьезный ответ.
1: Ну, вопрос. Да, это там вот надо посмотреть, что предшествовало этим атакам. Да, просто это нужна военная уже аналитика, а я в военной аналитике не
0: говорю,
1: силен.
0: Там были, конечно, некоторые прецеденты со стороны Израиля. Но я просто склонялся в один момент к мысли, что Иран действительно в один момент перейдет к наступательным действиям, сам начнет атаковать, как раз потому, что у него эти возможности появятся. В отличие от тех же США, которые просто от присутствия на Ближнем Востоке тратят огромное количество денег, ресурсов и всего остального. И кроме того, ну, конфликт между Израилем и Ираном, его не разрешить вот так вот просто. Там США, даже если что-то договорятся, объявят победу или еще что-то, Израиль не будет этому подчиняться. Они сами говорят, мы вообще недовольны тем, что, ну, это от лица Израиля я сейчас говорю, мы вообще недовольны тем, что там договариваются Соединенные Штаты, в принципе, с Ираном. Мы хотим там воевать. И все. Их больше ничего не интересует.
2: И мы будем воевать. Ну, вот, и мы будем наступать.
0: Да. Это, кстати, ну, как бы все то же самое, тут ничего не меняется. Но...
1: Так я и говорю, Израиль — это, по сути, та же самая Украина.
0: Ну, к сожалению, да. Но на самом-то деле, как думаешь, вот сейчас, ну, и когда вот у меня каждый раз ощущение, что вот, ну, на следующей неделе, ну, может, на следующей неделе, ну, может, еще через неделю. А вот сейчас...
1: Да, может, и через год.
0: А вот я думаю, год не дотерпит. Слишком большие будут потери для Соединенных Штатов. Год Армузский пролив будет закрыт?
1: Ну,
0: год?
1: Хорошо бы. Я пятак выиграю у Жмелевского тогда. То есть, нет, оно в любом случае произойдет. То есть, в этом нет вообще никаких сомнений. Но хотелось бы, конечно, пораньше, чтобы я пятак хотя бы на этом заработал. И, знаешь, был бы бенефициаром конфликта, чтобы потом либерахи записали. Вот, главный выгодополучатель от конфликта там...
0: У меня тоже некоторый спор есть. Начнется ли до ноября горячая фаза? Ну, точнее, возобновится ли на Ближнем Востоке?
1: Все зарабатывают. Все зарабатывают на Иране.
0: Ну, что ж поделать.
1: Капиталисты проклятые.
0: Так, дорогие друзья, прямо сейчас я делаю небольшую паузу на радио «Спутник». После этого продолжаем.
3: Стас разберется. Говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
4: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
3: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
4: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
3: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
5: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
3: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
5: У нас что, своих имбецилов не хватает? Так я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
3: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник».
6: Вам удобно?
7: Ну да.
6: Лампа не слишком светит в лицо?
7: Нет.
6: Камера не смущает?
7: Вовсе нет.
6: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
3: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
8: Студия Анна Грызлова. Здравствуйте. Железнодорожное сообщение на перегоне Керчь-Симферополь временно приостановлено из-за ударов украинских беспилотников, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков. Уточняется, что часть автобусов в Керчи, Симферополе, Феодосии и Советском будут сняты с маршрутов и направлены для перевозки пассажиров поездов. Ранее сообщалось, что пассажиры одного из составов в Крыму, которые были эвакуированы из-за атак боевиков, доставлены автобусами в Симферополь. Пассажиры всех поездов на территории Крыма были эвакуированы. Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщал, что дрон атаковал пассажирский поезд Москва-Симферополь. Ранен машинист, его помощник погиб, пассажиры не пострадали. Партия «Гражданский договор», возглавляемая премьером Армении Николом Пашиняном, не набрала 50% голосов на парламентских выборах, сообщает Центр избирком страны, подводя итоги обработки бюллетеней со всех 2005 участков. Согласно опубликованным данным, за «Гражданский договор» проголосовали 727 160 избирателей или 49,81%. На втором месте блок «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна 23,29%. На третьем месте Альянс Армения 9,94%. Также 4-процентный барьер преодолела партия «Процветающая Армения». При этом Пашинян заявил, что его партия получит парламентское большинство и сможет сформировать правительство. Министры обороны стран Евросоюза впервые применят в отношении Ирана санкции, связанные с защитой свободы судоходства и морской безопасности. Об этом заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас. По ее словам, министры также обсудят ситуацию на Ближнем Востоке, деятельность европейской морской операции «Аспидес» в регионе и возможные дополнительные меры по обеспечению безопасности морских перевозок. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» заявило о пуске ракет по жизненно важным целям в Тель-Авиве после долгой паузы в связи с перемирием. Кроме того, хуситы объявили о запрете на проход связанных с Израилем судов через Красное море. Первая российская пятивалентная вакцина от менингококковой инфекции получит регистрацию и выйдет на рынок уже в 2026 году. Об этом сообщила в интервью РИА Новости руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова. Она также отметила, что линейка препаратов большая, и сразу же после зарегистрированных медикаментов пойдет волна следующих лекарственных средств. Это все новости к данной минуте. Больше информации, фото и видеоматериалов в МАКС-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже менее чем через 30 минут.
3: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
9: Разберется.
0: Дорогие друзья, продолжаем эфир. Меня зовут Александр Букарев. Это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стасом, а как просто, обещаем на частоте 91,2 в Москве, 91,5 в Санкт-Петербурге, РУ, ВК, Телеграм, Макс, наши соцсети. Заходите, подписывайтесь, всегда вас там ждем. Там чат, там трансляция. Номер телефона плюс 7-495-95-95-912. Плюс 7-495-95-95-912. Так, ну что ж, про Соединенные Штаты давай я предлагаю закончим разговор тем, что армия США готовится казнить своих военнопленных впервые за 65 лет. Разработала и разослала, значит, армия США внутренний план под кодовым названием Operation Resolute Justice, который предусматривает проведение казни 4 военнослужащих, приговоренных военным судом к смертной казни. Но на самом деле там, да, действительно, у них такого рода преступление, что может быть и допустимо. В общем, убийство, изнасилие, ну вот прям давай в частности смотреть. Бывший специалист 82-й воздушно-десантной дивизии Рональд Грей, признанный виновным в серии убийств и сексуальных преступлений, чью казнь уже одобрял президент ранее. Также бывший мастер-сержант Тимоти Хеннис, осужденный за изнасилование женщины и убийство ее и двух дочерей. Все они содержатся в камерах смертников и остаются под юрисдикцией военной системы правосудия, хотя физически могут быть переведены в гражданское федеральное учреждение для проведения самой процедуры. В общем, здесь достаточно резонансная такая ситуация, потому что именно военных не казнили с 1961 года, а вот сейчас возможно, и причем сразу не единичное событие. Пока что это, возможно, не, ну, только возможность, а не реальность, но вполне себе может быть. Вот как считаешь, это вообще как-то повлияет на, там, не знаю, американцев, на их восприятие, и что это, зачем эта акция прямо сейчас нужна?
1: Ну, провели Слушай, бы... я думаю, очень сильно повлияет, потому что большинство начнут идти тогда не в армию, а в ЧВК. Уже сейчас не особенно понятно-то, зачем в армию идти, да? И будет очередной кризис армии.
0: У американцев-то?
1: Да, да, да. Ну, то да. есть они пойдут именно в ЧВК. А почему? Потому что в ЧВК можно делать все то же самое, но тебе за это ничего не будет. Вспоминаем Пола Бремера, его знаменитый указ номер 17 о том, что вот, допустим, бухнул в военной части, допустим, в Ираке, когда ты солдат регулярной армии, ну все, с тебя дисциплинарное взыскание, трибунал, большие штрафы. А если ты ЧВКшник, который там устроил массовую резню, тебе за это вообще ничего не будет. И поэтому люди будут идти более охотно в ЧВК. И ЧВК вообще превратится абсолютно в безнаказанную сволочь. Но поскольку там замешаны бабки уже класса правящего, то никаких вопросов возникать к преступлениям ЧВКшников не будет.
0: А вот это, кстати, любопытно. Потому что, смотри, с одной стороны, вроде бы сейчас американцам как раз нужно, чтобы все больше граждан желало пойти в армию на фоне возможных разгорающихся конфликтов. А если мы рассматриваем с точки зрения того, что наоборот, это, ну, так скажем, должно отпугнуть, тогда это интересы вообще не государственные с тем, чтобы смертную казнь возобновить, а каких-то вот владельцев ЧВК. Это же
1: не, ну в идеале должно быть, чтобы вообще никаких ЧВК не было, но чтобы была только регулярная армия, и там были дисциплинарные взыскания. Они как раз-таки есть, да. И это в том числе и в интересах тех, кто хочет дискредитировать регулярную армию, чтобы больше людей шло в ЧВК, и чтобы был кризис армии, и чтобы США, американскому правительству пришлось к ЧВК обращаться, потому что армия не способна решить их проблем.
0: А тебе не кажется, что это просто, ну, на самом-то деле, заслуженная мера?
1: Я не спорю с тем, что она заслужена, но я рассуждаю политически. То есть она дисциплинарна, она абсолютно справедлива. Но это знаешь, как вот, допустим, внести закон о смертной казни за изнасилование, допустим. Но что тогда будет? К чему это приведет?
0: Убивать будут женщин.
1: Да, это то же самое. То есть теперь многие люди, они же в армию хотят пойти, чтобы большие бабки получать, а это тоже ЧВК. И они хотят пойти в армию еще для того, чтобы бесчинствовать и творить всякий беспредел. Да? То есть я имею в виду, что есть определенная категория таких граждан, вот эти вот нацисты, ультраправые и прочее. Они как раз-таки хотят пойти для этого. И если можно будет это все делать без каких-либо последствий для себя, то,
0: ты, в принципе, как относишься к смертной казни? У меня просто складывается впечатление, что некоторые...
1: Для определенных категорий граждан положительно.
0: Вот, именно так
1: же. В частности, для проворовавшихся чиновников и прочее.
0: Ну вот знаешь, как будто смертная казнь, ну смотря какого масштаба,
1: допустим, смертная казнь для человека, который там совершил изнасилование и прочее, не уверен, что это, ну как бы, ну имеет смысл, да?
0: Ну в общем, это вот тоже, дорогие слушатели, вот напишите, пожалуйста, в чате, как относитесь, любопытная достаточно тема, при условии, что у нас мораторий действует на смертную казнь.
1: Да, я бы ее снял для чиновников, то есть я вот сторонник китайской модели.
0: А, оставил для серийных убийц, ну вот так ты сказал, только для чиновников бы снял, ну странно это,
1: согласись. Потому что серийный убийца, если он там 10 убийств совершил, да, но это настолько редко. Вот эти вот все, как бы, чиновники, серийные убийцы.
0: Если убил несколько детей? Ну, или там, даже маленького ребенка, если убил?
1: Да даже маленького ребенка. А вот что ценнее, жизнь одного маленького ребенка или каких-нибудь там, я не знаю...
0: Не, не буду вот это сравнивать. Давай не будем это сравнивать, пожалуйста.
1: Я могу сравнивать. То есть это как раз-таки жестко, и этого никто не делает. Или тысячи, ну, российских солдат. Но мне кажется, что жизнь тысячи российских солдат ценнее.
0: Российских солдат заражается за жизнь вот этого одного ребенка. И не только этого ребенка, и многих других. А мы ответим на звонок. Здравствуйте, слушаем вас.
10: Здравствуйте, меня зовут Ольга. Стас, здравствуйте еще раз. Вы мой любимчик.
1: Спасибо большое.
10: У меня такой вот вопрос, предположение по поводу Зеленского. Вот все считают, что он наркоман. Но Зеленский профессиональный актер. Очень хороший. Не может ли быть такого, что он разыгрывает свою наркоманию? А на самом деле он таковым не является, потому что вы не можете точно знать, является наркоманом или нет. Потому что разыграть можно все, что угодно. И если это действительно так, это как для чего ему может быть нужно? Что он пока... он готовит деньги себе, грабит. Вот, а в какой-то момент X он разыгрывает смерть от передоза, допустим, оставляет труп клиника и смывается под другим именем с пластической операцией подготовленное место. Тем более, что на подставных лиц можно даже остров купить или еще что-нибудь. И как бы никто не будет его искать, все будут думать, что он действительно умер.
1: Ну, послушайте, это из разряда... Спасибо большое за вопрос.
0: Спасибо.
1: Во-первых,
0: большое.
1: Является Зеленский наркоманом или нет, это не важно. У нас там и в Госдуме в нашей, там, когда заходят в туалет и проверяют на кокаин, много чего интересного находят. Это все, вот многие люди, они на самом деле являются наркоманами.
0: Тоже вот эти все теории, рассказы, ну, давай, да, все вообще вокруг сплошные наркоманы. Но на
1: короче,
0: самом деле
1: если,
0: нет.
1: Если даже Зеленский является наркоманом, это как бы несущественное значение не имеет. Но по поводу вот этой вот теории про... пластическую операцию и прочее, это невозможно, да, я вот делал себе нос, это была не пластическая операция, и то на месяц выпадаешь из колеи. У меня жена делала себе операцию тоже не на лицо, а на живот после беременности, и это ну, практически год реабилитации. То есть год человек там как бы должен ходить, ну не год в специальном костюме, 2-3 месяца в специальном костюме и прочее. И невозможно внешность человека изменить прям до неузнаваемости. Какие бы у тебя деньги не были, это он пропадает на несколько месяцев, делает эту пластическую операцию. Вот этот остров вы говорите купить, а как это финансово будет реализовано? То есть это надо деньги перевести на какие-то счета. Все эти движения капитала, они регулярно
0: да
1: мониторятся
0: хватит,
1: всякими расследователями
0: этот остров
1: и прочее.
0: Уже есть. Даже если надо будет купить... Да, я думаю, уже напокупал.
1: Это все равно все вычислится, потому что смерть любого человека, она его превращает в такую легенду, что за тобой начинает следить буквально вся планета.
0: Тут
1: цифровые
0: я с тобой
1: следы
0: согласен.
1: Не потереть.
0: Но зачем да. Вот для этого притворяться наркоманом? Можно же по любой другой причине сказать, что, ну там, не знаю, ты тромб оторвался, да что угодно вообще можно сказать. Перенервничал, большое давление. Сказать, что вот он так за
1: новичком
0: Украину ратовал.
1: Новичком отравили,
0: да что
1: в конце
0: угодно.
1: Концов.
0: Да, конечно.
1: И хоть раз он сработал.
0: Или там беспилотник попал осколок. Ну, что-то можно всегда придумать, тем более еще свалив на Россию, показав, сделав из него какого-то там, не знаю...
1: На Россию даже сваливать не надо, это люди сами сделают.
0: Ну да, да, да. Так, ну, я думаю, здесь все равно, конечно, он наркотики-то принимает, потому что, во-первых, это еще и в КВН в тот момент, когда он был у нас, у него процветало, а тут уж говорить о том, что он сейчас вот даже по виду, там не надо быть каким-то супер-мега-экспертом, для того, чтобы увидеть, что человек, ну, как, ну, выглядит очень странно. Ну, максимально странно.
1: Ну, слушай, ради бога, я не против того, что Зеленский наркоман или не наркоман. Для меня это как бы несущественно, потому что какая разница? Управляют и всем элиты, да? Важнее обращать внимание на систему. Просто когда мы вот такое простое объяснение делаем, да почему Украина наносит там удары по Мирнику, почему убивает детей? Ну, а просто Зеленский наркоман. Нет, здесь нельзя. Мы так снимаем ответственность с Палантира. Мы снимаем ответственность с Илона Маска. Мы снимаем ответственность
0: согласен.
1: Вот, поэтому я не люблю вот эту риторику про Зеленского наркомана. Да наркоман, не наркоман, это его личное дело.
0: Но знаешь,
1: пусть
0: и в то же время нельзя и в обратную сторону. С тем, чтобы говорить, что он полностью марионетка и не принимает никаких решений, получается, тогда мы с него ответственность снимаем. А это
1: он,
0: тоже, мне кажется, недопустимо.
1: Он но все-таки, нет, это недопустимо, но он марионетка. И больше ответственности, конечно, несет система, но и личной ответственности снимать, конечно, нельзя. Да? То есть ты нанимаешь киллера, но, разумеется, заказчик преступления должен получить, ну, больше срок, чем исполнитель.
0: Да.
1: Но это как бы не отменяет ни одного, ни другого, но нельзя все время при этом говорить о киллере, о самом, да, забыв о том, кто это преступление заказал.
0: Угу.
1: И кто главный соучастник, кто предоставил оружие, кто сделал исполнение возможным. Поэтому Палантир, на мой взгляд, несет намного больше ответственности, потому что я уверен, что вот этот вот теракт в Старобельске, это потому, что Палантир выбрал вот такую вот цель с точки зрения военной эффективности, и они еще этим гордятся.
0: Я вот тут, кстати, не уверен. Может быть, действительно выбрал цель, потому что мы видели прецедент со школой для девочек в
1: Иране. Да.
0: Но там была особенность. Раньше на этом месте стоял военный объект, и по старым картам он просто мог считать и ударить туда. А тут-то никакого военного объекта не было. Здесь просто общежитие. Но я подумал о том, что, скорее всего, Зеленский это сделал как раз для того, чтобы привлечь, ну, опять максимальное внимание к себе, нанести удар. Так он в тот же же день поехал в колледж. Ты понимаешь, он на Украине поехал в тот же день в колледж, в тот день, когда нанесли удары по Старобельску. Это
1: но
0: уровень...
1: Тогда, может быть, я думаю, может быть, дело в том, что людей из Донбасса, они ненавидят больше, чем русских изначальных до 2014 года. Да? Я имею в виду, что мы-то для них просто там москаляки, которых на геляйке там надо, нас они ненавидят перманентно, а вот тех, кто выбрал Россию вместо Украины, вот это для них самые, наверное, большие предатели. Ну, то есть можно и так предположить, что здесь и идеологическая основа имеет место.
0: Ну, может быть, да. Вот это вот первая мысль, когда идеология у нас откуда-то возникла.
1: Да, нет, ну идеология, понимаешь, она... Я же никогда не отрицаю ее полностью. Она участвует в принятии решений. Да, но изначально вот, нам важна не река, а Тумоли, из которой она вытекает.
0: Сейчас уйдем. Я знаю, куда мы уйдем.
1: Ну, поэтому не это, не подначивай меня.
0: Да, не буду провоцировать. Все, спокойно. Так, хватит. Значит, прямо сейчас еще раз хочу сказать огромное спасибо нашим слушателям за то, что звонят. Спасибо, ждем еще звонков, а мы будем двигаться дальше. У нас еще достаточное тем количество остается. Косметика, алкоголь входит в топ-10 самых подделываемых товаров в России. Значит, основные подделки. Где? Автозапчасти, спортивная обувь, одежда, косметика, бытовая химия, алкоголь, табачные изделия, ноутбуки и смартфоны. По оценке председателя Аккорд Станислава Богданова, около половины контрафактной продукции реализуется на барахолках и рынках, 30-40% продаж приходится на маркетплейсы, остальной объем на соцсети.
1: Просто садовод и все. Ну, слушайте, я скажу так, подделки, ну, на мой взгляд, это круто. На мой взгляд, у меня нет никаких проблем с подделками, если человек покупает изначально, да, то есть ты приходишь, ну, сумочка Louis Vuitton за 200 тысяч рублей, но я вот принципиально, ну, в принципе, мы принципиальные заказы из Китая подделки, ну, вот уже не иногда хочется Louis Vuitton, да, но мы не будем тратить деньги на оригинал, потому что мы не лохи, и как, мы же не лохи, вот, и мы покупаем просто, потому что она вообще ничем не отличается внешне, да, и даже специалисты там, с которыми мы там, они не могут это все дело отличить. То есть люди, которые прям увлекаются сумками и прочее.
0: Поэтому, знаешь,
1: поэтому
0: это
1: я
0: уже...
1: это поддерживаю.
0: Вот уже в мое время не было оригиналов такого, я тебе и подделок. Да. Я просто помню, у нас еще вот когда я там маленький относительно был, но подросткового возраста, все там все время смотрели на кроссовки, оригинальные или не оригинальные, подделка или не подделка. Я вот никогда сильно не погружался, вот не знал, к сожалению, может быть, я пропустил какой-то вот этот виток культуры. Но в любом случае, как мне кажется, вот эта грань между подделкой и оригиналом она настолько размылась, что иногда реплика, вот, она может быть лучше оригинала.
1: В обуви нет, в остальном да.
0: Да?
1: То есть какие-нибудь там вот футболки и прочее, да. Но обувь, ну я не знаю, просто для меня обувь, я вот все детство как раз-таки ходил в подделках, и обувь это единственное, что я покупаю себе исключительно оригинальное, потому что я очень много хожу, и я забочусь как бы в этом плане о своем здоровье. Поэтому вот что-что, но обувь поддельную я никогда покупать не буду. Угу. Потому что по-любому есть нюансы. Ну ты понимаешь, есть вот именно обувь, это технология.
0: Но предположим, какой-нибудь супер-мега-бренд. Ну, вот у меня в голове сейчас несколько крутится, который...
1: Ну, какие, да, например,
0: называть? Ну, не буду я этот бренд называть.
1: Ну,
0: зачем?
1: А как так?
0: Ну,
1: говори,
0: давай,
1: да,
0: ну,
1: говори,
0: ладно, хорошо, давай, ну, какая-нибудь Balenciaga, предположим.
1: Не, ну, это дно.
0: Ну, вот, ну, стоит космических денег, а толку,
1: да,
0: ну, ноль. Любую,
1: толку
0: там...
1: ноль.
0: Ну.
1: Да я тебе скажу, да, у меня, кстати, есть оригинальные кроссовки Dolce & Gabbana, просто мне лет 6 назад на день рождения подарили сертификат в ЦУМ, да, и я там нашел, ну, на 50 тысяч рублей, я там нашел эти кроссовки, я причем год ждал, прежде чем пойти в ЦУМ, абсолютно, ну, мне очень он не нравится, но, собственно, надо было купить, потому что сертификат бы сгорел, ну, а что я полтос-то терять, да, как бы не лох же, вот, и я купил себе их, ну, одни из самых неудобных кроссовок, которые у меня были, но при этом, когда ты берешь, вот, допустим, сейчас я потратил за 35 тысяч рублей, я себе купил, потому что я тренируюсь каждый день, да, в дополнение к перчаткам Виннинг, я себе купил борцовки, точнее, боксерки Nike Hyperloop, или как они там называются, это просто, ты их просто надеваешь, это что-то невероятное, или у меня для походов есть кроссовки North Face, Space специальные, да, для зимних походов, это просто вот, бомба, вот там тут, столько вот, технологий.
0: Хорошо, вот к нему вопросов нет, но вот ты говоришь, борцовки
1: за
0: купил.
1: Это надо переплатить.
0: Вот ты борцовки боксерки купил за 35 тысяч рублей.
1: Но, подожди, я их купил, потому что у меня размер ноги ненормальный, мне пришлось из Америки заказывать,
0: даже
1: их можно было
0: так
1: купить намного дешевле.
0: Даже так, ну 35 тысяч. А самбовки, знаешь, как выглядят? Ну, они, это в принципе
1: да,
0: те же самые, ну, они очень
1: там
0: похожи.
1: Не-не-не-не-не-не, а все-таки посмотри вот эти вот Nike, там они тебе держат стопу чуть-чуть,
0: ну, может
1: по-другому,
0: быть, да,
1: а,
0: да.
1: И там прыгать чуть-чуть проще,
0: 35...
1: в том числе на хил нагрузка меньше. Это нормально, у меня беговые кроссовки Nike, тоже они в районе там 35 или 40 стоили, но так они стоят двадцатку, просто повторюсь, у меня большой размер ноги, в России я обувь практически не покупаю, мне приходится заказывать.
0: Не знаю, я тренируюсь, ну, почти каждый день или через день, и у меня буквально за 3000 куплены кроссовки для того,
1: но
0: чтобы
1: вот,
0: тренироваться.
1: Вот когда-нибудь ты как бы поймешь.
0: А вот и не
1: прав.
0: Надо, не надо. Ну, развалится через год, развалится, я новый куплю за 3000.
1: Я вообще там 5 лет тренировался в боксерках Гринхилл, который мне еще и на пол размеры меньше были. Но потом, как бы, когда у тебя начинает вот эта вот боль постоянная, понимаешь, после 30 это вообще уже другое.
0: Ну, может быть, может быть. Ну, ладно, хорошо. Ну, у нас вот такое сложилось вроде бы определенное мнение по поводу того, что кроссовки оригинал, все остальное, ну, поделка и поделка. Ну, что ж с этим поделать?
1: Не, если вы хотите попонтиться, и вам, ну, вы молодой, там у вас ноги еще не убиты, ради бога, конечно, берите подделку, потому что внешней разницы не будет, да, а для молодых молодежи, для нее же, ну, важно, чтобы оно там как бы вот этот вот бренд. Я тоже как бы так, ну, так скажем, жил.
0: У меня вот нет бренда сейчас ни на чем из моей одежды. Вот я прямо сейчас смотрю, я даже не знаю, что это. Ну, просто, это просто одежда. А, причем удобная. Так, ну ладно, хорошо, здесь разобрались. У нас еще есть некоторые темы, которые можно затронуть. 3 минуты остается, а они любопытные. Значит, генеральный директор News Media Holding на полях Петербургского международного экономического форума заявил, что грань между журналистами и блогерами фактически стерлась. Как ты считаешь, вот чтобы дальше
1: да,
0: тут
1: да.
0: времени тратить. А разница существует между журналистом и блогером?
1: Ну, кроме юридической ответственности, нет.
0: А, ну, там, не знаю, в способностях, в навыках, в образовании, во всем остальном?
1: Конечно, ну, блогеры намного выше стоят. Не, а серьезно, понимаешь? Не, я тебе объясню, просто в большинстве своем блогер, он заинтересован, ну, понятное дело, если мы говорим там о политических всяких обозревателях, блогер, он подвергается оценке, так скажем, народа, да, и поэтому он заинтересован в том, чтобы сделать актуальный материал, более понятный, более проработанный. Журналисты, как правило, они занимаются просто ремесленничеством. Они, то есть, что-то отписывают. Но опять же, там
0: но
1: раз
0: это
1: на
0: не,
1: раз
0: но это
1: приходится.
0: Не идейно, это я не знаю, это странно. Ну, как минимум, журналист все равно заинтересован в том, чтобы до человека что-то донести, человеку что-то рассказать.
1: Нет, нет, это государство, которое его нанимает, заинтересовано в том, чтобы рассказать, предоставить свою точку зрения. А журналист, ему дали повестку, он ее отрабатывает.
0: Он
1: опять же. Ну, я
0: не,
1: так
0: не
1: вижу.
0: Соглашусь. Ну, не прям, не прям.
1: Ну, вот у тебя своя точка зрения, у меня своя в этом плане. Ну, просто большинство журналистов ты судишь, может быть, по тем СМИ, которые ты читаешь, а я же вижу и огромное количество
0: по
1: других
0: тем, которым
1: СМИ.
0: Не являюсь, да, тоже отчасти.
1: Ну, да, да, да, но я же не говорю, что прям вот все как один.
0: Ну, может быть, да, здесь есть некоторые расхождения, но вот с тем, чтобы прям полностью эта грань стерлась, я не согласен. Да, она подтирается уже ближе, но все равно далеко, особенно если там стоит разделять, вот как раз в блогерской сфере очень много разных вот этих, ну, направлений. Кто-то ТикТок, кто-то вот действительно серьезные разборы, блоги и все остальное, а кто-то развлекаловка, ну, тоже немного о другом.
1: Ну, короче, по большей части я вижу, что блогеры, они пытаются быть интересными аудитории и более понятно все доносить. Журналисты по большей части просто отрабатывают повестку, и они не предоставляют смыслов, да, то есть они по большей части информируют. Они, может быть, и пытаются какие-то, ну, эти, соблюсти пропорции объективности, да, правильные пропорции того, что происходит. Но, тем не менее, отличия как бы особо-то и нет, потому что мы ни журналисты, ни блогеры не являемся первоисточником информации. Другой вопрос, вот, допустим, какие-нибудь там журналистские расследования и прочее. Да, это уже другое. Здесь блогеры, конечно, даже рядом не стоят, хотя иногда тоже проводят такие расследования, что
0: так,
1: нормально.
0: У нас 20 секунд до конца эфира. Давай быстро. Разница между детьми 90-х и нынешней молодежью, вот тезисно. Между мной и тобой.
1: Тезисно, мы жили в ужасные времена, а вам повезло больше, вы живете в более добро...
0: А мы живем в Третью мировую войну, которую мы сказали, что уже идет.
1: Третья мировая война, она хотя бы в мире происходит, а не когда у тебя там нарик какой-нибудь в подъезде или когда тебя могут за трубы избить.
0: Тут тоже факт, тут тоже факт. А ладно, дорогие друзья, на этом мы сегодня будем завершать нашу программу. Спасибо огромное за комментарии, за звонки, за серьезное такое активное участие в сегодняшней нашей программе. А увидимся, да, действительно, уже завтра. Всем пока.
3: Разберется.

0: Страна героев. Петр Федоткин. Украинская диверсионная группа сумела скрытно подобраться почти вплотную к российским позициям. Условия были благоприятными. Однако наша разведка засекла противника и передала информацию на опорный пункт. Было принято решение наблюдать за действиями ВСУшников. Лейтенант Петр Федоткин со своим подразделением выдвинулся в нужную точку, занял удобную позицию. Спустя некоторое время враг был обнаружен. Группа была хорошо оснащена. Минометы, гранатометы, стрелковое оружие. Диверсанты начали обустраиваться. Проанализировав ситуацию, Федоткин и его боевые товарищи незаметно переместились в более удобное место. Не дожидаясь действий противника, наши военные открыли по нему шквальный огонь с фланга. Украинские боевики не успели развернуться в боевой порядок. Они понесли значительные потери и бежали с поля боя. Бросали на бегу оружие и боеприпасы. Оперативные и профессиональные действия Петра Федоткина предотвратили нападение на российскую бригаду, которая была чревата потерями в живой силе и технике. Продвижение вооруженных сил России вглубь подконтрольной Киеву территории продолжилось. Страна героев. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны. Радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
2: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента «Лайф». На ней все держится. Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь.

0: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник».
1: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру. Потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
2: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 10 утра, полдень в Челябинске. В студии Анна Груслова. Здравствуйте. В этом выпуске. Украинский дрон упал на крышу многоэтажки в Белгороде. Кая Каллас считает, что снятие санкций с Россией и ее активов должно учитывать интересы безопасности Евросоюза. Число жертв землетрясения на Филиппинах возросло. Подробности далее. Украинский беспилотник упал на крышу многоквартирного дома в Белгороде, но не взорвался, сообщил мэр города Валентин Демидов. Он подчеркнул, что прибывшие на место оперативные службы обследовали территорию и вывезли дрон. Демидов добавил, что Белгород снова оказался под ударом киевских боевиков с самого утра. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Ранее в Рио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что в ВСУ почти 70 раз атаковали 11 муниципалитетов за прошедшие сутки. В результате один мирный житель погиб. 5 пострадали. ФСБ России раскрыла структуру банды, которая контролировала сервис по приему ставок для 14 онлайн-казино. Так, структура преступного сообщества включала в себя финансовый блок, обеспечивала незаконный оборот средств платежей, координировала деятельность по приобретению дроперских юридических лиц, а также банковских реквизитов и сетевых идентификаторов сотовой сети. По информации Следственного комитета России задержаны 24 человека, еще 8 фигурантов разыскивают, также изъяты деньги и предметы роскоши, включая дорогостоящее авто. Возбуждено уголовное дело. Будущее снятие санкций с Россией, разморозка российских активов в будущем должны учитывать ключевые интересы безопасности Евросоюза. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас перед неформальным заседанием европейских глав Минобороны на Кипре. По ее словам, европейские страны уже обсуждали собственные интересы и подходы на случай возможных переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Каллас отметила, что эти вопросы фигурируют среди требований и условий, которые европейская страна намерена учитывать в рамках будущего переговорного процесса. Иранские военные атаковали 2 израильских авиабазы в ответ на удары Израиля по территории Ирана, сообщил Корпус стражи Исламской революции Ирана. Отмечается, что операция совершена в ответ на атаку со стороны ЦАХАЛ на несколько радиолокационных объектов страны. Министерство нефти Ирана подтвердило также удары Израиля на объекты нефтехимической промышленности на юго-западе Исламской республики, о чем ранее сообщал ЦАХАЛ. Иранские СМИ также сообщили об эвакуации на объектах Махшахара. При этом пресс-служба экономической зоны, согласно агентству Мехар, заявила об отсутствии пострадавших в результате атаки и о проведении оценки ущерба, понесенного в результате 2 попаданий. Число жертв землетрясения на Филиппинах возросло до 15 человек, сообщает газета «Филстар» со ссылкой на Управление гражданской обороны Филиппин. Ранее агентство Associated Press со ссылкой на местных чиновников сообщало о 12 жертвах и 200 пострадавших. В российском посольстве на Филиппинах сообщали, что информация о пострадавших россиян не поступала. Сильное землетрясение произошло в ночь с воскресенья на понедельник у берегов острова Минданао на Филиппинах. Согласно данным европейских сейсмологов, магнитуда составляла 8,1, а позднее была пересмотрена до 7,8. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видео в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента Лайф.
2: Доброе утро, дорогие товарищи. 8 июня у нас на дворе, 10 часов 4 минуты. Изолента «Живьем» – лучшее утреннее шоу на лучшем радио страны «Радио Спутник» начинает новую неделю и свое вещание. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, друзья, доброе утро. Закончилась первая неделя лета. Я все время вот грущу по этому поводу, что лето проходит. Я помню, в прошлом году лето так пролетело быстро, и мы даже не запомнили. Поэтому я стараюсь напоминать себе, что надо лето, значит, как-то отмечать. Вот.
2: Хорошая погода. Да, обязательно.
3: Но неделя уже прошла.
2: Да, неделя прошла, но мы ее провели с толком. У нас был Петербургский международный экономический форум и много других вещей интересных параллельно с этим делом. Вот в том числе новость одна хорошая пришла вчера, очень интересная. Я просто хотел бы, чтобы Петр ее... Она короткая очень. От ассоциации туроператоров России они опубликовали очень интересную информацию. И звучит она следующим образом. Российские туристы полюбили Избинг и Монастыринг. Цитирую дословно. Вот, да, ассоциация туроператоров России сообщает нам. Я хотел у Петра спросить его отношение к Избингу и Монастырингу. Может, еще есть какие-то вещи, которые Петр полюбил в последнее время?
3: Ну, то, что я полюбил, оно называется традиционными русскими названиями. Вот. Не знаю, что такое Избинг и Монастыринг. Вот, ну... Если Избинг, это еще понятно, то что значит Монастыринг, в общем, не очень. Это какое-то религиозное служение, или это туристическое, так сказать, посещение монастырей, или это проживание в них, в каком качестве, выполняются ли какие-то, как это называется, послушания этими любителями монастыринга, так сказать, сложно. Вот, или это, так сказать, да, ну, забавно, да, смешно. Избинг и монастырь.
2: Избинг и монастырь. Это, конечно, очень интересно. Мы, ну, раньше же мы вводили такие слова, как, там, не знаю, мониторинг, да, у нас появился, там, не знаю, лет 30 назад слово. Потом, что, консалтинг, да, у нас появился тоже, вот из таких слов тоже лет 30 назад.
3: Ну, мне кажется, здесь есть разница все-таки, потому что это заимствованные слова, которые описывают то явление, которого у нас как бы до этого не было. Да? Ну, вид бизнеса, например. Консалтинг или там, я не знаю, финансовые какие-нибудь термины, что-нибудь там. Вот. А вот все-таки избинг и монастыринг, мне кажется, это российский термин, которому придается как бы западное звучание. Ну, не знаю, забавно. Вот, может быть, оно так и должно работать, не знаю, трудно сказать.
2: Шашлыкинг, коптилинг, бомжинг.
3: Да, шашлыкинг, вот это вот. Коптилинг. Нет, в этом смысле это может быть даже забавно, ну, окей. Потому что, ну, звучит моднее, чем, например, сказать, не знаю, избания, вот, или что-нибудь еще такое.
2: Избания. Звучит, ну, да, неплохо, да.
3: Тянет
2: полюбил
3: на избивание.
2: Я избания и монастырение. Да. Монастырение и избания. Это такие, да, ну, есть.
3: Для молодежи, наверное, это, ну, для молодых людей что-то модное.
2: Будем следить мы за судьбой этих терминов, что с,
3: да,
2: ними.
3: Да, давай лучше мы дальше предложим нашим зрителям позвонить нам 495-95-9912. Можете набрать. Есть много тем для обсуждения. Много новостей у нас. Вот. Можно и о спорте поговорить, как мы любим. Все-таки я вот, например, нахожусь под впечатлением победы Миры Андреевой на Ролан-Гаррос, 19-летняя молодая спортсменка. Это очень круто. Давно у нас такого не было. Вот. Есть Армения. Там закончены выборы, вроде как посчитали, Пашинян, как и ожидалось, побеждает, но не набирает 50%, но я не думаю, что это какое-то значение серьезно имеет для нас здесь, в общем, ну, мало ли, может, кто-то хочет на эту тему что-то спросить, что у нас еще, ну, вот выяснилось, Зеленский рассказал, что бизнесменом, о котором говорил Путин, является Роман Аркадьевич Абрамович, который ездил туда тоже, на этот счет уже разного рода комментарии поступили с разных сторон. Можно тоже об этом поговорить. Ну, в общем, хватает тем у нас. Так что...
2: Ну, ирано-израильские взаимоотношения изменились,
3: да,
2: сегодня
3: да,
2: ночью.
3: Началось, да, действительно, мягко говоря, изменились сильно отношения. И вот сообщение последнее, что Израиль все-таки наносит удары по Ирану, хотя вроде бы было сообщение, что Трамп позвонил Нетаньяху и попросил пока, значит, до заключения мирного соглашения этого не делать. Вот. Иран сам нанес удары по Израилю, самолеты облетают весь Ближний Восток, эскалация крайне серьезная. Израиль обещает устроить ад на земле для Ирана, ну и так далее. В общем, тоже много тем, о которых мы можем поговорить. Но у нас сегодня будут и эксперты разного рода. Мы поговорим с ними об этом. Ну и сами мы, может быть, ваши какие-то соображения тоже готовы послушать, потому что есть, наверное, у людей помимо летнего настроения что-то еще. Может быть, есть и обеспокоенность и так далее. Вот так.
2: Присутствует, я думаю, да, звонок. Вот у нас уже сразу, видишь, мгновенная реакция. Слушаем. Давайте. Вас. Алло.
4: Доброе утро. Это Крым вас беспокоит. Алло.
2: Доброе.
3: Здравствуйте.
2: Доброе. Да, слушаем вас.
4: Я Константин. Вот вы про Монастыринг. Про Монастыринг. Это имеется в виду просто эти курортники, которые едут посмотреть на монастырь, или люди действительно, кто хочет там послушникам, как вот вы говорите, да?
2: А я уже... Нет, ну кто хочет, это называется паломничество. Тут прямо у нас есть термин
4: есть,
2: очень четкий.
4: Нет, да. Нет, есть паломники, да, паломники, это, ну как сказать, ну, люди, соответственно...
2: Да есть насильники, а есть, например,
4: а есть,
2: да.
4: А есть просто поглазеть, ну понятно там. А есть те, кто, так сказать, поработать, вот, кому-то, так сказать, благословлять. Я уже 15-й год езжу в Крымская Лавра. Знаете что? Вот этот Успенский монастырь, Свято-Успенский монастырь, уже мужской, это Крымская Лавра. Там и женщины, и мужчины, все работают. Я уже 15-й год там, так сказать. К слову сказать, монастыринг мой в 14-м году, я оттуда святую воду на Майдан отвез, вот, пол-литра всего лишь. И, так сказать, окропил этот Майдан. И к Крыму плыл, понимаете? А 27 числа, когда вот эта бойня, 17 числа, когда бойня началась, мне снится сон, на том месте, где я крепил, какой-то бесяра, так сказать, в таком красном платье, на баррикады. Нет, представляете? Ну, так вот. Ну, да, хочу сказать, после...
2: Что-то связь у нас, по-моему, заканчивается. И хотел я спросить, как в Крыму обстановка, но я думаю, что связь не очень у нас сейчас позволяет это сделать. Да, все, разорвался звонок, жалко. Сейчас интересно просто еще узнать, что в Крыму там, как у нас, как... Сегодня обстреляли украинцы, я даже не знаю, можно ли их называть украинцами, да, поезд пассажирский, который из Москвы шел в Симферополь. Это наш стандартный поезд, вот на котором, я не знаю, там, сколько я за последние годы ездил в обе стороны много раз. И когда с новых территорий выезжали, что там только не было, поезд всегда битком, там огромное количество детей, потому что, понятно, зимой, летом, весной, осенью, ну, зимой в меньшей степени, летом, весной, осенью едет большое количество людей отдыхать и с отдыха. Это основной сейчас, наверное, маршрут коммуникации между Крымом и большой землей уже много лет, да, несколько лет, и вот так вот сегодня напрямую просто обстреляли этот поезд, запугивают они людей, это теракт, очередной теракт, тут не о чем говорить, мне кажется, что наряду со Старобельском, наряду со всеми вот этими делами, независимо от жертв, да, то есть это была попытка сделать так, чтобы были жертвы, чтобы люди боялись, чтобы людям было страшно ездить в Крым, и делают они это именно для этого. Причем они не скрывают, их официальные журналисты, которые работают на украинское государство, они в своих выступлениях говорят, мы сделаем так, чтобы в Крыму в этом году курортного сезона не было, чтобы людям было страшно туда ездить. Ну, мне кажется, выводы какие-то определенные из этого тоже надо делать, и я уверен, что они будут сделаны в ближайшее время, ну вот... Хотелось бы узнать, как там в Крыму дела. Поэтому, если кто-то нас слушает из Крыма еще, и будет возможность позвонить нам, позвоните. Просто хочется и вас подбодрить, и нам узнать, что там происходит, и как у вас обстановка. 495-95-95-91-2. Так, что, еще вопросы есть у нас от зрителей?
3: Да, удар по поезду, просто надо сказать, что это в чистом виде террор. Я напомню, что террор переводится с иностранных языков как ужас. То есть, это задача вселить страх в людей. Это удар по гражданскому объекту. Там погиб машинист, поезд пассажирский, помощник машиниста. Это действительно свидетельство того, что Украина, ну, безусловно, переходит к террористическим методам ведения войны. И тут вот тоже в контексте вот этих вот встреч с бизнесменом, о котором говорил президент, можем эту тоже тему обсудить, потому что Зеленский ходит, раздает интервью о том, как они побеждают. Вот, на самом деле ситуация обратная. Ну, давайте вернемся к этой теме. И звонок у нас, слушаем вас.
2: Слушаем вас.
5: Алло. Виталий Курск. Вопрос.
2: Да, Виталий.
5: Такой. Здравствуйте. Будет ли переворот, попытка государственного переворота в Армении вот на свете последних событий?
2: Интересный вопрос, хороший. Спасибо вам за него. Ну, тут скажи, Петр, я бы сказал.
3: Сложно. Нет, ну, знаете, такие прогнозы делать, я думаю, даже специалист не возьмется. Вот. А мы все-таки не специалисты по Армении. Будет или не будет, сказать сложно. Ну, там, в пользу того, что что-то может произойти, заявление Пашиняна о том, что, значит, сядут надолго некоторые деятели армянской политики, вот, ну, возможно, что-то там будет происходить. Но я не возьмусь судить о том, что там сейчас, как оно происходит. Мы видим результаты выборов. Вот, и, наверное, здесь нужно кого-то оттуда нам попробовать вызвонить и узнать, как обстановка и так далее. Вот, просто

0: кстати, сценарий с переворотом, он вообще отнюдь не радостный, мягко говоря. Потому что для нас нужно, чтобы у нашего соседа все было спокойно, и для нашего партнера экономического, достаточно такого, ну, серьезного, да, бывшей страны Республики Советского Союза, так на секундочку, нам бы лучше, чтобы везде все было спокойно и без каких-либо этих самых передряг. А так, конечно, они поджигают, поджигают, но, мне кажется, могут и поджечь. Посмотрим. Посмотрим, дай бог, чтобы нет, конечно.
1: Ну, да, и просто надо знать расклад сил. Я вот смотрю сейчас новости «Спутник Армения». Ну, во-первых, тут, значит, есть полное ощущение, что выборы прошли довольно спокойно. Вот наблюдательская миссия СНГ в Армении не выявила нарушений, они сообщают. Выборы проведены в соответствии с Конституцией, избирательным кодексом, прошли на многопартийной основе. Значит, вот были наблюдатели от СНГ, там они, собственно, следили за ходом. Поэтому вот пока, ну, как-то нет у них каких-то сигналов. Но, опять же, будем следить, смотреть, что там будет происходить.
0: Да. Вот. Так, что еще? Вопросы есть в «Изоленте плюс», пока нет звонка, давай поотвечаем. Индряша, доброе утро. У меня в институте сегодня итоговый экзамен, пожелайте мне удачи. Как вы считаете, всю жизнь нужно учиться или наступает момент, когда уже все знаешь? Удачи вам, Индряша. Сегодня, кстати, еще ЕГЭ, насколько я помню, сдают дети по математике, если мне не изменяет склероз. И всем, кто сегодня сдает ЕГЭ, удачи, сложно. Экзамен по математике очень сложный, очень сложный. Это прямо такое достижение сдать его, профильно имеется в виду. Ну и всем, кто сегодня сдает экзамен, всем удачи. А учиться, на мой взгляд, нужно каждый день безостановочно, потому что, как говорил Сократ, я знаю лишь одно, что я ничего не знаю. И это важно, надо постигать, постигать, постигать. А еще важно, что в профессии, например, когда вы уже стали профессионалом, я знаю по своим друзьям, год ты занимаешься чем-то другим, год один, и возвращаешься обратно в старую профессию, а поезд уже настолько ушел, ну, с точки зрения профессиональных достижений и так далее, что ты уже из лидера отрасли превращаешься в аутсайдер, потому что ты год не занимался, условно говоря, своим непосредственным каким-то там этим самым. Вот. И уже догнать практически невозможно. Очень сложно. Поэтому учиться надо постоянно, надо изучать все последние технологии и так далее. Ну и плюс для себя это приятно, когда ты каждый день что-то узнаешь новое. Для меня это прям прижизненный принцип. Вот. Так, чего, едем дальше? Петр Трофим, в сентябре будет презентация нового айфона. Вопрос, снизится ли объем продаж в России айфонов. Любопытно будет посмотреть, Григорий. Петр, ты как айфонист, я уже давно вышел из этой темы.
1: Снизится, конечно, да. Они снижаются каждый год. Вот доля айфона и в деньгах выраженная, и в продажах падает. Хотя это такая косвенная информация. Apple, по-моему, не публикует данных вот прямо по России, так чтобы. Но в целом iPhone, конечно, снижается, потому что компания не работает в России, как бы официально, да, то есть очень много ограничений, и сейчас вот эта вся ситуация вокруг, значит, мессенджера Max тоже, ну, возможно, там она будет как-то решена, посмотрим путем переговоров и так далее, но в целом, да, конечно, айфоны снижаются, они дорогие еще, вот в чем проблема. Вот, дорогие и много барьеров к ввозу. Вот есть китайские аналоги, которые дешевле, качественнее и так далее. У нас все-таки основные айфоны, по-моему, насколько я вот помню по своей предыдущей жизни, это не новые модели, которые на рынке занимают доминирующую. Это старые модели. То есть они пользуются которыми много лет, потому что они дешевле там, и так далее. Вот, а если говорить о флагманах каких-то, ну, конечно, да, это дорого, ну, в два раза дороже, там, ну, может быть, в полтора раза дороже стоит, чем он стоит во всем мире, конечно, официальных продаж, соответственно, это просто дорого, даже по этой причине доля будет снижаться, конечно.
0: Ну, да, ну, и конечно,
1: я вот... последние годы все снижаются.
0: Я, насколько знаю, ну, из тех, кто у меня вокруг меня пользуется айфонами, там же еще никакие приложения не работают. То есть это прям тупо неудобно. Ни банковские, ни авиационные, ни там такие-сяки. Вот же люди бегают, там пытаются что-то делать через какие-то костыли. Вот, соответственно, не знаю, наверное. Так, далее.
1: Ну, какие-то работают, какие-то не работают, но многое, да, много ограничений там.
0: Есть ощущение. Что еще раз?
1: у кого-то из нас задержка.

0: По-моему, у кого-то из нас какая-то задержка по звуку, надо будет в перерыве как-то проверить.
1: Надо, да, сейчас мы уйдем на рекламу и на новости через 5 минут, через 4 минуты и проверим. Петр Трофим, Армения сделала свой выбор, какие перспективы вы видите в сотрудничестве между нами, Григорий Ильин. Ну, мы вроде поговорили про Армению, я думаю, мы еще поговорим сегодня, в принципе, с экспертами на эту тему. Мне кажется, что сейчас прям ничего не поменяется. Ну, вот меня ощущение,
0: я не знаю, будут у нас эксперты по Армении.
1: Да, задержка есть. Сейчас я перегружусь. Извините.
0: Не-не, у меня, по-моему, задержка, не у тебя.
1: Угу. Так, хорошо. Но мы не будем паузу большие брать. Соответственно, что у нас по Армении поговорим. Вопрос ведущим. Как вы считаете, могут ли западные партнеры при расследовании зверства в Старобельске списать все на работу искусственного интеллекта по аналогии со школой в Иране? Я не знаю, у меня есть ощущение, что западным экспертам, что на Старобельск, что на Иран, абсолютно все равно. И они давным-давно ничего списывать не хотят и не будут. То есть, у них есть два четких стандарта. Есть стандарт для своих и есть стандарт для всех остальных. Украина и Израиль, например, для них абсолютно свои. Ну, США, естественно, тоже свои. Европа свои. И для них определенные стандарты. Вот посмотрите на румынов, например. Да? У них в порт врезался дрон. Они провели расследование. Выяснили, что этот дрон украинский. Какое было резюме? Дрон украинский, виновата Россия. Все очень просто, очень четко и ясно. И мы что-то еще удивляемся чему-то. Ой, какие же они лицемеры. Да они не лицемеры. Это их внутренний порядок. Это их внутренний закон. Для своих все, для чужих закон. Это нормально. А если кто-то подзабыл, например, да, то мы можем вспомнить химические атаки, так называемые, в Сирии. Мы можем вспомнить, когда это все было в обратную сторону сделано, реакцию западного цивилизованного, в кавычках, сообщества. Как они реагировали? Да никак. Никак. Это нигде не пишется. А мы живем в такое время, что если это не появилось в прессе, то есть если вы с утра об этом не прочитали в новостях, значит, этого не было. А если вы прочитали в новостях, то как вы это прочитали, так и было. А как было на самом деле, никому вообще не интересно. И вот, например, когда у нас по Старобельску сейчас были дела, я на ПМЭФе как раз встречался с коллегами, я говорю, а вот как, кто поехал? Они говорят, ну, вот там тот-то, там, ну, условно говоря, не первые по рейтингам западные СМИ. А я говорю, а вот BBC, который постоянно Путину на прямой линии вопросы задает, там чуть ли не в первых рядах всегда везде, они же, наверное, тоже поехали, они же работают в России. Нет, они не смогли, у них там типа не было возможности, и они отказались поехать в Старобельск. Смотрю, что пишет BBC, а ничего. Ну, вообще ничего, как будто этого инцидента не было вообще. О каком расследовании идет речь? Не будет никакого расследования. Этого как будто бы не произошло. То есть, для западного мира Старобельска не произошло. И как бы мы громко ни кричали, при всей мощи, например, иностранного вещания RT, спутника нашего там, и так далее, они этого не услышат, простые люди. Им это неинтересно. Для них этого события не происходило. Вот и все. Поэтому это наша внутренняя кухня. Мы сами себе можем рассказывать, насколько звери живут на Украине. А доказывать весь суд будет на поле боя, мне кажется, и никак иначе. То есть, мы их можем судить только нашими ударами по ним, и никак иначе. Западу вообще все равно.

«Знать за 90 секунд». Скандинавских мореходов с 8 века, бороздивших просторы океана, называют викингами. Их связи с домонгольской Русью были очень крепки. Как гласит повесть временных лет, три брата – Рюрик, Синиус и Трувор – привели с собой отряды скандинавских варягов и установили свои резиденции на нашей исторической территории. На счету викингов много открытий. В X веке они обнаружили большой обледенелый остров, который назвали Гренландией. Первые поселения в Северной Америке организовали за много веков до Колумба. Людьми викинги были суровыми. Если человека оскорбляли три раза, только первые две обиды возмещались деньгами. Третья смывалась кровью. Викинги считали, что они божественные избранники. Шли в бой без доспехов и не чувствовали боли. Ученые полагают, из-за действия неких препаратов. Суеверий, впрочем, у викингов было не меньше, чем у других. Они брали на борт несколько воронов, а затем их выпускали. По одному. Если ворон летел в направлении движения, викинги продолжали путь. Если же птица сворачивала, мореплаватели следовали за ней. Считали, что в противном случае их ждет гибель. Так что до Гренландии и Северной Америки они доплыли исключительно благодаря пернатым.

0: Мне кажется, что ты...
1: Это проекция.
0: Но я хочу...
1: А это зацикленность на себе.
0: Нет, дело не в этом.
1: Вытеснение и отрицание.
0: Да просто поговори со мной.
2: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16.30 на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. Российские войска сократили расстояние до Краматорска в Донецкой Народной Республике, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Уточняется, что Краматорск является одним из ключевых элементов обороны ВСУ в регионе, а его потери нарушат систему снабжения украинской группировки в Донбассе. Пушилин также добавил, что российские войска ведут бои в лесных массивах Светогорска в ДНР, которая расположена вблизи от границы с Харьковской областью. Пассажирские поезда «Таврия» с Крымского полуострова в города материковой части России поедут из Керчи, сообщает компания «Гранд Сервис Экспресс». Уточняется, что до Керчи пассажиры отправляются автобусами. Ситуацию на местах отправления координируют сотрудники компании. Автобусы заполняются и отправляются по мере прибытия и очередности в соответствии с расписанием поездов. Ранее сообщалось, что временно приостановлено железнодорожное сообщение на перегоне Керчь-Симферополь из-за ударов украинских беспилотников. Пассажиры всех поездов на территории Крыма были эвакуированы. Глава республики Сергей Аксенов сообщал, что дрон атаковал пассажирский поезд «Москва-Симферополь», в результате чего ранен машинист, его помощник погиб, пассажиры не пострадали. Будущее снятие санкций с Россией и разморозка российских активов в будущем должны учитывать ключевые интересы безопасности Евросоюза. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас перед неформальным заседанием европейских глав Минобороны на Кипре. По ее словам, европейские страны уже обсуждали собственные интересы и подходы на случай возможных переговоров по регулированию конфликта на Украине. Каллас отметила, что эти вопросы фигурируют среди требований и условий, которые европейская сторона намерена учитывать в рамках будущего переговорного процесса. Дороги, газопроводы и водопроводы, пострадавшие во время весенних паводков в Дагестане, восстановлены, сообщил в интервью РИА Новости НАПМЭФ в Рио главы республики Федор Щукин. Он отметил, что основная задача на сегодня – это возвращение жителей пострадавших районов к нормальной жизни. Речь идет о восстановлении строительстве домов, образовательных учреждений и иной инфраструктуры. Из вулкана Шевелуч на Камчатке зафиксирован пепловый выброс на высоту до 10 тысяч метров, сообщило Главное управление МЧС России по Камчатскому краю. Пепловый шлейф распространился в северо-западном направлении вглубь полуострова. Высота достигла 3283 метров. Пеплопад в населенных пунктах пока не наблюдается. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалы смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь, мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в стране и мире. Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Изолента «Лайф».
3: Продолжаем наш эфир. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Изолента «Живьем» на «Радио «Спутник». И к нам присоединяется военный аналитик Алексей Леонков. Алексей Петрович, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Петр. Здравствуйте, Трофим. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
5: Да, я, Алексей Петрович, я хочу поздравить с наступившим днем рождения. На днях у него был день рождения. В эфире прямом нашей программы хочется от всей души пожелать дальнейших успехов, здоровья богатырского. Ну и, собственно говоря, оптимизма во всем том, что ты видишь вокруг себя. Это важно в нашей деле, мне кажется. С днем рождения.
4: Спасибо. Ну, день рождения я встречал в полях. Был на курсах «Бастион». Это вот когда гражданских журналистов готовят к работе в экстремальных условиях. Там в зоне боевых действий, а в зоне, как говорится, стихийных катастроф, всяких там гибридных революций и так далее, и так далее. Очень, как говорится, насыщенная была программа. И по традиции там произошло, как говорится, встреча моего дня рождения. Это было в городе Благовещенск на базе Дальневосточного высшего общевойскового командного училища. Очень хорошее училище, кстати скажу, это кадры куют, которые у нас идут в СВО. Очень много участников СВО там проходят сейчас. обучения и отправляется на линию боевого соприкосновения.
5: Замечательно. Ну, здорово. Далеко прям. Благовещенск-то, да, Благовещенск это далеко. А, ну что, давай начнем тогда мы, с ирано-израильского очередного витка. Я даже не знаю, как это назвать, конфликта, войны. Со стороны Израиля они это откровенно называют войной. А со стороны Ирана про войну, кстати, не особо было что-то слышно. Ну, там такие активные действия. И началось, я напомню, если зрители не обратили на это внимание, началось это с того, что Трамп сказал, что мирные переговоры находятся в финальной стадии. И мы сейчас вот-вот-вот. Израиль в этот момент ударил по Бейруту. То есть, то, что их просили в первую очередь не делать, потому что для Ирана это весьма такая, как сказать, чувствительная тема. Ливан – это... Да, и они об этом говорят в открытую, что Ливан для них – это очень чувствительная тема. Был произведен удар по Бейруту, якобы по штабу, Хизбаллы. Но понятно, что попали, как сказали, по мирным там и так далее. Вот, и после этого Иран нанес удар по базам Израиля. Потом была сказана фраза, что Тегеран должен быть сожжен, или как-то не цитата, да, не прямая цитата, но очень жестко было сказано, или должен сгореть, там как-то так. Ну и вот началось перекидывание ракетами. Уже, говорят, 5 волн было с ракет со стороны Ирана, ну и там ответы были со стороны Израиля. Расскажи, пожалуйста, что, по твоему мнению, происходит, и какой потенциал продолжения этого конфликта очередного витка?
4: Ну, скажем так, США в лице Трампа пытаются как-то этот конфликт закончить, но Трамп играет в стратегию ни мира, ни войны. То есть он его не может закончить военным путем. США слишком потратились на вот эти 60 дней, половину ракетного арсенала расстреляли, а промышленности такой расход будет восстанавливать примерно 10 лет, а то и более. А Израиль не удовлетворился этими результатами, и когда Трамп начал говорить, мы сейчас будем мирные переговоры вести, как только Трамп заявляет о том, что уже где-то там на финале, уже где-то там даже готовы подписи поставить, Израиль тут же провоцирует дальнейшую эскалацию конфликта. При этом наблюдается очень интересный парадокс. Да, если Трамп хочет, чтобы там состоялись какие-то мирные переговоры, то самое простое, что он должен сделать, это прекратить поставлять оружие Израилю. Но что Израиль очень зависит от поставок оружия. Туда все время завозят, с Европы завозят, с США завозят. И Израиль благодаря этому продолжает провоцировать Иран на ответные действия, считая, что США опять туда втянется. Но США уже, скажем так, подсократили свою группировку, которая там находится. Там было 3 авианосца, осталось 2. Вот осталось одно десантное судно, корабль, точнее, десантный. Вот там был Триполи, его сейчас Боксер будет заменять. То есть там ротация идет морпехов, которые должны отлавливать танкеры, идущие из Ормузского пролива. А Израиль преследует свои цели. Для него важно то, что не раз озвучивал Нетаньяху и все, как говорится, его окружение, что Иран должен быть разрушен так, чтобы он долго-долго восстанавливался и был не соперником Израилю. То есть речь идет о том, что у Ирана должны отсутствовать вооруженные силы, должны отсутствовать ракетное вооружение, беспилотники, ну, как говорится, тотальное разоружение и белый флаг. Понятное дело, что Иран на это не пойдет. И у Ирана, в отличие от Израиля, производство боеприпасов, тех же самых ракет, оно рядышком, и оно работает сейчас 24/7. Поэтому Израиль, конечно, может долго пытаться там что-то провоцировать, но когда-нибудь и его возможности закончатся. То есть США просто будет нечего поставлять Израилю, так же, как и Европе. И вот, но при этом Израиль думает, что он нанесет максимальный ущерб. Кстати, одной из целей был Исфахан, тот город, где, по данным американской разведки, спрятаны те самые 400 килограмм обогащенного урана. Но, как говорится, достать уран военным путем, да, с помощью вот таких средств поражения воздушного, они не могут. Но провоцируют Иран тем, что бьют по слабому Ливану, который не может так же защищаться, как Иран. Понятно, да, Иран выступает как бы защитником, и вообще, как говорится, возобновление переговоров с США поставил первым пунктом прекращение боевых действий против Ливана. Трамп, конечно, может что угодно заявлять, Но Нетаньяху его не будет слушаться. Потому что Нетаньяху держит, как говорится, товарища Трампа за одно место. Периодически его дергает, и Трамп делает то, что желает Нетаньяху. А на публике Трамп рассказывает про мир, утром просыпается, он заключает договор с Ираном, а вечером грозит Ирану за то, что он не заключил с ним договор. То есть мы видим вот такое вот хождение вокруг да около, вокруг его так называемой стратегии ни мира, ни войны. Не может войну продолжить, не может мир заключить.
5: Слушай, ну как странно получается, и Нетаньяху его дергает за это место, и Зеленский его за это же место дергает, и что, в чем тогда вообще Трамп, власть Трампа-то здесь в данной ситуации, не кажется? Ну, мне это очень кажется странным. Сначала Трамп орет на Зеленского в Белом доме, что-то не тот пиджак надел, потом Зеленский абсолютно перестает реагировать на какие-либо фразы Трампа. Сейчас Нетаньяху, он орет на него, что я тебя от тюрьмы спас, и прям матом при журналистах. Нетаньяху делает вообще строго то, что... строго противоположное по сравнению с тем, что просит его Трамп. В чем роль Трампа-то здесь тогда получается?
4: Ну, когда Трамп орёт, это нужно понять, что это демонстрация слабости. Ведь люди переходят на такие крикливые эмоции, когда они слабы. Они ничего не могут сделать, тогда срывается на крик. То это мы наблюдаем у Трампа периодически по всем, скажем, направлением, где он терпит поражение, явное поражение, хотя заявляет, нет, я там одержал очередную победу. Нужно же понимать, что Трамп – это, как говорится, глава администрации, а механизмы управления находятся гораздо глубже, те самые механизмы управления, которые называются Deep State. Трампу удалось прийти к власти, но он пришел за счет израильского лобби, и все это давно знают. То есть есть у американских президентов такая традиция, после избрания они едут на могилу одного Рэбби и молятся там, обещая и клятву приносят, что будет защищать Израиль. Трамп это сделал до избрания. То есть его привели к власти с определенной задачей, которой он тоже, кстати, не справляется. Поэтому политическое будущее Трампа, оно призрачно, и он все чаще срывается на крики. Ну а что он может сделать? Если его даже республиканцы, верные республиканцы, начинают голосовать за те, как говорится, решения, которые Трампу, как говорится, невыгодны. За продолжение войны в Иране, там еще другие, как говорится, решения, связанные с помощью Украины. Вот 8 миллиардов там они решили выделить и так далее. То есть Трамп явно проигрывает по всем очкам, как бы он ни старался. Он где-то упустил тот самый момент, когда можно было что-либо и взять, как говорится, управление на себя. Сейчас у него этот штурвал вырывают. И он начинает, как говорится, реагировать на эти, скажем, вызовы, которые возникают у него, вот такими вот эмоциональными выбросами. Недавно там журналистку одну там послал куда подальше и прекратил с ней, как говорится, общение. То есть видно, что он эмоционально перенапряжен, но сделать ничего не может. Даже его команда, которая, скажем так, должна быть заодно, например, тот же Рубио, да, который выступает и говорит откровенно, да мы вообще сторона конфликта, будем поставлять Украине оружие и так далее, и разведданные. То есть весь переговорный процесс, который был начат там в августе 25 года, практически катится под откос. И в этом, как говорится, что делать тем странам, против кого Трамп там начал что-либо делать? Понятное дело, сражаться. Иран будет сражаться, и Россия будет продолжать специальную военную операцию, как бы ее там не пытались остановить вот этими террористическими атаками, которые мы сейчас наблюдаем чуть ли не каждый день.
3: А вот говоря о России, вот если сюда мы перейдем, можете дать какую-то оценку, ну, скажем, соотношению сил сейчас? Вот, ну, мы видим, безусловно, атаки беспилотников на, в том числе и террористические, на территорию России довольно глубокие. А, может быть, мало информации о ракетных ударах и других ударах России. Вот все-таки у России потенциал по сравнению с Украиной сейчас в этой сфере. Можно какую-то оценку дать? Мы сильнее, слабее, ПВО там у них есть, нету? Потому что много очень разговоров.
4: Если мы говорим, давайте так, по комплексам, да? Если мы говорим про сухопутные комплексы, то на земле, конечно же, мы сильнее. Если говорим по комплексам противовоздушной обороны, у нас их, конечно, естественно, больше, чем у Украины. Но когда мы начинаем смотреть вот это средство воздушного нападения, то видим, что тактика, которую сейчас преследует Зеленский, террористическая тактика массового применения беспилотников, она имеет, конечно, преимущество. Но не тотальное, но все-таки мы видим, что наше ПВО работает на все 100%, сбивает максимальное количество беспилотников и бьет по тем местам, где эти беспилотники собираются. И, подчеркну, собираются, но не производятся. Потому что все производство беспилотников для Украины находится в Европе. И здесь, как говорится, стоит такая дилемма, как говорится, бомбить нельзя, терпеть. Да? И вот я как-то написал это дело. То есть здесь нужно принимать политическое решение, именно политическое, потому что военные готовы на любое решение, которое примет наш верховный главнокомандующий, там, генеральный штаб, на то, что делать. Потому что, я объясню простейшую формулу, что пока изготавливается зенитная управляемая ракета, которая вот предназначена для сбития воздушных целей, любых, да, за это время, пока она изготовится, можно сделать десяток дронов. И вот соотношение, ну, примерно десяток дронов к одной ракете, вы понимаете, какое может быть преимущество. Да, делают там и другими средствами сбывают, и дронами-перехватчиками, и есть у нас мобильные огневые группы, все работают на износ, молодцы, все делают прям безупречно. Но, понятное дело, противник сделал ставку именно на это. Он не может Украине поставить больших количеств тяжелую технику. Он не может ей в больших количествах поставить ракетное вооружение. Он не может это сделать. Но беспилотников, вот эту тучу беспилотников, он ей поставить может. Поэтому на беспилотнике делается основная тактика. Что делает в этом, как говорится, Россия? Первое, что она делает, это, понятное дело, это укрепляет противовоздушную оборону, и наш оборонный комплекс работает на все 140% в 3 смены 24 на 7. Как те, кто производит комплексы, так и боеприпасы к ним. Ну и второе, нужно, как говорится, вести уже, готовиться к такой работе, что вот надо затыкать вот эти производства, которые находятся на территории Европы, потому что это наши законные военные цели. Именно с этих производств запускаются, как говорится, вот эти технологические линии, в результате которых собираются те самые беспилотники, которые атакуют наши мирные города. Я думаю, что наше Верховное Главнокомандование очень близко к этому решению. Не зря вот наш президент говорил о том, что скоро все закончится. Были предупреждения и Прибалтики, и там очень много уже было сделано, скажем, шагов на дипломатическом направлении. Дальше, после таких многочисленных предупреждений, а что мы будем делать, мы показали на примере Киева, когда сказали, что будут усиленные ракетные атаки. И это мы, как говорится, осуществили, то, скажем так, показательность, что будет из Европы, если она не одумается, если будет дальше педалировать эту тему, я думаю, она уже произведена. Осталось только, как говорится, у вас последнее предупреждение, а дальше должна говорить армия. Армия к этому готова.
3: Вопрос вот какой. А хорошо, ну вот, насколько я понимаю, эти сборочные производства на Украине, они очень сильно рассеяны, и их огромное количество. То есть, это не одна какая-то большая база, которую можно уничтожить. Возможно, то же самое, я не знаю как, но у европейцев. А вообще, ударами такими можно ли нанести какой-то такой серьезный урон вот этому процессу сборки беспилотников?
4: Ну, понимаете, конечно, одной войной это не сделаешь. Там же ведь все эти производства, понятное дело, зависят от поставок, которые идут из-за рубежа. В Европе нет столько ресурсов, чтобы так бесконечно производить беспилотники. К тому же все эти беспилотники, как мы знаем, они из композиционных материалов. А основными поставщиками композиционных материалов являются страны Азии. Значит, нужно еще параллельно работать с этими странами, как говорится, особенно теми, которые мы считаем дружественными странами, чтобы, как говорится, вот эта цепочка поставок не заканчивалась в Европе, а вообще, например, прервалась по разным причинам. К тому же Европа ведет себя недобросовестно к этим странам, вводит всякие санкции, эмбарго, как Соединенные Штаты Америки. Как говорится, поводов для того, чтобы прекратить эти поставки, достаточно. Понятное дело, в этом, как говорится, основные усилия наших дипломатов. Потому что достучаться до Европы или достучаться до США и сказать, давайте там решать вопросы другими путями. Вот было, вот по Старобельску уже выступали в ООН, да, выступал наш Василий Небензиш. Как восприняли вот эти европейские представители информацию о том, что убили наших детей? Да они там посмеялись откровенно, хамски, так цинично и так далее. Поэтому разговаривать по этому поводу с Европой бесполезно. Поэтому действовать надо по нескольким, скажем, направлениям. Вот это прекращать вот эти поставки, дипломатию и так далее, еще как-то там действовать, может, по линии разведок, но и при этом готовиться к военному техническому ответу, по-другому никак. Мы видим, что Европа не идет ни на какие компромиссы, они решили идти ва-банк, во все тяжкие, потому что они явно проигрывают. И когда делается ставка на террор, это говорит о том, что позиция тех, кто поставил на террор, очень слаба, потому что они не могут победить нас другим путем.
3: А есть какие-то объективные показатели того, что они проигрывают? Ну, мы видим, конечно, то, что людей вылавливают на улицах. Это явно говорит о нехватке военнослужащих. А вот все-таки, потому что они, конечно, дают, ну, мы видим в заявлениях Зеленского, там какие-то фантастические цифры они давали, совершенно лживые по поводу потерь России. А вот по ним какая-то информация объективная есть? Что у них, в чем их проблема сейчас?
4: Конечно, основная проблема – это люди. Просто отловить человека, отправить его на ноль, как они называют ленточку, да, это не решение вопроса, но что человек не готов, и, понятно, его жизнь заканчивается очень быстро. А так затыкание всех дыр такими вот бойцами, ну, понятное дело, не способствует успеху. Но они перешли к тактике глухой обороны. Понятное дело, что она выстроена грамотно, опорные пункты друг друга перекрывают по секторам обстрела, сидят там небольшое количество бойцов, которым ставятся определенные задачи. Вокруг засеяны минными полями, куча беспилотников летает, в том числе под управлением искусственного интеллекта. Эта тактика, конечно, не совсем оборонительная, она больше сдерживания. Она все равно ломается, эта линия боевого соприкосновения, мы двигаемся на запад, но двигаемся, например, не с той скоростью, которой хотелось бы. Но рано или поздно и этот фактор заканчивается. Поэтому вопросы, связанные с производством боеприпасов, они прежде всего упираются в производство взрывчатого вещества. А это поставки, связанные с хлопком. А, как говорится, стопроцентное владение хлопка, контроль этого хлопка распределяется между теми странами, которые уже не очень, как говорится, дружественно относятся к европейцам и к американцам. То есть это тоже один из факторов. Взрывчатых веществ не хватает, боеприпасов не хватает в том объеме, который бы они хотели. А вот для террористических актов у них все вполне хватает. Но это тоже конечное число. Вот они произведут вот это большое количество беспилотников, их там потратят, что-то долетит, что-то не долетит. Ну а дальше-то что? А дальше-то ничего и нет. Потому что у Европы тоже проблемы с тем же самым перевооружением. Они там кредиты занимают. Но главное, во что все упирается, в ресурсы. И здесь Европе приходится решать простую, как говорится, задачу. Либо все потратить на Украину, рассчитывая, что она выиграет, либо нет. И вот интересный, как говорится, фактор, который показывает, что Украина проигрывает. Сейчас пытается против нас задействовать план «Б» под названием «Прибалтика». И мы видим, что в последнее время со стороны Прибалтики идет огромное количество провокаций, в том числе с участием украинских дронов. Но и в Прибалтике разворачиваются там некоторые подразделения, подтягивается техника на тот случай, что Россия начнет воевать на два фронта, и как они считают, что эти два фронта нас истощат окончательно. Но они в этом ошибаются.
5: Ну и финальный вопрос, наверное, который успеем обсудить, это вопрос ПВО. Мы сейчас видим, что Израиль задействует огромное количество американских ракет, и мы не раз говорили, что это конечная цифра и достаточно тяжело восполнимая. По твоим оценкам, в принципе, сейчас что-то вообще возможно наверстать, да, из того, что потрачено на Украине, в Израиле и так далее? Кто способен это сделать и способен ли вообще?
4: Но это нагрузка на корпорацию RTX, в которую входит такой известный концерн, как Raytheon, да, который производит все ракетное вооружение для нужд армии США и ее союзников. Но цифры там неутешительные. Если мы говорим про ракеты ПАК-3, то, значит, чего они достигли, это производство примерно 30 ракет в год. Это очень мало. Понятное дело, они пытаются расширить как-то производство, роботизировать и так далее, но на это уходит время. Но есть, как говорится, еще два фактора, которые, как говорится, эту программу тормозят. Это, во-первых, вольфрам, потому что для того, чтобы эти двигатели там ракетные работали и так далее, нужен вольфрам. А вольфрам в основном находится в руках Китая, России, там еще некоторых стран. Поэтому, как говорится, свои собственные запасы в Америке есть, но они очень быстро закончатся. А второй это... Значит, то вещество, как же называется сейчас, аммонит, не помню. Да, ну, короче, там есть одно химическое вещество, которое входит в состав взрывчатых веществ. У американцев было химическое производство, которое сейчас они пытаются запустить, чтобы на 100% заработало, покрыло все нужды. Но выяснилось, что запуск этого производства, который должен был состояться в начале этого года, отложили на 27-й год.
5: Пока не состоялся.
4: Производство.
5: Мы выходим, извини, прерву тебя, да. Уйдем на рекламу, на новости. Сейчас...

0: Страна героев. Платон Абдимаханов. В оборонительных действиях на одном из участков полосы огневого контакта в зоне СВО на уроженца Хакасии рядового Платона Абдимаханова возложили задачу контролировать противника. Хорошо замаскированный наблюдательный пункт находился на самом переднем крае обороны. Рядовой несколько часов следил за противником и докладывал на командный пункт о всех его передвижениях. ВСУ решили прорвать оборону наших военных при помощи дистанционно управляемых FPV-дронов. Платон вовремя заметил запуск беспилотников и поставил в известность командование. Когда дроны долетели до зоны досягаемости, рядовой Абдимаханов открыл по ним прицельный и точный огонь из стрелкового оружия. Две FPV-шки, несмотря на их небольшой размер и малозаметность, были уничтожены сразу. Остальные на подлете к нашим позициям ликвидировали предупрежденные заранее боевые товарищи Абдимаханова. Платон действовал спокойно, грамотно и решительно. Благодаря профессионализму рядового, вражеская атака по местам дислокации российских военных была отражена. Обошлось без потерь. Страна героев. Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шарю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы судить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус, где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.
3: Скажите, Дмитрий, вы хотите поговорить об этом?
4: Большая тема, интересная, сложная и разнообразная.
3: И что вы чувствуете?
4: Ну, это как вот в анекдоте. Знаете, что это ужас, но не ужас, ужас, ужас. То есть печально, конечно, грустно, но что делать?
3: А чего бы вам хотелось?
4: Хочется поворчать, естественно.
0: Откровенный разговор, который никого не оставит равнодушным.
4: То, что меня довольно сильно волнует, и то, что, я думаю, волнует миллионы людей, кроме меня.
0: Авторская программа Дмитрия Ольшанского «Комиссар исчезает». По средам в 9 вечера на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и Одноклассниках. Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции.

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Одиннадцать утра в российской столице, столько же в Херсоне, в Улан-Удэ 16 часов. В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска продвинулись в нескольких микрорайонах Красного Лимана. Трамп рассмотрит отправку спецназа в Иран, если переговоры провалятся. Поддержание хороших отношений между Россией, Индией и Китаем способствует миру в регионе. Подробности далее. Мирный житель ранен в результате атаки дрона ВСУ в Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн. По его словам, ночью вражеский дрон атаковал частный дом в Кореневском районе, из-за чего ранение получил 64-летний мужчина. Ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Российские войска продвинулись в коммунальном и центральном микрорайонах города Красный Лиман. В Донецкой Народной Республике сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Он добавил, что наши бойцы продолжают продвижение к северным окраинам города. Также, по информации Пушилина, российские подразделения продвинулись в городской застройке в центре Константиновки в ДНР. Они наступают на городскую застройку города со стороны Ильиновки и Новодмитровки. Выборы в парламент Армении прошли в соответствии с Конституцией республики, считает миссия наблюдателей от СНГ. Отмечается, что партиям и кандидатам были созданы равные возможности для агитации. Кроме того, не было выявлено нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов. В Армении 7 июня прошли выборы в парламент. В них участвовали 18 партий блоков. После обработки 100% бюллетеней партия «Гражданский договор» получила 49,81% голосов, несмотря на результат ниже 50%, премьер-министр Никол Пашинян уже заявил, что его политическая сила сформирует парламентское большинство и новое правительство. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности рассмотреть отправку спецназа в Иран в случае, если переговоры о завершении конфликта не увенчаются успехом, сообщает газета Financial Times после интервью с американским лидером. По данным издания, президент добавил, что в случае провала переговоров США либо возобновят боевые действия, либо продолжат морскую блокаду иранских портов. Поддержание хороших отношений между Россией, Индией и Китаем отвечает интересам трех стран, а также способствует миру, заявил официальный представитель МИД КНР Лин Цзян. Он добавил, что Поднебесная готова поддерживать взаимодействие с Россией и Индией для продвижения развития трехстороннего сотрудничества. Ранее президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств в рамках МЭФ заявил, что отношения России с Китаем не мешают Индии, а связка трех стран помогает всем. Владимир Путин в День социального работника поблагодарил занятых в этой сфере за преданность своему призванию, самоотверженность и отзывчивость. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Президент подчеркнул, что в День социального работника отдают дань уважения тем, кто трудится в интернатах, домах ветеранов, центрах социального обслуживания, помогает инвалидам, малообеспеченным семьям и детям без попечения родителей. Глава государства также обратил внимание, что в этой работе активно участвуют волонтерские и религиозные организации, бизнес, структуру, а также растет роль социального предпринимательства. Такое сотрудничество, по его словам, способствует повышению качества и доступности социальных услуг. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
2: Продолжаем наш эфир. 11.04, 8 июня, вторая неделя лета. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Лучшее утреннее шоу «Изолента. Живьем» на лучшем радио страны «Радио Спутник». К нам присоединяется Грегор Шпицын, политолог, независимый журналист из Ростока, Германия. Кто не знает, это Германия. Здравствуйте, Грегор.
3: Здравствуйте, дорогие друзья.
2: Да, доброе утро. Ну, давай начнем с вопроса, наверное, от нашего зрителя. Григорий Л. пишет, спокойно ли мигранты из другой религии адаптируются в Германии? Возникают ли проблемы на этой почве? Вообще, из другой серии вопрос, чем мы сейчас говорили, ну, неважно.
4: Ну, вернемся, ничего страшного.
2: Да, интересный разговор. Угу.
3: Ну, смотрите, опять-таки, очень сильно зависит от мигрантов. Потому что, например, вот мигранты из такой мусульманской страны, как Иран, которые прибывают, как правило, они прибывают по идеологическим каким-то расхождениям с теми властями, которые, собственно, сейчас там, да, религиозного характера. Вот. Я встречал только потрясающе интеллигентных людей с высшим образованием, там даже какими-то дворянскими корнями, причем настоящими. Вот не этот попереточный шах, который там в Нью-Йорке там что-то вещает, а там с родословной, там чуть ли не прослеживающейся на два столетия. Вот. У которых родители там профессора в университетах, они были какими-то редакторами на телевидении. Вот. Потрясающие интеллигентные люди, абсолютно европеизированные, несмотря на то, что они придерживаются религии шиитского толка. А что касается турок, например, да, турки, они все-таки, несмотря на то, что живут в Германии достаточно долго, да, с начала 70-х годов, некоторые еще и раньше, они очень активно работают. То есть я не видел ни одного ленивого турка в Германии. Понятно, что они работают в основном в традиционных сферах, там, строительство, сидят на кебабе, там, да, там, по 24 часа в сутки, но они конкретно зарабатывают, стараются платить налоги, хотя, конечно, может, и не платят, но тем не менее. Просто видно по ним, что они трудяги, работяги. Культурная ментальность, например, такие как вьетнамцы, это вообще просто роботы по работе. То есть они работают, такое ощущение, что вообще 24/7, 365 дней в году и без передыха. Отлично интегрированы в немецкое общество, отлично интегрированы в немецкую экономику. Вот. По поводу вьетнамцев могу сказать только самое-самое-самое хорошее. Ну, естественно, такие товарищи, как афганцы, им некоторые вопросы есть. Потому что, и даже судя по статистике правонарушений, в общем-то, жизнь в нормальной цивилизованной стране, где не нужно носить с собой нож для того, чтобы защищаться от представителей другого племени, да, они до сих пор вот это не осознали, не познали. И поэтому среди них как раз огромное количество и насильственных преступлений, да, и имущественных преступлений. Ну и, к сожалению, часть сирийцев также к этому имеет отношение. Вот. Поэтому очень сильно, конечно, все зависит от культурного бэкграунда, от воспитания, от образования в первую очередь. Потому что, как правило, тем вот не находят себя в жизни, да, и начинают так поглядывать в сторону криминала и в сторону теневой экономики люди, именно у которых и на своей родине все было не очень хорошо. Как правило, те люди, у которых все было хорошо на родине, они стараются адаптироваться и постепенно с низов подниматься до самого верха.
2: Угу, угу. То есть, в принципе, это нормальная рабочая схема. Я, кстати, часто сравниваю этот вопрос с нашим видением ситуации. И я так понимаю, что, в принципе, эти вещи, в общем-то, должны быть так или иначе сходны и у нас, и у вас, потому что у нас же миграция тоже достаточно большая.
3: Потому что я просто объяснил, например, как это работает на примере Узбекистана. Да, Узбекистан – страна мне, не совсем посторонняя, потому что у меня жена из Ташкента. Mm-hmm. Вот. Дело в том, что вообще общество, например, в Узбекистане, оно несколько стратифицировано, да, на три категории. Первая категория – это узбеки, так называемые благородных родов, которые и при коммунистах, и при шахах, они всегда были во главе, собственно, да, государства, основных, в общем-то, министерств, если так можно выразиться, и во главе крупного бизнеса. То есть люди блестящие говорят по-русски, блестящие говорят по-английски, блестящие говорят по-узбекски. Их вообще, в принципе, сложно отличить от европейцев. Абсолютно европейская ментальность, но с некоторыми, конечно, особенностями. Вот. Но, в общем, с такими людьми работать, общаться, жить, дружить, не знаю, там даже как-то заключать межнациональные браки – это честь. Да? Вторая категория – это потомки русских, так сказать, колонистов, да, мигрантов. Как правило, инженерного толка, да, которые работали на Ташкентском авиационном заводе, других, собственно, да, предприятиях. Вот. Первые две категории живут друг с другом вполне себе в мире, общаются, как-то там пересекаются, работают, никаких проблем нет. А третья категория – это узбеки из провинции, из далекой провинции, которые, как правило, не говорят ни на каком языке, кроме узбекского, не имеют никакого образования. И, ну, в общем-то, некоторые их такие культурные особенности, они оставляют желать лучшего. И вот узбеки первой категории относятся к ним как, ну, скажем так, ну, вот примерно как польские шляхтичи к своим крепостным. Ну, отчасти, да, во многом есть, mm-hmm. есть такое отношение. И, к сожалению, именно третья категория едет в Россию на заработки, потому что узбеков первой категории можно встретить только на мероприятиях типа Петербургского международного экономического форума. Вот, поэтому проблема в том,
2: которые, кстати, там в огромном количестве и были, да, да, да.
3: Да, да, именно так, именно так. Вот, поэтому проблема в том, что миграционные потоки, мнение о них коренного населения, оно основано именно на маргиналах, которые уезжают из своей страны, потому что не смогли найти себя там. Вот, исключительно поэтому. Поэтому я вот, например, на ПМФ встретился с двумя потрясающими парнями из Бангладеш. Один, причем, был с докторской степенью, а другой с опытом службы в миротворческих войсках. Ну, вообще просто потрясающий. Там английский просто великолепный. Это просто лучших послов своего государства я просто не встречал. Молодые, потрясающе образованные, потрясающе понимающие вообще, в принципе, что происходит в мире, в экономике, в геополитике. Ну, просто снимаю шляпу. Вот. Хотелось бы, конечно, чтобы мнение составлялось о других народах и нациях на основе именно таких людей, а не на основе маргиналов. Но что имеем, то имеем.
4: Ну, это везде так, потому что, конечно, на заработки-то едут в основном малообеспеченные люди из каких-то там далеких регионов, а те, кто сам, в общем, может себя найти в своей стране, в столице или где-то еще, в общем, они как-то производят другое впечатление. Давайте поговорим вот о чем, Грегор, если можно, вот прокомментировать на прошлой неделе. На прошлой или позапрошлой уже, Германия потеряла место непостоянного члена в Совете Безопасности ООН. Страны, это выборное, так сказать, как бы сказать, место, да, и это, в общем, считается таким внешнеполитическим поражением немецкой политики. Вот. Германия как государство связывается это с позицией по Украине и с позицией по поддержке Израиля. И, ну, возможно, даже в большей степени второе, среди как бы, других стран эта позиция не очень популярна. Как в Германии это комментируют, и как это влияет на отношения Германии со странами глобального юга? Потому что понятно, что экономика Германии там тоже очень тесно связана с китайской, и, там, и с Индией, и прочее, прочее, прочее.
3: Смотрите, Петр, да, в первую очередь, конечно, комментируют, что это было внешнеполитическое поражение, и все это зловредная Россия, которая настраивала остальных членов ООН против Германии, вот, и такие они плохие, провели такую работу, могут только заниматься подрывной деятельностью и так далее и тому подобное. Но на самом деле в данном контексте вы абсолютно правы, гораздо более серьезную роль сыграла позиция Германии по Израилю, потому что бездумная, откровенно, поддержка любой израильской инициативы, даже самой людоедской, она, конечно, Германии популярности в мире не добавляет. Но я на самом деле скажу по-другому. Это поражение, на самом деле, скорее всего, победа даже, да, ну, с моей точки зрения, потому что объясню почему. Германия второй донор ООН после США. Какие-то астрономические деньги до сих пор Германия платит за совершенно непонятные проекты, на реализацию которых она не имеет никакого влияния. И поэтому вроде бы формально Германия, если бы состояла в Совете, то есть да, там, честь, все такое, деньги тратятся, влияния никакого нет. То есть это конечно, почетно все, да, но это такая должность свадебного генерала. Ты сидишь в президиуме, но ничего не решаешь, решают совершенно другие люди. А это как бы деньги, которые нужны, в общем-то, страдающие от кризиса немецкой экономики. Поэтому я бы на месте министерства иностранных дел ФРГ задумался бы о таких, собственно, да, связях, да, где было действие, да, а где было ему противодействие. Несколько скорректировал, возможно, ближневосточную политику, снизил, так сказать, нарративность в немецкой политике, нарративное мышление, да, когда наши министр иностранных дел там, или канцлер выходят и рассказывают, Россия должна, мы должны, то есть, знаете, вот такие, озвучивают набор хотелок, которые не имеют ничего общего с реальностью. Ну, у нас еще Анна-Лена Бербок это любила делать, когда там приезжает там, в Китай там, или в Россию и начинает там рассказывать, Россия должна, а потом приезжает в Германию, возвращается и рассказывает, ой, смотрите, как я поставил на место Лаврова. Ну, не знаю, там Лавров, по-моему, смотрел на него, как на дуру стоял, думал, что приехал, что-то вообще. Тут вообще такая женщина, что ты себе позволяешь. Вот. Но в Германии, тем не менее, это прокатывает отчасти. Вот. Поэтому Германия просто сэкономила деньги, давайте смотреть на вещи позитивно, и теперь снимает себе всякую ответственность от того, что происходит в этом во многом уже бесполезном органе международной политики.
4: Угу. Хорошо. Ну, вы упомянули страдающую, так сказать, германскую экономику. Можно тоже на эту тему пару слов сказать? Какие вообще тенденции, что там с энергетикой, что происходит? Потому что, ну, как бы мы умозрительно так говорим о том, что все плохо. А что конкретно плохо в Германии?
3: Ну, плохо в том, что, в общем-то, растут цены на коммуналку, растут цены на электричество, растут цены на топливо. Сейчас они несколько снизились от критических значений, да, с 2,5 евро, но после очередного витка противостояния на Ближнем Востоке, я думаю, что они поползут вверх снова, и я не исключаю, что мы увидим бензин и дистопливо по 3 евро за литр. Не хотелось бы, конечно, чтобы это произошло, но тем не менее, все, по-моему, к этому идет. Ну, слушайте, тенденции очень негативные. Сокращаются рабочие места, причем сокращаются именно в локомотивах немецкой экономики, да, это автомобилестроение, машиностроение. А уж про химическую индустрию я вообще не говорю, потому что тот же БАСФ, да, который был тоже одним из толпов немецкой экономики, активно переносит свое производство в Китай, потому что, ну, в принципе, нет возможности с такими ценами на газ вообще что-то производить. Потому что газ – это не только для производства электроэнергии, да, это газ для производства различных компонентов, да, то есть в химической индустрии. Да, то есть из нефти, из газа делается, из их производных делается и пластмасса, там, и все что угодно. Вот. С такими ценами немецкая продукция становится просто нерентабельной, неконкурентоспособной на мировом рынке. Тем более, что китайцы, они не дают дремать. И опять-таки, БАС в Китае работает отлично, у них там прогнозируемая налоговая политика, прогнозируемые цены на энергоносители, у них там все хорошо. И они, в общем-то, продолжают захватывать традиционные немецкие рынки, а немецкое правительство особо ничего в этом плане не делает. Но при всем

0: как хорошо мы жили до того, как ввели евро. Вот все эти рассказы о немецких пенсионерах, которые там ездят по миру, там пьют кофе, там где-то там в этой Венской опере на круизных лайнерах зависают. Вот это практически все было правдой. Это просто сыпался золотой песок от того, когда пилили эти слитки золотые, которые падали сверху на Германию, на Дойчмарку. Это было просто счастье. Вот. И когда перевели Германию на евро, все практически потеряли, ну, в 1,3, где-то в полтора раза. Реальные расходы выросли, реальные доходы упали. Вот. Потом все началось уже вот по нисходящей. Этот зеленый морок, пришли странные люди, которые заставили потратить правительство минимум, по общим оценкам, да, всем, минимум 250 миллиардов евро на зеленый переход, который так и не заработал. Вот. Потом приехали мигранты, потом начался конфликт на Украине, приехало 1 300 000 украинцев, некоторые из них интегрировались, большинство, конечно же, нет, вот, ну, потом, в общем, все негативные тенденции, они все продолжаются, потом еще конфликт на Ближнем Востоке, и, в общем-то, такое общее настроение в Германии, оно далеко от оптимистичных, вот, так что как-то так и живем.
1: Но мигранты же были всегда в Германии, там и турки были в больших количествах, которые интегрировались, как я понимаю.
0: Петр, смотрите, какая ситуация. Вообще мигранты были всегда, но дело в том, что вообще, когда мы говорим о мигрантах, мы забываем, что мигранты первой волны в Германию после Второй мировой, это были итальянцы. Вот. Итальянцы интегрировались практически блестяще в немецкую экономику. Вообще Германия и Италия, они как две сестры, да, еще даже куча есть таких картин итальянских эпохи Возрождения висят в музеях, да, Италии. Как раз Германия, Италия, две сестры, да, две такие красивые женщины. Вот. С итальянцами все получилось. Потом были турки. Турки, ну я объяснил уже, как турки интегрируются. Интегрируются, может быть, ментально, культурно, они не очень хорошо, но они, по крайней мере, работают. Вот. Это уже позитивный момент. Со стороны ГДР были два миграционных потока основных. Это из Вьетнама и из Мозамбика. Мозамбикских немцев я особо не встречал, хотя они наверняка где-то есть. Вот. А с вьетнамскими немцами все просто очень хорошо. То есть в Берлине просто-таки вот на бывшей ГДР они прям работают, все в порядке. Вот. А с мигрантами новой волны, которые приехали не для того, чтобы работать, а для того, чтобы эксплуатировать социальную систему Германии, разумеется, есть проблемы. Тем более, что правозащитники, которые понимают свою деятельность несколько иначе, они как раз помогают, как правило, преступникам и правонарушителям использовать лакуны в немецкой правовой системе к своей вящей выгоде. Mm-hmm. Вот. Поэтому здесь, собственно, проблема отношения, проблема общественного восприятия, а, наверное, не самих мигрантов. Потому что если бы, так сказать, немножко немецкого орнунга, да, и немножко, так сказать, палкой по голове, ну, в хорошем смысле, да, в переносном, вот всем этим мигрантам, они бы нормально бы пошли бы на работу, начали платить налоги, все было бы с ним в порядке. А у нас гуманизм, пацифизм и вот все такое. Это в определенной степени приводит к проблемам.
2: Сейчас ситуация информационная по российско-украинскому конфликту, она как-то меняется или все же, как было, вот это была эта стена информационная, так она осталась? Достаточно серьезные же события происходят, и Путин сейчас несколько раз высказался достаточно интересно, ну, как всегда, собственно говоря, ну, подряд несколько раз. Что сейчас происходит с информационной вообще подготовкой немецкого общества?
0: Но тут, опять-таки, нужно разделять информационную подготовку о украинском конфликте. Там Украина побеждает. Да, там, да, Украина наконец-таки сумела преломить вот эту негативную тенденцию, начала производить дальнобойные дроны. И вот сейчас, уже совсем скоро, Россия будет вынуждена сесть за стол переговоров. А если не вынуждена, то Украина вот уже нащупала, так сказать, вот эту вот, оседлала эту волну. И все у них будет хорошо. Забыли мы про коррупцию, забыли мы там про золотые унитазы Миндича, про вот все остальное, про неонацистов на Украине, которых как бы и нет-то, да. Опять вспомнили о еврейских корнях президента Зеленского и так далее и тому подобное. Вот, это один момент. Второй момент – это все-таки подготовка Германии к глобальному конфликту. Ну, здесь, скажем так, здесь немецкие медиа проявляют чуть больше здравомыслия, чуть больше профессиональной журналистики, потому что все, в принципе, видят, что декларации, да, которые озвучиваются нашим министром обороны Борисом Писториусом, они не очень-то сильно коррелируют с реальностью, потому что не растет ни списочная численность Бундесвера, который как оставался, 185 тысяч так и остается, да, на протяжении уже последних 5 лет. Вот. Говорят, в общем-то, о том,

0: что среди молодежи немецкой, тех парней, которым придется служить в армии, которым вот сейчас как раз, ну, как моему сыну, да, ему 15, и как раз к тому моменту, когда Россия якобы должна напасть на Германию, ему как раз уже будет 18-19, он уже будет должен заполнить эту анкету, да, и взять автомат Г-36 в руки. Вот. Среди одноклассников моего сына, как, впрочем, и среди всех парней этого возраста в Германии, очень резко антивоенные настроения, я вам хочу сказать. И то, что вот ребята выходят на митинги, на флешмобы с плакатами «Мерц, пойди сдохни сам на Восточном фронте», это абсолютно правда. То есть во всех крупных мегаполисах эта акция проходит, и, в общем-то, это такая. Общественную поддержку она имеет регулярную. Вот. Что касается технического перевооружения, ну, я напомню, что немецкая техника, она всегда славилась тем, что она была очень дорогая, да, и очень капризная. Поэтому я не особо верю, что Германия создает какую-то военную машину, которую можно будет с каким бы то ни было успехом отправить на восток, да. Поэтому то, что не могут даже оснастить радиостанциями всю бронетехнику, потратили на это 1,5 миллиарда евро, а вот получили пшик, который не работает даже на расстоянии пары десятков километров. Ну, как бы, вот это на самом деле, наверное, такая общая тенденция немецкой экономики. По дроновому производству, то, что они масштабируют производство дронов, которые получают очень негативный фидбэк с линии фронта на Украине, с украинской стороны, ну, это, наверное, говорит о том, что очень хорошо работают лоббисты, которые очень хорошо заносят чемоданчики с кэшем в кабинеты депутатов, может быть, Бундестага, может быть, Европарламента, а может быть, еще куда-то. Вот такая тесная связь бизнеса и законодательной ветви власти работает прямо как часы, да, как швейцарские часы. Вот, поэтому деньги вроде тратятся, вроде попытается, как бы сказать, немецкие медиа готовить общество к войне, но попытки такие они... скорее такие, значит, более жалкие, чем реалистичные.
1: Петр, я тебя перебил там, да?
2: Не-не, все, наверное. Если есть вопрос, то давай, если нет, то можно...
1: Минута у нас, ну нет, у нас, Грегору, вопросов от зрителей больше нету. Будем мы тогда подводить итоги нашего разговора.
2: Как там правые, поднимают голову или опускают?
0: Опять-таки, Петр, что называть правыми? Вот настоящие правые, правые радикалы – это те, которые в неонацистских группировках собирались и забивали людей непонятной национальности, да, им непонятной национальности. Вот это были правые. А то, что сейчас называют правоэкстремистами безобидных совершенно людей из партии «Альтернатива для Германии», которые, в принципе, АФД сейчас это то же самое, что ХДС-ХСС 35-40 лет назад, которые просто отстаивают нормальные консервативные ценности, но это просто такая пропагандистская политическая повестка политического мейнстрима, и ничего больше. Поэтому нужно водораздел проводить между реальными правыми и правыми мифическими. Вот. Реальных правых я не встречал в Германии за последние 7 лет ни разу.
1: Прячутся, шифруются. Грегор Шписен был у нас в гостях. Спасибо тебе большое, политолог, независимый журналист из Ростока, из Германии. Спасибо, что зашел.
3: Будущее российских миротворцев в Приднестровье. Контекст. Москва никогда не отказывалась от вывода миротворцев из Приднестровья. Переговоры в признанном на международном уровне формате 5+2 должны быть основным критерием для изменения статуса контингента. Молдавия и Приднестровская Молдавская Республика выступают как стороны конфликта. ОБСЕ в качестве посредника, Россия и Украина являются странами-гарантами, а ЕС и США – наблюдателями. Об этом заявил посол в Молдавии Олег Озеров. Дипломат подчеркнул, что последнее заседание в таком составе прошло в 2019 году. С тех пор переговорный процесс поставлен на паузу. А вот желание властей в Кишиневе убрать российских военных как гарантов мира не ослабевает. Президент Майя Санду регулярно заявляет, что они должны покинуть регион для его последующей, как она выражается, реинтеграции в единую страну. Приднестровье, большинство жителей жителей которого составляют русские и украинцы, добивалась выхода из Молдавии еще до распада Советского Союза. Они справедливо опасались, что на волне национализма республика войдет в состав соседней Румынии. В 1992 году, после неудачной попытки Кишинева решить вопрос военной силой, ПМР де-факто стала неподконтрольной ему территорией. Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь.

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков. Хазин и Пучков – уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова. Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла. По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник». Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.
1: Провожу анализ. Англосаксы – 0,0%. Франко-галы – 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
2: Студия Анна Грызлова. Здравствуйте. Попытки в Германии нивелировать символы победы над фашизмом в связи с инициативами берлинских депутатов установить пояснительные стенды у советских мемориалов недопустимы и кощунственны, заявили в российском посольстве в Германии. Также в нашем посольстве призвали не заниматься ревизионизмом, борясь с советскими памятниками, а способствовать восстановлению исторической справедливости. Как напомнили в российской дипмиссии, ужасающий масштаб преступлений Третьего Рейха и его пособников был зафиксирован Нюрнбергским трибуналом. Иран считает, что эскалация напряженности с Израилем не способствует продвижению дипломатического процесса Тегерана и Вашингтона, заявил официальный представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи. По его словам, действия Израиля на Ближнем Востоке нельзя отделять от политики США в регионе. Вашингтон несет прямую ответственность за произошедшее. При этом Багаи отметил, что переговорный процесс между Ираном и США продолжается на фоне серии взаимных обстрелов между Израилем и Исламской Республикой. Кроме того, как сообщает агентство Фарс, Иран намерен атаковать все энергообъекты в ближневосточном регионе, связанные с США и Израилем, в случае атаки на энергоинфраструктуру Исламской Республики. Поддержание хороших отношений между Россией и Индией и Китаем отвечает интересам трех стран, а также способствует миру в регионе, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзян. Он добавил, что Поднебесная готова поддерживать взаимодействие с Россией и Индией для продвижения развития трехстороннего сотрудничества. Ранее президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ заявлял, что отношения России с Китаем не мешают Индии, а связка трех стран, наоборот, всем помогает. Предупреждение об угрозе цунами на Филиппинах, введенное ранее в связи с сильным землетрясением, было снято, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии острова. Напомню, ранее сообщалось, что число жертв из-за землетрясения возросло до 15 человек. В российском посольстве на Филиппинах сообщали, что информация о пострадавших среди россиян не поступала. Сильное землетрясение магнитудой 7,8 балла произошло в ночь с воскресенья на понедельник у берегов острова Минданао на Филиппинах. Первый всероссийский фестиваль советской песни «Голоса наследников» пройдет на ВДНХ в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. Гостей ждут выступления больших оркестров, ведущих солистов и молодых дарований, современное сценическое оформление и открытая сцена под летним небом. Будут исполнены как песни военных лет, так и симфонические прочтения мелодий, на которых выросла страна. Открытие фестиваля состоится 1 августа. Больше информации ищите в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Изолента Лайф.
3: В общем, мы везде. Доброе утро, дорогие друзья. Еще раз здравствуйте. Петр Лидов, Трофим Татаренков ведут сегодня «Изоленту живьем». Впрочем, как это всегда, никакого исключения здесь нет. Это канонический наш состав. Даже страшно подумать. Мы с Трофимом Викторовичем это делаем уже 6 лет. По-моему, да?
4: 7 лет. Да. Седьмой год пошел, да.
3: Какой ужас. Вот, ну хорошо, давайте все-таки продолжим. Федор Войтоловский, директор Института мировой экономики и международных отношений имени Евгения Максимовича Примакова, к нам присоединяется. Федор еще и член-корреспондент Российской академии наук, человек информированный, специалист по Соединенным Штатам Америки. Федор, здравствуйте.
5: Здравствуйте, рад всех видеть и слышать.
3: Ну, давайте простой вопрос вам задам по Соединенным Штатам. Как там дела у Трампа? Что-то он как-то мне не нравится последние часы и дни.
5: Я думаю, он сам себе не нравится, потому что дела у него так себе. Во-первых, совершенно непонятно, как американцам вылезать из иранской авантюры, в которой они оказались, собственной волей президента Трампа при активном участии премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. И теперь возникает вопрос. Вот создана ситуация, которая не похожа на то, на что, возможно, рассчитывали в Вашингтоне. Прилетели, отбомбились, сделали, что хотели, добились сделки, улетели. Вот, получается все совсем иначе. И, по всей видимости, этот конфликт затянулся. И может затягиваться еще достаточно долго. И иранцы очень хорошо понимают, что преимущество на их стороне, потому что время работает против президента Трампа, и время работает против американцев. Потому что совершенно всем стало очевидно, что так легко выйти из конфликта у Трампа не получится, добиться серьезных результатов политических и военных, и тех, которые были поставлены в начале операции задач, не получается. Ну, а дальше возникает вопрос. Издержки сопоставимы с теми выгодами, которые получены, или нет? Издержки явно превышают. И плюс и Трамп, и его команда, и госсекретарь, он же советник по национальной безопасности, прежде всего, Марко Рубио, они силятся объяснить американскому обществу, Конгрессу, а почему все так пошло, как, не так, как рассчитывали, и сколько это будет стоить американским налогоплательщикам. А все это происходит перед промежуточными выборами в Конгресс, которые предстоят в ноябре этого года, и на которых у республиканцев есть шансы потерять как минимум палату представителей. Поэтому Трамп себя чувствует очень небодро.
4: Но с другой стороны...
3: Скажите, пожалуйста, а вот почему не может, например, Трамп, ну или там администрация США объявить о победе и просто уйти оттуда, и все?
5: Ну, и какие предъявлены будут результаты? Значит, и иранский режим после того, как даже убит был Рахбар, Аятолла Хаменеи, вот, он сохранился, в общем, примерно в том же виде, в котором он находился у власти в предшествующие годы. Значит, политическая задача главная, там, смена режима или использование внешних ресурсов для стимулирования внутренних процессов, она не сработала. Вторая важнейшая задача. Это уничтожение иранской ядерной и ракетной программы. Значит, с ядерной программой та часть урана, который был обогащен выше 50%, а это считается высокообогащенный уран, она куда делась? Она где находится? Она под завалами разрушенных объектов? Или она находится где-то в хорошо укрытых хранилищах и защищена, и доступа к ней у американцев нет? Скорее всего, второе. Я вот склонен считать, что иранцы справились с этой задачей, смогли вывести высокообогащенный уран. Его куда-то припрятали. Значит, эту задачу Трамп решил? Нет. ракетная программа Ирана. Ну, я думаю, что, конечно, какие-то производственные мощности были разрушены, хотя большая часть запаса ракет была израсходована при ударах по Израилю и по соседям Ирана, прежде всего по тем странам, в которых располагались американские и располагаются американские базы и другие военные объекты. Вот. Но на самом деле, судя по всему, Иран вполне способен производить и баллистические ракеты, и ударные дроны, и причем и воздушные, и морские, и баражирующие боеприпасы. И судя по тому, как иранцы регулярно проводят атаки, несмотря на то, что сейчас вот вроде бы перемирие такое так называемое, вот, и американцы ударяют по иранской территории, иранцы отвечают, это... Цель тоже не достигнута. Более того, за это перемирие можно перегруппироваться, можно привести в боеготовность имеющиеся мощности, отремонтировать что-то. Я так думаю, скорее оно выгодно иранцам. Вот, опять же, что здесь показать избирателям, что здесь показать Конгрессу. Вот на прошлой неделе госсекретарь Марко Рубио выступал перед профильными комитетами Конгресса. Я внимательно посмотрел эти слушания. Это было очень интересно, потому что его отчитывали как школьника. И если республиканцы были с ним как-то помягче, то демократы его просто рвали на части. Он там даже, бедняга, сорвался один раз, когда его, ну уж больно так, некорректно атаковало, все-таки он госсекретарь, советник президента по национальной безопасности, а там конгрессвумен, одна член Конгресса демократической партии, она его перебивала, хамила ему, оскорбляла его, это было совершенно уже никуда не годно. Но он отчитывался как школьник на переэкзаменовке, потому что у них масса претензий, куда потрачены деньги, какие достигнуты военные результаты. Если заключается сделка с Ираном, какая это сделка, как она будет выглядеть, нюансы этой сделки непонятны. В какой степени эта сделка будет отвечать интересам Соединенных Штатов и чем она лучше совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, который, в общем-то, был заключен при президенте Обаме и считается плохой сделкой, называется Трампа плохой сделкой, между прочим, при участии активным и России, и европейских стран, и, в общем, это был какой-то работающий механизм. Еще один вопрос, который возникает по итогам всей этой иранской авантюры. Вот раньше Иран, во всяком случае, на высоком политическом уровне не заявлял о необходимости, о готовности создания ядерного оружия. Сейчас по-прежнему не заявляет, но в перспективе-то мотивация иранского руководства получить ядерное оружие, она должна только возрасти. И, строго говоря, то, что устроил Трамп с Нетаньяху, в какой степени это нанесет удар по системе нераспространения ядерного оружия? А все-таки Соединенные Штаты остаются членами договора о нераспространении ядерного оружия и являются, как член ядерной пятерки, одним из гарантов его дееспособности. Вот на все эти вопросы у Трампа ответа нет.
6: А эти вопросы избиратель вообще ставит или нет? Потому что, ну, есть мнение, что их вообще мало волнует Украина, Иран и так далее, а больше волнует экономическая ситуация, цены на, там, не знаю, бензин и так далее. А в экономике, вроде как, я, честно говоря, не знаю, ну, вот вроде как-то все неплохо у них, за исключением роста цен на бензин.
5: В экономике? Значит, в экономике пока все более-менее, но посмотрите, во-первых, есть рост инфляции, а инфляция, она связана как раз с ростом цен на топливо, потому что если у вас растут цены на топливо, у вас на всю логистику растут расценки, и у вас растут цены на те товары, в стоимости которых заложена цена на топливо. Ну, например, сельхозпродукция, плюс очень сильно подорожали удобрения. Это тоже связано с ситуацией в Персидском заливе, с тем, что страны, которые являются крупными производителями удобрений на Ближнем Востоке, они не могут отгружать, осуществлять поставки. Плюс нарушена мировая логистика. Значит, в обе стороны Ормузский пролив все-таки не позволяет проводить грузы в полной мере. Соответственно, у вас это совершенно очевидно, что инфляция будет разгоняться и в Соединенных Штатах, и в странах Европейского Союза, и в Японии. Ну и это будет оказывать негативное влияние на всю мировую экономику. Значит, это, что это означает? Это означает, что будет дорожать жизнь для американцев, и она уже дорожает, потребительские цены будут расти. Естественно, избиратель на все это надо будет смотреть и думать, а так ли уж, такие уж ли молодцы республиканцы, и, может быть, проголосовать за демократов. Кроме того, я бы не недооценивал реакцию американского общества на военную операцию в Иране, потому что такие вещи, как война за морями, как говорят американцы, они все-таки людей начинают волновать. Потому что это и деньги, это и риски для американских военнослужащих. В Штатах этого не любят, особенно вспоминая относительно недавние операции в Афганистане и в Ираке, когда были потрачены триллионы долларов, именно триллионы, там, на каждую из этих операций более полутора триллионов долларов в общей сложности с сопутствующими издержками ушло. И вопрос, а какие выгоды это принесло Америке? Какие выгоды это принесло американским избирателям? Я думаю, что демократы эту будут историю раскручивать, если посмотреть публикации в американских изданиях, основных политических газетах, журналах, то они очень, очень здорово сфокусированы на иранской кампании, на ее экономических, социально-экономических последствиях. Если посмотреть американские телеканалы, там то же самое. Там к этому огромное внимание. Тут украинская тема вообще ушла на второй план. Это никого в Америке уже не интересует.
6: А Зеленский имеет влияние на, ну, скажем так, есть опять же такое вот мнение, я видел у некоторых экспертов, что Украина и Зеленский довольно популярны среди, там, не знаю, демократической общественности или колеблющейся, и поэтому открыто обижать Зеленского никто не хочет, и в связи с этим заявление Рубио там и так далее. Можно ли так сказать?
5: Слушайте, ну, популярен, не популярен Зеленский, это даже смешно так ставить вопрос. Американцам, американской политической элите, собственно говоря, наплевать, кто стоит у власти на Украине. Есть, конечно, люди совершенно как бы девиантные, типа сенатора Линдси Грэма, который особенно любит Россию, и говорит, что открытым текстом говорит, что замечательно, что мы можем платить деньги за то, что кто-то убивает русских, и при этом не возникают риски для американских солдат. Это вот он говорит открытым текстом. Есть такие люди. Но он, кстати, республиканец, не демократ. Но есть поклонники киевского режима и среди демократов, и среди республиканцев, как и есть и те, кто понимает, что ну, Зеленский человек в наименьшей степени заинтересованный в завершении конфликта на Украине политико-дипломатическими средствами. Понимают американцы очень неплохо на уровне экспертного сообщества, я думаю, на уровне ряда лиц, принимающих решения, что Зеленскому крайне невыгодно завершение конфликта на Украине, потому что это вынудит его проводить выборы. Выборы парламентские в Раду и выборы президентские. А не факт, что «Слуга народа» и лично Владимир Зеленский смогут остаться на прежних позициях. И «Слуга народа» явно потеряет большинство в Раде, а у него очень сомнительны его перспективы переизбраться на пост президента. Как бы его не раздували европейские союзники и те украинские олигархи, которые, в общем, с ним входят в одну бизнес-бюрократическую группировку. Вот. Поэтому американцы, они, да, они многие симпатизируют Украине, киевскому режиму, но, строго говоря, не в Зеленском дело. Если они найдут кого-то, кто сможет его заменить, будет достаточно лоялен Соединенным Штатам и менее, скажем так, более предсказуем, потому что Зеленский непредсказуем, и это в Вашингтоне многим не нравится, то тогда они его с легкостью заменят, и они его попытаются заставить все-таки пойти на некую сделку с Москвой, а потом скажут: ну все, парень, ты свою работу грязную выполнил, уходи, и давай тебе найдем почетную ссылку, где тебе будет неплохо. Вот. Такой вариант не исключен, но нужно понимать, что администрация Трампа сейчас, она настолько поглощена иранской проблемой, настолько поглощена необходимостью преодоления ее последствий, что, в общем-то, им не до Украины и не до тех вопросов, которые нас волнуют в большей степени. Это нужно трезво себя отдавать отчет.
4: Mm-hmm. Я хотел Федору сказать большое спасибо, а то я вот некоторое время думал, чем заменить те несколько слов, которые нам запретили говорить на радио по отношению, например, к тому же Линдси Грэму. Теперь у меня есть слово «девиантный». Спасибо большое, я буду говорить про них, про всех, вот именно так, пока не запретили. Вопрос от Григория, Федор. Как вы оцениваете нашу международную торговлю? Какие перспективы вы видите? Григорий Л., наш зритель, интересуется за «Ленте плюс».
5: Слушайте, ну я политолог и специалист по проблемам международной безопасности, гораздо больше, чем специалист по экономике. Но из того, что я понимаю, я считаю, что у нас очень хорошие перспективы. Ну, во-первых, значит, наши экспортные товары, они весьма востребованы. И это не только нефть и газ, которые мы сейчас продаем по гораздо более приятным для Российской Федерации компаний-производителей нефти и газа российских ценам. Кстати, это такой опосредованный эффект военной авантюры Трампа в Иране, вот, потому что ну, для нас цена стала лучше. Вот, и спрос превышает предложение на мировом рынке нефти и на мировом рынке, на крупнейших региональных рынках газа. Но Россия у нас не очень ровно, но каждый год мы, в общем, такой значимый игрок на рынках сельхозпродукции, причем не только зерна. Россия крупный производитель удобрений. Дефицит огромный на мировом рынке удобрений. Спрос, опять же, превышает предложение. У нас тоже все в порядке здесь. Вот. Поэтому мы видим, что и с наполнением бюджета ситуация выправляется и многое другое. На самом деле, хочется надеяться на то, что доля высокотехнологичной промышленной продукции в российском экспорте будет расти. Потому что это гораздо, что называется, более серьезный и важный показатель развития экономики и ее технологической модернизации, чем продажа природных ресурсов. Хотя природные ресурсы, например, та же нефть и газ, они уже давно стали тоже высокотехнологичными секторами. Но вот России не было еще 10 лет назад на рынке СПГ, практически ее доля была незаметна. Сейчас мы четвертый в мире производитель сжиженного природного газа. Да, у нас раньше был трубопровод как основа основной инструмент нашего экспорта газа. Теперь у нас, значит, за исключением силы Сибири и того, что осталось в Европу, вот, у нас СПГ. Мы сделали ставку на СПГ. И те, кто сделал эту ставку, они не прогадали. В общем, понятно, что спрос на сжиженный природный газ будет расти. А есть такие высокотехнологичные сектора экономики, где Россия уникальный экспортер. Ну, например, Россия экспортирует ядерные реакторы, технологии по их созданию и топливные сборки для них, осуществляет уникальные сервисные операции. И, значит, Росатом здесь один из мировых чемпионов. А во всем мире растет спрос, в том числе на развитие атомной энергетики. Это, кстати, связано с развитием и высокопроизводительных вычислений, технологий хранения данных и обработки данных. Здесь нужно будет все больше и больше электроэнергии. Китайцы тоже планируют очень активно наращивает свои мощность в части производства электроэнергии, основанного на атомной энергетике. А мы здесь имеем очень, очень сильные технологические заделы, экспортные возможности. Россия также является очень серьезным игроком на мировом рынке вооружений и военной техники. Вот, но сейчас у нас есть другие задачи, и вооружение военной техники, техника нужны там, где они нужны, в зоне специальной военной операции. Но когда она будет завершена, у нас же производственная мощность это наработанная, получили новые импульсы развития, модернизированы, мы будем очень серьезным игроком на рынке современных высокотехнологичных вооружений, которые прошли апробацию в боевых условиях. И во всем мире это понимают, и понимают в том числе наши конкуренты на этих рынках.
4: Хорошо. Хотел еще один вопрос задать, но, боюсь, мы не успеем. У нас заканчивается время сейчас нашего эфира. Я хотел спросить про как раз Палантир, вот эти вот все вещи. Как вы относитесь к этим заявлениям по поводу того, что программное обеспечение скоро станет основой всех основ с точки зрения и безопасности, и агрессии, и войны, и никакие ядерные ракеты ничего решать не будут? То, что Алекс Карп и его компания заявили некоторое время назад. Но если коротко, 30 секунд. Они действительно...
5: Я думаю, что им надо капитализировать свои компании. Пентагон активно использовал эти вот возможности математического моделирования и вот эти системы работы с большими данными при проектировании так называемого украинского контрнаступления. Мы знаем, чем оно закончилось. И при планировании операции в Иране. Вот, результаты тоже налицо.

0: Страна героев. Петр Федоткин. Украинская диверсионная группа сумела скрытно подобраться почти вплотную к российским позициям. Условия были благоприятными, однако наша разведка засекла противника и передала информацию на опорный пункт. Было принято решение наблюдать за действиями ВСУшников. Лейтенант Петр Федоткин со своим подразделением выдвинулся в нужную точку, занял удобную позицию. Спустя некоторое время враг был обнаружен. Группа была хорошо оснащена. Минометы, гранатометы, стрелковое оружие. Диверсанты начали обустраиваться. Проанализировав ситуацию, Федоткин и его боевые товарищи незаметно переместились в более удобное место. Не дожидаясь действий противника, наши военные открыли по нему шквальный огонь с фланга. Украинские боевики не успели развернуться в боевой порядок. Они понесли значительные потери и бежали с поля боя. Бросали на бегу оружие и боеприпасы. Оперативные и профессиональные действия Петра Федоткина предотвратили нападение на российскую бригаду, которая была чревата потерями в живой силе и технике. Продвижение вооруженных сил России вглубь подконтрольной Киеву территории продолжилось. Страна героев. То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии журналист Руслан Осташко и эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. После 18 часов. Не пропустите.
1: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
2: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
3: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
4: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник».
5: Это Владимир Мединский и моя авторская передача «Рассказы из русской истории». Вместе с гостями задаем и обсуждаем непростые вопросы нашей истории, ищем на них ответы. Каждый понедельник в 8 вечера на волнах радио «Спутник».
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Полдень в российской столице, в Сухуми, Волгограде и Пскове столько же. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Евросоюз должен назвать дату принятия Украины, но это не даст ей гарантии членства в блоке. Нидерланды объяснили, почему не участвуют в масштабных учениях НАТО у российских границ. Россия готова делиться своими лучшими практиками в сфере квантовых исследований. Подробности далее. Глава литовского МИД Кустусис Будрис потребовал от Евросоюза четко обозначить срок вступления Украины в блок. А он добавил, что 2030 год был бы предпочтительным. Как заявил Будрис в интервью газете «Политика», неопределенность со сроками рискует подорвать как усилия по реформированию на Украине, так и геополитический авторитет Евросоюза. Однако при этом он отметил, что это не даст Киеву точных гарантий присоединения к блоку. Военно-воздушные силы Нидерландов не участвуют в масштабных учениях НАТО «Рамштайн-Флаг-2026», поскольку мероприятие не вписалось в их график. Об этом заявил бригадный генерал вооруженных сил Нидерландов Хан Баумейстер. Он пояснил, что у боевых подразделений свой график, и в этом году они уже проводили учения в Соединенных Штатах и в Японии. Кроме того, по словам Баумейстера, сейчас войска проходят курс подготовки по применению оружия, поэтому все должно точно укладываться в расписание. НАТО в понедельник начинает учения ВВС «Рамштайн-Флаг-2026», которые будут проходить до 19 июня, в том числе на территории, граничащих с Россией, Финляндией и Норвегией. В них участвуют 19 стран. Россия готова делиться своим опытом и лучшими практиками в сфере квантовых исследований. С такими словами премьер-министр Михаил Мишустин поприветствовал участников первого международного форума квантовых технологий БРИКС. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте правительства. Премьер-министр выразил уверенность в том, что первый подобный форум станет эффективной площадкой для укрепления сотрудничества, привлечения инвестиций и запуска новых взаимовыгодных проектов, а также будет способствовать развитию национальных экономик государств-участников объединения. Первый международный форум квантовых технологий БРИКС проходит 8 июня в Москве. Число жертв землетрясения на Филиппинах возросло до 19, сообщил филиппинский телеканал ABS-CBN со ссылкой на филиппинское управление гражданской обороны страны. Также отмечается, что в настоящий момент 7 человек числятся пропавшими без вести, а 134 получили ранения. Землетрясение магнитудой в 7,8 произошло утром в понедельник у берегов острова Минданао на Филиппинах. В российском посольстве на Филиппинах сообщали, что информация о пострадавших среди россиян не поступало. Выставка пристройства животных «Пушистый хвост» пройдет в парке «Сокольники» в Москве в субботу, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. Понравившуюся кошку или собаку можно будет забрать домой прямо в день мероприятия. В выставке примут участие подопечные приютов «Зеленоград», а также городских приютов для безнадзорных животных северо-восточного, северного и юго-западного административных округов. Все питомцы привиты, социализированы и готовы к переезду в новый дом. Мероприятие пройдет в формате городского праздника. Дети смогут присоединиться к творческим занятиям по раскрашиванию сумок шопперов, созданию игрушки, сувенира, браслетов и адресников для собак. Владельцев четвероногих питомцев ждет кинологический мастер-класс, на котором специалисты покажут, как научить животное простым командам. Больше информации в МАКС-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Эскалация. Александра Дугина.
2: 12.04 в российской столице. Начинаем прямой эфир на «Радио Спутник». У микрофона Михаил Алимов. Всех приветствую. В эфире авторская программа философа Александра Дугина. Александр Гелич с нами на прямой связи находится. Добрый вам день.
3: Здравствуйте.
2: Президент Финляндии Александр Стуб лелеет надежды значительно расширить Евросоюз до 40 стран. Несколько символично число стран, которые он хотел бы там видеть, новых 13. Скажите, пожалуйста, для чего это сейчас нужно Финляндии в лице Стуба и для чего это нужно Евросоюзу, поскольку такое крупнейшее расширение, оно под собой подразумевает много факторов, включая экономические, включая идеологические. На что идет расчет сейчас?
3: Я думаю, что эти дополнительные страны Евросоюза как экономической инстанции не особенно нужны. Но речь идет о том, что такого рода заявления и даже такие действия политические, которые обличают вступление стран в Евросоюз, это, собственно говоря, очередная волна войны Запада с Россией. Вы знаете, есть такая дисциплина, геополитика. Я ее разрабатываю, изучаю, развиваю в течение многих десятилетий. И вот начиная с конца 80-х годов, когда вообще ей никто не занимался, слова такого никто не знал. И это дисциплина, которая, собственно говоря, введена в научный оборот британцами, Хелфордом Маккиндером. По сути дела, изначально она просто описывала стратегию глобальной доминации англосаксов. Но, естественно, что они описали, как они видят мир, и было бы логично для людей, которые оказываются здесь в положении объекта, врага англосаксов, построить альтернативную геополитику. Геополитику, исходящую из интересов уже не цивилизации моря, которую впечатляют себя англосаксы, не цивилизации капитализма, торговли, продажности, а цивилизацию суши, которую сами они называли цивилизацией героизма, консервативных, традиционных ценностей. Так вот, по сути дела, наши евразийцы это начали, наметили совсем немножко, а с 80-х годов я развил альтернативную геополитику, то есть, по сути дела, это те же правила, те же законы, те же закономерности, только увиденные со стороны континента, со стороны Евразии, со стороны России, со стороны сердечной земли Хартланда, со стороны цивилизации суши. Так вот, если мы приложим именно эту геополитическую решетку того, как мы видим ситуацию, если бы мы были геополитиками полноценными, как видит Запад, когда они занимаются геополитикой, то мы увидим следующее, что в этой борьбе между морем и сушей принципиальным вопросом является воздействие или влияние на Европу как береговую зону, так называемую Римлян. Так вот, с точки зрения англосаксов, британцев, американцев и атлантистов, сторонников этого атлантического полюса мира, мирового полюса, НАТО, это и есть атлантизм, необходимо продвигать зону влияния за счет цивилизации суши, то есть России. Это то же самое. И, соответственно, распад Варшавского блока был принципиальным ударом по первой линии обороны. Это наши территории, которые находились под нашим контролем по результатам Великой Отечественной войны. У нас их отобрали. Они принадлежали нам. Вот просто нам. Совсем в полном смысле слова геополитически нам. Нам у нас это отобрали в 1989 году, подготовив распад Варшавского договора. И, в принципе, еще сказали, что так и надо. Потом приблизительно следующей волной было это отрыв от, опять же, нас, от нашего государства, отрыв постсоветских стран, которые раньше были частью единой державы исторически, не только при большевиках. Еще один успех цивилизации моря наших противников. Ну и сейчас война на Украине, она развязала, открыла третий этап. Их экспансия. Мы попытались удержать Украину под своим контролем в зоне своего влияния. Это наш народ, наши ценности, наша цивилизация, наш русский мир. Получили колоссальный удар от коллективного Запада. И сейчас Запад, именно коллективный Запад, стремится еще больше расширить свое влияние на эти освободившиеся от нашего присутствия постсоветские территории, приняв их в Евросоюз, а на самом деле в НАТО. По сути дела, речь идет, простите, о третьей волне Великой войны континентов.
2: Прерву вас. Тут еще есть в числе этих стран тоже интересный момент. Есть в числе этих стран и Канада. Что Евросоюз забыл на территории другого материка? При этом, да, среди этих государств, соответственно, есть и Канада, что как будто бы будет не очень позитивно воспринято и Соединенными Штатами. Александр Гильевич с нами, я так понимаю, да, сейчас находится. Скажите, пожалуйста, почему Канада появилась в списке, который СТУП предложил на расширение Евросоюза?
3: Ну, это, я думаю, такой укол в сторону Трампа. Трамп немножко выпадает из этой атлантистской глобалистской повестки либеральной. Он пытается восстановить однополярный мир, тоже англосаксонский, только с центром в США, а не в таком глобальном мировом правительстве. То есть Трамп видит глобальное мировое правительство как свое правительство, сугубо американское. И так он вошел в конфликт и с глобалистскими либеральными лидерами Евросоюза и Канады, у которых свой взгляд на происходящее. Я думаю, что речь идет о... И, кстати, войну развязали с нами на Украине именно представители этого либерального глобалистского направления. Тогда во главе США стоял глобалист и либерал Байден, и, собственно говоря, во главе европейских государств. Они начали эту войну с нами. Поэтому Трамп воспринимает ее... Нет, он тоже ее ведет, но она ему досталась от его идеологических противников. Канада в этом списке появилась именно для того, чтобы еще раз показать Трампу, что в западном мире существует вот это глобальное олигархическое всевластие международного дипстейта, глубинного государства, а не его индивидуалистические... И его вместе с Нетаньяху такой вот, скажем, специфический авантюристический план. Поэтому они пытаются вернуть Америку, Трампа в этот контекст. И Канада – это как бы некая пощечина, потому что заканчивая со своей собственной такой экзотической позиции американского империализма, такого прямого и жесткого, возвращаясь к общей глобалистской повестке, и тоже будешь Европой, будешь Евросоюзом. То есть, в принципе, предложение принять Канаду в Евросоюз – это так, приглашение, собственно говоря, пощечина Трампа, чтобы он тоже вернулся сам вот в эту глобалистскую повестку. А для нас, я думаю, что это их внутренняя разборка, она не так принципиальна, хотя, наверное, может быть, и при каких-то обстоятельствах может и перерасти в нечто большее. Пока я думаю, что это из разряда троллинга. А вот идея принять Украину, Молдову, Армению, может быть, Грузию, может быть, Азербайджан, может быть, даже Беларусь, там не при Лукашенко, конечно, не при Лукашенко будет сказано, но такие идеи – это совсем другое. Это очень последовательная, такая многовековая большая игра. Это геополитический код. Это не просто сиюминутные какие-то заявления экстравагантные того или иного политика или представителей тех или иных стран, ну что может, собственно, Финляндия вообще, на что она может повлиять. Но я бы к ним относился серьезно. Это выражение тех геополитических тенденций, которые оказываются сильнее идеологий, сильнее экономик, сильнее бизнеса, сильнее технологий, сильнее политических структур, которые меняются, сильнее, чем даже идеологии. Меняются политические системы, меняются лидеры, меняются политические идеологии, а геополитика сохраняется. И законы ее, вот эта вписанность государств в пространство, что является главным принципом геополитики, она остается неизменной. Поэтому я бы отнесся к этим предупреждениям очень серьезно. Запад показывает, что намерен вести с нами войну очень серьезно, до нашего стратегического поражения, расчленения, падения, взрыва, создания внутренних протестных линий, которые могут разложить Россию. То есть Запад с нами воюет совсем уже, засучив рукава, ничего не стесняясь, просто наотмашь. Это стоит принять к сведению и, на мой взгляд, готовиться к очень большой, очень масштабной, очень серьезной и очень трудной войне со всем коллективным Западом, не делая исключения даже для Америки, потому что Трамп это, конечно, ненадолго, это эпизод.
2: При этом Евросоюз, вступление в Евросоюз, помимо экономических выгод, несет в себе очень большой цивилизационный риск, как будто бы для национальных государств. Там и все то, что у нас признано экстремистским и запрещено, там и другая миграционная политика. не учитывают правящие круги этого? Почему так охотно ряд государств, не все, даже не все из того списка, который СТУП опубликовал, готовы к этому, но тем не менее ряд государств знают это, но при этом все равно спешат навстречу. Почему так происходит?
3: Дело в том, что национализм используется либералами. То есть вот здесь нет никаких сомнений, кто кем управляет. Национализм – это искусственно, и даже нацизм – искусственный инструмент в руках либералов, которые поднимают его, разрешают поверить какому-то такому карликовому слабоумному образованию, failed state, провальному государству, в свое собственное величие, в свой суверенитет, в свою самостоятельность для того, чтобы освободиться от влияния России или других новых полюсов многополярного мира. Вначале это дается, что вы все там будете националисты, вы будете суверенными, у вас все там может быть, как вы хотите. А потом, когда этот первая вот такая радикальная линия отлома от нашего влияния под эгидой суверенности и национализма от нас, от Китая, например, то же самое от Индии, любое государство, цивилизация, любой полис – это угроза для глобалистов. Так вот, после этого их лидеры, которые выглядели как националисты, как сторонники суверенитета, вдруг оказываются просто такими обычными менеджерами глобального Запада. И сразу же все их претензии на суверенитет куда-то исчезают, они подписываются под глобальную повестку, и мечты суверенитета просто растворяются в воздухе. Это касается, кстати, и многих тех стран, которые уже внутри Евросоюза. Ну, вот смотрите поведение Мелони. Мелони вообще, она крайне националистка, она крайне правая. Там ее партия, победившая в Италии, братцы-итальянцы, Фрателли д'Италия, ну, она такая вот в духе Муссолини, запрещенного Российской Федерации. И вдруг она оказывается проводником политики Каи Каллас, фон дер Ляйен, Урсулы фон дер Ляйен, Шваба. То есть она полностью поддерживает самые такие антинационалистические, антисуверенные шаги Евросоюза. Хотя она пришла к власти под эгидой, что она выйдет вообще Италия из Евросоюза, вернет свой суверенитет, но не тут-то было. Точно так же, еще меньше, я думаю, они будут церемониться с, ну, понятно, там с украинцами вообще не о чем говорить, там с Пашиняном или с Санду. Они просто их присоединят. Вот сейчас они, сегодня вы были, скажут, националистами, молодцы. Если вы против России, то молодцы, замечательно. А потом вы станете нашей частью, и мы будем вами управлять. Что думают, например, националистические силы вот этих всех стран? Ничего не думают. Я вот смотрю, как реагируют армяне, да и другие постсоветские народы, за исключением

0: уничтожать белая раса или какая угодно раса, сыны Чингисхана, то есть любая. И потом, на самом деле, и как только они вот проведут эту операцию против нас, это и есть большая геополитика. Дальше они просто мгновенно превращаются в таких вот покладистых, переодетых в униформу запрещенного ЛГБТ-движения, начинают бодро маршировать там в костюмах противоположного пола или вообще без костюмов и превращаются в абсолютный такой планктон, управляемый глобалистской элитой. Просто добро пожаловать на остров Эпштейна, такой цивилизации Эпштейна, где там люди думают, что они едут туда делать карьеру, а они едут просто на ужин, они в меню находятся вот этих глобальных элит, в том числе и националисты. Они сейчас вот выступают. Раз вы ненавидите русских, вы можете делать, быть кем угодно. Ну, и ненависть – это как раз для националистов очень удобно. Как вот сейчас мы это имеем в полной мере на Украине, а дальше какой национализм на Украине? У этой страны было большое количество территорий, и, в общем-то, они ими спокойно владели, никто им никаких претензий не предъявлял. Но когда как раз либералы стали двигать Украину в НАТО, в Евросоюз, тогда как раз пошли потери для украинцев и собственных территорий, и собственного суверенитета, и собственной независимости, и собственной экономики, собственного населения. Все пошло абсолютно под откос. Ну что это за национализм? Это национализм, а тем не менее они продолжают убивать нас, продолжают нападать, кричать, радоваться любому ребенку, который убит их ракетами и их террористами. И они не замечают этого противоречия. Я вот думаю, что это какой-то глубочайший порог. Точно так же, кстати, и националисты восточноевропейские, и постсоветские, и даже западноевропейские. Они тоже вот кричат лозунги: мы теперь здесь будем править, мы никаких мигрантов не пустим, сколько можно, а на самом деле раз – повернется тумблер, и они становятся послушными исполнителями этой глобалистской воли. Глобалисты управляют националистами, а не наоборот. А попытка вступить, пусть даже искренних, но ограниченных националистов в альянс с глобалистскими, он просто обречен с самого начала. Это абсолютно тупиковый путь. Почему это не замечают сами националисты и тех, кого они подкупают, тех, кого они совращают с нормального политического мышления, которое взвешивает суверенитеты, интересы, ценности. Мне даже трудно сказать, но такая степень идиотизма, на мой взгляд, вот в современных обществах, что диву даешься.
1: Да, при этом, вот раз уж вы упомянули Украину, Александр Гелич, сначала было громкое письмо Зеленского, которое в открытом доступе выложено, но абсолютно недопустимым для публичной политики языком. Затем встреча Зеленского, Макрона, Стармера, Мерца, по итогам которой очередной ультиматум предложений нашей стране было озвучено. Почему раз за разом одну и ту же парадигму действия они выполняют? Есть у них надежда на какой-то результат от этих действий? Или для чего тогда это все делается?
0: Ну, конечно, они с нами ведут войну. Они надеются нанести нам стратегическое поражение. Мы обычно на это отвечаем, что у вас ничего не получится. Я уверен, мы правы. У них ничего не получится, но только не само не получится. Вот если мы проснемся, если мы соберемся в кулак, соберем нашу волю, соберем наш ум, нашу решимость, посмотрим, что у нас реально не хватает для настоящей и внушительной победы. Что такое победа? Почему? Когда мы бы сказали, например, что мы собираемся нанести Украине стратегическое поражение. Не Западу, а Украине. Да, но это же и значит денацификация, демилитаризация. Это и значит установление над этой территорией контроля, который не позволяет и ни в идеологии, ни в военной сфере представлять для нас угрозу. Вот это и есть нанесение стратегического поражения современному украинскому неонацистскому режиму. Стратегического поражения. Но не Европе, которая за ним стоит. Это на следующий этап. А у них ощущение другое. У них ощущение, что они сейчас, воюя с нами, способны нанести нам стратегическое поражение. Они, видимо, видят нашу слабость, может быть, мы сами ее не осознаем, либо они это придумывают себе, это тоже не исключено. В любом случае, они чувствуют, что, например, ну вот они как считают, 4 года, воюем уже там 5-й

0: год, и результаты очень, очень относительные. В общем-то, они в этом отношении правы. Значит, надо дожимать Россию санкциями, оскорблениями, угрозами, провоцировать, раздражать, чтобы она, в общем, потеряла свою уверенность в себе, для того, чтобы она почувствовала слабость, для того, чтобы она осознала, что что-то не так, чтобы общество начало раскалываться. А вы думаете, это все не действует? Это все действует. Конечно, в основном это вражеская пропаганда, но люди тоже начинают задавать вопрос, ну как же так? Где образ победы? Где четкая, понятная логика? Многие очень у нас становятся недовольны. На это они рассчитывают. Наш враг рассчитывает на то, что если давить сейчас на Россию, всеми силами повышать степень эскалации, то они добьются своего. Ведь мы-то отвечаем довольно скромно. Орешник без начинки, какие-то удары по таким целям, которые не являются символическими. Ну вот, собственно говоря, когда это не смешно, их намерение, их стремление нанести нам стратегическое поражение, это совсем не смешно. Вот не смешно же было стремление нанести стратегическое поражение Советскому Союзу Гитлером, запрещенным в Российской Федерации. Но он же, это было очень серьезно. Мы как, с каким трудом эту войну-то выиграли, Великую Отечественную? Это было серьезно, и сейчас назревает нечто, ну, не менее серьезное. То есть, если не более серьезное. Европа – это 400 миллионов людей, это очень много. И в Америке их очень, очень много населения, большие экономические и технологические возможности. Я совершенно никого не пугаю, я просто думаю, что надо уже понять, что дело плохо. Что если мы ожидаем, что они к нам пойдут нам навстречу, что начнут с нами переговариваться, что они сменят тон, ну почему им это сделать? Разве есть какие-то серьезные аргументы? Разве есть у нас какие-то колоссальные, сногсшибательные успехи, которые могли бы заставить их это сделать, чтобы остановить, например, наше могущественное наступление? Но если Харьков, Одесса наши, мы стоим под Киевом, вот они изменят тон. Пока линия боевого соприкосновения такая, как она сейчас есть, как она замерла, пусть с небольшими изменениями, ну, дело очень опасно. Они считают вообще, искренне, они считают, что они выигрывают. Это не так. Но если они так считают, не считаться с этим нельзя.
1: Ну, значит, будем их разочаровывать. Александр Гилевич Дугин в эфире «Радио Спутник». Вернемся после выпуска новостей.

«Знать за 90 секунд». Самые ценные марки выделяются из общей массы каким-либо браком или отклонением, которые измеряются миллионами долларов. Рекордсменом по дороговизне стала почтовая марка номиналом 1 цент, напечатанная в 1856 году в колонии Британская Гвиана. Она выпадает из общего ряда. Ее ценность в том, что напечатана марка была в единственном экземпляре и продана на аукционе Сотбис за 9,5 миллионов долларов. В 1918 году в США с помощью почтовой марки решили отрекламировать новую услугу – авиапочту. В центр композиции поместили самолет. Но так торопились, что в первой партии тиража в станок самолет вставили в перевернутом виде. Вовремя спохватились, но сотня марок успела уйти в народ. Уже через пару десятилетий за редкими экземплярами началась настоящая охота. А недавно один из них был продан за 2,5 миллиона долларов. Самую дорогостоящую марку Советского Союза в 2008 году неизвестный купил почти за 800 тысяч долларов. Она была выпущена на нестандартной, очень плотной бумаге в 1932 году и приурочена к достижениям отечественного филателизма. До наших дней дожил только один экземпляр, за который истовые коллекционеры готовы отвалить целое состояние, если нынешний владелец согласится продать.

0: Вам удобно?
1: Ну да.
0: Лампа не слишком светит в лицо?
1: Нет.
0: Камера не смущает?
1: Вовсе нет.
0: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
2: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
3: Что?
2: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. Мирный житель погиб, шестеро пострадали от атак ВСУ в Херсонской области за последние три дня, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Он уточнил, что украинские боевики нанесли удар по гражданскому автомобилю в селе Долматовка. Погиб мужчина 1970 года рождения. Российские войска освободили населенный пункт Химик в Донецкой Народной Республике, сообщила Минобороны России. Достигнуть цели удалось благодаря решительным действиям подразделения Южной группировки войск. В зоне ее ответственности за сутки также ВСУ потеряли почти 200 военных, а также три боевые бронированные машины. Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел совещание с руководителями думской фракции. Сообщается на сайте Палаты парламента. Отмечается, что обсуждались приоритетные законопроекты пленарной недели, в том числе инициативы о совершенствовании системы мер поддержки участников СВО, миграционной политики и защите граждан от кибермошенников. Также на совещании шла речь о рассмотрении внесенного в понедельник законопроекта, направленного на сохранение и повышение эффективности Почты России. Ранее Володин заявлял, что Госдума и правительство договорились совместно работать над решением проблем Почты России. В частности, была создана рабочая группа. Глава правительства Южной Осетии Дзамбалат Татаев подал в отставку. Президент республики Алан Гаглоев принял заявление о его уходе, сообщает пресс-служба президента. Как также сообщается, временно исполнять обязанности главы Кабмина Южной Осетии будет первый вице-премьер Константин Джиоев. Подчеркивается, что правительство продолжит работу в полном объеме и в соответствии с действующим законодательством до утверждения парламентом нового председателя правительства. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар-Алла» пригрозило усилением военных действий в координации с Ираном и другими фронтами. Об этом говорится в заявлении военного командования хуситов. Ранее они сообщили, что выпустили ракеты по Израилю после его ночных ударов по Исламской республике и вводят запрет на проход связанных с Израилем судов по Красному морю. При этом КСИР сообщил, что нанес удар по нефтехимическим предприятиям в израильской Хайфе. Российская сторона хочет отметить приближающийся юбилей установления отношений с Бангладеш конкретными соглашениями в торгово-экономической, военно-технической и культурной сферах. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. Как подчеркнул министр, у России и Бангладеш очень добрая история отношений, которым в январе 2027 года исполнится 55 лет. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь, мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в нашей стране и мире. Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Эскалация. Александра Дугина.
3: 12 часов 33 минуты в российской столице. Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». Я Михаил Алимов, а с нашей студией на прямой связи философ Александр Дугин. Александр Гелич, еще раз здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Не так давно завершился Петербургский международный экономический форум. Он был посвящен экономических вопросов, в том числе и будущему мировому. Президент России Владимир Владимирович Путин выступил, поговорил про грядущее мироустройство. Александр Гильевич, скажите, пожалуйста, насколько такие форумы в современном мире значимы для определения того, как мы будем жить дальше? Какие они имеют значение сейчас?
4: Вы знаете, я думаю, что все форумы разные. То есть есть Давосский форум, где собираются глобалисты, которые осмысляют свои проекты. Есть какие-то форумы, например, где доминирует Китай, в основном говорит о себе. Есть форумы, где другие исламские форумы, где исламские проблемы решаются. Вот Санкт-Петербургский экономический форум, это, по сути дела, был задуман, я, кстати, был у истоков его еще, когда Егор Строев и Примаков его, Евгений Максимович, там, в конце 90-х только обозначили, где-то 97-98 год, у меня на первых этих МЭФах были презентации моих книг, моих проектов, «Основы геополитики», «Абсолютная Родина», «Наш путь». И вот я сейчас как бы вспоминаю, как эти идеи были не своевременны тогда, то есть они вызывали такое недоумение, там, обсуждали с разными, в том числе и с высокопоставленными фигурами ельцинской системы, с его советниками, с министрами, замминистрами. Там, насколько это, вот с моей точки зрения, все это было правильно, а с их точки зрения это было таким страшным диссонансом вообще. Хотя вот Примакову и его ближайшем окружении нравилось очень, да и некоторым там людям, и военным тоже нравилось. Но за эти 20, уже почти 30 лет с начала этого форума, конечно, изменения колоссальные. Во-первых, Путин придал ему колоссальный масштаб в 2000-е годы. Это стало экспозицией, такой выставкой России, ее достижений, ее успехов. К нам приезжали лидеры многих европейских государств, когда еще эта эскалация между нами и Европой не достигнута той стадии, как сейчас, просто войны. И тогда это была витрина новой поднимающейся России, в общем-то стремящейся вступить на Запад, но с сохранением своего суверенитета. Этот проект постепенно обрушился. Ковид, потом, когда вообще мало кто приехал, там не было даже форума, потом СВО, и вначале от него отшатнулись. То есть была идея изолировать Россию, демонизировать Россию. Вот все те высокопоставленные гости, крупные представители крупных компаний, которые составляли цвет периода 2000-х годов этого форума, собственно говоря, с огромным количеством, ну и таких, как может быть, темных сторон, эскортниц, разных таких вот увеселительных программ. То есть Питер становился такой экспозицией окна в Европу в этот момент. В это окно с обоих сторон проступали не лучшие персонажи. Но вот этот западнический МЭФ завершился. Потом был МЭФ такой неуверенный в себе, растерянный несколько лет, когда мы собирались с духом, когда мы показывали, что мы тоже все-таки выстаиваем. Но, в общем, там были в основном гости из не очень высокопоставленные и из стран незападных цивилизаций. Что это тоже хорошо, то есть о России не забывали, мы оставались открытыми, но теперь уже вот не западному миру. А сейчас на этом форуме я почувствовал очень интересную перемену, что вот он опять становится мощным, он набирает силы, мы приходим в себя, мы восстанавливаем несколько пошатнувшуюся уверенность в своих возможностях, и происходит такой глубокий поворот наших политических элит в сторону нашей глубинной цивилизационной идентичности, в сторону той многополярности, о которой говорил президент. И эта наша уверенность в себе заражает всех остальных. И в этом году гости смотрели на нас отнюдь, и в том числе очень многочисленные из Запада тоже, символические, такие как Кэндис Оуэнс, например, это вообще фигура американской независимой журналистки, которая привела Трампа к власти. Ее влияние огромно на десятки миллионов людей в Америке и во всем мире. Вот она там была, много других людей было. И сейчас было такое ощущение, что эти люди уже осознательно приехали к нам, к русским. И русские, которые собрались там, мы тоже осознаем, кто мы такие. Мы осознаем нашу идентичность. Когда была атака беспилотников утром, она не только никого не испугала, а сплотила, наоборот. Люди почувствовали себя единым целым. Уже там не было, знаете, как в какое-то время ходили такой массы, такой планктон либеральных политиков, системных либералов на первом таком плане этих форумов. И иногда проходили такие немного белые вороны, типа Глазьева, Галушко, такие вот патриоты, носители «мы», Константин Малафеев, там, ну, и тоже довольно много было присутствующих, там Алексей Чадаев, но, в принципе, люди с патриотическим мировоззрением, они, в общем, были такими немного странными экзотическими экспонатами на этих форумах. А вот тут этого не было даже в помине. Просто ничего, очень собранные, очень целенаправленные, очень бодрые, очень сильные представители и нашей элиты, и регионов, и гости, они как бы все понимали, что такое, собственно, Россия как государство цивилизации. Это вот это было. Там, да, конечно, много огрех, какой-то показали странный автомобиль. Ну, это даже я не комментирую. Это вот еще из старого какие-то, вот из 2000-х, 2010-х идут какие-то волны просто неуклюжести, нелепости, архивомодерна. Ну, без этого вообще невозможно. А так, еще вот в свое время у Константина Малафеева был царь, у Царьграда там павильон, и он был как хохлома расписан. И, собственно говоря, все проходили и удивлялись. Потом больше и больше, потом электронные кокошники появились. А сейчас практически каждый второй стенд был оформлен с русскими элементами. Представительство наших регионов, все этнические, прекрасные, русские регионы этнические, нерусские тоже этнические. Каждый город со своей традицией, и все мы единый народ. Мы уже больше не делимся на воюющую страну и невоюющую. У нас и губернаторы, и чиновники, и министры, и люди, и предприниматели. Все сейчас в войне, мы все понимаем, насколько все серьезно. Мне показалось, что это был уникальный форум. Вот сейчас этот форум демонстрировал, я думаю, что постепенно, это очень аккуратное возвращение России как суверенной на сей раз, в полном смысле слова, суверенной, чувствующей собственное достоинство, собственную силу, собственную свободу государства, цивилизации, которая готова к диалогу со всеми силами, которые сами на этот диалог настроены не только на Востоке, но и на Западе, безусловно, в Африке, безусловно, в Латинском мире. Китай был представлен очень, очень системно, очень плотно. Индия, женщина замечательная, журналистка, вела вообще, она была просто в полном восторге от происходящего. То есть на самом деле это вот контур нового мира. Наш форум Санкт-Петербургский, в котором я вот вначале как бы немного так одиноко раздавал брошюрку «Наш путь», где все было описано тогда, вот приблизительно то, что потом, к чему мы наконец-то и пришли с большим трудом. Но вот это было как бы первый опыт, такое вот первое ощущение такого некоторого одиночества и явного преждевременности всего. И вот сейчас на этом форуме, где я принимал участие, у меня было ощущение, на самом деле, да, медленно, конечно, мельница богов, медленно все у нас процессы происходят. Ну вот если быть уверенным, работать, ждать, любить свою страну, работать на нее, не покладая рук, ну вот лет через 30, может быть, каких-то результатов мы увидим. И то, если это совпадет с тем, что самое главное, лица в нашей стране будут двигаться в этом же самом патриотическом направлении. Но это было подтверждением таких долгих, огромных трудов, кропотливой работы. Очень многих, я думаю, миллионов русских людей. То есть мы сдвинули корабль российской государственности из сложного курса, обращенного на интеграцию в западный мир, к подлинному курсу утверждения собственной идентичности, суверенитета, свободы, своих цивилизационных традиционных ценностей. И мы вот перешли какую-то грань. Еще в прошлом году, в позапрошлом году тоже были очень неплохие питерские форумы. Но там мне даже трудно было бы сформулировать, что мы там представляли. Мы представляли, что мы начинаем как-то пересобираться и свою позицию в мире переосмысливать, и экономику пытаемся импортозамещать. А сейчас уже не просто об импортозамещении вопрос. Сейчас вопрос о том, как России раскрыть свой бесконечный огромный потенциал и в политике, и в ресурсах, и в экономике, и в технологиях. Но по сессиям я тоже был очень в этом году приятно удивлен. Каждая вторая посвящена демографии, ограничению миграции, повышению рождаемости, развитию регионов, расселению крупных городов и высокие технологические. А следующее, вот одна про патриотическую повестку, помощь матерям, женщинам, то есть все прекрасно, семьям. А вторая половина про рывок в технологиях, искусственный интеллект, другие технологии. Прекрасно. Вот это просто оптимальная повестка. И на нашей сессии, которую мы организовали, с Константином Малафеевым организовалась, мы обсуждали там угрозы и как их преодолеть, угрозы 2050 года. Это была, пожалуй, самая такая, ну, кроме, конечно, президента, самая была живая такая огромная сессия. Люди не вмещались, там могло бы, наверное, три состава там, в эту аудиторию войти. И это означает, что люди очень серьезно относятся к будущему. Они понимают, какие угрозы нависли над нашей страной, какие сложности нам предстоит еще преодолеть. Ни у кого никакого шапкозакидательского настроения не было. Мы едины, мы восстанавливаемся, мы веселы, нас не запугать. Мы все окончательно укрепились в нашем патриотическом измерении. Другого просто нет. Все остальное уехало, либо затихло там окончательно. Вот, или не на форуме уже. А вот на форуме собрались люди, которые, собственно говоря, понимали, осознавали свою задачу спасения России в довольно сложных условиях. В сложных, но совсем не безнадежных, а не совсем провальных.
3: Александр Гелич, вот и на этом форуме, и в принципе во многих публичных выступлениях мы говорим о России как о государстве цивилизации, говорим о создании многополярного мира, которое активно продолжается. И в контексте многополярного мира Россия как государство цивилизация, она несет что? Какая это цивилизация?
4: Ну, вы знаете, я сейчас только что издал книгу, называется «Государство-цивилизация» по госзаданию мы делали. Вот это, я не могу изложить 700 страниц в 3 минуты, оставшихся до конца эфира, или там 10 минут. Но смысл в том, что цивилизация, в первую очередь, что такое значит быть цивилизацией? Это значит обладать абсолютной монополией на смыслы. То есть Россия сама определяет, что хорошо, а что плохо, что гуманно, а что нет, каким целям мы идем, какое общество мы строим, какую систему выбираем, и никто извне нам навязать никакие ценности не может. Мы хотим примем сами по собственной воле, хотим отвергнем, и это та степень цивилизационного суверенитета, которая недоступна обычному государству. Италия тоже считается, например, или Испания, или там, Голландия, или Бельгия, они тоже считаются суверенными, политически суверенными государствами. Марокко и Египет, но они принадлежат к той или иной цивилизации, и они вынуждены просто разделять те или иные ценности, даже если это идет вопреки их национальным интересам. То есть цивилизация сама определяет самое главное. Она определяет даже не только то, что хорошо и что плохо, а то, что есть и чего нет. А цивилизация имеет свой собственный космос. Цивилизация описывает саму структуру бытия, исходя из своих представлений. Наша цивилизация, безусловно, православная по своим корням, безусловно, восточнославянская, это и есть русский мир, это наше ядро. И вот это спокойное, достойное утверждение русского начала как оси нашей цивилизации, православия как духовного содержания нашей цивилизации, государственности, державности, как формы, политической формы выражения нашего исторического бытия, народности и справедливости, вот эти ценности милосердия, открытости, всеобщности, цельности, которые составляют внутреннюю жизнь нашего народа, традиционную семью, традиционные отношения к поколению. Все вместе это формирует нас самих. Это гораздо важнее, чем технологии, гораздо важнее, чем ресурсы, экономика, нюансы, торговля, финансы, бизнес. Это все важно. Кто же спорит? Но второстепенно оно имеет в цивилизации прикладной характер. У русских должна быть русская экономика, у русских должна быть русская финансовая система. Если нам что-то понравилось где-то за границей, например, исламский банкинг или какие-нибудь там другие формы управления финансовыми активами, можно это позаимствовать, но это наша воля. Хотим – возьмем, хотим – отвергнем, и никто нам никогда о том, какой валютой пользоваться резервной, с кем нам заниматься экономическим взаимодействием, с кем дружить, с кем сотрудничать, а с кем нет, извне навязать не может. Это все исходит из одного места, из центра нашей души, из нашего русского сердца. Вот это представление государства и цивилизации – это само по себе философия, это само по себе учение, само по себе мировоззрение, идеология, что угодно. Вот из этого одного слова, одного термина раскрывается гигантское поле смысла. Ну и дальше, там, если мы от самостоятельной цивилизации, то значит мы не часть Запада, тогда Запад отслаивается, еще одно прикладное значение государства цивилизации. Запад утрачивает свое право на универсализм, всеобщность, на монополию, на гегемонию во всех смыслах. Во всех. То есть мы можем что-то принять оттуда, а что-то отбросить. И никто не может сказать, почему вы не взяли, например, права человека. Да потому что мы по-другому понимаем и права, и человека. Вот поэтому мы и не следуем тому, что вы в нее вкладываете. И вы вообще со своими правами человека, это либеральная индивидуалистическая идеология, потом, которую вы используете в своих интересах. Вот, пожалуйста, в эти игры мы не играем. У нас свое понимание человека, свое понимание его прав, основанное скорее на православном и гуманистическом мировоззрении от нашей классики, чем на ваших, но новейших идеях о необходимости запрещенного в Российской Федерации смене пола и гендерных и других исследованиях. То есть мы сами задаем себе стандарты, критерии, цели, меры. Вот что такое быть цивилизацией. Это касается всего. Это касается образования, это касается политики. Например, если мы государство цивилизации, то мы можем отменить демократию. Вы скажете, ах, почему мы отменяем демократию? А можем не отменять, смотрите. Все обращают внимание, что можем отменить все в панике, все в ужасе, потому что демократия, разве у нее есть альтернатива? Конечно, есть. Это западноевропейское изобретение нового времени, довольно криво функционирующее, деградирующее на глазах, превращающееся в диктатуру, которую лишь прикрывают всевластие этих глубинных государств или либеральных эпштейновских элит. Ну и что мы будем носиться? Это не божественный закон, это вообще как бы человеческая конструкция, может быть, она и неплоха. У нас была хорошая земская, кстати, земская система, земщина, земские соборы. Вот такая демократия нам нравится. А вот либеральная демократия, ну, во-первых, мы ее отвергли, это как вместе с либерализмом. Но можем даже и оставить. Вот что главное, что вот если у нас будут какие-то элементы демократии, так это потому, что мы их и выбрали, а не потому, что нам их навязали. Потому что мы так подумали, взвесили все. Ну, давай, пожалуй, демократию. Но для этого надо как-то понять, что точно нам демократия нужна. Может, вообще без нее лучше. И если мы будем сразу заведомо, нет, нет, нет, как же без демократии, вот тут мы попадаем в ловушку. А тут мы, мужи должны, такие думающие мужи и жены тоже, которые такие не последние в сфере мысли и мудрости, сесть и обсудить всенародно на таком совещании. Русский народ, нужна ли тебе демократия? Русский народ, может быть, скажет, да пошли вы вон с ней, давай нам лучше процветание, справедливость, честность, сильное государство. И нахрен нам это нужна, эта демократия, пошла она куда подальше. А может скажет, нет, очень, я русский народ, хочу эту демократию. Мне очень нравятся вот, выборы, там, приходить, выбирать разных людей, которых я никогда не видел. Я вот просто наслаждаюсь этим. Русский народ скажет, тогда мы примем демократию. И, в общем, я думаю, что главное понять, что можем выбрать, а можем и нет. Мы никому ничего не должны. Точно так же с правами человека, с гражданским обществом. Хотим сильную державу, хотим там, что хотим, то и выбираем. Вот что такое быть государством цивилизации. Это полная автономность. И никто нам ни религию, ни идеологию, ни политику, ни культуру, ни науку, ни образовательные стандарты навязывать не может, пока мы сами, русские люди, честно, глубоко, принципиально, основательно, не рассудим, не помыслим, не как-то так вот прикинем, взвесим. Вот это все, вот что дает нам цивилизация. По сути дела, это дает нам абсолютную, максимально возможную в человеческой истории свободу.
3: Александр Гильевич, у нас 1,5 минутки остается. У нас разве это в таком случае не требует некого законодательного, может быть, закрепления? Или это все должно остаться на уровне именно мироощущения? Потому что вот вышеперечисленное, но лично мне, может быть, я не прав, конечно, напоминает некую идеологию, которая у нас запрещена Конституции. То есть в этом направлении не требуются ли каких-то изменений?
4: Ну, вы знаете, есть разные точки зрения. Во-первых, если вспомнить, в каких условиях принимались Конституция, то есть это ведь тоже исторический момент, но это не закон Божий Конституции. Конституции принимают, Конституции меняют, Конституции отменяют, Конституции опять принимают или без Конституции живут. Понимаете, это исторический момент, поэтому не надо абсолютизировать. Да, у нас сейчас государственная идеология запрещена, и тем не менее до самых последних, до начала СВО она у нас была. Это был либерализм западнического толка, который воплощен в нашей экономике, был воплощен в нашей культуре. Вот ты, мол, либерал, делай личную карьеру, ориентируйся на Запад, это цель. Вот это была наша идеология. Хотя она в государстве была запрещена, и тем не менее была. Сейчас мы от нее избавляемся, как раз от либерализма, и открываем по-настоящему новый мировоззренческий горизонт. В рамках государства цивилизации каждая узкая идеология имеет право найти свое место, каждая политическая форма. Государство-цивилизация – это отнюдь не догматическая модель, это открытость ко всему, кроме диктата Запада и, собственно говоря, навязанного нам либерализма.
3: Благодарю вас, Александр Гелич. В эфире «Радио Спутник» был философ Александр Дугин, я Михаил Алимов. Выпуск новостей, потом продолжим прямой эфир.

0: Страна героев. Платон Абдимаханов. В оборонительных действиях на одном из участков полосы огневого контакта в зоне СВО на уроженцах Хакасии рядового Платона Абдимаханова возложили задачу контролировать противника. Хорошо замаскированный наблюдательный пункт находился на самом переднем крае обороны. Рядовой несколько часов следил за противником и докладывал на командный пункт о всех его передвижениях. ВСУ решили прорвать оборону наших военных при помощи дистанционно управляемых FPV-дронов. Платон вовремя заметил запуск беспилотников и поставил в известность командование. Когда дроны долетели до зоны досягаемости, рядовой Абдимаханов открыл по ним прицельный и точный огонь из стрелкового оружия. Две FPV-шки, несмотря на их небольшой размер и малозаметность, были уничтожены сразу. Остальные на подлете к нашим позициям ликвидировали предупрежденные заранее боевые товарищи Абдимаханова. Платон действовал спокойно, грамотно и решительно. Благодаря профессионализму рядового, вражеская атака по местам дислокации российских военных была отражена. Обошлось без потерь. Страна героев.
1: Введите имя.
2: Герман Клименко.
1: Уточните свой статус.
2: Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики.
1: Введите пароль.
2: Радио Спутник.
1: Докажите, что вы не робот.
2: Что?
0: Виртуальная реальность порой неотличима от настоящей. Нас захлестывают потоки данных и заменяют цифровые двойники. Как не распасться на пиксели и победить матрицу? Клименко советует. Если прогресс не остановить, его нужно возглавить. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник». Есть что сказать?
2: Говорите.
0: Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Спутник». Разберемся.
3: В Москве час дня, в Калининграде на час меньше, в Якутске 7 вечера. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Движение по атакованному ВСУ мосту у Чангара возобновлено в реверсивном режиме. Трамп публично призвал Иран и Израиль прекратить обмен ударами. Россия приветствует намерения главы МИД Бангладеш по работе Генассамблеи ООН. Подробности далее. В реверсивном режиме возобновлено движение по атакованному в ИСУ мосту в районе Чангара на границе с Крымом, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он добавил, что ремонтные работы на мосту проведут в максимально короткие сроки. В воскресенье глава Херсонской области сообщал, что в ИСУ ударили по мосту в районе поселка Чангар, в результате чего движение через пункт пропуска Джанкой временно перекрыто. Опубликованы альтернативные маршруты объезда. Работники компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» и Крымской железной дороги оперативно помогают пассажирам, которые прибывают на вокзал Симферополя, передает корреспондент РИА Новости. Автобусы доставляли пассажиров, которые были эвакуированы из поездов ночью на привокзальную площадь в Симферополь. Далее их пересаживали на автобусы, которые следуют до места назначения, указанного в билете пассажира – Севастополь или Евпатория. На площади также собираются пассажиры поездов дальнего следования, которые покидают Крым. Их будут отправлять в Керчь автобусами, откуда они поедут уже по железной дороге. Обстановка на вокзале и привокзальной площади спокойная. В понедельник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что дрон атаковал пассажирский поезд Москва-Симферополь, в результате чего был ранен машинист, его помощник погиб, пассажиры не пострадали. Турция не в курсе о планах НАТО согласовать пакет помощи Украине в размере 70 миллиардов евро в ходе саммита Альянса в Анкаре, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве. По его словам, работа над повесткой встречи лидеров стран Альянса продолжается, а окончательные решения по ряду вопросов будут приниматься по итогам консультаций между союзниками. Как сообщает издание «Политико», страны-члены Альянса обсуждают новые денежные обязательства по военной помощи Украине. Саммит НАТО пройдет в турецкой столице 7-8 июля. Ожидается, что в нем примут участие лидеры стран-членов Альянса и представители государств-партнеров. Президент США Дональд Трамп публично призвал Иран и Израиль прекратить обмен ударами на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Кроме того, премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль-Тани обсудил с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи усилия по сдерживанию эскалации в регионе. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Эмирата. По информации ведомства, Аль-Тани заявила о поддержке Катаром всех усилий, направленных на сдерживание эскалации и достижение всеобъемлющего соглашения, которое поможет укрепить безопасность и установить прочный мир в регионе. Россия приветствует намерения главы МИД Бангладеш Халилура Рахмана по повышению эффективности работы Генеральной Ассамблеи ООН, заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Он подчеркнул, что Рахман обладает большим опытом работы во Всемирной организации. Глава МИД Бангладеш на встрече с Лавровым также передал приветствие от премьера страны президенту России Владимиру Путину. А ранее Халилур Рахман был избран председателем 81-й сессии Генассамблеи ООН. Он получил 99 голосов. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск в середине часа.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
4: 13:04 в Москве. Начинаем программу «Дневной ракурс» на радио «Спутник». В студии Михаил Алимов, Лизо Хабалова. Всем добрый день, Лизо, тебе привет.
5: Привет, Миша, всем привет.
4: Сейчас мы будем обсуждать актуальные новости. Их у нас накопилось прилично. Они прямо сейчас продолжают поступать на ленты информагентств, в том числе Европа, Иран, Соединенные Штаты. Предлагаю начать, наверное, с последнего заявления Дональда Трампа, которое он себя в соцсетях опубликовал. «Израиль и Иран должны немедленно прекратить обмен ударами», написал американский президент. Как мне кажется, эта ситуация будет в некотором смысле решающей для понимания роли Соединенных Штатов в этом конфликте, потому что прекратят ли эти государства удары после такой публикации Трампа? Это будет ответ, имеет ли сейчас Вашингтон влияние на обе столицы, которые ударами обмениваются.
5: Знаешь, еще что интересно, Миша, Дональд Трамп сделал это заявление после того, как Иран пригрозил атакой на энергообъекты США и Израиля. что тоже важно, мне кажется. Это достаточно жесткое заявление, на грани ультиматума почти.
4: Давай разберемся немножко в хронологии происходящего. Было некое затишье между Ираном и Штатами, там были отдельные случаи ударов. Затем Израиль продолжает боевые действия против Хизбаллы, против Ливана, отнимает у них территории. Ночью Иран атаковал объекты на территории Израиля, Израиль атаковал объекты в ответ, и вот мы видим новое заявление президента США. Как будто бы те некие недоговоренности, ну что ли, попытки, как будто бы соскочить с темы Ирана вот с помощью договоренностей, с помощью неких экономических действий со стороны США на фоне этой могут быть несколько неэффективными.
5: Тут только время покажет, будут ли они эффективными, но пока, видишь, у Ирана цель все-таки сдерживания такими достаточно превентивными угрозами, как мне кажется. И, возможно, для нас этот конфликт немного выгоден. Я сегодня об этом подумала, когда читала заявление Ирана, потому что это немножечко хотя бы отвлекает внимание и ресурсы Запада от украинского конфликта.
4: Да, я в этом плане согласен, нам это эксперты неоднократно подтверждали. Mm-hmm. При этом, раз уж ты упомянула украинский конфликт, нельзя не обратиться к свежим заявлениям Каи Каллас, главы дипломатической службы в Европе, которая ей продолжает оставаться, несколько любопытных заявлений. Например, в частности, Иран попал в санкционные списки Евросоюза из-за угрозы свободе судоходства. То есть в какой-то степени это играет на руку и Соединенным Штатам, которые все пытаются поделить Ормузский пролив вместе с Ираном. И теперь, когда к большому количеству американских санкций присоединится еще и Европа, возможно, они некое взаимопонимание между собой там обнаружили.
5: Возможно. Может быть, ты действительно прав. Но и в целом, если очень коротко так и просто, то глава евродипломатии заявляет о том, что военным кораблям ЕС в Средиземном море разрешили останавливать и досматривать иностранные танкеры, перевозящие российскую нефть. Вот еще что интересно. И мне кажется, это очередная такая попытка блокировать наш теневой флот. Правильно, для того, чтобы перекрыть финансирование СВО.
4: Теневого флота у нас, конечно же, нет, это все придумали враги. Но на самом деле мы под санкционным давлением действительно пытаемся неким образом продолжать отправлять тем странам, которые заплатили за наши энергоресурсы, непосредственно эти энергоресурсы. И такие действия, они лишь послужат неким эскалационным толчком, что ли, поскольку я спешу напомнить, что...
5: То есть ты имеешь в виду, прости, что привела, это чревато какими-то международными, да, инцидентами?
4: Ну, мы же активно следили, мы активно обсуждали те истории, когда там то французы пытались что-то сделать, то США неделями преследовали несчастный Балкер. Это мы тоже все обсуждали. И теперь, когда это заявление на уровне именно евробюрократии происходит, то, возможно, число таких случаев будет увеличиваться. И я хотел бы напомнить, что не так давно президент России Владимир Владимирович Путин подписал закон, который разрешает задействовать армию для того, чтобы помогать попавшим в беду соотечественникам за рубежом, которые подвергаются преследованиями с точки зрения именно иностранных судов. Многие эксперты, которые в том числе у нас в эфире выступали, считали, что это направлено в том числе и на случай, когда происходят атаки на танкеры.
5: Очень интересное подмечание, кстати, да. Но в любом случае, ты знаешь, мне кажется, что такими методами они показывают всего лишь, что не могут справиться с нашей экономикой законными методами. Поэтому прибегают уже к таким методам.
4: Законы в нынешнем мире очень легко переписываются отдельными сторонами. При этом еще отмечу, что часть таких инцидентов еще до момента подписания этого закона были пресечены, когда у нас там то военный корабль рядом проплывет, то там самолеты покажутся на горизонте. И как будто такими действиями мы несколько остужали горячие головы. И мне лично будет очень любопытно посмотреть, как Европейский Союз будет воплощать в жизнь то, о чем сказала госпожа Каллас.
5: Мне кажется, уже скоро будем и это обсуждать. Посмотрим. Здесь тоже время покажет. Также Кая Каллас заявляет, что будущее смягчение санкций и разморозка российских активов должны происходить только с учетом ключевых интересов безопасности Евросоюза. Европа, по ее словам, уже обсуждает свои требования на случай возможных переговоров.
4: Интересная логика. Да, я бы здесь обратил внимание на то, что на уровне официального, опять же, Брюсселя поднимается вопрос о снятии санкций. Когда-то, еще там некоторое время назад, об этом никто, в принципе, не говорил. То есть в какой-то степени мы можем в дальнейшем, я не знаю, надеемся мы на это или нет, но, по крайней мере, говорить о том, что такие обсуждения ведутся. Правда, я не очень понимаю, как снятие санкций коррелирует с безопасностью Европейского Союза, а они боятся, что резко станет у Российской Федерации много денег, когда ей резервы вернут, и мы все припомним. Как это просто трактовать, мне интересно.
5: Ты знаешь, я предполагаю, как трактовать, не знаю, на самом деле, это известно только им, Кай Каллас, наверное, тоже. Но на самом деле, мне кажется, что Европа сейчас пытается придумать, как бы сохранить свое лицо и выйти из этой санкционной политики, не потеряв какие-то свои политические, знаешь, очки.
4: Я очень сомневаюсь, что сделать это получится, потому что после всего сказанного теми лицами, которые это говорили, заявить, что, мол, простите, ошибались, просим прощения, их не поймет ни избиратель, ни, я думаю, что наше руководство, хотя оно, конечно, отличается прощением многих грехов со стороны Европы, назовем это так. И здесь может быть вполне себе и объективный фактор, поскольку, возвращаясь к началу нашего разговора, ситуация с Ираном, ситуация с поставками нефти с Ближнего Востока. Еще там сутки назад была как будто бы несколько позитивной, но сейчас на фоне усиления эскалации у европейских стран могут быть проблемы, поскольку газ, стоимость газа растет, стоимость нефти растет. Лето жаркое наступило, но оно не будет вечным, зима близко. Поэтому в дальнейшем, если мы будем продолжать наблюдать ту ситуацию на Ближнем Востоке, которая сейчас разворачивается, то будет очень и очень дорого запасаться топливом перед отопительным сезоном. И тут, как нельзя кстати, есть Россия, у которой проблем с поставками, во всяком случае, пока нет. Может быть, исходя из этого, такие заявления делаются, я не уверен, но один из вариантов, возможно, такой.
5: Но я все-таки тебя полностью поддерживаю в том, что ты говоришь. Я уверена, что наша позиция от всего, что там происходит, только укрепляется. Наш газ все еще нужен Западу очень сильно. Зимний сезон был долгим, запасы их тают на глазах, и восполнить будет достаточно сложно эти запасы.
4: Ну, кстати, про газ. В Европе есть уже вполне себе конкретные цифры. Страны Евросоюза с начала сезона закачки в апреле направили в подземные хранилища свыше 15 миллиардов кубометров газа, и подземные хранилища заполнены чуть больше, чем на 42%.
5: Просто... Хотя год назад да, показатель составлял 50%.
4: Даже 50,5. Да. Общий объем газа примерно 46 миллиардов кубометров. При этом есть действующие требования Еврокомиссии. К началу зимнего сезона хранилища должны быть заполнены на уровне в 90%. Опять же, газ — это катарский газ, это газ из Соединенных Штатов, что они весьма недешевы сейчас, поэтому возможно, опять же, в связи с приближающимся зимним сезоном некие движения в сторону частичного ослабления санкций, возможно, какой-то отмены, вполне себе могут начаться.
5: Возможно. И, возможно, кстати, европейцам придется конкурировать с Азией, я так понимаю.
4: В борьбе за российские энергоресурсы, ты имеешь в виду? Ну, я не... Вообще, я искренне сомневаюсь, что мы будем туда поставлять в прежних объемах, даже если разрешат, потому что старые обиды, новые обиды добавились. Хотя, возможно, бизнес just business, это не мне судить. Еще одна новость у нас есть, касающаяся...
5: Кстати, очень важная, мне кажется.
4: России, да, есть такая очень нехорошая болезнь, как менингококковая инфекция, и вот в России выйдет первая российская пятивалентная вакцина от этой инфекции. Уже в этом году она на рынке появится, рассказала глава ФМБ Вероника Скворцова.
5: И аналогов в мире нет, что тоже очень важно.
4: Да?
5: И да, это большой прорыв. Наши ученые разработали уникальную вакцину, которая защитит от 5, я так понимаю, наиболее опасных штаммов этого менингокока одновременно.
4: Да, это заявление она сделала в рамках Петербургского международного экономического форума. Она также отметила, что линейка препаратов, которые разрабатывает агентство, большая, и сразу же после препаратов, которые зарегистрируют, пойдет волна следующих лекарственных средств. Вообще, в принципе, если рассмотреть тенденцию в отечественном здравоохранении, мы чуть ли не каждый месяц в эфире обсуждаем какие-то новые препараты, новые вакцины от разных видов рака. И, как мне кажется, в этом направлении у нас действительно наметился серьезный успех, потому что, ну, может быть, я, конечно, невнимательно следил за новостной повесткой несколько лет назад, но как будто бы в этом направлении у нас новостей стало больше.
5: Возможно. И это, знаешь, еще читаю о том, что линейка препаратов разрабатываемых большая, и уже после препаратов, которые зарегистрируют сейчас, пойдет волна следующих лекарственных средств. Видимо, от других заболеваний, я так понимаю, в том числе.
4: Да, осталось только этот момент масштабировать, осталось только сделать так, чтобы можно было воспользоваться этими вакцинами в рамках ОМС, для того, чтобы, собственно, такую помощь могли получить большинство наших граждан. И вообще, я так...
5: ожидается на рынке уже в этом году. Мы сказали с тобой об этом, вакцина?
4: Да, это мы сказали. Скажи, Лисо, ты прививаешься, в принципе, если это, конечно, не какая-то тайна?
5: Ты знаешь, на самом деле нет, но у меня причина есть. Я аллергик, у меня прям документы, и я не прививаюсь, потому что у меня прям очень много на какие препараты аллергия. А ты?
4: Я не всегда, скажем так, потому что есть организации, где позволяют тебе там от работы пойти получить прививку. Я в такие моменты прививаюсь. У нас вот тоже это было возможно, но я тогда, соответственно, не смог воспользоваться там в силу разных причин. В свое время от ковида прививался нашей вакциной, но там была сложная история, потому что мне работать было нельзя на тот момент без прививки. Мы в офис катались.
5: Вот. От ковида. Я от ковида не прививалась. Но, кстати, тоже получила справку, действительно оправданную справку о том, что нельзя было прививаться. Работала так, приходила на работу, приходилось работать. Так, новости работают всегда.
4: Новости работают всегда, я тут тоже полностью согласен. Так, давай еще обратимся к лентам информагентств. У нас тут есть сообщение из инфоцентра, связанного с Крымом. Движение через пункт пропуска Джанкой на границе Херсонской области и Крыма возобновили в реверсивном режиме для легковых автомобилей. Напомним, что в воскресенье ВСУ ударили по мосту в районе поселка Чангар на границе с Крымом, и тогда движение было временно перекрыто. Так вот, сейчас, да, в рамках реверсивного проезда можно там проехать. Так, также, да, у нас есть еще свежие новости, связанные
5: Латвия,
4: с
5: например.
4: Дронами.
5: Да, давай, в Латвии тогда сбили неизвестный дрон «Камикадзе». По предварительным данным, его уничтожил истребитель одной из стран НАТО. Это произошло над селом Роговка, рядом с границей с Россией. Кстати, если говорить о границах с Россией, вот как раз с нашим экспертом, если он к нам все-таки присоединится, мы должны будем обсуждать учения на

0: задействовано 19 стран Альянса, 150 вылетов будут натовские самолеты осуществлять ежедневно.
1: И это уже третье по счету учения такого формата. Было бы, кстати, интересно обсудить, на самом деле, для чего проходят эти учения конкретно у границ России?
0: Это, в принципе, ну, с моей точки зрения, во всяком случае, понятно, потому что есть такая вещь, как создание постоянного напряжения на наших границах, когда те силы, которые в теории мы могли бы сосредоточить именно на украинской проблематике, оттягиваются для того, чтобы мы мониторили все то, что происходит на наших границах, а наличие иностранного военного контингента, который еще там и стреляют, и провокацию, какую могут осуществить, то это вот уже как раз повод для того, чтобы держать там значимые силы. Но это, опять же, моя позиция. Вот сейчас, может быть, военно-политический обозреватель Михаил Нуфриенко расскажет, прав ли я. Михаил, здравствуйте.
2: Да, добрый день. Я прошу прощения, но плохая связь, потому что я сейчас в командировке, да.
0: Да, все всякое бывает, мы понимаем. Вот по поводу как раз учений НАТО. Я высказал мысль, что вот эти вот часто получающиеся у НАТО учения у наших границ направлены в том числе на то, чтобы мы неким образом были начеку и часть сил, которые, возможно, могли бы, не задействовали на решение украинской проблемы. Так ли это или есть еще какие-то у них цели?
2: Отчасти да. Безусловно, цели и эти, но кроме всего прочего, они и пробуют нас. Насколько мы готовы реально реагировать на возникающие проблемы. Они все время пытаются нас подвинуть, насколько мы сможем отступить, насколько можно нас заставить отказаться от каких-то реализации целей, заявленных Верховным Главнокомандующим в начале специальной военной операции. Эта попытка будет постоянно проводиться. Они все время это делают. И здесь очень важно показать, что есть вещи, от которых мы отказаться не можем.
1: То есть это не просто такая демонстрация каких-то мускулов, да, так скажем, или отработка, это, ну, скорее это отработка реальных сценариев боевых действий против России, получается. Правильно я вас понимаю, Михаил?
2: Да, конечно, вы абсолютно правильно понимаете. Но мы же видим по истории, почему нас все время пытаются заставить забыть свою историю. Потому что она очень многому учит. Каждый раз нас пытаются отказаться от территориальных условий, обеспечивающих нашу безопасность. И пытаются объяснить, что ну вот, кстати, от этого ничего страшного, давайте мы проведем здесь учения, давайте мы сюда расширим границы, давайте вы еще от чего-нибудь откажете. Но это невозможно. И вот мы сегодня пришли уже к краю, за который мы отступать не будем. Верховный главнокомандующий президент России Путин четко обозначил критерии, за которые мы уже не отступим. И что бы ни пытались сделать сегодня наши западные уже не партнеры, хорошо пусть пытаются, но дальше мы отступать не будем. Мы пытались договориться с ними, не захотели, извините, это ваша проблема.
0: Михаил, скажите, пожалуйста, вот как раз эксперты, ну, по крайней мере, с которыми я общался, они как будто бы делятся на два лагеря. Одни считают, что Евросоюз вот к 30-му или, может быть, чуть позже действительно накопят некие силы и попробуют перевести происходящее не в конфликт через Украину, а в конфликт прямой с использованием уже собственных воинских соединений. Другие же эксперты считают, что нет, у Европы, у Евросоюза сейчас нет ни технологических, ни физических, ни каких-то моральных возможностей для того, чтобы объединиться единым фронтом, попытаться что-то сделать с Россией. Вы придерживаетесь ли к какому-то этих лагерей и почему?
2: Нет, я вообще не придерживаюсь никакого лагеря. Я считаю, что участие военнослужащих любого государства в любом конфликте не имеет никакого значения. Сегодня роль играют технологические аспекты, а именно кто обеспечивает космическую разведку, кто обеспечивает дроны, кто обеспечивает средства поражения на линии фронта. Мне глубоко плевать, участвуют лично военнослужащие Франции, Соединенных Штатов или Германии на земле в боевых действиях. Меня интересует, кто это финансирует, обеспечивает политическую поддержку и обеспечение железом того, что происходит на земле.
1: Михаил,
2: поэтому на сегодняшний день война идет уже совсем с Западом.
1: Да, и при этом в Лондоне прошла встреча лидеров совсем недавно, Великобритании, Германии и Франции, и основной итог в том, что они договорились в ближайшее время начать

0: совместное производство дальнобойных ракет и систем ПВО для украинской армии. Зеленский тоже участвовал в этих переговорах. И мне интересно, как должна Россия реагировать, по вашему мнению, на это решение, на размещение вообще западного контингента?
1: Безотносительно размещения западного контингента, я убежден в том, что мы должны официально признать, что Запад, и мы это сейчас постепенно признаем, участвует прямо в боевых действиях на Украине. И, соответственно, абсолютно все цели на подконтрольной хунте территории являются нашими законными целями. И плавно переходить к тому, что все объекты, которые занимаются участием в этой войне, включая прибалтийские центры запуска беспилотников, аэродромы, с которых в Румынии действуют истребители НАТО, сбивающие наши беспилотники на территории подконтрольной хунте, являются нашими законными целями.
0: Михаил, буквально минутка осталась, последний вопрос к вам задам. А Европа, она готова вообще к такой оборонной, к созданию такой оборонной промышленности? Просто у них действительно сейчас проблемы по всем фронтам.
1: Объективно, Европа не готова ни к чему. На сегодняшний день они пользуются тем, что мы просто пытаемся сохранить существовавшие еще до специальной военной операции условия межгосударственных отношений, которые Европа сама не соблюдает. Как только европейцы поймут, что мы готовы играть по их правилам, что мы готовы наносить удары по тем целям, которые работают против нас, они спекутся.
2: Угу. Благодарим вас, Михаил.
1: Да.
2: Михаил Нуфриенко, военно-политический обозреватель, был в эфире «Радио Спутник». Собственно, будем ждать и решений, и каких-то дальнейших провокаций на европейском направлении, потому что те новости, которые мы до этого обсуждали, на это нас напрямую наталкивали. Михаил Алимов, Лесо Хабалова, программа «Дневной ракурс». Вернемся после выпуска новостей.

Демонтаж памятника Булгакову в Киеве. Контекст. Символ российской имперской политики. Так на Украине назвали великого Михаила Булгакова и демонтировали посвященный ему памятник в центре Киева. Он стоял неподалеку от литературно-мемориального музея писателя. О сносе с восторгом сообщили украинские журналисты. Недавно скандально известный Украинский институт национальной памяти вынес вердикт. Выдающийся мастер слова якобы презирал украинцев и их культуру, ненавидел украинское стремление к независимости, негативно отзывался о становлении украинского государства и его руководителей. По сути, судьба монумента в тот момент была решена. Говорить об адекватности тут бесполезно. Михаил Афанасьевич родился в Киеве, любил родной город и всю Украину, но считал ее частью большой России. Потому к потугам создать свое государство в кроваво-мутной воде революции относился скептически. Но никакого презрения к украинцам как таковым никогда не испытывал. Вот что в 1923 году написал Булгаков. «Город Киев прекрасный, город счастливый. Над разлитым Днепром, весь в зелени каштанов, весь в солнечном свете. А петлюровцы, их погромы и другие зверские методы борьбы за сомнительные идеи для него были действительно неприемлемы». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру

0: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны. Радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента «Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
2: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента «Лайф». На ней все держится. Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений «все сложно». Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
3: В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. Очевиден вопрос, запрос армянского общества на развитие российско-армянских связей и дальнейшее пребывание Армении в евразийских интеграционных структурах. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Также, по ее словам, избирательная кампания и ход голосования на выборах Армении говорят о том, что власти страны грубо нарушили демократические принципы и процедуры проведения свободных выборов. Захарова отметила, что парламентские выборы в Армении прошли в обстановке беспрецедентного давления на оппозицию и вмешательства со стороны Запада. Москва, по ее словам, рассчитывает, что армянские власти будут руководствоваться подходами, основанными на национальных интересах. Депутаты Европарламента Рут Фирмених и Михаэль фон дер Шуленбург от партии «Союз Сары Вагенхенд» за разум и справедливость призвали к новым форматам диалога между Россией и Евросоюзом вместо ставки на эскалацию. Они также заявили, что ситуация, когда Евросоюз все сильнее движется к войне, вызывает серьезную озабоченность. Депутаты Европарламента 7 июня отправились в Москву для переговоров по приглашению Института Европы Российской Академии Наук. Евросоюз в понедельник впервые ввел ограничения против Ирана в рамках нового санкционного режима в связи с угрозой свободы судоходства, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Она добавила, что при необходимости этот санкционный режим будет применяться и в будущем. Кроме того, по словам Каллас, Евросоюз собирается перевести Украине первые транши из нового 90-миллиардного кредита на беспилотники уже в июне. Сумма составит почти 6 миллиардов евро. Также на неформальном заседании глав Минобороны стран ЕС на Кипре Каллас сказал и об антироссийских санкциях. Так, в новый пакет ограничений предлагается внести более 80 позиций. В частности, они будут нацелены на российский военно-промышленный комплекс. Иран приготовился к длительному ведению военных действий с Израилем и США, передает иранское агентство ТАСНИМ. Он отмечается, что США и Израиль совершают глупую ошибку, и если полагают, что могут ограничить ответные действия Ирана. При этом консульский отдел посольства России в Тель-Авиве осуществляет прием граждан в штатном режиме. Более миллиона россиян получили помощь благодаря мобильным бригадам за последний год, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. Она уточнила, что проект «Мобильные бригады» продолжает развиваться. По словам вице-премьера, врачи на специально оборудованном транспорте приезжают прямо домой к жителям малых сел и отдаленных территорий, где нет стационарных центров. 8 июня, в День социального работника, Голикова открыла 6 социальных центров в 4 российских регионах России, в том числе в Липецкой области, Республике Саха, Барнауле и на селе Сурхахи в Ингушетии. Следующий выпуск на радио «Спутник» менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дневной ракурс.
4: 13:33 в российской столице. Продолжаем программу «Дневной ракурс» на радио «Спутник». В студии Лисо Хабалова, Михаил Алимов. Всех приветствуем.
5: Всем привет еще раз. Привет, Миша.
4: В России рынок кредитных карт близится к насыщению. То есть практически 30 миллионов человек у нас имеют кредитки, сообщает Объединенное кредитное бюро. Выясним, почему кредитки так популярны и почему в дальнейшем их будут выдавать меньше, судя по сообщению этой организации. С нами на прямой связи экономист, инвестор, трейдер, автор телеграм-канала Вячеслав Таквиль-Гудвин. Вячеслав Таквиль, здравствуйте.
6: Да, добрый день.
4: Скажите, пожалуйста, вот тут называется цифра в 30 миллионов человек. Почему ее берут за основу, что, мол, дальше уже все, рынок насытился?
6: Ну, все так и есть. Вы же понимаете, что процент платежеспособных клиентов, который может так или иначе вести какую-то кредитную нагрузку, он исчерпал себя. У нас в стране проживает порядка 150 миллионов с учетом новых регионов. И в совокупности есть какой-то средний класс, чуть выше, который имеет кредиты или кредитные карты. И я бы тут, наверное, такую провел аналогию. Сейчас идет борьба не за какой-то новый квартиры, новый дом, а за уже текущие квартиры, которые построены в предыдущем доме, и просто идет борьба за этого клиента. Так, если представить себе, что у некоторых клиентов бывает и по две, и по три карты кредитные. Очень часто это было такой один из поводов заманить в какую-то более удобную банковскую систему. То есть банки между собой конкурировали. И тем самым появлялись как раз-таки различные кредитные карты у одного и того же человека. То есть у него там, может быть, здесь какой-то более интересный льготный период, здесь какие-то бонусы, там у него здесь какие-то кэшбэки. И, соответственно, таким образом заманивалась эта база. Но она рано или поздно исчерпалась. Сейчас мы видим, что даже сами банкиры, представители говорят о том, что достигли определенного пика, а значит, в скором времени наступит определенный спад.
4: Означает ли это, что вырастет в таком случае популярность других инструментов для того, чтобы взять чужих денег взаймы?
6: Скорее всего, да, мы увидим какой-то косвенным образом рост там, не знаю, ломбардов, автоломбардов, всевозможных там микрокредитных финансовых организаций. Дело в том, что если вот представить себе кредитную карту, она сама по себе не зло. И в условиях нормальной экономики, в условиях того, когда потребитель хотел бы получить ту или иную услугу или там продукт здесь и сейчас, то кредитная карта – это довольно хороший инструмент. То есть он получает здесь и сейчас, что-то забирает, может быть, даже с выгоды, какие-то скидки получает за счет этого, то есть покупая прямо здесь сейчас. А чуть позднее уже там зарплаты с каких-то других доходов, он закрывает данный кредит. И в некоторых случаях у многих банков есть хорошие такие кредитные лимиты, благодаря чему он, в общем-то, может себе даже фактически не в ущерб это сделать, то есть не переплачивая ни за что. Но через некоторое время многие люди начинают воспринимать эти деньги как какой-то доход, и вот выбирают весь этот лимит, и потом уже перекрывают только процентные платежи, а новые, соответственно, вот само тело лимита по кредитной карте, они не перекрывают. И тем самым образуется вот этот снежный такой ком, который может в любой момент выстрелить, когда кредит будет на пике, у него не будет возможности перекрывать предыдущие кредиты, и это может быть как раз таким вот условием для, ну, не то чтобы паники, но у ряда клиентов могут возникнуть с этим проблемы.
5: Вячеслав, а что бы вы порекомендовали нашему слушателю, чтобы не впадать в такую долговую яму, грубо говоря? Как можно самого себя тогда сдерживать, чтобы не набирать этих кредитов?
6: Тут самые простые способы, они много раз уже рассказаны. Первый способ – это постараться, если вы вдруг что-то резко захотели и захотели это платить, вот здесь сейчас прямо, выжидать определенный какой-то период времени. У кого-то это час, у кого-то это полдня, у кого-то сутки. И этот период вам даст вот эти эмоции, чтобы улеглись. И вы вновь, когда придете с этой мыслью что-то приобрести или купить, или какую-то услугу получить, за счет того, что эмоциональный фон, он уменьшается, дофамин в кровь больше не выбрасывается, вы, соответственно, уже передумаете это делать, и уже кредитную карту вам не нужно будет использовать. Ну и, конечно, по возможности, кредитные карты – это не самый классный кредит, который существует в банковской системе. Дело в том, что по условиям, ну, большинства банков так примерно, по условиям, когда вот этот льготный период заканчивается, когда вот эта своеобразная рассрочка от банка заканчивается, там наступает процентный период, и эти проценты, они могут достигать до 50% годовых. То есть это один из самых невыгоднейших кредитов для конкретного клиента, если вот брать в разнообразной кредитной линии. И это тот факт, который немногие в голове держат, что это очень дорогой кредит, и проценты по нему очень большие. В связи с этим вот это ощущение, что вот всегда же рассрочка была какая-то, вот я деньги занял, быстренько перекинулся, и все у меня хорошо. Но через некоторое время, когда вот этот кредитный лимит исчерпает себя, этот кредит довольно сложно будет возвращать за счет как раз-таки высоких процентов.
5: Вячеслав, а есть какие-то, может быть, 3-5 пунктов, как выбрать кредитку, а как лучше не брать? То есть не как, а какую кредитку лучше выбрать, а какую лучше точно не брать?
6: Ну, тут таких 3-5 пунктов, наверное, называть бессмысленно, потому что они, наверное, в общем будут рекомендации абсолютно для всех. Кредитки, которые имеют действительно хороший большой лимит, зачастую это как раз-таки та самая ловушка, в которой многие попадают, и после этого им и тяжело выбраться. То есть, наверное, я бы тут порекомендовал не расширять свои кредитные лимиты по многим картам, потому что чем больше вы денег возьмете, да еще под высокие проценты, тем сложнее отдавать. Поэтому тут гораздо проще иметь какие-то кредитные карты на там, 30, 50, 100 тысяч рублей, которые вы там можете практически одной зарплатой, да, там, зачастую закрыть, чем у вас там кредитная карта, которая на 300, на 400, на 500 тысяч рублей, еще если это в разных банках, разные условия, разные какие-то сложности, это для вас будет гораздо более накладным. В некоторых случаях, если люди готовы на какие-то пойти на окончательные завершения с этими кредитками, то лучше переводить все в рамках одного банка. Зачастую, когда вы обращаетесь к какому-то банку и говорите, вот смотрите, у меня несколько сейчас кредиток, одна из них в вашем банке, я бы хотел расширение лимитов, да, и там закрыть у тех других банков и остаться в рамках вашего клиента. Это гораздо проще, потому что вы начинаете путаться в разные платежи, разные банки, где-то нужно сюда перекинуть денег. То есть, и это все усложнение. Гораздо проще это в рамках одного какого-то банка, неважно какого, да, он цвета, там, может быть, зеленый, синий, красный или там, желтый, какой угодно, да, или там, разноцветный. Тут важен только факт того, что в рамках одного банка это гораздо комфортнее, гораздо проще, чем когда у вас целый набор от различных банков, и вы еще потом усложняете себе жизнь тем, что пытаетесь вот эти даты погашения, а они будут везде разные, естественно, вы еще будете за ними следить, и очень часто они не будут совпадать идеально с вашими периодами авансов, зарплаты и всего остального.
5: Угу. Спасибо большое. Да. Очень
4: благодарим
5: полезные
4: вас,
5: рекомендации. Да. Экономист, инвестор, трейдер, автор телеграм-канала Вячеслав Таквиль.
4: Федеральная служба безопасности вместе со Следственным комитетом выявила деятельность организованного преступного сообщества, которое финансировало онлайн-казино. Задержали 24 человека и 8 объявили в розыск. В принципе, проблема лудомании, проблема, когда человек полностью отказывается от нормальной жизни, мечтая о каких-то выигрышах в онлайн-казино, она действительно перед нашим обществом, это моя принципиальная позиция, стоит очень остро, потому что знаю и личные истории, когда люди все теряли. Разбираемся в том, как это все функционирует, почему человек так легко может превратиться в тень себя прошлого, когда вот в эту историю втянется. В этом нам помогает доктор психологических наук, профессор, руководитель клиники доброго психолога Александр Михайлович Клочков. Александр Михайлович, здравствуйте.
7: Здравствуйте. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, Михаил.
4: Скажите, пожалуйста, с чего начинается тот процесс, который мы называем лудоманией? Когда люди вместо того, чтобы просто там попробовать что-то поиграть, начинают в это полностью погружаться и уходить от той жизни, которой жили до этого много лет?
7: Ну, как правило, это связано с потерями смысла жизни. у человека. Потому что человек находит смысл жизни в игре. Потому что там у него появляется серотонин, дофамин, похвала какая-то, достижение целей определенной, которые он себе ставит. Ну, потом недостижение, потом попытки снова себя реализовать. Эти моменты, да, конечно, это тупиковая ветвь часто. Но если мы говорим чисто о ставках именно в онлайн-казино. А если это связано с компьютерными играми и смешанной формой, соответственно, то в этом случае мы говорим о том, что человек пытается реализовать себя через виртуальную жизнь, уходя от реальной.
4: При этом как будто бы здесь есть очень важный фактор, который многими недооценивается. Это популяризация всего этого дела за счет имеющих авторитет людей, за счет блогеров, стримеров, которые, не стесняясь, выигрывают там много денег в рамках онлайн-казино, демонстрируя это собственной аудитории. Возможно ли, что здесь еще и действительно значимую роль играют авторитет этих персон, которые на неокрепшие умы аудитории воздействуют?
7: Ну, вопрос это не в авторитетах, авторитеты были всегда, вопрос о том, о неокрепших умах аудитории, на которые можно воздействовать. Ведь мы с вами тоже смотрим этих блогеров, но мы почему-то решаем, что нам это не надо. Вопрос, почему те люди решают, что им это надо? Это, опять-таки, потеря опоры в жизни, опоры на себя, опоры на близких людей, опоры в достижении цели. Мы об этом говорим. То, что люди авторитетные какие-то зарабатывают деньги на этом всем деле, да, зарабатывают, и что? Вопрос, ведемся ли мы на это дело. И вопрос это, я вижу решение этого вопроса скорее больше в том, чтобы эти люди могли общаться с другими людьми и находить те другие способы, где они могут реализоваться и выходить из какого-то программы одиночества, потому что у них это чаще всего есть. Либо программа того, что человек не может реализоваться в своей жизни, достигнуть тех целей, которые он хочет достигнуть. Если он их сможет достигнуть, то ему игромания станет не нужна, и лудомания тоже.
5: Александр Михайлович, у нас лечение лудомании недавно включили в ОМС. А есть ли уже какие-то конкретные программы лечения?
7: Честно говоря, я не могу этого сказать. Я руководитель частного центра. У нас эта программа существует давно. Я с этим работаю давно и довольно-таки успешно. И, как правило, это все связано с тем, что человек, проходя психотерапию, вот у меня, например, то он приходит к моменту того, что ему уже это не требуется. Он находит реализацию у себя в другом.
5: А на что стоит обратить внимание родным? Как определить, что ставки на спорт – это уже действительно реальная проблема?
7: Когда пошли ставки на спорт, это уже процесс запущен. Процесс начинается несколько раньше. Процесс начинается в тот момент, когда человек замыкается в себе, когда он потерял смысл жизни, ориентир в жизни, то его цели финансовые в том числе не достигаются. И когда он теряется в этом своем, вот в этот момент стоит обратить внимание, в этот момент гораздо легче остановить процесс. Если человек начал ставить на спорт, то у него что-то не получается в жизни. Уже.
4: Насколько эти процессы, в принципе, обратимы? То есть мы знаем, что вот по аналогии, если брать с другими зависимостями, за людьми, которые употребляли препараты, ведется наблюдение, проверяют на предмет ремиссии. Вот с лудоманией это как работает?
7: Точно так же, по тому же самому принципу. Человек, который, ну, это все зависимости по одному принципу идут. Все зависят по одному принципу. Лудомания точно так. Сначала проходит момент ориентировки человека, а потом время от времени сам ходит к психологу своему, клиническому или медицинскому, соответственно, за тем, чтобы не... Когда он чувствует, что у него что-то не очень получается. Все падение лудомании идет только в том случае, если человек не реализуется его цели в жизни другими способами, реалистичными. И когда человек отслеживает эти моменты сам у себя, то он уже идет к психологу, а не идет в казино.
4: Вот эта ставка на азарт людей, она в каком возрасте начинает закладываться, даже если мы не берем, вот как вы говорили, именно какие-то утраты ориентиров, но те попытки каким-то образом привлечь граждан к этому процессу. То есть вот у нас тут слушатель, например, вспомнил какие-то детские игры с лутбоксами. Это может каким-то образом в дальнейшем сказаться на судьбе человека?
7: Ну, еще раз говорю, вы идете к моменту самой лудомании. Я говорю о причинах ее. Причина ее в потере ориентира в жизни и достижении финансовых, в том числе, целей. Человек, ставя ставки, он стремится заработать деньги. Это смысл в этом ставок. Он стремится к этому. Это его реализация финансовой, в том числе, в сфере. Ну и для мужчин это момент успешности. Если в семье человек не нашел возможности найти профессию, которая ему нравится, увидел возможности заработка, то это любой возраст может сработать. Сейчас дети часто включаются в эту игру, потому что им это интересно, им хочется быть взрослыми, как родители, а у них нет возможности зарабатывать деньги. У нас способов легальных не так много, которых дети могут зарабатывать деньги, а им хочется зарабатывать, особенно у тех, у которых есть такая жилка. И они идут в это, именно не ставки казино, они идут в ставки вот этих компьютерных игр, в том числе и этих стримеров, блогеров, которые активно это все продвигают.
5: Кстати, про ОМС хочу добавить, что да, действительно, эти программы уже действуют и используются, как правило, медикаментозное лечение, то есть это снятие тревожности, стабилизация эмоционального фона и купирование импульсивных состояний. Также психотерапия, то есть там будут и индивидуальные групповые сеансы, включая популярный формат 12 шагов здесь указывается. Кстати, вам что-нибудь, ну, вам наверняка известно про этот формат 12 шагов, он действительно действенный?
7: Ну, мое мнение о программе «12 шагов» очень отдельное. То есть, на самом деле, я не очень доверяю проблеме того, что человек перекладывает свою ответственность на Бога или на группу. Так или иначе. Это перенесение ответственности в свою жизнь на Бога или на группу. Смотря к какому формату 12 шагов мы идем. Признание того, что да, это первый момент очень важный, конечно. Но потом я бы ориентировался на то, как ты сам можешь, а не как вы вместе с группой можете. Перенесение ответственности, на мой взгляд, не самый лучший формат взаимодействия. Но, к сожалению, тем, что наше государство оперирует теми способами, которые у нас официально подтверждены.
4: Александр Михайлович, вот у меня вопрос, связанный как раз-таки с тем, как люди в эту всю систему попадают. Потому что человек может быть, в принципе, у него, я опять же через знакомых сужу, у него там может быть распланировано будущее. Там человеку родители купили в центре Рязани квартиру для того, чтобы он поступил в училище ВДВ. Вместо этого не было никаких вроде бы объективных причин для того, чтобы это случилось, но тем не менее там пошли такие долги, что квартиру пришлось продать. В общем, почему тогда в таком случае люди обращаются к этому, если нет вроде бы никаких явных предпосылок, как будто бы все хорошо, жизнь простроена уже.
7: Михаил, вы путаете понятия. Заметьте, вы сказали четко, родители купили ему квартиру. Это не он реализовался, это родители ему купили. Он сам никак не реализовался человеком. Ему тут важны не деньги, а самореализация, целеустремленность. Человек достигает каких-то целей. Многие путают понятие, что это ставки, это просто про количество денег. Это про достижение неких целей, ведь там ставки наращиваются постепенно во всех моментах, если мы об этом говорим. Человек пытается реализоваться сам. Я знаю, что ему родители купили квартиру в центре Рязани. А что он сам? А он сам что заработал, купил? И вот эти моменты за счет того, что у нас социальный лифт сейчас не так сильно хорошо развит, а люди хотят сразу всего и без хлеба, то есть в этом моменте. А если он начинает свою карьеру в ВДВ, то он начинает с низших чинов. И не через год достигнет высоких высот и достижения всего остальных моментов. Вот и получается эта ситуация.
4: То есть нужно именно...
7: Так у вас и девушка сегодня результатами своими.
4: Нужно именно делать так, чтобы было понятно, что всего можно добиться только упорным трудом. Благодарим вас, Александр Михайлович, доктор психологических наук, профессор, руководитель клиники доброго психолога Александр Клочков был в эфире «Радио Спутник».
5: Я, кстати, по этой теме хотела бы еще добавить, что помощь получить достаточно несложно, на самом деле, в таких ситуациях. Нужно обратиться к психиатру-наркологу по месту жительства.
4: Да, это по аналогии с другими зависимостями, о которых мы тоже упомянули. У нас есть еще пару минуток, успеем обсудить с тобой, Лисо, такую интересную тему, после которой многие водители, я уверен, вздохнут с облегчением, потому что Минтранс разъяснил детали законопроекта об изменениях в законе об организации дорожного движения. И, в частности, изменения касаются внесения платы за парковку. То есть теперь в документе предлагают закрепить альтернативные способы внесения, когда водитель физически не может оплатить парковку по независящим от него причинам.
5: То есть это, например, сбои в интернете, правильно? Или плохая работа паркомата конкретно? И человек в данном случае раньше получал штраф, а сейчас нет.
4: А сейчас у него есть возможность, например, но тут тоже нужно отдельно говорить, что регионы сами определяют такие варианты, и их обязанность — это обеспечить к ним доступ. Вот, например, если, да, как ты правильно сказал, человек не сможет внести деньги, если произошел технический сбой, если там отключили интернет в городе, такое тоже бывает, к сожалению, мы от этого в последнее время не застрахованы, то его освободят от оплаты за соответствующий период. При этом есть еще одна норма, которая называется постоплата.
5: То есть... Да, так можно будет внести деньги в течение 24 часов.
4: Да, то есть это получается...
5: После начала,
4: да,
5: парковки.
4: Есть возможность дойти до Wi-Fi, спокойно все это дело оплатить. И, как мне кажется, это очень своевременно, потому что места с платной парковкой, они расширяются. Я, как человек, который живет в Подмосковье, уже и в своем городе обнаружил улицы с платной парковкой, чему не сказать, чтобы рад, потому что я бы, прежде чем делать такие моменты, это так, на всякий случай, немножко бы дороги нам починил, потому что в Москве я еще понимаю... вот эти вот нюансы с большим количеством транспорта, то по Подмосковью очень бы хотелось, прежде чем взимать плату за парковки, сделать так, чтобы можно было колесо где-нибудь в яме не оставить. Это так. На всякий случай, маленькая моя ремарка.
5: Да, и, кстати, ты знаешь, я задумалась, не приведет ли это к каким-то злоупотреблениям со стороны автомобилистов, которые могли бы имитировать каким-то образом, то, знаешь, включить режим полета у себя на телефоне и таким образом имитация сбоя в сети.
4: Мне кажется, тут все будет очень строго контролироваться, потому что все соответствующие органы знают, в каком радиусе что-то с интернетом происходит. Если там этого не будет, то тогда такого водителя еще и к ответственности привлекут за попытку схитрить. Да. Михаил Алимов, Лисо Ховалова для вас работали. В эфире «Радио Спутник». Сейчас выпуск новостей, потом коллеги продолжат прямой эфир.

0: Страна героев. Петр Федоткин. Украинская диверсионная группа сумела скрытно подобраться почти вплотную к российским позициям. Условия были благоприятными. Однако наша разведка засекла противника и передала информацию на опорный пункт. Было принято решение наблюдать за действиями ВСУшников. Лейтенант Петр Федоткин со своим подразделением выдвинулся в нужную точку, занял удобную позицию. Спустя некоторое время враг был обнаружен. Группа была хорошо оснащена. Минометы, гранатометы, стрелковое оружие. Диверсанты начали обустраиваться. Проанализировав ситуацию, Федоткин и его боевые товарищи незаметно переместились в более удобное место. Не дожидаясь действий противника, наши военные открыли по нему шквальный огонь с фланга. Украинские боевики не успели развернуться в боевой порядок. Они понесли значительные потери и бежали с поля боя. Бросали на бегу оружие и боеприпасы. Оперативные и профессиональные действия Петра Федоткина предотвратили нападение на российскую бригаду, которая была чревата потерями в живой силе и технике. Продвижение вооруженных сил России вглубь подконтрольной Киеву территории продолжилось. Страна героев. Говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупости.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник».
4: Мне кажется, что ты...
5: Это проекция.
4: Но я хочу...
5: А это зацикленность на себе.
4: Нет, дело не в этом.
5: Вытеснение и отрицание.
4: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник». Мы всегда стремимся к максимуму и теперь стали на шаг ближе. Переходите в Макс и подписывайтесь на наш канал «Радио, _ Спутник».

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа дня, в Самаре и Ереване 3. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Работа над ледоколами «Ленинград» и «Сталинград» не должна зависнуть, заявил Владимир Путин. США сохраняют блокаду в отношении Ирана до достижения окончательной договоренности о мире. Очевиден запрос армянского общества на развитие российско-армянских связей, уверена Мария Захарова. Подробности далее. Президент России Владимир Путин поручил Объединенной судостроительной корпорации предпринять все меры, чтобы работа над ледоколами «Ленинград» и «Сталинград» не зависла. Глава государства провел рабочую встречу с генеральным директором корпорации Андреем Пучковым. Тот, в свою очередь, рассказал, что выручка корпорации по итогам прошлого года составила 525 миллиардов рублей. США сохранят блокаду в отношении Ирана до достижения окончательной договоренности о мире. Об этом заявил президент Дональд Трамп. Он также отметил, что Израиль и Иран стремятся к договоренности о немедленном прекращении огня, но этому мешают невежество или глупость. Накануне вечером Иран выпустил несколько ракет по северу Израиля. Воздушная тревога неоднократно срабатывала, в том числе и в Хайфе. Атака последовала через несколько часов после заявлений в Иране о том, что Тегеран ответит на недавний удар израильской армии по пригороду Бейрута. Консульский отдел посольства России в Тель-Авиве ведет прием граждан в штатном режиме. Очевиден запрос армянского общества на развитие российско-армянских связей и дальнейшее пребывание Армении в евразийских интеграционных структурах. Об этом заявил официальный представитель нашего МИДа Мария Захарова. Она также отметила, что прошедшие в республике парламентские выборы показали, что армянское общество крайне поляризовано. Голосование в Армении прошло накануне. В Кремле фиксируют правонарушения, которые были в ходе парламентских выборов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее стало известно, что партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» не набрала 50% голосов по итогам обработки бюллетеней со всех участков. Китай и КНДР должны укреплять обмены в дипломатической, правоохранительной и военной сферах. Об этом заявил председатель КНДР Си Цзиньпин. Он также отметил, что Китай готов расширять сотрудничество в торговле, науке и технологиях с КНДР. Си Цзиньпин в понедельник прибыл в КНДР с первым за 7 лет государственным визитом. Ранее МИД КНДР сообщал, что Си Цзиньпин посетит КНДР 8 и 9 июня по приглашению лидера страны Ким Чен Ына. Камчатский край через 4 года планирует довести долю возобновляемых источников в энергобалансе до 50% за счет строительства второй очереди Мутновской геотермальной станции и перехода на сжиженный природный газ. Об этом сообщил губернатор Владимир Солодов в интервью РИА Новости. Глава региона отметил, что сейчас основную долю в энергобалансе Камчатки занимает мазут, неэффективное и дорогое топливо, от которого регион намерен системно отказываться. Белорусская железная дорога назначила дополнительные поезда в сообщении с Москвой в период празднования Дня России. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика. По маршруту Брест-Москва будут курсировать две дополнительные пары поездов, а между Минском и Москвой одна пара, уточняется в сообщении. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Прямой эфир с Карине Геворкян.
2: Все верно, друзья, вы слушаете «Радио Спутник». Здравствуйте, ближайший час в нашем эфире политолог-востоковед Карина Геворгян. Она уже на прямой связи со студией. Карина Александровна, мое почтение, здравствуйте.
3: Здравствуйте, дорогая.
2: Забрал актуальную информацию, озвучу, чтобы понимать контекст и нам с вами, нашим дорогим радиослушателям и зрителям, и перейдем к диалогу. Вчера вечером Иран нанес ракетные удары по северу Израиля, и, что важно, после израильских авиаударов по Бейруту. Сегодня утром в ЦХАЛ заявили об ударах по стратегическим объектам обороны Ирана. В свою очередь, посольство Российской Федерации в Тель-Авиве рекомендовало российским гражданам воздержаться от поездок в Израиль, цитата, до прояснения ситуации. Ну и комментарии Трампа, безусловно, куда же без него. В свою очередь, американский президент призвал Израиль и Иран немедленно прекратить обмен ударами. И процитирую его последний пост в его соцсети True Social. «Окончательные переговоры о мире уже идут, но их продвижению мешают невежество и глупость. Блокада останется на месте в полном объеме, пока не будет заключено окончательное соглашение. Двигаться нужно быстро». Карина Александровна, на ваш взгляд, только ли дело в невежестве? Или есть лобби, которое ни в коем случае не хочет мира? Пожалуйста.
3: Знаете, я ответственный человек, и тех, кто нас слушает, я не могу обманывать. Давайте я изложу свое видение.
2: Пожалуйста.
3: И действительно, и я имею дело с вербальной реальностью. Да, вот Трамп заявил, Нетаньяху заявил, Иран заявил и так далее. И сквозь вот эту вербальную реальность я, конечно, кое-где имею свои источники. Я вижу, что происходит. Не все могу верифицировать. Значит, давайте вообще начну с того, о чем вы не спрашивали. Хуситы заявили о блокировке Баб-эль-Мандебского пролива. И они договорились с Сомали, которые, в свою очередь, выступают против Сомалиленда, признанного Израилем. Израиль официально признал Сомалиленд, непризнанное государство, но признал. Вот представьте себе, что за ситуация складывается. Неизвестные, ну, в общем-то, знаете, все понимают, что это слоненок, да, и этот слоненок имеет отношение к зоопарку Нетаньяху, значит, еще несколько дней назад наносил удар по стратегическому союзнику Соединенных Штатов в регионе, султанату Оман. Вот берем все в копилку, хорошо? Большой-большой макрорегион. Ближний и Средний Восток, к которому, ну вот так получилось, примыкает Южный Кавказ. Где вчера происходили в Армении выборы, и я сегодня мониторила ситуацию на российских телеграм-каналах, а не на армянских даже, потому что информация из Армении я получила достаточно полную, но это не так интересно, как то, что, например, президент Казахстана Токаев поздравил Пашиняна с победой еще до заявления ЦИК Армении. Например, то же самое практически делает Анкара. Вот. Вот вам набрасываю, а дальше люди умные, они сами начнут понимать вообще, что происходит. При этом, значит, миссия СНГ никаких нарушений не признает. То есть вот аресты, ну, в качестве маленького примера, значит, аресты представителей сильной Армении, Самвела Карапетяна, и обыски в офисе этой партии в день выборов, ну, в общем, согласитесь, если бы все было бы так супер замечательно, да, то, наверное, вы, наверное, все-таки именно в этот день этого бы не было. Ну, ладно, бог с ним. Значит, откуда на Иран летели удары? Тоже очень важно.
2: Так, угу.
3: Значит, иранцы заявляют о том, что удары наносились с запада и по западной части Ирана, и это в том числе Тебриз. Вот, иранцы в этом смысле стараются молчать и не говорят о том, что откуда они могли наноситься. Заявляют только, что с территории Ирака и с акватории Средиземного моря Израиль наносил удары. Говорят, а якобы сами иранские ресурсы говорят о том, что, ну, много чего они поназбивали. При этом министр иностранных дел Аббас Аракчи где находится? Он, по-моему, у меня возникает такое впечатление, что он вместе с пакистанским министром в Исламабад вылетел и туда якобы собирается Вэн, правильно? Значит, о чем-то все-таки по крайней мере, о каких-то этапах или о подписании некоего меморандума, который еще не договор и не соглашение, это только меморандум о намерениях, значит, все-таки стороны к какой-то точке пришли. Еще мы знаем с вами по сливам из американских средств массовой информации о том, что Трамп матом кричал на Нетаньяху и сейчас вроде кричит. Но при этом следует отметить, что американское посольство в Израиле как-то явно действовало, что ли, вразрез со всеми этими заявлениями Трампа о том, что не устраиваете тут новые заварухи и так далее. То есть те предупреждения, которые делало посольство, это свидетельствовало о том, что американская сторона поставлена в известность о том, что Нетаньяху собирается по Ирану ударить. То есть опять переговоры и удары, переговоры и удары. Уже дежавю такое. При этом, и это не все, потому что это тоже следует учитывать. Если Иран молчит сейчас, иранские ресурсы и официальные лица на высоком уровне не делают никаких заявлений относительно постсоветского Азербайджана, то, надо сказать, в парламенте они довольно свободно дискутируют наличие израильских объектов на территории Азербайджана, что бы ни говорил президент Ильхам Алиев. И вот буквально дня два назад CNN публикует как раз эту информацию об израильских базах в Азербайджане. Я написала в своем телеграм-канале, вопрос не в том, что это вообще тайна Полишинеля, то есть это хорошо известно, что именно с этих объектов, в том числе на Тебриз, много чего летит. Вот. Интересно, почему они это сделали? Ну, понятно, что CNN – это антитрамповский ресурс, да? Вот, знаете, я сейчас выступаю не в роли даже аналитика, который синтезирует всю эту информацию, а я вам это набрасываю для того, чтобы, наверное, сделать только один вывод. Что мир подошел к такой черте, когда, с одной стороны, все боятся сморгнуть и боятся крупномасштабных боевых действий с применением неконвенциональных видов оружия. То есть здесь есть такие страхи. Но прощупывание почвы и разведка боем ведется для того, в том числе, чтобы понять, насколько, например, можно выбить Россию из игры на Ближнем Востоке. Это новая большая игра 2.0, да, как в 19 веке. То есть я в данном случае, никто не будет говорить, вот обсуждая это событие, а России вообще никто не скажет. А я-то вижу, что все эти события, так или иначе, увязаны с действиями Украины в отношении мирных граждан российских и ударов, которые осуществляет Украина, это все синхронизировано, и это жизнь неспроста.
2: То есть не нужно воспринимать ситуацию на Ближнем Востоке и российско-украинский конфликт как две параллельные линии, да, и вот я правильно понимаю?
3: Да, они пересекаются, они взаимосвязаны. Я понимаю, что у Ирана есть возможности отбиться. То есть пока ничей выигрыш ни в какой битве и в разовой акции не будет означать победы в кампании. Равно как и наши проигрыши в разных битвах, это я к нашим гражданам уже обращаюсь, не означают проигрыши в кампании. Вот так расширяется фронт. Я уже не стану говорить, отнимать у вас время, тем, что сейчас происходит на Балтике и вокруг Санкт-Петербурга и Калининграда. Это тоже все в одном флаконе.
2: Карина Александровна, в таком случае, возвращаясь к истории с Израилем, его действиями и возможным согласованным планом действий с Соединенными Штатами, а действительно ли есть понимание, взаимное понимание у Израиля и Соединенных Штатов, как действовать? Потому что, честно говоря, с одной стороны, действительно фигура Дональда Трампа, который, как вы говорили, чуть ли не матом там кричит на Нетаньяху, с другой стороны, все-таки приказы отдаются. Вот, на мой взгляд, тут какая-то некая неувязка существует. Или, может быть, я ошибаюсь?
3: Ну, Трамп хочет дистанцироваться от этого всего, и его игра более-менее понятна. Вот, потому что он все-таки хочет быть арбитром и императором земного шара. Вот, и понятно, что как человека его раздражает проблемы, связанные с Израилем. Но он не может не отдавать себе отчет в том, что в широком плане избавиться от возможностей Израиля в самих Соединенных Штатах, включая глубинное государство и разные ведомства, он не в состоянии, у него такого ресурса нет. Mm-hmm. Красиво сказала, да?
2: В таком случае Израиль хочет ли расширить свое присутствие, говоря о переговорах, которые, по всей видимости, да, продолжают вестись в Исламабаде или по иным дипломатическим каналам, пусть даже заочным, но все-таки, говоря о дипломатии.
3: Ну, вы знаете, это довольно интересная такая деталь. Дело в том, что Пакистан не признает государство Израиль. Вот, в отличие от Ирана, который, с одной стороны, этот Израиль не признает, а с другой стороны, свою подпись под резолюцией ООН не отзывала, то есть признает два государства, поэтому и требует создания двух государств. Вот такая хитрость. Иран не отзывал свои подписи под резолюцией, где признаются два государства, Израиль и Палестина. Я понятно сейчас говорю? Вот. Но, и вот это самое интересное, при всем при том, что они друг друга не признают, ну, я не буду сейчас ссылаться на, и у нас с вами не академическая лекция, это целая тема и очень серьезная, взаимодействие израильских спецслужб и пакистанских никогда не прекращалось. Ну, просто примите это как факт. Но специалистам это хорошо известно.
2: Вот рассуждая на более таком, скажем, глобальном контуре, как вы связываете действительно разные события, абсолютно которые кажутся нам, обывателям здесь, безусловно, как параллельными линиями, а вот на ваш взгляд, в эпоху, когда существуют трудности и с международным правом, это я очень мягко стараюсь подбирать слова и выражения, договор о нераспространении ядерного оружия, где, знаете, тоже конференция не увенчалась успехом, в то же время признание, непризнание отдельных государств. Вот слушайте, учитывая вот эту воронку, даже кто-то говорит, ближневосточная воронка, а создается впечатление, будет мировая воронка, в которой так, безусловно, быстро разворачиваются события. Вот я понимаю, это вопрос скорее к юристам, но тем не менее, что тут важнее для окончательного, прочного, устойчивого мира? Заявление личностей, говоря о президентах, или действительно некий гарант в виде подписи, юридических документов и прочего, потому что сейчас это кажется такой, ну, невероятной суматохой и неразберихой.
3: Ну, знаете, ни то, ни другое, вот что я вам скажу. История пойдет своим путем.

0: А что до этого было там? Мы вот это все кипело и бурлило, то есть менялся гегемон. Вот был Западный Рим гегемоном, я это хотел сказать. Я читаю европейские, ну, серьезные фундаментальные исследования, да. Они делают все для того, чтобы не обращать внимания на существование фактора Восточного Рима, который никогда не назывался Византией. Они даже название поменяли, понимаете? А в Иране даже Турцию османскую в документах и в договорах обозначали как Рум, то есть Рим, отсюда Арзерум, граница Рима, город Арзерум. Да? Вот. То есть это был Рим, они себя называли Римом со столицей в Константинополе.
1: Очень показательно, стоит отметить.
0: Да.
1: И не, я благодарю вас, безусловно, за такой очень важный, не то что пример, а вот практически ретроспективу событий. Но вот возвращаясь к вопросу и делам насущным, новостной повестке, в контексте всего уже вышесказанного, на ваш взгляд, возможно ли в целом добиться сегодня, учитывая огромное количество игроков, мира хотя бы локального? С Ираном. И вы говорили, Иран может защититься. А может ли Иран перейти от позиции защищающегося к атаке непосредственно? Потому что до этого мы видели неоднократно очень миролюбивую позицию Ирана, если мы будем разбирать.
0: Зачем? Вот. А зачем? Иран выигрывает ситуацию и имеет серьезный шанс выиграть ситуацию благодаря своему геостратегическому положению. Идеальному, по сути. Ну, с точки зрения классической геополитики. И может действовать. Вот многие говорят прокси. Это не очень правильно. Дело в том, что прокси – это те, кем все-таки метрополия управляет. А вот надо сказать, что это более корректно сказать проиранские или ориентированные на Иран силы. А что Оман, стратегический союзник Соединенных Штатов? Ну, тогда и Оман получается иранский прокси, поскольку действует совместно с Ираном. И именно Маскат и Тегеран создали администрацию по проводу судов через Ормузский пролив. Как это все вообще понимать? Оман – это иранский прокси. Там, между прочим, есть одна авиабаза американская на территории, по которой, кстати, иранцы не шарашили. Правда? Все гораздо интереснее. Вот. Поэтому, что бы ни заявляли руководители и какие бы документы ни подписали, равно вот как я упомянула Армению, ну уже пусть народ это спишет на окончании моей фамилии. Вот. Ну, не, понимаете, всем этим планом, включая задекларированные в Армении, о чем много говорили сейчас на днях, и ругали Пашинян, на чем свет стоит. Сейчас все молчат. Я только воздерживалась, потому что я более-менее понимала исход, что результаты выборов будут признаны как с куста сразу, что и сделал Токаев, не дожидаясь объявления. Вот, поэтому не надо торопиться. Вот, это все не состоится. Понимаете, все не состоится. Поэтому Иран не тратит силы для того, чтобы и вооружение, а для того, чтобы, знаете, кого-то удивить. Вот войны нередко или вооруженные конфликты оканчиваются, если противная сторона демонстрирует в качестве предупреждения вооружения, на которые нечем ответить. Слушайте, ну вы же это видели. Украина не наша с вами сегодня тема, но хотя бы мы же это продемонстрировали. Конфликт остановлен? Нет. Вот Европа перестала помогать Украине, перестала быть тылом для Украины? Нет.
1: Ну, справедливости ради, Нетаньяху и больше 10, уже, наверное, 20 лет тоже постоянно говорил о том, что Иран вот-вот, уже точно завтра будет ядерное оружие, но...
0: Ну, знаете... это надоело, это его песня с 80...
1: Так а чем?

0: Ну, речь, да.
1: 88-го года.
0: Но рискнули такие.
1: Причем у него срок каждый раз 2 недели. И прямо вот есть такая подборка, где вот год называется, и вот 2 недели. Ну, иранцы хихикают. Они, может быть, уже его имеют или сделали. Но вряд ли. Вот тут я честно вам скажу. То, что, может быть, они его сделают прямо вот завтра или к вечеру, вот этого я исключить не могу.
0: Угу.
1: Что все готово для сборки. Я понятно говорю, да? Ну, то есть, может, там сутки для этого надо, 2 суток. Но то, что у них существует фетва, запрещающая это дело, и они ее не нарушат, это пусть не верят, не верят, это вот они такие. Да и зачем им это, если у них есть гиперзвук? 9 махов. Тоже неплохо, знаете.
0: В твою очередь, я еще параллельно, так как мы работаем в прямом эфире, наблюдаю за информационными лентами, значит, Иран прекращает удары по Израилю, но предупреждает о более сокрушительном ответе в случае агрессии Израиля в Ливане. Вот сразу такой акцент, то есть даже не в отношении это самого Ирана.
1: Они потому и ударили, в том числе по Израилю, из-за ударов по Ливану. Ливан ликовал, надо вам сказать.
0: Но и от Ливана, я так полагаю, Иран не отступится, учитывая сложность дипломатического переговорного процесса. То есть это такая незыблемая история для Ирана.
1: Да нет, конечно. А зачем ему отступать? У него есть шанс стать одной из ведущих держав восточного полушария. А зачем отступать?
0: Угу.
1: Я вам говорю, геостратегическое положение. Они грамотно наносили удары по, как это сказать, ближним к Ирану территориям. То есть мы наносим удары по Украине, но мы не наносим удары по Польше, да, например. А они взяли и расшарашили это все. И меньше всего били по Израилю, кстати. А по Америке, ну, может, они могли бы что-нибудь устроить. Вот сейчас в Америке разворачивается это расследование по поводу того, что-то как-то все странно, да, с людьми, которые в атомной сфере работали.
0: Mm-hmm.
1: Ну, тут пока еще никто не сказал, даже страшно сказать, а вдруг это рука Ирана, да?
0: Ну, еще
1: или там несколько серьезных пожаров и катастроф на стратегических объектах США. Есть? Есть. Об этом как-то так, это все под ковер пока заметается. Да?
0: Ну, из громкого и к чему было приковано внимание, как авианосцы, конечно, Иран гонял. Вот это вот, да, люди обсуждали охотно.
1: Это красиво, да, согласитесь. То есть иранцы резвятся, если можно так сказать. У них власти пришло второе поколение. У них оборонная, да, вообще у них принцип, не только оборонная доктрина, их концепция мозаичной обороны, но у них такая же
0: Карина Александровна, простите, ради бога, что перебиваю. У нас перерыв небольшой, пару минут.
1: Хорошо.
0: До новости и продолжим. Обязательно, дорогие слушатели, давай. Оставайтесь с нами.
2: Узнать за 90 секунд. Некоторые уверены, гораздо хуже откровенной лжи только полуправда. В ней фальшивые концепции подкрепляются реальными фактами. И потому разоблачить их сложнее. Яркий пример – утверждение о том, что игорные дома намеренно не имеют окон и часов на стенах, чтобы игроки забывали о времени, а внутреннее пространство устроено в виде лабиринта, из которого, не перепробовав разные виды игр, очень сложно выбраться. Да и желание пропадает, когда вокруг столько переливающихся огнями соблазнов. В столице этого бизнеса, Лас-Вегасе, на первых порах так и было. Владельцы заведений шли на любые хитрости, чтобы заманить людей и как можно дольше их не отпускать. У многих посетителей напрочь исчезало чувство времени. Они сутками путешествовали по закоулкам казино в поисках удачи. Платить за это приходилось большими деньгами – Сегодня владельцы казино оправдывают отсутствие окон в уже построенных зданиях бликами, которые те отбрасывают на карты и автоматы. А архитекторы заявляют, что в новых проектах оконные проемы предусмотрены. В Великобритании это даже закреплено законодательно. Так что сегодня заговора игорных домов против клиентов вроде бы нет. Но это не значит, что его не было раньше.
3: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
4: «Радио Спутник». Новости.
5: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Россия готова к переговорам по Украине, но они должны быть честными, без жульничества. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он также отметил, что комментировать перспективы переговоров в настоящее время трудно. При этом российскую сторону тревожит заявление госсекретаря США Марка Рубио о поддержке Киева Вашингтоном. Удары ВСУ по Энергодару в минувшие выходные продолжались. Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев. По его словам, совершенно очевидно, что Киев реализует тактику выматывания жителей города. Глава госкорпорации отметил, что МАГАТЭ в субботу подтвердила гарантии соблюдения режима тишины для ремонта ЛЭП Днепровска, идущей к Запорожской АЭС. Начата подготовка к ремонту этой линии. Алексей Лихачев выразил надежду, что произошедшее в минувшую пятницу нарушение Киевом режима тишины необходимо для ремонта ЛЭП Днепровская было последним. МАГАТЭ не имеет доступа к основным ядерным объектам Ирана с июня прошлого года. Об этом заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси. По его словам, МАГАТЭ надеется, что сможет играть роль в потенциальных договоренностях США и Ирана, выразив мнение, что соглашение без верификации является лишь иллюзией соглашения. Ранее глава Белого дома заявил, что в проекте мирного соглашения между Вашингтоном и Тегераном четко прописан пункт о том, что у Ирана не будет ядерного оружия. Консолидированная выручка Объединенной судостроительной корпорации за три года выросла более чем на 30%. По итогам прошлого года группа получила чистую прибыль. Об этом говорится в материалах корпорации к докладу главы компании Андрея Пучкова, которого сегодня принял в Кремле Владимир Путин. Отмечается, что корпорация по итогам прошлого года показала самый высокий результат по сдаче судов за 18 лет. Заказчики получили около 50 кораблей и судов различных классов. Гран-при Всемирного фестиваля циркового искусства «Идол-2026» вручили номеру канатоходцы из КНДР. Призовые места завоевали цирковые артисты из России, Китая, Монголии, Венгрии, Италии и Кубы. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Торжественная церемония награждения состоялась в Большом московском цирке. Награду победителям вручили американский актер и режиссер Стивен Сигал, народный артист России Аскольд Запашный и генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков. Главный приз от жюри СМИ «Золотой манеж» получил номер победитель фестиваля артистов из КНДР. Серебро и бронзу этой номинации получили венгерские и корейские воздушные гимнасты. Лучшие номера продолжат работу в Большом московском цирке в течение месяца с 10 июня по 12 июля. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
4: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Прямой эфир с Карине Геворкян.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции, здравствуйте. Эфир продолжается. Политолог-уст КВЕД Карина Геворгян. В нашем эфире Карина Александровна. Продолжаем. Если я не ошибаюсь, количество суммарных санкций в отношении Ирана уже там к 5500 близится. Вот такие последние данные, помню, я видел. И, честно говоря, меня удивляет то, как преподносят следующую новость. Евросоюз впервые ввел санкции против Ирана за угрозу свободе судоходства. Это сообщение Каи Каллас, главы евродипломатии. Ну, на ваш взгляд, Карина Александровна, такие вещи смешат иранскую сторону? Да? Вот к чему такие пассажи?
1: Слушайте, я напоминаю, 15-й год. Обама подписан подписано это соглашение, да, относительно ядерной программы Ирана. Сколько было потрачено времени, сколько было сделано заявлений. Да? Европейцы обязались разморозить иранские активы. Они же на самом деле иранские, это деньги, еще раньше наших украли. Просто никто... Кто такой Иран, чтобы на это обращать внимание? В том числе и наши финансовые умы. Да? Ну кто такой Иран? Знаете, у Ирана только во французской атомной энергетике 15% акций. Дивиденды должны были приносить? Нет, их не отобрали, они по-прежнему иранские. Угу. Но вы понимаете, что почти уже там больше 40 лет им не платят за это?
0: Грабеж.
1: Так вот, Европа обязалась там что-то разморозить, кредитную линию открыть, вообще как зайки себя вести. Иранцы спрашивали, а потом просто махнули рукой, потому что те так этого и не сделали. А потом появился Трамп, и все отменили. Правильно? Довольно быстро, кстати. Правильно? Это он же в 16-м году пришел. Mm-hmm. Первая его каденция. Ну все. То есть европейцы с деньгами не расстанутся. Это, знаете, вообще довольно любопытная история, вообще не имеющая, но имеющая отношение к региону. А в Турции, это очень коротко я скажу, угу. Просто мало кто это знает. А в Турции людей, ответственных за действия против гражданского населения, судили и присудили им смертную казнь. Я имею в виду вот Первую мировую войну, геноцидирование нескольких народов, да, греки, армяне, христиане, арабы и так далее. Их судили. Они разбежались, спрятались в разных странах и так далее. Да, им дали сбежать, но тем не менее. Ну, то есть фактически было признано, что они совершили человеконенавистнические преступления. А дальше, обратите внимание, что Турция не признает эти геноциды. А не признает она, потому что европейцы, у которых остались деньги убитых греков и армян, страховых компаниях, потому что это 19 и 20 века. И греки, и армяне, крупные промышленники, богатые люди, они были очень богаты, эти две общины. Угу. Они страховали свои жизни, где Сити, Ллойд, правильно, да? Швейцария, Франция и несколько процентов интересного в Америке. Причем в Америке очень тихо. Когда находятся потомки этих людей, могут доказать, на это уходит 10 лет. Все-таки удается вытащить эти деньги. Вопрос, а потомков там только может быть, ну, процентов 5, да? Угу. Значит, 95, когда умирает человек, а у него нет наследников, кто получает его квартиру и его собственность, дачу и прочее? И финансовые накопления. Государство. Чьи они были подданные и граждане? Османской империи, которая, в общем-то, ну, сначала там, ну, частично правопреемница Турции, Османской империи. Я когда об этом рассказывала турецким коллегам, очень умным и просвещенным людям, они говорят, ну вот, там вот геноцид. Я говорю, да я рада, что вы его не признаете. Они говорят, почему? Я им рассказала, я говорю, мало того, что вы укокошили моих соплеменников, так вы еще и деньги бы за это срубили. Они вас заморочили, но они так себя ведут. Причем я вас уверяю, что, может, это, конечно, колоссальное совпадение, но я думаю, что те люди, с которыми я в 2015 году беседовала, вот в Турции, замечательно, еще раз говорю, это очень высокого уровня аналитики. Вот. Почему-то сразу после нашей беседы 24 апреля, в день геноцида армян, Эрдоган предстал в армянской церкви со свечкой. А теперь каждый год он пишет сочувствие. Поэтому это вот то, как Турцию вокруг пальца обвели европейские партнеры.
0: Сильно.
1: Я сейчас даже отрываюсь от всей гуманитарной составляющей. Я сейчас про деньги. Они не хотят их отдавать. Поэтому иранцы знают, в том числе и турецкий этот пример. Он им отлично известен, уверяю вас.
0: Ну, где большие деньги, там гуманизм, как правило, на вторую сторону, на второй план отходит. Поэтому
1: да, тут... поэтому иранцы на это не рассчитывают. А говорят, ребят, ну раз так, извиняйте, Баб-эль-Мандеб и Ормуз, и Оманский залив, и так далее, и вас тут не будет. Платите. Мы вернем все другим путем.
0: Еще и с лихвой покроют, учитывая все
1: конечно.
0: Эти десятилетия.
1: Ну что, да, подавитесь. Все, говорят иранцы.
0: Карина Александровна, в таком случае, говоря о факторе географического положения Ирана, вот то, о чем в первой половине, да, вы особо акцентировали внимание, возможно, это тоже избитый вопрос, но тем не менее, сохраняется ли желание, ну, как минимум, у Соединенных Штатов, ну, все-таки поменять политический строй, режим личностей на территории Ирана непосредственно? Или, если позволите, кейс с Шахом уже уходит вообще в небытие?
1: Ну, знаете, от него отписались, от сына последнего Шаха, 200 тысяч человек после того, как он начал приветствовать удары по... И это самое, чуть ли не по девочкам в Менабе, понимаете? Угу. Он же по этому поводу вообще ничего не сказал. Ну, то есть даже люди, которые вообще хотят светского режима, хоть республику, хоть Шаха, хоть как угодно, даже они просто, но они патриоты. А у них могут быть разные позиции в стране. Но вы понимаете, если я приезжаю в Иран, и иранцы совершенно спокойно говорят, да надоели. Один иранец говорит, да надоели эти аятолы, понимаете? Причем публично. Там люди ходят, там все подслушивают. И никаких вот этих репрессий против него. А я ему говорю, этой женщине, это была женщина. Ну, слушайте, вы же только что мне показывали фотографии, как вы по миру путешествовали с мужем. Ну, вы же видите, что в Америке делается. Они там побывали, они всю Америку проехали. От Аргентины, да, Бразилия там мне показывала, Соединенные Штаты, Мексика, все показал. Вот, я говорю, ну вы же видите, что творится. А это было еще, когда Байден был. ЛГБТ, К+, там вот вся эта гордость.
0: Признана,
1: да,
0: у нас
1: только
0: экстремистская организация, запрещена на территории.
1: Признана,
0: да,
1: страшная экстремистская организация. И я так к ней обращаюсь и говорю, ну вы же видите, что там происходит. Может быть, ваши аятолы вот сейчас, причем она без головного убора, мы с ней в помещении сидим. Вот. Не худшее, что может для вас быть. И я до сих пор помню, она очень образованный, умный человек, юрист сама. Она так задумалась и говорит, может, вы и правы. Понимаете? Не надо Иран записывать в калеке, что там все в чалмах ходят, падают ниц перед Мостабой Хаминеи. Там вообще вы человека в этом прикиде на улице особо не заметите. Вот. Если вы увидите ролики, как девочки там с пирсингами в носу и в тату, портретами этого Мостабы Хаминеи стоят, вы же понимаете, да?
0: Ну, да, чем не светское общество, извините сразу, да.
1: Тут... Это абсолютно. Оно настолько светское, это не значит, что оно неверующее. Вот что. Это не значит, что к своим, в том числе серьезным политикам и аятолам, людям, несомненно, очень образованным, вот как убитый Лариджани, который, вы понимаете, его диссертации, посвященные Канту, это не то, что он там, знаете, эпигонство, вот, как бы он такой последыш западных исследователей. Это очень современные исследования. Очень. Просто у нас, ну какой там Иран, да, что там интересоваться. А ничего, что Иран чуть ли не в первых рядах сейчас и открывает клиники, и в том числе на фоне всего происходящего медицинский туризм, потому что настолько продвинуты достижения в сфере медицины у Ирана и в сфере фармакологии, которая самостоятельна, и химии. Поэтому я сейчас не Иран нахваливаю, я просто хочу сказать, знаете, высокомерие очень плохой подсказчик. И то, что у наших граждан картинки Ирана нет, это очень смущает. Это невероятно современная страна с очень молодым образованным населением. По ряду позиций университеты Ирана входят в пятерку лучших университетов мира. Ну, слушайте, Иран ведь не Китай, не Россия, да, не Америка. 90 миллионов населения. Но это очень передовая страна. Да, они сами решат свой вопрос. И как быть там с этой структурой? Но столько свободы, сколько они хотят, у них есть, понимаете? И так, выехать они могут в любую страну, в какую захотят.
0: Так это и удивляет, Карина Александровна. Вот, ну, я сейчас говорю не о нашем представлении Ирана, иранского народа, культуры, менталитета, а о тех же самых американцах и тех, кто принимает решения. И когда Дональд Трамп говорит о возможной высадке спецназа, сразу возникает вопрос. Ну, там же нет тех, кто таких, знаете, спящих ячеек в большинстве своем, которые обрадуются и пойдут свергать режим. Но нет же, вот это то, о чем вы говорите, люди патриоты есть. Есть. Ну, как
1: ну,
0: везде,
1: большая
0: Карина
1: страна.
0: Александровна.
1: Ну, как ну, да. везде,
0: как
1: я
0: и везде,
1: говорю.
0: да, конечно.
1: Конечно.
0: Но просто этот сценарий кажется очень таким с высадкой спецназа очень-очень трудно реализуемым. Может, я ошибаюсь, конечно.
1: Ну, а что ему еще делать? Понимаете? Надо как-то делать хорошую мину при очень плохой игре. Нужно сказать, я все выиграл. Ужо вам. Вот будете дальше, вот не послушайте меня, я спецназ высажу. А потом кто-нибудь будет брать у него интервью и спрашивает, ну вы же про спецназ говорили. Я где? Какой спецназ? Понимаете? Это Трамп. Ну, вы же сами это понимаете. Легко.
0: Почему вот вы говорите при плохой игре, да, но сценарий 12-дневной войны в прошлом году сложно уже повторить, когда все всех победили и мирно разошлись. Ну, мирно в кавычках, конечно.
1: Ну, извините, а иранцы извлекли из этого уроки и очень подготовились, и удара они ждали. Да, да, они не ждали, что будет уже совсем терроризм с этим убийством Хаменеи. Это правда. Но это, знаете, это вообще ум за разум заходит. Это только потому, что у нас дух анкориджа по-прежнему витает. Мы не можем ничего сказать, да? Неудобно, как получится. Угу. У нас свои интересы и тому подобное. Вы меня простите. Это же так, да? И убийство этих иранских ученых. Ну, хорошо, вы получите убийство ваших ученых. В конечном итоге это все, знаете, бумеранг, это все возвращается. А почему вы решили, что вас не достанут? Вы тоже большая страна. Очень даже достанут. И то, как горят и рушатся стратегические объекты самих США. Я не говорю, что США вдруг сделают слабеньким, разрушенным, проигравшим. Я не это говорю. Я просто, когда такая большая страна, сложная, понимаете, да еще и хочет сохранить свое доминирование, вот, а сил и средств для этого нет. Вот сейчас мы видим, как... Да, я вот не упомянула, а то скажет Армения упомянула, а про Тайвань ни слова. Жемини да жемини, а водки не полслова, да? Жемини – это такой стратег французский, его очень офицеры русские обсуждали, а солдат, значит, возмущается, что они все про Жемини офицеры говорят. Значит, да, но то, что вы же видите, что сейчас происходит вокруг Китая. То есть анаконда, она вот, вот такая. Нужно максимально сделать так, чтобы Китай, Россия не играли в большую игру. И тут страшно мешает Иран со своим геостратегическим положением. А теперь вопрос. Иран будет играть на Россию, на интересы России и Китая? И да, и нет. Потому что, имея такое положение, он может занять очень серьезную позицию. И не быть прокси Китая и России, о чем пишут западные СМИ, что Иран — это прокси Китая и России. Согласны? Я так не считаю.
0: Карина Александровна, а сам Китай, вот как раз хотел спросить, с языка сняли практически, сам Китай стал активнее включаться в ситуацию на Ближнем Востоке? Но учитывая визиты Владимира Владимировича в Китай, Трампа, ну, наверное, так или иначе, все равно Ближний Восток, ну, не мог не обсуждаться, особенно учитывая судьбу обогащенного урана.
1: Ну, несомненно, все это обсуждается, а толку-то что, понимаете? Китай свои проблемы, потому что, учитывая то, что они в каком-то смысле китайский феномен, а производная от той политики, которую проводили США после развала Советского Союза, вот, то понятно, что многие проблемы, которые огребает Америка, ну, как бы там не был силен Китай, он тоже... бумерангом их тоже должен получить. По логике, понимаете? И он должен быть к ним готовым. Потому что Китай исчерпал социальный ресурс для столь стремительного, далее экспоненциального развития, правильно? Потому что поменялось вот так вот, очень интересно. Было 70 на селе, да, бедных таких крестьян китайских. А теперь 70% китайцев проживают в городах, и только 30% проживают в сельской местности. А те, которые уехали в город, они люди амбициозные. Они уже вкусили комфорт городской, правильно? Вот, и они мечтают и квартирку побольше, и с велосипеда на электромобиль пересесть. А объективно ситуация экономическая в мире такова, что, ну, это невозможно. Кстати, вы же помните, что у Китая нет тотального, ну, закона о выплате пенсии тотально всем вообще. Только часть там военным, да, полиции, там, прочее, внутренним всяким там.
0: То есть отдельным категориям, категориям граждан.
1: Отдельные категории. То есть, а пенсии нет, а работать надо. И зарабатывать надо. А покупательная способность на Западе падает. Я понятно говорю, да? Да, они развили внутренний рынок, они много чего. У них свои проблемы. А еще и Тайвань. И лицо нельзя потерять. А еще и многие там соседи, Филиппины сейчас, все оживились, видите? Так что и с Тайванем пока еще не окончена история. То есть у них как бы тоже свой пунктик, по которому лица нельзя потерять.
0: Да,
1: Ситуация болезненная. Очень болезненная. Вот, плюс экономика, плюс финансовая история. Да, деньги убежали, но убежали частично в Швейцарию, частично в Сингапур из Дубая, да, ну, мы видим, как это происходит. Вот, второе, значит, ну, что касается, вообще-то, знаете, самое, меня когда спрашивают, как сделать так, чтобы европейцы не были тылом для Украины.
0: Так.
1: Вот, мне так надоело. Все это я сказала, отключите ему электричество.
0: Да.
1: Знаете, энергетика.
0: Четко и по делу.
1: Самое главное оружие, это правда. И не газ уже, а уран. Атомная энергетика. Потому что это самая перспективная сфера. И здесь надо сказать о хорошем. В этом смысле Россия впереди планеты всей с отрывом. Вот. Многие люди удивляются, что Россия в разных уголках земного шара. Хотя где там у шара уголки, я не знаю. Вот. Но в разных странах строят атомные электростанции. Я лично приветствую.
0: Да, и учитывая...
1: Хотя я бы приветствовала и, разумеется, развитие энергетики в самой России.
0: Это безусловно, 100%, конечно.
1: Да, и меня настораживает рост 3%, да, но об этом слишком много говорят, так что я не буду отнимать у вас время.
0: Это уже отдельная тема, и через неделю вернемся. Спасибо вам огромнейшее, Карина Александровна. Карина Геворкян была в эфире «Радио Спутник», политолог, востоковед. Всего доброго.

0: Страна героев. Платон Абдимаханов. В оборонительных действиях на одном из участков полосы огневого контакта в зоне СВО на уроженцах Хакасии рядового Платона Абдимаханова возложили задачу контролировать противника. Хорошо замаскированный наблюдательный пункт находился на самом переднем крае обороны. Рядовой несколько часов следил за противником и докладывал на командный пункт о всех его передвижениях. ВСУ решили прорвать оборону наших военных при помощи дистанционно управляемых FPV-дронов. Платон вовремя заметил запуск беспилотников и поставил в известность командование. Когда дроны долетели до зоны досягаемости, рядовой Абдимаханов открыл по ним прицельный и точный огонь из стрелкового оружия. Две FPV-шки, несмотря на их небольшой размер и малозаметность, были уничтожены сразу. Остальные на подлете к нашим позициям ликвидировали предупрежденные заранее боевые товарищи Абдимаханова. Платон действовал спокойно, грамотно и решительно. Благодаря профессионализму рядового, вражеская атака по местам дислокации российских военных была отражена. Обошлось без потерь. Страна героев. Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.
4: Ой, то не вечер, то не вечер.
0: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии журналист Руслан Осташко и эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. После 18 часов. Не пропустите! Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 3 часа дня, в Мариуполе Сухуми столько же. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Предвыборная кампания в Армении сопровождалась давлением на оппозицию. Евросоюз готовит пакет экономической помощи Армении после выборов. Юрий Трутнев раскритиковал развитие спортивно-туристического комплекса в Южно-Сахалинске. Подробности далее. Предвыборная кампания в Армении сопровождалась давлением на оппозицию с уголовными делами против активистов. Об этом заявила специальный координатор и руководитель краткосрочной наблюдательной миссии ОБСЕ Фара Карими. Она также отметила, что задержание и преследование оппозиции создали впечатление избирательного правосудия. Карими добавила, что голосование характеризовалось высокой степенью поляризации. Евросоюз готовит пакет экономической помощи Армении после прошедших там парламентских выборов. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Калас. Она отметила, что армянский народ сделал свой выбор в пользу более тесных связей с Европой. Выборы в парламент Армении состоялись накануне. Партия премьера Никола Пашиняна, выступающая за присоединение Армении к Евросоюзу, не смогла набрать на выборах 50% голосов. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал всех серьезно отнестись к словам президента России Владимира Путина о том, что сейчас все зависит не от переговоров, а от действий героев СВО на фронте. Глава ведомства добавила, что США, к сожалению, не проявляют интереса по возвращению к пониманиям, достигнутых в Анкоридже. Кроме того, непонятно, как говорить о возможности переговоров по Украине на фоне соглашений Киева и Европы о поставках дальнобойных вооружений. Накануне президент Франции, канцлер Германии, премьер-министр Великобритании Владимир Зеленский провели переговоры на Даунинг-стрит. По итогам Лондон, Париж и Берлин договорились совместно производить дальнобойное оружие и системы ПВО для Украины. Евросоюз собирается в июне выделить Украине более 9 миллиардов евро по новому кредиту, из которых почти 6 миллиардов пойдут на военные расходы, а свыше 3 на поддержку бюджета. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари. Первые транзакции начнутся во второй половине месяца, добавил Уйвари. Вице-премьер, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев раскритиковал развитие спортивно-туристического комплекса «Горный воздух» в Южно-Сахалинске. По его мнению, работа должна идти быстрее, сообщает пресс-служба аппарата полпредства. Вице-премьер посетил горнолыжный комплекс и встретился с инвесторами, вкладывающими средства в развитие курорта. Вице-премьер, по данным пресс-службы, также проконтролировал ход строительства 2 гостиниц на горе Большевик. На нижней площадке возводится 5-звездный отель. Екатеринбург, Пермь, Тюмень, Тобольск, Краснодарский край, а также Крым проявляют активность в федеральном туристическом проекте «Императорский маршрут». В понедельник в правительстве Самарской области подписано 3-стороннее соглашение о включении региона в проект. «Императорский маршрут» реализует фонд Елизаветинско-Сергиевского просветительского общества с 2017 года. Он связывает места памяти, официальных визитов, посещений и паломничеств, путешествий великих князей, императорских резиденций и великокняжеских усадеб Романовых. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: В Москве. Начинаем информационный час на радио «Спутник». В студии Михаил Алимов, Лисо Хабалова. Всем добрый день.
3: Всем привет. Привет, Миша, еще раз. Давно не виделись.
2: Очень давно, да. Так вот, у нас в 12, точнее не в 12, в 13 часов, да, мы обсудили как раз с Лисой эту новость. Связана она с новым заявлением главы евродипломатии Каи Каллас. Страны Евросоюза разрешили своим кораблям в Средиземном море задерживать для досмотра иностранные танкеры. В рамках миссии «Мир», которая которое там от греческого слова образовано. Соответственно, посмотрим, к чему это приведет, какой будет наш ответ, поскольку такие меры в первую очередь направлены именно против судов, которые в интересах России действуют. В этом нам поможет политолог, автор каналов «Телеграм» и «Макс» Владимир Владимирович Сергиенко. Владимир Владимирович, здравствуйте.
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, студия.
2: Скажите, пожалуйста, вот это заявление госпожи Каллас, оно привнесет что-то потенциально новое в те процессы, которые сейчас происходят с так называемым теневым флотом российским? Или это попытка публично обозначить те процессы, которые уже мы наблюдаем?
4: Это идет подготовка к переговорному треку с Российской Федерацией, и Евросоюз демонстрирует, что в треке не будет морковок. В треке будет только кнут, и усиление действий, расширение мандата Ирине и расширение мандата АСПИД, все время конкуренция между этими двумя мандатами, кто из них будет принимать участие в досмотре непосредственно судов, и все-таки решили, что это будет Ирине. Конечно, заявление Кая Каллас не увеличит количество фрегатов. Напомню, что командующие постоянно между собой ротируются между Грецией и Италией. И изначально, если нужно было досматривать корабли, и там прям, вы знаете, цифры сами за себя говорят, столько кораблей мы досмотрели, там десятки тысяч по рации, то есть это когда запрашивают, что вы везете. Нашли 13 грузов, запрещающие подписание Совбеза ООН. Это все заслуга 23 стран, которые на ротационной основе все время предоставляют корабли. Но главное все-таки это Германия, Франция, Италия, Греция. Сейчас там флагманский фрегат греческий, хотя передали командование итальянцам. И у них 4 вертолета. Соответственно, плюс еще из миссии АСПИД они выделяют космические данные. И, конечно, это будет замедлять все. Это будет замедлять все. Но это будет еще и повод доказать что-то, привести. Вы же знаете, что Британия, например, разрешила смешивать и производить из российского сырья энергоресурсы, которые могут продаваться свободно в Британии. Ну, если я что-то смешал в Индии, у меня все документы в порядке. То есть, понимаете, это просто задержка рейса. Это запугивание и увеличение страховой стоимости любого прохода корабля. Это запугивание непосредственно капитанского состава, который управляет этими судами. Ну и, конечно, не в последнюю очередь, давайте так. Вдруг Европа решила, особенно Кая Каллас, что санкционный режим, который Европа придумала против России, является международным правом в нейтральных водах, в обход всем уставам ООН и всем правилам судоходства. То есть это у нас новый виток какой-то. Они прощупывают, насколько Россия сейчас на это будет остро реагировать. То есть с точки зрения финансов они готовы сами закупать же, ну, по крайней мере, британцы, а энергоресурсы, нефть, мазут, продукты, сжиженный газ, продукты смешивания. Но с точки зрения военного присутствия, мне кажется, это действительно разговор не о том, чтобы как-то остановить теневой флот, а разговор о том, чтобы подготовить площадку, ну это их мышление, по крайней мере, западноевропейское, непосредственно для переговоров. То есть это последствия вот этого совещания в Евротройке, и Кая Каллас синхронно на совещании министров обороны Евросоюза объявляет о расширении мандата Ирине.
3: Владимир Владимирович, мне как раз было интересно услышать, почему именно сейчас они на это идут, что изменилось в позиции вот конкретно сейчас?
4: В позиции изменилось только одно. Есть определенная утомленность или, скажем, стратегическая отдаленность Соединенных Штатов Америки от трека Украина-Россия. И она понятна, она аргументируется большим интересом к Ормузскому заливу, и там происходит самое интересное. Но если вы скажете, что вы будете продействовать США, и вы хотите взять Ормузский пролив под контроль, вас не очень поймут. Вас не поймут иранцы, вас не поймут американцы. Соответственно, нужно объявить об угрозе из России, но нарастить свое присутствие. Так что я здесь вижу еще тень энергокризиса, который все-таки веет над Европой. И, ну, давайте так, это политически обосновано вовремя с точки зрения европейской политики действия.
3: А у них законные основания есть на досмотр?
4: Нет.
3: Нет.
4: Нет, смотрите, вот и статистика по Ирине. 21 500 торговых судов они запросили по радио, что вы везете. 780 дружественных досмотров. Это так и называется, дружественный досмотр.
3: Дружественные досмотры.
4: Да. Соответственно, полная инспекция подозрительных судов аж 33 раза. Трижды конфисковали что-то, то есть эмбарго на поставки оружия в Ливию. А теперь давайте попробуем рассмотреть. У них 4 вертолета, которые, ну, по логике, после того, как Франция продемонстрировала совместно с Британией, что можно высадиться на мирное судно и затребовать... в принципе, для досмотра последовать в ближайший порт, то они решили, что Средиземноморье, пока Россия занята, может полностью уйти под их контроль. Соответственно, они наладят коридоры. Я думаю, в ближайшее время стратегически будет какой-то из закулисья выход все-таки на прямой трек переговоров с Ираном по поводу прохода судов, которые идут в Европу. И вот они пробуют таким способом обеспечить. Но они очень боятся об этом заявить американцам. Соответственно, второй трек, это безусловный кейс, это разговор о переговорах России и Украины, на котором должна быть Европа, выработка нового кнута. И третий, давайте тоже, это личные амбиции Евротройки плюс Кая Каллас, Урсула, плюс наш лживый Фридрих, канцлер всея Германии.
2: Владимир Владимирович, последний вопрос тогда. Будет Россия в случае, если продолжатся разные инсинуации в сторону нашего теневого флота, как действовать будет? Я несколько ранее сегодня вспоминал закон, который принят по защите соотечественников. В этом направлении сможем как-то им помешать? Минутку у нас
4: буквально. Вы знаете, прямолинейные действия, они достаточно слабы и будут, ну, скажем так, у нас не так много возможностей по закону о защите соотечественников себя представлять. Просто чтобы вы понимали, в Евросоюзе у адвокатов, которые консультируют людей под санкциями, неприятности. То есть им в суде могут они представлять тех, кто под санкциями, а консультировать не могут. То есть за это есть преследование. Я не считаю, что юридический путь здесь много принесет, но представьте себе, что за каждый задержанный рейс, например, идущий под флагом Ганы, капитан или судовладелец обратится в арбитражный суд Москвы и будет принято решение, что это нарушение международного права, и Москва возьмет на себя попытку компенсации этому владельцу. Это противодействие пиратству в море, которое должно как-то быть озвучено наконец. И вполне возможно, что эти иски надолго, лет на 10-15, сыграют свою какую-то роль, такая, знаете, юридическая тягомотина. Но, в принципе, я думаю, все-таки у нас главное ответ будет асимметричный.
2: Благодарю вас. Владимир Сергеенко, политолог, автор канала в Телеграм и в мессенджере Макс, был в эфире Радио Спутник. Тут должна быть отбивка сейчас прямо.

0: Власти Венгрии заявили, что соратники экс-премьера страны Виктора Орбана могут оказаться на скамье подсудимых по обвинению в масштабных махинациях с европейскими деньгами. Разбираемся в этом вопросе. В этом нам поможет политолог-европеист, кандидат исторических наук, доцент финансового университета при правительстве России Вадим Трухачев. Вадим Вадимович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, есть ли объективные какие-то предпосылки для этих разбирательств судебных, которые начали новые венгерские власти? Или это попытка каким-то образом расчистить поляну для себя от тех, кто там был раньше и не совсем согласен с тем, что происходит?
1: Ну, обвинения в кумовстве, ну, не совсем, они не имеют под собой оснований. Все-таки дыма без огня здесь нет. Коррупционные истории вокруг окружения Орбана, они всплывали то и дело. И, собственно, тот результат, который был на выборах в апреле, в немалой степени связан с тем, что все-таки коррупционных скандалов в окружении Орбана было очень много. Да, и в частности, социальные лифты не очень хорошо в Венгрии работали, есть для тех, кто не был связан с партией Фидес. Поэтому совсем уж дыма без огня здесь нет. Но есть здесь и элемент сведения политических счетов. Когда человек так долго находился у власти, как Орбан, то есть 16 лет, естественно, что у его преемников возникает соблазн с ним политически разобраться. И эта история, в общем, даже не только про Венгрию. Да, сколько таких разбирательств было в Германии, во Франции, в странах Южной Европы, естественно, и в Чехии, и в Словакии, и в Польше, ну, разве что в Скандинавии таких случаев я припомнить не могу. Да, так, в общем, это довольно типичная для Европы история, когда приходит новая команда, она пытается посадить членов старой. Поэтому элемент сведения политических счетов здесь, конечно, есть.
2: Вадим Вадимович, а реален ли тюремный срок для Орбана?
1: Для окружения, да, для Орбана вряд ли. Это все-таки политик общеевропейского масштаба, это лидер общеевропейской партии «Патриоты за Европу». Скорее, возможен вариант с судимостью. Таким образом, чтобы в тюрьме он не сидел, но возможности избираться дальше, в том числе, например, и в Европарламент, потому что в Венгрии ему уже доказывать давно нечего, да, чтобы они были ограничены.
0: Ну, Саркози же посидел немножко. Почему Орбан? Нет.
1: Ну, если только немножко, вряд ли человека такого уровня будут сажать надолго. Здесь задача вывести его из политики, причем не только на национальном, но и на общеевропейском уровне.
2: Влиять на имидж, да, так сказать?
1: Это не повлиять на образ, да, это именно что вывести из игры, потому что человек с судимостью не имеет права избираться.
0: А есть у Орбана сейчас какие-то амбиции в плане именно общеевропейские?
1: Но только они ему и остаются, они у него, конечно, есть, потому что это человек вышел давно на мировую арену, в Венгрии ему доказывать нечего. Собственно, он и проиграл по той самой причине, что в маленькой, относительно маленькой провинциальной стране он ее перерос. Поэтому если ему и есть чего доказывать, то именно что на общеевропейском уровне.
2: Я, кстати, не нашла никакого комментария пока что, по крайней мере, со стороны самого Виктора Орбана. Как думаете, с чем может быть связано такое затянувшееся молчание, пауза в его комментариях?
1: Он как юрист, он изучает, что там ему предъявляет, выдерживает паузу, и в нужный момент он скажет все, что думает.
0: Чем, по вашему мнению, закончится эта история?
1: Ну, сложно тут гадать на кофейной гуще, но я думаю, что суд какой-то будет, и я не исключаю, что здесь будет приговор, не связанный с лишением свободы, то есть условный срок.
0: Ну, условный срок именно для Орбана.
1: Орбана. А вот для его какого-то из его окружения тут реальные сроки.
2: Возможно. Вот, кстати, еще мне интересно, может ли это привести к возврату денежных средств, которые, ну, не знаю, якобы или действительно украдены?
1: Ну, конфискация имущества, по крайней мере, на сумму, частично покрывающую, заявленную, это действительно возможно.
0: Повлияет ли это каким-то образом на лояльность Европейской комиссии и количество выделяемых денег? Мол, мы у себя с условными коррупционерами разобрались, поэтому вот теперь вам очередной транш, который до этого...
1: Уже Еврокомиссия 14 миллиардов из 30 разблокировала. Поэтому есть вероятность, что разблокируют оставшиеся. Это во многом делается для того, чтобы Евросоюз вернул Венгрии те деньги, которые ей причитаются. Но есть один момент. Пока Венгрия не согласится выполнять миграционную политику ЕС, часть денег ей все равно зажмут, вне зависимости от того, как зовут премьера.
0: Да, Мадьяр пока не спешит желанием в плане миграции идти навстречу.
1: Нет, Венгрия – национальное государство, и характер национального государства не подлежит обсуждению ни для евроскептика Орбана, ни для евроатлантиста Мадьяра. В этом они совершенно едины.
0: Благодарим вас, Вадим Вадимович. Политолог, европеист, кандидат исторических наук, доцент финансового университета при правительстве России Вадим Трухачев был в эфире «Радио Спутник».

Ох уж этот искусственный интеллект. Как много студентов в России сейчас проклинают, я уверен, я знаю, я лично с этим сталкивался, поскольку в университетской системе работаю до сих пор, проклинают искусственный интеллект и проклинают то, как этот искусственный интеллект обнаруживают в дипломных работах, потому что действительно студентов раз за разом заставляют переписывать выпускную квалификационную работу, поскольку безжалостная машина находится

0: быть механизм вообще доказательства и апелляции, чтобы избежать несправедливых отчислений, как сейчас говорит Михаил, что студентов обвиняют в том, чего они не делают?
1: Ну, здесь как раз Верховный суд Татарстана встал на сторону студентки именно потому, что не был должным образом соблюден порядок, то есть там даже они в дне ошиблись, то есть утверждалось, что последний день там выходной, не перенесли на первый рабочий. Преподаватель, который якобы делал заключение о том, что работа не оригинальная, даже признался, что он не понимал
0: разницы, вот, да, между копированием и конкретно.
1: Да, поэтому все, как говорится, факты были налицо, и в данной ситуации совершенно справедливое решение. Вообще, как и в любом деле, любые сомнения в виновности лица должны трактоваться в его пользу. Но я бы здесь вот копнул несколько глубже. Ну, во-первых, давайте тоже уточним, что эта студентка-заочница, и училась она на факультете лингвистики. Я все-таки считаю, что, конечно, заочное образование – это профанация. То есть, ну вот представьте себе, лингвист, он должен уметь разговаривать, навыки коммуникации. Ну как-то дистанционно кто-то что-то присылает, куда-то приезжает. И, может быть, даже и преподаватель-то и не понимает вообще, что это за студентка, хорошая она или нехорошая, и делает выводы о ней, о выпускнице, которая уже с дипломом, делает выводы на основании электронной программы. То есть это, конечно, неправильно. И ну, здесь мы говорим о лингвисте. Ну, а если это какие-то другие профессии, от которых может зависеть жизнь человека, я вам хочу сказать, что даже юрист, мы обычно медик говорим, что вот зависит жизнь, но ведь от юриста, если он судья, полицейский, тоже часто зависит жизнь людей. Поэтому, конечно, необходимо здесь наводить порядок, и вот эти современные инструменты, искусственный интеллект и подобные, они немножко создают такую халяву, да? И, ну, я вот уже, конечно, свои годы преподаю, и имел такой интересный опыт. Знаете, когда у нас начался коронавирус, дистанционка, то ввели электронные, значит, дистанционные лекции и электронные работы. Я вот могу сказать, некоторые студенты, они приходили, заполняли вот эти вот работы электронные. То есть, например, 10 вопросов, они на них отвечали за 20 секунд. То есть он заходит, уже они там договорились, какие правильные ответы, зашли, накликали, даже не понимают, что преподаватель может увидеть, за сколько секунд он ответил. Но он считает, ну и что? То есть, в принципе, врать считается, ну, ничего страшного. И вот это проявляется во всем. Понимаете, заходишь на какой-то маркетплейс, тебе там флешка, она там столько-то гигабайтов, вроде дешевая. Заказываешь, она не работает. Почему? Ну, подумаешь... Ничего страшного, вернете. То есть у нас во всех сферах вот как-то нас потихоньку приучают, что врать не страшно. А вот вспомнить там, не знаю, там фильм «Старик Хоттабыч», помните, когда ему, этому пионеру Вольке Хоттабыч предлагал, говорит, я буду за тебя отвечать. Он говорит, нет, это не по-пионерски. Вот немножко наивное, конечно, но мне кажется, нужно что-то взять на вооружение оттуда, потому что слишком забрались. И даже вот, помните, было одно время, снимали с должностей за плагиат ректоров, депутатов, вот, потому что тоже, ну, надо иметь диссертацию, модно же, и все, кому не лень, методом копирования или заказывали у кого-то, это сделали, подали пример, студенты думают, а что, нам тоже надо время свободное, и вот эти письменные работы, то есть где-то их уже вообще отменяют, потому что все понятно, что они скопированы, искусственный интеллект их может маскировать как угодно. Вот. И все-таки здесь главное, на мой взгляд, это возвращение доверия. То есть преподаватель должен быть компетентным, чтобы студентам было интересно учиться, чтобы они не врали друг другу. Вот я считаю вот этот момент ключевой.
2: Алексей Валерьевич, тут же еще и момент с именно проверкой. Доверие, это, конечно, тоже важно, но момент с тем, что есть программы, которые в теории, я просто не вникал глубоко в суть того, как они это анализируют, но, опять же, я общался со студентами, поскольку сам в университете работаю. Есть случаи, когда человек не использовал искусственный интеллект, а тот... Та программа антиплагиата, которая существует, она показывала проценты, и человек уже буквально до слез это все переписывал, причем абсолютно не своей лексикой.
1: Ну, это вот как раз и почему я, собственно, так здесь и жесткую, скажем так, более занял позицию, потому что из-за того, что некоторые недобросовестные студенты используют эту технологию, хорошие ребята, которые сами писали, тоже рискуют попасть под горячую руку. И уже доверие падает. То есть, я говорю, оценивает, представьте себе, преподаватель вместо того, чтобы сидеть и оценивать научную

0: новизну, стиль изложения, он должен сидеть в программах и выяснять, писал ли это компьютер. Вот это очень большая беда.
1: Вот как раз мне было интересно понять, насколько вообще готовность профессорско-преподавательского состава, она вот, ну, насколько они хорошо разбираются в подобных технологиях. Это же тоже нужно уметь делать, чтобы различать.
2: У нас 20 секунд буквально.
0: Нужно различать, и вот мне бы не хотелось бы, чтобы у нас преподаватели, студенты были, как, знаете, сейчас в такси. У нас какое-то противостояние пассажиров и таксистов. Угу. Все друг друга пытаются на чем-то поймать. И давайте все делаем одно дело, пусть будет хорошее образование у нас в стране.
2: Благодарим вас, Алексей Валерьевич. В эфире «Радио Спутник» был Алексей Казак, председатель Российского профсоюза студентов, уполномоченный по правам студенчества в Российской Федерации. Михаил Алимов, Лисоха Балова в студии. Выпуск новостей, потом вернемся в прямой эфир.

0: Правила движения и эксплуатации беспилотных автомобилей. Контекст. Ответственность за ЧП с автоматизированными транспортными средствами будет разделена между владельцами, производителями, операторами и водителями. Но первоначальное возмещение ущерба будет возложено на владельцев. Потом они смогут потребовать компенсации от предприятий-изготовителей, если инцидент произошел по причине конструктивных недоработок или брака. Об этом говорится в новой редакции законопроекта о беспилотных автомобилях. Он должен вступить в силу в 2027 году. Запреты и ограничения для такого рода транспорта на федеральных трассах будет устанавливать правительство. На региональных или межмуниципальных – региональные власти, а на частных – их владельцы. Оператор колесного беспилотника будет обязан без промедлений выполнять требования МВД и других структур о приостановке или ограничении его эксплуатации. В Москве масштабный переход на беспилотное управление в городском транспорте произойдет через 10-15 лет в случае достижения 100% уровня безопасности. Разработчики этого вида технических средств в качестве одного из их преимуществ отмечают большую экономию на зарплатах. По прогнозам, уже к 2050 году в России половина наземного транспорта не будет иметь водителей.
1: Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на RuTube. Смотрите, подписывайтесь.

0: Вам удобно?
1: Ну да.
0: Лампа не слишком светит в лицо?
1: Нет.
0: Камера не смущает?
1: Вовсе нет.
0: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
2: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Есть что сказать?
3: Говорите.
2: Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего экспрессо.
4: Что?
2: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
5: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Россия готова к честным переговорам с Украиной, но договоренность Киева и Европы о поставках дальнобойных вооружений снижает вероятность возобновления переговоров по украинскому вопросу. Об этом заявил глава нашего МИДа Сергей Лавров.
6: Британия, Франция и Германия вместе с Зеленским подписали некий документ о стратегической поддержке этого режима, договоренность о том, что Украине будут поставляться дополнительные дальнобойные вооружения для того, чтобы в том числе бить вглубь российской территории. Я не знаю, как на этом фоне можно о каких-то переговорах говорить.
5: Сергей Лавров призвал серьезно отнестись к словам президента России Владимира Путина о том, что сейчас все зависит не от переговоров, а от действий героев СВО на фронте. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что не знает, откуда прилетел дрон в районе Запорожской АЭС в пятницу во время режима тишины и ожидает дополнительной информации. Агентство ранее сообщило, что проинформировано о серьезном инциденте во время разминирования в рамках локального перемирия неподалеку от станции. Глава Росатом Алексей Лихачев заявил, что удар украинским беспилотником нанесен у АЭС по инженерам Росатома. Ранения получили 3 человека, 2 из них в тяжелом состоянии. Иран прекращает свои удары по Израилю, но предупреждает, что нанесет более сокрушительные удары в случае агрессии Израиля в Ливане. Это следует из заявления Центрального штаба военного командования вооруженных сил Ирана Хатам Аль-Анбия. Штаб военного командования Исламской Республики назвал удары по Израилю назидательным уроком. Накануне вечером Иран выпустил несколько ракет по северу Израиля. Атака последовала через несколько часов после заявлений в Иране о том, что Тегеран ответит на недавний удар израильской армии по пригороду Бейрута. Премьер Израиля Бениамин Нетаньяху провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом на фоне новой эскалации конфликта с Ираном. Об этом сообщил израильский 12-й канал. По словам источника, израильские военные теперь ждут от политического руководства указаний о дальнейших шагах. Ранее глава Белого дома заявил, что Израиль и Иран стремятся к договоренности о немедленном прекращении огня, но этому мешают невежество или глупость. Проект по обновлению международного терминала аэропорта Челябинска начнут готовить в 2028 году. Об этом сообщил в интервью РИА Новости губернатор Алексей Текслер. Глава региона отметил, что теперь предстоит подготовить проект для расширения указанного терминала. План по развитию аэропорта Челябинска предусматривает 3 этапа. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся.
3: Москва, 91.2 FM.
4: Пятнадцать тридцать три в российской столице. Продолжаем информационный час на радио «Спутник». В студии Лисо Хабалова, я Михаил Алимов. Добрый всем день.
7: Всем привет еще раз.
4: Сегодня президент России провел рабочую встречу с гендиректором Объединенной судостроительной корпорации Андреем Пучковым, и глава государства в ходе встречи поручил сделать так, чтобы работа над ледоколами «Ленинград» и «Сталинград» не зависла. Каким образом она может зависнуть, почему, что это за ледоколы, обсудим с историком флота, экспертом по военно-морскому флоту России, добровольцем специальной военной операции Дмитрием Жаворонковым. Дмитрий, здравствуйте.
8: Добрый день.
4: Скажите, пожалуйста, почему президент акцентировал на этом внимание? Почему работа может зависнуть? Какие есть этому причины возможные?
8: Ну, по-хорошему, совсем недавно корабелы поздравляли Балтийский завод с 170-летием. Я тоже там был. И вот накануне юбилея этой уникальной верфи, я напомню, наш Балтийский завод, единственная в мире верфь, которая имеет опыт строительства аж двух серий атомных ледоколов, атомоходов, совершенно уникальных и так далее. И вот накануне глава Росатома Алексей Лихачев говорил о фактической готовности заказов. В частности, Чукотка, она готова на 85,5%, это на 0,4% больше, чем плановая готовность. Ленинград также строится быстрее плана и уже готов на 31,45% при плане в 30,05%. Это вот данные на конец мая. По Сталинграду тоже все работы ведутся. Президент, естественно, следит за этой историей, потому что это приоритетно для развития Северного морского пути, потому что у Балтийского завода были определенные сложности финансового характера. Дело в том, что не военные заказы, ни заказы для Росатомфлота сами по себе не очень маржинальны. То есть маржинальность в военном кораблестроении – это вообще такая штука довольно непростая. То есть там до 5%. То есть денег на этом не заработаешь – это интересы государства. И пытаться сделать прибыльным постройку, атомных ледоколов или атомных крейсеров, с которыми тоже Балтийский завод успешно справлялся – это такое. У нас же была выбрана немного другая стратегия, когда чисто военные заводы, их нагружали чем? Какими-то рыболовными судами и так далее. Вот Балтийский завод сейчас, к сожалению, он в целом не задействован в военном кораблестроении, хотя он может строить и фрегаты, и крейсеры, и много чего еще. У него такая специализация сейчас, практически уникальная, по нашему атомфлоту.
4: В прошлом году ОСК передала нашему военно-морскому флоту первый боевой ледокол «Иван Папанин». Боевые ледоколы – это нечто новое для нашего кораблестроения или такие практики уже были?
8: Нет, это не новое ни для нашего, ни для мирового. Вообще корректно его назвать патрульный корабль контроля арктической зоны или просто патрульный корабль ледового класса. Родоначальником кораблей такого типа выступили скандинавы, затем довольно большая серия таких корабликов строится в Канаде. Нечто похожее заказали и американцы себе. И в данном случае мы идем в общемировом тренде. Иван Папанин, проект 23550, он получился достаточно интересным кораблем, довольно крупным, с обилием разных вооружений, в том числе модульных вооружений. И это, безусловно, очень здорово для Севморпути, но пока что в интересах ВМФ заказано только два таких корабля. В интересах погранслужбы ФСБ еще два. И это, конечно, гораздо меньше, чем, например, строит Канада. Даже Канада. Поэтому в этом смысле мы, не то что идем в мировом тренде, но демонстрируем определенное миролюбие, которого нет у стран НАТО, которые в совокупности нас по числу таких кораблей, таких патрульных кораблей ледового класса, сейчас превосходят.
4: Это говорит... Или Лисо, ты хочешь? Давай.
7: Ты спроси, потом я уже скажу.
4: Это говорит нам, как считают ряд экспертов, о том, что в дальнейшем мы не исключаем боевые действия именно в тех широтах, которые раньше были несколько обделены вниманием.
8: Они не были обделены вниманием никогда. Дело в том, что именно через Арктику проходят маршруты и ракеты, и боевых самолетов. Со времен еще Холодной войны, когда у нас была 6-я отдельная армия ВВС и ПВО, 10-я отдельная, простите. И, собственно, Арктика – это кратчайший путь для обмена ракетами, самолетами, да, между нами и нашим вероятным противником. В Советском Союзе это понимали и радует, что в РФ тоже уделяют Арктике существенное внимание.
7: Дмитрий, а мне было интересно, насколько вообще в целом сегодня востребованы российские ледоколы для круглогодичной навигации по морскому пути северному?
8: Круглогодичная навигация по севморпути в данный момент невозможна, поскольку нам нужно и больше ледоколов, и больше отечественных транспортных судов ледового класса. Но определенные подвижки в этой области идут, и что бы мы ни говорили про, да, советское время, как там осваивали Арктику, у нас грузооборот арктический уже сравним с советским и частично его превосходит. У нас количество атомных ледоколов, полностью созданных, спроектированных, построенных в эпоху современной России, да, оно уже сравнялось с числом атомоходов советского времени. Поэтому как бы здесь все достаточно просто.
4: А сколько нам необходимо иметь, в том числе атомных ледоколов, для того, чтобы осуществлять ту круглогодичную навигацию, о которой вы упомянули, и, в принципе, для того, чтобы Севморпуть заработал на полную мощность, если у нас есть в этом такая необходимость, опять же?
8: Так, еще раз повторите, пожалуйста, вопрос. Я в Кронштадте, тут достаточно плохо с связью.
4: А сколько нам нужно таких ледоколов для того, чтобы Севморпуть на полную смог заработать, чтобы круглогодичную навигацию осуществлять? И есть ли у нас в этом сейчас такая необходимость? То есть, есть ли что доставлять и кому?
8: Вы знаете, это не то чтобы необходимость, это прямо план. И давайте перед тем, как считать количество ледоколов, которые нам необходимы, завершим те заказы, которые сейчас находятся в подстройке. То есть у нас есть еще три ледокола проекта 4.2.0. У нас есть суда атомно-технологического обслуживания, которое тоже одно из них строится на Балтийском заводе. Это судно уже заложено. Вот. И, собственно говоря, после завершения этих заказов и самого большого в мире атомохода, который строится на ДВЗ «Звезда», атомный ледокол, да, Россия. Вот после этого можно будет говорить о каких-то дополнительных планах. Сейчас нужно завершить ту кораблестроительную программу, которая у нас уже есть.
4: Благодарим вас, Дмитрий, за комментарии. Дмитрий Жаворонков, историк флота, эксперт по военно-морскому флоту России, доброволец СВО, был в эфире «Радио Спутник».

0: В Ассоциации туроператоров России рассказали, что делать в случае, если туристов у нас обокрали за границей. Это случаи не редкие, если мы там посмотрим и на каких-нибудь блогеров, которые рассказывают о том, как, в принципе, обстановка с преступностью в отдельных государствах. Поэтому очень важно иметь необходимый порядок действий. Обсуждаем эту тему с вице-президентом Российского союза туриндустрии Георгием Моховым. Георгий Автандилович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, есть ли у нас какая-нибудь статистика среди именно организованных туристических групп по тому, насколько часто и в каких странах такие несчастья приключаются?
1: Какой-то достойной статистики на эту тему, конечно же, нет. Обычно всплеск таких сообщений приходится на высокий сезон, то есть прямо пропорционально, чем больше туристов, тем больше таких ситуаций возникает. Но есть традиционные места, такие страны, где часто бывают уличные кражи, в Испании, во Франции, когда просто из карманов что-то достают, рюкзаки режут. Вот так, такого рода ситуации, они традиционно бывают в местах максимального скопления туристов. Везде, где большая концентрация туристов, всегда работают карманники. Ну, практически во всех странах.
0: Как осуществляется взаимодействие? Вот, например, давайте представим ситуацию. Последний день тура у гражданина нашей страны, который прибыл там официально, не как дикарь, грубо говоря, а через там путевку, все официально оформлено. У него украли загранпаспорт, у него вытащили все деньги, самолет через час. Что в такой случае делать?
1: В первую очередь нужно обращаться в полицию, это стандартная процедура в любой стране, и это даже не с точки зрения возврата похищенных ценностей, скорее всего, это не произойдет, а для того, чтобы получить документ о том, что загранпаспорт был утерян. Соответственно, этот документ предъявляется потом в наше российское посольство для того, чтобы получить справку на обратный въезд в Российскую Федерацию. Оформляют ее, как правило, оперативно. Ну, зависит от, ну, так скажем, рвения консульской службы, но иногда и за день могут такую справку сделать. Ну, к большому сожалению, если это происходит буквально в последний день перед вылетом, то туристу придется задержаться, потому что он не сможет так оперативно оформить справку на обратный въезд в Российскую Федерацию.
0: А если мы, допустим, постучимся в наше консульство в той стране, где это происходит, с вопросом, что, мол, у нас нет никаких средств, у нас там гостиница закончилась, помогут нам в этом случае или добрым словом помогут?
1: В ряде случаев помогают. У нас даже есть отдельная статья расходов в консульских службах на поддержку соотечественников, оставшихся в сложном положении. Там у них есть на это небольшие средства. Они, конечно, выясняют, какая ситуация. То есть действительно человек в безвыходной ситуации не может воспользоваться помощью родственников или знакомых, или у кого-то занять деньги. Ну, в конце концов, по онлайну даже каким-то образом оформить, чтобы перевели. И у них есть механизмы поддержки. Если турист организованный, выезжает через туроператора, иногда в этом помогают туроператоры, они перебронируют гостиницу, продлевают проживание, не обязательно там, в тех же гостиницах, где жил турист. Если он в пятизвездах жил, то его, может быть, переселят в какую-то другую гостиницу. Но туроператор не будет делать это за свой счет. Туроператор не может просто на себя такие расходы принимать. Но для оперативности, для решения туроператор действительно может помочь и передвинуть рейс, ну, я имею в виду не физический рейс передвинуть, да, а билет перенести, когда у туриста будет возможность уже лететь, соответственно, продлить проживание в гостинице, но потом выставить за это счет.
0: Ну, это вполне понятно, да, потому что это не в их компетенции, но помочь могут. Вот вы упомянули как раз, что вряд ли получится что-то вернуть. Действительно так? Это даже не вопрос, скорее, у меня к действиям правоохранительных органов на местах, а к взаимодействию с российской стороной в этом случае. Как порядок действий какой? Ловят там преступников дальше? Что, можно ли как-то компенсацию получить за случившееся? Вот что после происходит?
1: У нас были парадоксальные случаи, которым мы сами удивлялись, когда уже через полгода, а то и больше после этих происшествий, нашим туристам приходило сообщение, что найден ваш телефон, там найден кошелек, вот, и задержан преступник. Ну, то есть в зависимости от того, как продвинулось следствие, так и происходит результат. Но по нашему опыту и жизненному опыту, скажем так, если по горячим следам буквально в течение часа-двух не снимают показания с камер, не снимают показания с горничных, если это в отеле произошло, или на улице что-то не выясняют, если в течение нескольких часов ситуация не решается, то потом уже ничего не находят совершенно. Ну и туристическая полиция в таких регионах с массовым туризмом, они особого рвения не проявляют для расследования мелких краж.
0: Георгий Автандилович, буквально меньше минутки у нас осталось. Последний вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, есть ли какая-то памятка для туриста для того, чтобы минимизировать возможные вот такие неприятные инциденты?
1: Вы знаете, на наших туристов сейчас пристальное внимание карманников, потому что у наших есть деньги наличные. Ну, из-за проблемы с картами все время носят наличные деньги с собой. Поэтому главный совет – не носить все деньги в одном кармане, в одном месте. Быть очень внимательным в местах скопления людей, чтобы у вас сумка не висела сзади, рюкзак не висел сзади. Обязательно иметь резервные какие-то деньги, которые отложены в другом месте, чтобы была копия паспорта и желательно копия еще какого-то документа водительского удостоверения на всякий случай. И на бумажке написанные телефоны нужных вам людей, родственников, знакомых, консульской службы, чтобы если у вас украли телефон, вы не остались полностью без связи.
0: Благодарим вас. Георгий Мохов был в эфире «Радио Спутник», вице-президент Российского союза туриндустрии. We'll be right back.

0: МВД России предупреждает о новой вредоносной программе, называется она «Драма РАД», надеюсь, правильно прочитала, может быть, РЭД, которая нацелена на Android-устройство. В основном она крадет данные и может полностью заблокировать смартфон пострадавшего. Мошенники ее распространяют под видом бесплатных подписок на популярные сервисы, такие как ChatGPT, например, и Яндекс.Музыка. Подробнее о том, что делать в таких ситуациях, расскажет нам президент консорциума «Инфорус», эксперт в области информационной безопасности Андрей Игоревич. Андрей Игоревич Масалов.
1: Здравствуйте. Ну что, вы только что, вот мы все правила прослушали. Заходя в интернет, держите день неотложенное в одном месте, телефоны на бумажке записанные, полезные, потому что все остальное у вас сейчас отключится. Действительно, этот троян, он общего назначения, ну, он просто запускается и там крадет учетные записи, ну, а дальше все, до чего может дотянуться. Вот, но сейчас его распространяют под видом подписки на бесплатный сервис. Завтра еще что-нибудь придумают, поэтому это как бы тема недели. Вот сейчас, если, ну, вообще, если вы видите какую-нибудь халяву, вот, уже самый момент насторожиться.
0: Андрей Игоревич, вот. А как еще можно защититься, кроме того, что все мы уже поняли, что бесплатный сыр только в мышеловке, и не стоит ни на что такое переходить, ни на какие такие ссылки, подписки?
1: Ну, смотрите, беда в чем. Вот все, что мы рассказываем, бывает, это как прививка. Бывает прививка, а бывает иммунитет. Вот прививку мы с вами дать можем, то есть рассказываем каждую неделю какие-то новые схемы. Uh-huh. Вот, но чтобы у человека выработался иммунитет, нужно вот собой управлять первые 0,3 секунды, когда идет первая мгновенная подсознательная реакция на яркий внешний образ. То есть видите что-то яркое, завлекательное, рука потянулась, все, не нажимайте. Вот, видите, что вас торопят, все, должна зажечься красная лампочка, это точно разводка, вот, потому что все, ну, никогда не торопит госслужба, никогда не торопит полиция там, и так далее. Дальше, видите что-то более выгодное, чем обычно, все точно разводка, ну, не бывает такого, чтобы акции вот так вот просто раздавали. Вот, пугают чем-то страшным, тоже разводка, то есть есть много таких триггеров, при которых надо просто насторожиться. Вот, то есть что-то начинает быстро происходить, и вот первые 0,3 секунды нужно там переждать, а еще лучше там 10 секунд, и после этого уже спокойно подумать, а что происходит, потому что сами по себе схемы меняются каждую неделю.
0: Андрей Игоревич.
1: К сожалению, все заранее не объяснишь.
0: Угу. Я еще, знаете, над чем задумалась? Люди, которые в зоне особого риска, получается, тоже, возможно, сейчас фокус сместился немного на молодежь, потому что...
1: Да? Вот я вас огорчу, фокусов несколько. Есть заблуждение, что они ищут простые деньги там у недалеких людей. Простые деньги у недалеких людей они отбирают сразу, мошенники люди опытные. Они нацеливаются как раз на тех, кто считает, что ну меня-то это, я-то взрослый, я-то серьезный. Вот, и вот перечисленные группы ничем друг от друга сильно, ну, не обгоняют по статистике. Ни подростки, ни пенсионеры, скажем, топ-менеджеры госструктур под ударом не менее. Почему? Их легко, одни легко борются на строгий голос начальника, а сейчас есть дипфейки, которые этот голос позволяют подделать. Вот, люди в бизнесе легко ведутся на там какого-нибудь следователя, если он знает детали их бизнеса и детально говорит, мошенники сейчас делают целевые атаки, они прорабатывают ваше досье, вот, они очень грамотно. Поэтому под ударом каждый, то есть нельзя сказать, что вот сейчас они переключились на молодежь или сейчас они переключились. Там есть сезонность, когда, допустим, идут выборы, вернее, идут сейчас ЕГЭ, вот сейчас было... Вот, был там фестиваль с этими самыми, что скачаем вам, скачайте себе свежие варианты ЕГЭ совсем задешево. Вот, сейчас будет какой-нибудь там выпускной, ну, будут пляски вокруг выпускного.
2: Все праздники и так далее.
1: Да, любое событие, поездка на дачу, там, какая-нибудь первая гроза, обязательно что-нибудь придумают.
2: Андрей Игоревич, у нас полторы минутки буквально осталось, и я заметил, что, не знаю, может быть, мне кажется, конечно, но как будто среди этих схем все чаще некие какие-то многоступенчатые вещи происходят, и как будто бы во взаимодействии с официальными госорганами этих этапов практически нет. То есть ты либо там жмешь кнопку, заполняешь заявление и сразу получаешь. Можно ли по таким признакам как-то вычислить мошеннические схемы?
1: Ну, опять же, если вы, вот то, что вы сказали, предполагает, что вы хорошо над этим подумали, что опа, у госуслуг вот такой последовательности действий нету. Вот, как раз мошенники бьют именно на то, что у вас включаются эмоции, отключается логика. Вот, поэтому не отключайте мозги, вот, и тогда все будет нормально. Mm-hmm. Вот, а так вы правы, да, они делают более изощренные схемы, просто потому что лобовые перестают работать. Вот. Ну, будем готовиться к изощренным.
0: А что нужно сделать, если, допустим, уже установлено это приложение, и все, и телефон начинает вести себя правильно? Можно ли как-то успеть удалить это вредоносное приложение?
1: Нужно держать как минимум один хороший антивирус и его регулярно обновлять. Антивирусы.
0: А на телефоне возможно, да, держать антивирус?
1: Что?
0: На телефоне, например, возможно держать антивирус?
1: Конечно, не то, что возможно, сейчас обязательно нужен, но телефон заражается так же, как смартфон, даже хуже. Вот, и там без антивируса никак. А, вот, ну и просто, если что-то не так, перезагрузиться, потому что сейчас самый троян собьется. Вот.
0: Спасибо вам большое. У нас заканчивается время, к сожалению. С нами на связи был президент консорциума «Инфорус», эксперт в области информационной безопасности Андрей Масалович.
2: Масалович, только Масалович. Он, да. Лесо Хабалова, Михаил Алимов были в эфире «Радио Спутник». Выпуск новостей. И дальше коллеги продолжат прямой эфир.

0: Страна героев. Петр Федоткин. Украинская диверсионная группа сумела скрытно подобраться почти вплотную к российским позициям. Условия были благоприятными. Однако наша разведка засекла противника и передала информацию на опорный пункт. Было принято решение наблюдать за действиями ВСУшников. Лейтенант Петр Федоткин со своим подразделением выдвинулся в нужную точку, занял удобную позицию. Спустя некоторое время враг был обнаружен. Группа была хорошо оснащена. Минометы, гранатометы, стрелковое оружие. Диверсанты начали обустраиваться. Проанализировав ситуацию, Федоткин и его боевые товарищи незаметно переместились в более удобное место. Не дожидаясь действий противника, наши военные открыли по нему шквальный огонь с фланга. Украинские боевики не успели развернуться в боевой порядок. Они понесли значительные потери и бежали с поля боя. Бросали на бегу оружие и боеприпасы. Оперативные и профессиональные действия Петра Федоткина предотвратили нападение на российскую бригаду, которая была чревата потерями в живой силе и технике. Продвижение вооруженных сил России вглубь подконтрольной Киеву территории продолжилось. Страна героев. Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шарю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции.
3: Это Владимир Мединский и моя авторская передача «Рассказы из русской истории». Вместе с гостями задаем и обсуждаем непростые вопросы нашей истории, ищем на них ответы. Каждый понедельник в 8 вечера на волнах радио «Спутник».
0: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru. Так-так, повернитесь левее. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 часа дня, в Донецке и Цхинвале столько же. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. США не проявляют интереса к вопросу возвращения к пониманиям Анкориджа. Официальные СМИ на выборах в Армении проявляли явную предвзятость в пользу правящей партии, заявили в ОБСЕ. Израиль прекращает наносить удары по Ирану по просьбе президента США. Подробности далее. Американские партнеры пока не показывают заинтересованность в соблюдении достигнутых в Анкоридже договоренностей. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с главой МИДа Бангладеш по итогам переговоров.
2: Я очень надеюсь, что опыт предыдущих провалов, когда Запад отказывался выполнять им же поддержанные договоренности, не повторится в отношении договоренности Аляски. Но пока, к огромному сожалению, наши американские партнеры не проявляют к этому какого-либо интереса.
1: Во время переговоров на Аляске 15 августа прошлого года президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Москва заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Опубликованные в Армении цифры по парламентским выборам не могут отражать реальной картины. Об этом заявила пресс-секретарь возглавляемого предпринимателем Самвелом Карапетяном Альянса «Сильная Армения» Марианна Каграманян. По ее словам, на протяжении всего избирательного процесса блок «Сильная Армения» действовал в условиях давления и преследований, организованных властями. Каграманян добавила, что в день голосования широко применялся административный ресурс с привлечением государственных рычагов для предопределения результатов выборов. Официальные СМИ на выборах в Армении проявляли явную предвзятость в пользу правящей партии, что противоречит их мандату. Об этом заявили в Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Отмечается, что запугивание, расследование, задержание в ряде районов Армении повлияли на готовность избирателей участвовать в активностях оппозиции. Специальный координатор и лидер краткосрочной наблюдательной миссии ОБСЕ Фара Карими указала на давление на работников бюджетной сферы в Армении в предвыборный период ради их участия в мероприятиях, организованных правящей партией. Израиль прекращает наносить удары по Ирану по просьбе президента США Дональда Трампа. Однако атаки по Ливану продолжатся в ближайшие дни. Об этом сообщил 12-й канал. Ранее стало известно, что премьер Израиля Бениамин Нетаньяху провел телефонный разговор с президентом США на фоне новой эскалации конфликта с Исламской Республикой. Теперь израильские военные ждут от политического руководства указаний о дальнейших шагах. Ранее глава Белого дома заявил, что Израиль и Иран стремятся к договору о немедленном прекращении огня, но этому мешают невежество или глупость. Иран остается привержен переговорному процессу по регулированию конфликта на Ближнем Востоке, но при этом сохраняет боеготовность. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. Исламская республика и Израиль 7 и 8 июня обменялись серией ударов. Эскалация произошла после атаки Израиля на пригород ливанской столицы. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
3: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете «Радио Спутник», а мы работаем для вас в прямом эфире. Ближайшие полчаса экономист, депутат Государственной Думы Михаил Делягин в нашей студии. Михаил Геннадьевич, мое почтение. Добрый день.
4: Здравствуйте.
3: Ох, что ж, сколько у нас всего, Михаил Геннадьевич. Позвольте сначала с общего вопроса. Насколько вы считаете наших предпринимателей самого разного калибра оптимистами или пессимистами?
4: Вы вот, знаете, предприниматель всегда оптимист, потому что, когда он становится пессимистом, он просто закрывает свое дело, вешает табличку «аренда» или «закрыто», или «ликвидация», и перестает быть предпринимателем. Поэтому, если человек продолжает заниматься бизнесом, или тем более начинает заниматься бизнесом, то он по определению оптимист. Степень этой оптимистичности может быть разной. Да?
3: Так.
4: Мы сейчас видим, что у нас в силу как это, налоговая нагрузка на малый и средний бизнес усилилась и раздавила некоторые компании. И не хочется произносить слово «дробление» для уклонения от налогообложения, но мы видим увеличение количества объектов малого и среднего бизнеса и субъектов малого и среднего бизнеса без улучшения экономической конъюнктуры. То есть, скорее всего, некоторые уважаемые бизнесмены не поняли, что они живут в цифровую эпоху и надеются уйти из-под повысившегося налогообложения через дробление бизнеса. Это очень большая ошибка, фундаментальная ошибка. Но, тем не менее, мы видим ее, это статистически значимо показать. Вот от такого оптимизма я бы всех предостерег. Лучше пессимизм, чем такой оптимизм.
3: Ну, лучше вообще на реализм, если говорить совсем откровенно. И, знаете, могут возразить, заявить о том, что, между прочим, малому бизнесу, да, отложили снижение пороговой выручки для уплаты НДС.
4: Есть такая фраза насчет оптимизма, еще такая фраза: на планете розовых пони внезапно пошел кислотный дождь. А, конечно, прекрасно, что у нас раздавливание малого и среднего бизнеса путем усиления налогообложения застопорилось. Ведь планировалось уже в этом году сделать 60 миллионов рублей годового оборота, снизить до 10 прямо сейчас. Потом сказали, не-не-не, мы вас постепенно додавим, будет в этом году 20 миллионов, и действительно сделал, в следующем 15, а еще в следующем 10. Ну, понимаете, то есть это уже ближе к микробизнесу, чем к малому. Сейчас вроде бы оставят на 3 года 20 миллионов. Что будет потом, тактично умалчивают. Ну, никто и не спрашивает, а то вдруг кто-нибудь ответит. Вот. Но это с одной стороны 20 миллионов оставили, это хорошо. С другой стороны, инфляцию-то никто не остановит. Инфляция-то продолжает расти. И не та, которую рапортует Росстат, а та, которую мы видим в магазинах. И не только на продукты питания, на одежду, на продукты личного потребления, но и на то, что необходимо производительному бизнесу. С другой стороны, что такое оборот 20 миллионов рублей в год? Да? Если вы эти деньги зарабатываете, если у вас издержки на то, чтобы снять где-нибудь комнатку и, значит, сидеть на телефоне, тогда это понятно. Но если у вас есть хотя бы что-то производите, или хотя бы что-то перепродаете, в конце концов, то в этот оборот входят ваши издержки, ваши расходы. То есть основная, огромная часть, скажем, политкорректно, огромная часть малого и среднего бизнеса, она теперь платит НДС. И проблема не в том, что она платит больше, хотя эта проблема есть. Главная проблема в том, что НДС очень сложен для расчета. То есть это расходы не столько на уплату дополнительного налога, сколько на найм квалифицированного бухгалтера. А когда резко выросла потребность в квалифицированных бухгалтерах, которые могут работать с НДС, я не уверен, что везде можно их найти. То есть это реальный рост не просто расходов бизнеса, не просто административной нагрузки, это реальный рост рисков для бизнеса. И мы видим рост наличных в обороте. Это что означает? Это означает переход в теневую экономику.
3: Да, хотя до этого сколько говорили о курсе по опилению этой самой экономики.
4: И сейчас говорят. Знаете, сейчас говорят. Слушайте, нет, говорить можно о чем угодно. Еще раз.
3: Обещать не значит жениться, понятно.
4: Да. У нас, я спрашиваю министра финансов, уважаемый коллега, вот вы понимаете, что усиление налогового бремени усилит выдавливание экономики в тень? Вы оценивали масштабы перетока в тень? Человек просиял, как будто, я не знаю, ему цветы подарили. Сказал, да, хоть спасибо за прекрасный вопрос. Мы работаем над обелением экономики, мы занимаемся этим делом. Такое ощущение, что в некоторых крупных торговых центрах, даже Москвы, уважаемый министр никогда не то, что не бывал, даже не подозревает об их существовании.
3: И тоже вам парируют, скажут, цифровой рубль. Сейчас всех представителей бизнеса деликатно предложим им такой вариант, учитывая, что большинство банков уже готовы к запуску цифрового
4: рубля.
3: Почему здесь
4: цифровой рубль, когда люди рассчитываются наличными? Цифровой рубль – это тот же самый безналичный рубль, только он не проходит через банковскую систему. То есть, грубо говоря, это удар по банковской системе. Вот по тем самым банкстерам, которых все так ненавидят, Это удар. Это возврат денег к их исходному предназначению быть только платежным средством, расчетным средством. Вот это способ ухода от санкций. Потому что если мы рассчитываемся цифровым рулем с кем-нибудь вовне, то только два центральных банка знают, кто проводит расчеты. Это потенциально борьба с коррупцией, потому что можно довинтить умный контракт, и, соответственно, нецелевое расходование средств будет невозможно на программном уровне. То есть сейчас вам выделяют деньги на какое-то решение задачи, к тому времени, когда выяснилось, что задача не решена, вы уже в Дубае, или там в Израиле, или в Лондоне, или где-то еще. Вот рассказывать о том, что вы политический беженец, как вас притесняют. Вас в итоге не выдают, хотя даже когда ваша вина доказана. И садятся ваши бухгалтеры, ваши менеджеры, которые, может быть, и сном, ни сном, ни духом не знали о том, что происходит. Вот цифровой рубль позволяет это ограничить. Заодно он ограничивает масштабы утечки информации, потому что сейчас про нас все знает Банк России, который интегрирует банковские данные, налоговая, и банк, в котором мы обслуживаемся. Если у нас будет цифровой рубль, про нас будет знать все только Банк России и налогу. То есть это сокращение потенциала утечки информации. Хотя она и так вся утекла, ну, вдруг. Мы же, нет, ну, правда, мы меняем телефон, мы меняем место жительства. Вот я через несколько месяцев пойду менять паспорт, потому что он, извиняюсь, измахрился до состояния советского рубля. Ну, его в каждой подворотне приходится предъявлять, поэтому это большая беда, на самом деле, что документ не живет. Столько, сколько он должен жить. Вот. Так что это снижение, это еще некоторая безопасность. Но массовая истерика, которая существует по поводу цифрового рубля, во-первых, связана с исключительным авторитетом государства. То есть огромная часть общества не может себе вообразить, что если государство что-то делает, то это не вредно. Просто не может. Наученное горьким опытом, начиная с повышения пенсионного возраста, собственно, заканчиваем и так далее. А с другой стороны, я прекрасно понимаю, что это болезненный удар по банкам. И банки, некоторые банки, может быть, способствуют разжиганию какого-то недопонимания в обществе. Тоже есть такая
3: вещь. Ну, с банками в целом в последнее время, я смотрю, единый QR-код, единый банкомат, это же все разве не подавляет конкурентную борьбу? Или она смещает ее куда-то смещает. В иное направление?
4: Смещает. Конечно, единый QR-код мне скорее не нравится, потому что... А почему, грубо говоря, группа талантливых студентов не может изобрести свой QR-код, если он будет эффективнее, лучше и проще? Единый банкомат – это удобно, потому что, вот скажем, в том месте, где я живу, нет банкоматов Сбера, нет банкоматов ВТБ, нет банкоматов Альфы. И стоит совершенно посторонний банкоматик, и никаких комиссий я не плачу, пользуюсь им. Это удобно для людей. То есть это, как это сейчас модно говорить, бесшовная среда, безбарьерная среда. Ну, правда, не для инвалидов, а для всех. Это хорошо, это хорошо. А ЦАК, ну, мы видим, что, в общем, банки и грызутся, и конкурируют, и программы разные у них. Другое дело, что есть, грубо говоря, 10 крупнейших банков. Есть еще десяток банков второго эшелона. Ну, а дальше уже начинается, так сказать, такое поле, в котором, если вы храните деньги в этом банке, подумайте, а что с вами случилось. И как вы их заработали, что вы к ним так относитесь. Да.
3: В свою очередь, продолжая разговор о банках, да, кредитные карточки, уж эти несчастные, я помню, когда был бум их навязывания откровенно.
4: Ой, мне приходило по почте, уважаемый Михаил Геннадьевич, банк, которого я вообще в глаза никогда не видел, никаких данных не оставлял, но он знал, где я живу, он знал, как меня зовут. А даже конвертик иногда был в таких цветах, что мне он нравился. И там, значит, эта кредитная карточка. Вот, пожалуйста, активируйте, будет вам счастье. Максимальный период, льготный период был 120 дней. Ну, в ожидании, что человек возьмет кредит, забудет. И дальше, значит, будет капать. Один из банков, у него он честный банк, сразу скажу, огромная реклама, и крошечными буквами написано, что время перевода между счетами, время зачисления средств, до 5 рабочих дней. То есть, значит, 100 дней у вас льготный период, вы в 96-й день деньги вносите, и вы попадаете, потому что деньги со счета на счет идут 5 рабочих дней, и вы, так сказать, платите лютые проценты. Ну, в принципе, это удобно.
3: Какой ужас. Но новость
4: нет. Нет, так в любом документе, чем мельче шрифт, тем важнее то, что им написано.
3: 100%. Это уже
4: так. Хотя я видел... Знаете, вот общее правило в банке. Вот сейчас очень много людей боится мошенников. Я боюсь мошенников. Все боятся мошенников. При взаимодействии с банком есть железное правило. Вот вы приходите в банк, неважно по какой процедуре, неважно в какой банк, везде есть человеческий фактор. И вот если все идет, как оно должно идти, если вам не хочется никого укусить, побить, если вы не орете, дайте мне жалобную книгу, я сейчас напишу все, что про вас думаю. Если все аккуратно, вежливо и нормально, вот то, как должно быть в вашем представлении, то, скорее всего, вы находитесь под влиянием мошенников. Скорее всего. Потому что даже в лучших банках, ну, всегда какие-то мелкие зацепки, несуразицы, иногда не мелкие, но они всегда проявляются. Мы же понимаем, что не будет банк выдавать кредит пенсионеру, который, так сказать, составляет его пенсию за миллион лет, или там за тысячу лет, или даже за 10 лет. Да? Не будет, никогда не выдаст. Если выдает, то значит, это мошенническая схема. Просто в ней участвуют не только мошенники, но и уважаемые сотрудники не менее уважаемого банка. Наверное, это моя гипотеза. Поэтому, если вот вы зашли в банк, и у вас все хорошо, вот просто ущипните себя за ногу, за руку, за ухо, неважно за что, что у вас чувствительное. И подумайте, а вот вы, вам точно нужно то, что вы сейчас делаете? Вот вы это делаете сами или потому, что вам кто-то умный или там могучий посоветовал? Это очень важный критерий.
3: Угу.
4: Я могу судить по себе. Вот я депутат Государственной Думы. Да?
3: Так.
4: Я человек вполне обеспеченный. И вот когда я общаюсь в банке, потому что я понимаю, как это должно быть по инструкции. Я хорошо понимаю, в свое время еще писал некоторые из инструкций в позапрошлой жизни. И я вижу, как люди ошибаются. Ну, человеческий фактор, это нормально. Да, вот даже я сейчас говорю, я некоторые слова выговариваю неправильно с точки зрения русского языка, там, сейчас сказал вместо сейчас, да. Я неправильно интонирую, иногда ошибаюсь в ударениях. Это не про то, что банки... плохие люди в банках работают неудачно. Это в том, что всегда будут какие-то ошибки. Вот если вы в неровности, в шероховатости не попадаете, если у вас все гладенько, подумайте о том, кто вам эту гладенькую дорожку проложил и зачем.
3: Да, это важное наблюдение, я согласен с вами. Ну, кстати, пользуясь полномочиями депутата Государственной Думы, почему бы не предложить, кстати, это, наверное, важно
4: установить... Запретить сотрудникам банка выполнять инструкции.
3: Единый размер, значит, шрифта в подобных документах на подпись. Ну, это часто становится предметом спекуляции.
4: Понимаете, это, конечно, можно сделать. А как мы тогда выясним, что там главное в этом документе? Вот мне недавно пришлось читать 50 страниц банковской документации. Ну вот как я выясню самое главное, что есть в этом документе? Если все будет одинаковым шрифтом. Вот если мне нужно лупу, чтобы прочитать то, что написано, это значит, это и есть самое главное.
3: Понятно. Вот такой лайфхак. Да? То есть все остальное мы убираем, все, что мелким, берем за основу.
4: Нет, мы все читаем.
3: По-хорошему? По-хорошему, да.
4: Мне приходилось, извините, видеть документы, где моя фамилия была написана с двумя грамматическими ошибками. Она простая. Я говорю, простите, пожалуйста, мы что, в Аэрофлоте, где считается, что три грамматические ошибки в фамилии, это не страшно. Мы вас пустим на борт, а вот если четыре, то уже у вас проблема.
3: Я промолчу.
4: Был такой случай.
3: Но вообще, возвращаясь так-то к тебе, у нас долгое лирическое отступление, о чем пишут коллеги-журналисты, говоря о рынке кредитных карт. Оказывается, что клиентская база практически уже 30 миллионов человек и вообще истощается.
4: Слушайте, 30 миллионов человек на 146 миллионов населения. Это больше, чем каждый пятый. Куда же дальше-то? У нас-то проценты ломовые. Это у нас ключевая ставка Банка России снижается. А что, процент по кредитам снижается, да? Ага. Вот, так что проценты ломовые, проценты невыносимые. Естественно, человек понимает, что он может ошибиться, что он может что-то забыть, что у него может возникнуть какая-нибудь сложная ситуация. Поэтому, естественно, люди стараются поменьше пользоваться дорогими кредитами, побольше пользоваться более дешевыми, если уж вообще от них отказаться нельзя. Так что нет, ну, слушайте, то, что у нас 30 миллионов кредитных карт, это выдающийся успех банковского сообщества, молодцы. То, что их рост прекращается, ну, так это нормально, потому что они просто выбрали базу.
3: Ну и, соответственно, там уже я так полагаю, несколько, ну, как бы есть частый пример, когда у одного клиента несколько карточек.
4: Конечно,
3: И, соответственно, вторая берется по то, чтобы...
4: Нет, это вот финансовая грамотность.

0: свои навсегда.
1: Да. В таком случае будут ли банки искать какие-то иные предложения, чтобы клиенты платили больше и дольше? Или, учитывая уже сформировавшуюся базу, о которой мы с вами говорим, да, 30 миллионов человек, этого достаточно для банков?
0: Банки строят сейчас свои экосистемы. Вот начал Сбербанк.
1: Ну, начали это уже какое-то
0: продолжительное время. Все увидели, что это самое главное. И если будущее уже настоящее, самое передовое, это маркетплейсы, значит, банк начинает действовать по схеме маркетплейса, и банк начинает качественно расширять свою активность на другие сферы, на все сферы жизни человека. Чтобы вот была цифровая вселенная этого банка, и вот человек мог все свои коммерческие активности осуществлять в этой вселенной. Да и познавательные тоже. И дальше эти вселенные на следующем этапе, когда они сложатся, они начнут интегрироваться. Не только людьми, потому что у меня вот карточка Сбера, вот у меня карточка ВТБ, вот у меня еще карточка, я смотрю, где интереснее. А карточка Озон банка, маркетплейс тоже создают свои банки. А начнут интегрироваться еще и на уровне банков, как вот единый банкомат. И в конечном итоге мы придем к тому, что, с чего китайцы начали, к Вичату. К Вичату. Когда единая цифровая вселенная для всех. А если вы хотите что-нибудь на особицу, для вас огромное количество других проектов тоже.
1: Разве ж плохо?
0: Это хорошо, это правильно. А другое дело, что дети не должны расти с планшетом вместо соски. Планшет эффективнее действует, чем соска, но он мозг разрушает у детей. Но это уже следующий этап.
1: Да, говоря, продолжая о банках, можно ли сравнить вот этот курс на создание своей экосистемы, ну, с тем же телефоном, например, когда кроме прямого назначения нужно конкурировать какими-то иными средствами, способами, сервисами, и, соответственно, мы видим,
0: знаете,
1: такое выстроение.
0: У нас был этап, ну, когда мобильный интернет везде работал, когда люди забыли, что по телефону нужно звонить. Ну, вспомните, да? Когда вы могли позвонить в одном мессенджере, в другом мессенджере, в третьем, когда считалось невежливо звонить человеку, потому что нужно ему написать сначала. И сейчас это вернулось на уровне СМС. Потому что СМС-ки проходят там, где нет мобильного интернета. Вот. Так что да, конечно.
1: Говоря о маркетплейсах, упомянули их уже сегодня. Тоже примечательный случай. РИА Новости пишет. Московский суд обязал один из маркетплейсов вернуть почти 140 тысяч, 139, если конкретно, тысяч рублей женщине, чья полуторагодовалая дочь случайно заказала аж 102 товара. Но вот, понимаете, с маркетплейсами как-то в последнее время сложно, потому что дискуссий много.
0: Знаете,
1: свою книгу жалоб даже запустили на госуслугах.
0: Это новый мир. Естественно, создание нового мира сопровождается проблемами. Так никогда не бывает. Америку открыли, что тут привезли раньше золото? Сифилис привезли, напоминаю. Так что, естественно, новый мир не только создает удобства, но и создает проблемы. И здесь я на стороне скорее, у меня детский вопрос, а женщина своей полуторагодовалой дочке дала телефон поиграть. А вот это вот вообще правильно? Это вообще нормально? Не, я понимаю, что это разрешено и не запрещено. Да, хватит с нас запрещалкиных, но это неправильно. Это чудовищные риски. А что касается маркетплейсов, так там проблема в основном в ломовых процентах. Когда Яндекс.Такси берет какой-то совершенно чудовищный процент с таксистов, а мы здесь рыдаем, что такси подорожало вдвое. Когда люди отказываются от продажи своих товаров через маркетплейсы, используя кабинеты там просто как рекламные кабинеты. Потому что, ну, там, по-моему, 40% в некоторых случаях приходится отдавать от цены товара. Когда принимаем закон, что нельзя навязывать продавцам скидки за их счет. То есть за счет маркетплейса, конечно, пожалуйста, это ваша политика, но за счет продавца, чтобы он вылетал в убыток, это же нельзя. Говорят, да-да, хороший законопроект, мы его примем, но пусть вступит в силу чуть попозже, а то маркетплейсы бедные не могут развиваться с такими лютыми ограничениями и так далее. Это абсолютный монополизм, это монополизм качественно нового уровня, потому что он, маркетплейс, является хозяином самого рынка, он создает рынок внутри себя. Соответственно, его регулирование должно быть более жестким, чем привычное регулирование даже естественных монополий.
1: А сейчас складывается обратная ситуация. Представители, да, традиционного бизнеса пока как будто остаются в стороне. Нет?
0: Да, и налоги у маркетплейсов, вообще говоря, обратите внимание, что они как бы почти вне налоговой системы.
1: Вернемся к этой теме, Михаил.

Узнать за 90 секунд. Русские и советские врачи внесли гигантский вклад в развитие медицины. Имена Николая Пирогова, Сергея Боткина, Ивана Павлова, Александра Вишневского высечены в ее истории золотыми буквами. Достижения отечественных специалистов охватили все сферы, от хирургии до анестезиологии. Открытие микробиолога Зинаиды Ермольевой во время Великой Отечественной войны спасло сотни тысяч солдат, офицеров и гражданских. В 1942 году, в период тяжелейших боев и лишений, она сумела создать советский аналог пенициллина. Антибиотик получил название «крустазин» и стал прорывом в лечении инфекций. Необходимый образец плесени удалось взять лишь с 93-й попытки со стены московского бомбоубежища. Он показал необходимую активность. Массовое производство крустазина началось через несколько месяцев. Препарат применялся для лечения ран, заражения крови, воспаления легких, гангрены, пневмонии. До этого даже неопасные порезы часто заканчивались сепсисом и летальным исходом. Еще до войны Ермольева на добровольных началах работала в очагах холеры и изобрела сыворотку, сдерживающую эпидемии. У Вениамина Каверина эта выдающаяся женщина и специалист стала прообразом главной героини в романе «Открытая книга».

0: что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них не своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
2: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Атака ВСУ на поезд в Крыму – это военное преступление. Об этом заявил официальный представитель нашего МИДа Мария Захарова. Она отметила, что неонацистский киевский режим обращается к террору против мирного населения из-за неудач ВСУ. Все виновные и причастные к этим преступлениям лица будут установлены и понесут наказание, добавила дипломат. Молчание международных структур в ответ на удары по поездам в Крыму будет значить покрывательство и поощрение кровавых преступлений неонацистов. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что дрон атаковал пассажирский поезд «Москва-Симферополь». Машинист получил ранение, его помощник погиб, пассажиры не пострадали. Правительство направит регионам почти 5 миллиардов рублей на закупку систем непрерывного мониторинга глюкозы для детей, подростков и беременных женщин с сахарным диабетом, которые позволяют круглосуточно отслеживать уровень сахара в крови и вовремя реагировать на его колебания. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
3: Финансирование предоставит российским субъектам возможность наладить бесперебойное снабжение пациентов, провести все предусмотренные законодательством процедуры в рамках госзакупок, чтобы во второй половине текущего года и в начале следующего больные получали необходимые приборы. Планируется приобретение порядка 270 тысяч таких систем.
2: Глава правительства отметил, что принятые распоряжения позволят улучшить качество жизни более 50 тысяч детей, а также десятков тысяч будущих мам. 15 человек пострадали в Иране в результате последних атак Израиля. Об этом заявил глава службы экстренной медицинской помощи Исламской республики Джафар Миатфар. Иран и Израиль 7 и 8 июня обменялись серией ударов. Эскалация произошла после атаки Израиля на пригород ливанской столицы, где находятся объекты союзного Ирану ливанского движения «Хизбалла». Иран предупреждал, что вмешается, а позже сообщил, что осуществил ответ и прекращает операцию против Израиля. Испанские авиакомпании не ожидают проблем с поставками авиакеросина летом, однако развитие конфликта на Ближнем Востоке может повлиять на цены. Об этом заявил министр транспорта Испании Оскар Пуэнте. Он уверен, что Испания располагает несколькими нефтеперерабатывающими предприятиями, производящими авиакеросин. Поэтому страна не так сильно зависит от возможных перебоев, связанных с закрытием Ормузского пролива. Более 6 тысяч школ повреждены в результате сильного землетрясения, которое произошло на Филиппинах. Об этом пишут местные СМИ. Минобразование выпустило уведомление об отмене занятий в районах, затронутых стихией. Сильное землетрясение магнитудой 7,8 произошло в понедельник утром. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
4: К студии Лисо Хабалова, Михаил Алимов. Всех приветствуем.
5: Всем привет еще раз. Привет, Миша.
4: В России рынок кредитных карт близится к насыщению. То есть практически 30 миллионов человек у нас имеют кредитки, сообщает Объединенное кредитное бюро. Выясним, почему кредитки так популярны и почему в дальнейшем их будут выдавать меньше, судя по сообщению этой организации. С нами на прямой связи экономист, инвестор, трейдер, автор телеграм-канала Вячеслав Таквиль-Гудвин. Вячеслав Таквиль, здравствуйте.
6: Да, добрый день.
4: Скажите, пожалуйста, вот тут называется цифра в 30 миллионов человек. Почему ее берут за основу, что, мол, дальше уже все, рынок насытился?
6: Ну, все так и есть. Вы же понимаете, что процент платежеспособных клиентов, который может так или иначе вести какую-то кредитную нагрузку, он исчерпал себя. У нас в стране проживает порядка 150 миллионов с учетом новых регионов. И в совокупности есть какой-то средний класс, чуть выше, который имеет кредиты или кредитные карты. И я бы тут, наверное, такую провел аналогию. И сейчас идет борьба не за какой-то новые квартиры, новый дом, а за уже текущие квартиры, которые построены в предыдущем доме, и просто идет борьба за этого клиента. Так, если представить себе, что у некоторых клиентов бывает и по две, и по три карты кредитные. Очень часто это было такой один из поводов заманить в какую-то более удобную банковскую систему. То есть банки между собой конкурировали. И тем самым появлялись как раз-таки различные кредитные карты у одного и того же человека. То есть у него там, может быть, здесь какой-то более интересный льготный период, здесь какие-то бонусы, там у него здесь какие-то кэшбэки. И, соответственно, таким образом заманивалась эта база. Но она рано или поздно исчерпалась. Сейчас мы видим, что даже сами банкиры, представители говорят о том, что достигли определенного пика, а значит, в скором времени наступит определенный спад.
4: Означает ли это, что вырастет в таком случае популярность других инструментов для того, чтобы взять чужих денег взаймы?
6: Скорее всего, да, мы увидим какой-то косвенным образом рост там, не знаю, ломбардов, автоломбардов, всевозможных там микрокредитных финансовых организаций. Дело в том, что если вот представить себе кредитную карту, она сама по себе не зло. И в условиях нормальной экономики, в условиях того, когда потребитель хотел бы получить ту или иную услугу или там продукт здесь и сейчас, то кредитная карта – это довольно хороший инструмент. То есть он получает здесь и сейчас, что-то забирает, может быть, даже с выгоды, какие-то скидки получает за счет этого, то есть покупая прямо здесь сейчас. А чуть позднее уже там зарплаты с каких-то других доходов, он закрывает данный кредит. И в некоторых случаях у многих банков есть хорошие такие кредитные лимиты, благодаря чему он, в общем-то, может себе даже фактически не в ущерб это сделать, то есть не переплачивая ни за что. Но через некоторое время многие люди начинают воспринимать эти деньги как какой-то доход, и вот выбирают весь этот лимит, и потом уже перекрывают только процентные платежи, а новые, соответственно, вот само тело лимита по кредитной карте, они не перекрывают. И тем самым образуется вот этот снежный такой ком, который может в любой момент выстрелить, когда кредит будет на пике, у него не будет возможности перекрывать предыдущие кредиты, и это может быть как раз таким вот условием для, ну, не то чтобы паники, но у ряда клиентов могут возникнуть с этим проблемы.
5: Вячеслав, а что бы вы порекомендовали нашему слушателю, чтобы не впадать в такую долговую яму, грубо говоря? Как можно самого себя тогда сдерживать, чтобы не набирать этих кредитов?
6: Тут самые простые способы, они много раз уже рассказаны. Первый способ – это постараться, если вы вдруг что-то резко захотели и захотели это платить, вот здесь сейчас прямо, выжидать определенный какой-то период времени. У кого-то это час, у кого-то это полдня, у кого-то сутки. И этот период вам даст вот эти эмоции, чтобы улеглись. И вы вновь, когда придете с этой мыслью что-то приобрести или купить, или какую-то услугу получить, за счет того, что эмоциональный фон, он уменьшается, дофамин в кровь больше не выбрасывается, вы, соответственно, уже передумаете это делать, и уже кредитную карту вам не нужно будет использовать. Ну и, конечно, по возможности, кредитные карты – это не самый классный кредит, который существует в банковской системе. Дело в том, что по условиям, ну, большинства банков так примерно, по условиям, когда вот этот льготный период заканчивается, когда вот эта своеобразная рассрочка от банка заканчивается, там наступает процентный период, и эти проценты, они могут достигать до 50% годовых. То есть это один из самых невыгоднейших кредитов для конкретного клиента, если вот брать в разнообразной кредитной линии. И это тот факт, который немногие в голове держат, что это очень дорогой кредит, и проценты по нему очень большие. Все с этим, вот это ощущение, что вот всегда же рассрочка была какая-то, вот я деньги занял, быстренько перекинулся, и все у меня хорошо. Но через некоторое время, когда вот этот кредитный лимит исчерпает себя, этот кредит довольно сложно будет возвращать за счет как раз-таки высоких процентов.
5: Вячеслав, а есть какие-то, может быть, 3-5 пунктов, как выбрать кредитку, а как лучше не брать? То есть не как, а какую кредитку лучше выбрать, а какую лучше точно не брать?
6: Ну, тут таких 3-5 пунктов, наверное, называть бессмысленно, потому что они, наверное, в общем будут рекомендации абсолютно для всех. Кредитки, которые имеют действительно хороший большой лимит, зачастую это как раз-таки та самая ловушка, в которой многие попадают, и после этого им и тяжело выбраться. То есть, наверное, я бы тут порекомендовал не расширять свои кредитные лимиты по многим картам, потому что чем больше вы денег возьмете, да еще под высокие проценты, тем сложнее отдавать. Поэтому тут гораздо проще иметь какие-то кредитные карты на там, 30, 50, 100 тысяч рублей, которые вы там можете практически одной зарплатой, да, там, зачастую закрыть, чем у вас там кредитная карта, которая на 300, на 400, на 500 тысяч рублей, еще если это в разных банках, разные условия, разные какие-то сложности, это для вас будет гораздо более накладным. В некоторых случаях, если люди готовы на какие-то пойти на окончательные завершения с этими кредитками, то лучше переводить все в рамках одного банка. Зачастую, когда вы обращаетесь к какому-то банку и говорите, вот смотрите, у меня несколько сейчас кредиток, одна из них в вашем банке, я бы хотел расширение лимитов, да, и там закрыть у тех других банков и остаться в рамках вашего клиента. Это гораздо проще, потому что вы начинаете путаться в разные платежи, разные банки, где-то нужно сюда перекинуть денег, то есть и это все усложнение. Гораздо проще это в рамках одного какого-то банка, неважно какого, да, он цвета, там, может быть, зеленый, синий, красный или там желтый, какой угодно, да, или там разноцветный. Тут важен только факт того, что в рамках одного банка это гораздо комфортнее, гораздо проще, чем когда у вас целый набор от различных банков, и вы еще потом усложняете себе жизнь тем, что пытаетесь вот эти даты погашения, а они будут везде разные, естественно, вы еще будете за ними следить, и очень часто они не будут совпадать идеально с вашими периодами авансов, зарплаты и всего остального.
5: Спасибо большое. Да. Очень благодарим полезные вас, рекомендации. Да. Экономист, инвестор, трейдер, автор телеграм-канала Вячеслав Таквиль.
4: Федеральная служба безопасности вместе со Следственным комитетом выявила деятельность организованного преступного сообщества, которое финансировало онлайн-казино. Задержали 24 человека и 8 объявили в розыск. В принципе, проблема лудомании, проблема, когда человек полностью отказывается от нормальной жизни, мечтая о каких-то выигрышах в онлайн-казино, она действительно перед нашим обществом, это моя принципиальная позиция, стоит очень остро, потому что знаю и личные истории, когда люди все теряли. Разбираемся в том, как это все функционирует, почему человек так легко может превратиться в тень себя прошлого, когда вот в эту историю втянется. В этом нам помогает доктор психологических наук, профессор, руководитель клиники доброго психолога Александр Михайлович Клочков. Александр Михайлович, здравствуйте.
7: Здравствуйте. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, Михаил.
4: Скажите, пожалуйста, с чего начинается тот процесс, который мы называем лудоманией? Когда люди вместо того, чтобы просто там попробовать что-то поиграть, начинают в это полностью погружаться и уходить от той жизни, которой жили до этого много лет?
7: Ну, как правило, это связано с потерями смысла жизни у человека. Потому что человек находит смысл жизни в игре. Потому что там у него появляется серотонин, дофамин, похвала какая-то, достижение целей определенной, которые он себе ставит. ну, потом недостижение, потом попытки снова себя реализовать, эти моменты, да, конечно, это тупиковая ветвь часто. Но если мы говорим чисто о ставках именно в онлайн-казино, а если это связано с компьютерными играми и смешанной формой, соответственно, то в этом случае мы говорим о том, что человек пытается реализовать себя через виртуальную жизнь, уходя от реальной.
4: При этом как будто бы здесь есть очень важный фактор, который многими недооценивается. Это популяризация всего этого дела за счет имеющих авторитет людей, за счет блогеров, стримеров, которые, не стесняясь, выигрывают там много денег в рамках онлайн-казино, демонстрируя это собственной аудитории. Возможно ли, что здесь еще и действительно значимую роль играют авторитеты этих персон, которые на неокрепшие умы аудитории воздействуют?
7: Ну, вопрос это не в авторитетах, авторитеты были всегда, вопрос о том, о неокрепших умах аудитории, на которые можно воздействовать. Ведь мы с вами тоже смотрим этих блогеров, но мы почему-то решаем, что нам это не надо. Вопрос, почему те люди решают, что им это надо? Это, во-первых, потеря опоры в жизни, опоры на себя, опоры на близких людей, опоры в достижении цели. Мы об этом говорим. То, что люди авторитетные какие-то зарабатывают деньги на этом всем деле, да, зарабатывают, и что? Вопрос, ведемся ли мы на это дело. И вопрос это, я вижу решение этого вопроса скорее больше в том, чтобы эти люди могли общаться с другими людьми и находить те другие способы, где они могут реализоваться и выходить из какого-то программы одиночества, потому что у них это чаще всего есть. Либо программа того, что человек не может реализоваться в своей жизни, достигнуть тех целей, которые он хочет достигнуть. Если он их сможет достигнуть, то ему игромания станет не нужна, или домания тоже.
5: Александр Михайлович, у нас лечение лудомании недавно включили в ОМС. А есть ли уже какие-то конкретные программы лечения?
7: Честно говоря, я не могу этого сказать. Я руководитель частного центра. У нас эта программа существует давно. Я с этим работаю давно и довольно-таки успешно. И, как правило, это все связано с тем, что человек, проходя психотерапию, вот у меня, например, то он приходит к моменту того, что ему уже это не требуется. Он находит реализацию себя в другом.
5: А на что стоит обратить внимание родным? Как определить, что ставки на спорт – это уже действительно реальная проблема?
7: Когда пошли ставки на спорт, это уже процесс запущен. Процесс начинается несколько раньше. Процесс начинается в тот момент, когда человек замыкается в себе, когда он потерял смысл жизни, ориентир в жизни, то его цели финансовые в том числе не достигаются. И когда он теряется в этом своем, вот в этот момент стоит обратить внимание, в этот момент гораздо легче остановить процесс. Если человек начал ставить на спорт, то у него что-то не получается в жизни. Уже.
4: Насколько эти процессы, в принципе, обратимы? То есть мы знаем, что вот по аналогии, если брать с другими зависимостями, за людьми, которые употребляли препараты, ведется наблюдение, проверяют на предмет ремиссии. Вот с лудоманией это как работает?
7: Точно так же, по тому же самому принципу. Человек, который, ну, это все зависимости по одному принципу идут. Все зависят по одному принципу. Лудомания точно так. Сначала проходит момент ориентировки человека, а потом время от времени сам ходит к психологу своему, клиническому или медицинскому, соответственно, за тем, чтобы не... Когда он чувствует, что у него что-то не очень получается. Все падение лудомании идет только в том случае, если человек не реализуется его цели в жизни другими способами, реалистичными. И когда человек отслеживает эти моменты сам у себя, то он уже идет к психологу, а не идет в казино.
4: Вот эта ставка на азарт людей, она в каком возрасте начинает закладываться, даже если мы не берем, вот как вы говорили, именно какие-то утраты ориентиров, но те попытки каким-то образом привлечь граждан к этому процессу. То есть вот у нас тут слушатель, например, вспомнил какие-то детские игры с лутбоксами. Это может каким-то образом в дальнейшем сказаться на судьбе человека?
7: Еще раз говорю, вы идете к моменту самой лудомании. Я говорю о причинах ее. Причина ее в потере ориентиров в жизни и достижении финансовых, в том числе, целей. Человек ставит ставки, он стремится заработать деньги. Это смысл в этом. Ставок, он стремится к этому. Это его реализация финансовая, в том числе в сфере, ну и для мужчин это момент успешности. Если в семье человек не нашел возможности найти профессию, которая ему нравится, увидел возможности заработка, то это любой возраст может сработать. Сейчас дети часто включаются в эту игру, потому что им это интересно, им хочется быть взрослыми, как родители, а у них нет возможности зарабатывать деньги. У нас способов легальных не так много, в которых дети могут зарабатывать деньги, а им хочется зарабатывать, особенно у тех, у которых есть такая жилка. И они идут в это именно не ставки казино, они идут в ставки вот этих компьютерных игр, в том числе и этих стримеров, блогеров, которые активно это все продвигают.
5: Кстати, про ОМС хочу добавить, что да, действительно, эти программы уже действуют и используются, как правило, медикаментозное лечение, то есть это снятие тревожности, стабилизация эмоционального фона и купирование импульсивных состояний. Также психотерапия, то есть там будут и индивидуальные групповые сеансы, включая популярный формат 12 шагов, здесь указывается. Кстати, вам что-нибудь, ну, вам наверняка известно про этот формат 12 шагов, он действительно действенный?
7: Ну, мое мнение о программе «12 шагов» очень отдельное. То есть, на самом деле, я не очень доверяю проблеме того, что человек перекладывает свою ответственность на Бога или на группу. Так или иначе. Это принесение ответственности в свою жизнь на Бога или на группу. Смотря к какому формату 12 шагов мы идем. Признание того, что да, это первый момент очень важный, конечно. Но потом я бы ориентировался на то, как ты сам можешь, а не как вы вместе с группой можете. Перенесение ответственности, на мой взгляд, не самый лучший формат взаимодействия. Но, к сожалению, тем, что наше государство оперирует теми способами, которые у нас официально подтверждены.
4: Александр Михайлович, вот у меня вопрос, связанный как раз-таки с тем, как люди в эту всю систему попадают. Потому что человек может быть, в принципе, у него, я опять же через знакомых сужу, у него там может быть распланировано будущее. Там человеку родители купили в центре Рязани квартиру для того, чтобы он поступил в училище ВДВ. Вместо этого не было никаких вроде бы объективных причин для того, чтобы это случилось. Но, тем не менее, там пошли такие долги, что квартиру пришлось продать. В общем, почему тогда в таком случае люди обращаются к этому, если нет вроде бы никаких явных предпосылок, как будто бы все хорошо, жизнь простроена уже.
7: Михаил, вы путаете понятия. Заметьте, вы сказали четко, родители купили ему квартиру. Это не он реализовался, это родители ему купили. Он сам никак не реализовался человеком. Ему тут важны не деньги, а самореализация, целеустремленность. Человек достигает каких-то целей. Многие путают понятие, что это ставки, это просто про количество денег. Это про достижение неких целей, ведь там ставки наращиваются постепенно во всех моментах, если мы об этом говорим. Человек пытается реализоваться сам. Я знаю, что ему родители купили квартиру в центре Рязани. А что он сам? А он сам что заработал, купил? И вот эти моменты за счет того, что у нас социальный лифт сейчас не так сильно хорошо развит, а люди хотят сразу всего и без хлеба, то есть в этом моменте. А если он начинает свою карьеру в ВДВ, то он начинает с низших чинов. И не через год достигнет высоких высот и достижения всего остальных моментов. Вот и получается эта ситуация.
4: То есть нужно именно...
7: Девушка сегодня результатами своими.
4: Нужно именно делать так, чтобы было понятно, что всего можно добиться только упорным трудом. Благодарим вас, Александр Михайлович, доктор психологических наук, профессор, руководитель клиники доброго психолога Александр Клочков был в эфире «Радио Спутник».
5: Я, кстати, по этой теме хотела бы еще добавить, что помощь получить достаточно несложно, на самом деле, в таких ситуациях. Нужно обратиться к психиатру-наркологу по месту жительства.
4: Да, это по аналогии с другими зависимостями, о которых мы тоже упомянули. У нас есть еще пару минуток, успеем обсудить с тобой, Лисо, такую интересную тему, после которой многие водители, я уверен, вздохнут с облегчением, потому что Минтранс разъяснил детали законопроекта об изменениях в законе об организации дорожного движения. И, в частности, изменения касаются внесения платы за парковку. То есть теперь в документе предлагают закрепить альтернативные способы внесения, когда водитель физически не может оплатить парковку по независящим от него причинам.
5: То есть это, например, сбои в интернете, правильно? Или плохая работа паркомата конкретно? И человек в данном случае раньше получал штраф, а сейчас нет.
4: А сейчас у него есть возможность, например, но тут тоже нужно отдельно говорить, что регионы сами определяют такие варианты, и их обязанность — это обеспечить к ним доступ. Вот, например, если, да, как ты правильно сказал, человек не сможет внести деньги, если произошел технический сбой, если там отключили интернет в городе, такое тоже бывает, к сожалению, мы от этого в последнее время не застрахованы, то его освободят от оплаты за соответствующий период. При этом есть еще одна норма, которая называется постоплата.
5: То есть... Да, так, можно будет внести деньги в течение 24 часов.
4: Да, то есть это получается...
5: После начала,
4: да,
5: парковки.
4: Есть возможность дойти до Wi-Fi, спокойно все это дело оплатить. И, как мне кажется, это очень своевременно, потому что места с платной парковкой, они расширяются. Я, как человек, который живет в Подмосковье, уже и в своем городе обнаружил улицы с платной парковкой, чему не сказать, чтобы рад, потому что я бы, прежде чем делать такие моменты, это так, на всякий случай, немножко бы дороги нам починил, потому что в Москве я еще понимаю... вот эти вот нюансы с большим количеством транспорта, то по Подмосковью очень бы хотелось, прежде чем взимать плату за парковки, сделать так, чтобы можно было колесо где-нибудь в яме не оставить. Это так, на всякий случай, маленькая моя ремарка.
5: Да, и, кстати, ты знаешь, я задумалась, не приведет ли это к каким-то злоупотреблением со стороны автомобилистов, которые могли бы имитировать каким-то образом, то, знаешь, включить режим полета у себя на телефоне, и таким образом имитация сбоя в сети.
4: Мне кажется, тут все будет очень строго контролироваться, потому что все соответствующие органы знают, в каком радиусе что-то с интернетом происходит. Если там этого не будет, то тогда такого водителя еще и к ответственности привлекут.
5: В общем,
4: за попытку схитрить. Да. Михаил Алимов, Лисо Ховалова для вас работали. В эфире «Радио Спутник». Сейчас выпуск новостей, потом коллеги продолжат прямой эфир.

0: знать за 90 секунд. Самые ценные марки выделяются из общей массы каким-либо браком или отклонением, которые измеряются миллионами долларов. Рекордсменом по дороговизне стала почтовая марка номиналом 1 цент, напечатанная в 1856 году в колонии Британская Гвиана. Она выпадает из общего ряда. Ее ценность в том, что напечатана марка была в единственном экземпляре и продана на аукционе Сотбис за 9,5 миллионов долларов. В 1918 году в США с помощью почтовой марки решили отрекламировать новую услугу – авиапочту. В центр композиции поместили самолет. Но так торопились, что в первой партии тиража в станок самолет вставили в перевернутом виде. Вовремя спохватились, но сотня марок успела уйти в народ. Уже через пару десятилетий за редкими экземплярами началась настоящая охота. А недавно один из них был продан за 2 с лишним миллиона долларов. Самую дорогостоящую марку Советского Союза в 2008 году неизвестный купил почти за 800 тысяч долларов. Она была выпущена на нестандартной, очень плотной бумаге в 1932 году и приурочена к достижениям отечественного филателизма. До наших дней дожил только один экземпляр, за который истовые коллекционеры готовы отвалить целое состояние, если нынешний владелец согласится продать. Возлюбить своих врагов, не судить и не быть судимым, подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы к геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
2: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галлы 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем!
3: Введите имя.
4: Герман Клименко.
3: Уточните свой статус.
4: Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики.
3: Введите пароль.
4: Радио «Спутник».
3: Докажите, что вы не робот.
4: Что?
0: Виртуальная реальность порой неотличима от настоящей. Нас захлестывают потоки данных и заменяют цифровые двойники. Как не распасться на пиксели и победить матрицу? Клименко советует. Если прогресс не остановить, его нужно возглавить. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
5: Радио «Спутник». Разберемся.
6: В Москве 5 часов вечера, в Луганске и Сухуми столько же. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Более 2 миллионов семей в России получили помощь в центрах социального обслуживания в прошлом году. Парламент Венгрии принял законопроект о существенном сокращении зарплат депутатов. Власти Бали и Санкт-Петербурга договорились подготовить соглашение о партнерстве. Подробности далее. Молчание международных структур в связи с атакой ВСУ на пассажирский поезд в Крыму будет означать покрывательство и поощрение кровавых преступлений неонацистов, которые узурпировали власть на Украине. Об этом заявил официальный представитель нашего МИДа Мария Захарова. Она отметила, что вымещение злобы на гражданском населении не сможет переломить ситуацию на поле боя и воспрепятствовать поражению киевской хунты. Все виновные и причастные к атаке будут установлены и получат неотвратимое наказание. Более 2 миллионов семей России, в которых воспитываются более 3 миллионов детей, получили помощь в центрах социального обслуживания в прошлом году. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на оперативном совещании с другими вице-премьерами у председателя правительства. Она отметила, что с 2022 года в регионах открываются семейные многофункциональные центры, где родителям по принципу одного окна предоставляют социальные услуги, а также консультации специалистов, включая юристов и психологов. По словам вице-премьера, сейчас в стране работают 220 семейных многофункциональных центров в 62 регионах. Более 6000 школ повреждены в результате сильного землетрясения, которое произошло на Филиппинах. Об этом пишут местные СМИ. Минобразование выпустило уведомление об отмене занятий в районах, затронутых стихией. Сильное землетрясение магнитудой 7,8 произошло в понедельник утром у берегов острова Минданао на Филиппинах, после чего Институт вулканологии и сейсмологии объявил угрозу цунами, которая на данный момент уже снята. По последним данным, в результате стихии погибли 32 человека. Парламент Венгрии на заседании единогласно принял законопроект о существенном сокращении зарплат депутатов. Это следует из результатов голосования. В тексте законопроекта отмечается, что базовая ставка зарплат депутатов сократится на 40%. Документ предполагает также значительное сокращение депутатских льгот, в том числе компенсации расходов на жилье и гостиницы, аренды офисов. Полностью отменяется компенсация мобильной связи и расходов на транспорт. Запрет на посещение лесов в Тюменской области с установлением особого противопожарного режима продлили до 28 июня. Об этом сообщил губернатор Александр Мор. Пожароопасный сезон в регионе в этом году начался 6 апреля. С 28 числа власти региона ввели особый противопожарный режим и запретили посещать леса. Мор напомнил, что запрещено также сжигание сухой травы и мусора, разведение костров, проведение пожароопасных работ, использование пиротехники. Власти индонезийской провинции Бали и Санкт-Петербурга договорились подготовить соглашение о партнерстве. Об этом сообщает Генеральное консульство России в Денпасаре. Делегация Заксобрания Северной столицы во главе с председателем Александром Бельским в понедельник провела в Денпасаре переговоры с губернатором Бали и руководством регионального парламента. Стороны договорились в том числе укреплять партнерские отношения и реализовать совместные проекты в разных сферах. Следующий выпуск новостей в середине часа.
5: Вы слушаете «Радио Спутник». Мировая политика с Генри Сардаряном.
7: 4 минуты 6-го, понедельник, 8 июня, 26-й год. Всем добрый день. Доктор политических наук, декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян.
8: И Алеша Тимофеев, который день рождения был вчера. Мы поздравляем Леху с днюхой.
7: Спасибо, Леха, дорогие.
8: Леха, будь счастлив, здоров.
7: Да, постараюсь. Так, ну, кончилось.
8: Все. Да, я поехал.
7: Спасибо, да. Значит, Иран объявил о завершении операции против Израиля. Одна из самых, так сказать, молниеносных операций специальных военных была проведена вчера Ираном. Шарахнул, говорят, дом иноагента Макаревича пострадал.
8: Не может этого быть.
7: Да. Значит, в результате этого удара. Ну, не сильно, там что-то стекла
8: поубивали. Он такой вышел и вот, новый поворот.
7: Пара-пара. Да. Или песню про марионеток спел еще. Или что-то. Ну, неважно, короче говоря. Ну, все, Иран объявил о завершении операции против Израиля.
8: Так.
7: Однако заявили, что в случае возобновления израильских ударов по Ливану, в Тегеране сказали, значит, ответ будет значительно более жестким и сокрушительным. Вот опять мы возвращаемся к этому тезису, который я тоже там часто повторяю. Последний удар, ну, в смысле, вот предпоследний уже, Ирана по... Израилю был нанесен в марте.
8: Угу.
7: Значит, это после того, как Израиль взял на себя ответственность за устранение Хаменеи. Мы помним, что, так сказать, вроде бы как Израиль убивал руководство, а США бомбили инфраструктуру.
8: Так.
7: Ну и все. Ну и все. Вот опять отомстили по-быстрому, и все, как бы, все ничего.
8: Ну, это я думаю, что более... сложной системной такой связки. Американцы, с одной стороны, понимают, что, по крайней мере, сейчас, здесь и сейчас, наносить дальнейшие удары по Ирану не то чтобы бессмысленно с военной, с политической точки зрения, это конкретно для Трампа создает вполне конкретные проблемы внутри государства. Да? И они не заинтересованы в том, чтобы сейчас была острая фаза конфликта, они были вынуждены тратить силы, средства, ресурсы, а, соответственно, политический капитал на эти вещи. И пытаются о чем-то как-то договориться с Ираном, чтобы представить это на внутренней арене в качестве большой победы. Неважно, так это или нет, главное, что будет материал, который можно так представить. Судя по и публичным заявлениям, и в особенности сливам в прессу, этим очень сильно недовольны коллеги американцев в регионе, израильтяне, которые не хотят, чтобы американцы договаривались с Ираном. Уже неоднократно выражали свое фи в связи с этим. Более того, вчера вышла публикация, в которой говорится о том, что в США подняли уровень контрразведывательной опасности в связи с деятельностью Израиля на самый высокий уровень.
7: Да.
8: И все, говорит, предполагали, я до этого читал материал, что израильтяне как бы стабильно так делают, то есть приедут обмениваться опытом, мы там, а вот вам подарок, посмотрите, какая красивая фигурка, а в фигурке то прослушивающее устройство, то камера, и американцы к этому так с юмором относились, что партнеры не партнеры, а все равно все хотят прослушивать. А сейчас это дошло до каких-то страшных вообще объемов, и спалили американцы, что у их военнослужащих, которые находятся на территории Израиля, у них установлено шпионское программное обеспечение, и главная задача израильтян, как утверждается, узнать, каковы планы Трампа. И как можно сорвать конфликт. Трамп очень раздражительно видно это, он прям на него, на его эго... больше всего влияет, если кто-то говорит, что он на поводу у Биби Нетаньяху. Если вот хочет его вывести из себя, это вот, знаешь, по физиогномике видно. Он все переносит нормально. Ему говорят, а что вы там в Иране уничтожили-то? На это ему по барабану. Ему говорят, что иранцы там вам такой-то урон нанесли. Абсолютно без разницы. Вот как только ему говорят, что вами помыкает Нетаньяху, он три цвета меняет за это время, потому что он эгоцентрик. Вот это он не может он этого допустить. И он уже несколько раз жестко сказал, что все решаю я, а он тут ничего не решает. Ну, если ситуация...
7: обзывался там какой-то телефонный разговор, да, что-то он там обзывался. Да. Вчера сказал тоже такой, ну, он типа, сказал... ну, ударили, выпустили ракету, ну, выпустили. Ну, все, ребят, ну типа, ну, вот,
8: да.
7: Вот давайте это...
8: Да. И в таком ключе все было. Понятно, что публично срывать в плане заявлений еще что-то у Израиля возможности нет. Кулуарно они, очевидно, пытались, не получилось. Мы сделали вывод, что главный способ это сорвать, это опять возобновить удары по Ливану. Они считали, что это станет поводом, чтобы Иран заявил о том, что ну раз вы не соблюдаете это, тогда идите к черту, вообще ничего подписывать не буду. Но очевидно, что есть такой канал связи между иранцами и американцами, который очень быстро сработал. Американцы попросили Израиль не наносить ответный удар, а иранцы сказали, что пока мы прекращаем до следующих ударов по Ливану. То есть там идет процесс какой-то.
7: Ну, это же все, ну, как бы, не этот, понимаешь ты. Слава богу, хочется сказать, да, что не...
8: Хочется сказать, что это все неустойчиво и да, не система.
7: Дело не в том, что даже неустойчиво, а не система, что это все как-то, как будто бы не по-настоящему, что это все носит какой-то такой сюрреалистичный... Израиль бомбит Ливан, да, там, так сказать, вот мы знаем гибель людей, страшные разрушения и прочее, прочее. А здесь вот это, так сказать, ни шатка, ни валка. Но я еще раз повторю, это не то, что я жажду какого-то, значит, кровопролития, там, наоборот, наоборот. Может быть, это говорит как раз о, так сказать, договороспособности, о возможности этих самых каких-то переговоров, там, и, так сказать, мирного урегулирования какого-то. Если не урегулирование, то сосуществование, там, но как-то...
8: Я думаю, что по-настоящему кровавые, жестокие вещи случились на начальной стадии, да, когда этот конфликт был. Это, безусловно, было. Дальше, если мы смотрим на то, как Трамп ведет дела, мне кажется, давай такую провокационную тему затронем, что так как человек не может принадлежать к одной форме или парадигме культурной и философской в один момент дня и потом резко становится иным в течение оставшегося дня, мне кажется, это психотип уже такой. Трамп – это... идеальный президент эпохи постмодерна. Угу. Просто идеальный. То есть все клипово. Мы ни в жизни не вспомним, что он вчера сказал, что он вчера опубликовал. Он войной называет мир, миром войну. У него абсолютно размытые категории всего. Весь это, все эти ролики сумасшедшие с искусственным интеллектом, где он Пизанскую башню наклоняет, в космос летает. Ну, это все, в принципе, могло бы быть у какого-нибудь Жана Бодриара или, я не знаю, в каких-нибудь культовых французских фильмах про маркетологов, да, там, 99 франков, франков да, был да. фильм. Вот как будто что-то подобное мы наблюдаем.
7: Биг Бедер.
8: А вот, да, а вот чтобы параллельно с этим в военном деле... Он был такой вот старой закалки мужик, такой середины 20 века. Нет, ощущение, что он это использует ровно в таких же целях, в которых используются все его ролики, заявления и все прочее. Помнишь, я обращал даже внимание, что очень странно. Вот человек только стал президентом, прошел месяц, и он через месяц говорил, мы экономику вывели на беспрецедентный уровень, никогда еще в своей всей истории Америка не была настолько экономически развита. Все, ну все же понимают, что за 30 дней невозможно сделать ничего даже в очень маленькой стране. Это ты максимум подпишешь указы, законы, но работать они начнут дней через 100-150, и то вот совсем на мелком уровне. Реальный горизонт 2-3-4 года. А потому что его не колышет реальный результат. Его колышет заголовки, картинки, клипы и все прочее. Он и войну ведет как клип, как вот что-то сгенерировано искусственным интеллектом, где ты не можешь понять, это настоящее или нет. Вот знаешь, эти видео, когда кидают, и ты смотришь, уже по этой собаке непонятно, а настоящий ли это искусственный интеллект, ты уже присматриваешь, чтобы понять. Вот то же самое его заявление, его действия. Мы не всегда понимаем, он это всерьез или понарошку. Он это имеет в виду, или это просто для того, чтобы тут попасть в заголовки.
7: В этом смысле, знаешь, что любопытно, что... Вот можно переходить там к следующей новости, да, Лавров говорит, США не проявляют интереса к вопросу возвращения к пониманию Анкориджа. Что как бы легко расстается с недоработанной темой.
8: 100%.
7: Вот это очень важно, мне кажется, понимать.
8: А потому что, почитай книжку его эту. Я вообще, если хотите комментировать Трампа, и всегда понятно, что любые автобиографические книги, они пишутся для того, чтобы доказать какой-то идеальный и привлекательный. Но в ней всегда содержится образ мышления человека. То есть как он, по крайней мере, каким он хочет, чтобы его видели. А значит, что он считает этически оправданным. И вот главная идея его всех книжек, в особенности «Искусство сделки», да, «The Art of the Deal», оно заключается в следующем. Он говорит... Повышай ставки, все время дави, своди с ума, делай впечатление, что ты вот это для тебя настолько принципиально, что ты ни на йоту не отступишь. Но если увидел, что что-то не пашет, отсутствие сделки лучше, чем плохая сделка. Просто откажись, просто брось и сразу переключись на что-то другое. Он прямо в книжке это писал, что вот этот объект, ведешь по нему переговоры, назови такую цену, которую ты на самом деле не хочешь, но зато за счет нее потом постарайся получить более выигрышную переговорную позицию. Сделай слив в прессу, подогрей интерес. Потом после этого займи сверхжесткую переговорную позицию, но оставь место для уступки. Но если в результате этого всего ты не получаешь того, что тебе надо, просто брось.
7: Ты знаешь... Здесь просто хочешь сказать, а почему на этом например, мы. Так кажется, я не утверждаю. Значит, слабо играем. Это же предсказуемая стратегия. И исходя из нее, из этой стратегии, ну, можно, так сказать, перевернуть игру в свою пользу. Но кажется, что у нас
8: не вот получается. Вопрос, это хороший вопрос, Лех, но вопрос в том, что такое наша польза, да, в этом деле. И вопрос в том, что мы торгуемся не за объект на Манхэттене, а за геополитический расклад на территории континента, и главным предметом торга здесь является баланс. Вот мы соответствуем этому балансу или нет. Трамп, у меня есть, по крайней мере, впечатление, что на чисто субъективном уровне Трамп с ненавистью относится к людям вроде фон дер Ляйен, Макрона, еще что-то. Они его раздражают, потому что, а, они в его представлении это демократическая партия США, и, б, он в целом сам по себе такой тип, которому не нравятся технобюрократы такие. Он ненавидит бюрократию, это очевидно. Ему очень нравится там Путин, Си Цзиньпинь, соответственно, Ким Чен Ын. Вот видно, что они, по крайней мере, ему очень интересны. Он хочет быть вот частью такого клуба, вот таких людей, у которых воля выше, чем правила.
7: Адольфа и Бенита,
8: да. С ними в одно время не пожил, а здесь как бы люди, которые явно видно, что их воля может оказаться важнее целой системы. Ему это очень нравится. Это чисто субъективно. Но дальше, когда он объективно подходит к вопросу, мы увидели, что каждый раз, когда ему дают очень жесткий отпор, он это понимает, ценит. Причем ценит вот именно по-мужски ценит. То есть он вот наехал на Иран и издевался над ними. Говорил, сейчас всех повесим, уничтожим, всех сметем. Он увидел, что это крепкий орешек, они ему дали отпор. Он до этого говорил, что какой там Хаменеи, он вообще какой-то неадекватный, мы его убили, а сын его вообще не факт, что в живых. Теперь он что говорит? Он говорит, очень здравомыслящий молодой человек, очень интересный Хаменеи. Оказывается, этот Хаменеи лучше, чем тот Хаменеи. Ну, если ты хотел просто другого Хаменеи, мог бы отца попросить, чтобы он передал сыну, не было проблем. А вот в ситуации, когда он видит, что кто-то сильно надеется на его помощь, кто-то сильно надеется на то, что он возьмет. Это он воспринимает исключительно вот, как слабость.
7: Значит, смотри, с одной стороны, я говорю, что кажется, что мы не можем сыграть. С другой стороны, но анкоридж-то был. Значит, шумиха была. И были, так сказать, видимо, достигнуты, как это, а может быть, даже парафированы, ну, в смысле, предварительно, да, как бы подписаны предварительно. Некие договоренности. Сейчас, например, из уст министра иностранных дел Российской Федерации, значит, звучит, что позиция Белого дома в отношении достигнутых на Аляске пониманий вызывает глубокое сожаление. А я думаю, а может быть, мы что-то там не, ну, как бы свою часть не, ну, не то, что не исполняем, так сказать, или решили пересмотреть там в связи с какими-то условиями, или еще что-то. Мы же не знаем, что там было.
8: Не знаю.
7: Но я к тому, что, так сказать, вот... Если для него вот эта делка по-настоящему важна, о чем, кстати, в интервью я еще не посмотрел целиком, кусочек маленький посмотрел, рассказал Дмитриев о разнице подходов. Вот он тоже, так сказать, говорит, вот у нас там своя там, да, тема, там есть Владимир Владимирович всегда там про историю, там про какие-то исторические реминисценции, предпосылки, да. То, значит, а для Трампа важна сделка, дил, вот для него, вот она у него перед глазами, да. Может быть, здесь, так сказать, вот что-то...
8: Вот смотри, я думаю, что на тот момент часто мы привыкли к тому, что Путин поговорил с Трампом, делегация приехала, мы поехали, но я напомню, что до Анкориджа Запад занял такую позицию, что с Путиным никто из них разговаривать не будет. Они запустили фейковый этот процесс в Международном уголовном суде, выдали ордер на арест и сказали, что на нашу территорию, то все это, значит, кончено все. Для нас, как минимум, была решена задача сломать нарратив, который был ими внедрен на стадии начала специальной военной операции, показать, что целый президент Соединенных Штатов Америки встречается с президентом Российской Федерации и обсуждает урегулирование на Украине, и не только. Эта задача минимум была достигнута. Раз. Второе. За счет того, что Российская Федерация заявила о том, что, ребят, мы готовы, принять. Вот те условия, которые вы говорите, мы готовы. Почему нет? Давайте двигаться, обсуждать. Это дало Трампу пространство для маневра, чтобы сказать, я больше не буду оружие просто так поставлять Украине. Ну, я что... То есть, одна ситуация, если бы мы заявили, знаете, что и Трамп, и все эти пиндосы, и европейцы, мы их вообще всех видели в гробу, и не собираемся ни с кем ни о чем договориться, пока не грохнем до конца, не успокоимся. Тогда любое заявление Трампа, что оно, ну, я тогда помогать не буду украинцам, оно бы воспринималось внутри США как его слабость. В данном контексте его заявление о том, что я Украине помогать не буду, оно подкрепляется тем, что он говорит, я переговорную позицию предложил. Украинцы не хотят идти в соответствии с предложенной мной позицией. Поэтому, если нужно оружие, пожалуйста, платите деньги, покупайте, мы кому угодно продадим. Пусть покупают и дальше используют. Плюс к этому ему нужно было каким-то образом отвязаться от европейцев. Это тоже дало такую возможность. Он сказал, я встретился. Ну, он готов на мой план. Вы говорите, план плохой. Пожалуйста, со своим планом идите, договаривайтесь, делайте все, что угодно. Это просто создание пространства для маневра. Дальше, способны ли были эти переговоры решить проблему, вообще решить задачи, которые...

0: только и исключительно о том, что власть должна смениться или какой-то закон должен быть принят, здесь, наверное, можно было бы легко найти такие решения. Но когда мы ставим условие, что 15% вот территории ДНР, которые еще не освобождены нашими вооруженными силами, оттуда должны выйти украинцы, мы должны понимать, что любой политический деятель с той стороны, он должен будет обосновать, почему он выводит войска своей, значит, своего государства с той территории, которую он, по крайней мере, формально называет своей. У него для этого оснований там в настоящий момент нет. Нет никакой легитимности, которая позволит это сделать. И мы понимаем, и я думаю, все понимают, что до тех пор, пока мы военным путем не решим эту задачу, надежда на то, что там что-то реально будет урегулировано дипломатическим путем, очень маленькая.
1: Ты понимаешь, что значит, вот ты про одни задачи, а основные это задачи демилитаризации и денацификации, я напомню, так сказать, да. Это же как раз про политико-дипломатическое урегулирование. Да. То есть это вещи, которые должны быть прописаны и закреплены в каких-то там документах. И не просто прописаны, закреплены, еще и типа гарантированы каким-то образом. Вот тут тоже же ведь, ну, так сказать...
0: Согласен. И я скажу опять крамольную вещь.
1: И потом, ну, освободим, так сказать, хорошо, да, да. Значит, вот эти 15%. А дальше-то что? Ну, что вот?
0: Вот я согласен с твоей постановкой вопроса, и как раз в продолжении того, о чем ты говоришь. Если в настоящий момент Кая Каллас говорит, вы если от Украины требуете ограничения численности вооруженных сил, то мы должны также ограничить численность вооруженных сил России. Угу. Если вы от Украины требуете изменения законодательства, то в России тоже оно должно произойти. Почему она это говорит? Потому что у этих стран нет ответа на вопрос, а не то что. Вот до тех пор, пока они четко не осознают, что стратегическая инициатива на нашей стороне, что мы в этом вопросе, у нас нет пространства для отступления, для изменения собственной позиции и так далее, на каждое наше требование они будут находить 500 тысяч способов сделать так, чтобы никакого соглашения не было. Тут же вопрос не в руководстве Украины. Ну, мы уже видели, что были стамбульские соглашения, сорвали их британцы. Какие у нас могут быть гарантии, что если сегодня на секунду остановиться и сесть реально за стол переговоров, не произойдет того же самого? В настоящий момент никаких. Когда они могут быть? В том случае, когда та сторона, это европейские государства в первую очередь, будут понимать, что есть непосредственная угроза их безопасности, и дешевле, проще, лучше договориться сейчас. Потому что во всех остальных случаях мы видим, что на них это никак не воздействует. Unfortunately.
1: Да, unfortunately. Но почему-то мы не допускаем мысль, что они готовы к эскалации и к усугублению этой самой эскалации. То есть мы думаем, что если мы, значит, им что-то покажем, то они, так они, оказывается, серьезные, а мы-то не думали, и, значит, и поднимут лавки.
0: 100% могут быть готовы. Тут настоящая наша... дихотомия, да, настоящая точка бифуркации, она реально заключается в двух позициях. Если мы ко всему этому не готовы, тогда нечего было начинать специальную военную операцию. Надо сказать, ребят, знаете, мы вообще не думали, что вы все поддерживаете Украину. Нам вообще казалось, что вы все несерьезно. Ну, раз вы теперь ее поддерживаете, мы тогда пойдем домой. Я глубоко убежден, что у президента даже близко никогда в голове такой мысли не возникнет. И это нереалистичный сценарий. А второй сценарий, который предполагает, что все, что им было сказано в 2022 году, это все сказано всерьез, по-настоящему, и мы собираемся добиться этих целей, он показывает, что альтернативная линия поведения, когда мы говорим, да что ж вы делаете, изверги безбожные такие, ну вот прекращайте, давайте. Это приводит к тому, что вот элементарно, 4 года назад было опаснее жить в Москве или сейчас? Сейчас. 4 года назад было опаснее жить в Белгороде или сейчас? Сейчас. 4 года назад было опаснее жить в Сочи, в Ростове или сейчас? Сейчас. А это все следствие того, что мы говорим, если мы сейчас эскалируем, они тоже могут эскалировать. Так они уже эскалируют. Вот в чем весь вопрос, понимаешь? Если бы было так, что мы 4 года видим, что они молчком, что они ничего не делают, если мы сейчас эскалируем, не дай бог еще этих спровоцируем. Ну, по нам же бьют не новейшими разработками украинского военно-промышленного комплекса. Мы же знаем, что это и ракеты, и беспилотники, производимые на территории европейских стран.
1: Значит, что... И да, и нет. Почему нет? Ну, потому что есть деньги, за которые можно купить технологии. Поехать, я не знаю, там, накупить чипов, понимаешь, ты для дронов. И все, поехать, договориться, да, но, там, значит, чтобы...
0: Их сейчас собирают конкретно в Германии, но мы знаем.
1: Это не важно, они могут и сами купить, так сказать, за те деньги, которые они получают в виде дотаций там этих, понимаешь. Я к тому, что речь-то про технологии, про доступ к этим технологиям.

0: вот и все. А есть доступ к этим технологиям?
1: Нет, так вот в этом и вопрос. Если мы же не можем эти дроны купить в Германии для себя, чтобы ими бить по Украине. А украинцы могут это делать. Значит, Германии необходимо доходчиво объяснить, что если мы хотим довести до конца начатое, если мы хотим, чтобы дядя за нас этот вопрос решил, тогда можно этого всего не делать. Понимаю. Надеяться, что Трамп с утра проснется в хорошем настроении и нам поможет. Я в это не верю, честно.
0: Здесь вот вопрос еще суверенитета. А Германия может сказать, так сказать, а мы помогаем тому, кому хотим, кого, так сказать, может, кого считают. Помогаете, кому хотите.
1: Да.
0: Да, но и мы, так сказать,
1: мы взамен на это должны сказать, помогать можете, кому хотите, но так как есть принцип неделимости безопасности, вы не можете, собственно, суверенитет и безопасность строить за счет нашего. Поэтому, извините, вот. Ребят, если то, что вы делаете, приводит к тому, что у меня погибают дети, значит, у вас безопасности в стране не будет.
0: Вот как это добиться этого принципа, понимаете? Понимаешь, ты работа по-настоящему.
1: Ну, шантажом.
0: Мне дипломатично сказал.
1: Наглым, мерзким шантажом.
0: Может быть. Может быть. Я, между прочим...
1: Интриги, шантаж, угроза убийства.
0: Совершенно верно. Я об этом говорил еще в феврале. Я тоже недоумевал и говорил, а как же старый добрый шантаж, подкупы какие-то там, значит, эти...
1: Компроматы.
0: Что мы не можем какой-нибудь... Ледоколы, понимаешь?
1: Мертвую проститутку подкинуть, как в известном фильме.
0: Ледоколы, ледорубы, в смысле, какие-то, значит, и эти. Ну, где это все старые вот эти инструменты? Почему? Зачем нам это все так, в таком масштабе? Но это все смешно, но на самом деле это, конечно, ключевой вопрос. Как, собственно, выстроить эту самую коллективную безопасность на общих условиях, чтобы это все устроило? И с этими людьми, Других-то у нас нет. Прерываемся на выпуск новостей и будем продолжать.

0: говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник».
4: Ой, то не вечер, то не вечер.
0: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии журналист Руслан Осташко и эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. После 18 часов. Не пропустите! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
5: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Глава МИДа России Сергей Лавров перед началом встречи с кандидатом на пост генсека ООН, бывшим президентом Чили Мишель Бачелет, в шутку назвал ее предвыборную брошюру пропагандой. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Бачелет перед началом встречи протянула Лаврову синюю брошюру. Как позже она пояснила, это программное заявление на пост генсека ООН. Срок нынешнего генсека ООН Антонио Гутерриша на посту истекает 31 декабря. Замглавы МИДа Александр Алимов ранее анонсировал визит Бачелет в Россию. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф на фоне нового витка эскалации конфликта на Ближнем Востоке призвал стороны проявлять сдержанность и следовать мирному пути. Он отметил, что недавний всплеск насилия служит напоминанием об опасностях, связанных с шатким прекращением огня и о тех последствиях, к которым это может привести. Шариф призвал стороны продолжать следовать по пути мира и дипломатии, у которых есть светлые перспективы успеха, а не насилия и разрушения. Национальное аудиторское управление Дании обнаружило, что планы по закупке страной 27 истребителей F-35 обойдутся бюджету на 2 миллиарда долларов больше, чем планировало правительство. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Отмечается, что по оценке аудиторов, неспособность Министерства обороны точно оценить затраты и сообщить парламенту точную информацию вызывает беспокойство. Экономика КНДР в последние годы растет невиданными темпами. Страна показывает самую удивительную историю экономического успеха в мире. Об этом пишет газета Wall Street Journal. Издание указывает, что экономика страны процветает невиданными за последние годы темпами благодаря торговым отношениям с Россией и Китаем. Пхеньян показывает возможности, несмотря на действующие против страны международные санкции, импортировать больше энергии, компонентов и материалов, отмечается в статье. В частности, в 2024 году экономика КНДР выросла на 3,7%, что стало самым большим темпом роста для страны за последние 8 лет, пишет газета. В качестве примера издание сообщает об увеличении числа автомобилей. Более 1500 студентов средних специальных учебных заведений собрал Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна». Об этом сообщили в пресс-службе Росмолодежи. Церемония открытия прошла в Хабаровске. Приветственное слово участникам направил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. В Росмолодежи напомнили, что в течение фестиваля студенты представят конкурсные работы в различных номинациях по 10 творческим направлениям. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Мировая политика с Генри Сардаряном.
6: Продолжаем. 17.33. Генри Тигранович Сардарян, доктор политических наук, декан факультета управления политики МГИМО. Алеша Тюмаев. Все здесь. Так, ну письмо давай тоже это обсудим. Значит, открытое письмо Зеленского Путину. Лавров тоже прокомментировал. Ну, мы слышали все, да, на ПМЭФе, значит, президент... Ну, не то, что подробно, но, так сказать, уделил внимание ответу публичному. Там, кстати, много любопытного, там про бизнесмена. А ты, кстати, есть какие-то у тебя варики? Догадки? Один или второй, да. Кто этот за бизнесмен?
7: Я не хочу назвать фамилию, но я думаю, что она начинается на А и заканчивается на Ович.
6: Бррр! Нет, не может быть. Не, но там же еще есть другой на F. И заканчивается на Ридман.
7: Какие интересные фамилии.
6: Да, нет.
7: Ну, может быть, но просто за весь этот период времени непосредственно в переговорном процессе был замечен Абрамович. И поэтому я думаю, что, скорее всего, он и есть. Канал связи-то есть через него работающий. И, значит, наверное, он... Ну, все вроде сходятся во мнении, что он.
6: Я тебе рассказал, да, я придумал анекдот, как Абрамович встречается с Коломойским. Значит, Коломойский спрашивает Абрамович, говорит, русские сдаваются. А, не, наоборот, там типа хохлы сдавайтесь, а русские не сдаются. Да. Вот они должны между собой.
7: Пожалуйста, так, это примерно, да, так и будет.
6: Но возвращаясь все-таки к Лаврову и к заявлениям Лаврова и к вот этому самому письму, которое было опубликовано. Значит, очевидно, несколько вещей. Ну, хамство действительно, да. Значит, если там было сразу вложено хамство, то есть исключалась дипломатия, наверное, можно сделать вывод, что вот в этом, так сказать, поступке, в этом акте, да, не предусматривался посыл проведения переговоров.
7: Да.
6: То есть это, так сказать, вот если бы действительно хотел бы пойти на переговоры, наверное, тональность была бы другой, иной.
7: 100%. Во-первых, если бы хотел пойти на переговоры, открытые письма для этого не пишутся, да, как правило, есть способы кулуарно через доверенных лиц организовать канал связи, попытаться договориться в нейтральном месте каком-то встретиться. Для этого не надо писать открытые письма. Какую задачу решает открытое письмо? Это publicity. Да, создать очередной образ, вызвать интерес к персоне. Я должен сказать, что удивительным образом, вот сейчас яркий пример, абсолютно ничего не поменялось на фронте за прошедший год. Ну вот, не сильно в лучшую сторону, не в худшую сторону для нас. Как примерно год назад, какая была ситуация, в среднем такая же и сейчас. Но за этот год информационно Запад то ли сам себя убедил, то ли украинцы его убедили, то ли и то, и другое. Но они создали информационную повестку, в которой у России оказываются прям невероятные проблемы на фронте фантастического масштаба, и очень срочно кто-то о чем-то хочет говорить. Я не говорю, что там все хорошо, да, не говорю, что все идеально, но это никак не отличается от того, что было год назад. Но при этом вся информационная повестка, все, в войне наступил перелом, все теперь совсем по-другому, все западные СМИ про это пишут. Год назад в это же время писали, что необходимо хоть как-то, что сохранение вообще государственности на Украине, это уже должна быть для нее победа. Просто абсолютно на ровном месте информационными трюками, ухищрениями. А для таких разворотов и всего прочего нужны символические шаги, яркие. Ну, вот письмо – символический шаг. Террористические акты – это для, с их точки зрения тоже символический акт.
6: Я, честно говоря, расстроился после этого письма, потому что я, так сказать, вижу там выход в урегулировании, да, значит, нужно договариваться, останавливать огонь там и договариваться. Но вот как после такого-то там, так сказать, вот понимаю, там оппонент, если у меня будет какой-то спор, да, так сказать, ну как с ним договориться, ты письмо это видел, читал? А у меня не будет контраргумента на это, точно убедительная позиция. Ну да, так сказать, это демонстрация... неподходящая демонстрация чего-то такого, что точно совершенно не способствует урегулированию. Значит, возникает вопрос. Вот давай, Ген, я знаю, ты много раз там об этом говорил. У тебя такая ястребиная позиция. Значит, понятная, аргументированная. Я просто подумал, значит, нужно договариваться не с ним,
7: а с кем-то. Ты правильно, смотри.
6: Давай попытайся с 18-й стороны, давай. Значит, посмотреть.
7: Значит, Эпиктет, да, такой древнегреческий философ, говорил, что нас пленят не обстоятельства, а наши к ним отношения.
6: Да.
7: Обстоятельства всегда могут быть одни и те же, но в зависимости от того, как мы с ними выстраиваем отношения, для нас это либо хорошо, либо плохо. Обстоятельства могут не поменяться через месяц, два, через год, но если поменяется человек, то будет меняться отношение к этим обстоятельствам. Любая фраза, произнесенная в одном и в другом контексте, имеет абсолютно разное значение. Зеленский построил весь свой образ публичный. Вот это его небритость, хамоватость, отсутствие классического костюма и ассоциирование с тем, что умру, но не сдамся. Это такой образ, он актер, который играет эту роль, вжился в нее, возможно, до такой степени, что уже из нее не выйдет. Но это образ. Если этот человек, который на протяжении 5 лет мобилизовывал людей, который там через эти ТЦК столько человек погубил, все, он сегодня пойдет и скажет: ребят, я решил отдать еще и 15% нашей территории русским за просто так, ну, потому что мне надо о чем-то договориться. У него этого пространства нет, его грохнут, долго он не проживет с этим всем, это раз. И во-вторых, мы очевидно понимаем, что человек находится под очень большим влиянием западных спецслужб и ставит перед собой совершенно другие задачи. Другой человек, вот с теми же фразами, что я сейчас отдам эти 15%, но остановлю, значит, войну, он может стать героем, я сделав понимаю, это. Да. Почему? Потому что у него нет этого груза обстоятельств. Да. Он приходит на фоне усталости местной, еще что-то. Он приходит и говорит: ребят, пора с этим всем заканчивать. Кстати говоря, как он сам пришел, Зеленский. Зеленский победил на выборах не с этими лозунгами.
6: Да, конечно.
7: Люди ему верили, потому что он говорил: я как бы встану на колени перед матерьми, и все, да, но все, остановлю. Да. Потом вот он пошел навстречу иным силам. Здесь есть пространство для того, чтобы договориться. У человека, который в этом заинтересован, давайте хорошо, не будем исходить из того, что только наши интересы, будем исходить из рационального начала. Могут быть политические деятели, которые очень цинично и корыстно будут заинтересованы в том, чтобы прибрать к рукам власть на Украине, и будут считать, что для этого хорошей платформой является публичный тезис о том, что я остановлю войну против России. Вот я возьму на себя это путем уступок, еще что-то, пока мы, дескать, и это может приправляться тем, что пока мы в сильной позиции, пока есть что уступать, лучше сейчас уступим, сохраним оставшееся. Может такое быть. Самому Зеленскому зачем ему договариваться? Ну вот, как только реально закончится эта война, ему придется отвечать. Я не уверен, что он сможет ответить за все деньги. Ты посмотри, в каком, во-первых, сейчас ситуации со всеми этими расследованиями, сливами и прочими вещами. Он сейчас еще де-факто возглавляет власть, а его со всех сторон ушатывают. А когда он эту власть потеряет, когда у него последние рычаги из рук выпадут, он сможет перед этими антикоррупционными структурами отвечать за все эти вещи?
6: Послушай, значит, с одной стороны, да, понятно. Но вот тот, как бы, бэкграунд, да, о котором ты сказал, он же, так сказать, может переместиться и на нового, на этого человека. То есть речь идет о том, чтобы договариваться не с ним и вообще не с Украиной, да, а договариваться о той самой, значит, теме, на которой мы закончили предыдущую получасовку. Единая, неделимая, там, коллективная безопасность. Вот, значит, а это нужно договориться и с Украиной тоже, но в первую очередь, значит, с теми спецслужбами, которые стоят за спиной и обеспечивают вот этот...
7: с ними, вот этот, к сожалению, к большому сожалению, пока что договориться не удастся.
6: Почему?
7: А потому что они не воспринимают нас всерьез. Они думают, что мы все понарошку. Они уверены, что мы слабые. Я не знаю, как еще вот честно сказать. Эти люди уверены, что мы не способны ответить на зло, которое они нам причиняют. Спецслужбы в этом не уверены. Спецслужбы могут сколько угодно раз представлять своему руководству информацию. Решения принимают, к сожалению, в этих странах политические деятели. Уровень экспертизы, уровень лидерства этих политиков мы видим в ежедневном режиме. Не думайте, что вот это Кая Каллас, Мерц, Макрон, это все для отвода глаз, а там есть хитрых 6 человек каких-то, которые ночью собираются в особняке и принимают все решения. Нет, это и есть политический класс европейских стран. Да, за ними стоят банкиры, крупные деятели, еще что-то. Но в конечном счете это и есть политический класс в этих государствах. И поэтому надеяться, что в ситуации, когда они не боятся Россию, в ситуации, когда они уверены,
6: как
7: что...
6: как они не боятся, если они все время вооружаются, потому что боятся, что мы на них нападем?
7: Смотри, старик, это они не боятся того, что мы нападем, поэтому они вооружаются. Они местное население свое пугают России, чтобы выделить 400 миллиардов на ВПК. Это они могут. Сами они... это же у этого было... в общем, было 14 признаков урфашизма. Один из них — это что соперник всегда невероятно силен и невероятно слаб единовременно. Они населению говорят, что нам нужны деньги на то, чтобы перевооружиться, потому что нас хочет захватить Россия. А вечером говорят, что Россия 4 года не может захватить Украину. Это вот вчера заявил Ступ. Президент Финляндии. Говорит, да они 4 года Украину не могут захватить, чего их бояться-то? И они нам ничего не сделают никак в жизни. Садиться на переговоры с нами в ситуации, когда у них нет страха, это не... Я не плохой чувств, я не про то, чтобы просто ходить и говорить, это страх, который маленького ребенка оберегает от того, чтобы не совать руку в горящий огонь. Который нас оберегает от того, чтобы с крыши не прыгать. Это же тоже страх, но он нам жизнь спасает. Вот у них этого страха, который должен сказать, ау, это огромная страна, у них ядерное оружие.
6: Но они же это не могут не понять. Мы когда так говорим, мы... не обесцениваем ли их, но в этом смысле, в этом тоже, наверное, нет ничего плохого, чтобы там их обесценить. Да. Но я к тому, что мы, может быть, выводы делаем.
7: Если исходить, я не с чисто исследовательской точки зрения, я у них в голове не сижу, мне сложно сказать, что они думают, но ход их мыслей, который выражен их словами, поведением, какими-то символическими действиями, он о чем говорит? Они знают, что мы огромная страна, они знают, что у нас здесь ядерное оружие, но они сомневаются в том, что у нас здесь политическая воля для того, чтобы ресурсы этой огромной страны, ее оружие и все прочее было использовано. Вот в чем проблема. Они не сомневаются в том, что у нас огромные арсеналы, они не сомневаются в том, что если мы долбанем ядеркой по Европе, там вообще ничего не останется. Они сомневаются в том, что мы это сделаем. Почему? Потому что до этого они 15 раз эскалировали конфликт с нами, мы каждый раз говорили, еще раз вы такое сделаете, мы вашу... И ничего не происходило. Понимаю, они сделали вывод, что все.
6: Значит, вот еще раз опять возвращаясь, туда, к предыдущей получасовке. Но может политику поменять? Но каким-то образом, то есть найти какие-то иные, переиграть. Значит, в чем была там основная претензия к Киеву, который бомбил Донбасс, да? Значит, что вы недоговороспособны. Вместо того, чтобы договариваться там с людьми на земле, нормально сесть, договориться. Они там много, на самом деле, не просили, это было возможно. Значит, договориться. И, и пойти, может быть, вместе, но каким-то новым курсом. Пренебрегли этим переговорным процессом, не с кем разговаривать, будем... Это привело сначала к Минским, после Минских, эскалация спала, люди не гибли, а потом, началось то, что началось, и вот продолжается уже там пятый год. И моя претензия была к Зеленскому, который пришел на волне миротворца. И мы в эфире тогда говорили об этом. Многие в России поддерживали Зеленского, потому что слышали его предвыборную программу. Но это было убедительно, мы действительно думали, все думали, что сейчас будет мирно, конечно, договорятся и так. Нет, не получилось. И претензия к Зеленскому была такая, раз ты такой, дерзкий политик, возьми и обыграй их. Понимаешь, если там вот с этой стороны посмотреть, иди на переговоры с Донбассом. Политически обустроить так, не отказываясь от своих каких-то принципов и так далее. Политически обыграть. А как будто бы сейчас точно так же можно сказать, что вот почему не обыграть как-то политически хитроумно и прочее, прочее.
7: Для того, чтобы на этот вопрос честно ответить, надо бы, конечно, быть внутри процесса, чтобы понимать, что реально происходит за закрытыми дверьми. Я не буду врать, у меня такой информации нет, есть предположение. То, что касается того, что вот Зеленскому говорили, иди ты, обыграй по-хитрому. Может быть, это для него был бы и вполне рабочий вариант, но мы понимаем, что для западных стран примерно с того момента, как они поняли, что есть перспектива вооруженного конфликта, уже никто с этой темой слезать не хотел.
6: Именно так.
7: И поэтому аккуратно подводили, скармливали нам. Есть, видео, которое там активно распространяют, юмористическое, где ряд экспертов говорит, что, возьмем Киев за 3 дня, потом в конце поставили меня, и я говорю, а кто такое говорил? Да. ну, вырвав просто из контекста, потому что дальше фраза звучит следующим образом. Это говорили эксперты, а политическое руководство России об этом никогда не говорило. Так звучит там полностью фраза. Почему я об этом говорю? Потому что эту фразу изначально придумали британцы, закинули ее в наше информационное пространство, что если русские начнут, то это будет длиться 3 дня. Ее сразу же с большой любовью подхватили наши, значит, публичные спикеры-эксперты. Почему? Это же сама Великобритания сказала. Если британцы сказали, вы представляете, мы добились. Вот как мы, как дебилы, пытаемся добиться, чтобы наши журналы там цитировались, но... еще что. Вот теперь они сказали, мы добились.
8: Но давай, они... скажем, давай скажем правду.
7: Это, смотри, смотри, Лёв.
8: Но вот, помимо британцев, что у нас не было, так сказать, шапка-закидательских настроений.
7: Было 100%. Руководство этого не говорило. Да. Британцы информационно эту тему, когда закинули, она очень хорошо, она легла на почву, хорошо, но легла на заготовленную почву. Это была большая ошибка что-то такое говорить в тот момент. Они закинули на нашу почву это, и мы видели, что дальше на каждом этапе, когда можно было каким-то образом, хитростью, чем угодно договориться, те же самые британцы в первую очередь были за то, чтобы продолжались военные действия. Поэтому у этого руководства Украины шансов никаких не было. Они, понятно, кем руководимы были, понятно, какая цель была. С нашей стороны, чтобы вот для этого вот, вот так вот очень умело себя в международных отношениях, к примеру, ведут турки. Да, у них ресурсов ноль, зато шахматных досок, за которыми они играют, там туча просто. Ну вот, давай мы в Ливии создадим тебе проблемы для того, понятно, чтобы ты нам уступил на Южном Кавказе, а мы потом в Средней Азии тебе создадим проблемы, и ты, может, в Африке нам что-нибудь отдашь. Хотя ресурсов нет никаких по сравнению с нами. Для этого, наверное, в работе с американцами колода должна была бы быть чуть-чуть побольше. То есть создавать проблемы, отступать, обманывать, еще что-то на одном единственном фронте. Я поэтому эту фразу, мне убить хочется человека, когда мне говорит, ты вообще что там про Среднюю Азию, про Кавказ, про еще что-то? Ты говоришь, у нас Украина. Для того, чтобы на Украине был успех, необходимо таких украин вести в разном формате. 10 штук для того, чтобы где-то что-то уступая, получать что-то здесь. Если сконцентрироваться в лобовом только на одном направлении, не видишь, что к нам уже на задний двор зашли, сейчас вот-вот по голове треснут, а мы вот только вперед смотрим и ждем атаки отсюда. Это мы проблему не решим таким
8: просто
7: образом.
8: Просто откуда берется вот это вот, так сказать, настроение и желание? Но потому что мы оказываемся в реактивной позиции. Нас вовлекают, втягивают в то, что выгодно им, мы втягиваемся.
7: Абсолютно,
8: так сказать,
7: точно.
8: Теряем ресурсы, силы, идет кровопролитие и прочее, прочее. Сколько потом это расхлебывать, когда это закончится, дай бог, так сказать, и вообще непонятно. А мы как бы поддались на эту провокацию, вместо того, чтобы выступать каким-то первым, именно политически хитро, значит, какие-то предложения и прочее, прочее. Вот откуда это берется.
7: Я понимаю, что ты говоришь. Отношение к этому вопросу опять предельно простое. Был ли способ решить эту проблему задолго до? Был. Можно декабре, ли было, да, попытаться решить иным? Нет, даже до декабря. Я имею в виду вообще вот в целом эту конфликтную ситуацию. Да, были возможности грамотной работы на выборах, подготовкой такого кандидата, который... Ну, элементарно, Зеленского могли бы мы завербовать. Ну, этот негодяй и подлец все свои фильмы продавал у нас в стране, не в Соединенных Штатах Америки. Десятки были. Было это сделано, но мы видим, что, наверное, если попытки были, то не сработало. Дальше, после этого, началась специальная военная операция. Почему она началась? Потому что ситуация была такая, что другими средствами, очевидно, уже нельзя было. Раз она началась, нужно ее довести до конца? Абсолютно точно, потому что нет ничего страшнее для такой мощной страны, как наша, начав конфликт, не выйти из него с ощущением для внешнего мира, что, по крайней мере, никаких сомнений в боеспособности этого государства быть не должно и в его способности выдерживать длительные конфликты. Потому что намного хуже, страшнее, не в одночасье, не здесь и сейчас. Намного страшнее, когда у твоего стратегического соперника уровень бдительности падает до такой степени, что он становится убежден, что тебя можно просто испугом взять. Вот это ни в коем случае этого допускать нельзя. Не потому что, значит, мы там ястребы, сверхамбициозные, еще что-то, а просто для безопасности. Так человек устроен, это не только государства так работают. В любой среде человек так устроен. Если кто-то почувствует чуть-чуть, вот будучи нагловатым и конкурирующим с тобой, что ты что-то оставишь без ответа, надеяться только на его... благое к тебе отношение, это впасть к нему в рабство. Потому что рабство — это когда ты зависишь от произвола воли другого человека. Понимаешь?
8: Да.
7: А тут это ситуация. Возможно, они этого не сделают. Да, можно пойти путем, что, слушай, ну, может, они подумают так, но ничего плохого нам не сделают. Но это не свобода.
8: Но просто как будто бы это тоже такая, знаешь, как бы крайность. Вместо какого-то византийского изящества, понимаешь? Что вот мы...
7: Да, византийцы с этим изяществом, видишь, как доигрались.
8: Ну, доигрались.
7: Грохнули их не очень изящные и эстетические товарищи такие на тот момент.
8: Давай обсудим хорошую вот историю, которая на самом деле тоже вот, это тоже про образ, про введение себя, восприятие себя и тебя. Значит, кадры облетели весь мир. Лев XIV в Испании. 1 200 000 человек на месте. Но это вот те, это бездуховные европейцы, слышите, пришли 1 200 000 бездуховных европейцев послушать понтифика. Но круто смотрится, на самом деле. То есть это по-настоящему, в каком-то смысле, наверное, можно и завистью говорить, да? Так сказать, что вот.
7: Слушай,
8: у
7: знаешь,
8: католиков
7: у них,
8: есть такое.
7: У них сумасшедший контраст, я понимаю, о чем ты говоришь, у них сумасшедший контраст, который, так как я римско-католической церкви на уровне докторской занимался, меня всегда поражало одновременное существование двух крайностей. С одной стороны, вот все, что касается посещаемости, еще чего-то, средние цифры, по крайней мере, южноевропейским странам, Испания, Италия, в среднем от 12 до 15% населения каждое воскресенье посещает мессу. Это фантастическая цифра. То есть он, это в России, по-моему, около 3-4%
8: да,
7: отвечает.
8: Я не
7: исхожу из того, что это является критерием того, верующий человек или нет, методологически.
8: Правильно,
7: да. Абсолютно. Именно... Может быть, человек не каждую неделю ходит, раз в месяц ходит, то это не делает его менее верующим в данном случае. Но если тупо по этой методологии сравнивать, кажется, смотри, да, как много, значит, ходит. При этом, если посмотреть на те, назовем это так, реформы, которые внутри этой же церкви осуществляются, ну, я исследую ее идейно-теоретические основы, мне иногда вот касательно отдельных вещей сложно понять, как это можно оправдывать, если просто в Евангелии, ну, дословно написано наоборот. Ну, вот ты хоть тресни, ты никак иначе не поймешь,
8: вот
7: да, там эту фразу.
8: Вот так. Было написано, избави нас, не веди нас в свои искушения, переделали.
7: Да, да. Ну, я даже не про эти.
8: Я к тому, ну, так это
7: там
8: стол.
7: Про мужеложство ты никак не...
8: Да. Это там ничего.
7: Хоть с арамейского переводи, хоть с какого-то.
8: Я к тому, что, понимаешь ты, ну, да, но трансформируется, изменяется. Можно по-разному сказать. Значит, наверняка там люди консервативных взглядов скажут, господи, вот пропала католическая церковь.
7: Если глобально, если не врать, да, глобально, эта цифра 14, это катастрофа для католической церкви на фоне того, что было лет 30-40 назад, потому что там цифры были просто там за 70-80%. Объективно, точка роста католицизма в современном мире – это Африка и Южно-Юго-Восточная Азия. Больше всего католиков появляется каждый год там, не в Европе. И активная Латинская Америка, но там очень специфический католицизм с учетом влияния теологии освобождения и прочих вещей, которые супер такие социалистические по своей сути. Вот все эти изменения, я вчера во время передачи об этом говорил, сейчас говорю, что главная проблема европейских консерваторов за последние 30-40 лет в том, что по ту сторону очень активно используют леваки, да, используют гениальную, на мой взгляд, теорию Антонио Грамши, которая гласит, что прежде чем бороться за власть, надо бороться за умы, ценности и получить культурную гегемонию. Вот их противники, консерваторов, все это время сначала делали так, чтобы местное население перестало быть католиками, и только потом заставляли их голосовать за себя. А католические партии и католическая церковь в том числе, вместо того, чтобы бороться за это, чтобы сохранить их как католиков условных, и чтобы они не голосовали за другую партию, начинали менять себя, чтобы понравиться новым некатоликам. А это приводило к тому, что этим товарищам они не нравятся, а те, кто раньше были за них, начинают уходить. Они говорят, так ты вообще уже вообще от всего отказался. И это огромная проблема, и пока ее не пересмотрят, будет тяжело.
8: Не успеваем мы поговорить, потому что там на фоне политического скандала, там обвинения в адрес премьера, все это происходило. Тоже любопытно, как бы политический вес вот папы, да, во внутриполитических процессах в европейских. Но в следующий раз, может быть. Денис Сардарян, спасибо большое.
0: Будущее российских миротворцев в Приднестровье. Контекст.
9: Москва никогда не отказывалась от вывода миротворцев из Приднестровья. Переговоры в признанном на международном уровне формате 5+2 должны быть основным критерием для изменения статуса контингента. Молдавия и Приднестровская Молдавская Республика выступают как стороны конфликта. ОБСЕ в качестве посредника, Россия и Украина являются странами-гарантами, а ЕС и США – наблюдателями. Об этом заявил посол в Молдавии Олег Озеров. Дипломат подчеркнул, что последнее заседание в таком составе прошло в 2019 году. С тех пор переговорный процесс поставлен на паузу. А вот желание властей в Кишиневе убрать российских военных как гарантов мира не ослабевает. Президент Майя Санду регулярно заявляет, что они должны покинуть регион для его последующей, как она выражается, реинтеграции в единую страну. Приднестровье, большинство жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из Молдавии еще до распада Советского Союза. Они справедливо опасались, что на волне национализма республика войдет в состав соседней Румынии. В 1992 году, после неудачной попытки Кишинева решить вопрос военной силой, ПМР де-факто стала неподконтрольной ему территорией.
10: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 часов вечера, в Якутске полночь, в Бишкеке 9 вечера. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Правительство подготовит концепцию плавного перехода от самозанятости к индивидуальному предпринимательству. Дмитрий Киселев стал лауреатом национальной телевизионной премии ТЭФИ. Союзники США в Европе намерены получить одобрение США на разминирование Ормузского пролива. Подробности далее. Правительство подготовит концепцию плавного перехода от самозанятости к индивидуальному предпринимательству, а затем к формату компании. Это поможет представителям малого и среднего бизнеса преодолеть этап роста с минимальными издержками. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, к работе привлекут корпорацию web.rf и деловые объединения страны.
2: Совместно с депутатами Госдумы надо проработать необходимые законодательные изменения для организаций, которые применяют упрощенную систему налогообложения. Президент принял решение о приостановлении дальнейшего снижения порога выручки. Он будет зафиксирован на текущем уровне 20 миллионов рублей. Еще нужно продумать льготные и более комфортные условия для малого и среднего бизнеса в производственных сферах. Особое внимание важно уделить платформенным решениям.
1: Чтобы нарастить темп работ в этой сфере, правительство разработает национальную стратегию развития автономных систем и цифровых платформ по аналогии с принятой национальной стратегией развития искусственного интеллекта. Гендиректор международной медиагруппы «Россия сегодня», ведущий программы «Вести недели» на телеканале «Россия-1» Дмитрий Киселев стал лауреатом национальной телевизионной премии ТЭФИ в номинации «Ведущий информационно-аналитической итоговой программы». Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Церемония награждения проходит в технопарке НТВ. Кроме того, в номинации «Информационно-аналитическая итоговая программа» победу одержала программа «Вести недели», которую ведет Дмитрий Киселев. Союзники США в Европе намерены получить одобрение американского президента на разминирование Ормузского пролива в рамках грядущего саммита G7, который пройдет во французском городе-курорте Эвиан-Лебен. Об этом сообщает Bloomberg. Ранее агентство передавало, что Великобритания и Франция завершили работу над планами по проведению многонациональной миссии по разминированию Ормузского пролива. Как подчеркивает агентство, лидеры европейских стран рассматривают миссию как способ показать Трампу свою поддержку. Однако пока возможное решение главы Белого дома остается неясным. Кроме того, представители Британии и Франции готовы начать обсуждение касательно деталей операции с Ираном. Европейская оборона не будет столь эффективна без участия США, поэтому НАТО должна оставаться основой оборонной стратегии Европы. Об этом заявил министр обороны Португалии Нуну Мелу. Он выступил против идеи создания европейской армии, несмотря на рост напряженности в отношениях с США. По его словам, ставка на НАТО в качестве основной оборонной стратегии имеет полный смысл. Мелу также заявил, что ни одна европейская страна не способна в одиночку дать ответ на вызовы безопасности, тогда как через НАТО такой ответ возможен. Более 1,5 миллионов туристических поездок ожидается в Пермский край в текущем году. Это значительно больше, чем в прошлом. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко, который провел рабочую встречу с губернатором региона Дмитрием Махониным. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Русланом Осташко.
3: 4:07. Продолжаем прямой эфир на «Радио Спутник». Понедельник, 8 июня. Меня зовут Алеша Тимофеев. Руслан Станиславович Осташко сегодня с нами по видеосвязи. Сачкует.
4: Да, Руслан, немножко привет. Приболел, поэтому решил не рисковать.
3: Да хватит врать-то, но просто не захотел поехать. Ну, правда, почему правда. Сразу не признаться?
4: Как? Я вот. Всегда с огромным удовольствием приезжаю в нашу редакцию, с огромным удовольствием вижу с замечательными девушками в этой редакции, не менее потрясающими парнями в этой редакции. Поэтому всем особый отдельный привет, респект и уважуха.
3: Что случилось? Что простыл? Что кондиционер?
4: Наверное, кондиционерная болезнь.
3: Да.
4: Скорее всего, да. стандартная. На улице плюс 30, а у нас сопли.
3: Да. Ну что, Армению коротко обсудим, наверное, да?
4: Армению коротко, но выводы из Армении я бы обсудил не коротко, но не саму Армению, потому что я не вижу там, ну, как бы Армении там все понятно. Они сделали свой выбор. Как сказал наш президент, этот выбор надо уважать, надо определиться, с кем они. Они определились, с кем они. Тут, конечно, мне кажется, глупо было бы ожидать, чтобы не было никаких вбросов, подтасовок, провокаций, влияния Запада. Но мы же понимали, что все это будет, правда же? И мы прекрасно понимали, что нас обвинят ровно в том, что они сами делают. Это тоже все было очевидно. Мне одно, знаешь, что волнует? И интересует очень сильно. Сегодня очень много с кем на эту тему разговаривал. Тема касается и Армении, и Украины, потому что корни-то одни и те же. Ну, всем же понятно, что из Армении пытаются сделать вторую Украину. Конечно, вторую Украину сделать не получится. Страна маленькая, население маленькое, общей границы нет. Но тренд очевиден.
3: Да. Ты знаешь, я просто к тому, что вот хотят сделать, ну, наверное, так сказать, хотят, значит, а может...
4: И они сами не против,
3: нет,
4: понимаешь?
3: Нет, совершенно верно. Речь надо вести не о том, что хотят, не хотят, а речь надо, наверное, вести о выборе людей, конечно, с уважением к нему относиться.
4: Абсолютно.
3: И, значит, и если тебя там что-то в этом выборе не устраивает, а подумать, а вот, а что я сделал такого, благодаря чему люди что-то хотят другого, что противоречит или не соответствует, если не противоречит, может быть, слишком грубо, значит, не соответствует моим собственным интересам. Вот об этом стоит подумать, мне кажется.
4: Согласен 100%. И тут у меня та тема, которую я хотел обсудить на фоне того, что происходило и происходит в Армении. Возможно, будет еще происходить. Ну, давай честно скажем, при том, что Пашиняна в Армении не очень тоже любят, хотя голосуют за него и за его партию, это тоже надо признать. Мы не смогли предложить никакой альтернативы, которая была бы лучше, чем смешной Пашинян. И во многом вопрос здесь идеологический к нам, потому что я уверен, что у нас очень... Ну, во-первых, давай сразу поясним, я очень хорошо отношусь к армянскому народу и к армянам. Они реально, вот без каких-то там шуток, условностей, они реально братский народ. В России проживает армян больше, чем в Армении. У каждого из нас есть друзья армяне, и мы прекрасно знаем, насколько это душевные, талантливые, добрые, чистые люди. Такие они от природы. По крайней мере, вот те, с кем мы общаемся. Я в Армении, к сожалению, не был ни разу, хотя надо бы съездить, наверное, пока еще есть такая возможность. А потому что не факт, что такая возможность будет дальше. Так вот, почему мы не смогли предложить ничего более интересного, чем предложил Пашинян? Ну, то есть, в чем наша идея, в чем наше уникальное торговое предложение для тех наших братских соседних народов, которое должно быть для них интересным? Но вот что предлагает Запад, вот эту красивую обертку, о которой мы часто говорим, я примерно понимаю. И обертка там действительно красивая. Внутри пусто, как правило, ну, с нюансами.
3: А у нас получается наоборот, Рус.
4: А у нас вообще ничего не получается.
3: Нет, понимаешь? Ну почему не получается? Значит, главный торговый партнер. Бюджет-то наполняется в том числе от экономического, или даже в первую очередь, от экономического взаимодействия с Россией. Да, главный торговый партнер, все, что это, так сказать, производится в Армении, идет сюда. Хорошо это? Ну, хорошо, хорошо, да. А еще что? Значит, или не так. А достаточно ли этого? А достаточно ли это?
4: Понимаешь, вот. Торговые взаимоотношения, это ты продаешь, мы покупаем. В обратную сторону. Это не является уникальным торговым предложением, это не является идеологией, которую мы предлагаем. Это является обычным рынком. Сейчас настали времена, когда обычный рынок, в принципе, уже не работает. Все эти нормы ВТО, все это международное законодательство кануло очень глубоко и безвозвратно, на мой субъективный взгляд. И вот на этом фоне какую картину мира предлагаем мы? И вот. Я прихожу к выводу, что на текущий момент мы не то, что не пока еще... Это не плохо, не хорошо. В смысле, это не очень хорошо, Но это нормальный эволюционный процесс. Мы к этому подходим. Я ни в коем случае сейчас
3: не подходим ли? Значит, вот
4: То, что мы с тобой обсуждаем, вот. Это в эфире «Радио Спутник».
3: Да. Вот. Вот.
4: И то, что у нас слушают миллионы зрителей, слушателей. Да. То, что нас смотрят. То, что мы эту тему поднимаем. Люди, думающие эту тему поднимают. Говорит о том, что подходим.
3: Значит, смотри, не знаю, подходим или нет. Почему? Вот я и на прошлой неделе, там, например, с сенатором Клишцем мы там это поднимали, а на позапрошлой, по-моему, с тобой мы тоже там. Ну, вот с тобой мы действительно часто говорим на эту тему. Ведь для того, чтобы что-то тебе предложить внутри, это должно быть по-настоящему рабочим. А что значит рабочим? А это должно работать внутри твоей собственной страны. Конечно. Значит, а что это может быть? И почему вот у них получается, значит, а у нас не получается? Потому что вот, например... И главное, что не противоречит. Вот в списке ТДНС, традиционных духовно-нравственных ценностей, на первом месте стоит жизнь.
4: Как ты их назвал? ТДНС?
3: ТДНС, да, традиционные духовно-нравственные ценности. Это моя аббревиатура, ТДНС. Да, значит, на первом месте стоит жизнь, достоинство, права и свобода человека. Вот это первые три, значит... проявляется ли это как-то внутри нашей собственной страны? Вот мне кажется, нет. А это ровно то, чего, как мне кажется, значит, не хватает на постсоветском пространстве. Именно поэтому они делают этот выбор. Значит, помимо кружевных тросиков, да, они хотят ровно этого. Но мы не можем им предложить это. Потому что у нас внутри это не работает. У нас, я не знаю, выпускницу, сдающую экзамены, заставляют снять трусы, например, да, значит, когда она идет сдавать.
4: Но потому, ты что сейчас утрируешь очень сильно.
3: Это
4: какие-то исключительные случаи.
3: Старик, это не исключительные случаи, это новости, которые ложатся в общую канву.
4: Я тебе таких новостей и сам сегодня могу рассказать
3: Еще раз, это не про ЕГЭ и не про что, это про отношение к жизни, достоинству, да. Правам и да. Свободам человека и гражданина. Вот это про что. Вот это про что. А когда, так сказать, это все происходит, это там, ну, пусть, ладно, пусть утрирую. Значит, но это происходит, мы это не можем вычеркнуть. И поэтому получается, что мы проигрываем выбор. Мы проигрываем выбор. Ну, как-то так, мне кажется.
4: Если... Давай так. Да. Выбор мы проигрываем. Причины и следствия, почему мы проигрываем выбор, вот здесь мы можем с тобой дискутировать очень как бы конкретно. Выбор, то, что мы проигрываем, это факт. Является, посмотри, была после 2014 года, в 2014 году это появилось особенно ярко, после возвращения Крыма, у нас появилась идея русской весны. Была же такая, да, помнишь, да? Сейчас все как-то почему-то про него забыли, и очень многие, кто из активистов русской весны, сейчас находятся либо в списках иноагентов, либо в тюрьмах, либо еще где-то. Ну, немногие, но, согласитесь, такое происходит. Потому что якобы, ну, не якобы, а по факту, многие действительно перешли эту грань соблюдения закона, посчитали, что для них закон не писан, они выше этого закона, то ничего не должно быть ни при каком случае. У нас был шанс вот эту тему русской весны и ренессанса русской культуры и русскости реализовать. Этот шанс уперся в 22-м году в СВО. То есть мы предположили, что в 22-м году мы способны специальную военную операцию провести и успешно ее завершить в понятные сроки. На текущий момент идет 5-й год конфликта. На мой объективный взгляд, и о том, что мы подошли к черте, когда мы готовы родить что-то новое, мы с тобой открыто это обсуждаем, что системный тупик специальной военной операции, он очевиден всем. Ни поражение ни в коем случае, не то, что мы вообще не двигаемся никуда, не то, что мы мы, конечно, не проигрываем, мы, конечно, победим, но это и есть системный тупик. А системный тупик заключается в непонятности реализации целей и задач, объявленных президентом. Денацификация, демилитаризация, нейтральный статус и так далее и тому подобное. Было же такое? Было. На текущий момент есть у нас понимание, как мы это будем достигать? Ну, замечательное, потрясающее выступление президента в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме. Работайте, братья, это круто, это здорово, это эмоционально, это скрепно. Но это не объясняет, не дает ответ на вопрос, как. Братья работают. И еще как работают. На некоторых направлениях им не совсем дают работать, как хотелось бы самим братьям. Но они работают. К ним-то вопросов нет. Вопрос в том, что мы, как большая, великая страна, а мы таковые и есть, исторически, ввиду своей субъектности, немногие страны в современном мире, согласись, могут похвастаться субъектностью полноценной. Но мы как-то не смогли реализовать эту идею русской весны. Она разбилась. Поняв неспособность реализации идеи русской весны, мы перешли, на мой субъективный взгляд, к какому-то не очень правильному отграждению нас, как общества, от внешних источников информации и, в принципе, запреты, налоги и так далее. Без честного разговора с обществом. Мы какие-то страшные вещи говорим, но я думаю, нас люди прекрасно понимают. И вот сейчас, на фоне происходящего в Армении, в странах Средней Азии, когда мы за наши деньги строим там университеты, когда у нас в своей стране не везде школы есть, там, вкладываем деньги в образовательные процессы, в совместные проекты. Это нужное и правильное занятие, и никто с этим не спорит. Но не решив проблему внутри, как ты правильно сказал, не создав образ, понятный и приятный для своих же граждан, а не вовне, мы дальше не сдвинемся. И опять же, слушая заявление наших министров на Петербургском международном экономическом форуме, складывается ощущение, что они в какой-то параллельной реальности живут. Но слушаешь их, у нас везде экономический рост, у нас
3: растет благосостояние, повышается зарплаты почти на треть.
4: Приходишь в магазин?
3: Да.
4: Блин, и как ты этого ничего не видишь? А потом, подожди, я доскажу еще идею, а потом слушаешь президента, и такое ощущение, что президент тоже не всегда понимает, почему так происходит. Да, сейчас многие скажут, типа, опять затеяли известную песню «Царь хороший, бояре
3: плохие». Да.
4: Но в условиях византийскости нашей политической системы это вполне себе реальная история, в которую я, честно говоря, искренне верю. У нас, правда, не все бояре адекватны. Но они, причем очень многие из них, почти все профессионалы большие, мы с тобой это постоянно регулярно подчеркиваем. Они реально профессионалы, они не могут не знать. Но вот складывается ощущение, что нам пора сформировать нам внутри своей страны для себя, не для Армении, не для Азербайджана, не даже для Белоруссии, а свою внутреннюю идею. И мы сейчас, как общество, к этому подошли. И нам эту идею нужно высказывать и не стесняться этого делать.
3: Ну, послушай, идеи, тут надо со самим как-то вырасти. Вот там, когда говорили, например, тоже давным-давно еще про Украину, еще до 22-го года. Значит, я помню, например, Доренко, да, там об этом рассказывал, о восприятии российского бизнеса. О восприятии российского бизнеса на Украине. И в Беларуси, кстати, там по-прежнему, так сказать, определенное отношение к российскому бизнесу, правда? Потому что
4: Российский бизнес разговаривает, с ноги открывает дверь и говорит, мы здесь главные, будет так, как мы говорим.
3: Да, совершенно верно.
4: Очень условно.
3: Да.
4: По факту, это наша имперскость.
3: Но и потом, так сказать, это раз. А вторая, так сказать, не всегда обязательно, вот опять, да, вот еще одна важная тема, уважение к закону. Над этим можно смеяться. Ну и в принципе, так сказать, закон. Мы знаем, что закон не входит в список традиционных духовно-нравственных ценностей. Уважение к закону не входит, нет, или там, так сказать, нет, это не наша ценность. Но хотя, вот мне кажется, что она должна быть, если она, так сказать, заработает, то это может стать уникальным торговым преимуществом. Но это, конечно, скандачка или там быстро что-то там не...
4: Да вообще мы с тобой тему Армении вывели на глобальную тему, нас. И мне кажется, если не возражаешь, мы можем звонки принять от наших радиослушателей на тему, а что мы можем предложить себе, что мы можем предложить вовне, и пора ли нам это создавать. Потому что, знаешь, ощущение, я сейчас несколько камней в адрес нашего общества, вечно всех критикующих, тоже кину. У нас же тоже принято, что сверху кто-то придет, и все это за нас сделает. Ну, само собой, рассосется. Ну, типа, там, умные люди, там, за определенную долю, как многие считают в обществе, да, у нас же нет честных чиновников, ну, так считают в обществе, они есть. Ну, правда, они есть. Они там все порешают, и все будет хорошо. И нам самим надо начать делать. Причем делать это нормальным эволюционным путем. Начать разговаривать с властью.
3: Нам пишут про бизнес. Нет, это московская тема. Московский бизнес так и в регионах себя ведет. Московский бизнес Ну, а вы думаете, они что? Вы вот этот московский бизнес, про который вы пишете, это что, москвичи, что ли, вы думаете? Ну, серьезно, что ли? Ну, правда, что ли? Ну, ну хватит вам. Давайте.
4: Мы говорим про федеральные корпорации, про большие. Ну, ну да, есть такая проблема. И в регионах они также себя ведут. Но президент, опять же, на Петербургском форуме сказал, что у нас крупные корпорации из Москвы будут выезжать.
3: Да.
4: И это для чего сделано? Ну, все же понимают, для чего это сделано. Или не все понимают. Ну, давайте расскажем. Для того, чтобы в регионах, в которых тяжело с бюджетами,
3: да,
4: помочь регионам.
3: Деньги оставались, конечно, да.
4: Конечно, потому что в Москве, на фоне того, что происходит специальная военная операция, и у нас многие регионы там без школ, без дорог, под обстрелами, у нас в Москве все хорошо, слава богу. Сергей Семенович без каких-то либо шуток, прибауток, он, ну, при нем Москва цветет. Потому что есть за счет чего цвести. У нас вот дорогу, которую, ну, рядом с моим домом перекладывают каждый год. Дорога отличная, новая.
3: Будет еще лучше.
4: Будет отличная еще... дорога. То есть с ней не надо ничего делать. Она правда хорошая. Снимают асфальт и кладут новый.
3: Ну, может быть, асфальт предлагать? Ну, я не знаю, да, до дороги.
4: Давайте 9-5... Вспомни Украину 22-го года. 9-5... Нам говорили, что мы воруем асфальт, да, да. Выйдем в нашу страну.
3: 9-5-9-5-91-2, 9-5-9-5-91-2. Что мы, так сказать,
4: мы
3: можем...
4: Мы глобальную тему подняли, но она связана с Украиной.
3: Наше УТП. Наше УТП вовне. Наше УТП.

0: прописав ее в Конституции. Идеология – это то, что рождается снизу от нас с вами.
1: И мы не обсуждаем, еще, так сказать, имейте в виду, мы не обсуждаем выбор, например, армянского народа. Все, голосование кончилось.
0: Это
1: все.
0: Их выбор.
1: Все, да. Мы и говорим про нас и про то, что мы можем предложить вовне и внутри, так сказать, что в нас есть, или что же нам сделать такое, чтобы так сказать, быть привлекательным снаружи и внутри самих себя, да, чтобы, значит, ребенок Руслана не рассматривал белорусский колледж в качестве этого пункта для получения образования.
0: Одно ОГЭ осталось, да. И все, и можно ехать.
1: 9595-912, вечер добрый, как вас зовут? А, нету, сорвался, ну ничего, давайте еще.
0: Надо еще пробиться через нашу связь.
1: Да, давай.
0: Потому что часто бывает так, нам пишут, что дозвониться невозможно.
1: А мы дозвонимся.
0: Что занято. А мы дозвонимся.
1: 9595-912, давайте.
0: У меня, кстати, есть предложение о том, что идея о том, что мы можем предложить. И давай сразу предупредим наших слушателей без радикализма.
1: Ну да.
0: Потому что радикализм...
1: И самобичевание. Вот пишет, мы самые безалаберные люди в мире.
0: Тоже неверно.
1: Что-то получается.
0: Говоря, не так.
1: Есть звонок. Давайте, добрый вечер. Как вас зовут?
2: Добрый вечер.
1: Добрый.
2: Меня зовут Игорь из Санкт-Петербурга. Вы знаете, вот вы упомянули, что да, про идеологию не надо так особо рассуждать, я тут с вами абсолютно согласен, лучше пообсуждать про экономику, да. И вот эти движения в Европу, там какие-то союзы, они же, в основном основаны на экономике. И все, что мы видели и в Грузии в свое время, и в Украине, и сейчас вот в Армении, в основном люди хотят просто лучшей жизни и хотят лучших условий. Что касается нас, давайте посмотрим на экономику. У нас вот у меня многие знакомые мои, да, которые малый такой бизнес, да, который продавал на маркетплейсах. Вот посудите, люди переносят бизнес и производство, что важно, из России в Киргизию, например, да. У нас НДС 22, там 12. У нас маркетплейсы берут там по 35-40%, там 15%. То есть это были не перепродажи, это было производство. Да, вот там мелкое, какие-то там коврики, что-то такое.
0: Но очень показательно.
2: Понимаете? И нам важно сделать так, чтобы у нас было привлекательно, в первую очередь, экономически. А потом уже, люди к нам сами потянутся. Вот в чем дело. Нам нужно думать про свою экономику прежде всего, а политика, она уже потом выстроится.
1: А только лишь... Хорошо, вы, значит, смотрите. Давайте разовьем эту мысль. 3 минуты у нас. Хорошая тема. Значит, в бабке вы говорите. Можно за это приманить деньгами. А только ли деньгами? А только ли деньгами можно быть привлекательным? А разве не нужно, так сказать, мы же с вами, когда ведем девушку или жену, неважно, куда-то, мы, конечно, можем пойти туда, где дешевле всего, правда? Но мы это не сделаем, потому что для нас важно что-то еще. Помимо цены, нам важен еще антураж, так сказать, нам важно, как нам будет относиться. Разве не так, Игорь?
2: Безусловно, так. Но поймите, не может быть сильно хорошего места, где нет вот этого баланса. Так не будет. Это, если место очень дешевое, оно и будет выглядеть соответствующе. Понимаете, сильно дорогое тоже, наверное, неправильно. Но вот некий баланс, среднее что-то, да, это все-таки должно быть. Понимаете, да, конечно, важна культура, отношения и все остальное, но без базы вот этой экономической,
1: не будет.
2: Ее все равно ничего не будет.
1: Наверное, вы тут,
2: поймите, это у вас должна быть масса, то есть должно быть, вот вы вспомните, как было раньше, еще лет там 5-7 назад, какое было количество и некое изобилие, небольших каких-то магазинчиков, бизнесов, допустим, ресторанчиков, собственно, чем люди живут, то, из-за чего люди говорят, мы приехали в Европу, там сидим на бульваре, там туда-сюда, этого всего много мелкого. У нас это все потихоньку загибается, к сожалению, в последнее время. Понимаете? И превращается в сетевое. Да, прекрасные там магниты, пятерочки, да, все есть, нет такого.

0: чем, мы не голодаем, все прекрасно. Но вот это вот, как вы говорите, душа вот эта, да, вот эта вот, как бы мелкого бизнеса, да, она ведь и исчезает в последнее время. Ее, ну, уже осталось очень мало, особенно по большим каким-то городам.
1: Согласен. Да нет, послушайте, вы думаете не только... Спасибо большое. Да, значит, и в больших городах плохо чувствует себя бизнес, особенно маленький. Те нормативы, регламенты, которые вступают, я уж не говорю там, значит, про ключевую ставку и, в принципе, там налоги. Да, я даже это не отбираю, убираю в сторону. Там честный знак, там еще что-то, какие-то вещи. Там, ну, масса проблем испытывает этот самый малый бизнес. Массу проблем и в Москве, и в больших городах, как, где, казалось бы, там, сказать, больше денег сосредоточено. Ну, как тебе идея, Урос, в 15 секунд?
2: Да, идея абсолютно здравая. И ни одни духовные ценности, как там назвал их наш этиск?
1: Базовые. Ну, в смысле, экономика базовая, да.
2: Сокращение у тебя красиво вот это было.
1: Тыдынс,
2: он надо записать его, да. Он невозможен без полного холодильника.
1: Угу. Так, прерываемся на выпуск новостей. Скоро вернемся. Руслан Асташко, Алеша Тимофеев. Ну, в смысле, не пока. Скоро вернемся.

0: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
2: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны. Радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
4: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. 5 мирных жительниц, по предварительной информации, получили ранения в селе Беловское Белгородской области. Об этом сообщили в оперштабе региона. Уточняется, что в результате детонации повреждены административные здания, 3 многоэтажки и более 20 частных домов. Более 10 самолетов Су-24, Су-30 и порядка 100 военных морской авиации Балтийского флота участвуют в учениях в Калининградской области. В ходе маневров летчики и моряки выполняют задачи по уничтожению колонн военной техники, пунктов управления, скоплений личного состава условного противника, а также объектов ВПК. Летчики также отрабатывают элементы маневрирования в ходе воздушного боя, разведку и огневое поражение целей из вооружения самолетов. Спасатели России и Малайзии проведут в Казани учения по ликвидации последствий ЧС в рамках международного салона «Комплексная безопасность», который пройдет с 3 по 5 сентября. Об этом сообщил замглавы МЧС России Роман Курынин на заседании оргкомитета салона. Учение спасателей двух стран будет проводиться на базе нового учебно-тренировочного полигона пожарных и спасателей в 15 километрах от выставочного центра «Казан-Экспо», где пройдут основные мероприятия международного салона «Комплексная безопасность». Более 1,5 миллиона туристических поездок ожидается в Пермский край в текущем году. Это значительно больше, чем в прошлом, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко, который провел рабочую встречу с губернатором Дмитрием Махониным. По словам Чернышенко, начало июня является временем активного туристического сезона. В аппарате отметили, что благодаря нацпроекту «Туризм и гостеприимство» субсидии на обустройство туристических центров получат 2 города. При этом в текущем году планируется поддержать не менее 4 проектов по созданию кемпингов и модульных гостиниц. Арбитру из Сомали Омару Артану, включенному в список судей чемпионата мира, отказали во въезде в США после прибытия в аэропорт Майами. Об этом сообщила Федерация футбола Сомали. Артан стал первым арбитром из Сомали, включенным в список судей финальной стадии чемпионата мира. В прошлом году он был признан лучшим арбитром континента по версии Африканской конфедерации футбола. Подчеркивается, что Сомали входит в число стран, в отношении граждан которых действуют ограничения на получение визы США. При этом предусмотрены исключения для дипломатов и отдельных категорий поездок, отвечающих интересам штатов. Чемпионат мира впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории 3 стран – США, Канады и Мексики. Следующий выпуск новостей в начале часа.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Вечер на радио «Спутник» с Русланом Осташко.
1: Продолжаем. 18:33, понедельник, 8 июня. Руслан Осташко сегодня с нами по видеосвязи. Немного приболел. Мы ему желаем выздоровления.
5: Спасибо, спасибо.
1: Да, чихни, чихни в эфир, да.
5: Нет. Да виделась. А, ты не видел, у тебя камеры нет, я сморкался активно во время рекламы.
1: Значит, Руслан Осташко, Алеша Тимофеев, спрашиваем мы сегодня у вас. А что Россия, какое уникальное торговое предложение вовне и внутри может сформулировать наше с вами богохранимое отечество для того, чтобы быть в большей степени привлекательной? И внутри, и снаружи для всех. Оттолкнулись мы, естественно, там, в том числе от армянских выборов. Но мы же с вами понимаем, что речь идет не только об Армении, да, и Украине.
5: Вообще не про Армению, не про выборы, а про нас.
1: Про нас, да. И говорим мы действительно не про постсоветское пространство, а про нас. Вот, так сказать, как стать привлекательным. Давайте есть дозвонившийся 95-95-91-2. Вечер добрый. Представляйтесь, вы в эфире.
6: Здравствуйте, Олег.
1: Олег, да, пожалуйста, здравствуйте.
6: Да, вы знаете, коротко, в Армении пока еще в Гюмри остается наша военная база, еще не полностью потеряна страна.
1: Олег, что мы предложить? Давайте, так сказать, все, вот предложение. Да,
5: Казахстан. Мне кажется, Олег, я ясно дал понять, что предложить наши военные базы. И тут, кстати, предложение, оно и рационализаторское, и немножко, ну, скажем так, жесткое. Ну, Олег сейчас расскажет.
1: Это. Да, я, Олег, пожалуйста, понимаю, предложить, вот что, а внутри, так сказать, ну и что вот вам-то что? Вам-то что конкретно?
6: Если СНГ, значит, давайте посмотрим. Развитие атомной энергетики, Казахстан, Узбекистан. Так. Слава богу, вот с Казахстаном, с Центральной Азией сейчас ровный период отношений, но это объективно, в отличие от Армении, да, той же самой. Потом, ну вот я согласен вот с Русланом, сейчас я поясню. Действительно, давайте вот просто объективно и честно посмотрим. Пятый год СВО. России нужно окончание, ну, успешное на своих условиях мир.
5: России нужна победа.
6: Да, победа, чтобы чтобы проецировать свою политику и в СНГ, и в мире. Нам мешает именно вот этот, так сказать, вот эта Украина и то, что затяжной характер СВО. И вот почему я с Русланом согласен. Совершенно верно. Наши вооруженные силы работают и умирают, и делают все, чтобы освободить Новороссию. Ну, давайте серьезно.
1: Это серьезно. Да, хорошо. Но только, Олег, давайте еще раз. Мы услышали, значит, ваше предложение атомной электростанции.
5: Вот. Мы пока не услышали предложение.
1: Но типа атомной электростанции.
6: Да, для Казахстана, Узбекистана.
1: Но это то, что есть. Становимся ли мы от этого как страна, мы с вами? И внутри-то самое главное. Но мы внутри. Мы типа гордимся, конечно, Росатом крупнейшая, класснейшая компания.
5: Это правда.
1: И классно выстроенная коммуникация с людьми, между прочим, и внутри страны тоже там участие в...
5: И внутри корпорации.
1: В ЧГК, например, да, там, я имею в виду программу, да, вот, значит. Они молодцы, да, они работают. Но достаточно ли этого для того, чтобы стать по-настоящему привлекательным?
6: Вы знаете, вот по поводу, да, привлекательными сейчас Росатом, наша ЗАЭС обстреливается, да, значит, ВСУ и укртеррористами. Понимаете, мы должны решить этот вопрос, уничтожить укрнацистскую хунту, офис зеленой гниды и так далее. Решив последовательно эту проблему, добившись мира, мы должны спокойно развивать наши отношения с СНГ и со всем миром. И Африка...
5: Олег, а можно я вам вопрос задам один, который у меня... Я с вами в одном окопе, я думаю, здесь сомнений никаких нет. Я просто как журналист обязан... И я себе внутри эти вопросы также задаю. Когда мы называем Зеленского зеленой гнидой, насколько это способствует заключению договора на наших условиях с режимом Зеленского?
6: Да, я процитировал Медведева, это его определение.
5: Мне нравится, что говорит Дмитрий Анатольевич, и мне самому... Но когда ловишь себя на мысли уже посерьезнее, да, типа, ну, зеленая гнида, а завтра нам с ним договариваться. Даже наш президент подтвердил, что он готов встретиться, в том числе и с Зеленским, и подписать финальные документы. А сможет ли одно дело встретиться с Зеленским, а одно дело встретиться с Зеленой Гнидой?
1: Не туда, ребят.
6: Но потом, да. Потом он сказал, что это невозможно. Помните, да. Вот после того, как он рассказал?
1: Мы немножко...
6: И так далее. Угу. Они свою недоговороспособность на 200% обозначили. Вот Укрхунта
5: обозначила свою
6: недоговороспособность. Ну вот это железный факт, понимаете?
1: Поэтому... Хорошо. Принято, Олег. Олег говорит, надо, значит, победить Украину, уничтожить да, руководство Украины, и тогда мы станем по-настоящему привлекательными для, в том числе, постсоветского пространства и внутри.
5: Но Леш, ты немножко утрируешь, но по факту да. Уважают сильных, и Олег предлагает проявить свою силу. И тогда есть предположение, что проявив свою силу и показав возможности наших технологий, в том числе, прежде всего, наверное, в атомной энергетике, что в условиях развития цифрового мира нового является важнейшим ключевым фактором, это вполне себе может стать ключевым элементом нашего уникального торгового предложения. Мы сильные, и у нас есть, что вам предложить.
1: 95-95-91-2. Добрый вечер, как вас зовут?
7: Здравствуйте, меня зовут Полина.
1: Полина, да, пожалуйста.
7: Да, я вот работаю в кино и в театре, и к вопросу о том, что сделать, чтобы внутри изменить страны, чтобы мы как-то представали в другом свете перед другими странами, мне бы тоже, как об этом по культуре, хотелось, чтобы наше государство задумалось о культуре. А то, что
1: разница, что... в метро, видимо, да, где-то там по поезда едут.
5: Радиоспутник слушают даже в метро.
1: В метро, да.
7: Просто говорят, давайте поднимать культуру и возрождать ее, а потом снимают финансирование из театров.
1: Что значит поднимать культуру? Давайте, Полин, конкретнее. Это такой штамп, широкий мазок. Я поддерживаю, подписываюсь. А что вы имеете в виду-то? Что это значит, поднимать культуру?
7: Когда говорят о том, что, вот, например, Генри Тигран очень много говорит об этом, что у нас в основном снимают кино про каких-то бандитов, про там элитную проституцию, про наркоманию.
5: Ну, это давно уже ушло. Не-не-не-не-не. Этот тренд давно уже ушел, к счастью. Но, к сожалению, ничего более крутого мы предложить не можем. Самый громкий фильм, финансируемый государством последних лет, «Слово пацана». И здесь, опять же, возникает вопрос именно условной романтизации бандитизма, хотя там фильм совершенно о другом. Но многие в этом увидели романтизацию бандитизма.
7: Так вот, я об этом и говорю, что вот мне, например, пару дней назад до слез было обидно, когда я увидела, что Министерство культуры профинансировало фильм, где Сергей Безруков, безусловно талантливый актер, играет Дмитрия Нагиева. А на другие какие-то фильмы, которые мы с моими там, товарищами, коллегами подаем в фонд кино Министерства культуры, эти фильмы денег не получают, потому что они не принесут кассы. И это очень обидно.
1: Такая сложная...
5: Здесь сложная история.
1: Принято, Полин, спасибо большое. Значит, снимается помимо
5: снимается.
1: Вот, того, о чем вы, так сказать, сослались на Генри Тигранича, сейчас сказки, там «Время сказок», например, да? Сколько сказок, сняли там. Я, кстати, одна из последних, что мне понравилось, и я мог бы, так сказать, вот поделиться. «Буратино», например, мы посмотрели с семьей. Мне, в принципе, понравилось. Очень неожиданно, современно,
5: классно. Я сейчас смотрю с женой сериал «Первый номер» про теннисистку. И потрясающий сериал, особенно на фоне «Победы мира» на Ролан-Гаррос с Мирой Андреевой, да? Ну, просто великолепный сериал. И там правда про девочку из неблагополучной семьи, которая преодолевает все сложности большого спорта со всеми нюансами. Фильмы снимают, в чем вот девушка права на 100%? У нас непрозрачная система выделения государственных средств на культурные мероприятия.
1: Рус, не знаю.
5: Непрозрачная.
1: Значит, но она
5: не участвовала в процессах попытки получения средств на съемку того или иного материала. Я участвовал, могу рассказать.
1: Значит, есть ИРИ, есть ПФКИ, есть выделение бюджетов.
5: И слава богу, всегда... есть. Нет, там реально много работы.
1: И всегда, будут недовольны, которые будут говорить, значит, мне не досталось, а вот досталось кому-то другому,
5: Леш,
1: а у меня
5: было лучше. Есть решение прозрачное. Я предлагал это решение на разных административных уровнях, надеюсь, одно из них будет реализовано. Их два всего. Первый — это сделать экспертный совет, который голосует так или иначе открытым, чтобы мы знали, кто дал этому проекту деньги, а кто не дал этому проекту деньги и почему. Ну, чтобы можно было спросить. И второй вариант — это подключение искусственного интеллекта к субъективной, точнее, не субъективной, а чисто алгоритмической, объективной оценки проектов по заявке. Смета, сценарий, сюжет, расходы, сроки. Закон должен быть один для всех. Это получается, одни эксперты оценивают так, потому что так видят, а другие эксперты оценивают так, потому что видят так. Ну, рано или поздно мы к этому придем.
1: Добрый вечер, как вас зовут?
5: В чем ты прав? Извини, ты прав, что у нас много на эту тему работают, и прав, есть Институт развития интернета, есть президентский фонд культурных инициатив, есть фонд президентских грантов, есть фонд кино, они реально много вкладывают и работают. Там люди, которые переживают за культуру, за искусство, пока не все получается, но это вопрос времени.
1: Добрый вечер, как вас зовут?
8: Добрый вечер, Вячеслав, Ялта.
1: Да, Вячеслав.
8: Мне кажется, единственное, что Россия сейчас может действительно дать, ну, если мы откидываем деньги, да, или вот конкретно там подкуп и так далее, вот, это сказать, что вы объединяетесь с нами, мы воюем вместе против глобалистов, и после победы вы можете делать у себя в стране что хотите. То есть, например, сейчас ты не можешь в стране сказать.
5: Можно вопрос простой задам, а зачем воевать против глобалистов?
8: Объясняю, смотрите, вот сидит какой-нибудь Пашинян, вот, и ему говорят, ну, ты не можешь как бы сидеть 4 срока подряд, ты не можешь сидеть 20 лет, 30 лет у власти. Вот, приходит Россия и говорит, вы знаете, вы внутри своей страны, если мы победим глобалистов, можете делать что угодно.
5: Они и так внутри своей страны могут делать что угодно.
1: Послушайте, спасибо большое.
8: Они не могут делать
5: это смотрите, страна.
1: Смотрите, значит, принята идея, значит, против глобализма. Ну, так это же, так сказать, вот БРИКС, например, там, ШОС и прочее. Рос, одну секундочку, я сейчас выведу в это, да. Давай. Значит, вот это как бы то, что на уровне, на обывательском уровне, обывательские без негативной коннотации, просто, да, на уровне людей, значит, воспринимается как действительно вызов. Но при этом, при этой борьбе с глобализмом, значит, мы все равно почему-то покупаем телефоны, там, машины и прочее. Значит, любая идея, которая будет по-настоящему привлекательной, это идея глобалистов, понимаете? Значит, потому что коммунисты были глобалистами. Были глобалистами. Они хотели совершить мировую революцию. Это потом уже, когда ничего не получилось, коммунизм в отдельно взятой стране. А сначала-то это же были глобалисты. И Китай, который сейчас, является одной из ведущих мировых держав, это тоже глобалисты. Потому что УСИ концепция, как называется, мы помним, да? Сообщество единой судьбы человечества. Ни китайцев, ни африканцев, ни русских, ни кого-то. Значит, они хотят объединения человечества на основе их. Ну, у них там понятно, они там типа равноправие, уважение, торговля, торговать лучше, чем воевать. А чем это отличается от глобалистов? Ничем. А Китай красный. Вот они это предлагают. А мы спрашиваем вас, а что же мы можем предложить такого, чтобы стать интересным не только на постсоветском пространстве?
5: Чтобы стать глобалистами, да.
1: Чтобы к России присоединялись, да, так сказать, на вот этом глобальном уровне. Чтобы речь шла не только о уважаемых и братских республиках ЕАЭС, да, Киргизия, Таджикистан, там, Армения, Узбекистан, Казахстан. Нет, шире можем предложить что-то? А шире можем или нет? Можем или нет? 95-95-91-2. Что ты хотел сказать, Рос?
5: Я хотел сказать, ну, то, к чему ты подвел нам, ну, по сути, нам не объяснили, зачем нам воевать с глобалистами. Ну, в смысле, нам, вот есть глобалисты, это враги, но не сказали, почему они враги. Для того, чтобы объяснить, почему они враги, нужно объяснить, кто мы. Без объяснения, кто мы и куда мы идем, невозможно назначить врага сверху.
1: Мы русские, с нами Бог. А они хотят, чтобы, значит, все были одинаковыми и продвигают свои антидуховные, ужасные ценности. Типа
5: американцы ходят в церковь сильно больше, чем мы.
1: 1 200 000 пришло на мессу Папы Римского в Испании в эти выходные. 1 200 000 человек пришли послушать батюшку, ну, главного в смысле, да? Митрополита собственного, да. 1 200 000
5: духовных ценностей.
1: Да.
5: Если уж так как бы сравнивать. Да. Поэтому тут как бы должно быть... Духовное всегда должно подкрепляться материальным. А, нравится нам это или не нравится. Просто приоритеты должны быть разные. А, духовное без материального работать не будет. Угу. А материальное без духовного будет работать. И вот это не наш путь. Мы должны придумать, как это совместить. Потому что на текущий момент мы пока предлагаем духовное. Это важно, это нужно, это на первом месте. Но не подкрепленное материальным, оно долго работать не будет. Оно закончится очень быстро.
1: Угу. 95-95-91-2. Вечер добрый, вы в эфире, представляйтесь.
9: Добрый день, это я говорю
1: сейчас? Да, а вы говорите сейчас. Да.
9: Владимир, Москва.
1: Здравствуйте, Владимир.
9: Победить глобалистов и разрешить есть детей.
1: Ага.
9: Ну. Так получается, да? Это самое, ну как, друзьям можно все.
5: Да. Не, я... Нет, это не наш путь.
9: Ну да, ну понимаете, что от нас отвернутся еще быстрее после этого.
1: Угу.
9: Я просто хотел сказать, что что бы мы ни делали, если мы будем слабые, то нас едят по-любому. Потому что как это самое, ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать. Все, очень просто. А желудок не знает благодарности, он всегда хочет.
5: А что есть. Значит в современном мире быть сильным?
9: Что значит, ну, смотрите,
5: условно, извините, Козырева, сейчас продолжу.
9: Во времена Козырева мы развалили собственную страну и сказали, говорите нам, что делать, мы будем исполнять. И все нас уважать перестали. А сейчас к нам съезжаются на форум куча народу и, ну, как сказать, хотят с нами вести дела и хотят от нас помощи. Не помощи, а, как сказать, ну, сотрудничество, потому что понимают, что те их просто съедят. А за нас можно зацепиться каким-то образом и выплыть. Я вот про это. Надо в первую очередь сейчас побеждать на Украине, побеждать, именно не договариваться. Вот, вот вопрос поставили, что, ну как, если мы будем называть Зеленского плохим словом, ну, плохо, то как он с нами сядет за... Ну, как мы сможем
5: как мы с ним сядем?
9: Нельзя с ним договариваться. Ну вот все же показало. Со времен еще Степана Бандеры, когда они вот детей распиливали, четвертовали, с ними нельзя договариваться. Ну нельзя, невозможно. Ну не знаю как, кормить волка. И ждать, что он к вам отнесется хорошо в лесу, тоже согласитесь, что это неправильно. Сейчас просто маленькая часть Украины, бандеровская, захватила Новороссию со столицей в Киеве. И при помощи Запада, да, рассадила всех своих людей на ключевые места, промыла мозги. И сейчас мы занимаемся денацификацией, а с той стороны... Алло.
1: Да-да-да, мы слушаем.
9: Сидят Иванов, Петров, Сидоров.
1: Совершенно
9: а с
1: нашей верно.
9: Стороны Иваненко, Петренко, Сидоренко.
1: Совершенно верно.
9: И вот как, зачем? Нам надо просто освободить от бандер... ну, от униатов фактически. Вот это должны и батюшка сказать. Но... Освободить свои земли с нашими людьми. От униатской вот этой заразы, да, еще, этот, как его, вот Галицкий бы, сейчас просто аплодирует там, в аду сидит и аплодирует то, что происходит, как мы часть своей земли просто слили.
1: Принято, Володь, значит.
5: Но пока не слили, мы бьемся за эту землю.
1: Да, это раз.
5: Сейчас.
1: Во-вторых, значит, Козырев, по-моему, все-таки... наверное, году в 91-м стал министром иностранных дел, да, процессы начались, ну, лет на 10, может быть, пораньше. Во-вторых, Иваненко против Иванова, Петренко против Петрова и прочее-прочее в окопах по разные стороны, да? Ну да. А, но все ли они, вот, так сказать, пособники или разделяют идеологию Бандеры, того самого, который четвертовал детей, от которого действительно... Но нет. Нет, Володь, нет. Значит, ровно поэтому, мне кажется, да, что... если мы будем дальше уничтожать Иваненко и Ивановых, которые сидят с той стороны в окопе, это, ну, вам как кажется, мы ну, как бы ближе или быстрее достигнем цели по денацификации и демилитаризации? Ну, честно, только надо самому себе, мне кажется, ответить. Не знаю, сложно. Но давайте все-таки про... Мы про образ, да, Руслан? Про образ, который внутри и снаружи.
5: Да. Мы пытаемся его нарисовать. И заметь, насколько разными красками все наши разные радиослушатели его рисуют.
1: Да.
5: Поэтому у нас внутри нет пока единого понимания.
1: Да. 95-95-91-2, вечер добрый, вы в эфире.
10: Да, добрый вечер, это я в эфире, да?
1: Будьте добры, только приемник выключите, пожалуйста, а то мы слышим обратную связь, брак по звуку, и нам нужно слышать вас.
10: Ну, с удовольствием выключу. А сейчас лучше слышно?
1: Гораздо. Пожалуйста, да. Что хотели сказать?
10: Да, ну, украинец, историк Владимир Забруднин, Московская область. Хочу сказать, что, ну, во-первых, что Россия могла бы, безусловно, предложить Армении, это строительство атомных станций, для них это дешевая электроэнергия супер-супер важна. Это и для добычи воды, и для, ну, для развития промышленности. Вот это в первую очередь, что Россия могла бы предложить. Это строительство атомных электростанций. И безопасность, то есть под крыло взять. Вот это вот это сразу бросается в глаза. Ну, насчет Украины, насчет СВО, я хочу сказать, что сейчас Россия делает огромнейшую ошибку, идя на переговоры, потому что если от Украины останется, тем более...
1: Да где она идет на переговоры? С чего вы взяли?
10: Они такую агитацию разведут.
1: Володь, и простите, пожалуйста, с чего вы взяли? Про какие переговоры вы говорите?
10: Это новая война.
1: Не слышит, да. Спасибо большое.
5: Не слышит, не слышит.
1: Кто-то про переговоры... Ты слышал, Руслан, про переговоры? А?
5: Нет,
1: и я нет. Не знаю, откуда они взялись.
5: Ну, давай... Нет, давай пропущу принять звонок, когда будет звонить. Я бы хотел уже начинать финалить эту тему.
1: Угу. Да, у нас три минуты
5: нам
1: осталось.
5: Нам же нужно какие-то выводы с тобой сделать, да? Угу. Ну, хотя бы на уровне сегодняшней дискуссии. А, если честно, вот этот наш сегодняшний разговор, он показывает, насколько сложная ситуация находится на руководстве нашей страны сейчас, потому что мнение, если у нас, у обычных людей, очень и очень и очень разное. Там-то оно такое же разное.
1: Ты знаешь, вот разные, но одинаковые. Люди, к сожалению, как будто бы не поняли, о чем мы с тобой говорим. Вот если честно.
5: Не поняли.
1: Да?
5: Не все, точнее, по-разному.
1: Но согласись, да. Как будто бы не о том. То есть мы всегда уходим. Ну и понятно, так сказать, что это просто говорит о том, что людей по-настоящему волнует. Вот что.
5: Конечно,
1: да,
5: конечно.
1: Да, не это, а чуть-чуть другое. Да, добрый вечер.
5: Давай еще успеем принять, да?
1: Да. Добрый вечер, как вас зовут?
11: Алло.
1: Да, пожалуйста.
11: Алло, добрый день, меня Максим зовут.
1: Максим, салют.
11: Добрый вечер.
1: Да.
11: Санкт-Петербург. Во-первых, я хотел бы поблагодарить вас, Алексей. Я каждый день вас слушаю, и как бы мы плохо не говорили про наших врагов там и так далее, вы всегда сохраняете разум, сохраняете вот совесть, честность, и мне приятно вас слышать. Вот честно, я
1: спасибо,
11: просто хотел
1: очень
11: это вам сказать.
1: Мне приятно слышать вас.
11: Да, это устаешь от телевизора, простите уже, я скажу правду, и включая радио «Спутник», хотя бы послушать хоть какие-то новости, потому что, ну... 3 человека назад, вот человек выражался так, да, мужчина, ну я вот от этого устал, и мне приятно вас слушать. А по поводу темы, я живу за городом, и знаете, 5 лет живу за городом, и вот когда ты доброжелательный сосед, когда ты открыт ко всем, не нужно искать что-то предлагать своему соседу, он к тебе сам придет, он к тебе зайдет вечером, вы вместе посидите. Вот такое небольшое отступление, но вы представили эту картину, и кому-то что-то предлагать не нужно. Нужно вот быть с чистой душой и со всеми так вот общаться. И Армения потянется к нам. И у меня много друзей армян. Это прекрасные люди. Это очень замечательные люди. Они добрые. У меня барбер мой армянин. То есть, ну, я могу общаться с этими людьми долго.
5: У меня, кстати, тоже. Он у нас один случайно
1: или нет? Я думаю, что не один.
11: Нет, это их профессия, это их призвание. Вот они умеют.
1: Вот это, кстати, классно. Но мы с нее начали. Спасибо вам большое. Спасибо и за теплые слова, и за эту мысль, которая, мне кажется, прекрасно ложится в наш финал.
5: Слушай, Леш, ну можно я немножко попытаюсь защитить телек?
1: Я не про телек. Сейчас вот коротко.
5: Да уже время не остается.
1: Двумя предложениями. У тебя полминутки.
5: Тебя похвалили, продолжаем эту историю.
1: Нет, речь идет о том, чтобы быть классным. И тогда соседи к тебе потянутся. Вот о чем речь. Не притворяться, не что-то, а просто, так сказать, быть дружелюбным, нормальным, порядочным человеком. Тогда соседи захотят с тобой дружить.
5: Это простое решение, которое всегда бывает ложно. Потому что за этим простым решением должны стоять сложные действия. Чтобы быть по-настоящему свободным и хорошим для окружающих, нужно быть сильным и уверенным в себе. А без силы и без уверенности в себе быть хорошим для окружающих может только человек, которого используют. Ну, так, коротко. любые простые решения, как правило, неправильные. Вот, по поводу защиты телека. Телек тоже меняется. Мы все прекрасно понимаем, что у нас общество взрослеет, и нужно не простые нарративы давать, а объяснять и говорить с людьми. Мы это начинаем делать. И то, что мы делаем на радио «Спутник» с Лешей, это только маленький-маленький наш личный вклад в наше общее прекрасное будущее. Потому что мы любим свою страну и переживаем.
1: Хорошо. Будем ждать приглашений. Реклама, новости будем продолжать, да?
0: Узнать за 90 секунд. Один из любимых сюжетов писателей-фантастов – парящие над поверхностью поезда и автомобили. Однако левитирующие, то есть преодолевшие гравитацию транспортные средства, скоро перестанут быть предметом творчества. Технологии стремительно развиваются. И Россия вносит свою лепту в образ недалекого будущего. Ученые Челябинского госуниверситета и Московского института радиотехники и электроники имени Котельникова провели испытание первого двухметрового прототипа парящего поезда. Его концепция основана на технологии магнитной левитации и использовании высокотемпературных сверхпроводников. Ставку делают на испытания в условиях вакуума аппарата длиной 12 метров, который назвали квантовым гравилетом. Специалистам нужны исчерпывающие данные о том, как поезд набирает скорость и какую энергию выделяет при торможении. Уже доказано, что этот вид транспорта более экологичен. Он почти не издает шума. Эти качества могут сделать левитирующие поезда прекрасной альтернативой традиционному общественному транспорту и массово использоваться в городской инфраструктуре.

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 7 часов вечера, в Саратове, Ереване 8. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Социальные услуги в прошлом году получили более 9 миллионов россиян. Еще трое их выпускников в Нижнем Новгороде удалили с ЕГЭ из-за шпаргалки. Ирану безразлично решение Евросоюза ввести санкции из-за судоходства в Ормузском проливе. Подробности далее. Социальные услуги в прошлом году получили более 9 миллионов россиян. Их оказывают свыше 6,5 тысяч организаций, в том числе более 2 тысяч негосударственные. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
2: Такой масштаб обеспечивается за счет расширения социальных программ, работы мобильных бригад, внедрения новых социальных технологий помощи на дому, таких как стационар на дому, приемная семья для пожилого человека, передышка. Один из важнейших приоритетов – помощь семьям с детьми. В нее вовлечены более 2500 региональных организаций социального обслуживания. Помощь в них получили в 2025 году свыше 2 миллионов семей.
1: Вице-премьер также отметила, что на базе центров социального фонда в прошлом году реабилитацию прошли более 19 тысяч ветеранов спецоперации. Еще 22 тысячи смогут поправить здоровье в текущем году. Еще 3 выпускников в Нижнем Новгороде удалили с ЕГЭ из-за шпаргалки. Об этом сообщил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков. Ранее глава ведомства рассказал, что 2 нижегородских выпускников, у одного из которых нашли шпаргалку, а у другого телефон, удалили с экзамена по выбору 1 июня. Еще 4-х 4 июня с ЕГЭ по русскому языку. Пересдать экзамен они смогут только через год. Сегодня российские школьники сдавали единый государственный экзамен по математике базового и профильного уровней. Это одно из обязательных испытаний. Ирану безразлично решение Евросоюза ввести санкции из-за судоходства в Ормузском проливе. Об этом заявил замглавы МИДа Исламской Республики Казем Гарибек Абади. Евросоюз ранее впервые ввел ограничения против Исламской Республики из-за угрозы свободы судоходства. Об этом заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас по итогам встречи министров обороны Евросоюза на Кипре. Она отметила, что министры считают неприемлемыми действия Ирана по закрытию Ормузского пролива. Комментируя удары Исламской Республики и Израиля, Каллас призвала стороны сесть за стол переговоров, потому что иначе возобновление полномасштабной войны в регионе будет иметь колоссальные последствия. Украине нужно дополнительно 4,5 миллионов работников для ускорения роста экономики. Об этом сообщила премьер-министр страны Юлия Свириденко. По словам украинского премьера, этот показатель может быть достигнут путем привлечения на рынок труда людей пенсионного возраста и обеспечения возможности работать по ученическим договорам. Самым очевидным и естественным, по ее словам, является возвращение выехавших из страны граждан Украины из-за границы. Свириденко подчеркнула, что принуждением их вернуть нельзя, поэтому основными задачами являются обеспечением жильем и программы государственной поддержки. 30-градусная жара продлится в Москве до воскресенья. Об этом сообщил РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды гидрометцентра Александр Голубев. В столичном регионе в понедельник и вторник объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Температура в Москве-реке достигла отметки в плюс 20 градусов и сравнялась в значениях с водой на южных курортах. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Русланом Осташко.
3: 4 минуты 8-го, понедельник, 8 июня, 26-й год. Всем добрый вечер. Алеша Тимофеев, Руслан Осташко и Борис Рожин, автор телеграм-канала и Макс-канала «Клан Эль Касат», с нами на прямой связи. Всем еще раз привет. Все сегодня да, привет, по видеосвязи, кроме меня одного, который в студии с гордостью находится, да.
4: В гордом одиночестве.
3: Ну вот, вот. Борь, именно поэтому давай. И плохо, что вы приходите вот, вот так сказать, по видеосвязи. Ну вот это начинается. Вот тут не услышал, тут задержка, тут еще что-то. И теряется магия чарующего радиоэфира. Но это я так
4: не знаю. Первый час, мне кажется, мы зажгли хорошо. Ну, ладно, зрители нам звонили. Я думаю, второй час будет не менее горячий. Интересно.
3: Я предлагаю у Бори спросить просто сначала, что там как с бензином в Крыму нормализуется.
4: Давай, давай. А я потом расскажу свое видение, потому что там тоже, как ты знаешь, друзья, родственники, да, и мои, знакомые, тоже,
3: да, да,
4: и ехать собираемся.
5: Ну, пока то есть, ситуация находится, то есть, как говорится, в процессе стабилизации. То есть, да, ввели систему, у нас действует система нормирования, выдают по QR-кодам, которые сверяют, с, ну, чтобы люди там не скупали по, ну, сверх нормы. Гаишники там дежурят, чтобы очереди на этих не возникали. Появились, безусловно, и спекулянты уже, которые где-то заправляют, завозят на Тамане, где-нибудь там в Краснодарском крае покупают, сюда привозят, продают втридорога. То есть знакомые таксисты вот, да, жаловались, что вот уже и такие. То есть, ну, говорят, что если с наценкой, допустим, вот были случаи, когда там по 110 продавали 92-й. То есть, ну, и ну, берут, потому что когда надо, ну, там не такая большая, а были, кто пытался и большую маржу ставить вот за эти, ну, банальные перекупы. А сегодня на некоторых заправках было...
3: 200 рублей у меня платил товарищ на это, что у нас получается... На, ну, не будем называть места в Крыму, но участников за 200 рублей за литр.
5: Да, есть, да, были такие, но по-хорошему, да, тут надо нам усилить работу по спекулянтам.
4: А зачем? А зачем? Борь, я объясню ситуацию. У меня как раз-таки мои знакомые покупали у тех, кто по 200 продает. И они очень благодарны тем людям, которые возят, да, из Донецка. Они, я сейчас расскажу схему. Не знаю, может быть, на свой страх и риск, конечно, в том плане, не в том плане, что там налоговые органы придут или еще что-то будет делать, а в том плане, что Украина может услышать, как возится бензин. Я очень... Давайте так, попробую абстрактно. Они возят на автомобилях, которые не предназначены для перевозки бензина, но которые способны это делать. В каких именно, я говорить не буду, для того, чтобы не подвергать опасности эти автомобили. И вот люди, ну это большие автомобили все равно, не фуры, но тем не менее. Потом вне эфира, если кому интересно, расскажу. И вот эти люди рискуют собственной жизнью, потому что сейчас трасса Новороссия находится под дронным контролем противника. Они везут бензин в Крым для того, чтобы заправиться. И они продают его по 200 рублей за литр. И люди, которые покупают его по 200 рублей за литр, благодарны этим людям за то, что такая возможность есть. И за то, что те, рискуют своей жизнью, этот бензин везут. И вот вопрос, Борь, когда ты говоришь, пусть правоохранители этим займутся, а мне кажется, правоохранители должны заняться тем, чтобы обычные цистерновозы смогли спокойно доезжать, а не попадать под дронные удары.
5: Гаишники, ну, то есть те люди, которые сидят за спекулянтами, они никак не могут решить проблему.
4: Да надо дать возможность этим спекулянтам сделать так, чтобы бензин хотя бы был в городе. Ну, а неделю город жил без бензина, только к концу недели...
5: Это те же люди, которые скупают бензин здесь на заправках, а потом здесь же перепродают.
4: Вот с такими спекулянтами, вот таких спекулянтов, ну, по законам военного времени просто расстреливали бы. А про тех, которые возят с других территорий, с других регионов, рискуют своей жизнью.
5: Ну, есть доплаты на риск, потому выросли.
4: И большое уважение.
5: Выросли зарплаты у тех, кто водителей бензовозов, как плата за риск, да, то есть, ну, это одно, когда ты везешь, там, допустим, из Краснодара, откуда-то через Новороссию, да, а есть люди, которые просто здесь закупаются и здесь же перепродают с наценкой, ну, то есть, это чистейшая спекуляция, это. Да, то есть, ну там, вот, и, соответственно, говорить о том, что проблема как-то кардинально сейчас решена нельзя, то есть, да, стало, вот, ну, какие-то вот подвижки пошли с появлением бензина на заправках, ну, то есть, до стабилизации еще должно пройти какое-то время, как, ну, что должно быть связано с завозом топлива, чтобы на всех заправках, ладно, там, нормирование 20 литров на человека, да, ну, то есть, чтобы было на всех заправках, то есть, я думаю, еще несколько, минимум несколько дней уйдет на то, чтобы насытить городские заправки.
3: Там, знаешь, Рус, вот тут и так, и эдак, то все, значит, потому что и Боря, прав, и ты прав. Вот мой знакомый, который дружбанчик, который покупал за 200, он говорит, конечно, все боятся, так сказать, вот эти вот наливайки, они боятся, потому что там уже и дела, там уже некоторых, так сказать, схватили и прочее, прочее. говорит, а зачем? Но люди действительно рискуют своей жизнью, чтобы, значит, привезти этот бензин. Он обеспечил благо и безопасность моему товарищу, у которого, значит, двумя детьми теперь есть возможность там куда-то доехать, да, значит, из Крыма.
4: Выехать из Крыма
3: совершенно,
4: обратно домой.
3: Совершенно верно, да. Есть в этом благо? Есть. Но, с другой стороны, ровно это подстегивает, например, да, обманывать, что мы не можем с тобой предположить, что кто-то найдется там, значит, с мохнатой лапой на какой-то заправке, и вместо честного вот этого, так сказать, раздачи по 20 литров по QR-коду будет точно так же сливать, чтобы получить прибыль, наживаться на беде, имеется в виду. То есть, когда ты заработал с риском, это понятно, а когда ты наживаешься на беде...
4: Да нет, к сожалению, Леш, заработал с риском, это тоже уголовное дело в нашей стране
3: сейчас.
4: Потому что у нас торговля...
3: Да.
4: Но в таких случаях надо делать какой-то, ну, не знаю, не то, что
3: спецрежим какой-то,
4: хотя мы говорим,
3: да.
4: Да, да, хотя мы говорим, что закон должен быть один для всех, но когда люди рискуют своей жизнью, чтобы обеспечить бензин, пока у нас по объективным причинам невозможно это сделать системно, по объективным причинам.
3: Но тут, я говорю, тут главное, чтобы, понимаешь, не было злоупотребления. Вот как бы, Борь, правильно я понял?
5: Там? Ну, так-то понятно, допустим, у вас есть заправка, у вас есть там определенный объем бензина на продажу, плюс НЗ для силовиков и прочего. Да. Ну, то, что наливают только этим. И вот, допустим, ты знаешь, допустим, что через, допустим, 5-6 дней в город завезут крупную партию бензина. Ты начинаешь натихую этот НЗ продавать под видом, как якобы ты благодетель, да? Снимаешь маржу, потом в расчете, потом ты перекупишь, когда завезут бензин. То есть, ну, это же мошенничество, конечно. Тут поэтому, ну, безусловно, вот и эта сфера, где органы, безусловно, должны работать, да, там можно различать, что вот люди там с риском куда-то именно везут, чтобы у людей было и продаются не какой-то там дикой наценкой. А если вот идут махинации с бензином, который уже находится на полуострове, то есть ведь если они этот бензин спрятали, чтобы потом перепродать, по сути, они же его украли у людей, да, которые не могут его купить.
4: Конечно. Тут, безусловно, гарантия. Здесь нужно по законам военного времени.
3: Да.
5: Но, ну, смертной казни у нас нет, но за вот подобные вещи, да, там сроки, насколько я знаю, в принципе, если идти вот именно по букве закона, то есть эти люди вполне могут присесть, в том числе и с конфискацией. Причем это военное время в прифронтовом регионе. Да, за такое, конечно, надо наказывать.
3: Дэн пишет, значит, во-первых, даже не 200, а 300. Даже
4: уже 300. Есть цена 300, да, но да. Сейчас снижаться будет.
3: Контролеров ставят на АЗС. А что с контролером? Контролер какой-то особый человек, с которым нельзя договориться, что ли, или что? Но не все, конечно, смогут договориться. С контролером... Контролер, уникальность контролера, что с ним, так сказать, могут договориться? Не все. Не все, нет.
4: Не только лишь все.
3: Совершенно верно, да. А какие-то особые. Да,
5: это история с высокой маржинальной и коррупционной составляющей, потому что и прибыль можно получить, ну и фактически это так или иначе заходит в сферу коррупции, потому что может это быть просто какие-то частные там на заправках этим занимаются, а легко уж можно сказать, что какие-то чиновники могли бы попытаться организовать какие-то схемы. Может же такое быть? Может такое быть?
4: Борь, давай честно, мы с тобой местные люди, но ты прямо живешь там, а я, ну, бываю периодически, давно не живу, регулярно. И честно скажем, вот случаев, когда можно приехать на заправку и договориться за деньги заправиться, я среди своих знакомых и близких не знаю ни одного. Невозможно договориться, и надо отдать должное и губернатору Севастополя, и главе Крыма, что в этом плане, если и есть такие случаи, возможно, они есть, это единичный,
5: да,
4: там, совсем случай.
5: Да,
4: системно,
5: да,
4: такой проблемы нет. Они вот эту коррупцию, где пришел с контролером, договорился, решили. Там это невозможно. Вот приехать на заправку, как-то договориться. А вот купить бензин по 200... Можно, и по 300.
3: А еще, знаете, для меня, значит, вот поездка моего друга, мы на связи, значит, чем уникально. Произошла полная уже, все просто на 150% интеграция Крыма в территорию, вот, ну, так сказать, в территорию, в смысловую, в любую Российской Федерации. Знаете почему? Знаете почему? Почему? Потому что дядечка, который продавал ему бензин по 200... увидел, что у него московские номера, и он начал ругать москвичей, что это все проблемы в Крыму, все проблемы, значит, из-за москвичей. И он ему прям высказал, прям наехал, несмотря на то, что он был. Он говорит, что ты мне, я такой же, как ты. Он, нет, это вы, москвичи. Значит, и вывалил на него просто, да. Вот это в каком-то смысле это хороший показатель. Это, так сказать, вот это... Как и другие.
4: Да. Боря, в целом, как идет борьба с контролем врагом трассы Новороссия? Есть ли какие-то подвижки в этом плане? И мало информации, но сегодня же ударили по поезду.
5: Москва, по локомотиву, да.
4: И для всех, я еще раз говорю, кому-то может нравиться эта политика, кому-то не нравится. Вот скажешь, что Осташко раздувает панику. Но сейчас курортный сезон. Очень многие люди думают, ехать или не ехать. И чтобы взвесить эти решения, ехать или не ехать, информация людям нужна.
3: Точно.
4: А в Крыму сейчас красиво, здорово, людей немного, но небезопасно. И вот все же знают, что я каждое лето еду в Крым. Мы сегодня с женой задумались, впервые за много-много лет мы задумались, а может быть не в Крым, но просто потому, что, говорит, доехать мы туда доедем. А вот выйдем мы обратно или нет, в те сроки, в которые мы для себя планировали, вот это в этом вопрос.
5: Ну, собственно, противника пытается сорвать такими действиями, в том числе курортный сезон, чтобы подумали, а вот не поеду я в Крым.
4: Боря, это логично. Боря, это полный противник. Это было предсказуемо,
3: знаешь,
4: что они это будут делать.
5: Конечно, это разве первый раз так было? И в прошлом году они пытались, и в позапрошлом. В течение всей войны они постоянно ставили цель. Сорвем курортный сезон из года в год. И в этом, если война продолжится, и в следующем они так будут действовать. То есть это типично. То есть можно ожидать, что в июне они будут проявлять в этом направлении высокую активность, чтобы сбить турпоток. Это раз. Второе, это они там будут пытаться, безусловно, как-то очень сильно ограничить нам логистику. Опять же, в интересах снижения активности наших южных группировок, потому что все-таки определенная часть логистики идет через Крым. Соответственно, вот эти удары вот по мосту в Чунгаре. Ну, правда, его уже сегодня там вроде запустили. То есть там
4: в реверсивном движении запустили в одну сторону.
5: Да, запустили. Поезда после сегодняшнего прилета там, ну, задержками, сегодня вот к ночи уже поезда вот эти все Москва-Симферополь, вот там Евпатория куда-то там, то есть они уже все вот вечером будут отправлять там некоторые задержками, а некоторые наоборот даже раньше, то есть, ну, там как плюс один час. То есть, ну, постепенно, я думаю, там 1-2 дня они нормализуют. Ну, хотя нет гарантии, что там не будет попыток новых ударов. Хотя, с другой стороны, как бы, ну, что нам обижаться, мы-то сколько? Мы там несколько десятков локомотивов только за последний месяц уничтожили. А у нас вот один локомотив размылись. Ну, а там несколько десятков за месяц. За месяц.
3: Борь, тут вот я тоже тут хотел бы поддержать Руслана. Это очень важный вопрос. Вот опять же по, значит, связи со своим дружбаном, который поехал, то есть с двумя детьми. Вот он говорит о недостаточности этой информации и в каком-то смысле, ну, опосредованно обвиняет меня как представителя, значит, профессии. Он говорит, вы мне говорили, что, значит, бензина нет. Я решил проблему, я взял с собой там 70 литров бензина в канистрах. Но вы не говорили о многом другом. А если бы, говорит, я знал, типа, там, я бы, вот, так сказать, вот миллион раз подумал, а брать ли, например, с собой детей на отдых там, или еще что-то. И это важные вопросы. А как, ну, нужно тогда сформулировать, а как вот с твоей точки зрения, с одной стороны, обеспечить людей информацией, в том числе для того, чтобы, так сказать, по вопросам безопасности, а с другой стороны, действительно, не навредить Крыму, крымчанам и людям, которые туда собираются ехать.
5: Ну, сейчас текущие проблемы в Крыму, то есть, ну, прежних проблем, которые когда-то раньше считались главными, что вот в Крыму там нет воды, как бы не с водой, как бы все нормально, да. Доехать до Крыма можно? Можно. Какие проблемы в Крыму? Бензин нормированный.
4: В смысле? Подожди. Как доехать до Крыма, если бензина нет? Для обычного человека, который приезжает в Крымский мост, он на трассе Таврида заправиться не может. Великие Аркады в Севастополе, по-моему, в Крыму еще не ввели там до сих пор талоны. Только везя с собой, надо предупреждать об этом, везя с собой две канистры бензина, ты можешь доехать...
5: Спокойно. Бензин на Тамане доступен.
4: Вот ты говоришь, раньше мы как, то есть переехав мост, я еду в Севастополь, переехав Крымский мост, я не могу на полном байке доехать до Севастополя. Мне нужна заправка одна. Ну, либо дозаправка.
5: То есть,
4: заправиться негде.
5: Нет, я говорю, если, ну, если вы собираетесь ехать, то, ну, опять же, в условиях нормирования, то есть, опять же, в разных регионах Крыма по-разному нормирование сейчас. То есть где-то, где-то больше завозят, где-то меньше. То есть говорить, в какие сроки будет полностью нормализована ситуация, пока сказать сложно. То есть одни говорили, что сегодня не будет вообще бензина, но вот сегодня даже где-то он свободно отпускался. С другой стороны, на других заправках он только по QR-кодам. То есть, да, проблема есть.
4: Если давай расскажем про машина, QR-коды. Потому что
5: это... на Кубани, да, можно заправиться, на Краснодарском крае. Это заправиться, и плюс, если у вас есть канистры, конечно, лучше взять дополнительные эти. И при необходимости, если там бензин доступен, потом этот же бензин, ну, можно там же в Крыму реализовать с
3: наценкой. И, кстати,
4: ты сейчас советуешь там ведь... то, что может попасть в статью.
3: Там ограничения.
5: Человек-то купил. Вот что он не промыльный, он же не крупный опыт подает. Он дал кому-то канистру.
3: Ну, нет, ладно, хорошо. Это, кстати, вопрос. Сейчас ограничение 100 литров. 100 литров. Ну, 100 литров это там, ну сколько, ну...
4: Паровоз по мосту.
3: Да, а может быть больше, ну, разрешить. Есть такая возможность.
4: Но если разрешить больше, то это будет спекуляция как раз.
3: И что в этом плохого? Возвращаемся мы к твоему вопросу. Но...
4: Леш, есть риски. Почему бензовозы по мосту не ходят?
3: Понятно. Понятно.
4: Ну, их паром, наверное, пускают, в мосту их не пускают. Ну, все вот, понимают, почему.
5: Да, и проблема вторая, то есть противник пытается, сейчас активизировал налеты дронов в последние вот недели, то есть, ну, и на Севастополь, как бы у нас тут тревоги каждый день, атакуют, ну, чего-то серьезного добиться не могут, но активность дронов достаточно серьезная. У нас там по где-то 20-30, а был день, когда там 50 сбили. То есть понятно, что есть регионы, для которых это количество, какая-нибудь Белгородская, Курская, для них это, ну, как бы такое небольшое количество, учитывая, сколько там сбивают в тех регионах, да. Ну, у нас как бы тоже активность есть. Но опять же, а это где? Севастополь — это военно-морская база. С другой стороны, есть Ялта, есть Евпатория, ну, где...

0: Ну, если брать прилеты, вот был ракетный прилет у нас в городе, сколько, недели полторы назад. Вот. Ну, а так, как в основном, как бы дроны со стороны моря и с севера Крыма пытаются прорваться к объектам на территории города. Но у нас, ну, по сравнению с многими городами, у нас ПВО достаточно мощное в Севастополе.
1: Так, а тут вот подтвердите или опровергните Дэн Кораблев. Дэн, если есть возможность, ссылку на источник, но тут, ну, просто работай, чтобы, ну, мне, да, чтобы вот подтвердить эту вашу историю. Он говорит, что уезжающим, он пишет нам, где он пишет, ВКонтакте, не, в Рутюбе, Дэн Кораблев, пожалуйста, ссылку на первый источник пришлите. Интересно. Значит, что уезжающим выдали номера горячей линии и нальют до моста бензин без очереди, пишет нам слушатель. Это так кто-то что-то слышал?
2: Вот я такую историю не слышал, честно. Но я... там, еще раз, там события развиваются каждый день. Там да. Местные власти и в Крыму, и в Севастополе
1: реагируют,
2: работают в формате
1: да.
2: 24/7 оперативного штаба. Угу. Там, насколько можно, вопрос решается. Мы верим, конечно, что вопрос будет решен. Но ехать туда сейчас нужно подготовленным и морально, и информационно. Чем мы сейчас занимаемся? Угу. Мы лично же там с супругой надеемся, что там в ближайшие пару дней ситуация изменится, и мы спокойно поедем. Но на текущий момент в том числе рассматриваем вопрос отдыха и не в Крым.
1: Угу.
2: Борь, ну, давайте к военке. Как мы этот вопрос будем решать военным путем?
0: Противник будет делать ставку, безусловно, на теракты, в том числе с применением дронов. И, ну, ожидается, что в ближайшие недели у него с фронта будут очень неприятные для него новости. И это, безусловно, он будет пытаться...
2: А можно подробнее или пока нельзя?
0: Ну, я не буду конкретизировать. Я знаю, что, скажем так, в ближайшие недели противнику придется чем-то забивать неприятные для него новости с фронтов.
2: Ага.
0: Соответственно, ставка будет делаться на теракты против гражданских. То есть, ну, это история не новая. Вот вся вот эта, что мы будем вот на российские наступления отвечать ударами там по тылам. Ну, как бы это же, как во время
2: когда-то
0: КТО в Чечне была, боевики делали ставку на теракты внутри России. Когда с ИГИЛ запрещенным у нас воевали, они тоже делали ставку, там самолет взорвали в Египте, там Кагалы-Мави.
1: Это все так, Борь, но как будто бы...
0: Да, и то же самое будут и эти деятели
1: делать. Новые технологии и новые вызовы. Что с ними, что делать с этими беспилотниками? Вот мне кажется,
0: ну,
1: в чем.
0: Насыщать, в принципе, Путин того же все сказал, но выбора как бы нет. То есть это увеличивать количество расчетов ПВО, массово внедрять ПВО дроны, внедрять новые средства борьбы, как с воздушными шарами, которые вот они там запускают с хорнетами, так и вот те же хорнеты сбивают их нормально, там, где организована оборона. Там как бы с ними нормально борются. Они же бьют по участкам, где нет выстроенной антидроновой борьбы. То есть, как только вот по этим участкам бить, там сейчас героически начнут все там заставлять этими МОГами, ставить какие-то расчеты, которые с елками, ну и будут постепенно бороться. То есть, какой-то ущерб они будут носить постоянно, эффективность, по идее, ну, через какое-то время будет снижаться, как Хаймерсы все время нас кошмарили, а потом вы часто сейчас слышите, ой, там ужасные Хаймерсы, да, как уже это очень редко где-то мелькает. Ну, шторма мы скальпом привыкли, то есть, ну, иногда прилетает, и что? То есть, нет, это не ультимативное оружие, то есть, они нащупали у нас уязвимость в среднем тылу, где у нас нет достаточной массовости расчетов ПВО, где у нас не выстроена система обнаружения и наведения на вот эти группы дронов, поэтому они этим пользуются пока могут. Как только у нас смогут более-менее прикрыть трассы, сразу эффективность этой ну, пойдет. Но они будут искать другие способы нам нагадить. Ну, опять же, этим они будут стремиться перекрыть неприятные для них события на фронте.
2: Так, такие анонсы сделал.
1: Да. Сейчас, подождите, друзья, у нас минута остается. Да. Я бы просто тогда эту получасовку закрыл бы информацией вот от слушателя. И я уже тоже нашел эту новость. Ее передавали официальные источники. значит, официальные СМИ, новость из телеграм-канала Аксенова. Значит, действительно, выезжающих из Крыма туристов обеспечат бензином, будут определены АЗС, на которых они смогут заправиться. Значит, для туристов, у которых возникли сложности с выездом, работает телефонная горячая линия. Дэн молодец, тоже оперативно нам об этом сообщил. Дэн Кораблев, спасибо вам большое. Значит, внимание, те, кто собираются, и те, кто в Крыму, нас же там слышали.

0: есть люди. 8800, да, 8800, 511, 80, 18. 8800, 511, 80, 18. Это горячая линия Минтуризма, которая обещает обеспечить выезжающих за территорию Крыма бензином. Туристы, имейте в виду, 8800, 511, 80, 18. Звоните, ну, Дэн пишет, что наверняка, так сказать, может быть, там занято звонков много, но я думаю, что это все равно, так сказать, вот...
1: Нет, давай объективно, это важно. Да. Руководство Крыма, я не устану это подчеркивать, делает реально все, что в их силах. И Севастополь, и Крым, в этом плане они молодцы. Но наша задача, как журналистов, как информационщиков, рассказать людям о реальной ситуации. И спасибо, коллеги, что мы это делаем.
0: Да. Так, реклама, новости, и будем продолжать.

0: Это Владимир Мединский и моя авторская передача «Рассказы из русской истории». Вместе с гостями задаем и обсуждаем непростые вопросы нашей истории, ищем на них ответы. Каждый понедельник в 8 вечера на волнах радио «Спутник».
1: Так-так, повернитесь левее. Угу. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
2: Вам удобно?
3: Ну да.
2: Лампа не слишком светит в лицо?
3: Нет.
2: Камера не смущает?
3: Вовсе нет.
2: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
1: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
4: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Петербургский международный экономический форум в этом году стал самым успешным и представительным для страны и для Санкт-Петербурга, сообщил губернатор города Александр Беглов. Он добавил, что в работе площадки приняли участие почти 25 тысяч человек из 142 стран. Впервые за последние 10 лет на форум приехала официальная делегация США. На полях форума прошла встреча депутатов Европейского парламента и представителей Госдумы России. Партия «Процветающая Армения», которая по утверждению ЦИКа страны не смогла преодолеть 4-процентный барьер на прошедших выборах, начала пересчет голосов на ряде участков. Об этом сообщила представитель политсилы Ивета Танаян. По ее словам, представители партии выяснили, что на сайте ЦИК указаны 9 голосов, отданных за «Процветающую Армению» на 4 участках, хотя в протоколе указаны 129. Выборы в парламент Армении состоялись накануне. При этом оппозиция неоднократно обвиняла действия власти в грубом вмешательстве в избирательный процесс и работу ЦИК. Премьер Израиля Бениамин Нетаньяху заявил, что борьба против ливанского движения Хезболла и Ирана еще не окончена, отметив, что Израиль даст мощный ответ в случае атак по его территории. По словам премьера, в последние дни Иран и Хезболла пытались навязать Израилю новую схему, при которой еврейское государство не атакует в ответ на удары по его территории. Премьер отметил, что на данный момент огонь с Исламской Республикой прекращен, но в случае новых атак Израиль ответит с решительной силой. Ставка талибов на построение самодостаточного и независимого государства в Афганистане себя оправдала. Об этом заявила заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева. По ее словам, несмотря на удушающие санкции, ведется кропотливая работа по решению накопившихся проблем. При этом Евстигнеева предупредила, что данный процесс требует сил и времени. Верховный лидер Афганистана на прошлой неделе призвал граждан страны к национальному примирению путем отказа от вражды и мести. По результатам проверок учебных заведений профессионального и высшего образования на Украине в прошлом году отчислили почти 30 тысяч студентов мобилизационного возраста. Об этом сообщает украинское издание «Телеграф». СМИ приводят слова главы Госслужбы качества образования Руслана Гурака, согласно которому в этом году также были проверки и отчисления студентов из данной категории, поскольку массовое обучение мужчин старше 25 лет является существенным вызовом для Украины и нужно проверять, как они были зачислены и учатся, чтобы понять, пошли ли они в студенты для уклонения от мобилизации. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM.
5: Вечер на радио «Спутник» с Русланом Осташко.
6: 19.33. Продолжаем разговор. Борис Рожин, автор телеграммы Макс-канала «Клан Эль Касат», Руслан Станиславович Осташко, Алеша Тимофеев. Все здесь. Значит, предыдущую получасовку закончили на важной информации. На заявлениях. Давайте так. Заявление Сергея Аксенова по поводу того, что выезжающих из Крыма туристов обеспечат бензином. И номер телефона соответствующий. И в этом смысле надо сказать, что подписывайтесь не только там на телеграм-канал «Радио Спутник», Осташко, Алеша Тимофеев и Борис Рожин, но еще, например, на Аксенова, потому что эту информацию он разместил у себя в ТГ-канале, да, ну и оперативно его ведет, на самом деле.
7: Оперативно, нет, там в этом плане молодцы, без каких-либо шуток сейчас работают. Ну что, про фронт?
6: Да, про беспилотники что делать, да, как будто бы не закончили разговор, да, Руслан, или нет?
7: Да, наверное, закончили, или нет?
8: Да, здесь там все понятно, ситуация-то все понятная, что там.
6: Ну, хорошо.
8: Дронов будет лететь больше, пик будет конец июля-август, то есть в обе стороны. Там пик по применению дронов по дальним ударам еще не достигнут. Это пока будет типа нарастающий.
7: А будет больше, на сколько больше? В два раза, в три
8: я
7: раза?
8: Думаю, там, я думаю, к концу лета вырастет на треть. Ну вот где-то в мае было, где-то запускали за месяц по 10-11 тысяч дронов. Я думаю, где-то к концу лета будет до 15 тысяч в месяц.
7: Да, напомним, что Боря нам проанонсировал некоторые действия, которые заставят противника как думать, как закрывать свои проблемки.
8: Ну, они традиционно будут закрывать терактами, у них известный рецепт. На фронте это, правда, не поможет, но медийки будут как обычно.
7: Ну что, давай про фронт, что там меняется, есть ли ощущение кризиса какого-то, или это затишье перед бурей? И опять, затишье ли? Потому что, конечно, мы можем... Сколько Константиновку берем уже? Достаточно долго, да? Но сегодня вот появилась информация, на выходных, со стороны Украины, что наша ствольная артиллерия уже по Краматорску работает.
8: Да, мы медленно продвигаемся, но радиус огня нашей артиллерии, то есть мы уже накрываем ту самую промзону Краматорска, которая длительное время использовалась еще во времена АТО на Донбассе, где размещались ремонтные мастерские, техника пряталась, артиллерия, то есть сейчас туда уже кроет наша артиллерия непосредственно. Сейчас до края Краматорска, именно если брать с востока, там где-то порядка 11-13 километров по прямой, то есть это уже не такое большое состояние, то есть, естественно, арта уже достает. Естественно, они и Славянск, и Краматорск подвергаются ежедневным ударам, то есть, вот ФАБы прилетали опять, СЗО туда кладет, ну, и это один из самых горячих участков по применению авиабомб. То есть, это Константиновка, Доброполе, то есть, это виден хорошо виден акцент, где наше командование стремится реализовать свое преимущество в управляемых авиабомбах для того, чтобы облегчить продвижение пехоты на земле.
7: И поэтому массовые ФАБы сегодня это решающий фактор по тяжелых наших ударов.
8: Один из, потому что противник до конца эту... То есть, да, безусловно, там как-то рэбом они пытаются что-то отводить, но все равно количество применяемых средств такое, что огромное количество прилетов, большие потери, в том числе и среди дроноводов. И они же ставку делают, у них очень много операторов, они их массируют на километраж фронта. Естественно, когда идет охота на них, то есть узнали домик, что сидят туда, ФАБ, и, соответственно, всех, кто там есть, хоронят. То есть потери у них большие, особенно в Константиновке. Безусловно, есть продвижение и в самой Константиновке ощутимые, и рядом с Константиновкой достаточно ощутимые. То есть бои за Дружковку – это уже дело относительно недалекого будущего. Но Константиновка, очевидно, она Новый год встретит в России, как и еще ряд городов.
7: До Нового года еще как-то далековато.
8: Это те города, которые противник гарантированно потеряет. Это Константиновка, до конца года Красный Лиман, Светогорск, Доброполе, скорее всего.
7: Не замедляем мы сильно вперед, а Славянск-Краматорск.
8: Но это вот, я думаю, реальные бои за Славянск-Краматорск, это период осень 25-26 года, то есть когда, ну, то есть там же не только сами города, там же промзоны, холмы.
6: Там огромная
9: города. Осень 26 года, то есть ты считаешь, Борь, что мы за лето преодолеем вот это расстояние, о котором ты сказал, там 13 километров?
8: Ну, да. Но я думаю, бои начнутся уже...
7: Все к этому рядом, идет.
8: Я представляю, что текущие темпы наступления в Донбассе, то есть реалистичные сроки боев за Славянск-Краматорск, начало, то есть, опять же, начать-то это одно, а взломать вот эту оборону, которая там строилась 12 лет, это другое. Но я уверен, как бы опыт, который мы сейчас там набираем на штурмах, вот в условиях беспилотной войны, который сейчас используется в Красном Лимане, вот, особенно в Константиновке, он будет использоваться и при штурме Дружковки. Там есть определенные изменения у нас в тактике. Мне там люди, которые там работают, скажем так, делились деталями. То есть при правильной работе можно наступать и даже в условиях огромного количества дронов, которые висят над городом, и наших, и не наших. То есть можно работать. Кстати, я отмечу, что несмотря на все вот эти там проблемы, у наши сейчас снова там начали в Купянске отжимать у противника какие-то кварталы опять. То есть, ну, там дошли, кстати, до южных окраин Купянска, там ходят штурмовики. Это недалеко от тех мест, где когда-то этот кокаиновый фюрер там фотографировался. То есть, опять же, там снова в городе слоеный пирог, но опять же динамика там изменилась. Они не смогли захватить город, отбить его у нас полностью. Мы его сейчас частично контроль там по некоторым участкам вернули. Но, опять же, это все еще, ну, Купянск еще надолго.
9: Ну, тут просто я почему-то, так сказать, вот, да, ну, там, Авдеевка в 24-м году, так сказать, была взята. А Авдеевка — это 13 километров от Донецка. Ну, это там пригород. Это
7: как, Леш, вот смотри, как, я сейчас, как Химки. Знаешь, если я сам... ты же знаешь, мою позицию тоже, как бы, как многие у нас в стране, не очень понимаем темпы продвижения, считаем их маленькими. Но давай объективно. Ну, я сам себя сейчас ловлю на этой мысли и сам себя потом ругаю за то, что я где-то публично порой высказываю какую-то критику в этом плане. Славянск-Краматорск — это самый укрепленный вражеский регион с 2014 года. То есть более укрепленных позиций в ВСУ на территории Украины в целом, не только Донбасса, на территории Украины, пожалуй, нет. И это очень многое объясняет с учетом нашей тактики, когда мы бережем жизни наших ребят и штурмовиков. Борь, поправь меня, если не ошибаюсь, но мне кажется, на это нужно делать очень большую скидку.
8: Ну, безусловно, именно поэтому массирование дронов, массирование фабов, правильное применение артиллерии и тех же танков и другое, ну, других средств поражения, а танки, несмотря на все вот рассказы, что они там исчезнут, нет, там, где умеют, там и там танки применяют, в том числе для штурмовых действий. Соответственно, когда ты делаешь, чтобы все правильно в комплексе, ты, с одной стороны, снижаешь свои потери и максимизируешь потери противника. В Константиновке у противника огромные потери в городе. И, безусловно, это в том числе, ну, следствие изменений определенных штурмовой тактики. Ну и, опять же, у нас растет количество тоже беспилотников на тактической полосе. Я думаю, ну, сейчас пока рано говорить, что, ну, вот войска беспилотных систем уже так включились на полную. То есть это еще род войск, который в процессе формирования. Через какое-то время вот эти части, когда их начнут правильно, ну, уже по полной оснащать, где уже будет обученный личный состав, то есть они будут играть все более и более возрастающие, ну, должны играть. Плюс сейчас интегрируются новые системы автоматизированные системы управления войсками, я в том числе анонсировал недавно у белорусов, что да, в одной группировке она уже работает, показывает хорошие результаты, я вот некоторые элементы видел, да, действительно, это вот правильные вещи, которые, к сожалению, действуют, внедряют у нас уже во время войны, а не до войны, но вот определенные вот эти вещи связаны. Да, связанные с АСУ, да, они внедряются, и, ну, сейчас ставят сроки, вот, что вот где-то к сентябрю внедрят во всех группировках, и это должно дать определенный эффект с точки зрения управления войсками, повышения эффективности и сокращения времени на принятие решения, ну, и снижение времени на отдачу приказов на удары, там, ну, в рамках разведывательного комплекса.
9: Да, ну, я просто к тому, что мне кажется, вообще давать какие-то вот прогнозы там по продвижению дела, ну, такое себе сложное.
7: Леш, да, ты знаешь, и чтобы это, давай, значит, Борю схватим, поймаем.
9: Не вот, надо, а я вот не хотел
7: Боря,
9: как раз.
7: Да нет, и в хорошем смысле. Да, насколько Боря осторожен всегда в высказывании, и насколько он всегда сдержан и лаконичен, за что мы его ценим, любим и уважаем, за сколько он грамотно ведет и без паникерства, без каких-то хайпов, в отличие от меня, там, да, без каких-то хайповых заявлений. Ну, правда. И сейчас, когда Боря делает такие вот осторожные предположения о будущем, ну, в меня это внушает очень серьезный оптимизм. Значит, он это делает не просто так. И то, что он с нами, с тобой не готов делиться в прямом эфире этими подробностями, тоже говорит о многом. Я с большим удовольствием через неделю, в понедельник, мы, возможно,
8: знаете, Сашка, я надеюсь, ну, я полагаю, что, возможно, уже через неделю у нас будет поговорить повод о некоторых приятных вещах. Я, если ничего не, ну, там, тенденции сохранятся, где-то через неделю у нас будет повод поговорить о хорошем.
9: Хорошо.
8: Давайте на этом остановимся.
9: Да. Аэропорты Ирана возобновили работу. Аэропорты Ирана возобновили работу, друзья. Мы рады, радуемся.
7: Боря, ну, ты считаешь, что Иран, кстати, хорошая, интересная тема.
9: За Исламскую республику.
7: Не просто, ну, не просто так, Леш, ты ее поднял. Насколько там сейчас реально возобновление конфликта полномасштабного?
8: Ну, собственно, Израиль делает все, чтобы сделать невозможным любые соглашения, то есть любые...
7: А американцы?
8: Если американцы не могут или не хотят остановить агрессию против Ливана, то есть никаких сделок не будет вообще.
7: Ну, я что-то понимаю, извини, Трамп же сказал, что он остановит в ночь с воскресенья на понедельник, ну, на это, по-моему, до сегодня, ну, в смысле, в эту ночь.
8: Ну, вот Нетаньяху вот только выступил, заявил, что мы продолжим атаки, мы
7: я
8: будем...
7: Я пропустил бомбить. Пока заявление.
8: И что вот, то есть они, что мы с Ираном и Ливаном еще не закончили, там, ну, все вот эта переможная риторика, что вот мы там побеждаем, хотя где Иран прямо заявил, что, ну, мы пролив полностью контролируем и будем его контролировать, плевать там, кто там, санкции, там, американцы, то есть мы его будем держать под контролем. Плюс хуситы сегодня сообщили, что будут атаковать суда, связанные с Израилем в Красном море. То есть пока все болтовня Трампа про то, что он там до чего-то добился, ничего он не добился.
9: Ну как, Борь,
8: пока,
9: ну вот смотри, сегодня в Иране сообщили о прекращении операции против Израиля и пообещали остановить удары по просьбе президента США Дональда Трампа. Да, это говорят, случае... это говорит в Иране. Нас попросил Трамп, мы, так сказать, мы не наносим удар.
8: Только в случае, ну, там же, они же раньше это говорили.
7: Если
8: раньше
7: Израилем да. соблюдать будет.
8: Да, если Израиль продолжит удары по территории Ливана...
9: Это, послушайте,
8: да, они продолжают. Они вот прямо сейчас, то есть там кадры ударов из Сидона, Тира...
9: Понятно. Но Трамп попросил, И они ссылаются
8: на... А сколько раз он уже до этого... Он уже раз 6 просил Израиль не атаковать города Ливана.
9: Иран попросил, и Иран, так сказать, вот послушался. Значит, нанес удар вчера тоже. Специальная военная операция Ирана была, как мы знаем. Нанес удар. Значит, вы разгромили, ну, в смысле, там повредили, не разгромили. Дом иноагента Макаревича. Дом агента Макаревича пострадал в результате специальной военной операции, устроенной его, значит, Исламской Республикой Иран.
7: Сегодня для поклонников иноагента подтвердим, что он не пострадал.
9: Не пострадал. И, ну,
7: он в этот момент был не дома.
9: Да, без иронии там, да. Ну и хорошо, что не пострадал. Что нам, какая нам разница? Да? Но дело не в этом. Значит, ну я к тому... А сегодня все, операция закончилась, заявили в Исламской Республике Иран. Все. До этого Иран обстреливал Израиль в марте.
8: Что... Так, обращаю внимание, что на прошлой неделе в ответ на атаки США на иранский танкер и на остров Кешем, они атаковали и уничтожили ангар на базе Ас-Салем в Кувейте. То есть, опять же, в рамках ответных действий. То есть, если, грубо говоря, вот они заявили, вот мы в ответный здесь Израиль ударили по Израилю, а вот Трамп говорит, что вот сейчас точно-точно все прекратят огонь. А то есть, условно говоря, если завтра Израиль продолжает бомбить ливанские города, то Ирану ничего не мешает. Они скажут, вот смотрите, американцы просили, мы прекратили, а вот опять они и снова может спокойно запустить ракеты по Израилю. То есть, как это уже, ну, или по американским базам в регионе. Проблема-то в том, что есть целый ряд нерешенных вопросов, а Израиль всеми силами стремится сорвать. То есть, если Израиль не хочет мирного соглашения, то что должен делать Израиль? Правильно, бомбить Ливан. Потому что Иран ясно понимает, что если будут бомбежки Ливана, то мы не будем никаких сделок заключать. А если стоит задача сорвать сделку, конечно же, надо бомбить Ливан. Бейрут там разровнять, там убить там еще там пару тысяч гражданских. То есть, вот отличный способ сорвать мирные договоренности. Израиль это, безусловно, будет делать так или иначе. Организовывать операцию под фальшивым флагом, там, по Оману там ударить опять. То есть вот дрон там прилетел по терминалу, ну, понятно, что не иранский. То есть Оману передали привет. То есть и такие рода провокации или просто тупорылые бомбардировки гражданского населения в Ливане, они, безусловно, будут продолжаться. То есть геноцид как способ остаться у власти для Нетаньяху и его шайки.
9: Да, но я к тому, что просто там на самом деле вообще непонятно, что там происходит.
7: Вообще, вообще непонятно. А еще я хочу, у нас, правда, осталось 9 минут, не так много. Вот ждал сегодняшнего эфира, чтобы у Бори, умного человека, разбирающегося в военных действиях, спросить по поводу специальной операции Китая против Тайваня в море. Ночью прям сидел, смотрел, ну, изучал историю, как там события будут развиваться. И вроде как была попытка развития этих событий, что вот она, операция против Тайваня начинается, и очень быстро стухла. Есть оттуда вообще очень мало информации, в российском информационном пространстве очень мало об этом говорят. Уверен, что ты, Борь, знаешь подробности некоторые, и нам с нами поделишься.
8: Да, нет, каналы есть, их мало, то есть вот когда там начнется, мало, уже мало. Более серьезно, тогда каналов освещения боевых действий там в ЮА, там на Тайване их появится много в свое время. Вот, ну, как бы сейчас определенные каналы есть. Безусловно, Китай покачивает мускулами, показывает, что он не допустит, скажем так, пересмотра, ну, или какой-то демаркации морских границ, не согласованных с Китаем, тем более это касается вод, которые Тайвань считает своими, но которые Китай считает китайскими. Если туда влезает Япония или Филиппины, то это повод для, опять же, демаршей дипломатических, покачиваний мускулами. Я напомню, что постоянно вот подобного рода покачивания мускулами были в Южно-Китайском море, когда были вот эти конфликты, споры Китая с Филиппинами, Китая с Вьетнамом.
9: Да,
8: архипелаг Спратли. Вот эти рифы, которые Китай там застраивает военно-морскими и авиационными базами. То есть и в отношении Тайваня они, с одной стороны, как бы показывают силу, но при этом, как ну, правильно многие отмечают, они попутно отрабатывают практические сценарии на случай, если начнутся боевые действия или начнутся реализация сценария морской блокады Тайваня. Потому что это один из наиболее вероятных сценариев, что Китай может попробовать перекрыть морское сообщение. Сообщение, ну, флот у него есть, средства поражения кораблей есть, ну, и поэтому тут здесь вот велик риск вовлечения различных стран в эту войну, в том числе той же Японии, которой Филиппин, ну, собственно, на Филиппинах правительство Маркоса как раз и приводили к власти, потому что при Дутерте было потепление у Филиппин с Китаем, сейчас наоборот, они там тесно с американцами работают, получают новые вооружения, ну, а Тайвань активно накачивают противокорабельными ракетами, РСЗО и прочими вооружениями, которые как раз нужны для борьбы с китайским флотом, китайской авиацией, на случай попыток Китая установить морскую блокаду, или, ну, и тем более, если будет попытка высадить десант.
7: Но вот блокада... Насколько реально там ждать сейчас прям начало крупных боевых действий. И как ты... в конце концов, когда Китай начнет Тайвань забирать.
9: И как ты относишься... Дополню просто немножко. И как ты относишься к мысли некоторых китаистов по поводу того, что Китай никогда, никогда не пойдет войной на Тайвань, потому что считают себя, так сказать, единоутробными братьями?
8: Так дело в том, что да, они хотели бы мирные присоединить по варианту Гонконга, то есть, ну, решить вопрос мирно, то есть через там Гоминьдан и другие там партии. То есть, но проблема в том, что не Иран держит, не Китай держит в руках ключ от начала войны. То есть это не выбор Китая. То есть Китай хотел бы мирно, а ключ это находится в Вашингтоне. То есть как только дадут отмашку на признание, допустим, США признают Тайвань официально, независимым от Китая государством, или же если правительство на Тайване официально разорвет любые отношения, объявит себя полностью суверенной. Ну, то есть это то, о чем не раз говорил и МИД Китая, и НОАК постоянно говорит, что если вот такое произойдет, никаких других сценариев, кроме военных, не будет. То есть Китай не будет на это смотреть, он, безусловно, применит силу для того, чтобы это решение, скажем так, ликвидировать. А это же фактически сценарий Украины. То есть, когда у вас накачивают какой-то регион рядом с вами, всячески ведут провокативную политику, и в какой-то момент, может быть, скорее всего, даже неудобный для Китая, то есть эту войну постараются разжечь. Опять же, цель понятна — ослабить Китай. Для этого нужна война. То есть потери Тайваня, ну, как бы, если не считать производство чипов, ну, собственно, поэтому и строятся заводы, там, в том числе в США, это, ну, не самое критичное, это то, что можно пережить. Скажем, ущерб для, в рамках глобального противостояния, ущерб для Китая такая война может нанести существенный, учитывая количество средств огневого поражения дальнобойных, которые производятся и поставляются на Тайвань, вполне понятно, с какими целями. То есть именно США определяют, когда и в каком формате будет запущена эта война. То, что она будет, ну, у меня особых сомнений нет. Потому что
10: то
8: это...
10: есть воевать они будут. Правильно мы тебя услышали?
8: Я думаю, война будет, она будет спровоцирована США, когда они посчитают это уместным. Точно так же, как они спровоцировали войну на Украине. То есть Китай, как Китай может, как мы, тоже там пытаться все это
10: заставить. Правление Трампа будет или не факт?
8: Ну, я бы не слышал, потому что наиболее часто называемый срок начала такой войны – это 27-й год. Об этом еще 5-6 лет назад. И все, ну, и в Китае сходили, многие говорили, что да, вот готовятся. Почему в Китае так спешно идет там разработка видов вооружений, спешно идет строительство ядерных шахт, для, ну, чтобы как-то изменить стратегическое, ну, соотношение сил по ядерным боеголовкам. И там производится каждый год. Кстати, Китай сейчас ежегодно производит больше всех ядерных боеголовок, ну, чтобы как-то, ну, если не догнать, ну, так сократить отставание от нас и от американцев. То есть, понятное дело, что им это надо не для того, чтобы вести мирный там травоядный образ жизни. То есть это нужно иметь стратегические некие, ну, стратегические гарантии, что США напрямую воевать не будет, потому что, ну, полетит туда. А в прокси война, в него будут вовлечены Япония, Филиппины, Австралия. То есть, при этом мы видим, милитаризация региона идет полным ходом, даже несмотря на войну на Ближнем Востоке, определенные поставки на Тайвань вооружений не прекращались и не прекращаются. Хотя вот по зенитным ракетам их поставили сейчас вот тоже, как и Украину, на голодный, ну, на сухой паёк.
9: Слушатель тоже, ну давайте две минуты такая бы. Написал, хорош. Меньше месяца до юбилея США, да, комментарий. Меньше месяца до юбилея США. Ну и понятно, там мы все время кого-то и нас в том числе упрекают, так сказать, в привязке к датам, что вот любим, ну а кто не любит? Весь мир, так сказать, миром управляют символы и знаки, да, знаки и символы. И вот тут, конечно, это большой символ, 250 лет. Ну и кажется, что что-то должно произойти до 4 июля для того, чтобы, ну, каким-то образом Трампу продемонстрировать, не знаю, что-то, что будет похоже на его какую-то победу. Есть такое ощущение или нет? Или будет пшик, или ничего не будет? Или это вообще не имеет никакого значения?
10: Леш, я свое мнение скажу. Мне кажется, есть такое ощущение, просто непонятно где.
9: Вот именно.
10: Трамп по-любому захочет, чтобы юбилей был с победой, с всем понятной победой, не с его заявлениями в True Social, а с реальной победой. Но пока непонятно где.
9: Боря.
8: Ну, опять же, вероятно, попытки захватить Кубу, такие не случайно на Кубе сейчас активно. Да, то есть, ну, есть, ну, это один из вариантов. Куба — это попытка либо как-то попытаться договориться с Ираном и принести это как победу. Ну, а Ирану, как бы, сейчас какой резон сейчас торопиться идти на уступки? Наоборот, это у Трампа есть цейтнот стратегический. Иран может потерпеть несколько месяцев, а может и Трамп потерпеть, не очень, не факт. Договориться по Украине, мы видим там, тут уже по официальным комментариям сейчас тупик в переговорах. То есть где-то быстро одержать победу, заключить сделку с Китаем он не смог, какую-то значимую. Поехать к Ким Чен Ыну, ну, поедет он, что Ким Чен Ын откажется от ядерного оружия, да нет, он наоборот его там удваивать собрался по количеству боеголов. То есть быстро Гренландию можно попытаться захватить все-таки, да. То, что быстро можно сделать. А я не исключаю, что опять по 4 июля опять там какое-нибудь покушение на Трампа будет, опять кто там будет у Белого дома там стрелять, там что-то такое более вероятное.
9: Все, спасибо большое. Борис Рожин, Руслан Осташко, меня зовут Алеша Тимофеев. До следующего понедельника. Рус, выздоравливай.
11: Демонтаж памятника Булгакову в Киеве. Контекст. Символ российской имперской политики. Так на Украине назвали великого Михаила Булгакова и демонтировали посвященный ему памятник в центре Киева. Он стоял неподалеку от литературно-мемориального музея писателя. О сносе с восторгом сообщили украинские журналисты. Недавно скандально известный Украинский институт национальной памяти вынес вердикт. Выдающийся мастер слова якобы презирал украинцев и их культуру, ненавидел украинское стремление к независимости, негативно отзывался о становлении украинского государства и его руководителей. По сути, судьба монумента в тот момент была решена. Говорить об адекватности тут бесполезно. Михаил Афанасьевич родился в Киеве, любил родной город и всю Украину, но считал ее частью большой России. Потому к потугам создать свое государство в кроваво-мутной воде революции относился скептически. Но никакого презрения к украинцам как таковым никогда не испытывал. Вот что в 1923 году написал Булгаков. «Город Киев прекрасный, город счастливый. Над разлитым Днепром, весь в зелени каштанов, весь в солнечном свете. А петлюровцы, их погромы и другие зверские методы борьбы за сомнительные идеи для него были действительно неприемлемы».
12: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 8 часов вечера, в Санкт-Петербурге и Цхинвале столько же. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Украинский дрон ударил по автозаправке в Скадовске Херсонской области. Ряд европейских стран в ОБСЕ неформально признают необходимость возобновления диалога с Россией. План по мобилизации в Черновицкой области выполнен менее чем на 30% за последний месяц. Подробности далее. Украинский дрон ударил по автозаправке в Скадовске, погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, боевики атаковали автозаправочную станцию, где в этот момент была большая очередь. Один сотрудник предприятия «Рубежное тепло» погиб при ударе дрона ВСУ по автомобилю в ЛНР. Второй получил ранение. Об этом сообщает Минстрой региона. Уточняется, что украинский беспилотник атаковал специализированную машину предприятия, когда сотрудники возвращались с места проведения ремонтных работ. Ряд европейских стран в ОБСЕ неформально признают необходимость возобновления диалога с Россией. Об этом заявил постпред России при организации Дмитрий Полянский. Как сообщил дипломат, у российской стороны в кулуарах площадки ОБСЕ ведется общение с рядом стран Европы по разным сюжетам. В частности, по его словам, евробюрократия в Евросоюзе следит за тем, чтобы никто из стройных рядов не выбивался, все ходили стадом. Евросоюз при этом жестко следит за тем, чтобы в принципиальных позициях стран членов, в частности по России, не было зазоров. План по мобилизации в Черновицкой области выполнен менее чем на 30% за последний месяц. Это самый низкий показатель по Украине. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности начальника Черновицкого областного военкомата Роман Дядюра. По его словам, план мобилизации ежемесячно определяет Генштаб ВСУ. Он не исключил, что именно невыполнение плана по мобилизации стало причиной смены предыдущего руководства районных и областного военкоматов региона. Попытки Запада действовать избирательно и предвзято к Афганистану не приведут к результату. Об этом заявила заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева. Она выразила сожаление в том, что часть западных доноров так и не смогла сделать выводы из своих прошлых ошибок. По словам Евстигнеевой, таким образом западные доноры подливают масло в огонь, ставят под удар будущие миссии в целом. Российский дипломат отметил, что это будущее уже определено ими с учетом сомнений отдельных членов Совбеза ООН. Острова Чагос не продаются, а Лондон должен пустить выселенных коренных островитян домой. Об этом заявил, комментируя сообщение о планах США купить архипелаг, глава правительства Чагос в изгнании Мисли Мандарин. В воскресенье газета «Телеграф» со ссылкой на собственные источники написала, что США якобы рассматривают возможность покупки у Маврикия архипелага Чагос, где находится британо-американская база ВВС Диего Гарсия. В марте суд британских территорий в Индийском океане удовлетворил из группы коренных жителей архипелага Чагос, в котором участвовал глава непризнанного правительства, постановив, что они имеют право жить у себя на родине. Чагосцы были насильственно выселены со своей родины 50 лет назад. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Рассказы из русской истории.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Здравствуйте, в эфире программа «Рассказы из русской истории». На прямой связи автор, доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Владимир Ростиславович, рада вас приветствовать. Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
2: В студии историк Денис Полянский, ведущий Денис Воробьев. Как всегда, традиционно отвечаем на вопросы слушателей и зрителей. Мы принимаем вопросы в студию в рамках прямого эфира. Номер телефона +7 495 95 95 912. Повторю, +7 495 95 95 912. Владимир Ростиславович, да, какую тему зададим сегодня нашим слушателям?
3: Добрый вечер. Я тему анонсировал у себя в канале Макс, там, в других мессенджерах во всех, потому что недавно вышло большое у меня интервью по истории и образованию, там, ну, преподаванию истории в журнале «Эксперт». Интервью это разобрали на цитаты, но целиком его, как полагается, никто из журналистов, выкладывающих в ленте новостей, ничего не читал. Выдергиваются только какие-то отдельные фразы. Из-за этого много довольно превратных представлений и комментариев. Хотя я очень прошу всех наших подписчиков, просил почитать целиком. И если есть какие-то вопросы, то сформулировать их в эфире нашей радиостанции, в эфире «Радио Спутник». Поэтому, Денис, я думаю, что если мы объявим номер телефона, то сможем на тему преподавания истории, ну и в целом проблем образования сейчас в эфире поговорите. Там, кстати, о проблемах кино нашего, я тоже говорил, исторического. Вот. А в промежутках между звонками мы поговорим как раз об историческом кино, посвященном эпохе Древнего мира. Я выложил у себя на сайте, наконец-то, по, кстати, просьбам наших радиослушателей, Денис. Именно здесь во время одной из передач было несколько звонков, где просили порекомендовать что-нибудь приличное посмотреть из исторического кино. И мы начали выкладывать на моем сайте medinsky.ru, выкладывать рекомендованные мной фильмы, ну, то есть те, которые я, по крайней мере, видел сам, рекомендованные мной фильмы по разным историческим эпохам, как зарубежные, так и российские. Вот начали мы с Древнего мира. Мы выложили, да, Денис, уже Древний мир появился на
4: да,
3: сайте?
4: Да, Денис, и Древний мир, и Средние века выложены. Будем немножко еще над дизайном потом работать, но вот в какой-то в первичной версии уже можно ознакомиться.
3: Ну, там прямо со ссылочками на Кинопоиск, да, то есть есть ссылки, где об этих фильмах можно почитать или посмотреть их, да?
4: Ссылки добавим, пока только...
3: Вот добавьте, пожалуйста, ссылки, есть, чтобы все наши радиослушатели не искали, а прямо ссылочку нажимали и уже переходили на информацию об этом фильме. Там, как говорится, потом посмотрят на доступных ресурсах. Вот. Средние века мы обсудить не успеем, а Древний мир, я думаю, успеем. Ну, и, наконец, несколько вопросов пришло к нам буквально перед передачей в Телеграм-канал тоже по этим темам. То есть можем в паузах заполнять этими вопросами. Ну, вот так. Вот такой план на сегодня. История, преподавание истории в школе, историческое образование и кино, которое, кстати, тоже может быть полезно при изучении истории.
2: Владимир Ярославович, справедливости ради, да, не знаю, как коллеги-журналисты, но многие ваши постоянные слушатели и зрители интервью таки прочитали, ознакомились полностью. Я тоже успел, ну, оно достаточно небольшое, да, я думаю, что любой человек спокойно может осилить, если ему это интересно, да, поэтому предлагаю действительно переходить к постоянным вопросам. Еще раз озвучу телефон прямого эфира, плюс 7-495-95-95-912. Первый вопрос от Ольги Басмановой, звучит следующим образом. Поскольку вы в интервью о красных дипломах ничего нет, расскажите, что для вас значит красный диплом. Просто цель, стиль жизни, результат вложенных усилий, другое. Как вы получили свой и в чем он вам помог?
3: Интересно. Ну, сразу вспоминаю старый студенческий анекдот про то, что лучше иметь красную рожу и синий диплом, чем синюю рожу и красный диплом. Я не то, что получил красный диплом, это как бы у нас... У меня вообще-то была ленинская стипендия. Не могу этим не похвастаться, действительно горжусь. То есть у меня за 5 лет обучения не было в институте ни одной четверки. В принципе, вообще ни разу. Ни на каких занятиях, ни на каких экзаменах. Вот из-за этого я получал стипендию больше, чем у меня зарплата была у мамы, заведующей отделением в поликлинике в советские годы. Отличников ценили. Вот. Но если говорить серьезно, кроме шуток, то мне кажется, на сегодняшний день красный диплом, ну, это приятно во всех случаях. И в резюме это плюс, но, к сожалению, за последние 30 лет количество красных дипломов настолько увеличилось в процентном соотношении к общему числу студентов. Франко увеличилось количество вузов, количество студентов в вузах увеличилось, что это перестало быть ценимым знаком отличия. По крайней мере, в вузах гуманитарных. Я за технические и медицинские говорить не буду, я здесь не специалист, не разбираюсь. Но в вузах гуманитарных, ну, слушайте, вот мои годы, к Красный диплом, наверное, был 1 на 10. А вот сейчас не знаю. Пусть меня поправят преподаватели, если кто сейчас и здесь преподаватели крупных гуманитарных вузов слушает, позвонит, скажет, какая статистика. Выше 10% или нет? Когда их треть, мне кажется, это не так ценно. И не так подчеркивает. Стали как-то мягче подходить к экзамену, мне кажется. Вот что я по этому поводу думаю.
2: Да, что ж, в таком случае, да, тут все, мне кажется, недвусмысленно.
4: Можно со статистикой, может быть, не самый свежий, да, но на личном опыте основанный. Я оканчивал в 2011 году университет. У нас на моем курсе училось на двух специальностях историков человек 50, наверное, уже не вспомню точно сколько, красных диплом было 2. У меня еще одной девушки замечательной, поэтому, ну, вот у нас 1 к 25 получалось. Очень суровые были преподаватели.
3: Это факт. Слава Богу. Да. Слава Богу. Это очень хорошо. Вот это меня очень радует.
2: У нас на журфаке 2 красных диплома на группу из 15 человек. Так что здесь тоже.
4: Вы в статистику попадаете.
3: Близко к советской статистике. Это хорошо. Я назвал вам 10% как абсолютный топ. Это вот это предел был. Предел такой был. Вот. Ну что ж, если эта планка держится, то хорошо. То хорошо.
2: Итак, следующий вопрос. Нина спрашивает, ну, точнее, сначала высказывается, а потом и спрашивает. Согласна, что цензура в Советском Союзе не пропускала халтуру, и благодаря этому мы слушали, смотрели и читали поистине талантливые вещи. В этом смысле, может же цензура быть полезной? Как вы считаете, возможно ли возродить такой фильтр, в кавычках, сейчас?
3: Цензуру как фильтр возродить нельзя, и не надо этого делать, и это противоречит, честно говоря, нашей основам нашего законодательства и, по-моему, даже Конституции. Потому что цензура есть на самом деле отсмотр с целью допуска либо недопуска для публичного показа того либо иного творческого продукта, будь это книга, чем занимался у нас главлит, публикации в периодической печати, ну, тем более кино, спектакли и все остальное. Вот. Цензуры в этом понимании в стране у нас сейчас нет. Я, говоря о цензуре, конечно, говорил несколько иносказательно и иронично, потому что она у нас несла в советские годы двоякую функцию. Главная функция, безусловно, была идеологическая и политическая. Искали недопустимые вещи для идеологии общества развитого Союза. Но помимо этого, поскольку люди, занимавшиеся, ну, в части кино, отсмотром, на государственных киностудиях и сопровождением, я подчеркну, это очень важное слово, сопровождением выхода тех либо иных кинопродуктов, они были люди насмотренные. Нередко это люди были высокообразованные. Поэтому в том числе определенные контентные, определенные, не надо этого преувеличивать, определенная позитив, польза в этом и могла быть тоже. Я же говорил в интервью о другом, о том, что необходимо сопровождать те кинофильмы, более тщательно сопровождать те кинофильмы, которые получают государственное финансирование. Подчеркну, государственное финансирование. Потому что если кино финансирует бизнес, поверьте меня, он этот фильм сопровождает. Он не хочет, чтобы деньги инвестора, либо деньги продюсера, продюсер просто живет в этом кино. Они пропали зазря. А вот в части государственного финансирования у нас зачастую деятели культуры долгие годы, сейчас эта ситуация меняется в лучшую сторону существенно, просто ресурсов не хватает. Но вот деятели кино, они полагали так, получил государственный финансирование, так, я отдохну, защик, постой рядом и мешай. Вот. Сейчас дальше мы будем самовыражаться. Я прекрасно помню фильм с одним, историю с одним известным кинорежиссером, очень известным. И режиссером, и сценаристом. Когда я служил в Министерстве культуры, он принес проект фильма совместного российско-германского. То есть он получил софинансирование еще меньше, чем наше. Это была заявка. Софинансирование со стороны Федеративной Республики Германия. И говорю, фильм был посвящен событиям конца 30-х годов. Там играли немецкие актеры, российские актеры. И речь шла о предвоенном советско-германском сотрудничестве, в том числе военном. И Исторический фильм. Ну и там на фоне этой большой, так сказать, такого предчувствия мировой войны, естественно, страсти, любовь, дружба, в общем, все как положено. В общем, идея неплоха. Вот. Фильм этот получил очень критические замечания, поскольку с самого начала все, что касается исторического кино, отправлял на экспертные заключения профессиональных историков. И в этой связи историки дали очень резкие заключения, которые говорили о том, что ну, просто там белиберда в фильме. Там вплоть до 21 июня 1941 года на военных заводах Советского Союза идет производство техники и вооружений для фашистской Германии. Ну, это просто вранье, это фэнтези. Все военное сотрудничество, военно-техническое сотрудничество с Германией было свернуто после прихода Гитлера к власти. Оно было до этого. Но мы фашистов не вооружали. И фашистский меч, извините, в СССР не ковался. Не надо думать, считать наших дедов и прадедов идиотами. Они прекрасно понимали, какую угрозу представляет нацистский режим для Советского Союза. Да, крутились, вертелись, лавировали между разными центрами силы. Отсюда и пакт Молотова-Риббентропа, и вот эта игра с договором о нападении. И какое-то сотрудничество, когда мы там поставляли, например, продовольствие и сырье Германии, получали в ответ технологии станки, кстати, на них ковался советский меч. Да, крутились как могли. Тут не надо думать, что наши были там такие в белых перчатках и вообще, так сказать, с фашистами не здоровались. К сожалению, или а может быть, не к сожалению, тут тема для отдельной передачи, но сотрудничество было. Но не военное. На это обратили внимание, я попросил режиссера фильма, говорю, давайте я, собственно, постараюсь убедить наших исторических консультантов, что вот эти спорные моменты вы поправите в кино, так, по-джентльменски руку друг другу пожмем, вот, ну и тогда протокол комиссии мы утвердим, грант вы получите, ну, пожалуйста, вот, соблюдайте историческую правду. Он сказал, да, конечно, да. Фильм выходит через несколько лет, никак, ни одного изменения нет. Вот он все, что обещал, ничего не сделал. Я говорю, а как же так, как вам не стыдно? Говорит, ну вот, знаете, а наши немецкие партнеры настаивали на этой версии. Нормально? И все. И вышел фильм вот с такой вот, посмотришь и думаешь, вот проклятый сталинский режим, ковался-таки немецкий меч в СССР. Там это не главное. Там это как бы такой исторический фон, но это неправда. Это просто ложь. Почему это выходит? Потому что государство дает средства, но не способно сопровождать каждый проект. Для этого нет инфраструктуры, не хватает людей. И только-только последнее время, слава богу, в том числе и в связи с появлением соответствующих экспертных советов в Министерстве культуры, Минкульт стал уделять этому гораздо больше внимания. Ресурсы появились, чем раньше. В связи с появлением Института развития интернета, который там финансирует сериалы, например, и они там внимательно следят за контентом историческим, но настолько, насколько у них сил и средств хватает. Хотя все равно не хватает. Но они стараются, они молодцы. Какие-то ляпы проскакивают, но это уже не так, как было 20 лет назад. Хотя, когда мы только начинали это, в 2012 году в Министерстве культуры, просто был вой деятельности. Какое вы имеете право вмешиваться в творческий процесс? Дайте денег, отойдите. Вот о чем я говорил, так сказать, иронически и грустно, рассуждая на тему советской цензуры. Можем об этом побеседовать и с нашими глубоко уважаемыми радиослушателями. Денис.
4: Да, Валерий Александрович, а вот та самая цензура, которая была не только идеологическая, но еще и техническая поемка, налаженная в процесс в советские годы, я совсем не киновед, но вот сложилось такое впечатление под влиянием средств массовой информации, каких-то вот таких популярных ресурсов, что в Советском Союзе там придавливали творцов, режиссеров, что фильмы с полками клали на десятилетия на полку, фильмы, бобины с фильмами с пленкой клали на полку на десятилетия, и там вот шедевры лежали, пылились, и некоторые там были потеряны. Но вот по большому счету, вот если вспомнить, какие фильмы действительно полежали на полке и в итоге вышли и стали шедеврами. Вот у меня в голове только «Проверка на дорогах» вспоминается Алексея Германа-Старшего.
3: Конечно, штучные,
4: Больше вот
3: штучные.
4: массово как-то мне... Вот, Денис, как вы оцениваете? Есть у вас какие-то примеры, когда советский фильм, полежавший на полке, стал шедевром?
2: Но про фильмы не могу сказать. Единственное, конечно, упоминает

0: Есть вопрос в нашу студию, звонок. Владимир Ростиславович, отвечаем? Да, здравствуйте, вы в эфире, представьте, пожалуйста, задавайте ваш вопрос.
1: Здравствуйте, Владимир Ростиславович, здравствуйте, Денис, меня зовут Марьяна. Я являюсь постоянным подписчиком соцсетей и Владимира Ростиславовича, и Радио Спутник. Хотя сегодня ведется разговор о кино, но я бы хотела поделиться, может быть, надеюсь, это будет к месту, случайно совершенно недавно мне удалось попасть на потрясающую премьеру спектакля в театре имени Вахтангова, который называется «Блеск и пепел». Вот вы знаете, давно не было такого, чтобы меня настолько что-то захватило на историческую тему. Спектакль посвящен периоду гражданской войны, начиная с периода революции, захватывает период гражданской войны, рассказывает о жизни ювелира, который, будучи крестьянином, сумел себя выкупить, стал очень состоятельным промышленником благодаря своему труду. И вот вы знаете, наверное, мне кажется, это должен посмотреть каждый. Вот увидеть и передать, это, наверное, все-таки талант актеров, но вот действительно просто переворот сознания, это настолько сыграли. Вот этот трагический период, трагический этап нашей истории в русской. Поэтому, вот, вы знаете, вот эмоции переполняют до сих пор под впечатлением. Просто рекомендую всем и считаю, что вот из последнего это хоть и не фильм, и хоть, понятно, в театры у нас, может быть, не так много желающих пойти, как в кинотеатр, но вот этот спектакль рекомендовала бы всем. Впечатление просто на неделю, наверное, вперед. И понимание того, насколько...

0: высказал в телеграм-канале. Одни восторги и восхищения. Спасибо вам огромное за него.
1: Спасибо, Марина. Спасибо. Всего доброго. Спасибо.
2: Ну, так, ну что?
3: Ну, интересно. Единственное, у меня профессиональное чутье сработало, как-то человек...
1: Насчет выкупа?
3: Да-да.
1: Скорее, это сын того, кто себя выкупил.
3: Вот у меня тоже такой, или внук даже там, потому что по годам там между айфоем и революцией там не одна жизнь прошла, по большому счету.
2: Владимир Ростиславович, есть, да, много слушателей, которые, видимо, вот обратили внимание на ваше интервью журналу «Эксперт», и вот общим вопросом я спрошу вас, где можно посмотреть и прочие интервью, потому что я вот смотрю, Анна пишет, если можно, была благодарна за ссылки на другие интервью, с удовольствием прочту это интервью и ранние тоже. Вот, видимо, новоприбывшие подписчики, которые еще пока не знают, как ориентироваться.
1: Ну, честно говоря, честно скажу, что я крайне редко даю интервью в печатных СМИ, ну, может быть, раз в несколько лет, особенно в последнее время, потому что не имеет смысла, честно говоря. Никто не читает длинные тексты, любое интервью разрывается на цитаты, и потом все обсуждают фразу, выдернутую из контекста. Поэтому, к сожалению, это потеряло полностью какой-то содержательный смысл. Я уже тут в этот раз просто не выдержал. Эксперт у меня попросил, один очень уважаемый человек. И материал-то в целом вышел хороший, журналисты профессионалы, молодцы, но вот читать лонгриды, то есть то, что больше одного экрана на телефоне, наша массовая публика, увы, отучается. Вот. У меня есть сайт medinsky.ru, на нем собраны какие-то, вы можете найти там какие-то важные, на мой взгляд, интервью либо статьи, которые я опубликовал. Вот их там посмотрите. На сайте medinsky.ru в разделе статьи.
2: У нас не так много эфирного времени остается, 2,5 минуты. Владимир Ростиславович,
3: можно я еще, поскольку у нас тут небольшая реплика, позволю себе по поводу этого интервью. Я сам поклонник чтения всего в электронном виде, это удобнее, в наше время мобильнее. Но вот я почитал в электронном виде сначала, когда она вышла, это интервью Владимира Ростиславовича, а потом в журнальном, мне попался журнал. И я скажу, что, конечно, надо читать в журнале, потому что впечатление совершенно другое. В оформлении в электронном там действительно вот эти кликбейтные фразы, они выпячиваются. В журнальном оформлении интервью читается как хороший рассказ, такой вот. Поэтому
2: я тут с вами солидарен, тоже более к такому консервативному.
3: Всем, у кого есть возможность почитать бумажной версии, лучше, конечно, бумажной.
2: А вот хочется от себя вопрос задать Владимиру Ростиславовичу. Вот вы говорите, да, лонгриды сегодня, к сожалению, скорее, да, не популярны. Молодежь особенно, наверное, вообще не прикасается к подобному формату. А говоря о формате коротких видео, вот эти 15-секундные, как их только сейчас не называют, и ТикТоки, и Рилсы, и там еще огромное множество. А если просвещать или пытаться, да, завлечь таким образом, современными методами, на ваш взгляд, насколько это сегодня актуально и в отдельных случаях может привить как раз интерес к истории, и не только к истории?
1: Можно. Я разрешаю свои лекции. У меня есть там энтузиасты, которые выдергивают из лекции. Лекция носит академический характер, у тех, которые показывают по телевизору, рассказы из русской истории. Обычно они в формате где-то час плюс, то есть в формате академической пары. Но я не возражаю, если в интернете их там режут на какие-то кусочки. Если кто-то заинтересуется там 30-секундным роликом и потом поглубже посмотрит в тему, это хорошо. То есть тогда, когда она имеет характер такой крючочку, наживки, Денис. Понимаете, о чем я?
2: Угу.
1: То есть если же человек хочет получить образование, смотря 30-секундные ролики, то это путь в никуда.
2: Угу.
1: Это будет крайне поверхностная нахватанность, и в голове не уложится. А самое главное, ну, ты из 30-секундного ролика узнаешь забавный факт. И что? Ну и что? Ну что тебе это дает?
2: И, наверное,
1: может, это не образование, даже не образованность. Ты не понимаешь связи событий.
2: Но при этом, наверное, создается ложное впечатление того, что ты вот этот факт узнал, а теперь, да, можешь где-то блеснуть.
1: Ложное, я бы сказал, самоощущение, что ты что-то знаешь. На самом деле ты по-прежнему ничего не знаешь.
2: Прервемся на новости.
1: Связи времен.
2: Да, Владимир Ростиславович, спасибо. Еще раз озвучу номер телефона прямого эфира. +7 495 95 95 912. Вернемся после небольшого перерыва. Далее новости. Оставайтесь с нами, продолжим.

0: Введите имя.
1: Герман Клименко.
0: Уточните свой статус.
1: Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики.
0: Введите пароль.
1: Радио «Спутник».
0: Докажите, что вы не робот.
2: Что? Виртуальная реальность порой неотличима от настоящей. Нас захлестывают потоки данных и заменяют цифровые двойники. Как не распасться на пиксели и победить матрицу? Клименко советует. Если прогресс не остановить, его нужно возглавить. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник».
3: Скажите, Дмитрий, вы хотите поговорить об этом?
4: Большая тема, интересная, сложная и разнообразная.
3: И что вы чувствуете?
4: Ну, это как вот в анекдоте. Знаете, что это ужас, но не ужас, ужас. То есть печально, конечно, грустно, но что делать?
3: А чего бы вам хотелось?
4: Хочется поворчать, естественно.
2: Откровенный разговор, который никого не оставит равнодушным.
4: То, что меня довольно сильно волнует, и то, что, я думаю, волнует миллионы людей, кроме меня.
2: Авторская программа Дмитрия Ольшанского «Комиссар исчезает».
1: По средам в 9 вечера на радио «Спутник».
2: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
5: «Радио Спутник». Новости.
6: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. США подготовили проект антииранской резолюции для предстоящего заседания Совета управляющих МАГАТЭ. Об этом сообщает иранский телеканал Пресс-ТВ. В проекте утверждается, что Исламская Республика не смогла обеспечить сотрудничество с агентством по вопросу доступа к ядерным материалам на ряде объектов, которые, как напоминает телеканал, подверглись бомбардировкам со стороны США и Израиля. Иран снимает летные ограничения после обмена ударами с Израилем. Об этом заявил глава организации гражданской авиации страны Абазур Шерудин. Иранские авиавласти ранее отменили все рейсы в аэропортах страны, а также закрыли воздушное пространство на Западе. Иран и Израиль 7 и 8 июня обменялись серией ударов. Эскалация произошла после атаки Израиля на пригород ливанской столицы, где находятся объекты союзного Ирану ливанского движения «Хезболла». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что республика рассчитывает углубить сотрудничество с Венесуэлой в сфере торговли, энергетики и горнодобывающей промышленности. Об этом сообщает канцелярия турецкого лидера. Эрдоган принял в Стамбуле исполняющую обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес и ее делегацию, прибывших с рабочим визитом. В ходе встречи обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Венесуэлой, а также глобальные события. Стороны также договорились принять меры для увеличения объема торговли до 3 миллиардов долларов. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал США немедленно снять санкции против Кубы, так как они ставят под угрозу жизни людей. Это следует из распространенного управлением заявления. Ранее власти штатов расширили санкции против Кубы, включив в списки президента страны Мигеля Диас-Канеля, членов его семьи, а также ряд кубинских организаций и предприятий. Тюрк указал, что американские рестрикции оказывают существенное влияние на права населения, в частности на доступ к основным товарам и услугам, включая воду, продовольствие и медицинское обслуживание. Движение поездов будет сильно нарушено во Франции 10 июня из-за общенациональной забастовки железнодорожных рабочих, недовольных ухудшением условий труда. В начале мая 4 профсоюза анонсировали забастовку во Франции в знак протеста против многочисленных реорганизаций, сокращения рабочих мест и роста нагрузки без повышения зарплаты. Обещают, что только 2 из 3 высокоскоростных поездов будут курсировать в день забастовки. Изменения в расписании затронут как рейсы внутри Франции, так и те, которые следуют в другие страны Европы. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Рассказы из русской истории.
7: Вы слушаете радио «Спутник». Кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции, здравствуйте. Это вторая половина программы «Рассказы из русской истории». На прямой связи, напоминаю, автор, доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Владимир Ростиславович, еще раз проверка связи.
8: Добрый день.
7: Да,
8: добрый
7: все. День. Мы вас прекрасно слышим. Историк Денис Шполянский, ведущий Денис Воробьев в студии. Принимаем звонки, потому что мы работаем в прямом эфире. Плюс 7-495-95-95-912. Еще раз. Плюс 7-495-95-95-912. Вот, кстати говоря, у нас уже есть один звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Представьте, пожалуйста, и задавайте ваш вопрос.
9: Здравствуйте, Олег.
7: Здравствуйте.
9: Скажите, пожалуйста, Владимир Ростиславович, ну вот я в прошлом преподавал историю. Вот согласились бы вы с тем, что вот в плане методологии как в высшей школе, так и в средней, в профессиональных училищах, в школе нужно детям также читать лекции по истории, как и в высшей школе, а не задавать им читать параграфы, писать какие-то письменные работы и тому подобное. Что, в том числе и в средней школе обязательно нужно детям читать лекции, максимально заинтересовывая их. Спасибо.
7: Спасибо.
10: Ну, сложный вопрос. Понимаете, лекционно-семинарская форма преподавания – это форма преподавания, которая окончательно устоялась в германской системе образования конца 18-го, начала 19 века. Собственно, вся университетская система строилась вокруг рассказ и обсуждения. На этом строились все европейские средневековые университеты. Чуть другая была история в исламском мире, чуть по-другому. Про Восток вообще мало что знает. Вот. Но эта система устоялась, она приобрела характер. Так же, как и уроки, разделение по урокам, перемены. Это вот все в значительной степени германо-центричная модель преподавания. Даже не германо-центричная, а скорее даже прусско-германо-центричная, собственно, которая дала потом основание известной фразе про войну, которую выиграл прусский учитель, помните?
11: Битва при Садовой выиграл прусский учитель, да.
10: Да, которую сказал не Бисмарк, но Бисмарк это использовал, эту систему образования. Вот. Кстати, в этом отношении Пруссия опережала не только Российскую империю по массовости образования, по системности, но и практически все страны мира, европейские страны. Лекции в профтехучилищах и в системе СПО, как сейчас говорят, дело хорошее, кто их читать будет? Это сложно. Это сложно, требует специальной подготовки. Я учился в неплохом, мягко скажем, вузе, одном из лучших в советские годы. Но я могу на пальцах двух рук перечислить всех лекторов, которых я запомнил. Остальные были блеклой пустотой. На тех же пальцах двух рук я перечислил лекторов, которые вызывали у нас студентов смех. А это хороший вуз. Москва. Поэтому тяжело найти профессионалов. Здесь это непросто. И учителям очень тяжело. И преподавать школьнику, и учащемуся училище гораздо тяжелее, чем преподавать студенту. Потому что студент выбрал это направление, эту профессию. А школьникам это может быть совершенно неинтересно. Он будет отвлекаться, писать записки, смотреть, упаси Господи, в смартфон под партой, ну и так далее. Вообще труд учителя, мы его даже не понимаем. Это такая тяжелая работа. Это так изматывает. Я уже не говорю про проверку домашних и бесконечную отчетность, которая измучила нашу школу. Что бы там министерство не пыталось там сейчас сократить, но там какая-то просто проклятие с этой отчетностью. Это я вам передаю слова учителей и директоров школ, с которыми я нахожусь в каждодневном контакте. Поэтому это и по идее, да, а на практике это очень тяжело. Современные методы обучения, современные технологии, электроника, активное использование аудиовизуальных форматов, тесты. Вот на самом деле будущее в этом, но надо искать какую-то разумную грань, которую мы теряем. Я рассказывал об этом журналистам эксперта. В текст это не попал, я просто эту историю вычеркнул. Но я могу вам рассказать, как я столкнулся с системой электронной школы на примере своей собственной семьи. Один ребенок, не буду говорить, один, значит, ребенок в младшей школе попросил меня помочь с русским языком. Я плохой папа, я не помогаю детям вообще учиться, в принципе, считаю, что это неправильно, сами все разбираются. Но ребенок так просил, что я, значит, сломался. Русский язык. Электронный формат вопроса. Вопросы задаются по принципу англоязычному, как-то по-русски не знаю, это называется multiple choice, когда тебе предлагаются вопросы, там 3-5 вариантов ответа. Ты просто должен ткнуть пальцем, опять же, в экран смартфона, чтобы он сгорел, понимаете? Это ребенок, младший класс, октябрен. Ткнуть пальцем в экран смартфона и выбрать правильный ответ. Значит, вопросы по русскому языку сформулированы так, что я честно скажу, я не смог ответить почти ни на один. Это их формулировал какой-то сумасшедший филолог. Назовите это, выберите третий суффикс пятого спряжения, шестого склонения. И 5 вариантов ответа. В итоге я, измучившись, сказал ребенку тыч наугад. Вот. Мы получили какой-то там усредненный ответ. Это ужасно. Вместо того, чтобы пиши там жиши с буквой И, дети писать рукой не умеют. Я говорю об этом, я бы в младшей школе запретил в принципе все формы вот этих вот мэшей и электронных школ и все, что вообще. То есть в плане, в части образования и домашней работы. Ребенок в младшей школе должен уметь читать, писать, писать очень важно рукой. Вот. Говорить, знать таблицу умножения. Знакомство с электроникой должно начинаться, наверное, со средней школы, там, с пятого класса. Вот. Ну, это вот мои, так сказать, рассуждения как родителя, не как преподавателя. Возможно, преподаватели со мной поспорят и скажут, что без вот этой вот системы multiple choice второклассник не выживет. Что-то мне подсказывает в глубине души, что это неправда. Спасибо.
7: Да, что ж, в таком случае переходим к вопросам от слушателей. Капибара, никнейм нашего уже постоянного, тоже слушателя, читателя и зрителя. Но он такой...
11: Читательница.
7: Ой, да, Денис, спасибо за уточнение. Но он такой, больше личного характера, озвучу. Какие еще традиции существуют в вашей семье? Какие темы вы обсуждаете вместе с детьми?
10: Про это я говорить не буду, пролистываем дальше.
7: Да.
10: Лично, я думаю, никому не интересно. Интересно то, что преломляется на людей, на нас. Это какая разница? Угу. Поехали дальше.
7: Угу. Тогда следующий вопрос. Как, по вашему мнению, можно увлекать современных детей и взрослых книгой? Как научить любить читать?
10: Если бы я знал, я бы был счастливым отцом. Не знаю. Самим читать, по крайней мере, чтобы дети видели, что ты сам читаешь. Я пытаюсь детям читать вслух, им не интересно. Им интересно со мной поговорить, а слушать книжки не интересно, потому что они говорят: «Алиса, читай», она читает с большим выражением, и она не такая уставшая, как родители. Они говорят: «Нет», говорят, «давай лучше просто поговорим». А вот читать это нет. Не трать свое время.
7: Угу.
10: Это плохо. Ну, что делать?
7: Ну, это, знаете, как говорят, если человек не любит читать, значит, он еще не нашел свою книгу. Вот такая тоже достаточно избитая фраза, честно говоря.
10: Красиво, но неправда.
7: Ну,
10: я знаю огромное количество людей, которые даже не пытаются найти свою книгу. Они не то, что не любят читать, они практически не умеют. Знаете, я сейчас расскажу. Я раз был гостил у одного известного довольно человека. Ну, хороший человек, он, кстати, образованный такой, в общем, умный, я бы даже сказал. Ну, к вопросу о книгах, просто это разная культура. И вот я, прекрасный дом у него, такой был частный дом большой, прекрасный дом. Меня что-то смущало в этом доме, в гостиной. Все очень красиво, с огромным вкусом сделано. Это было новоселье в частном доме. И тут я понял, что не только чтобы в этой гостиной нет книг, они есть. Некоторые из них довольно интересные. Они там в основном по дизайну книги, там еще какие-то, значит, такие. То, что называется table book. Вот эти книги, которые лежат на журнальном столике, они там стояли в шкафах. И тут я понял, что эти книги, подобраны дизайнером, который делал интерьер этого дома, потому что они прекрасно все сочетаются и так расставлены, чтобы они сочетались с вазой, хрусталем, там, какими-то фотографиями, элементами декора. Там все, все очень красиво подобрано. И ни одна из них ни разу не открывалась. Они все по цвету и по форме. То есть мы в советские годы шутили про книжные обои, а вот тебе все то же самое, только хуже. Вот, поэтому я понял, что в этом доме книга не гость. Да, она не бывала там настоящая, наверное, никогда последний год. Ну, все люди разные. Вот.
11: Да. Валерий Александрович, а вот хотел, пользуясь случаем, спросить. Есть такая практика, что человек, беря новую книгу, художественную или там не художественную, читает 30-50 страниц, и после этого понимает, его книга, не его, будет ли он читать до конца. Вот вы, когда беретесь за новую книгу в плане чтения, есть у вас какой-то лимит, или вы там до конца читаете каждую книгу? Или...
10: Ну, я стараюсь читать по рекомендации. Я книги без рекомендаций читаю крайне редко, только по работе. А по работе читаю такое количество нонфикшена, что у меня уже ум за разум заходит. Исторического. Поэтому художку только по рекомендации, только для отдыха.
7: Итак, у нас есть...
10: Не для работы мозга. Вот сейчас скажу, что не пытайтесь заставить меня, чтобы я читал какую-нибудь там игру в бисер. Нет. Не заставите, не буду. Нет сил.
7: Владимир Ростиславович, у нас есть заключительный на сегодня вопрос именно по теме вашего интервью журналу «Эксперт», озвучу его. Автор Екатерина пишет следующее. Интервью есть, понимание происходящего тоже есть. Вопрос, будут ли изменения в образовании? Педагогов не хватает, зарплаты небольшие, студенты получают бесплатное, платное образование, идут работать не в школы, и никакие договора с ними не заключают. Такой вопрос.
10: Ну, это не вопрос, это какое-то высказывание.
7: Да.
10: А что я могу сказать по этому поводу? Да, огромное. У нас очень много педагогических вузов, которые готовят преподавателей школ, систем СПО. Очень много. Другое дело, что огромная текучка. И я надо спросить Сергея Кравцова, министра просвещения, потому что у нас как раз педагогические вузы, как и школы, они входят в систему Министерства просвещения, не Министерства образования. Остальные вузы — это Министерство образования, университеты. Вот надо спросить Сергея, он, кстати, человек, искренне болеющий за отрасль, за эти проблемы, что может стараться делать, но, тем не менее, текучка колоссальная, там порядка 30% в первые же годы уходят из школ, меняют работу, становятся там бесконечными менеджерами и администраторами. То есть получается, что государство учило их зря. И зря тратило на это время. Я вот в числе тех, кто не соглашался со мной, читал выступления нескольких ректоров вузов, которые возмущались и говорили, ну как же так, Мединский требует, чтобы было обязательное распределение. Это недопустимо, не должно быть обязательного распределения. Каждый должен иметь право получить высшее образование бесплатно. Это общественное благо. И потом работать, где он хочет, или не работать вовсе. Но я считаю, что тут ректор за своей должностью, видимо, либо потерял мозг окончательно, это я вежливо так скажу, потому что он не способен прочитать интервью до конца. Вы текст прочитайте, а не ссылку из мессенджера. Я ни разу не сказал там об обязательном распределении. Я говорил только о том, что каждый студент в нормальной системе, а у нас сейчас все-таки капиталистическая система в стране, должен иметь своего заказчика. В лице этого заказчика может выступать, например, компания, которая оплачивает его обучение, соответствующим образом следит за программой. Это нормальная практика. Вы в технологических вузах, химических, нефтяной промышленности обязательно найдете специалистов из крупнейших нефтяных компаний. Они и преподают, и следят за содержанием программы, и дают стипендии, и оплачивают согласно квотам и целевому набору будущих специалистов-инженеров для себя, потому что им не все равно, кто придет к ним работать. Они не хотят их переучивать. либо учить заново. Они хотят, чтобы к ним приходили хотя бы базово подготовленные специалисты. Поэтому, если заказчик бизнес, понятная история. Бизнес за тебя платит. Бизнес внимательно следит за твоим образованием. Он имеет право потом тебя по контракту получить как работника. А как иначе? А ты собираешься вильнуть хвостиком? Другим заказчиком является государство. Таким же. Если государство за тебя платит. Приведу пример. Ты курсант, жесткий пример. Ты курсант военного училища. Учишься на летчика или на ракетчика. Вы себе представляете, Денис, сколько стоит обучение летчика? Военного.
11: Ну, огромных денег, конечно. Тренажёвая программа.
10: Гигантских.
11: Да.
10: Гигантских денег, военных секретов, допуска к технологиям и так далее. А после этого вы понимаете, что? Чтобы я, типа, вильнул хвостик и сказал, да что ты перехотел быть летчиком в российской армии? Пойду-ка я летчиком в американскую армию, там платят больше. Вы этого хотите? Не хочу быть летчиком, быть гражданским пилотом. Причем в компании British Airways. Вы этого хотите? То есть, если государство тебя оплачивает, ты должен иметь с государством контракт. Формы могут быть разные. Может быть, государство специально выделять какие-то там квоты, количество для общественного обучения тех либо иных, в тех либо иных профессиях, если государство считает так необходимым, что оно считает для себя важным готовить специалистов широкого профиля, не знаю, искусствоведов, предположим. И пусть они потом работают где хотят, потому что государство считает, что искусствовед – это такая вот общественно значимая специальность, это в любом случае хорошо. Но это должно быть решение заказчика. А летчиков оно должно забирать всех. Или пусть этот летчик потом возвращает деньги, которые потратил на государственное его образование, с большими штрафами и санкциями. Если тебя 5 лет учили на военного летчика, а потом ты решил связать свою судьбу с какой-нибудь другой коммерческой компанией, да еще не российской. Ну, тогда неси ответственность за свое. И только если ты оплачиваешь себя сам, родители, берешь образовательный кредит, как, кстати, во всем мире. Вот тогда ты субъект рынка. У тебя нет вопросов. Хочешь, работаешь на радио «Спутник», хочешь, так сказать, работаешь в археологической экспедиции или просто плюешь в потолок, если ты можешь себе это позволить. Хотя это скучно. Поэтому, дорогие ректора, вы прежде чем там что-то выступать, мне просто стыдно читать ваши комментарии, честно говоря. Понятие ректорской мафии, я с ней столкнулся, будучи служа министром, очень хорошо и давно. Это просто отдельные, как говорил один министр образования, мой коллега по кабинету министров, кстати, умный парень очень, он всегда говорил, что я там собираюсь проводить, значит, там, специальные министерские курсы там, для подготовки лучших первых проректоров. Я говорю, ты не хочешь собрать ректоров? Он говорит, нет, ректоров учить уже поздно, ректор — это Будда, его ничему обучить нельзя, он только сам может учить. Извергать истину. Я шучу, я с колоссальным уважением отношусь к подавляющему количеству ректоров наших выдающихся вузов. Это великие ученые, прекрасные организаторы и прочее, прочее. Ректор МГИМО Анатолий Васильевич Туркунов, академик РАН, является моим, так сказать, соавтором по учебнику истории, главным редактором. А другой академик, Светило Александр Аганович Чубарьян, вторым главным редактором, это вот настоящие большие ученые. Но те, кто комментирует интервью, его не прочитав, я что-то сильно сомневаюсь, что этот ректор соответствует занимаемой должности. Пусть пойдет поработает в школу сначала. Вот. Или научится читать лонгриды. Тогда все будет хорошо в нашей системе образования. Не буду называть фамилии. Вот они себя узнали.
11: Да. Угу. Да, Владимир Александрович, а вот вы затронули тему предложения одного из этих ректоров набирать просто всех без отбора. Ну вот я лично категорически не согласен насчет вузов.
10: А это да. А знаете, да. Для чего он хочет? Он хочет получать за это набирать всех без отбора, то есть вообще не работать как ректор, как организатор и как управленец, а государство, чтобы ему платило в рамках бюджетного задания этому вузу по максимуму за каждого отобранного таким делом студента. А поскольку студент этот будет уходить в рынок без распределения, то никто даже не сможет толком проверить. Он эти 4-6 лет, 5 в ВУЗе хоть чему-то там научился. А если он ничему не научился, то мой вопрос, этот ректор на своем месте сидит? Или, может, ему в Яндекс.Курьером поработать? Того, кто предлагает такие вещи. Я буду всех набирать подряд, и не надо никакого обязательного распределения и никакого вообще контроля над образовательным процессом. Слава богу, что у нас министр образования человек очень профессиональный и здравомыслящий. Поэтому такая галиматья, так сказать, наше министерство образования никогда не пройдет.
11: Поскольку у нас в мире огромное количество стран, и любое практическое предложение где-то уже опробировано, вот в Италии, например, как мне моя научная коллега рассказывала, действует система, по которой на первый курс набирают всех желающих во многие вузы. А первый семестр они слушают все лекции, имеют право посещать. А, соответственно, бедные преподаватели перекрикивают аудиторию, где сидит там 300, 400, 500 человек, ну сколько влазят.
10: А потом постепенно идет отсек. Денис, у меня вопрос. Это вуз платный?
11: Ну, мне научный руководитель говорил, что это практически в государственных во всех там вузах, в итальянских, я, как говорится, за что купил, зато и продаю. И после первых экзаменов идет уже жесточайший отсев, остается там каждый 10-й или там каждый 15-й даже. Но я просто с ужасом, я сам преподавал в СПО-системе, в школе и в вузе, я с ужасом представляю, что там творится на этом первом семестре. И преподавателям, насколько тяжело выступать перед такими аудиториями, где частично немотивированы, частично неспособны, частично просто спящие люди.
10: Случайно там
11: попали. Да, случайные люди.
10: Я,
11: вот во всем, во
10: Денис, я, как и вы, у меня преподавательский опыт, точно так же, как у вас, с 92 года по 2011. Вот, я прошел все ступеньки от аспиранта до профессора. Через преподавателя, старший преподаватель, доцент. Поэтому пусть такие условные ректора, свой профессиональный лоббизм, так сказать, держат в рамках. Вот. Мы в теме и понимаем, о чем говорим. Пусть он сам там поддержит аудиторию случайно набранных 300 человек с улицы. Он хочет, чтобы за них ему платили. Все очень просто. Это вызвано одним. Я наберу огромное количество людей, а государство пусть мне за них заплатит. Вот все.
8: Вот вы говорите про жесткие отборы первый курс, а теперь-то еще сложнее с искусственным интеллектом. Если действительно не проверять должным образом студентов, так можно и до выпуска, собственно, дойти.
10: Да, то письменная работа он будет сдавать вам практически идеально. Если он научился делать грамотные промпты, вот, и купил недорогую платную подписку на что-нибудь, вот, замучаетесь перепроверять это дело. У нас ладно, это да. большая проблема. Мы затронули с вами сложную тему. Вот. Я все-таки отсылаю. Собственно, интервью-то оно об истории, на самом деле, о преподавании истории. Просто журналисты несколько вопросов дополнительных задали по ходу дела. Я, насколько смог, честно ответил. Вот. Но для того, чтобы вот, рассказать об этом поподробнее, спасибо большое, Денис, за приглашение в эфир. Вот. Ну и читайте там журнал «Эксперт» последний. Там у меня в телеграм-канале, по-моему, в Максе есть ссылки на полный текст. Лучше, конечно, на бумаге. На бумаге действительно читается лучше. Я сам стараюсь всегда, если у меня есть возможность там в самолете, в аэропорту, почитать нормальную газету. Так там раздают, вы знаете, в самолетах и в залах ожидания. Почитать нормальный текст бумажный в журнале это всегда удовольствие. В отличие от этого суетливого дергания на экране смартфона.
8: Ой, тот редкий случай, когда хоть где-то радуешься отсутствию интернета в самолете.
10: Слава богу.
8: Точно.
10: Летайте самолетами Аэрофлот.
8: Спасибо большое, Владимир Ростиславович. Владимир Мединский, историк Денис Шполянский, ведущий Денис Воробьев были для вас. Всего доброго, до свидания.
12: Рассказы из русской истории.

знать за 90 секунд. Нейросети шагают по планете широкой поступью, завоевывая симпатии миллионов новых пользователей. Они автоматизируют рутинные процессы, анализируют данные, выявляют закономерности и дают прогнозы. ИИ стал элементом творческих процессов и помощником в обучении. Но не все так безоблачно. Американские специалисты пришли к выводу, что популярнейший чат-бот с генеративным искусственным интеллектом ChatGPT все чаще внушает откровенно бредовые и псевдонаучные мысли. Пользователи жалуются. Платформа иногда выдает идеи и рассуждения, способные свести с ума. В буквальном смысле. Она предлагает абсурдные концепции спасения мира, убедительные научные теории, в реальности не имеющие отношения к настоящим знаниям, и пророчит апокалипсис. Причем весьма аргументированно. Своим собеседникам ИИ может рассказывать о плотных контактах с внеземным разумом или прогнозировать скорый глобальный финансовый крах. Уже и термин в научной среде появился – психоз искусственного интеллекта. Увы, люди подпадают под влияние ложных утверждений и в результате глубоко погружаются в мир опасных иллюзий, теряя связь с реальностью.

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Девять вечера в российской столице, в Севастополе и Ереване. 10 в студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Российской стране хотелось бы, чтобы МАГАТЭ реагировала на инциденты с Запорожской АЭС. Два человека получили ранения при атаках ВСУ на Белгородскую область. Нидерланды завершили свое участие в британской программе подготовки украинских военных. Подробности далее. Российской стране хотелось бы, чтобы руководство секретариата МАГАТЭ реагировало на инциденты с нарушением режима тишины на Запорожской АЭС более объективно и адекватно. Об этом заявил постпред нашей страны при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Дипломат уточнил, что нынешнее локальное перемирие у станции является уже пятым организованным агентством для ремонта линий электропередачи. При этом Ульянов обратил внимание, что когда МАГАТЭ всячески уходит от того, чтобы назвать виновную сторону в атаках, оно тем самым поощряет украинцев на новые преступления. Два человека получили ранения при атаках ВСУ на Белгородскую область. Об этом сообщил оперштаб. Боевики нанесли удары по поселку Ивня и городу Шебекино. Ранее стало известно, что 5 мирных жительниц получили ранения в селе Беловское. Из-за атак ВСУ повреждены более 20 домов, в том числе многоэтажных. Нидерланды завершили свое участие в британской программе подготовки украинских военных «Интерфлекс». Об этом сообщила Минобороны Королевства. По данным ведомства, спустя 4 года после запуска, миссия «Интерфлекс» по подготовке боевиков вступает в новую фазу. Обучение проводили военные инструкторы из 14 стран мира, включая Нидерланды, а координацию вела Великобритания. Сама программа продолжит работу под британским руководством, однако ее формат изменится. С 2022 года в рамках «Интерфлекс» «Интерфлекс» подготовлено 63 тысячи военных для ВСУ, в том числе 11 тысяч инструкторов. Власти Швейцарии подписали соглашение с немецким оборонным концерном о закупке 32 новых артиллерийских установок, а также боеприпасов. Это следует из заявления Кабмина Конфедерации. Контракт касается приобретения системы артиллерийского модуля, которая заменит бронированную гаубицу М109, которая выпускалась еще в середине прошлого века и которая до сих пор находится на вооружении. Контракт также подразумевает приобретение первой партии снарядов, ракет и боеголовок нового поколения. Ожидается, что испытания пройдут в 2028 году, и серийные системы начнут поставляться швейцарской армии с 2031 года. Фотовыставка финалистов конкурса Русского географического общества «Самая красивая страна» открылась в Бангкоке. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Отмечается, что фотографы и исследователи представили живописные горные хребты, великолепные леса, могучие реки, внутренние озера и охраняемые памятники христианской архитектуры России. Выставка открылась в преддверии празднования 130-летия дипломатических отношений России и Таиланда в 2027 году. 30-градусная жара продлится в Москве до воскресенья. Об этом сообщил РИА Новости представитель гидрометцентра Александр Голубев. В столичном регионе в понедельник и вторник объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Температура в Москве-реке достигла отметки в плюс 20 градусов и сравнялась в значениях с водой на южных курортах. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Клименко советует.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Здравствуйте, у микрофона ведущий Денис Воробьев. Мы начинаем авторскую программу председателя Совета фонда развития цифровой экономики Германа Клименко. Герман Сергеевич, мое почтение, добрый вечер.
3: Добрый вечер, слушатели.
2: Ну что ж, Siri поумнела, Герман Сергеевич. Вот,
3: что вы говорите?
2: Да, вшили туда такие искусственный интеллект. Вот буквально сейчас прошла презентация, стала она последней для Тима Кука в роли главы Apple. Тут уже, знаете, журналисты начали писать под заголовки из разряда «Siri убила чат GPT» и прочее. Мы, конечно, у нас сейчас не обзор этой самой презентации Siri, тем более, но многие обратили внимание на то, что теперь эта Siri AI не поддерживает русский язык. Поэтому здесь это вот так вот, такой как будто целенаправленный камень в огород русскоговорящих. Но тем не менее...
3: Это, возможно, вписывается в концепцию того, что Макс удален из App Store. То есть, как бы вот, возможно, нас Apple к нам относился достаточно, по сравнению с Гуглом, нежно. Но было запрещено принимать платежи с карточек. Они формально с ним следовали, но принимали платежи с сотовых телефонов. Мы отказались, и вот, возможно, идет сейчас такая, знаете, гонка вооружения, да, то есть мы, они. Вот, видимо, они сейчас нам доставляют неудобства. Там, кстати, в Siri, по-моему, Gemini, гугловские, то есть...
2: Да, там с Гуглом, да.
3: Да, и там, и в этом контексте, кстати, возможно, что у чата GPT трудности, но не из-за того, что Gemini лучше или хуже, а из-за того, что Gemini забирает рынок. Да? А мы с вами знаем правила. Чем больше рынок, побеждает тот, кто как бы большой. Поэтому то, что Google договорился с Apple, то есть, видимо, у Apple будут какие-то доходы достаточно большие. И, наверное, у нас даже будет судебный процесс. Я ожидаю, что OpenAI подаст в суд на то, что надо равномерно как-то распределять, чтобы там не монополизированная история. Ну, то есть у нас будет такое, знаете, длинное длинная судебная история с искусственным интеллектом. Ну, нормально.
2: Да, окей, тогда поехали дальше. Макс Утшедаев следующее, значит, заявил, Минцифры планирует введение возрастной идентификации. Касается это онлайн-платформ. Ну, честно говоря, в отдельных случаях это действительно есть. И если наблюдать особенно за западной повесткой, тоже это присутствует. Но, на ваш взгляд, вот где как бы здесь не перекрутить вот эту историю? Где сегодня действительно это важно, понимая, что, ну, наверное, отдельные случаи, там, все, что касается там алкоголя, табака и прочего, и так подразумевает вот эту самую возрастную идентификацию?
3: Ну, в основном это история про социальные сети. Это такое наследие, наследуемое деяние Австралии, которая ввела запреты для подростков вхождения в социальные сети. И там подростки, естественно, ты им, конечно, можешь запретить, но половина из них завысила возраст, а вторая половина убежала в Даркнет. И одновременно еще процесс, связанного с Арбалоксом, да, который у нас был заблокирован Роскомнадзором. Они исправились, надо дать должное. Я, правда, не слышал, что Роскомнадзор разблокировал или нет, но они придумали следующую схему, по которой, в общем-то, Шадаев о чем и говорит. Давайте посмотрим, как у них. У них это сделано, там основная проблематика в чем? Международная история. То есть, и когда в рамках одной страны, то у нас вообще нет проблем. Да? То есть вообще нет проблем, у нас все авторизовано, особенно сейчас. Вот если мы говорим про Россию, то вообще все просто. У нас есть контакт, у нас есть при регистрации телефон, почта российская. Вот оно как-то все... Понятно, что речь идет о международной истории. Международная история, значит, у Роблокса следующая. Они говорят, ты сфотографируй лицо свое. Соответственно, они делят на возраста. 9-11, 11-13, там 5 групп возрастов, потому что говорят про детей. Ну, понятно, что, давайте скажем честно, вот когда говорят возрастная идентификация, мы говорим только про детей, мы не говорим про взрослых людей, взрослым мы не переживаем за... Хотя я бы переживал за пожилых, да, то есть если больше 60, то надо, возможно, тоже что-то фильтровать. И дальше, что они сделали в Роблоксе, то, что, в общем-то, в целом, мне кажется, и ВКонтакт надо просить сделать, они говорят о том, чтобы родители могли... Ну, или сами дети выбирать. Ну, например, 9-летние общаются только с 9-летними, да? Ну, или, например, могло бы быть, например, в ВКонтакте, что можно общаться только с учениками этой школы или только с московскими учениками. Ну, то есть, вот любые нарезки, кстати, наши социальные сети могут это сделать. Если бы в Австралии они требовали от социальных сетей не запрета посещения, там, если возраст там меньше 13, например, а, например, договорились бы с сетями и могли бы договориться, я подозреваю, настойчивость надо просто было предъявлять. Собственно говоря, а зачем? Вот вы, кстати, примерно это сказали, ведь, собственно говоря, с чем мы боремся, зачем мы боремся, где мы хотим с этим бороться и что мы хотим в результате, да? Вот на самом деле внятной истории зачем никто не говорит. Есть абстрактные педофилы, проблема существует, но она даже не в педофилии, наверное, больше, а в том, что действительно детям не надо общаться со взрослыми. Есть взрослые, достаточно инфантильные, для которых общение с детьми представляет себе какую-то даже, мы сейчас не говорим сексуальный подтекст, но мне кажется, это вообще не очень нормально. И вообще у родителей должно быть право, вот мы когда в кино ходим, вот я, например, у меня ребенок хочет идти, а там фильм там 16 лет, да, то есть ему меньше. Я на свою ответственность я веду. То есть родитель должен иметь право принимать решение. То есть если он зашел в контакт, не вопрос, но в контакт дай мне, пожалуйста, инструмент, чтобы он общался только со своим поколением. Или только с Москвой, или только со своей школой, или только с набором школ. Это можно сделать, это не является каким-то биномом Ньютона. И вторая часть, на которую я хотел бы тоже обратить внимание, что когда вот мы начинаем говорить об этой всей истории, чем меньше анонимности, тем меньше необходимости какой-то дополнительной авторизации. Потому что в чем проблематика-то основная? Иероблокс, он уже признает это, что он читает все переписки, что он индицирует, если вдруг что-то. То есть там, как бы, знаете, под угрозой закрытия у всех сразу прозывается здравый смысл, да? Ну, так вот. Я уверен, кстати, что если бы Дуров точно понимал, что его могут закрыть, ну, например, да, то есть Америка, бах, и все, да, я думаю, там бы сразу выяснилось, что читать можно, да. То есть Роблокс говорит о том, что помимо возрастной дифференциации штанов, как вы помните, как нас учили, да, вот помимо еще чего-то, он читает переписку и мониторит ее. Искусственный интеллект, естественно, не человек, и мониторит ее на предмет, не переходит ли там грани. Вот, в целом, мне кажется, нам бы тоже надо немножечко, да, то есть если у нас же всегда противостояние, вот я сегодня с китайцами общался по своим делам, да, вот Китай к этому относится очень спокойно, выписать рецепт искусственного интеллекта нормально, да, то есть, ну, то есть, а мы с вами, у нас какие-то этические проблемы, заморочки. Ну, Торблокс первый, кто заявил, бог с ними, с этическими заморочками, мы ради детей, ну, падение в бездну должно начинаться с чего-то хорошего, да, мы ради детей будем читать всю переписочку. И выстроилась вот эта модель. Нужна ли она нам? Тут же вопрос, даже по большому мнению, мне кажется, сперва надо сформулировать, что мы хотим. У нас есть контакт, с которым можно разговаривать, и на нем можно отстроить модель. Дальше понять, хотим ли мы это все распространить на все сервисы, где есть переписка. Ну, у нас во многих сервисах есть форумы, движки, как это будет происходить, да? Вот. И самое главное, нам надо придумать, что вот этот искусственный интеллект по фотографии делает... И мы доверяем этим данным, да. То есть, понятно, там наверняка будут мошенники, но их будет гораздо меньше, чем обычно. Но мы доверяем вот этому решению, что на фотографии там 9-летний ребенок, на фотографии 11-летний ребенок. Надо дать должное. Я думаю, все это вполне себе достижимо, но я представляю себе вот наших депутатов, я, честно говоря, не очень понимаю, как это доверить искусственному интеллекту, потому что Роблокс еще делал вторую историю. Там еще документ показываешь, то есть ты берешь фотографию. Вот знаете, как когда банки прибегали, сейчас вот, кстати... Я недавно получал карточку, сказали, что уже как-то по-другому. Но вот я помню, как я стоял так вот с паспортом, у меня фотографии...
4: Да, было, да.
3: Вот. Так вот, примерно так же это с детьми происходит. И Роблокс утверждает, что он в тот же момент после авторизации уничтожает фотографию, да, уничтожает эти данные. Но тут возникает другая история. Тогда мы не можем вернуться в историю и проверить, да, как это было сделано, мало ли там, как мошенники с этим будут бороться. То есть, на самом деле, вот вокруг этой темы, мне кажется... очень много копий, да, но вот решение крайне простое. Да, давайте сперва разберемся с анонимностью, да, то есть мы же с ней боремся постоянно, и она уменьшается. И там вдруг выяснится, что, возможно, надо сделать тарификацию, нужно сделать разделение по возрастам, но это не настолько, например, серьезная проблема, потому что когда вы будете знать, вот когда было дело с голубым китом, это доведение до самоубийства, это тоже примерно оттуда же все, да, вот. А там же в чем была проблема? Там владелец группы был под VPN из Швейцарии. Возможно, там еще была более длинная цепочка, да? Вот. Ну, вот так. Ну, а что вы регистрируете человека из Швейцарии? А если бы там был IP нормальный российский, ну, быстренько бы нашли сразу же, кстати. И вопросов бы не было. Поэтому здесь корежить что-то дополнительно, мне кажется, было бы правильнее собрать тех, у кого есть коммуникативные среды. Потому что мы все взрослые люди, у нас нет никого здесь, у всех есть дети, мы все в целом разумно все понимаем, да? Но нам же нужно сделать что-то разумное. Если мы скалькируем как Roblox, я вас уверяю, мы тут, да, и потом это же будет еще понятно, кому это. ВКонтакту, Яндексу надо это или не надо. А всем СМИ, у которых есть там комментарии, например, нужно или не нужно, да? Тут есть о чем поговорить, причем так, в бесконечности. Мне вообще показалось, что... Максуд Шадаев, у нас обычно депутаты выступают с такими инициативами, а мне кажется, вот, знаете, когда идет огонь, говорят, лесной, да, нужно прям противовес пустить встречный паль, да, Там же просто у нас накануне была дискуссия с... То есть это просто для него не характерно, эта история. И вообще для исполнителя это не очень характерно, да? То есть, потому что он же исполнитель, ему-то как-то каких-то идей ему еще генерить не надо. Но мне кажется, он просто, так знаете, себя положил на амбразуру дискуссии о запрете, что, как отвечать Apple, да? То есть вот я жду, что у нас депутаты со дня на день начнут предлагать разное. Там вытащить налобное место, у всех граждан отобрать айфоны, ну, за то, что Макса выкинули из App Store, не дождавшись вообще как бы решения, потому что надо хотя бы недельку подождать и выяснить вообще, куда все это думается. Мне кажется, Максут, он так, ну, он грамотный человек, и просто он так загнул встречную историю, что мы с вами это обсуждали, а не там разгоняли тему, а что будет с Максом, что будет
2: А Герман Сергеевич, в таком случае, да, простите, пожалуйста, ради бога, я хочу мысль общую понять, потому что вот очень сложно, знаете, не переступить определенную грань, потому что могут сразу парировать вас, как там, тайные переписки. С другой стороны, ну, действительно, может быть, идентификация просто по паспорту даст возможность избежать там криминальных каких-то историй. А учитывая ваш пример с Роблоксом, так я видел тоже много сообщений, как эти фотографии сами дети подделывают, смотрите, генерируют.
3: Смотрите, да. Они и подделывают, они что-то еще делают. Но мы с вами взрослые люди, да, вот представим себе, что вот нас только двое с вами и страна, да, и нам нужно победить наркоманию. Что бы мы ни придумали, да, но мы с вами понимаем, что мы идеально ее не победим. Ну, что бы мы ни сделали. Правильно же?
2: Конечно.
3: И здесь та же самая история. Вероятность того, что мы каким-то образом сможем победить наших детей нашим старческим заскорузлым умом, да, невысока. Да, то есть, вот. Ну, во-первых, детей, правильно, да? То есть, соответственно, то есть, конечно, будут люди, если они чего-то захотят, они этого добьются, но это резко снизит воронку вот этих вот, будет не 1000 сомнительных граждан, там будет 10, да, там другие методы уже начинаются, да, поэтому мне кажется, что мы чуть-чуть, с одной стороны, переусложняем, вот у вас уже проскочила вот эта история тайной переписки, вот еще раз, китайцы вот сидели, у них вообще нет проблем, нет вопросов подключить искусственный интеллект, чтобы он что-то читал. Ну, это не вопрос дискуссии, на мой взгляд, это вопрос сохранения нации. Да? Извините, пафосно звучит, да? Но если есть железяка, который может прочитать, но если мы не хотим... Во-первых, это технически надо посадить миллионы людей, мы столько генерим текста, что, знаете, легче сдохнуть, да, чем посадить операторов. Да? То есть, хотя в ожидании безработицы, которые нам принесут роботы, да, может быть, можно посадить там пару сотен тысяч человек, читать тот бред, который пишут во ВКонтакте. Но это не надо. Есть искусственный интеллект, который вполне себе качественно может. Вот у китайцев, вот мы когда разговаривали, обсуждали тему мошенников, они, я им долго объяснял, они сказали, вы что, с ума сошли? У них действительно искусственный интеллект слушает, потому что вот все наши скрипты, ну и вы их знаете, да, то есть там у кого-то там кодовые замки, у кого-то там сейчас уже, ну, меняется же схематоз, хотя стали звонить действительно меньше. У них есть мошенники, которые, ну, это мошенник уже живой человек, то есть его же что разоблачать, он действительно позвонил, и если уж он разведет, кто и классический, да, но таких роботных мошенников у них почти нет, то есть они в этом плане как-то доверяют искусственному интеллекту, потому что есть задача, да, чтобы там не доходили, не доделывали, поэтому я даже, знаете, можно сказать, неприятную вещь, вот вы сказали переписку, да, извините, а что может быть, ну, давайте вот честно так скажем, представим себе, что вот переписка детская утекла.
2: Так.
3: Случилось горе. Там есть ядерные секреты, да, там есть секреты каких-нибудь двигателей внутреннего сгорания для там турбин, да, или там есть какие-то новые дроны. Ну, нет, конечно, да. А вот то, что это может практически со 100% вероятностью вычислить и подать сигнал, ну, там же вопрос ложноположительных и ложноотрицательных срабатываний, да, а то, что это действительно может вычислить человека, который ведет себя неправильно, просто неправильно. Там же есть люди хамят. Там есть много разных историй, которых детям, ну, как бы желательно ограждать, да? Вот. Мне кажется, что цена вопроса, ну, и потом, где вы видели в последнее свежее время утечки? Ну, да, они бывают, но не такие, не катастрофические. Поэтому я бы здесь вот этот довод, понимаете, из-за этого довода у нас уже несколько лет, там, как это, помните, да, анекдот немножечко грубоватый, а бабушки падали и падали, да, вот у нас как Сбербанк позвонит, ему уже скоро 10 лет будет, понимаете, представляете, сколько обманутых людей. Но можно было один раз подключить Сбергига-суперчат, и все. Ну, кстати, сейчас, обратите внимание, сейчас вот у меня есть, да, ничего не изменилось законодательно, но если я плачу компания, не буду ее называть сотовой, да, 150 рублей в месяц. Она мне присылает ежедневно уже отчет. Она говорит, вам пытался дозвониться какой-то спамер. Я не знаю, разговаривала она с ним, как она его понимала, да. Но убрали слово «искусственный интеллект», и мы, оказывается, доверяем компании, что она будет чистить... Ну, там она спамер, мегафон, мошенник. Это уже там дело десятое, да, то есть вот. Поэтому здесь мне представляется все-таки, знаете как, всегда есть цена вопроса. Не существует ни одного механизма нового, да, который бы вместе с пользой не переносил вред. Вопрос. Польза больше, вреда меньше, чем сейчас. Точно вреда меньше, чем сейчас. Польза точно больше, чем сейчас. Что нужно делать? Нужно брать и внедрять. Но у нас выходит депутат, выучил прекрасное словосочетание «этика искусственного интеллекта». Мне всегда хочется плеваться. Я искренне... Вот знаете, вот давайте вот я еще раз повторюсь. Я восхищен Маском, да, который, придя в Твиттер, который он купил там у нас замедляемый Твиттер, не знаю, запрещенный, как он, какой он там, не экстремистский, но неважно. Он тут же разогнал департамент этики искусственного интеллекта мгновенно. И обратите внимание, там все стало хорошо. Там у него ГРОК, у него там искусственный интеллект, еще что-то. Поэтому... Мне кажется, вот в истории с детьми и с разговорами, там как бы самая простая история сказать, а давайте мы классифицируем по возрасту, и дальше будет счастье. Но ведь это же не просто классифицировать по возрасту. Нужно сказать, кому, что, как, если уж вы классифицируете. И тогда нужно придумать там ответственность. Да? То есть если вы сказали, что должны быть огнетушители в домах стоять, да, пожарники, соответственно, должна быть ответственность за их отсутствие. Да? То есть, соответственно, нужно понимать, а кому, на каком возрасте. А это же у нас даже на книжках здесь, обратите внимание, вот эти вот возрастные ограничения. Да, да, да. Я иногда такой смотрю и думаю, господи, кто это вообще все сделал? Кто это придумал? Да? Вот. Ну, то есть, в общем, мне кажется, что вся вот эта вот история вокруг вот... Она такая, знаете, поговорить. Она не решает задачи, она забалтывает тем.
2: Ну, да. Слушайте, здесь солидарен, либо действительно на эту историю. Говоря о безопасности детей, действительно, чтобы родители принимали решение. Ограничивать, не ограничивать. Вот вы говорили про кинотеатры и возрастные цензы. А я вот буквально на прошлой неделе, знаете, придя на одну из премьер, там было возрастное ограничение, пришел отец с сыном. Но ребенка не пустили. Вот был настолько...
3: А, по-моему, там, кстати, вот я ходил, и мне как раз сказали... Тут, видите, мы с вами находимся в непонятной истории, но это, видимо, кинотеатры тоже бдят, но, насколько я понимаю, возрастная оценка — это на усмотрение. Если с родителем, то родитель принимает решение. Если без родителя, то его не пустят. Ну, как-то вот так вот. Я вот сейчас, кстати, скажу честно, не знаю. Я вот после эфира я обязательно спрошу либо Гемини, либо Грок, либо Сбергига, Чат, либо Алису... Прав я или не прав?
2: Ну, вот тут либо от случая к случаю индивидуальному, безусловно. Да, в таком случае еще надо будет отдельно к вам обратиться, потому что меня по 15 человек звонят примерно каждый день по 15 вызовов. И это, конечно, ужасно невыносимо и тяжело, в общем-то. Но это лирика. Я предлагаю немного поговорить про ЦОДы,

0: в обработке данных. На ваш взгляд, насколько это реализуемая история и перспективная, что самое главное, учитывая энергию как главный, ну, движущий фактор всей этой темы?
1: Ну, истерика обеспечена тревожными людьми из каких-нибудь организаций, которые занимаются заботой о гражданах, чтобы они сдохли, но правильно, да, то есть если холодно, да, то есть, ну, ни в коем случае нельзя включать атомную энергетику, да, то есть останетесь без электричества, умрите, но зато рисков не будет. Понятно, что атомная энергетика, кстати, как и любая вообще, любая история действительно несет в себе риски. Вот, однако, когда у нас мини-реакторы, это, ну, все, что там грозит, это, ну, Фукусима, например, да, то есть сказать, что там что-то ужасное, нет, ну, да, там вычистили все, там, по крайней мере. Вот, я думаю, что так как у нас прекрасные позиции в мобильных ядерных реакторах, у нас же плавучие есть ядерные реакторы, да, по-моему, их два уже плавают, то путь в мини-атомную энергетику, он очень интересен, да, потому что у дата-центров действительно есть проблема. Помимо того, что надо им дать место, еще нужно где-то запитать.
0: Это и мировая проблема, сразу уточню, Герман Сергеевич.
1: Да, конечно, мировая проблема, и здесь имеет смысл вообще в эту историю лезть именно с целью и с задачей продвигаться на мировой рынок. И от 5 до 20 мегаватт – это как раз средняя там, такая доза на дата-центр. И мне кажется, это прям, я сам сегодня с удовольствием новость прочитал, мне прям очень понравилось. Вот если что-то можем, то, знаете как, это никогда вы меня спрашиваете про отечественные процессора, и я всегда имею бледный вид, да?
0: Вот. А здесь, так, я про них спрашиваю сегодня все равно.
1: Ну, хорошо, я даже не сомневаюсь, понимаете, да, то есть вы, там где-то вам, наверное, Хазин нашептывает, там, типа, подоставая Клименко, да, но в данном случае с ядерными реакторами у меня есть несколько хороших знакомств в этих заведениях. Мне кажется, это очень хорошая фундаментальная история, которой надо просто серьезно заниматься. Да? И здесь, мне кажется, у нас позиция очень хорошая.
0: Угу. Ну, остается только довести до практического применения, безусловно. Ну, тут удачи, успехов. А мы еще обсудим вытекающие из этого, ну, возможно, неприятные последствия для потребителей, для покупателей железа. И вот снова мы возвращаемся к избитой теме подорожания тех или иных комплектующих. Снова отдельные аналитические компании, отдельные эксперты зарубежные говорят о том, что цены могут удвоиться на оперативку уже к концу этого 2026 года. На ваш взгляд, вот насколько эта динамика предсказуема? Вот начнем с этого, не с конкретных там прогнозов, а с предсказуемости динамики цен на железо.
1: Слушайте, я очень хорошо помню декабрь прошлого года. Очень хорошо помню, как все рассказывали, что кошмар, ужас. Я купил себе новый MacBook очень дорогой. Ну, вообще, честно говоря, хотел поменять, но жаба душила. Да? А тут жаба ко мне пришла и сказала, слушай, там память вырастет, надо... То есть, причем я понимал, что цены растут на ожидание того, что где-то когда-то построят такая-то куча дата-центров, там не хватит. То есть мы... цены растут, потому что будущее нарисовано, но... Мы с вами прекрасно помним, как Китай выпустил DeepSeek, да, когда OpenAI рассказывал, что нужны там миллиарды, миллиарды, триллионы и прочее. Китай выпустил решение, которое достаточно дешевое, эффективное и быстро работающее. То есть мы с каждым днем уплотняем искусственный интеллект. Он, конечно, разрастается, да, потому что у него там и видео, и прочее, и прочее. Но давайте честно скажем, и софт-то тоже туда идет. Мне кажется, что... время, которое все уже, все инвесторы уже вложились в оперативную память, да, еще что-то, еще что-то. Мне кажется, что это больше пугалка, ну, может быть, не пугалка, но, знаете, ну, так. А вот доллар может в конце года быть 100. Может ли доллар быть в конце года 100? Ну, честно говоря, наверное, при каких-то обстоятельствах, да. Но общий консенсус там 75-80, да. Угу. Вот так же и здесь.
0: Герман Сергеевич, да, тут позиция понятна, я благодарю вас за нее. Прервемся на новости, продолжим. Друзья, оставайтесь с нами.
2: Клименко советует.

Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.

0: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
1: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
0: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
1: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
0: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
1: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
1: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Внесение резолюции США по Ирану на Совете МАГАТЭ будет означать курс на эскалацию. Об этом заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его словам, на текущий Совет американская сторона уже составила проект резолюции. Ульянов назвал документ позорным, так как Штаты пытаются переложить ответственность с агрессора на жертву и предъявляют Тегерану целый ряд требований. По его словам, на фоне возобновившихся обменов ударами между Израилем и Ираном класть на стол такие документы нелепо. Тегеран не преследует цель нормализовать отношения с США. Переговорный процесс нужен лишь для прекращения конфликта. Об этом заявил председатель парламента Ирана Мухаммад Багер Галибаф. Он также заявил, что Исламская Республика превратит морскую блокаду США в еще одно поражение Вашингтона. Галибаф, являющийся главой группы переговорщиков Ирана в диалоге с США, прокомментировал обмен ударами с Израилем, заявив о том, что военные операции не мешают дипломатии, как и дипломатия не мешает военным операциям. При этом иранский политик отметил, что Тегеран не боится прекращения переговоров. Почти 400 миллионов рублей направят на поддержку аграриям ДНР, которые пострадали от засухи в прошлом году. Об этом сообщил РИА Новости зампред правительства республики Артем Крамаренко. Он подчеркнул, что принятое правительством решение находится на контроле у главы республики Дениса Пушилина. Президент Сербии Александр Вучич сообщил об открытии совместной фабрики роботов Skyner через месяц. Глава сербского государства рассказал в конце мая в ходе визита в Пекин, что ожидает в июле первых произведенных совместно с Китаем на сербской территории гуманоидных роботов. Фабрика находится в 70 километрах от Белграда. Производить будут роботов для разных целей, в том числе многофункциональных роботов-собак. Фан-зона для болельщиков к чемпионату мира по футболу в центре Вашингтона пока остается не готова к приему гостей, несмотря на то, что первое мероприятие на ней запланировано уже через 4 дня. В этом убедился корреспондент РИА Новости. На Национальной аллее в центре Вашингтона будет создана бесплатная фан-зона, которая станет местом сбора семей, фанатов и гостей. При этом, согласно расписанию работы площадки, первое мероприятие на ней запланировано уже днем в четверг, когда в Мехико пройдет матч открытия между командами Мексики и ЮАР. В последнее время скандалов, связанных с чемпионатом мира по футболу, становится все больше. Ранее стало известно, что арбитру из Сомали, включенному в список судей чемпионата мира, отказали во въезде в США. Республика входит в число стран, в отношении граждан которых действуют ограничения на получение американской визы. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Клименко советует.
5: Вы слушаете радио «Спутник». Кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции, здравствуйте. Напоминаю, микрофон и ведущий Денис Воробьев. Это вторая половина авторской программы председателя Совета фонда развития цифровой экономики Германа Клименко. Герман Сергеевич, продолжаем. Ой, тема, в которой надо, значит, следить за руками. Значит, бельгийский суд арестовал активы Гугла, Google Belgium, на 115 миллионов евро. Это примерно 10 миллиардов рублей. Что примечательно, российская дочка Гугла пытается взыскать с, получается, материнской структуры американской корпорации дивиденды. И получается, да, они были выведены из Гугла как раз до начала процедуры банкротства. И, честно говоря, можно вот как-то разложить по полочкам, что это за процесс, учитывая, что он, если не ошибаюсь, уже какое-то длительное время достаточно длится, и в чем суть, Герман Сергеевич? Объясните, пожалуйста.
6: Ну, во-первых, там много процессов. Мы помним, что Google у нас оштрафована на какую-то запредельную сумму. Я не знаю, остановили ее или не остановили, но если ее не остановили, а это давно уже не напоминали, то там уже не квадриллионы, а там какие-то...
5: труднопроизносимые, да, как минимум, да.
6: Да. Вот, соответственно, дочка наша российская пользуется международным правом и подает в суды в разные страны. Там же банкротится она безотносительно всех вот этих квадриллионов, да, там были какие-то другие штрафы. И да, до начала банкротства Google хорошо зарабатывал в России. И несмотря на то, что он говорил, он здесь ни при чем, дивиденд он отправлял, естественно, в головную компанию. Дивиденды, какие-то доходы, еще что-то. Там помимо вот этой суммы есть, оспаривается еще и другая сумма. Там для разной страны разные истории. Да? И мы таким образом просим Google. Ну, я не уверен, что Google погасит квадриллионы. Да? То есть там как бы в этом плане-то особого плана никакого нет. И мы, собственно говоря, от Google объективности ради тоже не особо ожидаем. Да? То есть, как я понимаю, мы больше ожидаем некоторого сотрудничества. И таким образом мы беспокоим Google юридически, да, то есть в целом, кстати, как нам всегда и говорили, ну, идите в суды, да, то есть когда в свое время, когда я был советником, и там возникали вопросы к Google, по поводу, там был налог на, был НДС на Google, он так назывался образно, НДС на Google, я когда спрашивал, говорю, ребята, вы, ну, чего с нами разговариваете, вы подадите в суд, выиграете, и мы там будем уже решать, будем платить, не будем платить. Приняли закон, они платили. Да? То есть в целом они сами сторонники того, что если есть какие-то претензии, подавайте в суды. Поэтому компания, которая банкротится, да, у которой есть свои долги, у которой есть свои обязательства, там есть руководитель ООО Google, временно как-нибудь исполняющий, который занимается как раз сбором всех активов. Да? У него есть задолженности какие-то. Есть зарубежная компания, в которую выводили деньги. Дальше есть процедура соответствующая. Когда выводили? Обычно, если это за полгода до банкротства, то предполагается, что это как-то злонамеренно, да, чтобы не рассчитываться с должниками, видя к тому моменту, было или не было. Там целая такая, знаете, индустрия достаточно большая, банкротств и ликвидации компании с долгами. Я думаю, что в данном случае по-юридически, по нашему законодательству, там все равно подается в наш суд, потом поехали дальше. Да? Вот если с квадриллионами не очень понятная история, то вот здесь есть законодательство, которое предусматривает, тут, конечно, надо больше с юристом поговорить, но вот насколько я помню, который предусматривает, что если за какое-то время до банкротства вводились деньги, их надо попросить вернуть, потому что по нашему законодательству это незаконно умыкнутые деньги у тех, кому надо потом поделить с компанией. А право работает там, иски принимают, адвокат там есть, который, на самом деле, неплохо разговаривает, я его почитал, который на нашей стороне представляет наши интересы. Им, как я понимаю, там все равно. Россия, Google, они одинаково смеются, как я понимаю, над нами все. Вот. Но, тем не менее, да, и это, кстати, не первый случай. Уже было несколько случаев, когда в ряде стран по искам нашего Google нанимались юридические компании, и там предъявлялись какие-то иски. К сожалению, предыдущие истории закончились тем, что решением судов блокировки были отменены. Я не уверен, что нам в этом случае тоже дадут денег, но здесь, как бы, как я понимаю, особо на деньги никто сильно не рассчитывает. Есть процедура предъявления претензий, она предъявляется на основании нашего действующего законодательства. Там может быть все что угодно. Там они могут сказать, что мы не можем платить, потому что в Сатурне, там, в окне Сатурна, там, не знаю, где там у нас, в доме Сатурна какая-нибудь Меркурий, да, то есть, вот, или что-то еще придумать. Вот. Но в целом это классическая юридическая травля, называется гринмейл, в обычной жизни. Да? То есть мы хотим что-то получить. Это так мелкие акционеры, когда хотят, чтобы им дивидендов побольше платили, терроризируют крупных акционеров, подавая в суд на компанию постоянно, дергая отсюда сюда, требуя документы, объяснения. Вот, поэтому я думаю, что здесь, скорее всего, суд соберется, примут решение, найдут повод, почему откажут, но эта процедура будет дальше продолжаться. Это такой, знаете, разговор между двумя компаниями, между российской и американской. Даже я даже проще скажу, разговор между нашим Роскомнадзором и их компаниями. То есть Роскомнадзор что-то хочет, ну там он хочет удалить сервисы VPN. Кстати, мы помним, что компания Apple, кстати, очень спокойно убирала сервисы VPN, которые Роскомнадзор не устраивали. А Google тут ведет себя по-разному, надо дать должное. Вот, возможно, такой диалог, и он будет продолжаться.
5: Ну, то есть, и главное в этом случае не закрываться, да, от всех этих судебных разбирательств и процессов, ну, учитывая как раз...
6: Ну, надо участвовать здесь, ну, мы, да. И наше присутствие, оно определяется. Там другой вопрос, что не все юридические фирмы за это берутся. Там, на самом деле, очень любопытно, честно, вот если покопаться, это, наверное, для какого-то эфира надо юридического еще позвать хотя бы парочку юристов, но я подписан там на канал, один любопытный, в Телеграме, в Максимум пока нет. Вот, как раз про право, про искусственный интеллект и про то, как там все это происходит. Там как раз вот иногда такие вот истории встречаются.
5: Говоря о VPN-ах, они тоже завязаны вокруг ЦОДов, которые мы с вами уже ранее обсуждали?
6: Где-то же они должны находиться, они же не в космосе. Когда Маск космос запустит, возможно, они там будут. Но пока все-таки это на Земле, на грешной, в стойках, стоят в разных дата-центрах, да.
5: А вот, извините, может, вопрос такой дилетантский, а есть какая-то разница между понятием сервер и ЦОД или дата-центр?
6: Сервер, ЦОД — это домик,
5: так.
6: А сервер, их много в домике.
5: А.
6: Там, в домике их может быть там 1000, да, может 10 000. А в зависимости от ЦОДов. Там ЦОДы бывают очень большие, да, то есть вот. То есть ЦОД — центр обработки данных. Это просто большой домик. Что на этой территории заведено электричество, стоит там 100 стоек, каждой стойке там по 50, вот вам, пожалуйста, там 5000 серверов.
5: Соответственно, если ЦОД накрыть, то это, я так и подвожусь к теме.
6: Много, много. Это неприятно. Более того, кстати, зарубежные ЦОДы очень большие. Десятки тысяч серверов. Десятки тысяч серверов, да, может и сотни. То есть это огромная, огромная, огромная площадка с заведенным электричеством, с охлаждением, ну и так далее.
5: Мне еще параллельно сразу вспоминается история с кабелем, который где-то там на Ближнем Востоке был тоже предметом. Может быть, похлеще Армуза, да, я так полагаю, учитывая, что сервера Амазона на этом держатся и прочих компаний. Ну, вообще, в целом говоря, об инфраструктуре и ее не то что уязвимости, а важности.
6: Вы знаете, крупняк содержит не один сервер, а два дубликат. Да? То есть, и, как правило, они разведены по дата-центрам. То есть, в случае чего, то есть, вот у, по-моему, нашего Яндекса под парами стоит, там тоже стоят ЦОДы, которые просто переключаются в зависимости от какой-то истории в рамках тренировки. Но если один сломается, да, то есть по каким-то причинам, там, чтобы ЦОД сломался, это, конечно, надо постараться. Но бывает, да, то есть, вот, и мы примерно, я понимаю, к чему идет. Бывает, когда просто по техническим причинам отключается электричество, тут же обычно включается второй, да, то есть, но это крупные компании могут себе позволить, международные, крупные, богатые. Ну, потому что содержать второй, знаете, как на холостом ходу, это как с двумя машинами ездить. Вы покупаете не одну машину, две, в гараже она у вас стоит, вы о ней заботитесь, периодически ее включаете. Аналогия, кстати, полная, да? Вот. Ну, еще раз, это дорого.
5: Ну, поэтому не зря обсуждали ядерные разработки и возможности, да, всячески вот эту технологию прокачивать. Потому что вот я с вашим тезисом здесь вот максимально согласен. Когда есть что развивать, значит, надо развивать и выходить на зарубежные рынки.
6: Причем, вкладывая все усилия, потому что там четко понятно, что делать. Да? То есть вот с процессорами здесь много вопросов. Я для корректности это говорю. Так-то у меня вопросов нет по этой части, да? Ну, давайте скажем, много вопросов. А вот, допустим, мобильная ядерная энергетика, мне кажется, это прям вот must-have полный. То есть и у нас здесь есть компетенция. Я бы даже сказал, знаете, как это называется, некопируемое конкурентное преимущество, да? То есть вот, это тоже важная история.
5: Но в то же время, Герман Сергеевич, знаете, как сложно здраво оценивать отдельные инициативы и предложения по разработке нашего оборудования, завязанного вокруг импортозамещения этих самых чипов, о которых мы с вами говорим. Вот, в частности, два проекта запустил Минпромторг. И читая там, значит, материал поглубже у коллег, формулировка такая: установки должны заменить системы США, Франции, Нидерландов. Ну, как-то, знаете, я скептик в этом вопросе, опять же, наслушавшись вас. Но как вы считаете, нужно ли...
6: Прям даже вот чувствуете, вот это вот, зачем вы добавляете? Это, знаете, на меня так навешиваются все грехи. А, это Клименко наговорил, да?
5: Не, ну здесь вы неизменны, согласитесь, вот в этой позиции, сколько мы с вами...
6: Вы не поверите, я всегда спрашиваю, можно ли об этом говорить. Когда нельзя будет, я сразу замолчу. Вот. Правда, в истории останется, но что поделаешь. Смотрите, там какая история. Если бы за там, 2 миллиарда выделено рублей, да, и в одном случае одна технология 500 миллионов, в другой 1,5 миллиарда, по-моему, или плюс-минус что-то такое. Если бы за 500 миллионов рублей это можно было сделать, мы бы уже давно все сделали. Давайте вот так скажем, да. А в Китае выделяют вот те же цифры, но они в миллиардах звучат. Не в долларах, точнее, звучат не в рублях, в долларах. Да? То есть и не единицы долларов, а десятки миллиардов долларов выделяются. И по-прежнему Китай беспокоит то, что он отстает. Да? То есть, условно говоря, Китай не может построить. То есть у него позиция гораздо лучше, чем наша. Да? То есть у него есть... Он умеет делать средние сервера. То есть хорошо, хорошие сервера умеет делать средние. Но когда дело касается супермощных историй, да, то есть у Китая там своих проблем хватает. И он пока не может догнать. Он отстает на 2-3 года. По нынешним временам 2-3 года – это очень-очень-очень много. Поэтому я не знаю, что можно сделать за 2 миллиарда рублей. Давайте так скажем корректно. Можно отчитаться. Вот просто взять и отчитаться. У нас делались уже платы для искусственного интеллекта. Это аналог NVIDIA. Не знаю, слышали вы или нет. Колоссальные успехи. Когда я спросил, мне когда показывали, я говорю, во сколько раз дороже, во сколько раз медленнее. Мне говорят, о, Герман Сергеевич, вы понимаете суть дела, да? Не все чиновники это понимают. Еще раз, я не понимаю, что можно сделать за 2 миллиарда рублей. Вот просто не понимаю, да? То есть, если, давайте так скажем, если речь идет о чипах для тройника или для аккумулятора, ну, собственно говоря, там и нет проблемы. Купите оборудование и делайте, да, то есть это даже разрабатывать, мне кажется, не надо, да. Но делать из этого новостную повестку странно, потому что возникают вопросики, да. То есть, еще раз повторюсь, если бы все вопросы решались за 2 миллиарда рублей, ну, согласитесь, мы бы с вами скинулись по 1000, страной бы скинулись, да, то есть уже давно бы, потому что, ну, еще раз, 2 миллиарда рублей это не является какой-то сверхзадачей, у нас там самолеты столько стоят, да, то есть, ну, давайте выделим немножко денег. Я так думаю, что на импортозамещение процессоров и на импортозамещение вышек 5G, а мы с вами это много слышали за последнее время, потрачено столько денег, что там никакие 2 миллиарда даже рядом не стояли. То есть, поэтому я к этому отношусь, ну, давайте так скажем, ну, Минпром захотел попиариться, ну, попиарился.
5: Ну, когда мы говорим о выделении вот подобных сумм, это же, наверное, зависит от предложения, от тех, кто с чем приходит и озвучивает сразу необходимый ценник, да, чтобы достичь вот этой конечной цели. Ну, вот, наверное, все начинается именно оттуда, от человека предлагающего, а не в конечном. Ну, как Минпромторг здесь выступает таким промежуточным звеном. Ну, это, на мой взгляд, исключительно.
6: Ну, ему надо распределить деньги, ему надо отчитаться выше, что они работают на этой истории, да, то есть у нас же, мы помним, промо, конечно, надо, ситуация неприятная, ему надо и самолетов наделать какое-то бесконечное количество, выпускается несколько штук в год, а нужно 700, у него проблемы со спутниками, которых там надо 300, 400, 500, пока летает 16, и это, кстати, надо признать, хорошо, потому что там явно это не наши сборки, явно мы договорились с китайцами, например, да. То есть у него там везде автомобили, да, то есть вот у меня китайцы, которые сегодня приехали, вам понравится, да, то есть я спросил, а куда вы завтра едете, да, то есть они говорят, на завод «Москвич». И тут я просто, знаете, вот как я представился китайцы, которые будут ходить по заводу «Москвич», а, ну, мы про импортозамещение же говорим, и как им будут радостно рассказывать, посмотрите, как у нас отечественный автомобиль, они будут очень удивлены, мы с вами знаем это прекрасно, да, то есть, точнее, они, так я понимаю, курсе всех этих историй, да, вот, но в целом, то есть, тоже оригинально. Поэтому мне кажется, что, давайте вот, если мы закольцуем чуть тему, Я не знаю, зачем Минпромторг это делает. У меня нет ни одного ответа, в том смысле, насколько это, то есть, где там есть разум, да, то есть, вот вообще мне хотелось бы, чтобы под каждую такую историю был какой-нибудь текст, который хотя бы нам с вами объяснял, зачем. Может быть, это зачем-то надо. Ну, например, поставить в МФТИ маленький заводик, купить заводик по производству чипов где-нибудь там старый в Японии, да, переэволюционировать, привезти, и пусть они там штампуют чипы для тестов. Нормальная история. Но еще раз повторюсь, это для нас с вами эти деньги большие, для чипов, которые хоть сколь-нибудь значат у нас историю, там, для дронов, для еще чего-то, это, конечно, копейки. То есть это ни о чем.
5: Ну да. Зато я просто сроки озвучу. Вот у первого проекта с бюджетом почти, да, там, сколько, 463 миллиона рублей, срок завершения июнь 29 года, а проект за 1,5 миллиарда рублей, название которому «Цитадель», на завершение работ к октябрю 2030-го. Ну так, просто...
6: Классика жанра, либо шаг сдохнет, либо и шаг сдохнет. Да, извините, пожалуйста.
5: Да, да, отметили. Что ж, в таком случае еще одна тема, которую мы с вами периодически обсуждаем, потому что она внедряется и, можно, наверное, будет скоро сказать повсеместно, это биометрия. В данном случае хотят, хотят Минцифры распространить это на средства индивидуальной мобильности. Ну, в частности, акценты делают на самокаты. На ваш взгляд, это реализуемая история? Но вот условно, технология уже устоялась у самых крупных игроков. Вот есть приложения, есть QR-коды, да, там каждый год, может быть, технически что-то добавляют, крутят, вертят, но вкладывая еще и внушительную сумму на биометрию. Вот, а сами компании готовы на такой шаг пойти? Как вы считаете?
6: Понимаете, проблема, вот опять же, нам не договаривают, да, а так в целом-то проблема вы ее регулярно видите, когда мимо вас проезжает самокат. Ну, конечно, двух человек оттуда снять невозможно, это не про регистрацию, а вот то, что детишки берут карточки там у старших братьев, да, там еще что-то делают, да, то есть биометрия — это все-таки лицо. И мы сейчас вспоминаем с вами историю с Роблоксом, да, который по лицу в целом возраст определяет, да, вот это каким-то образом будет фильтровать катающихся детей, да, то есть чтобы туда детишки все-таки не сильно залезали.
5: Но...
6: Детишкам это не понравится, но мы же с вами про безопасность. Все-таки, ну, как-то все-таки самокаты катаются неплохо, надо отдать должное, и не очень приятно. Я вот когда выхожу на Кутузовский проспект, у меня офис, мимо так, знаете, так шу-шу-шу, я так думаю, нифига себе, когда въездят. Вот. А я к чему, что в целом, мне кажется, вот, то есть к самой биометрии вообще претензий нет, как метод, способ платежа, мы там платим улыбкой. Я наблюдаю, реально люди начинают платить улыбкой. Ну, наверное, их прикалывает эта история. Я смотрю, ну, улыбаются. Это полезно, кстати, улыбаться. Вот. В терминал смотрят, улыбаются. Да? То есть, вот. А при этом каких-то особых рисков финансовых биометрия не несет именно в самокатах, потому что это не там ипотека, да, а это покататься. Да? То есть это просто контроль того, кто за рулем, и насколько он соответствует, мальчик, девочка, да, ну, то есть какие-то простые вещи, которые хотя бы, они не решат всех проблем, потому что там хватает, если мы туда с вами окунемся, и у сотрудников правоохранительных органов много вопросов, и, кстати, у компаний много вопросов, да, и так далее, и тому подобное, но мы с вами понимаем, что наш народ неудержим, хочу покататься, да, то есть поэтому мама, мама, мама, мама, дай мне карточку, или дай мне, закажи мне там, ну, короче, вот какая-то история. Поэтому биометрия здесь мне представляется весьма современной, то есть способом решения, точнее, не всех проблем, но сокращения каких-то основных.
5: А я так полагаю, технически это реализуемо тоже через приложение просто, или под это надо отдельно какую-то инфраструктуру
6: создать? Через приложение можно сам строить. Сейчас камера стоит копейки. Это не является какой-то... Я понимаю, вы заботитесь о живопырках, которые сдают нам в аренду. Вы, кстати, посмотрите ценники-то, между прочим. Ценники на самокаты почти как на каршеринг, извините, пожалуйста. А каршеринг — это все-таки автомобиль, да? На 4 человек, да, а самокат — это все-таки самокат. У них, правда, естественно, расходников много там, да, то есть вот понятно откуда. Но, тем не менее, можно хоть в самокат вставить, хоть в приложение. Я думаю, что правильнее вставить в самокат, то есть, потому что это, ну, как бы, оно приложение, оно не сильно решит проблему, да, то есть, ну, дал и поехал, да, то есть, вот.
5: Я просто не защищаю, а пытаюсь с разных сторон вот эту всю историю рассмотреть. И интерес бизнеса тоже, знаете, когда что-то вводят, особенно если в уже устоявшийся конвейер надо что-то внедрить.
6: Согласен.
5: маркировочку, да. какую-нибудь наклеечку. Представляете, сколько это сразу возгласов встречает?
6: Я с вами согласен. Да, но тут как бы мне... Тут я ближе на стороне Минцифры. Мне представляется, эта идея не самая плохая. Причем я думаю, что Минцифра само ничего не делает. Сложно себе представить, я к ним отношусь хорошо, но это все-таки чиновник. Вот он сидит, сходил на обед, прекрасный там, где они сейчас в Минцифре все сидят, сходил на обед, и он говорит, а что бы нам в самокатах не поставить биометрию? Да? То есть, конечно же, нет. Он обычный чиновник, который сидит на своем рабочем месте, к нему поступает какая-то инициатива, возможно же, кстати, от самих вот этих самокатчиков, да? Потому что их же за все это, им тоже это же все приходится. Когда детишки катаются, они потом эти самокаты разбирают неизвестно откуда, да? Поэтому, мне кажется, здесь, ну да, идея, ну и вообще биометрию, мне кажется, внедрение биометрии не так плохо, как кажется. Да? То есть вот нам же рассказывают все время, что это, ну, пишут, по крайней мере. Я-то говорю, что это хорошо, но есть те, кто фанатично утверждает, что это то уж точно сатанизм. Знаете, вот ИНН, сперва, помните, когда ИНН вводили, там было много страстей кипело, да? Потом СНИЛС много страстей кипело, именно по причине сатанизма, метка дьявола, да? Ну как-то смирились, да? Вот. Но сейчас вот есть те, кто биометрия, но я могу сказать, что биометрия точно гораздо интереснее, чем другие способы авторизации. И оно дает дополнительное понимание процессов и фильтрация людей, особенно на автомобилях, на каршерингах. Я думаю, следующий после самокатов будет каршеринг.
5: А я напомню слушателям, Верховный суд признал международное движение сатанизма экстремистским, запретил его деятельность на территории РФ.
6: А я не про это движение, но согласен, хорошо.
5: Юрий Сергеевич, ну еще такой вопрос заключительный по теме. На ваш взгляд, вот куда биометрия действительно была бы необходима? Вот настолько к месту, что да, где вот совсем уже лень условно-бумажный паспорт с собой носить?
6: Ну, в больничках однозначно, да. Там, во-первых, нету бумажек, откровенно говоря, масса людей, да. А истории, где, извините, пожалуйста, перепутали, отрезали не ту ножку или не того прооперировали, хватает. И у нас, и на Западе. И там дополнительный контроль, что у тебя на операционном столе лежит Петров, это всегда, извините, пожалуйста, если есть слушатели Петрова, не вас конкретно имею в виду. Вот. Там это прям реально возможно, да. То есть, ну, и вообще, давайте рассматривать биометрию. Там, где биометрия, это более, на самом деле, это более надежная система определения, чем там паспорт, посмотрите, можно подделать фотографию, кстати, да. А биометрия вещь такая, да, то есть она, ее не украсть, а говорят, украдешь. Я все время говорю, покажите. Это мне же интересно, это же точечки какие-то. Поэтому там, где безопасность, там, где социалка, потому что она болезненная социалка, да, там, конечно, это нужно, мне кажется, в первую очередь. Но опять же, это надо внедрять аккуратно, потому что все-таки слово «социалку» употребил, все-таки давайте скажем сразу, весь интернет наш в основном развивается и подтормаживает из-за социальных проблем, из-за нашей неаккуратности, ну, например, пример Макса, пожалуйста, да, то есть неудачная пиар-компания и репутация испорчена, да, то есть хотя в целом, казалось бы, ничего не должно было предвещать.
5: А вот единственное, знаете, сразу уточню, вот биометрия и там медицинская тайна, это вещи, которые тоже вполне себе максимально здесь безопасно зашифрованы.
6: Они же как-то все обеспечиваются, да, то есть да. И знаете, всегда, когда что-то говоришь, говорят, а вот там, я говорю, подождите, коллеги, давайте мы скоро нарисуем путь, да, а потом уже на нем будем смотреть. Да, есть медицинская тайна, да, есть персональные данные. Но это же не повод не делать, правильно, да? То есть, да, возможно, там потребуются какие-то дополнительные затраты, там шифрация трафика, еще что-то. Но, во-первых, это сейчас не супер деньги, в том смысле, что это не точно. То есть клиника не разорится из-за того, что она там купит лицензированное программное обеспечение, которое, по сути, это просто шифрация трафика, да? Вот. А поэтому здесь вот эти все административные истории можно оставить. Да, там есть свои какие-то заморочки, но вот прям сказать, что это вот прям камень преткновения, там другие истории. Там действительно больше эта история, вот мне все врачи говорят, когда пациент ложится в палату, видит камеру, он начинает там нервничать. Это ради его же здоровья.
5: Ну, с одной стороны, да, но это тоже привычки требует. Спасибо вам огромнейшее за этот эфир. Герман Сергеевич, Герман Клименко был в эфире «Радио Спутник», председатель сайта Фонда развития цифровой экономики. До свидания.
1: Клименко советует.

0: правила движения и эксплуатации беспилотных автомобилей. Контекст. Ответственность за ЧП с автоматизированными транспортными средствами будет разделена между владельцами, производителями, операторами и водителями. Но первоначальное возмещение ущерба будет возложено на владельцев. Потом они смогут потребовать компенсации от предприятий-изготовителей, если инцидент произошел по причине конструктивных недоработок или брака. Об этом говорится в новой редакции законопроекта о беспилотных автомобилях. Он должен вступить в силу в 2027 году. Запреты и ограничения для такого рода транспорта на федеральных трассах будет устанавливать правительство. На региональных или межмуниципальных – региональные власти, а на частных – их владельцы. Оператор колесного беспилотника будет обязан без промедлений выполнять требования МВД и других структур о приостановке или ограничении его эксплуатации. В Москве масштабный переход на беспилотное управление в городском транспорте произойдет через 10-15 лет в случае достижения 100% уровня безопасности. Разработчики этого вида технических средств в качестве одного из их преимуществ отмечают большую экономию на зарплатах. По прогнозам, уже к 2050 году в России половина наземного транспорта не будет иметь водителей.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Волгограде 22.00, в Перми полночь, в студии Мария Романова. Здравствуйте, в этом выпуске. Три мирных жителя пострадали в Белгородской области при атаке беспилотников. 5 поездов из Крыма отправятся не по расписанию. В Бангкоке открылась выставка о природе России. Далее подробности. Три мирных жителя получили ранения из-за атак украинских беспилотников в Белгородской области, сообщает региональный оперштаб. В поселке Борисовка дрон ударил по коммерческому объекту. Двое пострадавших доставили в областную клиническую больницу. У женщины диагностировали осколочное ранение руки, у мужчины – акубару травму. После оказания помощи они отпущены на амбулаторное лечение. В селе Глотово при детонации дрона женщина получила множественное осколочное ранение. Она доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Отказ МАГАТЭ называть виновных в атаках на Запорожской АЭС поощряет новые удары. Об этом сообщил журналистам Постпред России при международных организациях Вене Михаил Ульянов. По его словам, агентство всячески уходит от того, чтобы назвать виновную сторону. 5 июня украинские войска грубо нарушили режим тишины на Запорожской АЭС, согласованной МАГАТЭ для ремонта основной линии внешнего электроснабжения атомной станции. В частности, беспилотник сбросил боеприпас по сотрудникам группы разминирования Минобороны России. В тот же день была временно отключена и резервная линия, из-за чего станции пришлось перейти на работу дизель-генераторов. 5 поездов из Крыма отправятся не по расписанию из-за остановки движения составов, сообщает компания Grand Service Express. Изменения касаются поездов, которые должны отправиться 8 июня вечером, а также в ночь на 9 июня. Уточняется, что для пассажиров некоторых рейсов организована перевозка автобусами. Ситуацию на местах отправления координируют сотрудники. Почти 400 миллионов рублей направят на поддержку пострадавших от засухи хозяйств в Донецкой Народной Республике, сообщил РИА Новости зампред правительства республики Артем Крамаренко. Засуха прошлого года принесла значительный ущерб местным аграриям. На очередном заседании правительства было принято решение компенсировать ущерб. По словам Крамаренко, вопрос находится на контроле у главы республики Дениса Пушилина. Расходы бюджета России на реализацию нацпроектов на 1 июня исполнены почти на 35% от годового плана, сообщается на сайте Минфина. Лидерами по расходованию средств на 1 июня стали нацпроекты международной кооперации и экспорт, беспилотные авиационные системы, промышленное обеспечение транспортной мобильности и развитие космической деятельности. Они исполнены почти на 50%. Далее следуют нацпроекты «Семья» и «Молодежь и дети». Они выполнены на 40%. Общая сумма расходования средств составила почти 2 миллиарда 250 миллионов рублей. Фотовыставка финалистов конкурса Русского географического сообщества «Самая красивая страна» открылась в понедельник в столице Таиланда, Бангкоке, передает корреспондент РИА Новости. Она проходит на новой арт-площадке известного бангкокского торгового центра Central World. По словам посла России в Таиланде Евгения Томихина, выставка предлагает посетителям уникальную возможность открыть для себя необычайное природное богатство России. Пока это все. Пока это все новости к данной минуте. Следующий выпуск уже через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Мировая политика с Генри Сардаряном.
2: Доктор политических наук, декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян.
3: И Алеша Тимофеев, у которого день рождения был. Леху с Нюхой.
2: Спасибо, Леха, дорогие.
3: Леха, будь счастлив, здоров.
2: Да, постараюсь. Так, ну, кончилось.
3: Ну, все.
2: Да,
3: ну, я поехал.
2: Спасибо,
3: тогда,
2: да. Значит, Иран объявил о завершении операции против Израиля. Одна из самых, так сказать, молниеносных операций специальных военных была проведена вчера Ираном. Шарахнул. Говорят, дом иноагента Макаревича пострадал.
3: Не может этого быть.
2: Да. Значит, в результате этого удара. Ну, не сильно, там что-то стекла
3: поубивали. Он такой вышел и вот, новый поворот.
2: Пара-пара. Да. Или песню про марионеток спел еще. Или что-то. Ну, неважно, короче говоря. Ну, все, Иран объявил о завершении операции против Израиля.
4: Так.
2: Однако заявили, что в случае возобновления израильских ударов по Ливану, в Тегеране сказали, значит, ответ будет значительно более жестким и сокрушительным. Вот опять мы возвращаемся к этому тезису, который я тоже там часто повторяю. Последний удар, ну, в смысле, вот предпоследний уже, Ирана по Израилю был нанесен в марте.
4: Угу.
2: Значит, это после того, как Израиль взял на себя ответственность за устранение Хаменеи. Мы помним, что, так сказать, вроде бы как Израиль убивал руководство, а США бомбили инфраструктуру.
4: Так.
2: Ну и все. Ну и все. Вот опять отомстили по-быстрому, и все, как бы, все ничего.
3: Ну, это я думаю, что в более сложной системной такой связке американцы, с одной стороны, понимают, что, по крайней мере, сейчас, здесь и сейчас наносить дальнейшие удары по Ирану не то чтобы бессмысленно с военной, с политической точки зрения, это конкретно для Трампа создает вполне конкретные проблемы внутри государства, да, и они не заинтересованы в том, чтобы сейчас была острая фаза конфликта, они были вынуждены тратить силы, средства, ресурсы, а, соответственно, политический капитал на эти вещи. И пытаются о чем-то как-то договориться с Ираном, чтобы представить это на внутренней арене в качестве большой победы. Неважно, так это или нет, главное, что будет материал, который можно так представить. Судя по и публичным заявлениям, и в особенности сливам в прессу, этим очень сильно недовольны коллеги американцев в регионе, израильтяне, которые не хотят, чтобы американцы договаривались с Ираном, уже неоднократно выражали свое фи в связи с этим. Более того, вчера вышла публикация, в которой говорится о том, что в США подняли уровень контрразведывательной опасности в связи с деятельностью Израиля на самый высокий уровень.
2: Да.
3: И все, говорит, предполагали, я до этого читал материал, что израильтяне как бы стабильно так делают, то есть приедут обмениваться опытом, мы там, а вот вам подарок, посмотрите, какая красивая фигурка, а в фигурке то прослушивающее устройство, то камера, и американцы к этому так с юмором относились, что партнеры не партнеры, а все равно все хотят прослушивать. А сейчас это дошло до каких-то страшных вообще объемов, и спалили американцы, что у их военнослужащих, которые находятся на территории Израиля, у них установлено шпионское программное обеспечение, и главная задача израильтян, как утверждается, узнать, каковы планы Трампа. И как можно сорвать конфликт. Трамп очень раздражительно видно это, он прям на него, на его эго больше всего влияет, если кто-то говорит, что он на поводу у Биби Нетаньяху. Если вот хочет его вывести из себя, это вот, знаешь, по физиогномике видно. Он все переносит нормально. Ему говорят, а что вы там в Иране уничтожили-то? На это ему по барабану. Ему говорят, что иранцы там вам такой-то урон нанесли. Абсолютно без разницы. Вот как только ему говорят, что вами помыкает Нетаньяху, он три цвета меняет за это время, потому что он эгоцентрик. Вот это он не может он этого допустить. И он уже несколько раз жестко сказал, что все решаю я, а он тут ничего не решает. Ну, если ситуация...
2: обзывался там какой-то телефонный разговор, он там обзывался.
3: Да.
2: Вчера сказал тоже такой, сказал... ударили, выпустили ракету, выпустили. Все, ребят, давайте это.
3: Да. И в таком ключе все было. Понятно, что публично срывать в плане заявлений еще что-то у Израиля возможности нет. Кулуарно они, очевидно, пытались, не получилось. Мы сделали вывод, что главный способ это сорвать, это опять возобновить удары по Ливану. Они считали, что это станет поводом, чтобы Иран заявил о том, что раз вы не соблюдаете это, тогда идите к черту, вообще ничего подписывать не буду. Но очевидно, что есть такой канал связи между иранцами и американцами, который очень быстро сработал. Американцы попросили Израиль не наносить ответный удар, а иранцы сказали, что пока мы прекращаем до следующих ударов по Ливану. То есть там идет процесс какой-то.
2: Но это же все, не этот, понимаешь ты. Слава богу, хочется сказать, что не...
3: Хочется сказать, что это все неустойчиво и не
2: система. Дело не в том, что даже неустойчиво, а не система. Что это все как-то, как будто бы не по-настоящему. Что это все носит какой-то такой сюрреалистичный... Израиль бомбит Ливан, там, так сказать, вот мы знаем гибель людей, страшные разрушения и прочее. А здесь вот это, так сказать, ни шатка, ни валка. Но я еще раз повторю, это... это не то, что я жажду какого-то, значит, кровопролития, там, наоборот, наоборот. Может быть, это говорит как раз о, так сказать, договороспособности, о возможности этих самых каких-то переговоров, там, и, так сказать, мирного урегулирования какого-то. Если не урегулирование, то сосуществование там, ну, как-то...
3: Я думаю, что по-настоящему кровавые, жестокие вещи случились на начальной стадии, да, да. Когда этот конфликт был. Это, безусловно, было. Дальше, если мы смотрим на то, как Трамп ведет дела, мне кажется, давай такую провокационную тему затронем, что так как человек не может принадлежать к одной форме или парадигме культурной, философской в один момент дня и потом резко становится иным в течение оставшегося дня, мне кажется, это психотип уже такой. Трамп – это идеальный президент эпохи постмодерна. Угу. Просто идеальный. То есть все клипово. Мы ни в жизни не вспомним, что он вчера сказал, что он вчера опубликовал. Он войной называет мир, миром войну. У него абсолютно размытые категории всего. Весь это, все эти ролики сумасшедшие с искусственным интеллектом, где он Пизанскую башню наклоняет, в космос летает. Ну, это все, в принципе, могло бы быть у какого-нибудь Жана Бодриара или, я не знаю, в каких-нибудь культовых французских фильмах про маркетологов, да, там, «99 франков» да, был да. фильм. Вот как будто что-то подобное мы наблюдаем.
2: «Биг Бидер».
3: А вот, да, а вот чтобы параллельно с этим в военном деле... Он был такой вот старой закалки мужик, такой середины 20 века. Нет, ощущение, что он это использует ровно в таких же целях, в которых используются все его ролики, заявления и все прочее. Помните, я обращал даже внимание, что очень странно. Вот человек только стал президентом, прошел месяц, и он через месяц говорил, мы экономику вывели на беспрецедентный уровень, никогда еще в своей всей истории Америка не была настолько экономически развита. Все, ну все же понимают, что за 30 дней невозможно сделать ничего даже в очень маленькой стране. Это ты максимум подпишешь указы, законы, но работать они начнут дней через 100-150, и то вот совсем на мелком уровне. Реальный горизонт 2-3-4 года. А потому что его не колышет реальный результат. Его колышет заголовки, картинки, клипы и все прочее. Он и войну ведет как клип, как вот что-то сгенерировано искусственным интеллектом, где ты не можешь понять, это настоящее или нет. Но знаешь, эти видео, когда кидают, и ты смотришь, уже по этой собаке непонятно, а настоящий ли это искусственный интеллект. Уже присматриваешь, чтобы понять. Вот то же самое его заявление, его действия. Мы не всегда понимаем, он это всерьез или понарошку. Он это имеет в виду или это просто для того, чтобы тут попасть в заголовки.
2: В этом смысле, знаешь, что любопытно? Что... Вот можно переходить там к следующей новости, да, Лавров говорит, США не проявляют интереса к вопросу возвращения к пониманию Анкориджа. Что как бы легко расстается с недоработанной темой.
3: 100%.
2: Вот, вот, это, вот это очень важно, мне кажется, понимать.
3: А потому что, Лёв, почитай книжку его эту. Я вообще, если хотите комментировать Трампа, и всегда понятно, что любые автобиографические книги, они пишутся для того, чтобы доказать какой-то идеальный и привлекательный. Но в ней всегда содержится образ мышления человека. То есть, как он, по крайней мере, каким он хочет, чтобы его видели. А значит, что он считает этически оправданным. И вот главная идея его всех книжек, в особенности «Искусство сделки», да, «The Art of the Deal», оно заключается в следующем. Он говорит... Повышай ставки, все время дави, своди с ума, делай впечатление, что ты вот это для тебя настолько принципиально, что ты ни на йоту не отступишь. Но если увидел, что что-то не пашет, отсутствие сделки лучше, чем плохая сделка. Просто откажись, просто брось и сразу переключись на что-то другое. Он прямо в книжке это писал, что вот этот объект, ведешь по нему переговоры, назови такую цену, которую ты на самом деле не хочешь, но зато за счет него потом постарайся получить более выигрышную переговорную позицию. Сделай слив в прессу, подогрей интерес. Потом после этого займи сверхжесткую переговорную позицию, но оставь место для уступки. Но если в результате этого всего ты не получаешь того, что тебе надо, просто брось.
2: Ты знаешь, здесь просто хочешь сказать, а почему на этом, например, мы, так кажется, я не утверждаю, значит, слабо играем. Это же предсказуемая стратегия. И исходя из нее, из этой стратегии, ну, можно, так сказать, перевернуть игру в свою пользу. Но кажется, что у нас...
3: А вот вопрос, это хороший вопрос, Лёх, но вопрос в том, что такое наша польза, да, в этом деле. И вопрос в том, что мы торгуемся не за объект на Манхэттене, а за геополитический расклад на территории континента, и главным предметом торга здесь является баланс. Вот мы соответствуем этому балансу или нет. Трамп, у меня есть, по крайней мере, впечатление, что на чисто субъективном уровне Трамп с ненавистью относится к людям вроде фон дер Ляйен, Макрон, еще что-то. Они его раздражают, потому что, а, они в его представлении это демократическая партия США, и, б, он в целом сам по себе такой тип, которому не нравятся технобюрократы такие. Он ненавидит бюрократию, это очевидно. Ему очень нравится там Путин, Си Цзиньпинь, соответственно, Ким Чен Ын. Вот видно, что они, по крайней мере, ему очень интересны. Он хочет быть вот частью такого клуба, вот таких людей, у которых воля выше, чем правила.
2: Адольф и Бенито, да.
3: Ну, с ними он в одно время не пожил, а здесь как бы люди, которые явно видно, что их воля может оказаться важнее целой системы. Ему это очень нравится. Это чисто субъективно. Но дальше, когда он объективно подходит к вопросу, мы увидели, что каждый раз, когда ему дают очень жесткий отпор, он это понимает, ценит. Причем ценит вот именно по-мужски ценит. То есть он вот наехал на Иран и издевался над ними. Говорил, сейчас всех повесим, уничтожим, всех сметем. Он увидел, что это крепкий орешек, они ему дали отпор. Он до этого говорил, что какой там Хаменеи, он вообще какой-то неадекватный, мы его убили, а сын его вообще не факт, что в живых. Теперь он что говорит? Он говорит, очень здравомыслящий молодой человек, очень интересный Хамени. Оказывается, этот Хамени лучше, чем тот Хамени. Ну, если ты хотел просто другого Хамени, мог бы отца попросить, чтобы он передал сыну, не было проблем. А вот в ситуации, когда он видит, что кто-то сильно надеется на его помощь, кто-то сильно надеется на то, что возьмет. Это он воспринимает исключительно как слабость.
2: Значит, смотри, с одной стороны, я говорю, что кажется, что мы не можем сыграть. С другой стороны, но он говорит, что был-был. Значит, шумиха была-была. И были, так сказать, видимо, достигнуты, как это, а может быть, даже парафированы, ну, в смысле, предварительно, да, как бы подписаны предварительно. Некие договоренности. Сейчас, например, из уст министра иностранных дел Российской Федерации, значит, звучит, что позиция Белого дома в отношении достигнутых на Аляске пониманий вызывает глубокое сожаление. А я думаю, а может быть, мы что-то там не, ну, как бы свою часть не... Но не то, что не исполняем, так сказать, или решили пересмотреть там, в связи с какими-то условиями, или еще что-то. Мы же не знаем, что там было.
3: Не знаю.
2: Но я к тому, что, так сказать, вот если для него вот эта делка по-настоящему важна, о чем, кстати, в интервью я еще не посмотрел целиком, кусочек маленький посмотрел, рассказал Дмитриев о разнице подходов. Вот он тоже, так сказать, говорит, вот у нас там своя там, да, тема, там, и Владимир Владимирович всегда там про историю, там, про какие-то исторические реминесценции,
3: слышали, да.
2: Предпосылки, да, то, значит, а для Трампа важна сделка, дил, вот для него, вот она у него перед глазами, да. Может быть, здесь, так сказать, вот что-то...
3: Вот смотри, я думаю, что на тот момент часто мы привыкли к тому, что Путин поговорил с Трампом, делегация приехала, мы поехали, но я напомню, что до Анкориджа Запад занял такую позицию, что с Путиным никто из них разговаривать не будет. Они запустили фейковый этот процесс в Международном уголовном суде, выдали ордер на арест и сказали, что если на нашу территорию, то все это, значит, кончено все. Для нас, как минимум, была решена задача сломать нарратив, который был ими внедрен на стадии начала специальной военной операции, показать, что целый президент Соединенных Штатов Америки встречается с президентом Российской Федерации и обсуждает урегулирование на Украине, и не только. Эта задача минимум была достигнута. Раз. Второе. За счет того, что Российская Федерация заявила о том, что, ребят, мы готовы принять вот те условия, которые вы говорите, мы готовы. Почему нет? Давайте двигаться, обсуждать. Это дало Трампу пространство для маневра, чтобы сказать, я больше не буду оружие просто так поставлять Украине. Ну, то есть, одна ситуация, если бы мы заявили, знаете, что и Трамп, и все эти пиндосы, и европейцы, мы их вообще всех видели в гробу, и не собираемся ни с кем ни о чем договориться, пока не грохнем до конца, не успокоимся. Тогда любое заявление Трампа, что ну я тогда помогать не буду украинцам, оно бы воспринималось внутри США как его слабость. В данном контексте его заявление о том, что я Украине помогать не буду, оно подкрепляется тем, что он говорит, я переговорную позицию предложил. Украинцы не хотят идти в соответствии с предложенной мной позицией. Поэтому, если нужно оружие, пожалуйста, платите деньги, покупайте, мы кому угодно продадим. Пусть покупают и дальше используют. Плюс, как бы, ему нужно было каким-то образом отвязаться от европейцев. Это тоже дало такую возможность. Он сказал, я встретился. Ну, он готов на мой план. Вы говорите, план плохой. Пожалуйста, со своим планом идите, договаривайтесь, делайте все, что угодно. Это просто создание пространства для маневра. Дальше, способны ли были эти переговоры решить проблему, вообще решить задачи, которые были поставлены в рамках специальной военной операции? Я думаю, нет. Но я думаю, что ни одни переговоры не были способны их решить. Знаешь почему? Потому что вопрос в задачах. Если бы задачи поставлены в плоскости, в которой только военным путем их можно добиться, можно было бы решать дипломатическим путем, то, наверное, никто бы не воевал. И все садились бы и говорили бы, давай посчитаем, сколько у меня боеголовок, танков, самолетов и так далее. Если у меня больше, чур, тогда вот эта область моя. Но никто так не поступает. И задачи, которые у нас стоят, они из этого порядка. Если бы тут речь шла только и исключительно о том, что власть должна смениться или какой-то закон должен быть принят, здесь, наверное, можно было бы легко найти такие решения. Но когда мы ставим условие, что 15% вот территории ДНР, которые еще не освобождены нашими вооруженными силами, оттуда должны выйти украинцы, мы должны понимать, что любой политический деятель с той стороны, он должен будет обосновать, почему он выводит войска свои, значит, своего государства с той территории, которую он, по крайней мере, формально называет своей. У него для этого оснований там в настоящий момент нет. Нет никакой легитимности, которая позволит это сделать. И мы понимаем, и я думаю, все понимают, что до тех пор, пока мы военным путем не решим эту задачу, надежда на то, что там что-то реально будет урегулировано дипломатическим путем, очень маленькая.
2: Ты понимаешь, что ты, значит, вот ты про одни задачи, а основные это задачи демилитаризации и денацификации, я напомню, так сказать, да, это же как раз про политико-дипломатическое урегулирование. Да. То есть это вещи, которые должны быть прописаны и закреплены в каких-то там документах. И не просто прописаны, закреплены, еще и типа гарантированы каким-то образом. Вот тут тоже же ведь, ну, так сказать...
3: Согласен. И я скажу опять крамольную вещь.
2: И потом, ну, освободим, так сказать, хорошо, да. Да. Значит, вот эти 15%. А дальше-то что? Ну, что вот?
3: Вот я согласен с твоей постановкой вопроса, и как раз в продолжении того, о чем ты говоришь. Если в настоящий момент Кая Каллас говорит, вы если от Украины требуете ограничения численности вооруженных сил, то мы должны также ограничить численность вооруженных сил России. Угу. Если вы от Украины требуете изменения законодательства, то в России тоже оно должно произойти. Почему она это говорит? Потому что у этих стран нет ответа на вопрос, а не то что. Вот до тех пор, пока они четко не осознают, что стратегическая инициатива на нашей стороне, что мы в этом вопросе, у нас нет пространства для отступления, для изменения собственной позиции и так далее, на каждое наше требование они будут находить 500 тысяч способов сделать так, чтобы никакого соглашения не было. Тут же вопрос не в руководстве Украины. Ну, мы уже видели, что были стамбульские соглашения, сорвали их британцы. Какие у нас могут быть гарантии, что если сегодня на секунду остановиться и сесть реально за стол переговоров, не произойдет того же самого? В настоящий момент никаких. Когда они могут быть? В том случае, когда та сторона, это европейские государства в первую очередь, будут понимать, что есть непосредственная угроза их безопасности.

0: она реально заключается в двух позициях. Если мы ко всему этому не готовы, тогда нечего было начинать специальную военную операцию. Надо сказать, ребят, знаете, мы вообще не думали, что вы все поддерживаете Украину. Нам вообще казалось, что вы все несерьезно. Ну, раз вы теперь ее поддерживаете, мы тогда пойдем домой. Я глубоко убежден, что у президента даже близко никогда в голове такой мысли не возникнет. И это нереалистичный сценарий. А второй сценарий, который предполагает, что все, что им было сказано в 2022 году, это все сказано всерьез, по-настоящему, и мы собираемся добиться этих целей, он показывает, что альтернативная линия поведения, когда мы говорим, да что ж вы делаете, изверги безбожные такие, ну вот прекращайте, давайте. Это приводит к тому, что вот элементарно, 4 года назад было опаснее жить в Москве или сейчас? Сейчас. 4 года назад было опаснее жить в Белгороде или сейчас? Сейчас. 4 года назад было опаснее жить в Сочи, в Ростове или сейчас? Сейчас. А это все следствие того, что мы говорим, если мы сейчас эскалируем, они тоже могут эскалировать. Так они уже эскалируют. Вот весь, в чем весь вопрос, понимаешь? Если бы было так, что мы 4 года видим, что они молчком, что они ничего не делают, если мы сейчас эскалируем, не дай бог еще этих спровоцируем. Ну, по нам же бьют не новейшими разработками украинского военно-промышленного комплекса. Мы же знаем, что это и ракеты, и беспилотники, производимые на территории европейских стран.
1: Значит, что и да, и нет. Почему нет? Ну, потому что есть деньги, за которые можно купить технологии. Поехать, я не знаю, там, накупить чипов, понимаешь, ты, для дронов. И все, поехать, договориться, да, но, там, значит, чтобы...
0: Их сейчас собирают конкретно в Германии, но мы знаем
1: я, это не важно. Они могут и сами купить, так сказать, за те деньги, которые они получают в виде дотаций там этих, понимаешь? Я к тому, что речь-то про технологии, про доступ к этим технологиям. Вот и все. А но у нас вот, есть доступ к этим технологиям?
0: Нет, так вот в этом и вопрос. Если мы же не можем эти дроны купить в Германии для себя, чтобы ими бить по Украине. А украинцы могут это сделать. Значит, Германии необходимо доходчиво объяснить, что если мы хотим довести до конца начатое, если мы хотим, чтобы дядя за нас этот вопрос решил, тогда можно этого всего не делать. Понимаю. Надеяться, что Трамп с утра проснется в хорошем настроении и нам поможет. Я в это не верю, честно.
1: Здесь вот вопрос еще суверенитета. А Германия может сказать, так сказать, а мы помогаем тому, кому хотим, кого, так сказать, может, кого считают. Но мы можем, вы помогаете, кому хотите, да, но и мы, так сказать,
0: мы взамен на это должны сказать, помогать можете, кому хотите, но так как есть принцип неделимости безопасности, вы не можете, собственно, суверенитет и безопасность строить за счет нашего. Поэтому, извините, ребят, если то, что вы делаете, приводит к тому, что у меня погибают дети, значит, у вас безопасности в стране не будет.
1: Вот как это добиться этого принципа, понимаете? Понимаешь, ты работа по-настоящему.
0: Ну, шантажом.
1: Мне дипломатично сказал.
0: Наглым, мерзким шантажом.
1: Может быть. Может быть. Я, между прочим...
0: Интриги, шантаж, угроза убийства.
1: Совершенно верно. Я об этом говорил еще в феврале. Я тоже вот недоумевал и говорил, а как же старый добрый шантаж, подкупы какие-то там, значит, эти...
0: Компроматы.
1: Что мы не можем какой-нибудь... Ледоколы, понимаешь?
0: Мертвую проститутку подкинуть, как в известном фильме.
1: Ледоколы, ледорубы, в смысле, какие-то, значит, и эти. Ну, где это все старые вот эти инструменты? Почему? Зачем нам это все так, в таком масштабе? Но это все смешно, но на самом деле это, конечно, ключевой вопрос. Как, собственно, выстроить эту самую коллективную безопасность на общих условиях, чтобы это все устроило? И с этими людьми, с этими людьми. Других-то у нас нет. Будем продолжать.
2: Есть что сказать?
3: Говорите.
2: Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
4: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
2: И быть в ладу с самим собой.
5: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
2: Подчиняем примус. Где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Движение «Драйв».

0: Удовольствие, кайф. Изолента Лайф.
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента живьем на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваше мнение.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Один человек погиб, еще два мирных жителя пострадали из-за атак ударных дронов ВСУ в Донецкой Народной Республике, сообщил глава региона Денис Пушилин. Кроме того, повреждены 5 объектов гражданской инфраструктуры, 1 грузовой и 2 легковых автомобиля. Запасов топлива на нефтебазах Ростовской области достаточно. Крупные АЗС работают в штатном режиме, сообщил замгубернатора региона Игорь Сорокин. Он добавил, что все необходимые меры предпринимают для того, чтобы исключить возможные перебои с топливом в регионе и обеспечить бесперебойную работу экономики и транспорта в предстоящий летний период. По его информации, традиционно летом Ростовская область становится крупным транзитным узлом для миллионов автомобилистов, направляющихся к Черноморскому побережью, а также для растущего транспортного потока в новые регионы. Рост трафика ежегодно приводит к увеличению спроса на все виды моторного топлива. Дополнительный объем потребления обеспечивает аграрный сектор. Сорокин отметил, что на некоторых нефтеперерабатывающих заводах в настоящее время наблюдается небольшое снижение объемов производства, связанное с неплановыми ремонтными работами. Кроме того, существует повышенная загруженность транспортной сети РЖД. Лидер Венесуэлы Дельси Родригес встретилась с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, сообщают международные СМИ. Переговоры прошли в Стамбуле в рамках рабочей поездки Родригес в Турцию и были направлены на укрепление двухсторонних отношений и расширение сотрудничества. Страны поддерживают активное взаимодействие в сферах торговли, инвестиций, энергетики, горнодобывающей промышленности, жилищного строительства и образования. Отдельное внимание стороны уделяют развитию воздушного сообщения, способствующего росту транспортных и туристических связей. Подпольную фабрику табака под управлением украинцев раскрыли в Италии, сообщил РИА Новости представитель местного силового ведомства. Одно из крупнейших предприятий по производству сигарет ликвидировали сотрудники финансовой гвардии на севере Италии. Конфискованы 2 производственные линии, 78 тонн табака и 25 миллионов пачек контрафактных сигарет. Только благодаря захваченному табаку могло быть выпущено почти 4 миллиона пачек. Это принесло бы прибыль в размере приблизительно 20 миллионов евро. Весь завод мог производить от 2 до 5 миллионов сигарет в день. В ходе операции были арестованы 7 человек, 6 техников граждан Украины и водитель грузовика из Молдавии. Незаконное производство было обнаружено в городе Спилимберга, это область Фриулия, Венеция, Джулия. Туроператоры фиксируют рост спроса россиян на концертный туризм, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Участники турринка отмечают, что...

0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Мировая политика с Генри Сардаряном.
1: Ген Тигран Сардарян, доктор политических наук, декан факультета управления политики МГИМО, Алёш Тимофеев. Все здесь. Так, ну письмо, давай тоже это обсудим. Значит, открытое письмо Зеленского Путину. Лавров тоже прокомментировал. Ну, мы слышали все, да, на ПМЭФе, значит, президент, ну, не то, что подробно, но, так сказать, уделил внимание ответу публичному. Там, кстати, много любопытного, там про бизнесмена. А ты, кстати, есть какие-то у тебя варики?
2: Догадки?
1: Один или второй, да. Кто этот за бизнесмен?
2: Я не хочу назвать фамилию, но я думаю, что она начинается на А и заканчивается на Ович.
1: Бррр! Нет, не может быть. Не, но там же еще есть другой на F. И заканчивается на Ридман.
2: Какие интересные фамилии.
1: Да, нет.
2: Ну, может быть, но просто за весь этот период времени непосредственно в переговорном процессе был замечен Абрамович. Да. И поэтому я думаю, что, скорее всего, он и есть. Канал связи-то есть через него работающий. И, значит, наверное, он. Ну, все вроде сходятся во мнении, что он.
1: Я тебе рассказал, да, я придумал анекдот, как Абрамович встречается с Коломойским, значит, и Коломойский спрашивает Абрамович, говорит, русские сдаются, не, наоборот, там типа хохлы сдавайтесь, а русские не сдаются, да. Вот они должны быть с собой.
2: Пожалуйста,
1: так,
2: это да. Примерно, да, так и выглядит.
1: Но возвращаясь все-таки к Лаврову и к заявлениям Лаврова и к вот этому самому письму, которое было опубликовано, значит, очевидно, несколько вещей. Ну, хамство действительно, да. Значит, если там было сразу вложено хамство, то есть исключалась дипломатия, наверное, можно сделать вывод, что вот в этом, так сказать, поступке, в этом акте, да, не предусматривался посыл проведения переговоров.
2: Да.
1: То есть это, так сказать, вот если бы действительно хотел бы пойти на переговоры, наверное, тональность была бы другой, иной.
2: 100%. Во-первых, если бы хотел пойти на переговоры, открытые письма для этого не пишутся, да, как правило, есть способы кулуарно через доверенных лиц организовать канал связи, попытаться договориться в нейтральном месте каком-то встретиться. Для этого не надо писать открытые письма. Какую задачу решает открытое письмо? Это publicity. Да, создать очередной образ, вызвать интерес к персоне. Я должен сказать, что удивительным образом, вот сейчас яркий пример, абсолютно ничего не поменялось на фронте за прошедший год. Ну вот не сильно в лучшую сторону, не в худшую сторону для нас. Как примерно год назад какая была ситуация, в среднем такая же и сейчас. Но за этот год информационно Запад то ли сам себя убедил, то ли украинцы его убедили, то ли и то, и другое. Но они создали информационную повестку, в которой у России оказываются прям невероятные проблемы на фронте фантастического масштаба, и очень срочно кто-то о чем-то хочет говорить. Я не говорю, что там все хорошо, да, не говорю, что все идеально, но это никак не отличается от того, что было год назад. Но при этом вся информационная повестка, все, в войне наступил перелом, все теперь совсем по-другому, все западные СМИ про это пишут. Год назад в это же время писали, что необходимо хоть как-то, что сохранение вообще государственности на Украине, это уже должна быть для нее победа. Просто абсолютно на ровном месте информационными трюками, ухищрениями. А для таких разворотов и всего прочего нужны символические шаги, яркие. Ну, вот письмо – символический шаг. Террористические акты – это для, с их точки зрения тоже символический акт.
1: Я, честно говоря, расстроился после этого письма, потому что я, так сказать, вижу там выход в урегулировании, да, значит, нужно договариваться, останавливать огонь там и договариваться. Но вот как после такого-то там, так сказать, вот понимаю, там оппонент, если у меня будет какой-то спор, да, так сказать, ну как с ним договариваться, ты письмо это видел, читал? А у меня не будет контраргумента на это, точно убедительная позиция. Ну да, так сказать, это демонстрация... неподходящая демонстрация чего-то такого, что точно совершенно не способствует урегулированию. Значит, возникает вопрос. Вот давай, Ген, все, я знаю, ты много раз там об этом говорил. У тебя такая ястребиная позиция. Значит, понятная, аргументированная. Я просто подумал, значит, нужно договариваться не с ним, вот, как бы, да,
2: а с кем-то. Ты правильно, смотри.
1: Да. Как? Давай попытайся с 18-й стороны, давай, значит, посмотреть.
2: Значит, Эпиктет, да, такой древнегреческий философ, говорил, что нас пленят не обстоятельства, а наши к ним отношения. Да. Обстоятельства всегда могут быть одни и те же, но в зависимости от того, как мы с ними выстраиваем отношения, для нас это либо хорошо, либо плохо. Обстоятельства могут не поменяться через месяц-два, через год. Но если поменяется человек, то будет меняться отношение к этим обстоятельствам. Любая фраза, произнесенная в одном и в другом контексте, имеет абсолютно разное значение. Зеленский построил весь свой образ публичный. Вот это его небритость, хамоватость, отсутствие классического костюма и ассоциирование с тем, что умру, но не сдамся. Это такой образ, он актер, который играет эту роль, вжился в нее, возможно, до такой степени, что уже из нее не выйдет. Но это образ. Если этот человек, который на протяжении 5 лет мобилизовывал людей, который там через эти ТЦК столько человек погубил, все, он сегодня пойдет и скажет: ребят, я решил отдать еще и 15% нашей территории русским за просто так, ну, потому что мне надо о чем-то договориться. У него этого пространства нет, его грохнут, долго он не проживет с этим всем, это раз. И, во-вторых, мы очевидно понимаем, что человек находится под очень большим влиянием западных спецслужб и ставит перед собой совершенно другие задачи. Другой человек, вот с теми же фразами, что я сейчас отдам эти 15%, но остановлю, значит, войну, он может стать героем, я сделав понимаю, это. Да. Почему? Потому что у него нет этого груза обстоятельств. Да. Он приходит на фоне усталости местной, еще что-то. Он приходит и говорит: ребят, пора с этим всем заканчивать. Кстати говоря, как он сам пришел, Зеленский. Зеленский победил на выборах не с этими лозунгами.
1: Да, конечно.
2: Люди ему верили, потому что он говорил: я как бы встану на колени перед матерьми, и все, да, но все, остановлю. Да. Потом вот он пошел навстречу иным силам. Здесь есть пространство для того, чтобы договориться. У человека, который в этом заинтересован, давайте хорошо, не будем исходить из того, что только наши интересы, будем исходить из рационального начала. Могут быть политические деятели, которые очень цинично и корыстно будут заинтересованы в том, чтобы прибрать к рукам власть на Украине, и будут считать, что для этого хорошей платформой является публичный тезис о том, что я остановлю войну против России. Вот я возьму на себя это путем уступок, еще что-то, пока мы, дескать, и это может приправляться тем, что пока мы в сильной позиции, пока есть что уступать, лучше сейчас уступим, сохраним оставшееся. Может такое быть. Самому Зеленскому зачем ему договариваться? Ну вот, как только реально закончится эта война, ему придется отвечать. Я не уверен, что он сможет ответить за все деньги. Ты посмотри, в каком, во-первых, сейчас ситуации, со всеми этими расследованиями, сливами и прочими вещами. Он сейчас еще де-факто возглавляет власть, а его со всех сторон ушатывают. А когда он эту власть потеряет, когда у него последние рычаги из рук выпадут, он сможет перед этими антикоррупционными структурами отвечать за все эти вещи?
1: Ген, послушай, значит, с одной стороны, да, понятно. Но вот тот, как бы, бэкграунд, да, о котором ты сказал, он же, так сказать, может переместиться и на нового, на этого человека. То есть речь идет о том, чтобы договориться не с ним и вообще не с Украиной, да, а договариваться о той самой, значит, теме, на которой мы закончили предыдущую получасовку, единая, неделимая, там, коллективная безопасность. Вот, значит, а это нужно договориться и с Украиной тоже, но в первую очередь, значит, с теми спецслужбами, которые стоят за спиной и обеспечивают вот этот...
2: с ними, вот этот, к сожалению, к большому сожалению, пока что договориться не удастся.
1: Почему?
2: А потому что они не воспринимают нас всерьез. Они думают, что мы все понарошку. Они уверены, что мы слабые. Я не знаю, как еще вот честно сказать. Эти люди уверены, что мы не способны ответить на зло, которое они нам причиняют. Спецслужбы в этом не уверены. Спецслужбы могут сколько угодно раз представлять своему руководству информацию. Решения принимают, к сожалению, в этих странах политические деятели. Уровень экспертизы, уровень лидерства этих политиков мы видим в ежедневном режиме. Не думайте, что вот это Кая Каллас, Мерц, Макрон, это все для отвода глаз, а там есть хитрых 6 человек каких-то, которые ночью собираются в особняке и принимают все решения. Нет, это и есть политический класс европейских стран. Да, за ними стоят банкиры, крупные деятели, еще что-то. Но в конечном счете это и есть политический класс в этих государствах. И поэтому надеяться, что в ситуации, когда они не боятся Россию, в ситуации, когда они уверены,
1: как
2: что...
1: как они не боятся, если они все время вооружаются, потому что боятся, что мы на них нападем?
2: Смотри, старик, это они не боятся того, что мы нападем, поэтому они вооружаются. Они местное население свое пугают России, чтобы выделить 400 миллиардов на ВПК. Это они могут. Сами они... Знаешь, это же у этого было... забыл. В общем, было 14 признаков урфашизма. Один из них – это что соперник всегда невероятно силен и невероятно слаб единовременно. Угу. Они населению говорят, что нам нужны деньги на то, чтобы перевооружиться, потому что нас хочет захватить Россия. А вечером говорят, что Россия 4 года не может захватить Украину. Это вот вчера заявил Ступ. Президент Финляндии. Говорит, да они 4 года Украину не могут захватить, чего их бояться-то? И они нам ничего не сделают никак в жизни. Садиться на переговоры с нами в ситуации, когда у них нет страха, это не... Я не плохой чувств, я не про то, чтобы просто ходить и говорить,
1: я понимаю.
2: Это, знаешь, это страх, который маленького ребенка оберегает от того, чтобы не совать руку в горящий огонь. Который нас оберегает от того, чтобы с крыши не прыгать. Это же тоже страх, но он нам жизнь спасает. Вот у них этого страха, который должен сказать, ау, это огромная страна, у них ядерное оружие.
1: Но они же, это не могут не понять.
2: Они...
1: Мы когда так говорим, мы... не обесцениваем ли их, но в этом смысле, в этом тоже, наверное, нет ничего плохого, чтобы там их обесценить. Да. Но я к тому, что мы, может быть,
2: неправильные
1: выводы делаем.
2: Если исходить, я не с чисто исследовательской точки зрения, я у них в голове не сижу, мне сложно сказать, что они думают, но ход их мыслей, который выражен их словами, поведением, какими-то символическими действиями, он о чем говорит? Они знают, что мы огромная страна, они знают, что у нас здесь ядерное оружие, но они сомневаются в том, что у нас здесь политическая воля для того, чтобы ресурсы этой огромной страны, ее оружие и все прочее было использовано. Вот в чем проблема. Они не сомневаются в том, что у нас огромные арсеналы, они не сомневаются в том, что если мы долбанем ядеркой по Европе, там вообще ничего не останется. Они сомневаются в том, что мы это сделаем. Почему? Потому что до этого они 15 раз эскалировали конфликт с нами, мы каждый раз говорили, еще раз вы такое сделаете, мы вашу... И ничего не происходило. Они сделали вывод, что все.
1: Значит, вот еще раз опять возвращаясь, значит, туда, к предыдущей получасовке. Но может политику поменять? Ну, каким-то образом. То есть найти какие-то иные, переиграть. Значит, в чем была там основная претензия к Киеву, который бомбил Донбасс, да? Значит, что вы не договороспособны. Вместо того, чтобы договариваться там с людьми на земле, нормально сесть, договориться. Они там много, на самом деле, не просили, это было возможно. Значит, договориться. И, ну, так сказать, и пойти, может быть, вместе, но каким-то новым курсом. Пренебрегли этим переговорным процессом, значит, не с кем разговаривать, будем... Это привело сначала к Минским, после Минских, значит, эскалация спала, люди не гибли, а потом, значит, началось то, что началось, и вот продолжается уже там пятый год. И моя претензия была к Зеленскому, который пришел на волне миротворца. И мы в эфире тогда говорили об этом. Многие в России поддерживали Зеленского, потому что слышали его предвыборную программу. Но это было убедительно. Мы действительно думали, все думали, что сейчас будет мир, наконец, договорятся и так. Нет, значит, не получилось. И претензия к Зеленскому была такая. Ну, раз ты такой, так сказать, дерзкий политик, ну, возьми и обыграй их. Ну, типа, понимаешь, если там вот с этой стороны посмотреть, ну, иди на переговоры с Донбассом, политически обустрой так, так сказать, не отказывайся от своих каких-то принципов и так далее, политически обыграть. А как будто бы сейчас точно так же, можно сказать, что вот почему не обыграть как-то политически хитроумно и прочее-прочее?
2: Значит, для того, чтобы на этот вопрос честно ответить, надо бы, конечно, быть внутри процесса, чтобы понимать, что реально происходит за закрытыми дверьми. Я не буду врать, у меня такой информации нет, есть предположение. То, что касается того, что вот Зеленскому говорили, ну иди ты, обыграй по-хитрому. Ну, может быть, это для него был бы и вполне рабочий вариант, но мы понимаем, что для западных стран примерно с того момента, как они поняли, что есть перспектива вооруженного конфликта, уже никто с этой темы связать не хотел.
1: Именно так.
2: И поэтому аккуратно подводили, скармливали нам, есть, значит... Видео, которое там активно распространяют, юмористическое, где ряд экспертов говорит, что, значит, возьмем Киев за 3 дня, потом в конце поставили меня, и я там говорю, а кто такое говорил? ну, вырвав просто из контекста, потому что дальше фраза звучит следующим образом. Это говорили эксперты, а политическое руководство России об этом никогда не говорило. Так звучит там полностью фраза. Почему я об этом говорю? Потому что эту фразу изначально придумали британцы, закинули ее в наше информационное пространство, что если русские начнут, то это будет длиться 3 дня. Ее сразу же с большой любовью подхватили наши, значит, публичные спикеры-эксперты. Почему? Это же сама Великобритания сказала. Если британцы сказали, вы представляете, мы добились. Вот как мы, как дебилы, пытаемся добиться, чтобы наши журналы там цитировались, но... еще что. Вот теперь они сказали, мы добились.
1: Ну, давай, они... давай скажем правду.
2: Это, смотри, смотри,
1: Лёва. Но помимо британцев, что у нас не было, так сказать, шапка закидательских
2: настроений. Было 100%. Руководство этого не говорило. Да. Британцы информационно эту тему, когда закинули, она очень она легла на почву, хорошо, но легла на заготовленную почву. Это была большая ошибка что-то такое говорить в тот момент. Они закинули на нашу почву это, и мы видели, что дальше на каждом этапе, когда можно было каким-то образом, хитростью, чем угодно договориться, те же самые британцы в первую очередь были за то, чтобы продолжались военные действия. Поэтому у этого руководства Украины шансов никаких не было. Они, понятно, кем руководимы были, понятно, какая цель была. С нашей стороны, чтобы вот для этого вот, вот так вот очень умело себя в международных отношениях, к примеру, ведут турки. Да, у них ресурсов ноль, зато шахматных досок, за которыми они играют, там туча просто. Ну вот, давай мы в Ливии создадим тебе проблемы для того, понятно, чтобы ты нам уступил на Южном Кавказе, а мы потом в Средней Азии тебе создадим проблемы, и ты, может, в Африке нам что-нибудь отдашь. Хотя ресурсов нет никаких по сравнению с нами. Для этого, наверное, в работе с американцами колода должна была бы быть чуть-чуть побольше. То есть создавать проблемы, отступать, обманывать, еще что-то на одном единственном фронте. Я поэтому эту фразу, мне убить хочется человека, когда мне говорит, ты вообще что там про Среднюю Азию, про Кавказ, про еще что-то? Ты говоришь, у нас Украина. Для того, чтобы на Украине был успех, необходимо таких Украин вести в разном формате. 10 штук для того, чтобы где-то что-то уступая, получать что-то здесь. Если сконцентрироваться в лобовом только на одном направлении, не видишь, что к нам уже на задний двор зашли, нас сейчас вот-вот по голове треснут, а мы вот только вперед смотрим и ждем атаки отсюда. Это мы проблему не решим таким
1: просто
2: образом.
1: Просто откуда берется вот это вот, так сказать, настроение и желание? Ну, потому что мы оказываемся в реактивной позиции. Нас вовлекают, втягивают в то, что выгодно им, мы втягиваемся.
2: Абсолютно
1: точно. Так сказать,
2: точно.
1: Теряем ресурсы, силы, идет кровопролитие и прочее, прочее. Сколько потом это расхлебывать, когда это закончится, дай бог, так сказать, и вообще непонятно. А мы как бы поддались на эту провокацию, вместо того, чтобы выступать каким-то первым, именно политически хитро, значит, какие-то предложения и прочее, прочее. Вот откуда это берется.
2: Я понимаю, что ты говоришь. Отношение к этому вопросу опять предельно простое. Был ли способ решить эту проблему задолго до? Был. Можно ли было попытаться решить иным? Нет, даже до декабря. Я имею в виду вообще вот в целом эту конфликтную ситуацию. Да, были возможности грамотной работы на выборах, подготовкой такого кандидата, который... Ну, элементарно, Зеленского могли бы мы завербовать. Ну, этот негодяй и подлец все свои фильмы продавал у нас в стране. Не в Соединенных Штатах Америки. Десятки были. Было это сделано, но мы видим, что, наверное, если попытки были, то не сработало. Дальше, после этого, началась специальная военная операция. Почему она началась? Потому что ситуация была такая, что другими средствами, очевидно, уже нельзя было. Раз она началась, нужно ее довести до конца? Абсолютно точно, потому что нет ничего страшнее для такой мощной страны, как наша, начав конфликт, не выйти из него с ощущением для внешнего мира, что, по крайней мере, никаких сомнений в боеспособности этого государства быть не должно и в его способности выдерживать длительные конфликты. Потому что намного хуже, страшнее не в одночасье, не здесь и сейчас. Намного страшнее, когда у твоего стратегического соперника уровень бдительности падает до такой степени, что он становится убежден, что тебя можно просто испугом взять. Вот это ни в коем случае этого допускать нельзя. Не потому что, значит, мы там ястребы, сверхамбициозные, еще что-то, а просто для безопасности. Так человек устроен, это не только государства так работают. В любой среде человек так устроен. Если кто-то почувствует чуть-чуть, вот будучи нагловатым и конкурирующим с тобой, что ты что-то оставишь без ответа, надеяться только на его... благое к тебе отношение, это впасть к нему в рабство. Потому что рабство — это когда ты зависишь от произвола воли другого человека. Понимаешь?
1: Да.
2: А тут это ситуация. Возможно, они этого не сделают. Да, можно пойти путем, что, слушай, ну, может, они подумают так, но ничего плохого нам не сделают. Но это не свобода.
1: Но просто как будто бы это тоже такая, знаешь, как бы крайность. Вместо какого-то византийского изящества, понимаешь? Что
2: вот мы... Да, византийцы с этим изяществом, видишь, как доигрались.
1: Да.
2: Их не очень изящные и эстетические товарищи такие на тот момент.
1: Давай обсудим хорошую вот историю, которая на самом деле тоже вот, это тоже про образ, про введение себя, восприятие себя и тебя. Значит, кадры облетели весь мир. Лев XIV в Испании. 1 200 000 человек на месте. Но это вот те, это бездуховные европейцы, слышите, пришли 1 200 000 бездуховных европейцев послушать понтифика. Но круто смотрится, на самом деле. То есть это по-настоящему, в каком-то смысле, наверное, можно и завистью говорить, да? Так сказать, что вот
2: У католиков есть такое. У них сумасшедший контраст, я понимаю, о чем ты говоришь, у них сумасшедший контраст, который, так как я римско-католической церкви на уровне докторской занимался, меня всегда поражало одновременное существование двух крайностей. С одной стороны, вот все, что касается посещаемости, еще чего-то, средние цифры, по крайней мере, южноевропейским странам, Испания, Италия, в среднем от 12 до 15% населения каждое воскресенье посещает мессу. Это фантастическая цифра. То есть он это по в России, по-моему, около 3-4% отвечает.
1: Я не
2: исхожу из того, что это является критерием того, верующий человек или нет, методологически.
1: Правильно,
2: да. Абсолютно. Именно... Может быть, человек не каждую неделю ходит, раз в месяц ходит, то это не делает его менее верующим в данном случае. Но если тупо по этой методологии сравнивать, кажется, смотри, да, как много, значит, ходит. При этом, если посмотреть на те, назовем это так, реформы, которые внутри этой же церкви осуществляются, ну, я исследую ее идейно-теоретические основы, мне иногда вот касательно отдельных вещей сложно понять, как это можно оправдывать, если просто в Евангелии, ну, дословно написано наоборот. Ну, вот ты хоть тресни, ты никак иначе не поймешь, вот да, там эту фразу.
1: Вот так. И, значит, но... было написано, избави нас, не веди нас в свои искушения, переделали.
2: Да, да. Ну, я даже не про эти.
1: Я к тому, ну, так это
2: стол. Там про мужеложство ты никак не...
1: Это там ничего.
2: Хоть с арамейского переводи, хоть с какого-то.
1: Я к тому, что, понимаешь ты, ну, да, но трансформируется, изменяется. Можно по-разному сказать. Значит, наверняка там люди консервативных взглядов скажут, господи, вот пропала католическая церковь.
2: Но если глобально, если не врать, да, глобально, эта цифра 14, это катастрофа для католической церкви на фоне того, что было лет 30-40 назад, потому что там цифры были просто там за 70-80%. Объективно, точка роста католицизма в современном мире – это Африка и Южная и Юго-Восточная Азия. Больше всего католиков появляется каждый год там, не в Европе. И активная Латинская Америка, но там очень специфический католицизм с учетом влияния теологии освобождения и прочих вещей, которые супер такие социалистические по своей сути. Вот все эти изменения, я вчера во время передачи об этом говорил, сейчас говорю, что главная проблема европейских консерваторов за последние 30-40 лет в том, что по ту сторону очень активно используют леваки, да, используют гениальную, на мой взгляд, теорию Антонио Грамши, которая гласит, что прежде чем бороться за власть, надо бороться за умы, ценности и получить культурную гегемонию. Вот их противники, консерваторов, все это время сначала делали так, чтобы местное население перестало быть католиками, и только потом заставляли их голосовать за себя. А католические партии и католическая церковь в том числе, вместо того, чтобы бороться за это, чтобы сохранить их как католиков условных, и чтобы они не голосовали за другую партию, начинали менять себя, чтобы понравиться новым некатоликам. А это приводило к тому, что этим товарищам они не нравятся, а те, кто раньше были за них, начинают уходить. Они говорят, так ты вообще уже вообще от всего отказался. И это огромная проблема, и пока ее не пересмотрят, будет тяжело.
1: Не успеваем мы поговорить, потому что там на фоне политического скандала, там обвинения в адрес... В премьера все это происходило. Тоже любопытно, как бы политический вес вот папы, да, во внутриполитических процессах в европейских. Но в следующий раз, может быть, Генрих Сардарян, спасибо большое.
0: Узнать за 90 секунд.
3: споры о том, существовала ли упоминаемая античными философами Атлантида, не утихают столетиями. Согласно легенде, разгневанные боги наслали на остров беду, и он ушел под воду. Вместе с населяющими его отважными воинами, выдающимися мореплавателями, художниками и учеными. Согласно одной из гипотез, Атлантида покоится на дне океанического плато около Азорского архипелага. Недавно там нашли пирамидальный объект высотой 60 метров, дороги из базальтовых блоков и древние артефакты. Впрочем, скептики уверены, они имеют естественное происхождение. А вот британский археолог Майкл Донеллан утверждает, что точно обнаружил Атлантиду в паре миль от побережья испанского города Кадис. Своим исследованиям он посвятил 8 лет. Донеллан продемонстрировал подводные кадры, доказывающие его слова. На них запечатлены огромные камни идеально прямоугольной формы. Более того, на дне океана покоятся круглые стены со следами разрушений. По его мнению, они свидетельствуют о том, что на город обрушилась мощнейшая цунами. Соотнеся свои находки с описаниями Платона о климате и устройстве древних поселений, британец пришел к выводу – это Атлантида. –

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Анапе 23.00, в Екатеринбурге час ночи. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Российские нацпроекты реализованы почти на 35%. Россия и Южный Судан обсудили вопросы сотрудничества в нефтегазовой отрасли. Туроператоры фиксируют рост спроса россиян на концертный туризм. Далее подробности. Расходы бюджета России на реализацию нацпроектов на 1 июня исполнены почти на 35% от годового плана, сообщается на сайте Минфина. Лидерами по расходованию средств стали нацпроекты «Международная кооперация и экспорт», «Беспилотные авиационные системы», «Промышленное обеспечение транспортной мобильности» и «Развитие космической деятельности». Они исполнены почти на 50%. Далее следуют нацпроекты «Семья и молодежь и дети». Они выполнены на 40%. Общая сумма расходования средств составила почти 2 миллиарда 250 миллионов рублей. Запуск прямых переговоров между палестинцами и израильтянами должен быть в фокусе усилий по урегулированию конфликта в Палестине, сообщил официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, необходимо, чтобы восторжествовала историческая справедливость и палестинцы получили возможность создать независимое государство на западном берегу реки Иордан и в секторе Газа со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующее в мире и безопасности с Израилем. Отмечается, что на таких переговорах должны обсуждаться вопросы окончательного статуса палестинских земель и приемлемые для обеих сторон параметры существования палестинского и израильского государств. Россия и Южный Судан обсудили вопросы сотрудничества в нефтегазовой отрасли, сообщает Минэнерго России. Замминистра энергетики страны Роман Маршавин провел встречу с коллегой из Южного Судана Сантина Айюэл Лангар. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития энергетического сотрудничества. Маршавин отметил, что состоявшийся в мае визит российской делегации в Джубу, столицу Южного Судана, придал дополнительный импульс развитию двухстороннего взаимодействия в энергетической сфере. Замминистра также подчеркнул готовность российской стороны оказывать необходимое содействие для обеспечения сотрудничества. Власти Швейцарии подписали соглашение с немецким оборонным концерном о закупке 32 новых артиллерийских установок, а также боеприпасов, следует из заявления Кабмина Конфедерации. Контракт касается приобретения системы артиллерийского модуля, который заменит бронированную гаубицу М109. Она выпускалась еще в середине прошлого века и до сих пор находится на вооружении. Контракт также подразумевает приобретение первой партии снарядов, ракет и боеголовок нового поколения. Ожидается, что испытания пройдут в 2028 году, и серийные системы начнут поставляться швейцарской армии с 2031 года. Туроператоры фиксируют рост спроса россиян на концертный туризм, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Участники туррынка отмечают, что путешественники все чаще выбирают направление, исходя из афиши крупных музыкальных событий. Как отмечают в Ассоциации, главным стимулом в изменении потребительского поведения стал тот факт, что туристы сегодня покупают не просто поездку, а эмоции и уникальный опыт. Концертный туризм в этом году окончательно превратился в самостоятельное направление туристического рынка. Следующий выпуск уже через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Прямой эфир с Кариной Геворкян.
2: Все верно, друзья, вы слушаете «Радио Спутник». Здравствуйте, ближайший час в нашем эфире. Политолог-востоковед Карина Геворгян. Она уже на прямой связи со студией. Карина Александровна, мое почтение, здравствуйте.
3: Здравствуйте, дорогой.
2: Забрал актуальную информацию, озвучу, чтобы понимать контекст и нам с вами, нашим дорогим радиослушателям и зрителям, и перейдем к диалогу. Вчера вечером Иран нанес ракетные удары по северу Израиля, и, что важно, после израильских авиаударов по Бейруту. Сегодня утром в Цахал заявили об ударах по стратегическим объектам обороны Ирана. В свою очередь, посольство Российской Федерации в Тель-Авиве рекомендовало российским гражданам воздержаться от поездок в Израиль, цитата, до прояснения ситуации. Ну и комментарии Трампа, безусловно, куда же без него. В свою очередь, американский президент призвал Израиль и Иран немедленно прекратить обмен ударами. И процитирую его последний пост в его соцсети True Social. «Окончательные переговоры о мире уже идут, но их продвижению мешают невежество и глупость. Блокада останется на месте в полном объеме, пока не будет заключено окончательное соглашение. Двигаться нужно быстро». Карина Александровна, на ваш взгляд, только ли дело в невежестве? Или есть лобби, которое ни в коем случае не хочет мира? Пожалуйста.
3: Знаете, я ответственный человек, и тех, кто нас слушает, я не могу обманывать. Давайте я изложу свое видение.
2: Пожалуйста.
3: И действительно, и я имею дело с вербальной реальностью. Да, вот Трамп заявил, Нетаньяху заявил, Иран заявил и так далее. И сквозь вот эту вербальную реальность я, конечно, кое-где имею свои источники. Я вижу, что происходит. Не все могу верифицировать. Значит, давайте вообще начну с того, о чем вы не спрашивали. Хуситы заявили о блокировке Баб-эль-Мандебского пролива. И они договорились с Сомали, которые в свою очередь, выступают против Сомалиленда, признанного Израилем. Да? Израиль официально признал Сомалиленд. Непризнанное государство, но признал. Вот, вот представьте себе, что за ситуация складывается. Неизвестные, ну, в общем-то, знаете, все понимают, что это слоненок, да, и этот слоненок имеет отношение к зоопарку Нетаньяху, значит, еще несколько дней назад наносил удар по стратегическому союзнику Соединенных Штатов в регионе Султанату Оман. Вот берем все в копилку, хорошо? Большой-большой макрорегион. Ближний и Средний Восток, к которому, ну вот так получилось, примыкает Южный Кавказ, где вчера происходили в Армении выборы, и я сегодня мониторила ситуацию на российских телеграм-каналах, а не на армянских даже, потому что информация из Армении я получила достаточно полную, но это не так интересно, как то, что, например, президент Казахстана Токаев поздравил Пашиняна с победой еще до заявления ЦИК Армении, например. То же самое практически делает Анкара. Вот. Вот вам набрасываю, а дальше люди умные, они сами начнут понимать вообще, что происходит. При этом, значит, миссия СНГ никаких нарушений не признает. То есть вот аресты... Ну, в качестве маленького примера, значит, аресты представителей сильной Армении Самвела Карапетяна и обыски в офисе этой партии в день выборов, ну, в общем, согласитесь, если бы все было бы так супер замечательно, да, то, наверное, вы, наверное, все-таки именно в этот день этого бы не было. Ну, ладно, бог с ним. Значит, откуда на Иран летели удары? Тоже очень важно.
2: Так. Угу.
3: Значит, иранцы заявляют о том, что удары наносились с запада и по западной части Ирана, и это в том числе Тебриз. Вот. Иранцы в этом смысле стараются молчать. И не говорят о том, что откуда они могли наноситься. Заявляют только, что с территории Ирака и с акватории Средиземного моря Израиль наносил удары. Говорят, а якобы сами иранские ресурсы говорят о том, что ну, много чего они поназбивали. При этом министр иностранных дел Аббас Аракчи, где находится? Он, по-моему, у меня возникает такое впечатление, что он вместе с пакистанским министром в Исламабад вылетел и туда якобы собирается Вен. Правильно? Значит, о чем-то все-таки по крайней мере, о каких-то этапах или о подписании некоего меморандума, который еще не договор и не соглашение, это только меморандум о намерениях, значит, все-таки стороны к какой-то точке пришли. Еще мы знаем с вами по сливам из американских средств массовой информации о том, что Трамп матом кричал на Нетаньяху и сейчас вроде кричит. Но при этом следует отметить, что американское посольство в Израиле как-то явно действовало, что ли, вразрез со всеми этими заявлениями Трампа о том, что не устраиваете тут новые заварухи и так далее. То есть те предупреждения, которые делало посольство, это свидетельствовало о том, что американская сторона поставлена в известность о том, что Нетаньяху собирается по Ирану ударить. То есть опять переговоры и удары, переговоры и удары. Уже дежавю такое. При этом, и это не все, потому что это тоже следует учитывать. Если Иран молчит сейчас, иранские ресурсы и официальные лица на высоком уровне не делают никаких заявлений относительно постсоветского Азербайджана, то, надо сказать, в парламенте они довольно свободно дискутируют наличие израильских объектов на территории Азербайджана, что бы ни говорил президент Ильхам Алиев. И вот буквально дня два назад CNN публикует как раз эту информацию об израильских базах в Азербайджане. Я написала в своем телеграм-канале, вопрос не в том, что это вообще тайна Полишинеля, то есть это хорошо известно, что именно с этих объектов, в том числе на Тебриз, много чего летит. Вот. Интересно, почему они это сделали? Ну, понятно, что CNN – это антитрамповский ресурс, да? Вот, знаете, я сейчас выступаю не в роли даже аналитика, который синтезирует всю эту информацию, а я вам это набрасываю для того, чтобы, наверное, сделать только один вывод. Что мир подошел к такой черте, когда, с одной стороны, все боятся сморгнуть и боятся крупномасштабных боевых действий с применением неконвенциональных видов оружия. То есть здесь есть такие страхи. Но прощупывание почвы и разведка боем ведется для того, в том числе, чтобы понять, насколько, например, можно выбить Россию из игры на Ближнем Востоке. Это новая большая игра 2.0, да, как в 19 веке. То есть я в данном случае, никто не будет говорить, вот обсуждают это событие, а России вообще никто не скажет. А я-то вижу, что все эти события, так или иначе, увязаны с действиями Украины в отношении мирных граждан российских и ударов, которые осуществляет Украина, это все синхронизировано, и это жизнь неспроста.
2: То есть не нужно воспринимать ситуацию на Ближнем Востоке и российско-украинский конфликт как две параллельные линии, да? И вот я правильно понимаю?
3: Да, они пересекаются, они взаимосвязаны. Я понимаю, что у Ирана есть возможности отбиться. То есть пока ничей выигрыш ни в какой битве и в разовой акции не будет означать победы в кампании. Равно как и наши проигрыши в разных битвах, это я к нашим гражданам уже обращаюсь, не означают проигрыши в кампании. Вот так расширяется фронт. Я уже не стану говорить, отнимать у вас время, тем, что сейчас происходит на Балтике и вокруг Санкт-Петербурга и Калининграда. Это тоже все в одном флаконе.
2: Карина Александровна, в таком случае, возвращаясь к истории с Израилем, его действиями и возможным согласованным планом действий с Соединенными Штатами, а действительно ли есть понимание, взаимное понимание у Израиля и Соединенных Штатов, как действовать? Потому что, честно говоря, с одной стороны, действительно, фигура Дональда Трампа, который, как вы говорили, чуть ли не матом там кричит на Нетаньяху, с другой стороны, все-таки приказы отдаются. Вот, на мой взгляд, тут какая-то некая неувязка существует. Или, может быть, я ошибаюсь?
3: Ну, Трамп хочет дистанцироваться от этого всего, и его игра более-менее понятна. Вот, потому что он все-таки хочет быть арбитром и императором земного шара. Вот, и понятно, что как человека его раздражает проблемы, связанные с Израилем. Но он не может не отдавать себе отчет в том, что в широком плане избавиться от возможности Израиля в самих Соединенных Штатах, включая глубинное государство и разные ведомства, он не в состоянии, у него такого ресурса нет. Mm-hmm. Красиво сказал, да?
2: В таком случае Израиль хочет ли расширить свое присутствие, говоря о переговорах, которые, по всей видимости, да, продолжают вестись в Исламабаде или по иным дипломатическим каналам, пусть даже заочным, но все-таки, говоря о дипломатии.
3: Ну, вы знаете, это довольно интересная такая деталь. Дело в том, что Пакистан не признает государство Израиль. Вот, в отличие от Ирана, который, с одной стороны, этот Израиль не признает, а с другой стороны, свою подпись под резолюцией ООН не отзывала, то есть признает два государства, поэтому и требует создания двух государств. Вот такая хитрость. Иран не отзывал свои подписи под резолюцией, где признаются два государства, Израиль и Палестина. Я понятно сейчас говорю? Вот. Но, и вот это самое интересное, при всем при том, что они друг друга не признают, ну, я не буду сейчас ссылаться на, и у нас с вами не академическая лекция, это целая тема и очень серьезная, взаимодействие израильских спецслужб и пакистанских никогда не прекращалось. Ну, просто примите это как факт. Но специалистам это хорошо известно.
2: Вот рассуждая на более таком, скажем, глобальном контуре, как вы связываете действительно разные события, абсолютно которые кажутся нам, обывателям здесь, безусловно, как параллельными линиями, а вот на ваш взгляд, в эпоху, когда существуют трудности и с международным правом, это я очень мягко стараюсь подбирать слова и выражения, договор о нераспространении ядерного оружия, где, знаете, тоже конференция не увенчалась успехом, в то же время признание, непризнание отдельных государств. Вот слушайте, учитывая вот эту воронку, даже кто-то говорит, ближневосточная воронка, а создается впечатление, будет мировая воронка, в которой так, безусловно, быстро разворачиваются события. Вот я понимаю, это вопрос скорее к юристам, но тем не менее, что тут важнее для окончательного, прочного, устойчивого мира? Заявление личностей, говоря о президентах, или действительно некий гарант в виде подписи, юридических документов и прочего, потому что сейчас это кажется такой, ну, невероятной суматохой и неразберихой.
3: Ну, знаете, ни то, ни другое, вот что я вам скажу. История пойдет своим путем, с моей точки зрения. Потому что перелом, который мы переживаем, это многие сравнивают с катастрофой бронзового века. Я бы серьезно бы рассмотрела темные века в Европе, такой ключевой пятый век. Собственно говоря, к начальному такому тому, что называется феодализму, Европа только в XI веке фактически подошла, в XII в некоторых моментах. А что до этого было там, понимаете? Вот это все кипело и бурлило. То есть менялся гегемон. Вот был Западный Рим гегемоном, я это хотела сказать. Mm-hmm. Я читаю европейские, ну, серьезные фундаментальные исследования, да. Они делают все для того, чтобы не обращать внимания на существование фактора Восточного Рима, который никогда не назывался Византией. Они даже название поменяли, понимаете? А в Иране даже Турцию османскую в документах и в договорах обозначали как Рум, то есть Рим. Отсюда Арзерум, граница Рима. Город Арзерум, mm-hmm. да? Вот. То есть это был Рим. Они себя называли Римом со столицей в Константинополе.
2: Очень показательно, стоит отметить.
3: Да.
2: Я благодарю вас, безусловно, за такой очень важный, не то что пример, а вот практически ретроспективу событий. Но вот возвращаясь к вопросу и делам насущным, новостной повестке, в контексте всего уже вышесказанного, на ваш взгляд, возможно ли в целом добиться сегодня, учитывая огромное количество игроков, мира хотя бы локального? С Ираном. И вы говорили, Иран может защититься. А может ли Иран перейти от позиции защищающегося к атаке непосредственно? Потому что до этого мы видели неоднократно очень миролюбивую позицию Ирана, если мы будем разбирать.
3: Зачем? Вот. А зачем? Иран выигрывает ситуацию и имеет серьезный шанс выиграть ситуацию благодаря своему геостратегическому положению. Идеальному, по сути. Ну, с точки зрения классической геополитики. И может действовать. Вот многие говорят прокси. Это не очень правильно. Дело в том, что прокси – это те, кем все-таки метрополия управляет. А вот надо сказать, что это более корректно сказать проиранские или ориентированные на Иран силы. А что Оман, стратегический союзник Соединенных Штатов? Ну, тогда и Оман, получается, иранский прокси, поскольку действует совместно с Ираном. И именно Маскат и Тегеран создали администрацию по проводу судов через Ормузский пролив. Как это все вообще понимать? Uh-huh. Оман – это иранский прокси. Там, между прочим, есть одна авиабаза американская на территории, по которой, кстати, иранцы не шарашили. Правда? Все гораздо интереснее. Вот. Поэтому, что бы ни заявляли руководители, и какие бы документы ни подписали, равно вот как я упомянула Армению, ну уже пусть народ это спишет на окончании моей фамилии. Вот. Ну, не понимаете, всем этим планом, включая задекларированные в Армении, о чем много говорили сейчас на днях, и ругали Пашиняна, на чем свет стоит. Сейчас все молчат. Я только воздерживалась, потому что я более-менее понимала исход, что результаты выборов будут признаны как с куста сразу, что и сделал Токаев, не дожидаясь объявления. Вот, поэтому не надо торопиться. Вот, так это все не состоится. Понимаете, все не состоится. Поэтому Иран не тратит силы для того, чтобы и вооружение, а для того, чтобы, знаете, кого-то удивить. Вот войны нередко или вооруженные конфликты оканчиваются, если противная сторона демонстрирует в качестве предупреждения вооружения, на которые нечем ответить. Слушайте, ну вы же это видели. Украина не наша с вами сегодня тема, но хотя бы мы же это продемонстрировали. Конфликт остановлен? Нет. Вот Европа перестала помогать Украине, перестала быть тылом для Украины? Нет.

0: Вот тут я честно вам скажу, то, что, может быть, они его сделают прямо вот завтра или к вечеру, вот этого я исключить не могу. Что все готово для сборки. Я понятно говорю, да? Ну, то есть, может, там сутки для этого надо, двое суток. Но то, что у них существует фетва, запрещающая это дело, и они ее не нарушат, это пусть не верят, не верят, это вот они такие. Да и зачем им это, если у них есть гиперзвук? 9 махов. Тоже
1: Да.
0: неплохо, знаете.
1: В твою очередь, я еще параллельно, так как мы работаем в прямом эфире, наблюдаю за информационными лентами, значит, Иран прекращает удары по Израилю, но предупреждает о более сокрушительном ответе в случае агрессии Израиля в Ливане. Вот сразу такой акцент, то есть даже не в отношении
0: Они
1: самого Ирана.
0: потому и ударили, в том числе по Израилю, из ударов по Ливану. Ливан ликовал, надо вам сказать.
1: Но и от Ливана, я так полагаю, Иран не отступится, учитывая сложность дипломатического переговорного процесса. То есть это такая незыблемая история для Ирана.
0: Да нет, конечно, а зачем ему отступать? У него есть шанс стать одной из ведущих держав восточного полушария. А зачем отступать? Я вам говорю, геостратегическое положение. Они грамотно наносили удары по, как это сказать, ближним к Ирану территориям. То есть мы наносим удары по Украине, но мы не наносим удары по Польше, да, например. Они взяли и расшарашили это все. И меньше всего били по Израилю, кстати. А по Америке, ну, может, они могли бы что-нибудь устроить. Вот сейчас в Америке разворачивается это расследование по поводу того, что-то как-то все странно, да, с людьми, которые в атомной сфере работали. Ну, тут пока еще никто не сказал даже. Даже страшно сказать, а вдруг это рука Ирана, а?
1: Ну, еще
0: Или
1: авиа...
0: там несколько серьезных пожаров и катастроф на стратегических объектах США. Есть? Есть. Об этом как-то так, это все под ковер пока заметается, да?
1: Ну,
0: Ну, у иранцев довольно.
1: из громкого и к чему было приковано внимание, как авианосцы, конечно, Иран гонял. Вот это вот, да, люди обсуждали охотно
0: Это
1: достаточно.
0: красиво, да, согласитесь. То есть иранцы резвятся, если можно так сказать. У них власти пришло второе поколение. У них оборонная, да, вообще у них принцип, не только оборонная доктрина, их концепция мозаичной обороны, но у них такая же
1: Карина
0: мозаичная
1: Александровна, простите,
0: дипломатия.
1: ради бога, что перебиваю. У нас перерыв небольшой, пару минут. Продолжим обязательно, дорогие слушатели. Оставайтесь с
0: Давайте.
1: нами.

0: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что?
0: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью.
2: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На radiosputnik.ru.
3: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно.
0: Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно.

0: Понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
1: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Здравствуйте. Инициированное Киевом и Европой заседание Совбеза ООН по ситуации на Украине стали элементом кампании против России. Они не приближают урегулирование, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. По его словам, за последние годы подобные встречи превратились в рутинный элемент антироссийской информационной кампании. Никакого позитивного заряда они не несут. Он также добавил, что киевский режим ежедневно бьет по гражданским объектам приграничья и охотится за мирными жителями. Гибель людей в Старобельске и Накиево – это лишь только малая доля злодеяний боевиков. Уголовное дело возбудили после пожара на территории завода в Санкт-Петербурге, где пострадали люди, сообщает городское главное следственное управление Следственного комитета России. В понедельник на территории одного из заводов в Калининском районе Петербурга произошел пожар на площади в 400 квадратных метров. В результате пожара пострадали двое мужчин, госпитализированные в медицинские учреждения. Жилищные условия улучшат Чечне для более чем 100 ветеранов военных действий в этом году, сообщил глава республики Рамзан Кадыров. Он рассказал, что в 2025 году в республике построили два социально важных объекта. Это пансионат для ветеранов войн и труда на 230 мест и дополнительный корпус реабилитационного центра для детей-инвалидов. До конца года будет построен лечебный корпус пансионата, добавил Кадыров. Корейская Народно-Демократическая Республика стала самой удивительной историей экономического успеха в мире. Экономика страны в последние годы растет невиданными темпами, пишет американская газета Wall Street Journal со ссылкой на аналитиков. Пхеньян демонстрирует возможности, несмотря на действующие против страны международные санкции. В частности, в 2024 году экономика КНДР выросла почти на 4%, что стало самым большим темпом роста для страны за последние 8 лет. В свою очередь, российский МИД заметил экономические успехи КНДР намного раньше. Официальный представитель министерства Мария Захарова еще летом 2025 года назвала созданный в стране курорт Вонсан фантастическим. Фотовыставка финалистов конкурса Русского географического общества «Самая красивая страна» открылась в понедельник в столице Таиланда, Бангкоке, передает корреспондент РИА Новости. Она проходит на новой арт-площадке известного бангкокского торгового центра «Central World». По словам посла России в Таиланде Евгения Томихина, выставка предлагает посетителям уникальную возможность открыть для себя необычайное природное богатство России. Выставка организована при поддержке Министерства культуры Таиланда. Сборная России по футболу, составленная из футболистов. Следующий выпуск уже через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Прямой эфир с Карине Геворкян.
2: Вы слушаете радио «Спутник». Кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции, здравствуйте, эфир продолжается. Политолог, востоковед Карина Геворгян в нашем эфире. Карина Александровна, продолжаем. Если я не ошибаюсь, количество суммарных санкций в отношении Ирана уже там к 5500 близится. Вот такие последние данные, помню, я видел. И, честно говоря, меня удивляет то, как преподносят следующую новость. Евросоюз впервые ввел санкции против Ирана за угрозы свободе судоходства. Это сообщение Каи Каллас, главы евродипломатии. Ну, на ваш взгляд, Карина Александровна, такие вещи смешат иранскую сторону? Да? Вот к чему такие пассажи?
3: Слушайте, я напоминаю, 15-й год. Обама подписан... Подписано это соглашение относительно ядерной программы Ирана. Сколько было потрачено времени, сколько было сделано заявлений. Да? Европейцы обязались разморозить иранские активы. Они же на самом деле иранские, это деньги, еще раньше наших украли. Просто никто кто такой Иран, чтобы на это обращать внимание. В том числе и наши финансовые умы. Да. Ну, кто такой Иран? Знаете, у Ирана только во французской атомной энергетике 15% акций. Дивиденды должны были приносить? Нет, их не отобрали, они по-прежнему иранские. Угу. Но вы понимаете, что почти уже там больше 40 лет им не платят за это?
2: Грабеж.
3: Так вот, Европа обязалась там что-то разморозить, кредитную линию открыть, и вообще как зайки себя вести. Иранцы спрашивали, а потом просто махнули рукой, потому что те так этого и не сделали. А потом появился Трамп, и все отменили. Правильно? Довольно быстро, кстати. Правильно? Это он же в 16-м году пришел. Первая его каденция. Ну все. То есть европейцы с деньгами не расстанутся. Это, знаете, вообще довольно любопытная история, вообще не имеющая, но имеющая отношение к региону. А в Турции, это очень коротко я скажу, просто мало кто это знает. А в Турции людей, ответственных за действия против гражданского населения, судили и присудили им смертную казнь. Я имею в виду вот Первую мировую войну, геноцидирование нескольких народов, да, греки, армяне, христиане, арабы и так далее. Их судили. Они разбежались, прятались в разных странах и так далее. Да, им дали сбежать, но тем не менее. Ну, то есть фактически было признано, что они совершили человеконенавистнические преступления. А дальше, обратите внимание, что Турция не признает эти геноциды. А не признает она, потому что европейцы, у которых остались деньги убитых греков и армян, страховых компаниях, потому что это 19 и 20 века. И греки, и армяне, крупные промышленники, богатые люди, они были очень богаты, эти две общины. Они страховали свои жизни, где Сити, Ллойд, правильно, да? Швейцария, Франция и несколько процентов интересного в Америке. Причем в Америке очень тихо. Когда находятся потомки этих людей, могут доказать, на это уходит 10 лет. Все-таки удается вытащить эти деньги. Вопрос. А потомков там только может быть, ну, процентов 5. Да? Значит, 95, когда умирает человек, а у него нет наследников, кто получает его квартиру и его собственность, дачу и прочее, и финансовые накопления? Государство. Чьи они были подданные и граждане? Османской империи, которая, в общем-то, ну, сначала там, ну, частично правопреемница Турции, Османской империи. Я когда об этом рассказывала турецким коллегам, очень умным, и просвещенным людям, они говорят, ну вот, там вот геноцид. Я говорю, да я рада, что вы его не признаете. Они говорят, почему? Я им рассказала, я говорю, мало того, что вы укокошили моих соплеменников, так вы еще и деньги бы за это срубили. Они вас заморочили, но они так себя ведут. Причем я вас уверяю, что, может, это, конечно, колоссальное совпадение, но я думаю, что те люди, с которыми я в 2015 году беседовала вот, в Турции, замечательно, еще раз говорю, это очень высокого уровня аналитики. Вот. Почему-то сразу после нашей беседы 24 апреля, в день геноцида армян, Эрдоган предстал в армянской церкви со свечкой. А теперь каждый год он пишет сочувствие. Поэтому это вот то, как Турцию вокруг пальца обвели европейские партнеры.
2: Сильно.
3: Я сейчас даже отрываюсь от всей гуманистической, ну, гуманитарная составляющая. Я сейчас про деньги. Они не хотят их отдавать. Поэтому иранцы знают, в том числе и турецкий этот пример. Он им отлично известен, уверяю вас.
2: Ну, где большие деньги, там гуманизм, как правило, на вторую сторону, на второй план отходит. Поэтому
3: да, тут... поэтому иранцы на это не рассчитывают. А говорят, ребят, ну раз так, извиняйте, Баб-эль-Мандеб и Ормуз, и Оманский залив, и так далее, и вас тут не будет. Платите. Мы вернем все другим путем.
2: Еще и с лихвой покроют, учитывая все
3: конечно.
2: Эти десятилетия.
3: Ну что, ну, да, подавитесь. Все, говорят иранцы.
2: Карина Александровна, в таком случае, говоря о факторе географического положения Ирана, вот то, о чем в первой половине да, вы особо акцентировали внимание, возможно, это тоже избитый вопрос, но тем не менее, сохраняется ли желание, ну, как минимум, у Соединенных Штатов, ну, все-таки поменять политический строй, режим личностей на территории Ирана непосредственно? Или, если позволите, кейс с Шахом уже уходит вообще в небытие?
3: Ну, понимаете, от него отписались, от сына последнего Шаха, 200 тысяч человек, после того, как он начал приветствовать удары по... И это самое, чуть ли не по девочкам в Минабе, понимаете? Mm-hmm. Он же по этому поводу вообще ничего не сказал. Ну, то есть даже люди, которые вообще хотят светского режима, хоть республику, хоть Шаха, хоть как угодно, даже они просто. Но они патриоты. А у них могут быть разные позиции в стране. Но вы понимаете, если я приезжаю в Иран, и иранцы совершенно спокойно говорят, да надоели. Один иранец говорит, да надоели эти аятолы, понимаете? Причем публично. Там люди ходят, там все подслушивают. И никаких вот этих репрессий против него. А я ему говорю, этой женщине, это была женщина. Uh-huh. Ну, слушайте, вы же только что мне показывали фотографии, как вы по миру путешествовали с мужем. Ну, вы же видите, что в Америке делается. Они там побывали, они всю Америку проехали. От Аргентины, да, Бразилия, там мне показывала, Соединенные Штаты, Мексика, все показал. Вот, я говорю, ну вы же видите, что творится. А это было еще, когда Байден был. ЛГБТ, К+, там вот вся эта гордость.
2: Признана
3: да
2: у нас
3: только.
2: Экстремистской организацией, запрещена на территории.
3: Признана страшная экстремистская организация. И я так к ней обращаюсь и говорю, ну вы же видите, что там происходит. Может быть, ваши аятолы вот сейчас, причем она без головного убора, мы с ней в помещении сидим. Вот. Не худшее, что может для вас быть. И я до сих пор помню, она очень образованный, умный человек, юрист сама. Она так позадумалась и говорит, может, вы и правы. Понимаете? Не надо Иран записывать в калеке, что там все в чалмах, ходят, падают ниц перед масштабой Хаминеи. Там вообще вы человека в этом прикиде на улице особо не заметите. Вот. Если вы увидите ролики, как девочки там с пирсингами в носу и в тату, портретами этого масштаба Хаминеи стоят, вы же понимаете, да?
2: Ну, да, чем не светское общество, извините сразу, да.
3: Тут... Это абсолютно. Оно настолько светское, это не значит, что оно неверующее. Вот что. Угу. Это не значит, что к своим, в том числе серьезным политикам и аятолам, людям, несомненно, очень образованным, вот как убитый Лариджани, который, вы понимаете, его диссертации, посвященные Канту, это не то, что он там, знаете, эпигонство, вот, как бы он такой последыш западных исследователей. Это очень современные исследования. Очень. Просто у нас, ну какой там Иран, да, что там интересоваться. А ничего, что Иран чуть ли не в первых рядах сейчас и открывает клиники, и в том числе на фоне всего происходящего, медицинский туризм, потому что настолько продвинуто достижение в сфере медицины у Ирана. и в сфере фармакологии, которая самостоятельна, и химии. Поэтому я сейчас не Иран нахваливаю, я просто хочу сказать, знаете, высокомерие очень плохой подсказчик. И то, что у наших граждан картинки Ирана нет, это очень смущает. Это невероятно современная страна с очень молодым образованным населением. По ряду позиций университеты Ирана входят в пятерку лучших университетов мира. Ну, слушайте, Иран ведь не Китай, не Россия, да, не Америка. 90 миллионов населения. Но это очень передовая страна. Да, они сами решат свой вопрос. И как быть там с этой структурой? Но столько свободы, сколько они хотят, у них есть, понимаете? И так, выехать они могут в любую страну, в какую захотят.
2: Так это и удивляет, Карина Александровна. Вот, ну, я сейчас говорю не о нашем представлении Ирана, иранского народа, культуры, менталитета, а о тех же самых американцах и тех, кто принимает решения. И когда Дональд Трамп говорит о возможной высадке спецназа, сразу возникает вопрос. Ну, там же нет тех, кто таких, знаете, спящих ячеек в большинстве своем, которые обрадуются и пойдут свергать режим. Ну, нет же, вот это то, о чем вы говорите, люди-патриоты.
3: Есть.
2: Ну, как
3: ну,
2: везде, Карина Александровна.
3: Ну, как
2: да,
3: везде,
2: как
3: я
2: и везде,
3: говорю.
2: Да, да, конечно.
3: Конечно.
2: Но просто этот сценарий кажется очень таким, с высадкой спецназа, очень-очень трудно реализуемым. Может, я ошибаюсь, конечно.
3: Ну, а что ему еще делать? Понимаете? Надо как-то делать хорошую мину при очень плохой игре. Нужно сказать, я все выиграл. Ужо вам. Вот будете дальше, вот не послушайте меня, я спецназ высажу. А потом кто-нибудь будет брать у него интервью и спрашивает, ну вы же про спецназ говорили. Я где? Какой спецназ? Понимаете? Это Трамп. Ну, вы же сами это понимаете. Легко.
2: Почему вот вы говорите при плохой игре, да, но сценарий 12-дневной войны в прошлом году сложно уже повторить, когда все всех победили и мирно разошлись. Ну, мирно в кавычках, конечно.
3: Ну, извините, а иранцы извлекли из этого уроки и очень подготовились, и удара они ждали. Да, да, они не ждали, что будет уже совсем терроризм с этим убийством Хаменеи. Это правда. Но это, знаете, это вообще ум за разум заходит. Это только потому, что у нас дух анкориджа по-прежнему витает. Мы не можем ничего сказать, да? Неудобно, как получится. Mm-hmm. И у нас свои интересы и тому подобное. Вы меня простите. Это же так, да? И убийство этих иранских ученых. Ну, хорошо, вы получите убийство ваших ученых. В конечном итоге это все, знаете, бумеранг. Это все возвращается. А почему вы решили, что вас не достанут? Вы тоже большая страна. Очень даже достанут. И то, как горят и рушатся стратегические объекты самих США. Я не говорю, что США вдруг сделают слабеньким, разрушенным, проигравшим. Я не это говорю. Я просто, когда такая большая страна, сложная, понимаете, да еще и хочет сохранить свое доминирование, вот, а сил и средств для этого нет. Вот сейчас мы видим, как... Да, я вот не упомянула, а то скажет Армения упомянула, а про Тайвань ни слова. Жемини да жемини, а обводки не полслова, да? Жемини – это такой стратег французский, его очень офицеры русские обсуждали, а солдат, значит, возмущается, что они все про Жемини офицеры говорят. Значит, да, но то, что вы же видите, что сейчас происходит вокруг Китая. То есть анаконда, она вот такая. Нужно максимально сделать так, чтобы Китай, Россия не играли в большую игру. И тут страшно мешает Иран со своим геостратегическим положением. А теперь вопрос. Иран будет играть на Россию, на интересы России и Китая, и да, и нет. Потому что, имея такое положение, он может занять очень серьезную позицию и не быть прокси Китая и России, о чем пишут западные СМИ, что Иран – это прокси Китая и России. Согласны? Я так не считаю.
2: Карина Александровна, а сам Китай, вот как раз хотел спросить, с языка сняли практически, сам Китай стал активнее включаться в ситуацию на Ближнем Востоке? Но учитывая визиты Владимира Владимировича в Китай, Трампа, ну, наверное, так или иначе, все равно Ближний Восток, ну, не мог не обсуждаться, особенно учитывая судьбу обогащенного урана.
3: Ну, несомненно, все это обсуждается, а толку-то что, понимаете? У Китая свои проблемы, потому что, учитывая то, что они в каком-то смысле китайский феномен, а производная от той политики, которую проводили США после развала Советского Союза, вот, то понятно, что многие проблемы, которые огребает Америка, ну, как бы там не был силен Китай, он тоже... бумерангом их тоже должен получить. По логике, понимаете? И он должен быть к ним готовым. Потому что Китай исчерпал социальный ресурс для столь стремительного, далее экспоненциального развития. Правильно? Потому что поменялось вот так вот. Очень интересно. Было 70 на селе, да, бедных таких крестьян китайских. А теперь 70% китайцев проживают в городах, и только 30% проживают в сельской местности. А те, которые уехали в город, они люди амбициозные. Они уже вкусили комфорт городской, правильно? Вот, и они мечтают и квартирку побольше, и с велосипеда на электромобиль пересесть. А объективно ситуация экономическая в мире такова, что, ну, это невозможно. Кстати, вы же помните, что у Китая нет тотального, ну, закона о выплате пенсии тотально всем вообще. Только части там военным, да, полиции, там, прочее, внутренним всяким там.
2: То есть отдельным категориям, да, категориям граждан.
3: Это отдельные категории. То есть, а пенсии нет, а работать надо. И зарабатывать надо. А покупательная способность на Западе падает. Я понятно говорю, да? Да, они развили внутренний рынок, они много чего. У них свои проблемы. А еще и Тайвань. И лицо нельзя потерять. А еще и многие там соседи, Филиппины сейчас, все оживились, видите? Так что и с Тайванем пока еще не окончена история. То есть у них как бы тоже свой пунктик, по которому лица нельзя потерять.
2: Да,
3: ситуация болезненная. Очень болезненная. Вот, плюс экономика, плюс финансовая история. Да, деньги убежали, но убежали частично в Швейцарию, частично в Сингапур из Дубая, да, ну, мы видим, как это происходит. Вот, второе, значит, ну, что касается, вообще-то, знаете, самое, меня когда спрашивают, как сделать так, чтобы европейцы не были тылом для Украины.
2: Так.
3: Вот, мне так надоело. Все это я сказала, отключите им электричество.
2: Да.
3: Это энергетика.
2: Четко и по
3: делу. Самое главное оружие, это правда. И не газ уже, а уран. Атомная энергетика. Потому что это самая перспективная сфера. И здесь надо сказать о хорошем. В этом смысле Россия впереди планеты всей и с отрывом. Вот, многие люди удивляются, что Россия в разных уголках земного шара, хотя где там у шара уголки, я не знаю, вот. Но в разных странах строят атомные электростанции, я лично это приветствую.
2: Да, и учитывая...
3: Хотя я бы приветствовала и, разумеется, развитие энергетики в самой России.
2: Ну, это безусловно, 100%, конечно.
3: Да, и меня настораживает рост 3%, да, но об этом слишком много говорят. Так что я не буду отнимать у вас время.
2: Это уже отдельная тема, и через неделю вернемся. Спасибо вам огромнейшее, Карина Александровна. Карина Геворкян была в эфире «Радио Спутник», политолог, востоковед. Всего доброго.

0: «Знать за 90 секунд». С завершением эры Цеппелинов интерес к дирижаблям резко упал. Катастрофа Гинденбурга в 1937 году и гибель пассажиров потрясли человечество. Однако такой тип аппаратов использовался в американской армии вплоть до 1960-х годов. С их помощью вели разведку в системе раннего предупреждения в разгар противостояния с СССР. В Великую Отечественную войну дирижабли служили эффективными помехами при нападениях с воздуха, и военные грузы перевозили. Казалось бы, этот вид летательных объектов ушел в далекое прошлое. На самом деле все ровно наоборот. Интерес к дирижаблям вновь растет, причем в технологически передовых странах – Великобритании, Израиле, Китае, России и Германии. И не только для использования в рекламных целях и обзорных экскурсиях. Они нужны для научных исследований, доставки грузов в труднодоступные районы, проведения спасательных операций. Современные дирижабли строят из инновационных материалов, оснащают мощными двигателями и продвинутыми навигационными системами. Ну и экологическая чистота играет не последнюю роль. Но главное, стоимость эксплуатации по сравнению с самолетами и вертолетами на порядок ниже. Говорят, лет через 10 дирижабли станут новым видом пассажирского транспорта. Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
1: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
1: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
1: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Будущее российских миротворцев в Приднестровье. Контекст. Москва никогда не отказывалась от вывода миротворцев из Приднестровья. Переговоры в признанном на международном уровне формате 5+2 должны быть основным критерием для изменения статуса контингента. Молдавия и Приднестровская Молдавская Республика выступают как стороны конфликта. ОБСЕ в качестве посредника, Россия и Украина являются странами-гарантами, а ЕС и США – наблюдателями. Об этом заявил посол в Молдавии Олег Озеров. Дипломат подчеркнул, что последнее заседание в таком составе прошло в 2019 году. С тех пор переговорный процесс поставлен на паузу. А вот желание властей в Кишиневе убрать российских военных как гарантов мира не ослабевает. Президент Майя Санду регулярно заявляет, что они должны покинуть регион для его последующей, как она выражается, реинтеграции в единую страну. Приднестровье, большинство жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из Молдавии еще до распада Советского Союза. Они справедливо опасались, что на волне национализма республика войдет в состав соседней Румынии. В 1992 году, после неудачной попытки Кишинева решить вопрос военной силой, ПМР де-факто стала неподконтрольной ему территорией.
2: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет.
3: Радио «Спутник». Разберемся.
4: В Москве Владимире полночь, в Бишкеке 3 часа ночи. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Россия не согласна с готовящимся годовым докладом МАГАТЭ. В Ростовской области нет перебоев с топливом. В столице открылся московский джазовый фестиваль. Далее подробности. Россия выступила против положения готовящегося годового доклада Международного агентства по атомной энергии. Об этом сообщил постпред Российской Федерации при международных организациях Вене Михаил Ульянов. Пункты противоречат российской юрисдикции над Запорожской АЭС и другими объектами, заявил Михаил Ульянов. Он отметил, что в годовом докладе встречаются положения, неверно трактующие государственную принадлежность ряда ядерных объектов и мест вне установок. В своем выступлении дипломат акцентировал, что Запорожская АЭС, ядерные установки в Севастополе, а также места вне установок в Крыму, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях находятся на российской территории и под российской юрисдикцией. Запасов топлива на нефтебазах Ростовской области достаточно. Крупные АЗС работают в штатном режиме, сообщил замгубернатора региона Игорь Сорокин. Он добавил, что все необходимые меры предпринимаются для того, чтобы исключить возможные перебои с топливом в регионе и обеспечить бесперебойную работу экономики и транспорта в предстоящий летний период. По его информации, традиционно летом Ростовская область становится крупным транзитным узлом для миллиона автомобилистов, направляющихся к Черноморскому побережью, а также для растущего транспортного потока в новые регионы. Рост трафика ежегодно приводит к увеличению спроса на все виды моторного топлива. Нидерланды завершили свое участие в британской программе подготовки украинских военных «Интерфлекс», сообщила Минобороны Королевства. По данным ведомства, спустя 4 года после запуска миссия «Интерфлекс» по подготовке боевиков вступает в новую фазу. Обучение проводили военные инструктора из 14 стран, включая Нидерланды, а координацию осуществляла Великобритания. Сама программа продолжит работу под британским руководством, однако ее формат изменится. С 2022 года в рамках «Интерфлекс» подготовлено 63 тысячи военных для ВСУ, в том числе 11 тысяч инструкторов. Московский джазовый фестиваль открылся музыкальным спектаклем по книге Утесова «Спасибо, сердце». Новую программу представили оркестры под руководством народного артиста России Игоря Бутмана и актер России Сергей Степанченко. По словам джазмена, в программу вошли порядка 20 композиций, написанных Леонидом Утесовым. Например, знаковые «Все хорошо, прекрасная маркиза», «Сердце» и «Раскинулось море широко», а также песни военных лет. Худрук фестиваля отметил, что песни Утесова знают как представители старшего поколения, так и молодежь. Музыка прозвучала в оригинальных аранжировках. Московский джазовый фестиваль открылся в концертном зале имени Чайковского в понедельник. Он продлится в столице по 14 июня. Сборная России по футболу, составленная из футболистов до 15 лет, вновь обыграла сверстников из Туниса в товарищеском матче. Встреча прошла в Тунисе в понедельник и завершилась со счетом 1-0 в пользу россиян. Температура воды в Москве-реке достигла значений южных курортов, сообщили в Гидрометцентре России. Она составляет почти 20 градусов. Как рассказал синоптик Александр Голубев, такой уровень тепла является нормой для открытия купального сезона. Это все новости к данной минуте. Следующий выпуск уже через час.
3: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Русланом Осташко.
5: Меня зовут Алеша Тимофеев. Руслан Станиславович Осташко сегодня с нами по видеосвязи. Сачкует.
6: Да, Руслан, немножко привет. Приболел, поэтому решил не рисковать.
5: Да хватит врать-то, но просто не захотел поехать. Почему сразу не признаться?
6: Я всегда с огромным удовольствием приезжаю в нашу редакцию. С огромным удовольствием вижусь с замечательными девушками в этой редакции. Не менее потрясающими парнями в этой редакции. Поэтому всем особо отдельный привет, респект и уважуха.
5: Что случилось? Что простыл? Что кондиционер?
6: Это, наверное, кондиционерная болезнь.
5: Да.
6: Скорее всего, да. Стандартная. На улице плюс 30, а у нас сопли.
5: Да. Ну что, Армению коротко обсудим, наверное, да?
6: Армению коротко, но выводы из Армении я бы обсудил не коротко, но не саму Армению, потому что я не вижу там, ну, как бы Армении там все понятно. Они сделали свой выбор. Как сказал наш президент, этот выбор надо уважать, надо определиться, с кем они. Они определились, с кем они. Тут, конечно, мне кажется, глупо было бы ожидать, чтобы не было никаких вбросов, подтасовок, провокаций, влияния Запада. Но мы же понимали, что все это будет, правда же? И мы прекрасно понимали, что нас обвинят ровно в том, что они сами делают. Это тоже все было очевидно. Мне одно, знаешь, что волнует? И интересует очень сильно. Сегодня очень много с кем на эту тему разговаривал. Тема касается и Армении, и Украины, потому что корни-то одни и те же. Ну, всем же понятно, что из Армении пытаются сделать вторую Украину. Конечно, вторую Украину сделать не получится. Страна маленькая, население маленькое, общей границы нет. Но тренд очевиден.
5: Да. Ты знаешь, я просто к тому, что там вот хотят сделать, ну, наверное, так сказать, хотят, значит, а может...
6: И они сами не против,
5: нет,
6: понимаешь?
5: Нет, совершенно верно. Речь надо вести не о том, что хотят, не хотят, а речь надо, наверное, вести о выборе людей, конечно, с уважением к нему относиться.
6: Абсолютно.
5: И, значит, и если тебя это, там что-то в этом выборе не устраивает, а подумать, а вот, а что я сделал такого, благодаря чему люди что-то хотят другого, что противоречит или не соответствует, если не противоречит, может быть, слишком грубо, значит, не соответствует моим собственным интересам. Вот об этом стоит подумать, мне кажется.
6: Согласен 100%, и тут у меня та тема, которую я хотел обсудить на фоне того, что происходило и происходит в Армении, возможно, будет еще происходить. Ну, давай честно скажем, при том, что Пашиняна в Армении не очень тоже любят, хотя голосуют за него и за его партию, это тоже надо признать, мы не смогли предложить никакой альтернативы, которая была бы лучше, чем смешной Пашинян. И во многом вопрос здесь идеологический к нам, потому что я уверен, что у нас очень... Ну, во-первых, давай сразу поясним, я очень хорошо отношусь к армянскому народу и к армянам. Они реально вот без каких-то там шуток, условностей, они реально братский народ. В России проживает армян больше, чем в Армении. У каждого из нас есть друзья армяне, и мы прекрасно знаем, насколько это душевные, талантливые, добрые, чистые люди. Такие они от природы. По крайней мере, вот те, с кем мы общаемся. Я в Армении, к сожалению, не был ни разу, хотя надо бы съездить, наверное, пока еще есть такая возможность. Потому что не факт, что такая возможность будет дальше. Так вот, почему мы не смогли предложить ничего более интересного, чем предложил Пашинян? Ну, то есть, в чем наша идея, в чем наше уникальное торговое предложение для тех наших братских и соседних народов, которое должно быть для них интересным? Но вот что предлагает Запад, вот эту красивую обертку, о которой мы часто говорим, я примерно понимаю. И обертка там действительно красивая. Внутри пусто, как правило, ну, с нюансами.
5: А у нас получается наоборот, Рус.
6: А у нас вообще ничего не получается.
5: Нет, понимаешь? Ну почему не получается? Значит, главный торговый партнер. Бюджет-то наполняется в том числе от экономического, или даже в первую очередь, от экономического взаимодействия с Россией. Да, главный торговый партнер, все, что это, так сказать, производится в Армении, идет сюда. Хорошо это? Ну, хорошо, хорошо, да. А еще что? Значит, или не так. А достаточно ли этого? А достаточно
6: понимаешь,
5: ли это?
6: Вот, ну, вот. Будто, да. Торговые взаимоотношения, это ты продаешь, мы покупаем. В обратную сторону. Это не является уникальным торговым предложением, это не является идеологией, которую мы предлагаем. Это является обычным рынком. Сейчас настали времена, когда обычный рынок, в принципе, уже не работает. Все эти нормы ВТО, все это международное законодательство кануло очень глубоко и безвозвратно, на мой субъективный взгляд. И вот на этом фоне какую картину мира предлагаем мы? И вот. Я прихожу к выводу, что на текущий момент мы не то, что не пока еще... Это не плохо, не хорошо. В смысле, это не очень хорошо, но это нормальный эволюционный процесс. Мы к этому подходим. Я ни в коем случае сейчас...
5: Подходим ли?
6: Значит, вот подходим. То, что мы с тобой обсуждаем, вот. Это в эфире «Радио Спутник».
5: Да, вот, вот.
6: И то, что у нас слушают миллионы зрителей, слушателей. Да. То, что нас смотрят. То, что мы эту тему поднимаем. Люди, думающие эту тему, поднимают. Говорит о том, что подходим.
5: Значит, смотри, не знаю, подходим или нет. Почему? Вот я и на прошлой неделе, там, например, с сенатором Клишцем мы там это поднимали. снимали, а на позапрошлой, по-моему, с тобой мы тоже там. Ну, вот с тобой мы действительно часто говорим на эту тему. Ведь для того, чтобы что-то тебе предложить внутри, это должно быть по-настоящему рабочим. А что значит рабочим? А это должно работать внутри твоей собственной страны. Конечно. Значит, а что это может быть? И почему вот у них получается, значит, а у нас не получается? Потому что вот, например... И главное, что не противоречит. Вот в списке тыдынц, традиционных духовно-нравственных ценностей, на первом месте стоит жизнь.
6: Как ты их назвал? Тыдынц?
5: Тыдынц, да. Традиционные духовно-нравственные ценности. Это моя аббревиатура. Тыдынц. Да. Значит, на первом месте стоит жизнь, достоинство, права и свобода человека. Вот это первые три, значит... манифестируется ли и проявляется ли это как-то внутри нашей собственной страны? Вот мне кажется, нет. А это ровно то, чего, как мне кажется, значит, не хватает на постсоветском пространстве. Именно поэтому они делают этот выбор. Значит, помимо кружевных тросиков, да, они хотят ровно этого. Но мы не можем им предложить это. Потому что у нас внутри это не работает. У нас, я не знаю, выпускницу, сдающую экзамены, заставляют снять трусы, например, да, значит, когда она идет сдавать.
6: Но потому, ты что сейчас утрируешь очень сильно.
5: Это
6: какие-то исключительные случаи.
5: Старик, это не исключительные случаи, это новости, которые ложатся в общую канву.
6: Я тебе таких новостей и сам сегодня могу рассказать
5: еще раз, это не про ЕГЭ и не про что, это про отношение к жизни, достоинству, да, правам и свободам человека и гражданина. Вот это про что. Вот это про что. А когда, так сказать, это все происходит, это там, ну, пусть, ладно, пусть утрирую. Значит, но это происходит, мы это не можем вычеркнуть. И поэтому получается, что мы проигрываем выбор. Мы проигрываем выбор. Ну, как-то так, мне кажется.
6: Выбор мы проигрываем. Причины и следствия, почему мы проигрываем выбор, вот здесь мы можем с тобой дискутировать очень как бы конкретно. А выбор, то, что мы проигрываем, это факт. И является, посмотри, была после 2014 года, в 2014 году это появилось особенно ярко, после возвращения Крыма, у нас появилась идея русской весны. Была же такая, да, помнишь, да? Сейчас все как-то почему-то про него забыли, и очень многие, кто из активистов русской весны, сейчас находятся либо в списках иноагентов, либо в тюрьмах, либо еще где-то. Ну, немногие, но, согласитесь, такое происходит. Потому что якобы, ну, не якобы, а по факту, многие действительно перешли эту грань соблюдения закона, посчитали, что для них закон не писан, они выше этого закона, то ничего не должно быть ни при каком случае. У нас был шанс вот эту тему русской весны и ренессанса русской культуры и русскости реализовать. Этот шанс уперся в 22-м году в СВО. То есть мы предположили, что в 22-м году мы способны специальную военную операцию провести и успешно ее завершить в понятные сроки. На текущий момент идет 5-й год конфликта. На мой объективный взгляд, и о том, что мы подошли к черте, когда мы готовы родить что-то новое, мы с тобой открыто это обсуждаем, что системный тупик специальной военной операции, он очевиден всем. Ни поражение ни в коем случае, не то, что мы вообще не двигаемся никуда, не то, что мы мы, конечно, не проигрываем, мы, конечно, победим, но это и есть системный тупик. А системный тупик заключается в непонятности реализации целей и задач, объявленных президентом. Денацификация, демилитаризация, нейтральный статус и так далее и тому подобное. Было же такое? Было. На текущий момент есть у нас понимание, как мы это будем достигать? Ну, замечательно, потрясающее выступление президента в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме. Работайте, братья, это круто, это здорово, это эмоционально, это скрепно. Но это не объясняет, не дает ответ на вопрос, как. Братья работают. И еще как работают. На некоторых направлениях им не совсем дают работать, как хотелось бы самим братьям. Но они работают. К ним-то вопросов нет. Вопрос в том, что мы, как большая, великая страна, а мы таковые есть, исторически, ввиду своей субъектности, немногие страны в современном мире, согласись, могут похвастаться субъектностью полноценной. Но мы как-то не смогли реализовать вот эту идею русской весны. Она разбилась. Поняв неспособность реализации идеи русской весны, мы перешли, на мой субъективный взгляд, к какому-то не очень правильному отграждение у нас, как общество, от внешних источников информации и, в принципе, запреты, налоги и так далее. Без честного разговора с обществом. Мы какие-то страшные вещи говорим, но я думаю, нас люди прекрасно понимают. И вот сейчас, на фоне происходящего в Армении, в странах Средней Азии, когда мы за наши деньги строим там университеты, когда у нас в своей стране не везде школы есть, а вкладываем деньги в образовательные процессы, в совместные проекты. Это нужное и правильное занятие, и никто с этим не спорит. Но не решив проблему внутри, как ты правильно сказал, не создав образ понятный и приятный для своих же граждан, а не вовне, мы дальше не сдвинемся. И опять же, слушая заявления наших министров на Петербургском международном экономическом форуме, складывается ощущение, что они в какой-то параллельной реальности живут. Но слушаешь их, у нас везде экономический рост. У нас
5: растет благосостояние, повышается зарплаты почти на треть.
6: Приходишь в магазин?
5: Да.
6: Блин, и как ты этого ничего не видишь? А потом, подожди, я доскажу еще идею. Потом слушаешь президента, и такое ощущение, что президент тоже не всегда понимает, почему так происходит. Да, сейчас многие скажут, типа, опять затеяли известную песню «Царь хороший, бояре
5: плохие». Да.
6: Но в условиях византийскости нашей политической системы это вполне себе реальная история, в которую я, честно говоря, искренне верю. У нас, правда, не все бояре адекватны. Но они, причем очень многие из них, почти все профессионалы большие, мы с тобой это постоянно регулярно подчеркиваем. Они реально профессионалы, они не могут не знать. Но вот складывается ощущение, что нам пора сформировать нам внутри своей страны для себя, не для Армении, не для Азербайджана, не даже для Белоруссии, а свою внутреннюю идею. И мы сейчас, как общество, к этому подошли. И нам эту идею нужно высказывать и не стесняться этого делать.
5: Ну, послушай, идеи, тут надо со самим как-то вырасти. Вот там, когда говорили, например, тоже давным-давно еще про Украину, еще до 22-го года. Значит, я помню, например, Доренко, да, там об этом рассказывал, о восприятии российского бизнеса. О восприятии российского бизнеса на Украине. И в Беларуси, кстати, там по-прежнему, так сказать, определенное отношение к российскому бизнесу, правда? Потому что
6: Российский бизнес разговаривает, с ноги открывает дверь и говорит, мы здесь главные, будет так, как мы говорим.
5: Да, совершенно верно.
6: Очень условно.
5: Да.
6: По факту, это наша имперскость.
5: Но и потом, так сказать, это раз. А вторая, так сказать, не всегда обязательно. Вот опять, да, вот еще одна важная тема. Уважение к закону. Над этим можно смеяться. Ну и в принципе, так сказать, закон. Мы знаем, что закон не входит в список традиционных духовно-нравственных ценностей. Уважение к закону не входит, нет, или там, так сказать, нет, это не наша ценность. Но хотя, вот мне кажется, что она должна быть, если она, так сказать, заработает, то это может стать уникальным торговым преимуществом. Но это, конечно, скандачка или там быстро что-то там не...
6: Да вообще мы с тобой тему Армении вывели на глобальную тему, нас. И мне кажется, если не возражаешь, мы можем звонки принять от наших радиослушателей на тему, а что мы можем предложить себе, что мы можем предложить вовне, и пора ли нам это создавать. Потому что, знаешь, ощущение, я сейчас несколько камней в адрес нашего общества, вечно всех критикующих, тоже кину. У нас же тоже принято, что сверху кто-то придет и все это за нас сделает. Ну, само собой, рассосется. Ну, типа, там, умные люди, там, за определенную долю, как многие считают в обществе, да, у нас же нет честных чиновников, ну, так считают в обществе, они есть. Ну, правда, они есть. Они там все порешают, и все будет хорошо. И нам самим надо начать делать. Причем делать это нормальным эволюционным путем. Начать разговаривать с властью.
5: Нам пишут про бизнес. Нет, это московская тема. Московский бизнес так и в регионах себя ведет. Московский бизнес. Но, а вы думаете, они что? Вы вот этот московский бизнес, про который вы пишете, это что, москвичи, что ли, вы думаете? Ну, серьезно, что ли? Ну, правда, что ли? Ну хватит вам.
6: Давайте. Мы говорим про федеральные корпорации, про большие. Да, есть такая проблема. И в регионах они также себя ведут. Но президент, опять же, на Петербургском форуме сказал, что у нас крупные корпорации из Москвы будут выезжать.
5: Да.
6: И это для чего сделано? Ну, все же понимают, для чего это сделано. Или не все понимают. Ну, давайте расскажем. Для того, чтобы в регионах, которых тяжело с бюджетами, да, помочь регионам...
5: Деньги оставались, конечно, да.
6: Конечно, потому что в Москве на фоне того, что происходит специальная военная операция, и у нас многие регионы там без школ, без дорог, под обстрелами, у нас в Москве все хорошо, слава богу. Сергей Семенович без каких-то либо шуток, прибауток, он, ну, при нем Москва цветет. Потому что есть за счет чего цвести. У нас вот дорогу, которую, ну, рядом с моим домом перекладывают каждый год. Дорога отличная, новая.
5: Будет это еще лучше.
6: Будет отличная еще... дорога. То есть с ней не надо ничего делать. Она правда хорошая. Снимают асфальт и кладут новый.
5: Ну, может быть, асфальт предлагать? Ну, я не знаю, до дороги.
6: Давайте 9-5. Вспомни Украину 22-го года. Нам говорили, что мы воруем асфальт, мы вывозим в нашу страну.
5: 9-5-9-5-91-2. Что мы, так сказать, можем...
6: Мы глобальную тему подняли, но она связана с Украиной.
5: Наше УТП. Наше УТП вовне. Наше УТП вовне. Уникальное торговое предложение.
6: И не только вовне. Давай для себя тоже. Потому что вовне, пока мы себя сами не будем уважать.
5: Но это мы уже сказали, да, идем, совершенно верно, да.
6: Ну,
5: да.
6: Смотрите, знаешь, вот пока там берут телефон и дозваниваются, я уверен, что сейчас будут пытаться это делать, я уверен, много кому есть на эту тему, что высказаться, и не надо стесняться. Хочу, забегая вперед, предупредить, что давайте только не ссылаться на запрет идеологии в Конституции. Мы не про идеологию сейчас, хотя это важная часть. Мы не про идеологию, внутреннее понимание. Идеологию невозможно навязать сверху, прописав ее в Конституции. Идеология это то, что рождается снизу от нас с вами.
5: И мы не обсуждаем, еще, так сказать, имейте в виду, мы не обсуждаем выбор, например, армянского народа. Все, голосование кончилось.
6: Это их выбор.
5: Все, да. Мы говорим про нас и про то, что мы можем предложить вовне и внутри, так сказать, что в нас есть, или что же нам сделать такое, чтобы, так сказать, быть привлекательным снаружи и внутри самих себя, да, чтобы, значит, ребенок Руслана не рассматривал Белорусский колледж в качестве этого, да, пункта для получения образования.
6: Одно ОГЭ осталось, и все. И можно ехать.
5: 9-5-9-5-91-2. Вечер добрый, как вас зовут? А, нету, сорвался. Ну ничего, давайте еще.
6: Пробиться через нашу связь.
5: Да, давай.
6: Потому что часто бывает так, нам пишут, что дозвониться невозможно.
5: А мы дозвонимся.
6: Что занято. А мы дозвонимся.
5: 9-5-9-5-91-2. Давайте.
6: У меня, кстати, есть предложение о том, что идея о том, что мы можем предложить. И давай сразу предупредим наших слушателей без радикализма.
5: Ну да.
6: Потому что радикализм...
5: И самобичевание. Вот пишет, мы самые безалаберные люди в мире.
6: Тоже неверно. Тоже неверно.
5: Что-то получается...
6: Мягко говоря, не так.
5: Есть звонок. Давайте. Добрый вечер. Хорошо, как вас зовут? Как вас зовут?
7: Добрый вечер.
5: Добрый.
7: Добрый. Меня зовут Игорь из Санкт-Петербурга. Вы знаете, вот вы упомянули, что да, про идеологию не надо, ну так, особо рассуждать, я тут с вами абсолютно согласен, лучше пообсуждать про экономику, да. Вот эти движения в Европу, там, какие-то союзы, они же, ну, в основном основаны на экономике. И все, что мы видели и в Грузии в свое время, и в Украине, и сейчас вот в Армении, в основном люди хотят просто лучшей жизни и хотят лучших условий. Что касается нас, ну, у нас, ну, давайте посмотрим на экономику. У нас вот у меня многие знакомые мои, да, которые малый такой бизнес, да, который продавал на маркетплейсах. Ну, вот посудите, люди переносят бизнес и производство, что важно, из России в Киргизию, например, да. У нас НДС 22, там 12. У нас маркетплейсы берут там по 35-40%, там 15%. То есть это были не перепродажи, это было производство. Да, вот там мелкое, какие-то там коврики, что-то такое.
6: Но очень показательно.
7: Понимаете? И нам важно сделать так, чтобы у нас было привлекательно, в первую очередь, экономически. А потом уже, да, люди к нам, ну, сами потянутся. Вот в чем дело. Нам нужно думать про свою экономику прежде всего, а политика, она уже потом выстроится.
5: А только лишь...

0: Но мы это не сделаем, потому что для нас важно что-то еще. Помимо цены, нам важен еще антураж, так сказать, нам важно, как нам будет относиться. Это разве не так, Игорь?
1: Безусловно, так. Но поймите, не может быть сильно хорошего места, где нет вот этого баланса. Ну, так не будет. Это, ну, если место очень дешевое, оно будет выглядеть соответствующе, понимаете? Сильно дорогое тоже, наверное, неправильно, но вот некий баланс, среднее что-то, да, это все-таки должно быть. Понимаете, да, конечно, важна культура, отношения и все остальное, но без базы вот этой экономической, да,
0: не будет.
1: Мне все равно ничего не будет.
0: Наверное, вы.
1: Поймите, да. Это, у вас должна быть масса. То есть должно быть, вот вы вспомните, как было раньше, да, ну вот еще лет там 5-7 назад, какое было количество и некое изобилие, да, вот небольших каких-то магазинчиков, бизнесов, там, допустим, ресторанчиков. Ну, то, собственно, чем люди живут, то, из-за чего люди говорят, вот мы приехали в Европу, там вот это вот, сидим на бульваре, там туда-сюда, вот этого всего много мелкого. У нас это все потихоньку загибается, к сожалению, в последнее время. Понимаете? И превращается в сетевое. Да, прекрасные там магниты, пятерочки, да, все есть. Нет такого, мы не голодаем. Все прекрасно. Но вот это вот, как вы говорите, душа вот эта, да, вот эта вот, как бы мелкого бизнеса, да, она ведь и исчезает в последнее время. Ее, ну, уже осталось очень мало, особенно по большим каким-то городам.
0: Согласен. Да, нет, послушайте, вы думаете, не только... Спасибо большое, да. Значит, и в больших городах плохо чувствует себя бизнес, особенно маленький. Те нормативы, регламенты, которые вступают, я уж не говорю там, значит, про ключевую ставку и, в принципе, там налоги. Да, я даже это не отбираю, убираю в сторону. Там честный знак, там еще что-то, какие-то вещи. Там, ну, масса проблем испытывает этот самый малый бизнес. Массу проблем и в Москве, и в больших городах, где, казалось бы, там, сказать, больше денег сосредоточено. Ну, как тебе идея, Рус, в 15 секунд?
2: Да, идея абсолютно здравая. И ни одни духовные ценности, а как там назвал их наш этиск?
0: Базовые. Ну, в смысле, экономика базовая, да.
2: Сокращение у тебя красиво вот это было.
0: Тединс,
2: надо записать его, да. Он невозможен без полного холодильника.
0: Угу. Скоро вернемся. Руслан Осташко, Алеша Тимофеев. Ну, в смысле, не пока. Скоро вернемся.

0: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
2: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
4: Как вам вообще нравится? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента «Лайф». На ней все держится. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Вечер на радио «Спутник» с Русланом Осташко.
5: Руслан Осташко сегодня с нами по видеосвязи. Немного приболел. Мы ему желаем выздоровления.
6: Спасибо, спасибо.
5: Да, чихни в эфир, да.
6: Нет.

0: Ты видел? А, ты не видел, у тебя камеры нет, я сморкался активно.
1: Руслан Осташко, Алеша Тимофеев. Спрашиваем мы сегодня у вас. А что Россия... Какое уникальное торговое предложение вовне и внутри может сформулировать наше с вами богохранимое отечество для того, чтобы быть в большей степени привлекательной? И внутри, и снаружи для всех. Оттолкнулись мы, естественно, там, в том числе от армянских выборов. Но мы же с вами понимаем, что речь идет не только об Армении, да, и Украине.
0: Вообще не про Армению, не про выборы, а про нас.
1: Про нас, да. И говорим мы действительно не про постсоветское пространство, а про нас. Вот, так сказать, как стать привлекательным. Давайте есть дозвонившийся 95-95-91-2. Вечер добрый. Представляйтесь, вы в эфире.
2: Здравствуйте, Олег.
1: Олег, да, пожалуйста, здрасте.
2: Да, вы знаете, коротко, в Армении пока еще в Гюмри остается наша военная база, еще не полностью потеряна страна.
1: Олег, что мы предложить? Давайте, так сказать, все, вот предложение. Да,
0: Казахстан, мне кажется, Олег, я ясно дал понять, что предложить наши военные базы. И тут, кстати, и тут предложение, оно и рационализаторское, и немножко, ну, скажем так, жесткое. Ну, Олег сейчас расскажет.
1: Это, да, Олег, пожалуйста, предложить, вот что, а внутри, так сказать, ну и что вот вам-то если, что? Вам-то что конкретно?
2: Если СНГ, значит, давайте посмотрим. Развитие атомной энергетики, Казахстан, Узбекистан. Так. Слава богу, вот с Казахстаном, с Центральной Азией сейчас ровный период отношений, но это объективно, в отличие от Армении, да, той же самой. Потом, ну вот я согласен вот с Русланом, сейчас я поясню. Действительно, давайте вот просто объективно и честно посмотрим. Пятый год СВО. России нужно окончание, ну, успешное на своих условиях мир.
0: России нужна победа.
2: Да, победа, чтобы чтобы проецировать свою политику и в СНГ, и в мире. Нам мешает именно вот этот, так сказать, вот эта Украина и то, что затяжной характер СВО. И вот почему я с Русланом согласен. Совершенно верно. Наши вооруженные силы работают и умирают, и делают все, чтобы освободить Новороссию. Ну, давайте серьезно.
1: Это серьезно. Вот. Да, хорошо. Но только, Олег, давайте еще раз. Мы услышали, значит, ваше предложение атомной электростанции.
0: Вот. Мы пока не услышали предложение.
1: Но типа атомной электростанции.
2: Да, для Казахстана, Узбекистана.
1: Но это то, что есть. Становимся ли мы от этого как страна? Мы с вами. И внутри-то самое главное. Но мы внутри. Мы типа гордимся, конечно, Росатом крупнейшая, класснейшая компания.
0: Это правда.
1: И классно выстроенная коммуникация с людьми, между прочим, и внутри страны тоже там участие в...
0: И внутри корпорации.
1: В ЧГК, например, да, там, я имею в виду программу, да, вот, значит. Они молодцы, да, они работают. Но достаточно ли этого для того, чтобы стать по-настоящему привлекательным?
2: Вы знаете, вот по поводу, да, привлекательными сейчас Росатом, наша ЗАЭС обстреливается, да, значит, ВСУ и укртеррористами. Понимаете, мы должны решить этот вопрос, уничтожить укрнацистскую хунту, офис зеленой гниды и так далее. Решив последовательно эту проблему, добившись мира, мы должны спокойно развивать наши отношения с СНГ и со всем миром. И Африка...
0: Так, а можно я вам вопрос задам один, который у меня... Я с вами в одном окопе, я думаю, здесь сомнений никаких нет. Я просто как журналист обязан... И я себе внутри эти вопросы также задаю. Когда мы называем Зеленского зеленой гнидой, насколько это способствует заключению договора на наших условиях с режимом Зеленского?
2: Да, я процитировал Медведева, это его определение.
0: И мне нравится, что говорит Дмитрий Анатольевич, и мне самому... Но когда ловишь себя на мысли уже посерьезнее, да, типа, ну, зеленая гнида, а завтра нам с ним договариваться. Даже наш президент подтвердил, что он готов встретиться, в том числе и с Зеленским, и подписать финальные документы. А сможет ли одно дело встретиться с Зеленским, а одно дело встретиться с зеленой гнидой?
1: Не туда, ребят.
2: Но потом он сказал, что это невозможно. Помните, да. Вот после того, как он рассказал?
1: Мы немножко...
2: И так далее. Угу. Они свою недоговороспособность на 200% обозначили. Вот у Украхунта...
0: Это факт.
2: Недоговороспособность. Ну вот, вот это железный факт, понимаете?
1: Поэтому... Хорошо, хорошо, принято, Олег, принято. Олег говорит, надо, значит, победить Украину, ну, уничтожить, да, руководство Украины, и тогда мы станем по-настоящему привлекательными для, в том числе, постсоветского пространства и внутри.
0: Но Леш, ты немножко утрируешь, но по факту да. Уважают сильных, и Олег предлагает проявить свою силу. И тогда есть предположение, что проявив свою силу и показав возможности наших технологий, в том числе, прежде всего, наверное, в атомной энергетике, что в условиях развития цифрового мира нового является важнейшим ключевым фактором, это вполне себе может стать ключевым элементом нашего уникального торгового предложения. Мы сильные, и у нас есть, что вам предложить.
1: 9595-91-2. Добрый вечер, как вас зовут?
3: Здравствуйте, меня зовут Полина.
1: Полина, да, пожалуйста.
3: Да, я вот работаю в кино и в театре, и к вопросу о том, что сделать, чтобы внутри изменить страны, чтобы мы как-то представали в другом свете перед другими странами, мне бы тоже, как работник культуры, хотелось, чтобы наше государство задумалось о культуре. А то
1: получается, что... Ай, в метро, видимо, да, где-то там по поезда едут.
0: Радиоспутник слушают даже в метро.
1: В метро, да.
3: Просто говорят, давайте поднимать культуру и возрождать ее, а потом снимать финансирование театров.
1: Что значит поднимать культуру? Давайте, Полин, конкретнее. Это такой штамп, широкий мазок. Я поддерживаю, подписываюсь. А что вы имеете в виду-то? Что это значит, поднимать культуру?
3: Когда говорят о том, что, вот, например, Генри Тигран очень много говорит об этом, что у нас в основном снимают кино про каких-то бандитов, про там элитную проституцию, про наркоманию.
0: Ну, это давно уже ушло. Не-не-не-не-не, этот тренд давно уже ушел, к счастью. Но, к сожалению, ничего более крутого мы предложить не можем. Самый громкий фильм, финансируемый государством последних лет, «Слово пацана». И здесь, опять же, возникает вопрос именно условной романтизации бандитизма, хотя там фильм совершенно о другом. Но многие в этом увидели романтизацию бандитизма.
3: Так вот, я об этом и говорю, что вот мне, например, пару дней назад до слез было обидно, когда я увидела, что Министерство культуры профинансировало фильм, где Сергей Безруков, безусловно талантливый актер, играет Дмитрия Нагиева. А на другие какие-то фильмы, которые мы с моими там, товарищами, коллегами подаем в фонд кино Министерства культуры, эти фильмы денег не получают, потому что они не принесут кассы. И это очень обидно. И
1: такая кажется, сложная...
0: Здесь сложная история.
1: Принято, Полин, спасибо вот большое. Послушайте, значит, снимается помимо вот того, о чем вы, так сказать, сослались на Генти Гранчи, ну, слушайте, но сейчас сказки, там, «Время сказок», например, да? Сколько сказок, сказок сняли там. Лёш, я, кстати, одна из последних, что мне понравилось, я мог бы, так сказать, вот поделиться. «Буратино», например, мы посмотрели с семьей. Мне, в принципе, понравилось. Очень неожиданно, современно,
0: классно. Я сейчас смотрю с женой сериал «Первый номер» про теннисистку. И потрясающий сериал, особенно на фоне «Победы мира» на Ролан-Гаросе, да. Мира Андреевой, да. Ну, просто великолепный сериал. И там правда про девочку из неблагополучной семьи, которая преодолевает все сложности большого спорта со всеми нюансами. Фильмы снимают, в чем вот девушка права на 100%? У нас непрозрачная система выделения государственных средств на культурные мероприятия.
1: Рус, не знаю.
0: Непрозрачная. Значит, не участвовал в процессах попытки получения средств на съемку того или иного материала. Я участвовал, могу рассказать.
1: Значит, есть ИРИ, есть ПФКИ, есть выделение бюджета.
0: И слава богу, есть. Нет, там реально много работают.
1: И всегда. Будут недовольны, которые будут говорить, значит, мне не досталось, а вот досталось кому-то другому, а у меня было лучше.
0: Есть решение прозрачное. Я предлагал это решение на разных административных уровнях, надеюсь, одно из них будет реализовано. Их два всего. Первый – это сделать экспертный совет, который голосует так или иначе открытым, чтобы мы знали, кто дал этому проекту деньги, а кто не дал этому проекту деньги и почему. Ну, чтобы можно было спросить. И второй вариант – это подключение искусственного интеллекта к субъективной, точнее, не субъективной, а чисто алгоритмической, объективной оценки проектов по заявке. Смета, сценарий, сюжет, расходы, сроки. Они, закон должен быть один для всех. Это получается, одни эксперты оценивают так, потому что так видят, а другие эксперты оценивают так, потому что видят так. Ну, рано или поздно мы к этому придем.
1: Добрый вечер, как вас зовут?
0: В чем ты прав? Извини,
1: давай, сейчас.
0: Ты прав, что у нас много на эту тему работается, и прав, есть Институт развития интернета, есть президентский фонд культурных инициатив, есть фонд президентских грантов, есть фонд кино, они реально много вкладывают и работают. Там и люди, которые переживают за культуру, за искусство, пока не все получается, но это вопрос времени.
1: Так, да, добрый вечер, как вас зовут?
4: Добрый вечер, Вячеслав, Ялта.
1: Да, Вячеслав,
4: мне кажется, единственное, что Россия сейчас может действительно дать, ну, если мы откидываем деньги, да, вот конкретно там подкуп и так далее, вот, это сказать, что вы объединяетесь с нами, мы воюем вместе против глобалистов, и после победы вы можете делать у себя в стране что хотите. То есть, например, сейчас вы не можете в стране сказать.
0: А можно, вопрос простой задам, а зачем воевать против глобалистов?
4: Объясняю, смотрите, вот сидит какой-нибудь Пашинян, вот, и ему говорят, ну, ты не можешь, как бы, сидеть 4 срока подряд, ты не можешь сидеть 20 лет, 30 лет у власти, вот, приходит Россия и говорит, вы знаете, вы внутри своей страны, если мы победим глобалистов, можете делать что угодно.
0: Они и так внутри своей страны могут делать все, что угодно.
1: Послушайте, спасибо большое.
4: Они не могут делать.
1: Это их страна. Смотрите, значит, принята идея, значит, против глобализма. Ну, так это же, так сказать, вот БРИКС, например, там, ШОС и прочее. Рус, одну секундочку. Я сейчас выведу в это. Да. Значит, вот это как бы то, что на уровне, на обывательском уровне, обывательский без негативной коннотации просто, да, на уровне людей, значит, воспринимается как действительно вызов. Но при этом, при этой борьбе с глобализмом, значит, мы все равно почему-то покупаем телефоны, там, машины и прочее, прочее. Значит, любая идея, которая будет по-настоящему привлекательной, это идея глобалистов, понимаете? Значит, потому что коммунисты были глобалистами. Они хотели совершить мировую революцию. Это потом уже, когда ничего не получилось, коммунизм в отдельно взятой стране. А сначала-то это же были глобалисты. И Китай, который сейчас, является одной из ведущих мировых держав, это тоже глобалисты. Потому что УСИ концепция, как называется, мы помним, да? Сообщество единой судьбы человечества. Ни китайцев, ни африканцев, ни русских, ни кого-то. Значит, они хотят объединения человечества на основе их. Ну, у них там понятно, они там типа равноправие, уважение, торговля, торговать лучше, чем воевать. А чем это отличается от глобалистов? Ничем. А Китай красный. Вот они это предлагают. А мы спрашиваем вас, а что же мы можем предложить такого, чтобы стать интересным не только на постсоветском пространстве?
0: Чтобы стать глобалистами, да.
1: Чтобы к России присоединялись, да, так сказать, на вот этом глобальном уровне. Чтобы речь шла не только о уважаемых и братских республиках ЕАЭС, да, Киргизия, Таджикистан, там, Армения, Узбекистан, Казахстан. Нет, а шире можем предложить что-то? А шире можем или нет? 95-95-91-2. Что ты хотел сказать, Рус?
0: Я хотел сказать, ну, то, к чему ты подвел нам, ну, по сути. Нам не объяснили, зачем нам воевать с глобалистами. Ну, в смысле, нам... Вот есть глобалисты, это враги. Но не сказали, почему они враги.
1: Почему?
0: Для того, чтобы объяснить, почему они враги, нужно объяснить, кто мы. Без объяснения, кто мы и куда мы идем, невозможно назначить врага сверху.
1: Мы русские, с нами Бог. А они хотят, чтобы, значит, все были одинаковыми и продвигают свои антидуховные, ужасные ценности. Типа
0: американцы ходят в церковь сильно больше, чем мы.
1: 1 200 000 пришло на мессу Папы Римского в Испании в эти выходные. 1 200 000 человек пришли послушать батюшку, ну, главного в смысле, да? Митрополита собственного, да. 1 200 000
0: Духовных ценностей.
1: Да.
0: Если уж так как бы сравнивать.
1: Да.
0: Поэтому тут как бы должно быть... Духовное всегда должно подкрепляться материальным. Нравится нам это или не нравится, просто приоритеты должны быть разные. Духовное без материального работать не будет. А материальное без духовного будет работать. И вот это не наш путь. Мы должны придумать, как это совместить. Потому что на текущий момент мы пока предлагаем духовное. Это важно, это нужно, это на первом месте. Но не подкрепленное материальным, оно долго работать не будет. Оно закончится очень быстро.
1: 95-95-91-2. Вечер добрый, вы в эфире, представляйтесь.
5: Добрый день, это я говорю
1: сейчас? Да, вы говорите сейчас. Да.
5: Владимир, Москва.
1: Здравствуйте, Владимир.
5: Победить глобалистов и разрешить есть детей.
1: Ага.
5: Ну. Так получается, да? Это самое. Ну как, друзьям можно все.
0: Да. Не, я... Нет, это не наш путь.
5: Ну да, ну понимаете, что от нас отвернутся еще быстрее после этого. Угу. Я просто хотел сказать, что что бы мы ни делали, если мы будем слабые, то нас едят по-любому. Потому что как вот это самое. Ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать. Все, очень просто. А желудок не знает благодарности, он всегда хочет.
0: А что есть. Значит в современном мире быть сильным?
5: А что значит, ну, смотрите,
0: условно, извините, Козырева, сейчас продолжу.
5: Во времена Козырева мы развалили собственную страну и сказали, говорите нам, что делать, мы будем исполнять. И все нас уважать перестали. А сейчас к нам съезжаются на форум куча народу и, ну, как сказать, хотят с нами вести дела и хотят от нас помощи, не помощи, а, как сказать, ну, сотрудничества, потому что понимают, что те их просто съедят, а за нас можно зацепиться каким-то образом и выплыть. Я вот про это. Надо в первую очередь сейчас побеждать на Украине, побеждать, именно не договариваться. Вот, вот вопрос поставили, что, что, ну, как, если мы будем называть Зеленского плохим словом, ну, плохо, то как он с нами сядет, ну, как мы сможем
0: как мы с ним договариваться? Сядем. Не,
5: не, да, нельзя, да. Да, нельзя с ним договариваться. Ну, вот все же показало. Со времен еще Степана Бандеры, когда они вот детей распиливали, четвертовали, с ними нельзя договариваться. Ну, ну нельзя, невозможно. Ну, ну, не знаю, как кормить волка. И ждать, что он к вам отнесется хорошо в лесу, тоже согласитесь, что это неправильно. Сейчас просто маленькая часть Украины, бандеровская, захватила Новороссию со столицей в Киеве. И при помощи Запада, да, рассадила всех своих людей на ключевые места, промыла мозги. И сейчас мы занимаемся денацификацией, а с той стороны... Алло.
1: Да-да-да, мы слушаем.
5: С
1: той
5: стороны никто не, в окопах сидят Иванов, Петров, Сидоров, совершенно а с нашей верно. Стороны Иваненко, Петренко, Сидоренко.
1: Совершенно верно.
5: И вот, но, и вот но... как, зачем? Нам надо просто освободить от бандер... ну, от униатов фактически. Вот это должны и батюшка сказать. Но... освободить свои земли с нашими людьми. От униатской вот этой заразы, да, еще, этот, как его, вот Галицкий бы, сейчас просто аплодирует там, в аду сидит и аплодирует то, что происходит, как мы часть своей земли просто слили.
1: Принято, Володь, принято, Володь, значит.
0: Но пока не слили, мы бьемся за эту землю.
1: Да, это раз. Сейчас. Во-вторых, значит, Козырев, по-моему, все-таки... наверное, году в 91-м стал министром иностранных дел, да, а процессы начались, ну, лет на 10, может быть, пораньше. Во-вторых, Иваненко против Иванова, Петренко против Петрова и прочее, прочее, в окопах по разные стороны, да? Ну да. А, но все ли они, вот, так сказать, пособники или разделяют идеологию Бандеры, того самого, который четвертовал детей, от которого действительно... Но нет. Но нет. Нет, Володь, нет. Значит, ровно поэтому, мне кажется, да, что... А если мы будем дальше уничтожать Иваненко и Ивановых, которые сидят с той стороны в окопе, это, ну, вам как кажется, мы ну, как бы ближе или быстрее достигнем цели по денацификации и демилитаризации? Ну, честно, только надо самому себе, мне кажется, ответить. Не знаю, сложно. Но давайте все-таки про... Мы про образ... Да, Руслан, про образ, который да, внутри да, и снаружи. Да.
0: Мы пытаемся его нарисовать. И заметь, как, насколько разными красками все наши разные радиослушатели его рисуют.
1: Да.
0: Поэтому у нас внутри нет пока единого понимания.
1: Да. 95-95-91-2, вечер добрый, вы в эфире.
6: Да, добрый вечер, это я в эфире, да?
1: Будьте добры, только приемник выключите, пожалуйста, а то мы слышим обратную связь, брак по звуку, и нам нужно слышать вас.
6: С удовольствием выключу. А сейчас лучше слышно?
1: Гораздо. Пожалуйста, да. Что хотели сказать?
6: Да, ну, украинец, историк Владимир Забруднев, Московская область. Хочу сказать, что, ну, во-первых, что Россия могла бы безусловно предложить Армении, это строительство атомных станций, для них это дешевая электроэнергия супер-супер важна. Это и для добычи воды, и для, ну, для развития промышленности. Вот это в первую очередь, что Россия могла бы предложить. это строительство атомных электростанций. И безопасность, то есть под крыло взять. Вот это вот это сразу бросается в глаза. Ну, насчет Украины, насчет СВО, я хочу сказать, что сейчас Россия делает огромнейшую ошибку, идя на переговоры, потому что если от Украины останется, тем более...
1: Да где она идет на переговоры? С чего вы взяли?
6: Они такую агитацию разведут.
1: Володь, простите, пожалуйста, с чего вы взяли? Про какие переговоры вы говорите?
6: Это новая война.
1: Не слышит, да. Спасибо большое.
0: Не слышит.
1: Кто-то про переговоры... Ты слышал, Руслан, про переговоры? А?
0: Нет,
1: я нет. Не знаю, откуда они
0: взялись. Ну, давай... Нет, давай пропущу принять звонок, когда будет звонить. Я бы хотел уже начинать финалить эту тему.
1: Да, у нас 3 минуты осталось.
0: Нам же нужно какие-то выводы с тобой сделать, да? Ну, хотя бы на уровне сегодняшней дискуссии. А, если честно, вот этот наш сегодняшний разговор, он показывает, насколько сложная ситуация находится на руководстве нашей страны сейчас, потому что мнение, если у нас, у обычных людей, очень и очень и очень разное. Там-то оно такое же разное.
1: Ты знаешь, вот разное, но одинаковое. Люди, к сожалению, как будто бы не поняли, о чем мы с тобой говорим. Вот если честно.
0: Не поняли.
1: Да?
0: Не все, точнее, по-разному.
1: Но согласись, да. Как будто бы не о том. То есть мы всегда уходим. Ну и понятно, так сказать, что это просто говорит о том, что людей по-настоящему волнует. Вот что.
0: Конечно.
1: Да,
0: конечно.
1: Не это, а чуть-чуть другое. Да, добрый вечер.
0: Давай еще успеем принять, да?
1: Да. Добрый вечер, как вас зовут?
7: Алло.
1: Да, пожалуйста.
7: Алло, добрый день, меня Максим зовут.
1: Максим, салют.
7: Добрый
1: вечер. Да.
7: Санкт-Петербург. Во-первых, я хотел бы поблагодарить вас, Алексей. Я каждый день вас слушаю, и как бы мы плохо не говорили про наших врагов там и так далее, вы всегда сохраняете разум, сохраняете вот совесть, честность, и вы мне приятно вас слышать. Вот честно, я
1: спасибо,
7: просто хотел
1: очень
7: вам сказать.
1: Мне приятно слышать вас.
7: Да, это устаешь от телевизора, простите уже, я скажу правду, и включая радио «Спутник», хотя бы послушать хоть какие-то новости, потому что, ну, 3 человека назад, вот человек выражался так, да, мужчина, ну я вот от этого устал, и мне приятно вас слушать. А по поводу темы, я живу за городом, и знаете, 5 лет живу за городом. И вот когда ты доброжелательный сосед, когда ты открыт ко всем, не нужно искать что-то предлагать своему соседу, он к тебе сам придет. Он к тебе зайдет вечером, вы вместе посидите. Вот такое небольшое отступление, но вы представили эту картину. И кому-то что-то предлагать не нужно. Нужно вот быть с чистой душой и со всеми так вот общаться. И Армения потянется к нам, и у меня много друзей армян, это прекрасные люди. Это очень замечательные люди, они добрые. У меня барбер мой армянин. То есть, ну, я могу общаться с этими людьми долго.
0: У меня, кстати, тоже. Он у нас один случайно или
1: нет? Я думаю, что не один.
7: Нет, это их профессия, да, это их призвание. Вот они умеют.
1: Это, кстати, классная мысль. Но мы с нее начали. Спасибо вам большое. Спасибо и за теплые слова, и за эту мысль, которая, мне кажется, прекрасно ложится в наш
0: финал. Слушай, Леш, можно я немножко попытаюсь защитить телек?
1: Я не про телек. Сейчас вот коротко.
0: Да уже время не остается.
1: Двумя предложениями, у тебя полминутки.
0: Тебя похвалили, продолжаем эту историю.
1: Нет, речь идет о том, чтобы быть классным, и тогда соседи к тебе потянутся. Вот о чем речь. Не притворяться, не что-то, а просто, так сказать, быть дружелюбным, нормальным, порядочным человеком. Тогда соседи захотят с тобой дружить.
0: Это простое решение, которое всегда бывает ложным. Потому что за этим простым решением должны стоять сложные действия. Чтобы быть по-настоящему свободным и хорошим для окружающих, нужно быть сильным и уверенным в себе. А без силы и без уверенности в себе быть хорошим для окружающих может только человек, которого используют. Ну, так, коротко. Любые простые решения, как правило, неправильные. Вот, по поводу защиты телека. Телек тоже меняется. Мы все прекрасно понимаем, что у нас общество взрослеет, и нужно не простые нарративы давать, а объяснять и говорить с людьми. Мы это начинаем делать. И то, что мы делаем на радио «Спутник» с Лешей, это только маленький-маленький наш личный вклад в наше общее прекрасное будущее. Потому что мы любим свою страну и переживаем.
1: Хорошо. Будем ждать приглашений. Рекламу, новости будем продолжать, да?
8: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
9: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
8: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
9: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
10: Симметрично, Михаил Леонидович.
8: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
9: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
8: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
11: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
8: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
12: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
8: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
13: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупости.
8: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
14: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
8: Ведет писатель Армен Гаспарян. В программе «Теория заблуждений».
14: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
8: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений» с Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Кого сегодня удивишь холодильником? Заурядное бытовое устройство. А между тем история поисков возможности сохранять пищу восходит еще к Древнему Риму. Слуги императора Нерона запасали лед и снег в горах, а затем складировали в дворцовых погребах, помещая на них провизию. Первая попытка сделать технологический прорыв удалась только в начале 19 века. Сегодня она выглядит наивной. А тогда вызвало фурор. Американец Томас Мур сконструировал стальную коробку, обернутую кроличьими шкурами. Внутрь он клал сливочное масло, а затем помещал в бочку со льдом. И бойко продавал товар. В 1850 году американский врач Джон Горри впервые продемонстрировал процесс получения искусственного льда. Примененная им технология компрессионного цикла актуальна и сейчас. Сначала устройство использовалось в медицинских целях, но потом пошло в народ. Через несколько лет французские ученые Фердинанд и Эдмонд Карре изобрели холодильник, работающий на испарениях серной кислоты. И только спустя полвека первый в мире патент на автоматический охладитель продуктов получил изобретатель из США Альберт Маршалл. У его холодильника автоматически отключался мотор, а стоил он в 2 раза дороже автомобиля. Правила движения и эксплуатации беспилотных автомобилей. Контекст. Ответственность за ЧП с автоматизированными транспортными средствами будет разделена между владельцами, производителями, операторами и водителями. Но первоначальное возмещение ущерба будет возложено на владельцев. Потом они смогут потребовать компенсации от предприятий-изготовителей, если инцидент произошел по причине конструктивных недоработок или брака. Об этом говорится в новой редакции законопроекта о беспилотных автомобилях. Он должен вступить в силу в 2027 году. Запреты и ограничения для такого рода транспорта на федеральных трассах будет устанавливать правительство. На региональных или межмуниципальных – региональные власти, а на частных – их владельцы. Оператор колесного беспилотника будет обязан без промедлений выполнять требования МВД и других структур о приостановке или ограничении его эксплуатации. В Москве масштабный переход на беспилотное управление в городском транспорте произойдет через 10-15 лет в случае достижения 100% уровня безопасности. Разработчики этого вида технических средств в качестве одного из их преимуществ отмечают большую экономию. экономию на зарплатах. По прогнозам, уже к 2050 году в России половина наземного транспорта не будет иметь водителей.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани час ночи, в Новосибирске 5 утра. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Страны БРИКС тестируют новые платежные механизмы. Раскрытые регионы России с самым быстрым ростом зарплат. Спектакль Московского театра могут показать в Китае в следующем году. Далее подробности. Страны БРИКС начали тестировать новые платежные механизмы, сообщил заместитель министра финансов России Иван Чебесков. Он отметил, что конкретных платформ пока не создано, но есть первые результаты. Замглавы Минфина добавил, что новые платежные механизмы взяты за основу большинством стран. В этом есть необходимость. По словам Чебескова, такие системы должны существовать. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в середине 2024 года на парламентском форуме БРИКС сообщала, что в организации могут создать многостороннюю цифровую расчет на платежную платформу. Раскрыты регионы России, где быстрее всего растут зарплаты, приводят данные статистики РИА Новости. Самый быстрый рост был в Калужской области. Это на 31% в годовом выражении. Также цифры значительно увеличились в Хабаровском крае и Магаданской области. Кроме того, в пятерку вошли Республика Алтай, а также Краснодарский край, Новгородская и Московская области. При этом в среднем по стране в марте зарплаты выросли почти на 15% и составили около 115 тысяч рублей. Три новых молодежных центра откроются в Пермском крае до конца года, сообщили в аппарате вице-премьера России Дмитрия Чернышенко. Уточняется, что заместитель председателя правительства провел рабочую встречу с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. В регионе уже работают 12 молодежных центров. В этом году планируется также поддержать не менее 4 проектов по созданию кемпингов и модульных гостиниц. Будет построена дорога к всесезонному курорту Губаха и открыт новый 4-звездочный отель. В прошлом году город был молодежной столицей России. Данные более 70 тысяч французских госслужащих могли быть украдены в результате кибератаки на специальный сервис по обмену сообщениям ЧАП, сообщают международные СМИ. Мессенджер ЧАП – приложение для обмена сообщениями между сотрудниками госструктур. Утечки могли подвергнуться более 645 тысяч сообщений. Последние несколько месяцев Франция столкнулась с чередой громких кибератак. Хакеры взламывали системы МВД, Министерство спорта и образования, Национальную почтовую службу, а также правительственную базу данных владельцев оружия и систем других организаций. В результате злоумышленники получали доступ к данным сотен тысяч человек. Спектакль «Принцесса цирка» могут показать в Китае в следующем году, сообщил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швидкой. По его словам, Московский театр мюзикла сейчас ведет переговоры с Национальным центром исполнительских искусств в Пекине о возможных гастролях. Он добавил, что взаимных договоренностей с различными культурными институциями между Россией и Китаем достаточно много. Чемпионка мира Дарья Клепикова победила на дистанции 100 метров баттерфляем на чемпионате России по плаванию в Казани. Спортсменка подтвердила норматив и отобралась на чемпионат Европы по водным видам спорта. Он пройдет с 31 июля по 16 августа в Париже. Это все новости к данной минуте. Следующий выпуск уже через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Русланом Осташко.
2: Королёв Тимофеев, Руслан Осташко и Борис Рожин, автор телеграм-канала и Макс-канала «Клан Эль Касат» с нами на прямой связи. Всем еще раз привет. Все сегодня по видеосвязи, кроме меня одного, который в студии с гордостью находится, да.
3: В гордом одиночестве.
2: Ну вот, а, вот Борь, именно поэтому давай. И плохо, что вы приходите вот, так сказать, по видеосвязи. Ну вот это начинает, вот тут не услышал, тут задержка, тут еще что-то. И теряется магия чарующего радиоэфира. Но это я так
3: не немножко
2: посетил.
3: Не знаю, первый час, мне кажется, мы зажгли хорошо, ну, ладно, и зрители нормально. Нам звонили. Я думаю, второй час будет не менее горячий, интересно.
2: Я предлагаю у Бори спросить просто сначала, что там как с бензином в Крыму нормализуется.
3: Давай, давай. А я потом расскажу свое видение, потому что там тоже, как ты знаешь, друзья, родственники, да, и мои, знакомые, тоже, да, да, и ехать собираемся.
4: Ну, пока то есть, ситуация находится, то есть, как говорится, в процессе стабилизации. То есть, да, ввели систему у нас, действует система нормирования, выдают по QR-кодам, которые сверяют, ну, чтобы люди там не скупали по, ну, сверх нормы. Гаишники там дежурят, чтобы очереди на этих не возникали. Появились, безусловно, и спекулянты уже, которые где-то заправляют, завозят на Тамане, где-нибудь там в Краснодарском крае покупают, сюда привозят, продают втридорога. То есть знакомые таксисты вот, да, жаловались, что вот уже и такие. То есть, ну, говорят, что если с наценкой, допустим, вот были случаи, когда там по 110 продавали 92-й. То есть, ну, и ну, берут, потому что когда надо, ну, там не такая большая. А были, кто пытался и большую маржу ставить вот за эти, ну, банальные перекупы. А сегодня на некоторых заправках была...
2: 200 рублей у меня платил товарищ на это, что у нас получается... На, ну, не будем называть места в Крыму, но участников за 200 рублей за литр.
4: Да, есть, да, были такие, но по-хорошему, да, тут надо вот, нам усилить работу по спекулянтам.
3: А зачем?
4: Ну,
3: как бы. А зачем? Борь, я объясню ситуацию. У меня как раз-таки мои знакомые покупали у тех, кто по 200 продает. И они очень благодарны тем людям, которые возят, да, из Донецка. Они, я сейчас расскажу схему. Не знаю, может быть, на свой страх и риск, конечно, в том плане, не в том плане, что налоговые органы придут или еще что-то будет делать, а в том плане, что Украина может услышать, как возится бензин. Я очень, давайте так, попробую абстрактно. Они возят на автомобилях, которые не предназначены для перевозки бензина, но которые способны это делать. В каких именно, я говорить не буду, для того, чтобы не подвергать опасности эти автомобили. И вот люди, ну это большие автомобили все равно, не фуры, но тем не менее. Потом вне эфира, если кому интересно, расскажу. И вот эти люди рискуют собственной жизнью, потому что сейчас трасса Новороссия находится под дроновым контролем противника. Они везут бензин в Крым для того, чтобы заправиться. И они продают его по 200 рублей за литр. И люди, которые покупают его по 200 рублей за литр, благодарны этим людям за то, что такая возможность есть. И за то, что те, рискуя своей жизнью, этот бензин везут. И вот вопрос, Борь, когда ты говоришь, пусть правоохранители этим займутся, а мне кажется, правоохранители должны заняться тем, чтобы обычные цистерновозы смогли спокойно доезжать, а не попадать под дронные удары.
4: Гаишники, ну, то есть те люди, которые сидят за спекулянтами, я... они никак не могут решить проблему.
3: Да надо охраны. Дать возможность этим спекулянтам сделать так, чтобы бензин хотя бы был в городе. Ну, а неделю город жил без бензина, только к концу недели...
4: Это те же люди, которые скупают бензин здесь на заправках, а потом здесь же перепродают.
3: Вот с такими спекулянтами, вот таких спекулянтов, ну, по законам военного времени просто расстреливали бы. А про тех, ну, которые возят с других территорий, с других регионов, рискуют своей жизнью.
4: Ну, есть, да, есть доплаты на риск, потому выросли.
3: Им большое уважение.
4: Если... Выросли зарплаты у тех, кто водителей бензовозов, как плата за риск, да? То есть, ну, это одно, когда ты везешь, там, допустим, из Краснодара и откуда-то через Новороссию, да. А есть люди, которые просто здесь закупаются и здесь же перепродают с наценкой. Ну, то есть, это чистейшая спекуляция. Да, то есть, ну там, вот, и, соответственно, говорить о том, что проблема как-то кардинально сейчас решена, нельзя, то есть, стало, ну, какие-то вот подвижки пошли с появлением бензина на заправках, ну, то есть, дестабилизация еще должно пройти какое-то время, как, ну, что должно быть связано с завозом топлива, чтобы на всех заправках, ладно, там, нормирование 20 литров на человека, да, ну, то есть, чтобы было на всех заправках, то есть, я думаю, еще несколько, минимум несколько дней уйдет на то, чтобы насытить городские заправки.
2: Там, знаешь, Рус, вот тут и так, и эдак, то все, значит, потому что и Боря прав, и ты прав. Вот мой знакомый, который дружбанчик, который покупал за 200, он говорит, конечно, все боятся, так сказать, вот эти вот наливайки, они они боятся, потому что там уже и дела, там уже некоторых, так сказать, схватили и прочее, прочее. Он говорит, а зачем? Но люди действительно рискуют своей жизнью, чтобы, значит, привезти этот бензин. Он обеспечил благо и безопасность моему товарищу, у которого, значит, двумя детьми теперь есть возможность там куда-то доехать, да, значит, из Крыма.
3: Выехать из Крыма
2: совершенно,
3: обратно домой.
2: Совершенно верно, да. Есть в этом благо? Есть. Но, с другой стороны, ровно это подстегивает, например, да, обманывать, что мы не можем с тобой предположить, что кто-то найдется там, значит, с мохнатой лапой на какой-то заправке, и вместо честного вот этого, так сказать, раздачи по 20 литров по QR-коду будет точно так же сливать, чтобы получить прибыль, наживаться на беде, имеется в виду. То есть, когда ты заработал с риском, это понятно, а когда ты наживаешься на беде...
3: Да нет, к сожалению, Леш, заработал с риском, это тоже уголовное дело в нашей стране,
2: ну,
3: сейчас.
2: Да,
3: потому что у нас торговля...
2: Да,
3: торговля... Да. Но в таких случаях надо делать какой-то, ну, не знаю, не то, что
2: спецрежим какой-то,
3: хотя мы говорим, да, хотя мы говорим, что закон должен быть один для всех, но когда люди рискуют своей жизнью, чтобы обеспечить бензин, пока у нас по объективным причинам невозможно это сделать системно, по объективным причинам.
2: Но тут, я говорю, тут главное, чтобы, понимаешь, не было злоупотребления. Вот как бы, Борь, правильно я понял?
4: Там? Ну, так-то понятно, допустим, у вас есть заправка, у вас есть там определенный объем бензина на продажу, плюс НЗ для силовиков и прочего. Да. Ну, то, что наливают только этим. И вот, допустим, ты знаешь, допустим, что через, допустим, 5-6 дней в город завезут крупную партию бензина. Ты начинаешь натихую этот НЗ продавать под видом, как якобы ты благодетель, да? Снимаешь маржу, в расчете потом ты перекупишь, когда завезут бензин. То есть, ну, это же мошенничество, конечно. Тут поэтому, ну, безусловно, вот и эта сфера, где органы, безусловно, должны работать, да, там можно различать, что вот люди там с риском куда-то именно везут, чтобы у людей было и продают с не какой-то там дикой наценкой. А если вот идут махинации с бензином, который уже находится на полуострове, то есть ведь если они этот бензин спрятали, чтобы потом перепродать, по сути, они же его украли у людей, да, которые не могут его купить.
3: Конечно. То есть, тут, безусловно, гарантировать. Здесь нужно по законам военного времени.
2: Да.
4: Но, ну, смертной казни у нас нет, но за вот подобные вещи, да, там сроки, насколько я знаю, в принципе, если идти вот именно по букве закона, угу, то есть эти люди вполне могут присесть, в том числе и с конфискацией, угу, типа, потому что это военное время в прифронтовом регионе. Да, за такое, конечно, надо наказывать.
2: Дэн пишет, значит, во-первых, даже не 200, а 300. Даже
3: уже 300. Есть цена 300, да. Но сейчас снижаться будет.
2: Контролеров ставят на АЗС. А что с контролером? Контролер какой-то особый человек, с которым нельзя договориться, что ли, или что? Но не все, конечно, смогут договориться. С контролером... Контролер, уникальность контролера, что с ним, так сказать, могут договориться? Не все. Не все, нет.
3: Не только лишь все.
2: Не только лишь все, совершенно верно, да. А какие-то особые. Да,
4: это история с высокой маржинальной и коррупционной составляющей, потому что и прибыль можно получить, ну и фактически это так или иначе заходит в сферу коррупции, потому что может это быть просто какие-то частные там на заправках этим занимаются, а легко уж можно сказать, что какие-то чиновники могли бы попытаться организовать какие-то схемы. Может ли такое быть? Может такое быть?
3: Борь, давай честно, мы с тобой местные люди, но ты прямо живешь там, а я, ну, бываю периодически, давно не живу, регулярно. И честно скажем, вот случаев, когда можно приехать на заправку и договориться за деньги заправиться, я среди своих знакомых и близких не знаю ни одного. Невозможно договориться, и надо отдать должное и губернатору Севастополя, и главе Крыма, что в этом плане, если и есть такие случаи, возможно, они есть, это единичный,
4: да,
3: там совсем случай. Системно,
4: да,
3: такой проблемы нет, они вот эту коррупцию, где пришел с контролером, договорился, решили. Там это невозможно, вот приехать на заправку, как-то договориться. А вот купить бензин по 200... Можно, и по 300,
2: а
3: можно.
2: Еще, знаете, для меня, значит, вот поездка моего друга, мы на связи, значит, чем уникально. Произошла полная уже, все просто, на 150% интеграция Крыма в территорию, вот, ну, так сказать, в территорию, в смысловую, в любую, Российской Федерации. Знаете почему? Знаете почему? Почему? Потому что дядечка, который продавал ему бензин по 200... увидел, что у него московские номера, и он начал ругать москвичей. что это все проблемы в Крыму, все проблемы, значит, из-за москвичей. И он ему прям высказал, прям наехал, несмотря на то, что это был. Он говорит, что ты мне, я такой же, как ты. Он, нет, это вы, москвичи. Значит, и вывалил на него просто, да. Да, то есть, вот это в каком-то смысле это хороший показатель. Это, так сказать, вот это... Как и другие.
3: Да. Боря, в целом, как идет борьба с контролем врагом трассы Новороссия? Есть ли какие-то подвижки в этом плане? И мало информации, но сегодня же ударили по поезду
4: по локомотиву.
3: И для всех, я еще говорю, кому-то может нравиться эта политика, кому-то не нравится. Вот скажешь, что Осташко раздувает панику. Но сейчас курортный сезон. Очень многие люди думают, ехать или не ехать. И чтобы взвесить эти решения, ехать или не ехать, информация людям нужна.
2: Точно.
3: А в Крыму сейчас красиво, здорово, людей немного, но небезопасно. И вот все же знают, что я каждое лето еду в Крым. Мы сегодня с женой задумались, впервые за много-много лет мы задумались, а может быть не в Крым, но просто потому, что, говорит, доехать мы туда доедем. А вот выйдем мы обратно или нет, в те сроки, в которые мы для себя планировали, вот это в этом вопрос.
4: Ну, собственно, противника пытается сорвать такими действиями, в том числе курортный сезон, чтобы подумали, а вот не поеду я в Крым.
3: Боря, это логично. Боря, это полный противник. Это было предсказуемо, знаешь, что они это будут делать.
4: Конечно, это разве первый раз так было? И в прошлом году они пытались, и в позапрошлом. В течение всей войны они постоянно ставили цель. Сорвем курортный сезон из года в год. И в этом, если война продолжится, и в следующем они так будут действовать. То есть это типично. То есть можно ожидать, что в июне они будут проявлять в этом направлении высокую активность, чтобы сбить турпоток. Это раз. Второе, это они там будут пытаться, безусловно, как-то очень сильно ограничить нам логистику, опять же, в интересах снижения активности наших южных группировок, потому что все-таки определенная часть логистики идет через Крым. Соответственно, вот эти удары вот по мосту в Чунгаре, ну, правда, его уже сегодня там вроде запустили. То есть там
3: в реверсивном движении запустили в одну сторону.
4: Да, запустили. Да. Поезда после сегодняшнего прилета там, ну, с задержками, сегодня вот к ночи уже поезда вот эти все Москва-Симферополь, вот там Евпатория куда-то там, то есть они уже все вот вечером будут отправлять там некоторые с задержками, а некоторые наоборот даже раньше, то есть, ну, там как плюс один час. То есть, ну, постепенно, я думаю, там 1-2 дня они нормализуют. Ну, хотя нет гарантии, что там не будет попыток новых ударов. Хотя, с другой стороны, как бы, ну, что нам обижаться, мы там несколько десятков локомотивов только за последний месяц уничтожили. А у нас вот один локомотив размылись. Ну, а там несколько десятков за месяц. За месяц.
2: Борь, тут вот я тоже тут хотел бы поддержать Руслана. Это очень важный вопрос. Вот опять же по, значит, связи со своим дружбаном, который поехал, то есть с двумя детьми. Вот он говорит о недостаточности этой информации в каком-то смысле, но опосредованно обвиняет меня как представителя, значит, профессии. Он говорит, вы мне говорили, что, значит, бензина нет. Я решил проблему, я взял с собой там 70 литров бензина в канистрах. Но вы не говорили о многом другом. А если бы, говорит, я знал, типа, там, я бы, вот, так сказать, вот миллион раз подумал, а брать ли, например, с собой детей на отдых там, или еще что-то. И это важные вопросы. А как, ну, нужно тогда сформулировать, а как вот с твоей точки зрения, с одной стороны, обеспечить людей информацией, в том числе для того, чтобы, так сказать, по вопросам безопасности, а с другой стороны, действительно, не навредить Крыму, крымчанам и людям, которые туда собираются ехать.
4: Ну, сейчас текущие проблемы в Крыму, то есть, ну, прежних проблем, которые когда-то раньше считались главными, что вот в Крыму там нет воды, как бы, не с водой, как бы все нормально, да. Доехать до Крыма можно? Можно. Какие проблемы в Крыму? Бензин нормированный.
3: В смысле? Подожди. Как доехать до Крыма, если бензина нет? Для обычного человека, который приезжает в Крымский мост, он на трассе Таврида заправиться не может. Великие Аркады в Севастополе, по-моему, в Крыму еще не ввели там до сих пор талоны. Только везя с собой, надо предупреждать об этом, везя с собой две канистры бензина, ну, ты можешь доехать...
4: Спокойно. Бензин на Тамани доступен.
3: Вот ты говоришь, вот раньше мы как, то есть переехав мост, я еду в Севастополь, переехав Крымский мост, я не могу на полном байке доехать до Севастополя. Мне нужна заправка одна. Ну, либо дозаправка.
4: То есть,
3: заправиться негде.
4: Нет, я говорю, если, ну, если вы собираетесь ехать, то, ну, опять же, в условиях нормирования, то есть, опять же, в разных регионах Крыма по-разному нормирование сейчас. То есть где-то, где-то больше завозят, где-то меньше. То есть говорить, в какие сроки будет полностью нормализована ситуация, пока сказать сложно. То есть одни говорили, что сегодня не будет вообще бензина, ну, вот сегодня даже где-то он свободно отпускался. С другой стороны, на других заправках он только по QR-кодам. То есть, да, проблема есть. Если
5: давай расскажем про
4: машина,
5: QR-коды.
4: Можете заправиться на Кубани, да. Можно заправиться на Краснодарском крае. Это заправиться, и плюс, если у вас есть канистры, конечно, лучше взять дополнительные. Эти. И при необходимости, если там бензин доступен, потом этот же бензин, ну, можно там же в Крыму реализовать с
2: наценкой. И кстати,
5: ты сейчас советуешь там ведь... то, что может попасть в статью.
2: Там ограничения.
4: Человек-то купил. Вот что он не промышленный, он же не крупный опыт подает. Он дал кому-то канистру.
2: Не-не-не. Нет, ну, хорошо. Это, кстати, тоже, кстати, вопрос. Сейчас ограничение 100 литров. 100 литров. Ну, 100 литров, это там, ну, сколько, ну...
5: Паровоз по мосту.
2: Да, а может быть, больше, ну, разрешить. Есть такая возможность.
5: Но если разрешить больше, то это будет спекуляция как раз.
2: И что в этом плохого? Возвращаемся мы к твоему вопросу. Но...
5: Леш, есть риски. Почему бензовозы по мосту не ходят?
2: Понятно.
5: Ну, их паром, наверное, пускают, в мосту их не пускают. Ну, все вот, понимают, почему.
4: Да, и проблема вторая, то есть противник пытается, сейчас активизировал налеты дронов в последние вот недели, то есть, ну, и на Севастополь, как бы у нас тут тревоги каждый день, атакуют, ну, чего-то серьезного добиться не могут, но активность дронов достаточно серьезная. У нас там по где-то 20-30, а был день, когда там 50 сбили. То есть понятно, что есть регионы, для которых это количество, какая-нибудь Белгородская, Курская, для них это, ну, как бы такое небольшое количество, учитывая, сколько там сбивают в тех регионах, да, ну, у нас как бы тоже активность есть, но опять же, а это где? Севастополь — это военно-морская база. С другой стороны, есть какая-нибудь Ялта, есть Евпатория, ну, где, скажем так, налетов практически нет. То есть, опять же, это, говорят, Крым, он разный, то есть где-то активность высокая, как в районе Керченского, ну, Керчи, трассы, вот именно участок из Крымского моста до Феодосии. Феодосии, там, где по нефтебазе периодически бьют. А есть, с другой стороны, всякие Алупки, Алушты, Судаки, где как бы особо войны как бы не было и нет. То есть, опять же, пора, смотря где вы будете отдыхать, то есть, решать. То есть, если вы едете в Севастополь, как бы будьте готовы, что здесь сейчас воздушные тревоги, слышно работу ПВО, иногда обломки дронов падают. Ну, если брать прилеты, вот был ракетный прилет у нас в городе, сколько, недели полторы назад. Вот. Ну, а так, как в основном, как бы дроны со стороны моря из севера Крыма пытаются прорваться к объектам на территории города. Но у нас, ну, по сравнению с многими городами, у нас ПВО достаточно мощное в Севастополе. Угу.
2: Так, а тут вот подтвердите или опровергните Дэн Кораблев. Дэн, если есть возможность, ссылку на источник, но тут, ну, просто работай, чтобы, ну, мне, да, чтобы вот подтвердить эту вашу историю. Он говорит, что уезжающим, он пишет нам, где он пишет, ВКонтакте, не, в Рутюбе, Дэн Кораблев, пожалуйста, ссылку на первоисточник пришлите. Интересно. Значит, что уезжающим выдали номера горячей линии и нальют до моста бензин без очереди, пишет нам слушатель. Это так кто-то что-то слышал?
5: Вот я такую историю не слышал, честно. Но там, еще раз, там события развиваются каждый день. Да. Там местные власти и в Крыму, и в Севастополе работают в формате 24/7 оперативного штаба. Угу. Там, насколько можно, вопрос решается. Мы верим, конечно, что вопрос будет решен. Но ехать туда сейчас нужно подготовленным и морально, и информационно. Чем мы сейчас занимаемся? Угу. Мы лично же там с супругой надеемся, что там в ближайшие пару дней ситуация изменится, и мы спокойно поедем. Но на текущий момент, в том числе, рассматриваем вопрос отдыха и не в Крым. Угу. Борь, давайте к военке. Как мы этот вопрос будем решать военным путем?
4: Ну, а как? Противник будет делать ставку, безусловно, на теракты, в том числе с применением дронов. И, ну, ожидается, что в ближайшие недели у него с фронта будут очень неприятные для него новости. И это, безусловно, будет пытаться...
3: А можно подробнее или пока нельзя?
4: Ну, я не буду конкретизировать. Я знаю, что, скажем так, в ближайшие недели противнику придется чем-то забивать неприятные для него новости с фронтов. Ага. Соответственно, ставка будет делаться на теракты против гражданских. То есть, ну, это история не новая. Вот вся вот эта, что мы будем вот на российские наступления отвечать ударами там по тыл, по тылам. Ну, как бы это же, как вы говорили, когда ГТО в Чечне была, боевики делали ставку на теракты внутри России. Когда с ИДИЛ запрещенным у нас воевали, они тоже делали ставку, там самолет взорвали в Египте, там когда
2: Лымави. Это все так, Борь, но как
4: и,
2: будто
4: да,
2: бы...
4: Да, и то же самое будут и эти деятели делать.
2: Новые технологии и новые... И новые вызовы. Что с ними? Что делать с этими беспилотниками? Вот мне кажется, в чем.
4: Ну, насыщать, в принципе, Путин того же все сказал, но выбора как бы нет. То есть это увеличивать количество расчетов ПВО, массово внедрять ПВО, дроны, внедрять новые средства борьбы, как с воздушными шарами, которые вот они там запускают с хорнетами, так и вот те же хорнеты сбивают их нормально, там, где организована оборона. Там

0: Привыкли. То есть, ну, иногда прилетает, и что? То есть, нет, нет, это не ультимативное оружие. То есть, они нащупали у нас уязвимость в среднем тылу, где у нас нет достаточной массовости расчетов ПВО, где у нас не выстроена система обнаружения и наведения на вот эти группы дронов. Поэтому они этим пользуются пока могут. Как только у нас смогут более-менее прикрыть трассы, сразу эффективность это, ну, пойдет. Но они будут искать другие способы нам нагадить. Опять же, этим они будут стремиться перекрыть неприятные для них события на фронте.
1: Так, о, Боря, такие-то анонсы сделал.
2: Да. Сейчас, подождите, друзья, у нас минута остается. Да. Я бы просто тогда эту получасовку закрыл бы информацией вот от слушателя. И я уже тоже нашел эту новость. Ее передавали официальные источники, значит, официальные СМИ. Новость из телеграм-канала Аксенова. Значит, действительно, выезжающих из Крыма туристов обеспечат бензином, будут определены АЗС, на которых они смогут заправиться. Значит, для туристов, у которых возникли сложности с выездом, работает телефонная горячая линия. Дэн молодец, тоже оперативно нам об этом сообщил. Дэн Кораблев, спасибо вам большое. Значит, внимание, те, кто собираются, и те, кто в Крыму, нас же там слышат люди. 8-800-511-80-18. Это горячая линия Минтуризма, которая обещает обеспечить выезжающих за территорию Крыма бензином. Туристы, имейте в виду, 8-800-511-80-18. Звоните, ну, Дэн пишет, что наверняка, так сказать, может быть, там занято звонков много, но я думаю, что это все равно, так сказать, вот...
1: Нет, давай объективно, это важно. Да. Руководство Крыма, я не устану это подчеркивать, делает реально все, что в их силах. И Севастополь, и Крым, в этом плане они молодцы. Но наша задача, как журналистов, как информационщиков, рассказать людям о реальной ситуации. И спасибо, коллеги, что мы это делаем.
2: Да, и будем продолжать.

0: Это Владимир Мединский и моя авторская передача «Рассказы из русской истории». Вместе с гостями задаем и обсуждаем непростые вопросы нашей истории, ищем на них ответы. Каждый понедельник в 8 вечера на волнах радио «Спутник».
1: Так-так, повернитесь левее. Угу. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
2: Вам удобно?
3: Ну да.
2: Лампа не слишком светит в лицо?
3: Нет.
2: Камера не смущает?
3: Вовсе нет.
2: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
1: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Вечер на «Радио Спутник». С Русланом Осташко.
4: Борис Рожин, автор телеграммы «Макс-канала» «Клонель Кассат», Руслан Станиславович Осташко, Алеша Тимофеев, все здесь. Значит, предыдущую получасовку закончили на важной информации, на заявлениях, давайте так, заявление Сергея Аксенова по поводу того, что выезжающих из Крыма туристов обеспечат бензином, и номер телефона соответствующий. И в этом смысле надо сказать, что подписывайтесь не только там на телеграм-канал «Радио Спутник», Осташко, Алеша Тимофеев и Борис Рожин, но еще, например, на Аксенова, потому что эту информацию он разместил у себя в ТГ-канале, да, ну и оперативно его ведет, на самом деле.
5: Оперативно, нет, там в этом плане молодцы, без каких-либо шуток, сейчас говорю, работают. Ну что, про фронт?
4: Да, про беспилотники, что делать, да, как

0: Будто бы не закончили разговор, да, Руслан, или нет?
1: Да, наверное, закончили. Или нет?
2: Да, вроде там все понятно. Да, там вроде еще понятно, ситуация-то все понятная, что там.
0: Ну, хорошо.
2: Дронов будет лететь больше, пик будет конец июля, август. То есть во все, в обе стороны. Там по пик по применению дронов по дальним ударам еще не достигнут. Это пока будет типа нарастающий.
1: А будет больше на сколько больше? В два раза, в три
2: я
1: раза?
2: Думаю, там, на 10%. Треть, я думаю, на треть? К концу лета вырастет на треть. Ну, вот где-то в мае было, где-то запускали за месяц по 10-11 тысяч дронов. Я думаю, где-то к концу лета будет до 15 тысяч в месяц.
1: Да, это, напомним, что Боря нам проанонсировал некоторые действия, которые заставят противника как думать, как закрывать свои проблемки.
2: Ну, они традиционно будут закрывать терактами, у них известный рецепт. На фронте это, правда, не поможет, но медийки будут как обычно.
1: Значит, давай про фронт, что-то меняется. Есть ли ощущение кризиса какого-то, или это затишье перед бурей? И опять, затишье ли? Потому что, конечно, мы можем... Сколько Константиновку берем уже? Достаточно долго, да? Но сегодня появилась информация, на выходных, со стороны Украины, что наша ствольная артиллерия уже по Краматорску работает.
2: Да, мы медленно продвигаемся, но да, радиус огня нашей артиллерии, то есть мы уже накрываем ту самую промзону Краматорска, которая длительное время использовалась еще во времена АТО на Донбассе, где размещались ремонтные мастерские, техника пряталась, артиллерия, то есть сейчас туда уже кроет наша артиллерия непосредственно. Сейчас до края Краматорска, именно если брать с востока, там где-то порядка 11-13 километров по прямой, то есть это уже не такое большое состояние, то есть, естественно, арта уже достает. Естественно, они и Славянск, и Краматорск подвергаются ежедневным ударам, то есть, вот ФАБы прилетали опять, СЗО туда кладет, ну, и это один из самых горячих участков по применению авиабомб. То есть, это Константиновка, Доброполье, то есть, это виден хорошо виден акцент, где наше командование стремится реализовать свое преимущество в управляемых авиабомбах для того, чтобы облегчить продвижение пехоты на земле. И поэтому
1: КАБы и ФАБы сегодня это решающий фактор по тяжелых наших ударов.
2: Один из, потому что противник до конца эту... То есть, да, безусловно, там как-то РЭБом они пытаются что-то отводить, но все равно количество применяемых средств такое, что огромное количество прилетов, большие потери, в том числе и среди дроноводов. И они же ставку делают, у них очень много операторов, они их массируют на километраж фронта. Естественно, когда идет охота на них, то есть узнали домик, что сидят туда, ФАБ, и, соответственно, всех, кто там есть, хоронят. То есть потери у них большие, особенно в Константиновке. Безусловно, есть продвижение и в самой Константиновке ощутимые, и рядом с Константиновкой достаточно ощутимые. То есть бои за Дружковку – это уже дело относительно недалекого будущего. Но Константиновка, очевидно, она Новый год встретит в России, как и еще ряд городов.
1: До Нового года еще как-то далековато.
2: Это те города, которые противник гарантированно потеряет. Это Константиновка, до конца года Красный Лиман, Светогорск, Доброполье, скорее всего.
1: Не забегаем мы сильно вперед, а Славянск-Краматорск.
2: Но это вот, я думаю, реальные бои за Славянск-Краматорск, это период осень 25-26 года, то есть когда, там же не только сами города, там же промзоны, холмы.
0: Там огромная гора. Осень 26 года, то есть ты считаешь, Борь, что мы за лето преодолеем вот это расстояние, о котором ты сказал, там 13 километров?
2: Ну, я думаю, бои начнутся уже...
1: Все к этому идет.
2: Я представляю, что текущие темпы наступления на Донбассе, то есть реалистичные сроки боев за Славянск-Краматорск, начало, то есть, опять же, начать-то это одно, а взломать вот эту оборону, которая там строилась 12 лет, это другое. Но я уверен, опыт, который мы сейчас там набираем на штурмах, вот в условиях беспилотной войны, который сейчас используется в Красном Лимане, особенно в Константиновке, он будет использоваться и при штурме Дружковки. Там есть определенные изменения у нас в тактике. Мне там люди, которые там работают, делились деталями. То есть при правильной работе можно наступать и даже в условиях огромного количества дронов, которые висят над городом, и наших, и не наших. То есть можно работать. Кстати, я отмечу, что несмотря на все вот эти там проблемы, у наших сейчас снова там начали в Купянске отжимать у противника какие-то кварталы опять. То есть, ну, там дошли, кстати, до южных окраин Купянска, там ходят штурмовики. Это недалеко от тех мест, где когда-то этот кокаиновый фюрер там фотографировался. То есть, опять же, там снова в городе слоеный пирог, но опять же динамика там изменилась. Они не смогли захватить город, отбить его у нас полностью. Мы его сейчас частично контроль там по некоторым участкам вернули. Но, опять же, это все еще, ну, Купянск еще надолго.
0: Ну, тут просто я почему-то, так сказать, вот, да, ну, там, Авдеевка в 24-м году, так сказать, была взята. А Авдеевка — это 13 километров от Донецка. Ну, это там пригород. Это как,
1: Леш, вот смотри,
0: как,
1: я сейчас, как Химки. Знаешь, ты же знаешь, мою позицию тоже, как бы, не, как многие у нас в стране, не очень понимаем темпы продвижения, считаем их маленькими. Но давай объективно. Ну, я сам себя сейчас ловлю на этой мысли и сам себя потом ругаю за то, что я где-то публично порой высказываю какую-то критику в этом плане. Славянск-Краматорск — это самый укрепленный вражеский регион с 2014 года. То есть более укрепленных позиций ВСУ на территории Украины в целом, не только Донбасса, на территории Украины, пожалуй, нет. И это очень многое объясняет с учетом нашей тактики, когда мы бережем жизни наших ребят и штурмовиков. Борь, поправь меня, если не ошибаюсь, но мне кажется, на это нужно делать очень большую скидку.
2: Ну, безусловно, именно поэтому массирование дронов, массирование фабов, правильное применение артиллерии и тех же танков и другое, ну, других средств поражения, а танки, несмотря на все вот рассказы, что они там исчезнут, нет, там, где умеют, там и там танки применяют, в том, ну, в том числе для штурмовых действий. Соответственно, когда ты делаешь, чтобы все правильно в комплексе, ты, с одной стороны, снижаешь свои потери и максимизируешь потери противника. В Константиновке у противника огромные потери в городе. И, безусловно, это в том числе, ну, следствие изменений определенных штурмовой тактики. Ну и, опять же, у нас растет количество тоже беспилотников на тактической полосе. Я думаю, ну, сейчас пока рано говорить, что, ну, вот войска беспилотных систем уже так включились на полную. То есть это еще род войск, который в процессе формирования. Через какое-то время вот эти части, когда их начнут правильно, ну, уже по полной оснащать, где уже будет обученный личный состав, то есть они будут играть все более и более возрастающие, ну, должны играть. Плюс сейчас интегрируются новые системы автоматизированные системы управления войсками, я в том числе анонсировал недавно у белорусов, что да, в одной группировке она уже работает, показывает хорошие результаты, я вот некоторые элементы видел, да, действительно, это вот правильные вещи, которые, к сожалению, действуют, внедряют у нас уже во время войны, а не до войны. Но вот определенные вот эти вещи связанные с ОСУ, да, они внедряются. И вот, ну, сейчас ставят сроки, вот, что вот где-то к сентябрю внедрят во всех группировках. И это должно дать определенный эффект с точки зрения управления войсками, повышения эффективности и сокращения времени на принятие решения, ну, и снижение времени на отдачу приказов на удары, там, в рамках разведывательного комплекса.
0: Да, ну, я просто к тому, что, мне кажется, вообще давать какой-то вот прогнозы там по продвижению дела, ну, такое себе, сложное.
1: Леш, да, ты знаешь, чтобы насколько... Это, давай, значит, Борю схватим, поймаем.
0: Не вот, надо, а я вот не хотел Боря, как раз.
1: Да нет, в хорошем смысле. Да. Насколько Боря осторожен всегда в высказывании, и насколько он всегда сдержан и лаконичен, за что мы его ценим, любим и уважаем, за сколько он грамотно ведет и без паникерства, без каких-то хайпов, в отличие от меня, там, да, без каких-то хайповых заявлений. Ну, правда. И сейчас, когда Боря делает такие вот осторожные предположения о будущем, ну, в меня это внушает очень серьезный оптимизм. Значит, он это делает не просто так. И то, что он с нами, с тобой не готов делиться в прямом эфире этими подробностями, тоже говорит о многом. Я с большим удовольствием через неделю, в понедельник, мы, возможно,
2: знаете, Сергей, что-то увидим. Я надеюсь, ну, я полагаю, что, возможно, уже через неделю у нас будет поговорить повод о некоторых приятных вещах. Я, если ничего не... Ну, там тенденции сохранятся, где-то через неделю у нас будет повод поговорить о хорошем.
0: Хорошо.
2: Давайте на этом остановимся.
0: Да. Аэропорты Ирана возобновили работу. Аэропорты Ирана возобновили работу, друзья. Мы рады.
1: Радуемся. Ой, насколько ты считаешь, что Иран, кстати, хорошая, интересная тема.
0: За Исламскую республику.
1: Не просто, ну не просто так, Леш, ты ее поднял. Насколько там сейчас реально возобновление конфликта полномасштабного?
2: Ну, собственно, Израиль делает все, чтобы сделать невозможным любые соглашения, то есть любые...
1: Американцы?
2: Если американцы не могут или не хотят остановить агрессию против Ливана, то есть никаких сделок не будет вообще.
1: Ну, Израиль, насколько я понимаю, извини, Трамп же сказал, что он остановит в ночь с воскресенья на понедельник, ну, на это, по-моему, до сегодня, в смысле, в эту ночь.
2: Вот Нетаньяху вот только выступил, заявил, что мы продолжим атаки, мы с Ираном и Ливаном еще не закончили, там, ну, все вот эта переможная риторика, что вот мы там побеждаем, хотя где Иран прямо заявил, что, ну, мы пролив полностью контролируем и будем его контролировать, плевать там, кто там, санкции, там, американцы, то есть мы его будем держать под контролем. Плюс хуситы сегодня сообщили, что будут атаковать суда, связанные с Израилем в Красном море. То есть пока все болтовня Трампа про то, что он там до чего-то добился, ничего он не добился.
0: Ну как, Борь, ну вот смотри. Сегодня в Иране сообщили о прекращении операции против Израиля и пообещали остановить удары по просьбе президента США Дональда Трампа. Да, это говорит в Иране. Нас попросил Трамп, мы не наносим удар.
2: Только в случае, но там же они же раньше это говорили.
1: Если
2: раньше
1: Израиль соблюдать будет.
2: Да, если Израиль продолжит удары по территории Ливана,
0: послушайте,
2: да, они продолжают. Они вот прямо сейчас, то есть там кадры ударов из Сидона, Тира,
0: понятно. Но Трамп попросил. И они ссылаются
2: на... он уже раз 6 просил Израиль не атаковать города Ливана.
0: Иран попросил, и Иран, так сказать, вот послушался. Значит, нанес вот это... удар вчера тоже, специальная военная операция Ирана была, как мы знаем. Нанес удар. Значит, вы разгромили, ну, в смысле, там повредили, не разгромили. Дом иноагента Макаревича. Дом иноагента Макаревича пострадал в результате специальной военной операции, устроенной его, значит, Исламской Республикой Иран.
1: Сегодня для поклонников иноагента подтвердим, что он не пострадал.
0: Не пострадал. Без иронии там, да. Ну и хорошо, что не пострадал. Какая нам разница? Да? Но дело не в этом. Значит, ну я к тому. А сегодня все, операция закончилась, заявили в Исламской Республике Иран. Все. До этого Иран обстреливал Израиль в марте.
2: Обращаю внимание, что на прошлой неделе в ответ на атаки США на иранский танкер и на остров Кешем, они атаковали и уничтожили ангар на базе Ас-Салем в Кувейте. То есть, опять же, в рамках ответных действий. То есть, если, грубо говоря, вот они заявили, вот мы в ответный здесь Израиль ударили по Израилю, вот Трамп говорит, что вот сейчас точно-точно все прекратят огонь. То есть, условно говоря, если завтра Израиль продолжает бомбить ливанские города, то Ирану ничего не мешает. Они скажут, вот смотрите, американцы в России прекратили, а вот опять они и снова может спокойно запустить ракеты по Израилю. То есть, как это уже, или по американским базам в регионе. Проблема-то в том, что есть целый ряд нерешенных вопросов, а Израиль всеми силами стремится сорвать. То есть, если Израиль не хочет мирного соглашения, то что должен делать Израиль? Правильно, бомбить Ливан. Потому что Иран ясно понять, что если будут бомбежки Ливана, то мы не будем никаких сделок заключать. А если стоит задача сорвать сделку, конечно же, надо бомбить Ливан. Бейрут там разровнять, там убить там еще там пару тысяч гражданских. То есть, вот отличный способ сорвать мирные договоренности. Израиль это, безусловно, будет делать так или иначе. Организовывать операции под фальшивым флагом, там, по Оману там ударить опять. То есть вот дрон там прилетел по терминалу, ну, понятно, что не иранский. То есть Оману передали привет. То есть и такие рода провокации или просто тупорылые бомбардировки гражданского населения в Ливане, они, безусловно, будут продолжаться. То есть геноцид как способ остаться у власти для Нетаньяху и его шайки.
0: Угу. Да, но я к тому, что просто там на самом деле вообще непонятно, что там происходит.
1: Вообще непонятно. А еще я хочу, у нас, правда, осталось 9 минут, не так много. Вот ждал сегодняшнего эфира, чтобы у Бори, умного человека, разбирающегося в военных действиях, спросить по поводу специальной операции Китая против Тайваня в море. Ночью прям сидел, смотрел, изучал историю, как там события будут развиваться. И вроде как была попытка развития этих событий, что вот она, операция против Тайваня начинается. И очень быстро стухло. Есть оттуда вообще очень мало информации. В российском информационном пространстве очень мало об этом говорят. Уверен, что ты, Борь, знаешь подробности некоторые, и нам с нами поделишься.
2: Да, нет, каналы есть, их мало, то есть вот когда там начнется, мало, уже мало. Более серьезно, когда каналов освещения боевых действий там в ЮА, там на Тайване их появится много в свое время. Вот, ну, как бы сейчас определенные каналы есть. Безусловно, Китай покачивает мускулами, показывает, что он не допустит, скажем так, пересмотра, ну, или какой-то демаркации морских границ, не согласованных с Китаем. Тем более, это касается вод, которые Тайвань считает своими, но которые Китай считает китайскими. Если туда влезает Япония или Филиппины, то это повод для, опять же, демарша дипломатических, покачивания мускулами. Я напомню, что постоянно вот подобного рода покачивания мускулами были в Южно-Китайском море, когда были вот эти конфликты, споры Китая с Филиппинами, Китая с Вьетнамом.
0: Да,
2: архипелаг Спратли. Вот эти рифы, которые Китай там застраивает военно-морскими и авиационными базами. То есть и в отношении Тайваня они, с одной стороны, как бы показывают силу, но при этом, как ну, правильно многие отмечают, они попутно отрабатывают практические сценарии на случай, если начнутся боевые действия или начнутся реализация сценария морской блокады Тайваня. Потому что это один из наиболее вероятных сценариев, что Китай может попробовать перекрыть морское сообщение. Сообщение, ну, флот у него есть, средства поражения кораблей есть, ну, и поэтому тут здесь вот велик риск вовлечения различных стран в эту войну, в том числе той же Японии, и Филиппин, ну, собственно, на Филиппинах правительство Маркоса как раз и приводили к власти, потому что при Дутерте было потепление у Филиппин с Китаем, сейчас наоборот, они там тесно с американцами работают, получают новые вооружения, ну, а Тайвань активно накачивают противокорабельными ракетами, РСЗО и прочими вооружениями, которые как раз нужны для борьбы с китайским флотом, китайской авиацией, на случай попыток Китая установить морскую блокаду, или, ну, и тем более, если будет попытка высадить десант.
1: Но вот блокада... Насколько реально там ждать сейчас прям начало крупных боевых действий. И, как ты... и в конце концов, когда Китай начнет Тайвань забирать.
0: И как ты относишься... Дополню просто немножко. И как ты относишься к мысли некоторых китаистов по поводу того, что Китай никогда, никогда не пойдет войной на Тайвань, потому что считают себя, так сказать, единоутробными братьями?
2: Так дело в том, что да, они хотели бы мирные присоединить по варианту Гонконга, то есть, ну, решить вопрос мирно, то есть через там Гоминьдан и другие там партии. То есть, но проблема в том, что не Иран держит, не Китай держит в руках ключ от начала войны. То есть это не выбор Китая. То есть Китай хотел бы мирно, а ключ это находится в Вашингтоне. То есть как только дадут отмашку на признано, допустим, США признают Тайвань официально, независимым от Китая государством, или же если правительство на Тайване официально разорвет любые отношения, объявит себя полностью суверенной, ну, то есть это то, о чем не раз говорил и МИД Китая, и НОАК постоянно говорит, что если вот такое произойдет, никаких других сценариев, кроме военных, не будет. То есть Китай не будет на это смотреть, он, безусловно, применит силу для того, чтобы это решение, скажем так, ликвидировать. А это же фактически сценарий Украины, то есть когда у вас накачивают какой-то регион рядом с вами, всячески ведут провокативную политику, и в какой-то момент, может быть, скорее всего, даже неудобный для Китая, то есть эту войну постараются разжечь. Опять же, цель понятна, ослабить Китай. Для этого нужна война. То есть потери Тайваня, ну, как бы если не считать производство чипов, ну, собственно, поэтому и строятся заводы, там, в том числе в США, это ну, не самое критичное, то, что можно пережить. Скажем, ущерб для, в рамках глобального противостояния, ущерб для Китая такая война может нанести существенный, учитывая количество средств огневого поражения дальнобойных, которые производятся и поставляются на Тайвань вполне понятно, с какими целями. То есть именно США определяют, когда и в каком формате будет запущена эта война. То, что она будет, ну, у меня особых сомнений нет. Потому что
1: то
2: это...
1: То есть воевать они будут? Правильно мы тебя услышали?
2: Я думаю, война будет, она будет спровоцирована США, когда они посчитают это уместным. Точно так же, как они спровоцировали войну на Украине. То есть Китай может, как мы, тоже там пытаться все это
1: заставить. Это правление Трампа будет или не факт?
2: Ну, я бы не скучал, потому что наиболее часто называемый срок начала такой войны – это 27-й год. Об этом еще 5-6 лет назад. И все, ну, и в Китае сходили, многие говорили, что да, вот готовятся. Почему в Китае так спешно идет там разработка видов вооружений, спешно идет строительство ядерных шахт, для, ну, чтобы как-то изменить стратегическое, ну, соотношение сил по ядерным боеголовкам. И там производится каждый год. Кстати, Китай сейчас ежегодно производит больше всех ядерных боеголовок, ну, чтобы как-то, ну, если не догнать, ну, так сократить отставание от нас и от американцев. То есть, понятное дело, что им это надо не для того, чтобы вести мирный там травоядный образ жизни. То есть, это нужно иметь стратегические некие, ну, стратегические гарантии, что США напрямую воевать не будет, потому что, ну, полетит туда. А в прокси-война, в него могут быть вовлечены Япония, Филиппины, Австралия. То есть, при этом мы видим, милитаризация региона идет полным ходом, даже несмотря на войну на Ближнем Востоке, определенные поставки на Тайвань вооружений не прекращались и не прекращаются. Хотя вот по зенитным ракетам их поставили сейчас вот тоже, как и Украину, на голодный, ну, на сухой паёк.
0: Слушатель тоже, ну давайте две минуты такая бы. Написал, хороший. Меньше месяца до юбилея США, да, комментарий. Меньше месяца до юбилея США. Ну и понятно, там мы все время кого-то и нас в том числе упрекают, так сказать, в привязке к датам, что вот любим. Ну а кто не любит? Весь мир, так сказать, миром управляют символы и знаки, да, знаки и символы. И вот тут, конечно, это большой символ, 250 лет. Ну и кажется, что что-то должно произойти до 4 июля для того, чтобы, ну, каким-то образом Трампу продемонстрировать, не знаю, что-то, что будет похоже на его какую-то победу. Есть такое ощущение или нет? Или будет пшик, или ничего не будет? Или это вообще не имеет никакого значения?
1: Леш, я свое мнение скажу. Мне кажется, есть такое ощущение, просто непонятно где.
0: Вот именно.
1: Трамп по-любому захочет, чтобы юбилей был с победой. Всем понятной победой, не с его заявлениями в True Social, а с реальной победой. Но пока непонятно где.
0: Боря.
2: Ну, опять же, вероятно, попытки захватить Кубу, такие не случайно на Кубе
1: сейчас активно.
2: Да, то есть, ну, есть, ну, это один из вариантов Куба, это попытка либо как-то попытаться договориться с Ираном и принести это как победу, ну, а Ирану как бы сейчас какой резон сейчас торопиться идти на уступки, наоборот, это у Трампа есть цейтнот стратегический. Иран может потерпеть несколько месяцев, а может и Трамп потерпеть, не очень, не факт. Договориться по Украине, мы видим там, тут уже по официальным комментариям сейчас тупик в переговорах, то есть где-то быстро одержать победу. Заключить сделку с Китаем он не смог, какую-то значимую. Поехать к Ким Чен Ыну, ну, поедет он, что Ким Чен Ын откажется от ядерного оружия, да нет, он наоборот его там удваивать собрался по количеству боеголовок. То есть быстро Гренландию можно попытаться захватить все-таки, то, что быстро можно сделать. Я не исключаю, что опять по 4 июля опять там какое-нибудь покушение на Трампа будет, опять кто там будет у Белого дома там стрелять, там что-то такое более вероятное.
0: Все, спасибо большое. Борис Рожин, Руслан Осташко, меня зовут Алеша Тимофеев. До следующего понедельника. Рус, выздоравливай.
3: Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
4: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
3: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
4: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
3: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
4: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
3: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Узнать за 90 секунд. Договор о продаже Аляски был подписан в 1867 году. США отошли полуостров, береговая полоса в 10 миль и ряд островов. Но полноправным штатом Аляска стала только в 1959 году. До этого имела статус территории. В 1920-х ее губернатор после поездки в Вашингтон загорелся идеей разработать флаг для своего региона. Обидно было, что подведомственная территория не имеет своего полотнища. Был организован конкурс, в котором приняли участие дипломированные дизайнеры и обычные школьники. Победил 13-летний подросток Бенни Бенсон. Его проект оказался лучшим. Жюри подкупили лаконичность и символизм. На синем полотнище Бенсон изобразил 7 звезд созвездия Большой Медведицы и Полярную звезду. И дал пояснение: голубой фон – небо Аляски, ковш Медведицы – ее сила, а Полярная звезда – будущий самый северный штат США. До сих пор этот флаг считается самым красивым из всех других американских флагов. Ирония судьбы в том, что символизмом было наполнено не только изображение, но и происхождение автора. По отцу Бенни был швед, а по матери Татьяне – на четверть русский. Мама родилась наполовину русской, наполовину эскимосской. Кстати, название этому прибрежному народу – алутиики – дали тоже русские. Демонтаж памятника Булгакову в Киеве. Контекст. Символ российской имперской политики. Так на Украине назвали великого Михаила Булгакова и демонтировали посвященный ему памятник в центре Киева. Он стоял неподалеку от литературно-мемориального музея писателя. О сносе с восторгом сообщили украинские журналисты. Недавно скандально известный Украинский институт национальной памяти вынес вердикт. Выдающийся мастер слова якобы презирал украинцев и их культуру, ненавидел украинское стремление к независимости, негативно отзывался о становлении украинского государства и его руководителей. По сути, судьба монумента в тот момент была решена. Говорить об адекватности тут бесполезно. Михаил Афанасьевич родился в Киеве, любил родной город и всю Украину, но считал ее частью большой России. Потому к потугам создать свое государство в кроваво-мутной воде революции относился скептически. Но никакого презрения к украинцам как таковым никогда не испытывал. Вот что в 1923 году написал Булгаков. «Город Киев прекрасный, город счастливый. Над разлитым Днепром, весь в зелени каштанов, весь в солнечном свете. А петлюровцы, их погромы и другие зверские методы борьбы за сомнительные идеи для него были действительно неприемлемы».

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Севастополе 2 часа ночи, в Челябинске 4 утра. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Россия требует от Генсека ООН осудить преступления ВСУ в Старобельске и на Киево. В России утвердили новые правила доступности туробъектов для людей с ограниченными возможностями. В столице открылся московский джазовый фестиваль. Далее подробности. Россия требует от генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша осудить преступления вооруженных сил Украины в Старобельске и на Киево, заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя. По его словам, замалчивание и уход от прямой оценки преступлений ВСУ равносильны поощрению политики террора против гражданских лиц. Он также добавил, что пока Киев будет разговаривать на языке хамства и ультиматумов, говорить о реальных переговорах на высшем уровне не приходится. Минэкономразвитие утвердило новые правила доступности туробъектов для людей с инвалидностью, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. Изменения коснутся в том числе пляжей, отелей и горнолыжных трасс. Отмечается, что требования распространяются на все такие объекты, кроме гостевых домов, которые, в свою очередь, участвуют в отдельном эксперименте. Одно из основных условий – на собственной парковочной территории объекта должно быть не менее 10% мест для бесплатной парковки транспортных средств людей с ограниченными возможностями. Изменения касаются и внутреннего обустройства зданий, меняются требования к бронированию на сайте гостиниц. Соответствующий приказ министерства был подписан в конце мая, при этом он вступает в силу с 1 сентября текущего года. Пентагон сообщил о 10-летнем контракте с компаниями США на 4 миллиарда долларов на поддержку авиабаз, следует из сообщения Министерства войны США. Речь идет о техническом обслуживании транзитных самолетов, управлении ресурсами, связи и визуальных информационных услугах. В списке указаны 19 компаний из различных штатов, включая Аляску. Работы будут выполняться более чем на 10 авиабазах в Техасе, Алабаме, Аризоне и других штатах. Срок контракта до июня 2036 года, говорится в сообщении Пентагона. Жительница Новосибирской области выиграла в лотерею благодаря гороскопу. Россиянка прочитала астрологический прогноз. В нем ее знаку зодиака сулили финансовую прибыль. Выигрыш составил 2,5 миллиона рублей. Стоимость лотерейного билета – 100 рублей. Россиянка купила его по дороге домой. Выигрыш поможет победительнице исполнить давнюю мечту. Она давно планирует получить водительские права и приобрести автомобиль, а часть средств думает разместить на банковском вкладе. Московский джазовый фестиваль открылся музыкальным спектаклем по книге Утесова «Спасибо, сердце». Новую программу представили оркестры под руководством народного артиста России Игоря Бутмана и актер России Сергей Степанченко. По словам джазмена, в программу вошли порядка 20 композиций, написанных певцом. Например, знаковые «Все хорошо, прекрасная маркиза», «Сердце» и «Раскинулось море широко», а также «Песни военных лет». Худрук фестиваля отметил, что песню Утесова знают как представители старшего поколения, так и молодежь. Музыка прозвучала в оригинальных аранжировках. Московский джазовый фестиваль открылся в концертном зале имени Чайковского в понедельник. Он продлится в столице по 14 июня. Пока это все новости в данной минуте. Больше новостей вы можете узнать из Макс-канала «Радио Спутник». Следующий выпуск уже через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Рассказы из русской истории.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Здравствуйте, в эфире программа «Рассказы из русской истории». На прямой связи автор, доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Владимир Ростиславович, рада вас приветствовать.
3: Да.
2: В студии историк Денис Полянский, ведущий Денис Воробьев. Как всегда, традиционно отвечаем на вопросы слушателей и зрителей. Мы принимаем вопросы в студию в рамках прямого эфира. Номер телефона плюс 7-495-95-95-912. Повторю, плюс 7-495-95-95-912. Владимир Ростиславович, да, какую тему зададим сегодня нашим слушателям?
3: Добрый вечер. Я тему анонсировал у себя в канале «Макс», там, других мессенджерах во всех, потому что недавно вышло большое у меня интервью по истории и образованию, там, ну, преподаванию истории в журнале «Эксперт». Интервью это разобрали на цитаты, но целиком его, как полагается, никто из журналистов, выкладывающих в ленте новостей, ничего не читал, выдергиваются только какие-то отдельные фразы. Из-за этого много довольно превратных представлений и комментариев. Хотя я очень прошу всех наших подписчиков, попросил почитать целиком, и если есть какие-то вопросы, то сформулировать их в эфире нашей радиостанции, в эфире «Радио Спутник». Поэтому, Денис, я думаю, что если мы объявим номер телефона, то сможем на тему преподавания истории, ну и в целом проблем образования сейчас в эфире поговорить. Там, кстати, о проблемах кино нашего, я тоже говорил, исторического. Вот. А в промежутках между звонками мы поговорим как раз об историческом кино, посвященном эпохе Древнего мира. Я выложил у себя на сайте, наконец-то, по, кстати, просьбам наших радиослушателей, Денис. Именно здесь, во время одной из передач, было несколько звонков, где просили порекомендовать что-нибудь приличное посмотреть из исторического кино. И мы начали выкладывать на моем сайте, medinsky.ru, выкладывать рекомендованные мной фильмы, ну, то есть те, которые я, по крайней мере, видел сам, рекомендованные мной фильмы по разным историческим эпохам, как зарубежные, так и российские. Вот начали мы с Древнего мира. Мы выложили, да, Денис, уже Древний мир появился на
4: Да, Валентин
3: сайте, да, у
4: Александрович, и
3: нас?
4: Древний мир, и Средние века выложены. Будем немножко еще над дизайном потом работать, но вот в какой-то в первичной версии уже можно ознакомиться
3: Ну, там
4: и...
3: прямо со ссылочками на Кинопоиск, да, то есть есть ссылки, где об этих фильмах можно почитать или посмотреть их, да?
4: Ссылки добавим. Пока
3: О, нет,
4: только...
3: вот добавьте, пожалуйста,
4: Есть.
3: ссылки, чтобы все наши радиослушатели не искали, а прямо ссылочку нажимали и уже переходили на информацию об этом фильме. Там, как говорится, потом посмотрят на доступных ресурсах. Вот, средние века мы обсудить не успеем, а Древний мир, я думаю, успеем. Ну, наконец, несколько вопросов пришло к нам буквально перед передачей в Телеграм-канал тоже по этим темам. То есть можем в паузах заполнять этими вопросами. Ну, вот так. Вот такой план на сегодня. История, преподавание истории в школе, историческое образование и кино, которое, кстати, тоже может быть полезно при изучении истории.
2: Владимир Вячеславович, справедливости ради, да, не знаю, как коллеги-журналисты, но многие ваши постоянные слушатели и зрители интервью такие прочитали, ознакомились полностью. Я тоже успел, ну, оно достаточно небольшое, да, я думаю, что любой человек спокойно может осилить, если ему это интересно, да, поэтому предлагаю действительно переходить к постоянным вопросам. Еще раз озвучу телефон прямого эфира, плюс 7-495-95-95-912. На первый вопрос от Ольги Басмановой, звучит следующим образом. Поскольку вы В интервью о красных дипломах ничего нет. Расскажите, что для вас значит красный диплом? Просто цель, стиль жизни, результат вложенных усилий, другое. Как вы получили свой и в чем он вам помог?
3: Интересно. Ну, сразу вспоминаю старый студенческий анекдот про то, что лучше иметь красную рожу и синий диплом, чем синюю рожу и красный диплом. Я не то, что получил красный диплом, это как бы у нас... У меня вообще-то была ленинская стипендия. Не могу этим не похвастаться. Действительно горжусь. То есть у меня за 5 лет обучения не было в институте ни одной четверки. В принципе, вообще ни разу. Ни на каких занятиях, ни на каких экзаменах. Вот из-за этого я получал стипендию больше, чем у меня зарплата была у мамы, заведующей отделением в поликлинике. Вот, в советские годы. Отличников ценили. Вот. Но если говорить серьезно, кроме шуток, то мне кажется, на сегодняшний день красный диплом, ну, это приятно во всех случаях. И в резюме это плюс. Но, к сожалению, за последние 30 лет количество красных дипломов настолько увеличилось в процентном соотношении к общему числу студентов. Ран как увеличилось количество вузов, количество студентов в вузах увеличилось, что это перестало быть ценимым знаком отличия. По крайней мере, в вузах гуманитарных. Я за технические и медицинские говорить не буду. Я здесь не специалист, не разбираюсь. Но в вузах гуманитарных, ну, слушайте, вот мои годы красный диплом, наверное, был 1 на 10. А вот сейчас не знаю. Пусть меня поправят преподаватели, если кто сейчас из действующих преподавателей крупных гуманитарных вузов слушает, позвонит, скажет, какая статистика. Выше 10% или нет? Когда их треть, мне кажется, это не так ценно. И не так подчеркивает. Стали как-то мягче подходить к экзамену, мне кажется. Вот что я потом буду думать.
2: Да, что ж, в таком случае, да, тут все, мне кажется, недвусмысленно.
4: Можно со статистикой, может быть, не самый свежий, да, но на личном опыте основанный. Я оканчивал в 2011 году университет. У нас на моем курсе училось на двух специальностях историков человек 50, наверное, уже не вспомню точно сколько, красных диплом было два. У меня еще одной девушки замечательной, поэтому, ну, вот у нас один к 25 получалось. Очень суровые были
3: это
4: преподаватели.
3: Это факт. Слава Богу. Да. Слава Богу. Это очень хорошо. Вот это меня очень радует.
2: У нас на журфаке два красных диплома на группу из 15 человек. Так что здесь тоже...
4: Вы в статистику попадаете.
3: Близко к советской статистике. Это хорошо. Я назвал вам 10% как абсолютный топ. Это вот это предел был. Предел такой был. Вот. Ну что ж, это, если эта планка держится, то хорошо. То хорошо.
2: Итак, следующий вопрос. Нина спрашивает, ну, точнее, сначала высказывается, а потом и спрашивает. Согласна, что цензура в Советском Союзе не пропускала халтуру, и благодаря этому мы слушали, смотрели и читали поистине талантливые вещи. В этом смысле может же цензура быть полезной? Как вы считаете, возможно ли возродить такой фильтр, в кавычках, сейчас?
3: Цензуру как фильтр возродить нельзя, и не надо этого делать, и это противоречит, честно говоря, нашей основам нашего законодательства и, по-моему, даже Конституции. Потому что цензура есть на самом деле отсмотр с целью допуска либо недопуска для публичного показа того либо иного творческого продукта. Будь это книга, чем занимался у нас главлит, публикации в периодической печати, ну, тем более кино, спектакли и все остальное. Вот. Цензуры в этом понимании в стране у нас сейчас нет. Я, говоря о цензуре, конечно, говорил несколько иносказательно и иронично, потому что она у нас несла в советские годы двоякую функцию. Главная функция, безусловно, была идеологическая и политическая. Искали недопустимые вещи для идеологии общества развитого социализма. Но помимо этого, поскольку люди, занимавшиеся, ну, в части кино, отсмотром, на государственных киностудиях и сопровождением, я подчеркну, это очень важное слово, сопровождением выхода тех либо иных кинопродуктов, они были люди насмотренные. Нередко это люди были высокообразованные. Поэтому в том числе определенные контентные, определенные, не надо этого преувеличивать, определенная позитив, польза в этом и могла быть тоже. Я же говорил в интервью о другом, о том, что необходимо сопровождать те кинофильмы, более тщательно сопровождать те кинофильмы, которые получают государственное финансирование. Подчеркну, государственное финансирование. Потому что если кино финансирует бизнес, поверьте меня, он этот фильм сопровождает. Он не хочет, чтобы деньги инвестора, либо деньги продюсера, продюсер просто живет в этом кино. Они пропали зазря. А вот в части государственного финансирования у нас зачастую деятели культуры долгие годы, сейчас эта ситуация меняется в лучшую сторону существенно, просто ресурсов не хватает. Но вот деятели кино, они полагали так, получил государственный, теперь я отдохну, защик, постой рядом, не мешай. Вот. Сейчас дальше мы будем самовыражаться. Я прекрасно помню фильм с одним, историю с одним известным кинорежиссером, очень известным. И режиссером, и сценаристом. Когда я служил в Министерстве культуры, он принес проект фильма совместного российско-германского. То есть он получил софинансирование еще меньше, чем наше. Была заявка. Софинансирование со стороны Федеративной Республики Германия. И говорю, фильм был посвящен событиям конца 30-х годов. Там играли немецкие актеры, российские актеры. И речь шла о предвоенном советско-германском сотрудничестве, в том числе военном. И исторический фильм. Ну и там на фоне этой большой, так сказать, такого предчувствия мировой войны. Естественно, страсти, любовь, дружба, в общем, все как положено. В общем, идея неплоха. Вот. Фильм этот получил очень критические замечания, поскольку я с самого начала все, что касается исторического кино, отправлял на экспертные заключения профессиональных историков. И в этой связи историки дали очень резкие заключения, которые говорили о том, что ну, просто там белиберда в фильме. Там вплоть до 21 июня 1941 года на военных заводах Советского Союза идет производство техники и вооружений для фашистской Германии. Ну, это просто вранье, это фэнтези. Все военно-сотрудничество, военно-техническое сотрудничество с Германией было свернуто после прихода Гитлера к власти. Оно было до этого, но мы фашистов не вооружали. И фашистский меч, извините, в СССР не ковался. Не надо думать, считать наших дедов и прадедов идиотами. Они прекрасно понимали, какую угрозу представляет нацистский режим для Советского Союза. Да, крутились, вертелись, лавировали между разными центрами силы. Отсюда и пакт Молотова-Риббентропа, и вот эта игра с договором о нападении, и какое-то сотрудничество, когда мы там поставляли, например, продовольствие и сырье Германии, получали в ответ технологии станки, кстати, на них ковался советский меч. Да, крутились как могли. Тут не надо думать, что наши были там такие в белых перчатках и вообще, так сказать, с фашистами не здоровались. К сожалению, или а может быть не к сожалению, тут тема для отдельной передачи, но сотрудничество было. Но не военное. На это обратили внимание, я попросил режиссера фильма, говорю, давайте я, собственно, постараюсь убедить наших исторических консультантов, что вот эти спорные моменты вы поправите в кино. Так, по-джентльменски руку друг другу пожмем. Вот. Ну и тогда протокол комиссии мы утвердим. Грант вы получите. Ну, пожалуйста, вот соблюдайте историческую правду. Он сказал, да-да, конечно, да-да. Фильм выходит через несколько лет. Ни одного изменения нет. Вот он все, что обещал, ничего не сделал. Я говорю, а как же так? Как вам не стыдно? Говорит, ну вот, знаете, а наши немецкие партнеры настаивали на этой версии. Нормально? И все. И вышел фильм вот с такой вот, посмотришь и думаешь, вот проклятый сталинский режим, ковался таки немецкий меч в СССР. Там это не главное. Там это как бы такой исторический фон. Но это неправда. Это просто ложь. Почему это выходит? Потому что государство дает средства, но не способно сопровождать каждый проект. Для этого нет инфраструктуры, не хватает людей. И только-только последнее время, слава богу, в том числе и в связи с появлением соответствующих экспертных советов Министерства культуры, Минкульт стал уделять этому гораздо больше внимания. Ресурсы появились, чем раньше. В связи с появлением Института развития интернета, который там финансирует сериалы, например, и они там внимательно следят за контентом историческим, но настолько, насколько у них сил и средств хватает. Хотя все равно не хватает. Но они стараются, они молодцы. Какие-то ляпы раскакивают, но это уже не так, как было 20 лет назад. Хотя, когда мы только начинали это, в 2012 году в Министерстве культуры, просто был вой деятельности. Какое вы имеете право вмешиваться в творческий процесс? Дайте денег, отойдите. Вот о чем я говорил, так сказать, иронически и грустно, рассуждая на тему советской цензуры. Можем об этом побеседовать и с нашими глубоко уважаемыми радиослушателями. Денис.
4: Да, Владимир Александрович, а вот та самая цензура, которая была не только идеологическая, но еще и техническая поемка, налаженная в процесс в советские годы, я совсем не киновед, но вот сложилось такое впечатление под влиянием средств массовой информации, каких-то вот таких популярных ресурсов, что в Советском Союзе там придавливали творцов, режиссеров, что фильмы с полками клали на десятилетия на полку, фильмы бобины с фильмами с пленкой клали на полку на десятилетия, и там вот шедевры лежали, пылились, и некоторые там были потеряны. Но вот по большому счету, вот если вспомнить, какие фильмы действительно полежали на полке и в итоге вышли и стали шедеврами. Вот у меня в голове только «Повека на дорогах» вспоминается Алексея Германа-Старшего.
3: Конечно.
4: Больше вот массово как-то мне... Вот, Денис, как вы оцениваете? Есть у вас какие-то примеры, когда советский фильм, пролежавший на полке, стал шедевром.
2: Про фильмы не могу сказать. Единственное, конечно, упоминают в этом контексте часто литературу, но это тут совершенно... Два разных процесса абсолютно, на мой взгляд.
3: Конечно. Да, кино это, в общем, вот эти вот комитеты, комиссии, которые рассматривали, да, они следили в том числе и за вопросами идеологии, политики, но и качества продукта.
2: Так, у нас есть вопрос в нашу студию, звонок. Владимир Ростиславович, отвечаем?
3: Здравствуйте.
2: Да, здравствуйте, вы в эфире, представьте, пожалуйста, задавайте ваш вопрос.
5: Здравствуйте, Владимир Ростиславович, здравствуйте, Денис, меня зовут Марьяна. Я являюсь постоянным подписчиком соцсетей и Владимира Ростиславовича, и Радио Спутник. Хотя сегодня ведется разговор о кино, но я бы хотела поделиться, может быть, надеюсь, это будет к месту, случайно совершенно недавно мне удалось попасть на потрясающую премьеру спектакля в театре имени Вахтангова, который называется «Блеск и пепел». Вот вы знаете, давно не было такого, чтобы меня настолько что-то захватило на историческую тему. Спектакль посвящен периоду гражданской войны, начиная с периода революции и захватывает период гражданской войны. Рассказывает о жизни ювелира, который, будучи крестьянином, сумел себя выкупить. Стал очень состоятельным промышленником благодаря своему труду. И вот вы знаете, наверное, мне кажется, это должен посмотреть каждый. Вот увидеть и передать, это, наверное, все-таки талант актеров, но вот действительно просто переворот сознания, это настолько сыграли. Вот этот трагический период, трагический этап нашей истории в русской. Поэтому, вот, вы знаете, вот эмоции переполняют до сих пор под впечатлением. Просто рекомендую всем и считаю, что вот из последнего это хоть и не фильм, и хоть, понятно, в театры у нас, может быть, не так много желающих пойти, как в кинотеатр, но вот этот спектакль рекомендовала бы всем. Впечатление просто на неделю, наверное, вперед. И понимание того, насколько вот не нужны ни одной стране мира настолько вот качающие, настолько глобальные события.
2: Спасибо большое, Марина.
3: Марьяна, как спектакль еще раз называется? Театр Вахтангова.
5: Блеск и пепел, Владимир Ростиславович, посмотрите, если есть возможность. Блеск и пепел.
3: Блеск и пепел, спасибо.
5: Да, рекомендую. Спасибо вам за интервью, Владимир Ростиславович, тоже прочитала. Ну, собственно, мнение свое высказал в телеграм-канале. Одни восторги и восхищения. Спасибо вам огромное за него.
3: Спасибо. Все доброго. Спасибо.
4: Интересно. Единственное, у меня профессиональное чутье сработало, как-то человек...
3: Насчет выкупа?
4: Да, то есть...
3: Скорее, это сын того, кто себя выкупил.
4: Вот у меня тоже такой, или внук даже, там, потому что по годам. Там, между Айфоем и революцией, там не одна жизнь прошла, по большому счету.
2: Владимир Ростиславович, есть много слушателей, которые, видимо, вот обратили внимание на ваше интервью журналу «Эксперт», и вот общим вопросом я спрошу вас, где можно посмотреть и прочие интервью, потому что я вот смотрю, Анна пишет, если можно, была благодарна за ссылки на другие интервью, с удовольствием прочту это интервью и ранние тоже, вот, видимо, новоприбывшие подписчики, которые еще пока не знают, как ориентироваться.
3: Ну, честно скажу, что я крайне редко даю интервью в печатных СМИ, ну, может быть, раз в несколько лет, что особенно в последнее время, потому что не имеет смысла, честно говоря. Никто не читает длинные тексты, любое интервью разрывается на цитаты, и потом все обсуждают фразу, выдернутую из контекста. Поэтому, к сожалению, это потеряло полностью какой-то содержательный смысл. Я уже тут в этот раз просто не выдержал. Эксперт у меня попросил, один очень уважаемый человек. И материал-то в целом очень хороший, журналисты профессионалы, молодцы, но вот читать лонгриды, то есть то, что больше одного экрана на телефоне, наша массовая публика, увы, отучается. Вот. У меня есть сайт medinsky.ru, на нем собраны какие-то, вы можете найти там какие-то важные, на мой взгляд, интервью либо статьи, которые я опубликовал. Вот их там посмотрите. На сайте medinsky.ru в разделе «Статьи».
2: У нас не так много эфирного времени остается, 2,5 минуты.
4: А, Владимир, можно я еще, поскольку у нас тут небольшой выкуп, позволю себе по поводу этого интервью. Я сам поборник чтения всего в электронном виде, это удобнее, в наше время мобильнее. Но вот мне, я почитал в электронном виде сначала, когда она вышла, это интервью Владимира Славовича, а потом в журнальном, мне попался журнал. И я скажу, что, конечно, надо читать в журнале, потому что впечатление совершенно другое. В оформлении в электронном там действительно вот эти кликбейтные фразы, они выпячиваются. В журнальном оформлении интервью читается как хороший рассказ такой вот.
2: Поэтому я тут с вами солидарен, тоже всем, более к такому
4: всем,
2: консервативному.
4: Всем, у кого есть возможность почитать бумажные вещи, лучше, конечно, бумажные.
2: А вот хочется от себя вопрос задать Владимиру Ростиславовичу. Вот вы говорите, да, лонгриды сегодня, к сожалению, скорее, да, не популярны. Молодежь особенно, наверное, вообще не прикасается к подобному формату. А говоря о формате...

0: рассказы из русской истории. Обычно они в формате где-то час плюс, то есть в формате академической пары. Но я не возражаю, если в интернете их там режут на какие-то кусочки. Если кто-то заинтересуется там 30-секундным роликом и потом поглубже посмотрит в тему, это хорошо. То есть тогда, когда она имеет характер такой крючочка, наживки, Денис. Понимаете, о чем я?
1: Ну, то есть
0: Если же человек хочет получить образование, смотря 30-секундные ролики, то это путь в никуда. Это будет крайне поверхностная нахватанность, и в голове не уложится. А самое главное, ну, ты из 30-секундного ролика узнаешь забавный факт. И что? Ну и что? Ну
1: Ну
0: что тебе это дает?
1: и,
0: Вы
1: наверное,
0: можете это... Ну, это не образование, даже не образованность. Ты не понимаешь связи событий.
1: Но при этом,
0: Ты не
1: наверное,
0: понимаешь...
1: создается ложное впечатление того, что ты вот этот факт узнал, а теперь, да, можешь где-то
0: Создается
1: блеснуть.
0: ложное, я бы сказал, самоощущение, что ты что-то знаешь. На самом деле ты по-прежнему ничего не знаешь.
1: Оставайтесь с нами, продолжим.
2: Рассказы из русской истории.

0: Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
6: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
7: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
7: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20:00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
8: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
8: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
8: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
9: Пациент Борис Дже. Истероидной тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна.
0: Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» в

Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник».

0: Рассказы из русской истории.
1: Вы слушаете радио «Спутник». Кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции, здравствуйте. Это вторая половина программы «Рассказы из русской истории». На прямой связи, напоминаю, автор, доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Владимир Ростиславович, историк Денис Шполянский, ведущий Денис Воробьев в студии. Принимаем звонки, потому что мы работаем в прямом эфире. Плюс 7-495-95-95-912. Еще раз. Плюс 7-495-95-95-912. Вот, кстати говоря, у нас уже есть один звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Представьте, пожалуйста, и задавайте ваш вопрос.
2: Здравствуйте, Олег.
1: Здравствуйте.
2: Скажите, пожалуйста, Владимир Ростиславович, ну вот я в прошлом преподавал историю. Вот согласились бы вы с тем, что вот в плане методологии как в высшей школе, так и в средней, в профессиональных училищах, в школе нужно детям также читать лекции по истории, как и в высшей школе, а не задавать им читать параграфы, писать какие-то письменные работы и тому подобное. Что, в том числе и в средней школе обязательно нужно детям читать лекции, максимально заинтересовывая их. Спасибо.
1: Спасибо.
3: Ну, сложный вопрос. Понимаете, лекционная форма, лекционно-семинарская форма преподавания – это форма преподавания, которая окончательно устоялась в германской системе образования конца 18-го, начала 19 века. Собственно, вся университетская система строилась вокруг рассказ и обсуждения. На этом строились все европейские средневековые университеты. Чуть другая была история в исламском мире, чуть по-другому. Про Восток вообще мало что знает. Вот. Но эта система устоялась, она приобрела характер, так же, как и уроки, разделение по урокам, перемены. Это вот все в значительной степени германо-центричная модель преподавания. Даже не германо-центричная, а скорее даже прусско-германо-центричная, собственно, которая дала потом основание известной фразе про войну, которую выиграл прусский учитель, помните?
4: Битва при Садовой выиграл прусский учитель, да.
3: Да, которую сказал не Бисмарк, но Бисмарк это использовал, эту систему образования. Вот. Кстати, в этом отношении Пруссия опережала не только Российскую империю по массовости образования, по системности, но и практически все страны мира, европейские страны. Лекции в профтехучилищах и в системе СПО, как сейчас говорят, дело хорошее, кто их читать будет. Это сложно. Это сложно, требует специальной подготовки. Я учился в неплохом, мягко скажем, вузе, одном из лучших в советские годы. Но я могу на пальцах двух рук перечислить всех лекторов, которых я запомнил. Остальные были блеклой пустотой. На тех же пальцах двух рук я перечислю лекторов, которые вызывали у нас студентов смех. А это хороший вуз. Москва. Поэтому тяжело найти профессионалов. Здесь это непросто. И учителям очень тяжело. И преподавать школьнику, и учащемуся училище гораздо тяжелее, чем преподавать студенту. Потому что студент выбрал это направление, эту профессию. А школьникам это может быть совершенно неинтересно. Он будет отвлекаться, писать записки, смотреть, упаси Господи, в смартфон под партой, ну и так далее. Учить труд учителя, мы его даже не понимаем. Это такая тяжелая работа. Это так изматывает. Я уже не говорю про проверку домашних и бесконечную отчетность, которая измучила нашу школу. Что бы там министерство не пыталось там сейчас сократить, но там какая-то просто проклятие с этой отчетностью. Вот я вам передаю слова учителей и директоров школ, с которыми я нахожусь в каждодневном контакте. Поэтому это и по идее, да, а на практике это очень тяжело. Современные методы обучения, современные технологии, электроника, активное использование аудиовизуальных форматов, тесты. Вот на самом деле будущее в этом, но надо искать какую-то разумную грань, которую мы теряем. Я рассказывал об этом журналистам-эксперта. В текст это не попало, я просто эту историю вычеркнул. Но я могу вам рассказать, как я столкнулся с системой электронной школы на примере своей собственной семьи. У меня один ребенок, не буду говорить, один, значит, ребенок в младшей школе попросил меня помочь с русским языком. Я плохой папа, я не помогаю детям вообще учиться, в принципе, считаю, что это неправильно, сами пусть разбираются. Но ребенок так просил, что я, значит, сломался. Русский язык. Электронный формат вопроса. Вопросы задаются по принципу англоязычному, как-то по-русски не знаю, это называется multiple choice, когда тебе предлагаются вопросы, там 3-5 вариантов ответа. Ты просто должен ткнуть пальцем, опять же, в экран смартфона, чтобы он сгорел, понимаете? Это ребенок, младший класс, октябренок. Ткнуть пальцем в экран смартфона и выбрать правильный ответ. Значит, вопросы по русскому языку сформулированы так, что я, честно скажу, я не смог ответить почти ни на один. Это их формулировал какой-то сумасшедший филолог. Назовите это, выберите третий суффикс пятого спряжения шестого склонения. И 5 вариантов ответа. В итоге я, измучившись, сказал ребенку «тычь наугад». Вот. Мы получили какой-то там усредненный ответ. Это ужасно. Вместо того, чтобы пиши там жиши с буквой И, дети писать рукой не умеют. Я говорю об этом, я бы в младшей школе запретил в принципе все формы вот этих вот мэшей и электронных школ и все, что вообще. То есть в плане, в части образования и домашней работы. Ребенок в младшей школе должен уметь читать, писать очень важно рукой. Вот. Говорить, знать таблицу умножения. Знакомство с электроникой должно начинаться, наверное, со средней школы, там, с пятого класса. Вот. Ну, это вот мои, так сказать, рассуждения как родители, не как преподаватели. Возможно, преподаватели со мной поспорят и скажут, что без вот этой вот системы multiple choice второклассник не выживет. Что-то мне подсказывает в глубине души, что это неправда. Спасибо.
1: Да что ж, в таком случае переходим к вопросам от слушателей. Капибара, никнейм нашего уже постоянного, тоже слушателя, читателя и зрителя. Но он такой...
4: Читательница.
1: Ой, да, Денис, спасибо за уточнение. Но он такой, больше личного характера, озвучу. Какие еще традиции существуют в вашей семье? Какие темы вы обсуждаете вместе с детьми?
3: Про это я говорить не буду, пролистываем дальше.
1: Да.
3: Лично, я думаю, никому не интересно. Интересно то, что преломляется на людей, на нас. Это какая разница? Угу. Поехали дальше.
1: Угу. Тогда следующий вопрос. Как, по вашему мнению, можно увлекать современных детей и взрослых книгой? Как научить любить читать?
3: Если бы я знал, я бы был счастливым отцом. Не знаю. Самим читать, по крайней мере, чтобы дети видели, что ты сам читаешь. Я пытаюсь детям читать вслух, им не интересно. Им интересно со мной поговорить, а слушать книжки не интересно. Потому что они говорят: Алиса, читай, она читает с большим выражением, и она не такая уставшая, как родители. Потом говорят: нет, говорят, давай лучше просто поговорим. А вот читать это нет, не трать свое время.
1: Угу.
3: Это плохо. Ну, что делать?
1: Ну, это, знаете, как говорят, если человек не любит читать, значит, он еще не нашел свою книгу. Вот такая тоже достаточно избитая фраза, честно говоря.
3: Красиво, но неправда.
1: Ну,
3: я знаю огромное количество людей, которые даже не пытаются найти свою книгу. Они не то, что не любят читать, они практически не умеют. Знаете, я сейчас расскажу. Я раз был гостил у одного известного довольно человека. Ну, хороший человек, он, кстати, образованный такой, в общем, умный, я бы даже сказал. Ну, к вопросу о книгах, просто это разная культура. И вот я... Прекрасный дом у него, такой был частный дом большой, прекрасный дом. Меня что-то смущало в этом доме, в гостиной. Все очень красиво, с огромным вкусом сделано. Это было новоселье в частном доме. И тут я понял, что не только чтобы в этой гостиной нет книг, они есть. Некоторые из них довольно интересные. Они там в основном по дизайну книги, там еще какие-то, значит, такие. То, что называется table book. Вот эти книги, которые лежат на журнальном столике, они там стояли в шкафах. И тут я понял, что эти книги подобраны дизайнером, который делал интерьер этого дома, потому что они прекрасно все сочетаются и так расставлены, чтобы они сочетались с вазами, хрусталем, там, какими-то фотографиями, элементами декора. Там все, все очень красиво подобрано. И ни одна из них ни разу не открывалась. Они все по цвету и по форме. То есть, вот... То есть мы в советские годы шутили про книжные обои, а вот тебе все то же самое, только хуже. Вот. Поэтому я понял, что в этом доме книга не гость. Да, она не бывала там настоящая, наверное, никогда последний год. Ну, все люди разные. Вот.
4: Да. Владимир Александрович, а вот хотел, пользуясь случаем, спросить. Есть такая практика, что человек, беря новую книгу, художественную или там не художественную, читает 30-50 страниц и после этого понимает, его книга, не его, будет ли он читать до конца. Вот вы, когда беретесь за новую книгу в плане чтения, есть у вас какой-то лимит? Или вы там до конца читаете каждую книгу? Или...
3: Ну, я стараюсь читать по рекомендации. Я книги без рекомендации читаю крайне редко, только по работе. А по работе читаю такое количество нонфикшена, что у меня уже ум за разум заходит исторического. Поэтому художку только по рекомендации, только для отдыха.
1: Итак, у нас есть...
3: Не для работы мозга. Вот честно скажу, что не пытайтесь заставить меня, чтобы я читал какую-нибудь там игру в бисер. Нет, не заставите, не буду. Нет сил.
1: Владимир Ростиславович, у нас есть заключительный на сегодня вопрос именно по теме вашего интервью журналу «Эксперт», озвучу его. Автор Екатерина пишет следующее. Интервью есть, понимание происходящего тоже есть. Вопрос, будут ли изменения в образовании? Педагогов не хватает, зарплаты небольшие, студенты получают бесплатное, платное образование, идут работать не в школы, и никакие договора с ними не заключают. Такой вопрос.
3: Ну, это не вопрос, это какое-то высказывание.
1: Да.
3: А что я могу сказать по этому поводу? Да, огромное. У нас очень много педагогических вузов, которые готовят преподавателей школ, систем СПО. Очень много. Другое дело, что огромная текучка. И я надо спросить Сергея Кравцова, министра просвещения, потому что у нас как раз педагогические вузы, как и школы, они входят в систему Министерства просвещения, не Министерства образования. Остальные вузы – это Министерство образования, университеты. Вот надо спросить Сергея, он, кстати, человек, искренне болеющий за отрасль, за эти проблемы, что может стараться делать, но, тем не менее, текучка колоссальная, там порядка 30% в первые же годы уходят из школ, меняют работу, становятся там бесконечными менеджерами и администраторами. То есть получается, что государство учило их зря. И зря тратило на это время. Я вот в числе тех, кто не соглашался со мной, читал выступления нескольких ректоров вузов, которые возмущались и говорили, ну как же так, Мединский требует, чтобы было обязательное распределение. Это недопустимо, не должно быть обязательного распределения. Каждый должен иметь право получить высшее образование бесплатно. Это общественное благо. И потом работать, где он хочет, или не работать вовсе. Но я считаю, что тут ректор за своей должностью, видимо, либо потерял мозг окончательно, это я вежливо так скажу, потому что он не способен прочитать интервью до конца. Вы текст прочитайте, а не ссылку из мессенджера. Я ни разу не сказал там об обязательном распределении. Я говорил только о том, что каждый студент в нормальной системе, а у нас сейчас все-таки капиталистическая система в стране, должен иметь своего заказчика. В лице этого заказчика может выступать, например, компания, которая оплачивает его обучение, соответствующим образом следит за программой. Это нормальная практика. Вы в технологических вузах, химических, нефтяной промышленности обязательно найдете специалистов из крупнейших нефтяных компаний. Они и преподают, и следят за содержанием программы, и дают стипендии, и оплачивают согласно квотам и целевому набору будущих специалистов-инженеров для себя, потому что им не все равно, кто придет к ним работать. Они не хотят их переучивать. либо учить заново. Они хотят, чтобы к ним приходили хотя бы базово подготовленные специалисты. Поэтому, если заказчик бизнес, понятная история. Бизнес за тебя платит. Бизнес внимательно следит за твоим образованием. Он имеет право потом тебя по контракту получить как работника. А как иначе? А ты собираешься вильнуть хвостиком? Другим заказчиком является государство таким же, если государство за тебя платит. Приведу пример. Ты курсант, жесткий пример, ты курсант военного училища. Учишься на летчика или на ракетчика. Вы себе представляете, Денис, сколько стоит обучение летчика? Военного.
4: Ну, огромных денег, конечно. Тренажеры, программы.
3: Гигантских.
4: Да.
3: Гигантских денег, военных секретов, допуска к технологиям и так далее. А после этого вы понимаете, что? Чтобы я, типа, вильнул хвостиком и сказал, да что ты перехотел быть летчиком в российской армии? Пойду-ка я летчиком в американскую армию, там платят больше. Вы этого хотите? Не хочу быть летчиком, быть гражданским пилотом. Причем в компании British Airways. Вы этого хотите? То есть, если государство тебя оплачивает, ты должен иметь с государством контракт. Формы могут быть разные. Может быть, государство специально выделять какие-то там квоты, количество для общественного обучения тех либо иных профессиях, если государство считает так необходимым, что оно считает для себя важным готовить специалистов широкого профиля, не знаю, искусствоведов, предположим. И пусть они потом работают где хотят, потому что государство считает, что искусствовед – это такая вот общественно значимая специальность, это в любом случае хорошо. Но это должно быть решение заказчика. А летчиков оно должно забирать всех. Или пусть этот летчик потом возвращает деньги, которые потратило государство на его образование, с большими штрафами и санкциями. Если тебе 5 лет учили на военного летчика, а потом ты решил связать свою судьбу с какой-нибудь другой коммерческой компании, да еще не российской. Ну, тогда неси ответственность за свое. И только если ты оплачиваешь себя сам, родители, берешь образовательный кредит, как, кстати, во всем мире, вот тогда ты субъект рынка. У тебя нет вопросов. Хочешь, работаешь на радио «Спутник», хочешь, так сказать, работаешь в археологической экспедиции или просто плюешь в потолок, если ты можешь себе это позволить. Хотя это скучно. Поэтому, дорогие ректора, вы прежде чем там что-то выступать, мне просто стыдно читать ваши комментарии, честно говоря. Понятие ректорской мафии, я с ней столкнулся, будучи служа министром, очень хорошо, давно. Это просто отдельные, как говорил один министр образования, мой коллега по кабинету министров, кстати, умный парень очень, он всегда говорил, что я там собираюсь проводить, значит, там, специальные министерские курсы там для подготовки лучших первых проректоров. Я говорю, ты не хочешь собрать ректоров? Он говорит, нет, ректоров учить уже поздно. Ректор — это Будда. Его ничему обучить нельзя. Он только сам может извергать истину. Я шучу. Я с колоссальным уважением отношусь к подавляющему количеству ректоров наших выдающихся вузов. Это великие ученые, прекрасные организаторы и прочее, прочее. Ректор МГИМО Анатолий Васильевич Туркунов, академик РАН, является моим, так сказать, соавтором по учебнику истории, главным редактором, а другой академик Светило Александр Аганович Чубарьян вторым главным редактором. Это вот настоящие большие ученые. Но те, кто комментирует интервью, его не прочитав, я что-то сильно сомневаюсь, что этот ректор соответствует занимаемой должности. Пусть пойдет поработает в школу сначала. Вот. Или научится читать лонгриды. Тогда все будет хорошо в нашей системе образования. Не буду называть фамилии. Вот они себя узнали.
4: Да. Угу. Да, Владимир Александрович, а вот вы затронули тему предложения одного из этих ректоров набирать просто всех без отбора. Ну вот я лично категорически не согласен насчет вузов.
3: А это да. А знаете, да, для чего он хочет? Он хочет получать за это набирать всех без отбора. То есть вообще не работать как ректор, как организатор, как управленец, а государство, чтобы ему платило в рамках бюджетного задания этому вузу по максимуму за каждого отобранного таким делом студента. А поскольку студент этот будет уходить в рынок без распределения, то никто даже не сможет толком проверить. Он эти 4-6 лет, 5 в вузе хоть чему-то там научился. А если он ничему не научился, то мой вопрос, этот ректор на своем месте сидит? Или, может, ему в Яндекс.Курьером поработать? Того, кто предлагает такие вещи. Я буду всех набирать подряд, и не надо никакого обязательного распределения и никакого вообще контроля над образовательным процессом. Слава богу, что у нас министр образования человек очень профессиональный и здравомыслящий. Поэтому такая галиматья, так сказать, наше министерство образования никогда не пройдет.
4: Поскольку у нас в мире огромное количество стран, и любое практическое предложение где-то уже апробировано, вот в Италии, например, как мне моя научная коллега рассказывала, действует система, по которой на первый курс набирают всех желающих во многие вузы. А первый семестр они слушают все лекции, имеют право посещать. А, соответственно, бедные преподаватели перекрикивают аудиторию, где сидит там 300, 400, 500 человек, ну сколько влазят.
3: А потом постепенно идет отсев. Денис, у меня вопрос. Это вуз платный?
4: Ну, мне научный руководитель говорил, что это практически в государственных во всех там вузах, в итальянских, я, как говорится, за что купил, зато и продаю. И после первых экзаменов идет уже жесточайший отсев, остается там каждый 10-й или там каждый 15-й даже. Но я просто с ужасом, я сам преподавал в СПО-системе, в школе и в вузе, я с ужасом представляю, что там творится на этом первом семестре. И преподавателям, насколько тяжело выступать перед такими аудиториями, где частично немотивированы, частично неспособны, частично просто спящие люди.
3: Случайно там попали.
4: Да, случайные люди вот во всем.
3: Денис, я, как и вы, у меня преподавательский опыт, точно так же, как у вас, с 92 года по 2011. Вот, я прошел все ступеньки от аспиранта до профессора. Через преподавателя, старший преподаватель, доцент. Поэтому пусть такие условные ректора, свой профессиональный лоббизм, так сказать, держат в рамках. Вот. Мы в теме и понимаем, о чем говорим. Пусть он сам там поддержит аудиторию случайно набранных 300 человек с улицы. Он хочет, чтобы за них ему платили. Все очень просто. Это вызвано одним. Я наберу огромное количество людей, а государство пусть мне за них заплатит. Вот все.
1: Вот вы говорите про жесткие отборы первый курс, а теперь-то еще сложнее с искусственным интеллектом. Если действительно не проверять должным образом студентов, так можно и до выпуска, собственно, дойти.
3: Да, то письменная работа он будет сдавать вам практически идеально. Если он научился делать грамотные промпты, вот, и купил недорогую платную подписку, так что-нибудь, вот, замучаетесь перепроверять это дело. У нас... Ладно, это большая проблема. Мы затронули с вами сложную тему. Вот. Я все-таки отсылаю. Собственно, интервью-то оно об истории, на самом деле, о преподавании истории. Просто журналисты несколько вопросов дополнительных задали по ходу дела. Я, насколько смог, честно ответил. Вот. Но для того, чтобы вот, рассказать об этом поподробнее, спасибо большое, Денис, за приглашение в эфир. Вот. Ну и читайте там журнал «Эксперт» последний. Там у меня в телеграм-канале, по-моему, в Максе есть ссылки на полный текст. Лучше, конечно, на бумаге. На бумаге действительно читается лучше. Я сам стараюсь всегда, если у меня есть возможность там в самолете, в аэропорту, почитать нормальную газету. Так там раздают, вы знаете, в самолетах и в залах ожидания. Почитать нормальный текст бумажный в журнале, это всегда удовольствие. В отличие от этого суетливого дергания на экране смартфона.
1: Ой, тот редкий случай, когда хоть где-то радуешься отсутствию интернета в самолете.
3: Да, слава богу.
1: Точно.
3: Летайте самолетами Аэрофлот.
1: Спасибо большое, Владимир Ростиславович. Владимир Мединский, историк Денис Шполянский, ведущий Денис Воробьев были для вас. Всего доброго, до свидания.
0: Рассказы из русской истории.

«Знать за 90 секунд». Некоторые уверены, гораздо хуже откровенной лжи только полуправда. В ней фальшивые концепции подкрепляются реальными фактами. И потому разоблачить их сложнее. Яркий пример – утверждение о том, что игорные дома намеренно не имеют окон и часов на стенах, чтобы игроки забывали о времени. А внутреннее пространство устроено в виде лабиринта, из которого, не перепробовав разные виды игр, очень сложно выбраться. Да и желание пропадает, когда вокруг столько переливающихся огнями соблазнов. В столице этого бизнеса, Лас-Вегасе, на первых порах так и было. Владельцы заведений шли на любые хитрости, чтобы заманить людей и как можно дольше их не отпускать. У многих посетителей напрочь исчезало чувство времени. Они сутками путешествовали по закоулкам казино в поисках удачи. Платить за это приходилось большими деньгами. Сегодня владельцы казино оправдывают отсутствие окон в уже построенных зданиях бликами, которые те отбрасывают на карты и автоматы. А архитекторы заявляют, что в новых проектах оконные проемы предусмотрены. В Великобритании это даже закреплено законодательно. Так что сегодня заговора игорных домов против клиентов вроде бы нет. Но это не значит, что его не было раньше. Будущее российских миротворцев в Приднестровье. Контекст. Москва никогда не отказывалась от вывода миротворцев из Приднестровья. Переговоры в признанном на международном уровне формате 5+2 должны быть основным критерием для изменения статуса контингента. Молдавия и Приднестровская Молдавская Республика выступают как стороны конфликта. ОБСЕ в качестве посредника, Россия и Украина являются странами-гарантами, а ЕС и США – наблюдателями. Об этом заявил посол в Молдавии Олег Озеров. Дипломат подчеркнул, что последнее заседание в таком составе прошло в 2019 году. С тех пор переговорный процесс поставлен на паузу. А вот желание властей в Кишиневе убрать российских военных как гарантов мира не ослабевает. Президент Майя Санду регулярно заявляет, что они должны покинуть регион для его последующей, как она выражается, реинтеграции в единую страну. Приднестровье, большинство жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из Молдавии еще до распада Советского Союза. Они справедливо опасались, что на волне национализма республика войдет в состав соседней Румынии. В 1992 году, после неудачной попытки Кишинева решить вопрос военной силой, ПМР де-факто стала неподконтрольной ему территорией.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 3 часа ночи, в Самаре и Саратове 4 часа утра. В студии Мария Романова. Здравствуйте, в этом выпуске. Безработица в России сохранится на прежнем уровне. Израиль ударил по городу Тир в Ливане. Есть погибшие. Анна Нетребко триумфально выступила в Будапеште. Далее подробности. Глобальных изменений по безработице в ближайшее время в России не будет, сообщил глава Минтруда России Антон Котяков. По его словам, показатель на уровне 2,2% сохранится. Он уточнил, что возможны только небольшие изменения. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что уровень безработицы в России сейчас один из самых низких среди промышленно развитых стран. 5 человек погибли, 8 пострадали при израильском ударе по городу Тир в Ливане. Об этом сообщает местный Минздрав. Согласно данным, среди пострадавших 4 медиков Красного Креста. В результате ударов повреждены объекты.